0: 120 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание, Большой Нью-Йорк, в эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на футбольных полях. Вчера завершились в групповых турнирах матчи второго тура. Впереди третий тур. В группе К Парагвай выиграл у Узбекистана 5-0. Два мяча в ворота Узбекистана вогнал мистер Христиано Роналдо. Колумбия выиграла у Конго со счетом 1-0 в этой группе. Колумбия 6 очков. Она уже вышла в следующий раунд. Вне зависимости от результата последнего матча с Парагваем. Парагвай 4 очка. Я думаю, обе эти команды выйдут в следующий раунд, в кубковый раунд. Какая будет на первом месте, решит матч Колумбия-Парагвай. В группе Л Хорватия выиграла у Панамы со счетом 1-0, Англия играла с Ганой. Ну и когда я слышу слово «Гана», я мгновенно вспоминаю строки из прекрасной песни Галича. Помните? «А как в Гану все в буфет за сардельками, я и сам бы взял кило, да плохо с деньгами. А как вызвали меня, я сник от робости, а из зала все кричат: давай подробности, все как есть». И вот мои подробности о матче Англия-Гана. Матч закончился в ничью 0-0. Окей, Англия сделала шаг назад по сравнению с первым туром. В первом туре она выиграла у Хорватии 4-2. Но Гана хорошая команда, дамы и господа. Там играют футболисты, выступающие в сильнейших европейских клубах. Там есть два футболиста из Манчестер-Сити. Окей. Значит, в этой группе после двух туров у Англии и Ганы по 4 очка. Но англичан лучшая разница забитых и пропущенных мячей — плюс 2. У Ганы плюс 1. Хорватия 3 очка и Панама очков нету. Итак, сегодня начинаются матчи третьего заключительного тура в группах. В группе А Мексика играет с Чехией, Южная Африка играет с Южной Кореей. Мексика с 6 очками уже в следующем раунде. Кто займет второе место? Окей, группа Б. Канада играет со Швейцарией, Босния играет с Катаром. После двух туров у Канады и Швейцарии по 4 очка. Ну, у Канады лучшая разница забитых и пропущенных мячей — плюс 6, у швейцарцев плюс 3. Какая команда займет первое место в группе? Об этом мы узнаем сегодня в группе С. Бразилия играет с Шотландией, Марокко играет с Гаити. В этой группе по 4 очка у Бразилии и Марокко. Начинается интересно третий тур. Сегодня мы узнаем уже группу команд, которые займут первые и второе места и выйдут в кубковую часть турнира. Ну и, конечно, вчера в 8 часов вечера по времени Восточного побережья начался драфт Национальной баскетбольной ассоциации. Команды выбирали хороших молодых людей. Окей, в первом раунде Вашингтон Визардс, эта команда выиграла лотерею и право первого выбора. Она выбрала человека из университета Брайхама Янга, Адамс, со счетом, его рост 6 футов 9 дюймов. Я о том, кого они выбрали, абсолютно ничего не знаю. Второй номер выбора был у Юта Джаз. Джазмены выиграли Дарью Хаберстана из университета Коннектикут. Об этом человеке я абсолютно ничего не знаю. Но вот когда дело дошло до третьего, третьей команды, выбиравшей в драфте Мемфис Гризлис. Медвежата из Мемфиса выбрали вот это уже знакомого мне форварда команды университета Дьюка Гарри Беррера, его рост 6 футов 9 дюймов. Кстати, по прогнозам его должны были выбрать первым, но выбрали третьим. Бруклин Нетс, окей, моя команда, выбрали Микеля Браунов. Это атакующий защитник, игравший в команде университета Луизвиль. Ну и Никербокеры. Никербокеры выбирали под 24-м номером. Выбрали защитника Кара. И тут же отправили его в результате сделки в команду Лос-Анджелес Лейкерс. Команде Нью-Йорк Никс. Молодая кровь ни к чему. Она и так молодая, эта команда. И ей предстоит защищать звание чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с вами до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное кубковое футбольное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио, болейте за сборную Соединенных Штатов и будьте здоровы!
5: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
6: И хорошее настроение.
7: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
8: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
11: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прохин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: сталкиваются и помогают друг другу их пережить.
1: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
2: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
1: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

же не пришлось успеть в последний раз набрать его несложный номер. Но в первый раз несла она ему цветы, две ярко-белых лилии, в знак, что более никто, кроме него, так не называл ее по имени.

сущности смешная вышла жизнь. Хотя что может быть красивее, чем сидеть на облаке, извесив ножки вниз, друг друга называть по имени.

0: Дэвидзон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа. Добро пожаловать в Социалистическую Республику Нью-Йоркистан. В Нью-Йорке практически во всех выборах победили именно демократические социалисты, наиболее левые, причем те, которые нормальные, победили очень мало. Или нормальных вообще выбросили. Ну, то есть нормальных я называю, скажем так, умеренных демократов. Тех, что есть в Нью-Йорке, а ненормальные победили. Потому что, ну, то есть, если говорить, что вот сравнивать уровень нормальности, скажем так. В общем, победила, значит, ну вот из нормальных победил еврей Майкл Лашер. Он победил в каком округе? В 12-м округе. Вот это Клэр Валдес победила в 37-м округе. Она левее левых. Это самый-самый вообще, то есть, это Ричвуд Квинс. В общем, социализм в нашу жизнь. Я вас поздравляю с этим. А в округе Дариалиса Авила Шевалье. От доминиканских родителей, она родилась в Америке, она победила тоже в 13-м округе. Брэд Ландер, который, значит, вроде бы еврей, но отказался поддерживать Израиль и быть на израильском параде, ну, то есть слился совсем уже. 39-й округ он победил. Том Суози, вот он единственный, ну, то есть после вот этого еврея Лашера, то есть он из представителей истеблишмента демократического, он остался в своем округе. Это какой-то округ. Не ясно. Ну ладно, неважно. Значит, осталась Грейс Мэнг. Это 6-й округ. Осталась Ивет Кларк. Она и так была левая из Флатбуша. Ну, в общем, то есть она 11-й округ. Оказия Кортес, конечно, любимая, дорогая, куда она денется, кто как без нее. И остался Ричи Торрес, но он один из самых приличных демократов, который существует в Конгрессе, в 15-й округ. Ну, в общем, что я могу сказать? Ну, то есть, вот был вот этот вот Билл Нейдер, старенький. То есть говорили, что он ненормальный. Поверьте мне, вы сейчас будете этого Билла Нейдера вспоминать как любимого дорогого человека. Потому что то, есть, то, что пришло вместо него, это из разряда просто хуже быть не может. Просто хуже быть не может. То есть это настолько все плохо, что... Ну, то есть я смотрю, я не знаю, как в этом городе можно жить дальше. Не, ну то есть же люди жить будут, но фактически повестка Мамдани выигрывает еще раз и еще раз и еще раз. То есть вы можете говорить что угодно, но Мамдани колоссально популярен получается. Все кандидаты, которых он поддерживал, вкладывал деньги, говорится, выступал за них, они все победили. Вот этот Дэн Голдман, который выступал против Ландера, и он выступал за Израиль и так далее, он вообще разбит на голову, 65-34. То есть, понимаете, сказать слово «Израиль» или «еврей» – это сейчас вообще кошмар какой-то. В самом еврейском городе, который существует только в Соединенных Штатах. Ну, я вас поздравляю всех, в кавычках поздравляю. Ситуация, как говорится, ну, то есть, максимально плохая. Просто максимально. Не, ну, хотя вот этот Лашер заменяет Джерри Надлера. Ну, хорошо, окей, файн. Лашер сам еврей, он заменяет Надлера, который тоже еврей. Ну, окей, хоть чуть-чуть лучше. А все остальное... Ужас. Ужас. Я так понимаю, что... Ну, то есть, почему с такой силой идет такой, как мама Дани. Почему он так может продать себя? Потому что у него удачная для городских бедняков и для всяких сумасшедших социалистов программа. Вот этот вот бессрочный лиз, где нельзя поднимать квартплату фактически, которую он собирается вводить. Вот этот офис для, по делам тенантов, он вводит. Бесплатные магазины, которые открылись. Я не знаю, насколько они хорошие, но они открылись. И что, кто-то откажется от бесплатных кур, что ли? Да никогда в жизни. Кто-то выступит за права домовладельцев из, со стороны жителей, которые рентуют квартиры, тоже нет. Потому что домовладельцы, лендлорды, практически каждого человека, что я знаю, всех достали. Значит, они будут выступать, даже если они не будут, они просто будут молчать. Гори мой лендлорд огнем, понимаешь, в конце концов. Даже если я получу несколько лет без поднятия ренты, уже хорошо. Понимаете, то есть это... Мы можем говорить что угодно, насколько это плохо в общем и целом. Но в частности для этих людей, которые вот таким образом делают, для них это замечательно. Они получат ту передышку, которую они хотели получить. Или о которой они мечтали получить и не говорили об этом. Или которую они ворчали и хотели бы получить. И тоже получат. Знаете, это очень выгодная программа. Сказать, что лендлорды это козлы, которых надо опустить. И вы их опускаете с помощью нового мэра. И всех властей города, и всех конгрессменов, и конгрессвумен, который выбран. Замечательный штат становится. Просто социалистическая республика, народная. Нью-Йоркистан, понимаете, ну давайте еще туда немножко подвезем мусульман дополнительно из Пакистана, и будет совсем замечательно. Просто, вот понимаете, еще паранжу введем в школах, ну, я говорю, это дальше лучше. Это все на волне того, что у Трампа, например, последний опрос 30%, у него продолжают падать цифры. Думайте сами, почему у него падают цифры. Судя по тому, что республиканцы и демократы сейчас в Конгрессе пытаются пропустить, и республиканцы и демократы вместе объединились, пропустить очень социалистический закон по жилью, я по-другому не знаю, как его окрестить, кроме как социалистический. Но это говорит не о том, что республиканцы в панике какой-то, они пытаются адаптировать для себя методы и идеи демократической партии, в частности, того же Мамдани. То есть они собираются вводить федеральную программу строительства доступного и бесплатного жилья. Федеральную программу за федеральные деньги. Это не на уровне штата, это на уровне всей страны. Как они будут это делать, где они будут это делать, понятия не имею. Там есть одна правильная, как говорится, идея, что они хотят запретить equity компаниям массово скупать дома. Что делают? Это резко повышает цены на дома. То есть, о чем мы говорим? Что есть какой-то инвестор или инвестиционная компания, которая имеет большое количество денег. Они скупают сразу 20 частных домов каких-то, в одном городе в каком-нибудь. Делают там какой-то небольшой ремонт или даже не делают. Просто держат их закрытыми и в какой-то момент выставляют их на рынок все с более высокими ценами. Из-за того, что они выставляются на рынок с более высокими ценами, то есть это одновременно повышает цены все вокруг. Причем повышает очень много, потому что если целый ряд домов выставлен с завышенной ценой, то фактически повышается в цене не только вот этот ряд домов вокруг них, но и вся улица. И так улица за улицей, за улицей, за улицей. И вот таким образом, что мы имеем? Мы имеем завышенные цены на дома и абсолютно полную невозможность для целого ряда людей купить их. Потому что они очень высоки в цене. Сейчас, например, другой момент проклюнулся, скажем так, в Америке. Я не считаю, что это, кстати говоря, плохо. Это, наверное, это все-таки это выход из этих вот всех наших обстоятельств, но я думаю, что это неплохо. А именно. Дети, каждый третий ребенок сейчас после колледжа живет с родителями, даже в женатом состоянии. То есть они делят вместе дом и делят вместе расходы и так далее. Почему? Потому что дети, даже вот эти взрослые дети, даже если они выйдут на работу, не могут оплатить ни рент, ни тем более покупку дома. И то, и другое невероятно дорого, причем предлагается разное старье, разное Г, которое стоит очень дорого и, как говорится, является ниже каких-либо стандартов. Поэтому еще раз повторяю, лендлордов очень у нас в кавычках любят и будут продолжать любить также дальше. Поэтому, знаете, если будет возможность пнуть лендлорда ногой, поверьте мне, это будут сделать все, кому не лень. Даже те, которые против этого социализма, они все равно это сделают. Это колоссально популярная мера, господа. Сказать своему лендлорду, что ты негодяй, сволочь и мерзавец. И дай я тебе морду набью, вот, потому что есть возможность бесплатно. Подставляй, пожалуйста, свою хлебало, мы сейчас ее убить будем. И ты ничего еще не скажешь по этому поводу. Это колоссально приятное удовольствие для многих. Поверьте мне. Я очень наслышался разговоров по поводу того, в Нью-Йорке именно, по поводу того, что насколько они любят своего домовладельца. Что в билдингах, что в частных домах и так далее. Насколько он хороший, насколько он щедрый, насколько он заботится о доме, как он делает ремонт, то, что он должен, обязан делать и так далее и тому подобное. Я очень наслышался на эту тему. Нью-Йорк это просто в этом отношении, ну я не знаю, может быть такой же и в Сан-Франциско, но судя по всему нет. Судя по всему нет. Сан-Франциско в более хорошем состоянии жилищный фонд и дороги в прекрасном состоянии, я там был, что называется, по сравнению с тем, что у нас творится в Нью-Йорке. Ну там теплый климат, там бомжей дофига, которые там могут целый год лежать на улице. Но это проблема и властей города, и климата, и, в общем, вот такое. В общем, короче говоря, социалистическая республика народная, или Народная социалистическая республика Нью-Йоркистан. Я вас поздравляю всех с этим колоссальным достижением. Сейчас будут бесплатные магазины. Я не знаю, надо начать отбирать дома у домовладельцев, но вот сейчас начнется этот как раз момент. Там целый ряд законодательств готовится из зонинга. Если у вас там что-то не так в доме, понимаете, там вас можно прижучить, теперь будет за что угодно. Крыша подтекла, там окна старые, краны текут. Это все может вести к конфискации дома по eminent domain. Ну, конечно, будут суды туда-сюда будут ходить. Это я могу себе представить. Но судя по атмосфере, политической атмосфере, которая в этом городе есть, то есть рукоплескать этому будут очень многие. Но что побеждают, я тебе говорю, вот как вот эти Клэр Валдес, понимаете, ну что это? Это уже, это не демократы, господа, понимаете, вы можете сколько угодно называть их дерьмократами, сколько угодно. Это чистейшие социалист-коммунисты. Кунвейбины чистого такого вида. Чистого вида, понимаете? Они побеждают с колоссальными отрывами, значит, население за них голосует. Кстати говоря, вот эти опять-таки вопросы, которые задаются, а кто их финансирует? А какая разница, кто их финансирует? У них свободные выборы, честные выборы, на которых они победили. Я уверен, что они честные. Они найдут денег у них дофига и больше. Всяких пожертвователей огромное количество. Даже если там кто-то говорит, что это из Катара, значит, эти деньги легализованы. Поэтому вы, господа, все попали. Они могут, значит, они могут эти деньги набрать. Значит, у них есть пожертвования. Значит, у них есть возможность печатать эти листовки, майки, транспаранты и так далее и тому подобное. Сколько бы мы тут ни возмущались. Нью-Йорк это... Ну, что можно делать? Значит, оно должно все, понимаете, развалиться к чертям, понимаете, или там держаться на каких-то соплях. И тогда начнется какое-то движение назад. И то я не уверен в этом. Нью-Йорк настолько уникальный город, вот, понимаете, в своих каких-то заскоках, что рассчитывать, что там победит какое-то здравое поведение, это крайне, крайне сложно. Понимаете, крайне сложно. Может быть, возможно, это какой-то отблеск от общефедеральной политики, которая, понимаете, если во всей стране побеждают, ну, то есть, или, допустим, в Латинской Америке побеждают сейчас правые прежде всего, то на нас это влияет, мы идем в обратную сторону, начинают побеждать левые. Они более энтузиазмом, более заполнены и так далее. Ну, видимо. Окей, перерыв и продолжим.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
2: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
9: Дэвидсон Радио.
10: Мы любим Нью-Йорк.
11: Вы слушаете программу «Американский взгляд». Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И я вот вам интересно хотел вещь такую рассказать. Вот буквально вчера это произошло, насколько я понимаю, может быть, даже уже сегодня. В общем, это из Израиля передают, из Ливана, что одно из подразделений бригады «Командо», военнослужащие, проходящие службу на юге Ливана, обратились резким письмом к премьер-министру Нетаньяху и начальнику генштаба. Об этом сообщил 12-й канал в вечернем выпуске новостей. В письме родители потребовали либо позволить бойцам нанести противнику поражение, либо незамедлительно объявить о завершении боевых действий и вернуть всех военнослужащих домой. Знаете, почему это произошло? Из-за Трампа. Потому что продвигаться дальше они теперь не могут. Куда они должны были? Они должны были продвигаться на те защищенные позиции на высотах, которые находятся в Южном Ливане. То есть они не могут находиться внутри, в долине, потому что они обстреливаются со всех сторон. Им нужно именно занять господствующие высоты. Если они продвигаться дальше не могут, потому что вступил вот этот вот режим прекращения огня, то нанести противнику поражение они не могут. Они не могут дальше делать ничего, ни стрелять, ни продвигаться, ничего. То есть они зависли. Вот те самые еврейские дети зависли там. Пока Трамп, понимаете, как говорится, ведет сочные переговоры с Ираном. Абсолютно бесполезные, но окей. Они зависли. И они требуют, что либо дайте нам сражаться, либо отправьте нас домой. Если уж если миру мир, значит домой. Нетаньяху должен для себя решить, понимаете, действительно это мир, или он таки да, слушается Трампа, или он действительно ну, с этим миром. Окей, пусть будет мир. Но рисковать людьми нельзя. Потому что когда они находятся не в каких-то на открытом месте, незащищенных позициях, где вокруг сплошная Хизбалла, за каждым камнем они могут сидеть. Вылезают из каких-то туннелей, из каких-то ям, в которых они сидят. Вы же понимаете, они готовы умирать. Они теряют людей на этом. А мы здесь всех, как говорится, важно рассуждаем, понимаешь, и из диванов думаем о том, понимаете, как бы хорошо было бы, если бы Иран был бы нормальной страной. Если бы он бы был бы. Именно ударение на был бы, а не есть. Ну, окей, посмотрим, как оно повернется. Кто-то говорит мне, что вся эта история, что у нас здесь происходит, понимаете, это будет одно из величайших здесь вот каких-то позорных моментов, которые мы только можем для себя сделать. Позорнейших моментов. Причем все, кто знает, вот выход из Ливана, вот пишут, выход из Ливана сейчас политическое самоубийство для Биби как раз перед выборами в сентябре. Это единственное, что Биби ставит превыше даже отношений с Трампом. Окей, окей, увидим. Увидим.

Ну, в общем, так или иначе. Увидим, как оно будет разворачиваться. Наш телефон 718-33-90. Кто хочет по поводу Нью-Йорка что-то сказать, прошу вас. Или вопросы по Ливану тоже прошу вас, если у кого-то они есть. По-моему, там все совершенно ясно. Несмотря на кажущуюся какую-то сложность всего того, что происходит, по-моему, там предельно все ясно. Поэтому... Увидим, увидим. Все это, конечно, приходит к какому-то, ну вот, понимаете, вот эти волны, что идут, что идет, что одна партия сменяет другую в течение фактически 2 лет каких-то, говорит о том, что и та, и другая партия имеют крайне слабую платформу. Вы же поймите, если бы какая-то, допустим, республиканская партия, если бы они бы обладали каким-то действительно вот мощным зарядом идей, лидеров, с мнением, с позицией, с независимостью от мнений остальной партии и так далее. То есть, понимаете, не именно не, вот, не шестерок, а именно лидеров. Не исполняющих обязанности, допустим, там, конгрессменов и сенаторов, а настоящих государственных деятелей, то тогда бы такого, с такой смены настроений в обществе, в принципе, бы не было. Что только что были демократы, они надоели, их сменили на республиканцев. Через 2 года неполные мы видим, что маятник качается уже обратно. Можно, конечно, все свалить на Трампа, сказать, что Трамп довел до отрыжки от самого себя, но я так не думаю. Трамп, конечно, тот еще фрукт, и ведет себя он, конечно, разнуздано в целом ряде каких-то моментов, причем бесполезно, причем, скажем так, с вредом для самого себя, но это недостаточно на национальном каком-то плане. То есть левые штаты становятся левее. Правые штаты становятся центральнее. То есть они двигаются наоборот в обратную сторону. То есть такие штаты, как, например, Кентукки, например, или Теннесси, они были крайне правые. Это были такие штаты, которые говорили реднеки и так далее. Сейчас они двигаются в центральную сторону. Они говорят о лучшем здравоохранении, они говорят о лучшей системе образования, которая там была ужасная абсолютно. О нужности куда более продвинутых госпиталей и так далее. То есть они двигаются в сторону, ну, фактически влево. Так, если говорить с тех правых позиций, на которых они были. Но они фактически станут привлекательными для очень многих центристов тогда. В этом тоже есть свой плюс. Потому что и Трамп, например, он, в принципе, по своей идеологии, он совсем не правый, как я считаю. Он просто позиционирует себя с правыми вместе, но его идеи, когда он выступает, тогда тот же самый протекционизм в экономике, это совершенно левая идея, а не правая. Правые всегда были за свободный рынок, за глобальный рынок. А теперь все взяло и поменялось. Ну, окей. Добрый день, вы в эфире. Еще раз, телефон 718-303-90-90. Я так думаю, что основное, что вот конкретно в Нью-Йорке действует, и такое же есть в Чикаго, и, скорее всего, такое же есть в Балтиморе, это то, что жилищный фонд очень старый. Возможно, даже в течение, там, вот как мой приятель мне рассказывает, что через 20 лет будет вообще так называемый срок, когда эти целый ряд домов должны будут просто быть либо перестроены полностью, потому что там выходит как бы срок пользования подобным домом.
по гарантии. То есть там есть какие-то вещи, которые вот после этого использовать нельзя. То есть очень много аварийного жилья, очень много в плохом состоянии жилья. Все это требует ремонта, денег у лендлордов нет, они повышают цены, цены сами по себе растут за счет того, что все требуют зарплату теперь $19 в час за то, чтобы наливать чашечку кофе. И получается, что вот эта инфляция, которая идет, то есть она как бы влияет на все, но в частности она влияет на то, что жилищный фонд становится хуже. Это вызывает вот к жизни вот эту всю эту социалистическую программу и различных там этих-то. А то, что, еще раз повторяю, то, что, посмотрите, кто побеждает у демократов? Сплошные молодые люди. Почему? Потому что все республиканцы идут на вымирание. Консерваторы идут на вымирание. Они не делают ничего для того, чтобы ввести какое-то образование населением за образование молодежи. Что вы хотите? У меня вот приятель есть, дай ему Бог здоровья, как говорится. То есть он возмущается. Ему 73-74 года. Я ему говорю, ну так а что ты хочешь-то? Ты же уже тоже не сильно молодой человек, мягко скажем. Молодые вот эти 35, там, до 40 лет, они практически все идут слева. Потому что левые ведут нормальную агитацию, они ведут нормальное образование. Они ведут пропаганду. Что делают правые, скажите мне? Рассуждают о Боге? Или пытаются запретить аборты? Ну да, это очень, очень популярная мера. Понимаете, современной молодежи запретить все аборты. Знаете, или начать говорить, что геи это самые главные враги рода человеческого. Ребят, ну вы отстали капитально. Капитально отстали. То есть это ваши дела, как вы лично относитесь к геям, но, понимаете, но делать из них врагов глупо. Очень многие геи, кстати говоря, вот так вот я многих, как говорится, знаю, они преуспевающие бизнесмены. При этом они становятся левыми на идеологии, потому что справа их не принимают. То есть, если вот эту стигму снять сумасшедшую, то вы получите целый сегмент населения, который, в принципе, хочет экономить деньги, хочет зарабатывать, хочет работать и так далее. Вы сомневаетесь, а вы посмотрите, во что Сохо превратился. Сохо это был район, который в 1970 году одно здание там в 6 этажей продавали за доллар. За доллар. Это была такая рухлядь, что никто не хотел их брать. И кто их стал покупать, их стали покупать коллективно. Там было условие, и мы тебе продаем здание за доллар с условием, что ты его отремонтируешь. И туда вселялись какие-то комьюнити геев, которые коллективно начинали это здание ремонтировать своими руками. Потому что очень многие геи это люди искусства. Причем достаточно удачные и продвинутые люди искусства. Они знают, как работать руками, они имеют вкус. И они превратили эти здания в конфетки. И сейчас там здание идет по 80-90 миллионов каждое, если не больше. Это самый мега-модный район, который есть в Нью-Йорке. Сохо. Самые дорогие магазины, самые продвинутые какие-то галереи. Расфуфыренные рестораны там, понимаете, с самого такого вот высокого полета. И так далее. То есть там гулять это одно удовольствие. При этом ты понимаешь, а кто хозяин всего этого дела? Ну так. И тут гей, и тут гей, и тут гей. То есть получается, что это все очень преуспевающие люди. Совершенно с бизнес-ориентед, понимаете, никакие не коммунисты, ни в коем случае, боже. Но их заставили фактически быть левыми именно вот эта правая идеология. Почему это не поменять? Вот я как пример вам даю. Почему это не поменять? Почему не сказать, что, слушайте, нас абсолютно, в принципе, не волнует, с кем вы спите, как вы спите. Если два взрослых человека решают быть вместе, это их проблемы, не мои, ваши. Меня интересуют женщины, только женщины. Вас интересуют представители вашего собственного пола. Ну, на здоровье вам? Нет, что? Я что, в вашу постель, что ли, лезу? Давать советы? Нет, боже упаси. Не хочу лезть.
Вы не лезьте ко мне, я не лезу к вам. Так почему не сделать их союзниками? Это я как пример говорю. Почему не начать вести пропаганду среди них и сказать, что, ребята, мы с вами на одном примерно, далее, мы хотим, чтобы был свободный бизнес, чтобы ваши дела не лезли, чтобы вы сами-то дали, понимаете, и объяснить им, что геи в Палестине, например, вас там член оторвут нахрен. А потом на куски разорвут и протащат по улицам, как вот там с одним геем они сделали, который решил, гей, он был палестинец, он решил, это же это известно, как анекдот можно рассказывать, если бы это не было так трагично. Гей-палестинец, молодой мужик, попросил политического убежища в Израиле, потому что он был гей. Ему это убежище, по-моему, то ли дали, то ли собирались дали, что-то такое. Израильтяне сжалились. Окей. Но этот придурок взял, поехал домой к родителям, решил навестить их ночью. Его кто-то выследил. Или родители сами стукнули, не знаю. Я тоже не сильно буду удивлен. Его выследили. Его убили зверски совершенно. Разрезали на куски и протащили за какими-то мотоциклами на цепи по улицам города в Хевроне. Чтобы все аплодировали. Вот надо геям, понимаете, этой общине объяснить. Ребятки, у вас, конечно, могут быть любые взгляды, но геи в Палестине, это как... индейки в духовке. Не будьте идиотами. Ну, в общем, еще раз повторяю, не о геях конкретно. Речь идет о том, что республиканскую базу избирателя надо расширять. Нужно искать лидеров, нужно искать... Это долгосрочная задача, но это, например, и в Нью-Йорке надо делать. В Нью-Йорке я не вижу лидеров у республиканской партии. Вообще не вижу. То есть, если там будет опять разговор о каком-то мэре города, ну что, опять вытащат сливу вот этого из нафталина? Ну, я вас поздравляю, вы опять с ним проиграете. Он набрал меньше всего. То есть нужно искать куда кого более приемлемого человека. Возможно, выход именно в умеренных демократах в таком городе по сравнению с неумеренными, сумасшедшими левыми демократами. То есть нужно быть очень гибким в этих вопросах. Вот у нас, смотрите, есть интересный случай. Сенатор Феттерман в Пенсильвании. Он демократ, при этом он голосует все время с республиканцами. Он ходит в шортах в какой-то фуфайке грязной, выглядит как бомж. Но при этом он самый приличный, самый адекватный человек в демократической партии в Сенате, по-моему.

Ну так что можно делать, понимаете? Это политика вообще-то это искусство анализировать что-то, понимаете? Не быть упрямым бараном. Упрямым бараном, вот ты и останешься упрямым с баранами. На дне где-то, понимаете? Рожденный ползать, летать не сможет. А надо уметь летать, понимаете? Потому что это целое искусство, понимать вот эти все эти хитросплетения. Особенно в такой сложной стране, как Америка. Особенно в таких сложных ситуациях, которые у нас сейчас в политике. Почему она сложная? Потому что у нас нет ярко выраженных лидеров. У нас нет ярко выраженной какой-то экономической политики. У нас нет ярко выраженной энергетической политики. У нас нет ярко выраженной политики, а что нам делать с нашей торговлей и с производством. Мы качаемся туда-сюда, то ли вроде, то ли, знаете, все сдать Китай, то ли, понимаете, все закрыть из Китая. Есть один товарищ написал, вот, понимаете, ну, он сам себе противоречит. У нас были самые лучшие показатели по мануфактурам за 40 лет. Я говорю, покажите мне эти цифры. Ну, он пытался Трампа, как говорится, похвалить за это. У Трампа хорошие цифры по мануфактуре. Но это не за 40 лет, а за 3 года, за 4 года, с 22 года. То есть у него самая лучшая цифра после 22 года. Ну, хорошо, замечательно. Но цифры есть намного лучше, чем вот это индекс PMI, он говорил. Ну, в общем и целом, посмотрите, вот сейчас вот будут идти выборы. На чем они будут? Они будут, ну, то есть они вообще будут очень полудохлые, республиканцы вообще половина просто на выборы не придет, я практически уверен в этом. Демократы организованные, демократы, как говорится, очень, как говорится, заведены, они как сумасшедшие роют ямы. А республиканцы очень, наоборот, подавлены, я считаю. Во всяком случае, я не вижу того энтузиазма и той энергии, как я вижу среди демократов. Ну, посмотрите, вот на этих выборах в Нью-Йорке, посмотрите, там же все горит у них просто под ногами. Поэтому я не знаю, что там будет. Не знаю. Мне, знаете, мне все равно, потому что я в городе в этом не живу больше. Уже очень давно не живу. И если в городе что-то происходит, мы, в принципе, здесь через реку, в Нью-Джерси, от этого выигрываем. Потому что к нам уходит работа, к нам уходят компании, к нам переезжают люди, причем именно адекватные люди, а неадекватные остаются в Нью-Йорке. Ну, окей, может быть, это такой фильтр. Для меня это работает. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Поэтому увидим, что будет дальше. Но если мы говорим о том, что нужно что-то менять во всем этом, нужно начинать с молодых. Нужно начинать вести пропаганду, образование, разговаривать с людьми, им нормально пояснять, не высмеивать их, не саркастически им делать замечания. Не сравнивать их с какими-то там попугаями, а нормально себя вести, понимаете, по-человечески, так, чтобы они, говорится, хотели понять вас. Это никто не хочет делать на сегодняшний день. Вот был Кёрк, которого убили. Единственный человек вот на моей памяти, который действительно вот пытался именно разговаривать. С молодежью для того, чтобы молодежь каким-то образом воспитывать. Я еще раз повторяю, почему вы думаете, что молодежь должна на автомате отрицать марксизм? На каком основании? Что где-то написано у Маркса, что вот вы меня читаете, это сразу плохо? Это как они это должны понять? Поэтому что там говорить? Для того, чтобы они знали, что марксизм – это плохо, нужно их образовывать в этом, нужно им объяснять, что это плохо, показывать примеры, почему это плохо, где, когда, что. А так, откуда они это знают? Они про географию не слышали вообще даже. Где-то Северная Корея они не воспринимают. Если какой-то придурок выходит на улицу и говорит, что Северная Корея – это свободная страна. Боже, у меня

0: упаси. Мне начинает с глаз дергаться от этого. Свободная страна Северная Корея. Ну, каман. Так, перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио.
2: Мы любим Нью-Йорк.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Новости.
6: Аналитические передачи.
5: Репортажи. Мнения экспертов.
6: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Слушайте в среду в 9:40 утра программу Михаила Лискера, доктора восточной медицины и акупунктуры.
12: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
13: Дэвидсон Радио.
12: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
13: Дэвидсон Радио.
14: В Нью-Йорке 9 часов вечера.
15: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
14: Мне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
16: Новости на
14: Дэвидсон Радио.
16: Информация к этому часу.
17: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Консервативный ведущий и блогер Такер Карлсон заявил, что не станет поддерживать республиканцев на ближайших праймерис. Цитирую, «Я работал на Fox News, CNN и MSNBC. 35 лет я последовательно защищал республиканскую партию. Но сейчас защищать это невозможно, потому что это аморально. Это полная противоположность тому, что должна делать политическая партия в демократической стране, заявил Карлсон в подкасте «Can't be censored». DHS предложила повысить стоимость оформления американского гражданства. В зависимости от типа заявления и способа подачи, размер пошлины может увеличиться на 83%. Одновременно ведомство рассматривает возможность отмены льгот для заявителей с низким уровнем дохода. Право на освобождение от уплаты в качестве исключения останется только для действующих и бывших военнослужащих. Соответствующий проект, подготовленный USCIS, опубликован в Федеральном реестре. В нем предлагается увеличить размер пошлины за подачу формы N-400 и формы N-336. Сбор за подачу заявления о натурализации на бумажном носителе вырастет с $760 до 1330. Пошлина за обжалование отказа также увеличится. Предлагаемые изменения пока не вступили в силу. Документ опубликован как проект нормативного акта, который предусматривает период общественного обсуждения. Участок West 8th Street в Гринвич-Виллидж официально получил второе название «Джимми Хендрикс Вэй». Бличку установили рядом с Electric Lady Studios, которую легендарный гитарист открыл незадолго до смерти в 70-м году. После смерти Хендрикса студия продолжила работу. Здесь записывали альбомы Стиви Вандер, Лед Зеппелин, Тейлор Свифт и Оливия Родриго. В открытии Джимми Хендрикс Вэй участвовали сестра музыканта, городской советник Харви Элстайн и нью-йоркские артисты. Добиться переименования пытались больше полувека.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
18: Варикоз не заметить нельзя. Он напомнит о себе зудом, тяжестью и усталостью в ногах в конце дня, отеками, судорогами и еще многими неудобствами. Затягивать с лечением не стоит. Время обратиться за помощью к лучшим.
19: Sinai Diagnostics под руководством доктора Вадима Колесникова и прекрасная команда специалистов по всем сосудистым проблемам помогут вам вернуть радость движения. Sinai Diagnostics здесь используют все медицинские технологии 21 века. 718-615-41. 718-615-4100.
20: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
21: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
22: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Программа Алексея Орлова.
23: По средам с 5 до 7 вечера.
22: На Дэвидсон Радио.
24: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
25: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
26: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
25: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
14: Дэвидсон Радио.
0: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Как политика, я чувствую, никого не интересует, звонков нет. Ну, конечно же, слушайте, признавать, что республиканская партия особенно в Нью-Йорке сидит в глубокой яме с навозом, признавать никто не хочет. Ну, на здоровье, ради бога. Значит, вышли новые детали по поводу строительства нового варианта Пенсильвании, Пенсильванского вокзала. Я эти варианты видел. Значит, они пытаются, то есть там Трамп приложил свою руку. В принципе, это даже очень неплохо, потому что это наконец куда надо что-то двигаться. Поэтому то, что он там хочет свою печать и свою подпись, если он вытянет этот проект куда-то, то он заслуживает, чтобы там эта печать и его подпись были, и это, потому что этот проект мертворожденный уже, ну вот на моей памяти, 20 лет последние. Значит, почему это так? Ну, во-первых, конфликтующие интересы между МТРАКом и МТА. И та, и другая организация, это набор бюрократов, набор, понимаете, разных желающих присосаться к любому проекту, чтобы что-то на этом заработать. Никаких идей они не предлагают, денег они не имеют, понимаете, они только имеют желание. Губернаторша Кохол, которая, значит, предлагала какие-то планы перестройки Пенсильванского вот этого вокзала после Куома, но эти планы настолько убогие, что она предложила. Это настолько выглядит не к месту в Нью-Йорке. Понимаете, Нью-Йорк это Нью-Йорк. Понимаете, вот в Кливленде где-то это было бы сработало бы. Знаете, там какую-то такую стеклянную дверь там со стеклянным навесом. И это весь будет вокзал. Да, ну спасибо вам, что вы нас облагородили таким образом. Если кто не помнит, не знает, о чем идет речь. Под 34-й улицей находится огромный вокзал, который единственный вокзал, который связывает Нью-Йорк с континентом на западе. Называется Пенсильванский вокзал. То есть он шел как бы через все Нью-Джерси, вот эти пути в Пенсильванию, поэтому назывался Пенсильванский вокзал, Пенсильванская железная дорога. Когда-то можно было одним трейном доехать до Сан-Франциско. Сейчас надо делать пересадку. И, конечно, это менее удобно и очень дорого, и американские поезда, имея когда-то самую разветвленную систему железных дорог, было больше 600 тысяч километров железных дорог. Это в 6 раз больше, чем в России, несмотря на то, что территория США в 2 раза меньше. А разных вспомогательных путей, узкоколейных, вообще даже не считаем, которые были тоже в Америке. В общем, то есть огромная сеть железных дорог была, огромная сеть трамвайных линий была. В городах, понимаете, по Бродвею, например, в Нью-Йорке ходил трамвай. Вот это все в какой-то момент из-за, я считаю, глупости начало исчезать. То есть был развит авиатранспорт, был развит частный автомобиль, но в конечном счете это привело к перегруженности городов, например, автомобилями. Это привело, вот, например, у нас перегруженные аэропорты. Для того, чтобы взлететь, там самолет ждет чуть ли не до полчаса, чтобы до взлетной посадки дойти, потому что очередь стоит самолет. Поэтому это тоже момент такой. Потом существуют какие-то варианты поездов, например, там близкого следования, особенно между Бостоном и Вашингтоном, они вообще считают, что это превращается в единый город, Бос-Вош. И там должна быть скоростная линия поезда, как делают в Китае. Чтобы можно было, допустим, из Бостона до Вашингтона доехать, ну, скажем, за 3 часа. Было бы лучше за 2 часа. Но я сомневаюсь, что они такое сделают, но тем не менее. То есть, во всяком случае, делать поезд, который идет со скоростью, как он шел там в 19 веке, но это, извините меня, это уже абсолютно не достижение. Ну и в частности, Нью-Йорк стоит со всем этим рядом. В Нью-Йорке проблема в том, что есть континент, где находится Нью-Джерси, есть острова Лонг-Айленд, где находится Бруклин и Квинс, есть остров Манхэттен, есть остров Статен-Айленд, и есть такой полуостров, это Бронкс. То есть, когда-то нормальная идея была соединить все эти острова в какую-то единую линию железной дороги с выходом на континент с двух сторон. То есть, один выход должен был быть через Пенсильванский вокзал на запад, то есть в Нью-Джерси и потом в Пенсильванию, а второй выход должен был быть через вот этот поезд, должен был насквозь идти в Бруклин и в Квинс, и потом где-то через какой-то мост или туннель выходить в Коннектикут. Где-то в районе Нью-Хейвена. Вот такой был план, замкнуть вот эту систему. И потом из Нью-Хейвена идти дальше в Ройд-Айленд, в Провиденс, и потом уже в Бостон. Вот такой был план оригинально. Причем туннели начали разрабатывать и строить в 1911 году еще. Вот именно для вот продолжения в Лонг-Айленд и так далее. Все эти туннели были как фактически готовы к работе. Помешала и Первая мировая война, потом Великая депрессия началась и так далее. Но, в общем, так или иначе, эти планы с тех пор зависли. С тех пор зависли. И вот сейчас получается так, что единственный вокзал с туннелем 1898 года, который связывает Нью-Йорк с континентом, это вот этот старый туннель, который идет к Пенсильвании Стрич. Причем этот туннель, я не поленюсь сказать, в аварийном состоянии после урагана Сэнди 2012 год. Господа, это уже 14 лет прошло. Когда его залило морской соленой водой, там повреждены все провода, там еле держатся вот эти своды. Некоторые своды просто подпирают железными опорами какими-то, потому что иначе они просто рухнут. Это единственный туннель, который связывает вот железный. Если этот туннель, вдруг что-то там произойдет, не дай бог, с жертвами, то фактически и нью-йоркцы попали, и те, кто вокруг Нью-Йорка живут, попали. Потому что тревел в Манхэттен просто прекратится. Это 220-300 тысяч человек в день. В день. Людей, которые приезжают в Манхэттен работать. Когда-то на месте, где сейчас стоит Madison Square Garden, до 64-го года стоял совершенно потрясающий, построенный как дворец. McKim & White строила знаменитая компания, которая строила самые роскошные здания, которые есть в Нью-Йорке, в частности, вот музей Метрополитен, если вы знаете, о чем я говорю. Это роскошное совершенно здание в таком римско-греческом стиле, с дорическими колоннами, то есть богато украшено. Это вот примерно такое же здание, только раза в два больше, вытянутое вдоль вот фактически всей 8-й авеню, насколько я не помню, было вот этот Пенсильванский вокзал. С подъездом туда внутрь, прямо к вокзалу на машине, с где-то с 30-метровыми потолками, с стеклянной крышей, с багажным отделением, которое автоматически все за тебя забирало, то есть и так далее. Там вначале были открытые платформы, прямо вот вниз они были видны, а потом они накрыли эту, значит, каким-то полом, то есть несколько этажей было и так далее. Но все это было совершенно красиво, в граните, с бронзовыми американскими орлами, с бронзовыми часами. То есть потрясающе красивое здание в таком вот именно в стиле классицизма или неоклассицизма. И вот наступила одна из проблем после Второй мировой войны. Люди стали все меньше и меньше ездить, и здание стало банкротом. Вокзал обанкротился. Почему он обанкротился? Потому что упало количество. И количество людей, которые ездят, и здание не могло себя поддерживать для мейтенанса. Сейчас эта проблема решается очень просто. То есть даже тогда это решалось достаточно просто. То есть над зданием, как правило, вот как над Grand Central, строится большое офисное здание. На Grand Central сейчас два даже здания офисных. Pan American бывшее И там еще одно здание есть. Это называется Head Building. Вот этот Head Building строится прямо над вокзалом. Там сдаются помещения в рент. И этот рент этого здания поддерживает и само здание, и вокзал внизу. Над Пенсильванским вокзалом почему-то это не сделали. Я не знаю, почему. Это абсолютно все технически возможно. Это, грубо говоря, дополнительные колонны устанавливаются внутри вокзала, которые держат это здание над крышей. Это абсолютно дубл, ничего такого особенного в этом нет. Это сделано в десятки случаев и так далее. Но в той дороговизне земли, как и была в Манхэттене, почему к этому пришли, я не знаю. Второй вариант, который используется сейчас, вот то, что мы видим в вокзале, который построен около World Trade Center, архитектор Калатрава из Испании, это громадный вокзал, потрясающе красиво сделанный, очень модерновый, как они его поддерживают? Там та же самая была бы проблема банкротства, потому что нет денег за счет того, чтобы поддерживать вокзал. Что они сделали? Они сделали два, даже три этажа сплошных магазинов. Рестораны, магазины и так далее и тому подобное. Там и магазин La Perla с сливчиками дорогими, там и Apple продает, и Macintosh, ну не Macintosh, а это, господи, Microsoft. Там и кофе кто-то пьет и так далее. Все это очень такой непринужденной, дружественной атмосфере. Ну прекрасно. Огромный вокзал поддерживается вот этими магазинами, вот этим вот торгово-коммерческим сектором. Там огромное количество людей, которые проходят мимо. Кто-то хочет пиццу, кто-то хочет чашечку кофе, кто-то хочет булочку, кто-то хочет в Apple зайти, там новый телефон посмотреть и так далее. Это привлекает огромное количество зевак и народу. Эти зеваки тратят деньги. И за счет этого этот вокзал существует. Поэтому вот этого, к сожалению, всего в свое время в Пенсильвании Стейшн не было. И поэтому вокзал обанкротился. А в 60-е годы, в конце 50-х, 60-е годы, в Америке почему-то было такое царствовало настроение, что все, что старое, вот такие вот с этими колоннами римскими, что вот с этими плюшевыми диванами, с кожаными диванами, это все устарело, и все надо снести к черту, и построить вот эти стеклянные новые коробки, небоскребы, в разного вида параллелепипеды, которые со стеклом там, или с железом со стеклом, и с камнем со стеклом идут наверх. Причем, если бы это было бы что-то вот как было арт-деко, типа там Chrysler Building или Empire State Building, я бы молчал бы, потому что это действительно красавцы небоскребы. Стандарт, золотой стандарт небоскреба в мире, по всему миру, это Empire State Building. Это золотой стандарт, который существовал и продолжит существовать. А вот коробки разные, у нас этих коробок в Манхэттене, наверное, несколько тысяч штук. В разных каких-то формах и размерах. И вот, к сожалению, пришло время этих коробок, и поэтому вот в тот момент, и старые не ценили. И взяли этот вокзал в 64-м году после диких там споров и криков, что нужно сохранить такую жемчужину архитектуры, и главное, что вокзал нужен сам по себе. Они его снесли, и вместо этого построили абсолютно безликий, уже четвертый вариант Madison Square Garden над ним, который стоит как вот этот барабан такой здоровый. И там построили еще вот этот вот, тоже такую коробку, типа такого мини-небоскреба, офисное здание. Причем вокзал же никуда не делся, вокзал же все равно остается. Вокзал просто поместили в какое-то подземелье под этим Madison Square Garden, под этим всем небоскребом. То есть он продолжает оставаться где-то там, вот в катакомбах. Туда же приходят те же самые поезда. Люди просто выходят из катакомб, да ними нет вот этого огромного пространства пустого, как раньше было. А вот сейчас пришли к пониманию, что вокзал надо увеличивать, что они должны, вокзал должен быть рассчитан на 600 тысяч человек в день. Сейчас около 300, они рассчитывают даже на 600, потому что город стремительно растет. Количество жилых зданий там все больше и больше. Сейчас вот, например, знаменитый Стюарт-отель рядом как раз вот с будущей Пенсильвания Стейшн превращают в жилой дом. Слава богу, что его не сносят. Потому что рядом стоял отель «Пенсильвания», отель, который взяли и снесли под полный ноль. И что там будет, непонятно, потому что, по-моему, девелопер, как всегда, обделался. У нас девелоперы очень хитро устроены, понимаете? Они вначале платят за то, чтобы срочно снесли какой-то дом, а потом они спекулируют на пустой земле, хотя обещали что-то там построить. Понимаете, они очень хитро сделаны здесь, именно в Нью-Йорке. Нью-Йорк это фактически мафиозное место для этих девелоперов. Стыдно сказать, что практически все они евреи, понимаете? То есть это вообще вот, это как они себя ведут, это Нью-Йорк, это особая мафия, что называется. Они вначале говорят, что да, они начнут строить, а потом они объявляют банкротство. И эту землю они просто держат как для спекулятивных целей, чтобы кому-то потом продать или самим себе продать, и таки да, начать строить, но за большие деньги. Называется все бизнес. Вообще, это вообще называется жульничество, чистейшее. Ну ладно, бог с ними. Так или иначе, они, к счастью, эту станцию не строят. Иначе они построили бы такое убожество за 3 копейки. Потому что сейчас никто строит что-то великое, грандиозное, красивое, чтобы оно осталось на века, не хочет. Люди перестали понимать вот, понятие красоты, понятие, что это должно остаться детям. Может быть, даже сейчас меняется в лучшую сторону, как я сказал, вот знаете, что дети теперь живут с родителями. Это, наверное, в чем-то даже полезно, потому что раньше считал, что вот человек строил себе дом на века и передавал потом сыну, сын передавал внуку и так далее. И это была какая-то традиция, был какой-то вот что-то такое. А потом, понимаете, стало, что да, хорошо, детей надо выпихнуть из дома как можно быстрее. Пусть будут самостоятельными. Окей, файн, вот они стали самостоятельными. Бросили родителей, куда-то уехали. Что стало с родителями? Родители идут в дом престарелых. Социальная система трещит по швам. Потому что раньше считалось нормальным, что, как говорится, ну да, родители доживают рядом с детьми где-то за углом там. Дети помогают с родителями и так далее там, до определенного момента. А так теперь они помогать не могут, потому что они уехали куда-то. В общем, возвращаясь к Пенсильванскому вокзалу, и вот они, когда стало ясно, что после того, как они снесли этот вокзал, построили этот бездарный Madison Square Garden, что без сноса вот этого Madison Square Garden построить новый вокзал невозможно. Нужно полностью перестраивать вот все это соединение. Причем сам Пенсильванский вокзал построен как терминал, то есть поезда приходят, упираются в тупик. Это признано уже давным-давно, признано абсолютно неправильной платформой. То есть поезда должны прийти на платформу, выпустить ее и идти куда-то дальше, а не идти в обратную сторону. Потому что время, которое тратится на развернуть их обратно, больше и менее удобно, чем если они пойдут дальше. А если они пойдут дальше, тогда можно осуществлять проект, что они идут дальше именно в тот самый Квинс, Бронкс, куда-то в Коннектикут, в чем соединение уже строится. Именно соединение Пенсильванского вокзала с Гранд-Централ, и потом с Квинсом и уже Бронксом и так далее. Там в Квинсе тоже строится большой вокзал Sunny Yards и так далее. То есть там есть, как говорится, вот, то есть, но для этого надо переделать пути, надо переделать платформы. Потому что они уже так сделаны 100 лет. Их надо переделывать. Они сделаны именно под терминал, а нужно делать их на run-through, то есть на проезжающие поезда. Это тоже сама по себе задача переделать все пути. Они вначале вообще не хотели говорить на эту тему, хотя все прекрасно понимали вокруг, что делать опять новый терминал из Пенсильвании станции, это проза вчерашний день. То есть это только то, что делали в 19 веке. В наше время никто такого не делает. Если вы хотите быструю смену пассажиров и больший грузопоток, вы делаете сквозной проезд, а не терминальный. Ну, в общем, они и это теперь поняли. Значит, для этого нужно взять, снести, или как минимум самый, открыть полностью к воздуху весь этот Madison Square Garden прямо до путей внизу. Пути же прямо под Madison Square Garden проходят. Полностью все это снести, это все эти здания с театром, со всеми делами, разрыть все и переделывать и пути, и входы, и стены, и, ну, в общем, короче говоря, все. И тогда это можно будет сделать. Это невозможно делать только под землей, ничего не нарушая. И оставляя Madison Square Garden сверху. Значит, Madison Square Garden куда-то переезжает. Куда, непонятно пока. Хозяин там очень противный. Товарищ Долан такой, который ругается со всем городом, со всеми властями. Но, по-моему, Трамп вот здесь как раз очень удобен, как рычаг его выгнать оттуда. Потому что только, по-моему, Трамп может, понимаете, и на него надавить. И предложить ему какую-то более сладкую пилюлю, чтобы он, как говорится, перестал устраивать вот эти вот спектакли, которые он устраивает. У него лиз на эту землю заканчивается, по-моему, в 29-м году. А может быть и раньше. Может быть и раньше, я не помню точно. Поэтому он как бы физически не имеет права дальше находиться в этом здании. Но выгнать его оттуда, это тоже колоссальное дело. Это может растянуться в судах на много-много лет. Поэтому нужно желательно с ним быстрее договориться, дать ему какие-то деньги в руки, сказать, что с Madison Square Garden куда-то переносится, он же все равно нужен, этот Madison Square Garden. Это уже будет его пятая реинкарнация, окей, файн, где-то в другом месте. Где, не знаю. Предлагался вариант построить его на сваях над Гудзоном, напротив Джавид-центра. Или напротив вот этого 34-й улицы, грубо говоря, над Гудзоном. Как вот такое вот здание, которое будет стоять на лестнице, какой-то грандиозной лестницей, которая будет сходить с соединением вот с этим вот парком, Highline Park, который проходит вдоль 34-й улицы, там вот рядом Hudson Yards и так далее. То есть это будет такое потрясающее завершение вот этих Hudson Yards в виде огромного театра, стадиона Madison Square Garden, который будет построен буквально, ну то есть получается к западу от вот этого всего огромного комплекса, который сейчас строится. Hudson Yards. Вот это такой вариант. То есть перенести, грубо говоря, Madison Square Garden на несколько блоков, вот, то есть над дальше, чем 12-я авеню или West Side Highway, над водой. А это вот именно строить этот вокзал. Ну вот они представили рендеры, то есть, ну, предположительные чертежи. Ну, то есть, конечно, это не предыдущее здание. Предыдущее здание действительно было построено в греко-римском стиле, со всеми отработками этого стиля. Это здесь такой намек на арт-деко. Я не против арт-деко, я не против, чтобы они так делали, но это надо более ярко выразить. На сегодняшний день вот этот вот вариант, что они предложили, напоминает какой-то, знаете, большой универмаг. Я бы немножко больше добавил камня, может быть, колонны, действительно вернул бы греческие колонны вместо вот этого арт-деко. И пришел бы хотя бы, пусть фронтон этого здания будет вот так, как он когда-то был. А уже внутри там можно, как говорится, в конце концов, внутри надо все переделывать все равно, так или иначе. Но вот внутреннее, кстати говоря, вот пространство, как они решили на этих рендерах, мне, в принципе, понравилось. То есть там нет ничего такого ужасного, неправильного. А вот внешнее оформление я бы сделал бы, вот как оно было оригинально когда-то. Потому что оно не просто так было оригинально. Вот действительно, оно не просто так заслуживало столь больших похвал. Потому что если вы посмотрите вот старые фотографии, до того, как вокзал был снесен, вы поймете, о чем я говорю. Это действительно было монументальное здание. Монументальное. И мы пришли к какому-то убожеству после того, то есть Madison Square Garden, который сейчас на этом месте, выглядит убого по сравнению. Мы можем сейчас это вернуть в какой-то нормальный исторический облик. Вот именно с той колоннадой, которая была. Можно немножко ее модернизировать, немножко там поменять, куда пойдет, но тем не менее. Так, сделаем перерыв и продолжим.

0: Нью-Йорк. Центр зрения Vision Palace предупреждает. Правильная коррекция обеспечивает полноценное, стабильное зрение, отсутствие неприятных ощущений и высокую работоспособность, хорошее самочувствие и, естественно, хорошее настроение. Vision Palace появилась возможность помочь слабовидящим людям с дегенерацией желтого пятна, диабетической ретинопатией, катарактой или глаукомой. Именно диабетическая ретинопатия – основной фактор риска таких заболеваний, как катаракта и глаукома. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете на ранних стадиях, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace – ваш шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
3: Дейдзен Амбуланс-Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
4: Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен Парква и Чорч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу. 646-256-08-99. 646-256-08-99.
5: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
6: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
5: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
7: День начинается так. Я встаю, пью чашку кофе, выкуриваю сигарету и... на промывку мозга.
8: Какую промывку мозга?
7: Что значит на какую? Утреннее шоу доктора Ермолинца. Утром промыл, целый день ходишь, как огурчик.
9: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
10: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Да, здравствуйте, господа, еще раз. И вот я продолжаю, понимаете, вот то, что они предлагают, а далее там началась, конечно, ссора между МТА и М-траком, то есть между Кохол и Нью-Джерси, потому что как бы владельцы вот этого всего хозяйства, их слишком, знаете, как часто говорят, слишком много поваров на одной кухне. И вот когда Трамп, конечно, взял на себя это, то есть как бы идея упорядочилась. Там появился какой-то один администратор, его зовут Бифорд. Он человек достаточно опытный. Он вот сейчас пытается, как говорится, созвать такую коалицию желающих участвовать во всем этом деле. Директор МТА опять выкидывает какие-то кренделя, не хочет участвовать в этом. Ну, то есть все хотят заработать, я же понимаю прекрасно. Поэтому вот этот вот его зовут Джанно Либер. Из МТА он там что-то тоже пытается там устраивать кардебалеты, но его просто выгонят оттуда. Вот и все, на том все закончится. То есть, так или иначе, что, причем, те, кто критикует вот этот проект, понимаете, они его не критикуют, потому что там им не нравится, допустим, какой-то конкретный дизайн. Они критикуют его на полном из пустых соображений, что это что-то неправильно вы делаете, это неприлично, это. Чушь какая-то полная. То есть чисто вот какие-то свои собственные, вот эта защита собственного торфа, собственного места, где можно поживиться чем-то. И ничего больше. Ничего больше. Поэтому увидим, во что это все выльется. Я надеюсь, что у Трампа не исчезнет интерес к этому, потому что это главная проблема с Трампом, что у него исчезает интерес к чему-то. И что он продолжит этим интересоваться. Хотя, конечно, то есть они вот собираются в 27-м году начать вроде бы стройку. Я не знаю, насколько это реально эти, то есть зная, что это откладывается уже 20 лет последние, что, понимаете, тут внезапно они так расторопятся. Я что-то под большим скепсисом, что они так это сделают, что они могут таким образом это сделать, поэтому не знаю. Но так или иначе, идея, что нужно все это они уже выбрали строительство, это Халмарсканска, там уже, понимаете, идут обвинения, что там кто-то кому-то что-то дал на лапу за это. То есть проект будет строиться на федеральные деньги на 8 миллиардов долларов. Они уже примерно планируют стройку. Почему так дорого? Потому что очень сложное инженерное сооружение. Это не просто построить стены. Это именно инженерно сложное. Там, повторяю, должны быть изменены пути, должны быть изменены платформы. Нужно сделать огромное количество выходов, они хотят сделать большой такой, вот, как говорится, скайлайт, чтобы там было солнце, чтобы там была зелень, может быть, какой-то зимний сад. То есть там, чтобы люди, понимаете, идея заключается в том, чтобы создать как можно больший пеший трафик внутри здания. Тогда здание будет иметь достаточно доходов, чтобы никогда не вылететь в трубу. Это вот их основная идея. Поэтому они пытаются вот создать там, сделать там кафе, сделать там рестораны, там, сделать там какую-то поляну брусничную, я не знаю, или земляничную. Специально для того, чтобы люди садились, сидели там, я не знаю, попивали кофеек, там, я не знаю, на рыбок смотрели, на каких-то, что-то такое. То есть им нужно создать своего рода такое вот, то, что называют tranquility. То есть такое вот умиротворяющую атмосферу тишины, спокойствия, не постоянного трафика, топота ног, а именно что-то такое вот именно приводящее к медитации или к какому-то расслаблению. Если это будет сделано, если они этот дизайн доведут до ума, то тогда, в принципе, они решат все проблемы с финансированием. Потому что там будет генерироваться такое количество денег на продаже кофе, и пирожков там с луком, что они смогут покрыть два вокзала, если надо будет. Вы, сейчас вот, вот есть интересное исследование, что вот эти все бывшие заправки, вот вы не заметили, они закрывают станции обслуживания на заправках, где раньше там такие колеса делали, там какие-то, вот все вот крупные такие станции, они закрываются. Там больше нет техосмотра, нет техобслуживания, ничего, абсолютно. Они, что они делают? Они вместо этого делают convenience store, магазин с бутербродами, с булочками. Главное, чтобы кофе было. Это дает им больше денег, раза в два или в три больше, чем заправка вместе взятая. То есть бензин не дает столько выгоды, сколько какие-то булки с кофе. Вот вам, пожалуйста. То есть американская культура тоже очень, как говорится, не стоит на месте, она двигается куда-то. Она двигается именно вот такую вот какую-то более развалочку. Более такую умиротворяющую, спокойную атмосферу от вот этого бесконечного голдежа, трафика, спешки и так далее. Ну, Нью-Йорк это, конечно, особый город, повторяю. С целым рядом колоссальных недостатков. Там все время кто-то куда-то бежит и так далее. В Америке в основном, в остальной, никто никуда не бежит. Там очень все размеренно, тихо, спокойно. И в этом, как говорится, радость вот этой Америки, что мы не живем вот в таком голдеже, как это представляет себя Нью-Йорк. Но кому-то это нравится, особенно когда у тебя нет детей, пока ты, как говорится, можешь с этим сидеть вместе вот, вот таким образом. Поэтому вот дальше будет видно. Но идея, что наконец-то они начнут сносить вот этот Madison Square Garden, что будут какие-то, что будет какое-то строительство, что они выпустили рендеры уже и так далее, это уже, ну, уже само по себе замечательно. Потому что действительно город нуждается в нормальном вокзале, нуждается в нормальном соответствующем, как говорится, вокзале со всеми выходами, ходами, понимаете, а не какой-то системой катакомб где-то под каким-то стадионом, который никто не видит, не слышит, не понимает и вообще и выглядит все это как убожество какое-то. Повторяю, какие-то вот, знаете, вот эти вот планы, вот как Кэти Кохол предложила, там с каким-то ромбовидным входом, там за 100 тысяч долларов, понимаете, там или за миллион долларов. Но это выглядит, понимаете, я повторяю, он для Кливленда сойдет, для Нью-Йорка точно нет. Точно нет. Поэтому вот они пишут, что факты увеличены. А, у нас уже 600 тысяч человек в час в день. Уже есть. То есть с 68 года количество ежедневных проездов 600 тысяч человек. В западном полушарии этот Пенсильванский вокзал это самый загруженный вокзал существующий. То есть они хотят увеличить его теперь, я так понимаю, до миллиона человек проездов. Если сделают они скоростной поезд когда-то, для этого как раз и нужно уничтожить вот эти терминалы, тогда можно делать скоростные поезда, которые будут проходить мимо, а не разворачиваться куда-то. Если они сделают этот скоростной поезд хоть когда-нибудь там в светлом будущем, то тогда можно будет вообще замечательно из Бостона до Нью-Йорка доехать за час. За час. И тогда количество народу еще будет продолжать увеличиваться, потому что огромное количество будет туристов, людей, которые работают, которые, да, поедут за час на работу. Живут в Бостоне или там живут в Манхэттене, приехали в Бостон на работу или приехали из Бостона в Манхэттен. Запросто. Так, телефон 718-303-9090. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
0: Алло, здравствуйте, это Писаренко Майор. Вы все правильно говорите, но забываете, как говорится, об этом самом главном, о людях, о бизнесе. Все правильно. Но надо начинать все с бабок. Кто будет бабки вкладывать? Вот в чем дело.
3: А чем? Нужна ситуация. Вы о чем говорите?
0: Вокзале, про... Об этом вокзале. Нужно
3: в этом вокзале там...
0: Понимаете, как? И машину выбрасывают, или машину новую покупают. Или чинят. Понимаете, в чем дело?
3: Так, пока он еще не жил в себя. Окей. А какая проблема с бизнесом, с этим вокзалом? Там будет сейчас стоять очередь. Взятки будут давать, чтобы там открыть кофейню. Внутри в этом вокзале. Я не понимаю, о чем вы говорите. Этот вокзал себя окупит за 10 лет за какие-то. Там будет, наверное, два, если не три этажа магазинов, кофеен, ресторанов разных там, увеселений и так далее. Вы себе представляете, что это такое? Мимо вас в день проходит 600 тысяч человек. Считается, что каждый десятый что-то купит. Значит, у вас есть в день 60 тысяч покупателей на чашку кофе. Там один человек, который будет работать, держать кофейню какую-нибудь там, Данкин Данетс, он станет миллионером в течение пары лет на одном ресторане. О чем вы говорите? Это будет взятки будут давать, чтобы там получить концессию. Вот в этом вокзале. Вы явно не понимаете масштабы этого дела. Что вы думаете, это будет Брайтон-Бич, что ли, какой-то? Это колосса, это главный вокзал города будет. Понимаете, это как открыть концессию на продажу каких-то пирожков в аэропорту Кеннеди. Открыть какой-то ресторан, где они там китайским каким-то барахлом кормят. В очереди стоят за подобным. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
4: Алло.
3: Да, слушаю.
4: Как долго вы будете рассказывать нам о вокзале и о торговле? Ваш, да, это уже которая передача? И опять о вокзале, опять...
3: До свидания. Да, опять о вокзале, потому что, ну, слушайте, если вас не интересует политика, никто же не звонит, никого не волнует. Зачем мне говорить про нее? Будем говорить о вокзале. Вас, может, вокзал не волнует, вы дома сидите, скорее всего. А людей это волнует, это одна из самых главных строек, которая происходит в Соединенных Штатах, в Нью-Йорке. Мы все, как говорится, используемся всем этим делом, нас это интересует, ну, вас, может быть, нет. Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
5: Александр, добрый день. Я, правда, уже не живу в Нью-Йорке, я жил 30 лет в Нью-Йорке и ездил по всему городу каждый день. А они же, по-моему, оборудовали пост-офис, который на другой стороне 8-й Эвени стоит, около Madison Square Garden, как в новый
3: да,
5: вокзал.
3: Да, Мойнихен Стейшн они его назвали, да.
5: Да,
3: этого недостаточно. Этого недостаточно. Грузопоток настолько увеличился. Настолько, понимаете, он вырос в три раза за вот эти 60 лет. И он продолжает расти, что они не справляются, им нужно огромный вход в здание. Вы понимаете, там сейчас ты входишь внутрь, как вот такое, знаете, забитое старое древнее метро. Люди давят друг друга на платформах. Там и безопасность проблемная жутко, и чисто удобств каких-то вообще как таковых нет. Поэтому, слушайте, это не вокзал для Нью-Йорка. Спасибо. Там такое количество идет народу по платформе, что каждый раз ставят специальное ограждение, чтобы люди случайно с платформы не упали. Если, не дай бог, там какой-то будет террористический акт, там просто вот можно взорвать бомбу с гвоздями. Мама дорогая, там же будут просто сотни погибших. Там очень большая концентрация народа. Это нельзя делать. Знаете, в каждом здании есть вот так называемый occupancy rating. То есть количество людей, которые могут находиться в этом здании одновременно. Вот, например, в частном доме таком, ну, среднего масштаба, может находиться сразу 45 человек, не больше. 70 это максимум. При каких-то там особых обстоятельствах. А здесь мы говорим, у них в три раза превышает все допустимые нормы. Они же не могут закрыть вокзал, сказать, мы вас не пускаем, там уже перегрузка идет. Значит, они поэтому говорят, что этот вокзал совершенно необходим. На машине приехать в Нью-Йорк вы не можете больше. Это крайне сложно, очень дорого. Поставить машину негде. Город перегружен машинами. Поэтому они и развивают общественный транспорт. Совершенно четко понятно, почему они это делают. Это совершенно правильное и направление мысли. Развивать общественный транспорт. Они должны больше строить метро, а они не делают это. Они должны, я считаю, что целый ряд улиц нужно, понимаете, снять с них вот этот вот трафик и пустить обратно трамваи, как когда-то были. Не полагаться все время на частные машины и так далее. Вы не представляете, то есть сколько бы раз я не ехал через Нью-Йорк, вот эта знаменитая яма, вот этот знаменитый Гаванус. Это же чертова какая-то пробка бесконечная. И ничего с ней сделать никто не может, потому что количество машин превышает допустимое раз в 10 уже. То есть как в свое время говорили, что был заговор между компаниями, которые производили машины, компаниями, которые делали автопокрышки нефтяными и аэропортами, чтобы убить весь общественный транспорт в Америке и заменить его частным автомобилем. Или заменить его вот именно полетами на самолете. Ну, в частности, вот автомобильные нефтяные и компании покрышек, они вот говорили, составили чуть ли не вот такой пакт для этого. Они так понизили цены, что сделали это. Ну вот. Окей. Спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Американское радио на русском языке.
2: Дэвид Зон Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает

0: и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
1: Как правильно распорядиться накопленным состоянием? Распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
2: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
3: Я Элла Залкин.
1: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами. 718-513-3588.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
5: Дорогие друзья! Команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
6: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
5: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
6: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
5: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
6: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Марк. В эфире Игорь Цептер, региональный менеджер швейцарской компании Цептер International. Предложение, скидки, подарки от знаменитой компании Цептер прямо сейчас.
1: Добро пожаловать в мир Цептер, мир здоровья, красоты и стиля. Меня зовут Игорь, я консультант-менеджер компании Цептер International. Мой телефон 646-312-9113. Также вы сможете посетить мой веб-сайт zepterbrooklyn.com. Напомню, для всех, кто беспокоится о своем здоровье и хотел бы его спасти, к сожалению, большинство людей делают огромные ошибки, которые вредят их здоровью очень сильно. Если вы устали идти к доктору, тратить время, деньги и пить опасные таблетки с побочными эффектами, я представляю вам компанию Цептер, которая поможет стать на здоровый путь жизни. Великолепная посуда коллекции Masterpiece Cook Art. И для правильного приготовления здоровой пищи у Цептера есть запатентированная система. Это единственное долговечное решение. Благодаря превосходному металлу 316L от Цептер, передовым технологиям, инновационному дизайну, в посуде коллекции Masterpiece Cook Art вы сможете сварить без воды и пожарить без масла. При этом пища будет сохраняться ее питательная, биологическая ценность, витамины, минералы, белки, микро- и макроэлементы, натуральный вкус, аромат, цвет, форму, структура. Такая пища содержит меньше калорий и вредных веществ. Она полезнее и вкуснее. Приготовление многофункциональной посуды коллекции Masterpiece Cook Art сэкономит вам электроэнергию, продукты, время и деньги. И что самое важное, оно будет сохранять ваше здоровье. Ешь здорово, живи дольше. Кто хочет без болезни жить и реже к докторам ходить, вам просто необходимо посуду Цептер купить по телефону 646-312-9113. Я подготовил для всех радиослушателей скидку до 50%. В честь великолепного праздника сделайте своим друзьям, знакомым, родственникам великолепные подарки. Также напомню о нашей великолепной программе. Это лампа Биоптрон, наружный доктор, мы все ее знаем, которая лечит желтым лучом света, артриты, гаймориты, зубные, головные, простудные заболевания. Биоптрон – это световая косметическая система компании «Цептер». Новейшее средство для ежедневного ухода. Ваша кожа также станет здоровой, более гладкой, свежей. Позвоните в Цептер, и вы узнаете об особом предложении. Также у нас есть портативная лампа. Вы можете взять ее с собой в дорогу. Для дополнительной информации вы сможете связаться со мной по телефону 646-312-9113 или посетить мой веб-сайт zepterbrooklyn.com. Также напомню о нашей великолепной программе. Это фильтр для очистки воды. Мы все знаем, что надо пить чистую воду. Каждый из нас это понимает и эту проблему прекрасно решает.

0: воды, предлагаемая фирмой Цептер, белоснежный Таур, который вы сможете установить у себя под краном. В нем 5 фильтров защиты, 5-й коконатовый фильтр с активированным углем, идет обратный осмос. Также вы будете знать, когда надо будет менять тот или иной картридж, вы будете пить чистую родниковую водичку. Также напомню о нашей великолепной программе подушки Кваномед для здорового сна, которые выполнены из натурального латекса, делаются из бразильского сока дерева Гвинеи, никаких клещей нету. Вы будете спать, как говорится, без клещей, без пропитывания пота, шейные позвонки расслабляются, циркуляция крови идет, Цептер тоже изготавливается в Италии. Также напомню о наших великолепных очках. Это Tesla Bioptron, которые защитят глаза от ультрафиолета, от компьютера, вокруг глаз мышцы. И когда мы напрягаем, головные боли, глаукомы, все проблемы растут. Также напомню о нашей программе, это Therapy Air Smart. Мы все прекрасно знаем, что дома у нас не проходят ни дожди, ни бураны, и пыль скапливается, и мы дышим вот этими пылями, вирусами, бактериями. Therapy Air Smart – умная терапия, которая выдает 5 миллионов отрицательных ионов, улучшение сна, кровяного давления, пищеварения. Также имеет функции ультрафиолета и дезинфекции. Также покажет уровень загрязнения. Красный обозначает воздух грязный, зеленый почистился. Внутри находится конусный фильтр, который состоит из оболочки кокосовых орехов, активированного угля и серебра с плотными микропорами, чтобы убить все вирусы, ковид, омикрон, новые, старые поколения. И дома у вас будет чистый океанский горный оазис. Также наши великолепные столовые наборы, также наши бокалы «Принц». Вы сможете сделать своим друзьям, знакомым, родственникам великолепные подарки, которые называются «Здоровье». И так, еще раз хочу напомнить свой телефон. Меня зовут Игорь. Мой телефон 646-312-9113. Цептер для долгой и здоровой жизни. Позвоните в Цептер. Вас ждет приятный сюрприз по телефону 646-312-9113. Первые 3 человека, которые позвонят, получат дополнительный подарок при заказе. Также у нас есть великолепный нас персональный MyIron. Многие хотят тоже как-то путешествовать. Маленький кулончик, который весит 20 грамм, вы можете взять с собой, и вы будете тоже ограждены от всех вирусов и бактерий. Еще раз напомню, мой телефон 646-312-9113. Цептер для долгой и здоровой жизни. Позвоните в Цептер, вас ждет приятный сюрприз по телефону 646-312-9113 или посетите мой веб-сайт Цептер. Первая буква Z, zepterbrooklyn.com. Всем желаю хорошего дня, хорошего настроения, с наступающими праздниками. Игорь, компания Цептер International, 646-312-9113. Спасибо.
1: Цептер International, 646-312-9113.
2: Американское радио на русском языке.
3: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио. Радио.
3: В Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
3: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвид Зон Радио.
2: Новости на
3: Дэвид Зон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Конгрессмен Зак Нан представил двухпартийный законопроект о реформе сельских жилищных программ. По его словам, из-за устаревших регламентов, не менявшихся десятилетиями, целое поколение молодых американцев оказалось отрезано от возможности приобретения собственного жилья. Проект предполагает выделение целевых субсидий для застройщиков в пригородных зонах. Организация «Демократические социалисты Америки» празднует триумф. Их кандидаты гарантировали себе как минимум 6 новых мест мест в регистратуре штата Волбани. Самым ярким результатом стала победа Джессики Гонсалес Рохас в Квинсе. Она уверенно обошла действующего сенатора Джессику Рамос, которая занимала центристские позиции. Не менее драматично завершилась кампания в престижном округе Манхэттена, где развернулась борьба за кресло уходящего на пенсию ветерана политики Джерри Надлера. Внук президента Джона Кеннеди Джек Шлосберг, считавшийся фаворитом благодаря семейному наследию и значительным финансовым вливаниям, потерпел сокрушительное поражение от Микки Лешера. В 7-м избирательном округе представительница демократических социалистов Америки Клэр Вальдес с преимуществом в 26 процентных пунктов разгромила Антонио Рейноса. В Квинсе Дориализа Авила Шевалье сумела выбить из кресла многолетнего конгрессмена Адриана Эспальята. Таким образом, политическая карта Нью-Йорка за одну ночь совершила резкий левый поворот, несмотря на то, что сторонние комитеты политического действия Супер Пакс потратили на кампанию рекордные 9,6 миллиона долларов для поддержки умеренных кандидатов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран отрицает, что согласился допустить инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам. Суд в Техасе приговорил 8 активистов Антифа за нападение на иммиграционный центр. В нацразведке начались массовые сокращения. Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но на условиях, которые он уже выдвигал. Губернатор Кэти Хокул объявила о создании комитета для оценки возможности проведения зимних Олимпийских игр 42-го года в Нью-Йорке и Лейк-Плэсиде. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 66%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
5: Горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».
10: Добрый день. Это может быть вечер, who knows. Дорогие дамы, уважаемые господа, с вами Алексей Орлов. Я начинаю очередную передачу «Моя Америка». Спонсор программы «Моя Америка» – магазин Vision Palace. Это дворец зрения. Я обращаюсь ко всем из вас, дамы и господа, кому нужны очки, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов, негодник Трамп, повышаются. Но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым, прежним, хорошим ценам. Вы спросите, где, окей, вы ответ вы знаете. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это новинки Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор flexible оправ. Очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare, блестящий выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. В этом вы можете убедиться сами. Побывайте 1723 Avenue U в Бруклине. Это угол East 18th Street. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. О чем мы будем говорить? Ну, естественно, о чем мы будем говорить? Мы будем говорить об Иране, меморандуме, все, что происходит вокруг. История, мы с вами знаем, не признает сослагательного наклонения. Можно, должно, с большой вероятностью предсказать, что основа нынешнего, сегодняшнего конфликта американо-иранского, ирано-американского, была заложена в Женеве в июле 2015 года. Тогда Соединенные Штаты вместе с другими странами, членами Совета Безопасности ООН, это Россия, Китай, Франция, Британия, к ним присоединилась Германия, заключили с Ираном ядерную сделку. Эта сделка открыла Ирану дорогу не в теории, на практике, к созданию ядерного оружия. Пометуя, что уже сегодня, к сожалению, нет на белом свете Чарльза Краутхаммера, он был лучший, на мой взгляд, политический комментатор в конце прошлого века, в начале нынешнего века, я решил узнать у искусственного интеллекта, что говорил или что писал о соглашении с Ираном, соглашении 2015 года, что писал Чарльз Краутхаммер. Вот что мне ответил искусственный интеллект. Я получил несколько ответов Краутхаммера. Мне понравился такой. Он выступал в телеканале Fox News. Мы помним, он выступал обычно в 9-часовой передаче. Вот что он сказал о соглашении 2015 года. Позор от начала до конца. Худшая сделка со времен Мюнхена. Но я задал сам себе вопрос, дамы и господа. Действительно ли это была худшая после Мюнхена сделка? И я позволил себе не согласиться с комментатором, перед которым преклонялся и преклоняюсь. Потому что после Мюнхена были Тегеран и была Ялта. Несколько слов о Мюнхене. 30 сентября 1938 года в Мюнхене премьер-министр Британии Чемберлен и премьер-министр Франции Деладье, это они представляли одну сторону, они встретились с Адольфом Гитлером, Бенито Муссолини и согласились передать национал-социалистической Германии Судетскую область. Судетская область входила, как мы знаем, в границы Чехословакии, там определенный большой процент населения составляли немцы. Умиротворяя Гитлера, британские и французские премьер-министры надеялись сохранить мир в Европе. Но предательство Чехословакии мир не сохранило. Оно развязало Гитлеру руки. Не прошло и года, как нацистская Германия и Советский Союз подписали между собой мирный договор, и вслед за которым Германия напала на Польшу с запада, а Советский Союз с востока. Началась Вторая мировая война. Прошло чуть больше 5 лет после Мюнхенского сговора, как Соединенные Штаты и Британия стали соучастниками не менее позорного соглашения. С 27 ноября по 1 декабря 1943 года Большая Тройка, это Франклин, Делано Рузвельт, Уинстон Черчилль и Сталин, они обсуждали в Тегеране вопросы о послевоенном устройстве мира. К этому времени, это конец 1943 года, никто из них не сомневался, совершенно справедливо не сомневался, что нацистская Германия потерпит поражение. Об этом тегеранском сборище, прошу прощения за то, как это назвал, существует достаточно много исследований. Мне на глаза попалось, у меня есть исследование, написанное Джоном Флинном. Это американский журналист, который поддерживал Франклина Делана Рузвельта, когда Рузвельт шел к власти в Белый дом. Потом он разочаровался в Рузвельте. Он написал интереснейшую книгу «Рузвельтовский миф». Книга вышла в 1948 году, она у меня есть, но она более позднее издание этой книги. Причем издание очень хорошее, на суперобложке. Две карикатуры, хороших карикатуры. Одна карикатура на Сталина, а вторая на Рузвельта. Это как они разговаривают друг с другом по телефону. Так вот, мистер Флинн так откликнулся на тегеранское соглашение. Я цитирую. «Когда они встретились, Рузвельт старался понравиться Сталину при каждом удобном случае, постоянно соглашаясь с ним, а не с Черчиллем». И он приводит два примера. Их можно привести гораздо больше. Вот только два примера. Пример первый. В дни конференции Рузвельт остановился не в посольстве Соединенных Штатов, а в посольстве советском, чтобы иметь возможность общаться со Сталиным без участия Черчилля. Я думаю, он должен был знать, что во всех комнатах, в которых живет он, живут его помощники, там установлены бачки всякие, прослушивающие, и все, о чем они говорят, становится известно Сталину. Это один пример. Пример второй. На заключительном банкете Сталин поднял тост за расстрел по крайней мере 50 тысяч нацистских преступников. Черчилль возразил: британская система правосудия не позволяет казнить без суда. Слово взял Рузвельт, цитирую президента Соединенных Штатов. «Я за то, чтобы был достигнут компромисс. Возможно, мы могли бы казнить не 50 тысяч, а договориться о 45 500. И если бы дело было только в согласии президента США поселиться в посольстве СССР и согласие со Сталиным казнить без суда и следствия. Если бы только это. На встрече в Тегеране Рузвельт и Сталин согласились отдать, Рузвельт и Черчилль, прошу прощения, согласились отдать Сталину оккупированные Советским Союзом Эстонию, Латвию и Литву. А разрешили также позволить Сталину установить просоветские режимы в странах, которые граничат с СССР. Особенно кощунственным было решение Рузвельта и Черчилля в отношении Польши. После нападения Германии на Польшу в войну включились Британия и Франция, потому что у них были договора, обязывающие помогать каждой стране, на которую будет совершено нападение. Вскоре на Польшу напал Советский Союз. Будущие западные союзники Соединенных Штатов стали защищать Польшу, Британию и Францию. И вот теперь в Тегеране Рузвельт и Черчилль решили пожертвовать Польшей, дабы убедить Сталину. Здесь главный виновник, конечно, Рузвельт. Потому что когда собираются трое, и двое всегда вместе, одному ничего не остается делать, как либо протестовать, либо присоединиться. Поскольку это шла война, Соединенные Штаты и Англия были союзниками, то Черчилль решил не перечить, а зря. Так вот, вернувшись из Тегерана, Черчилль выступал 22 февраля 1944 года в Палате общин. И он сказал, что Польша должна пойти на территориальные уступки Советскому Союзу. Посол Польши в Вашингтоне Ян Санковский безуспешно пытался встретиться с Рузвельтом. Президент не желал обсуждать с поляками польский вопрос. Правительство Польши было предано Рузвельтом и Черчиллем также в феврале 1945 года на Ялтинской конференции. Президентша и премьер-министр Британии не имели ничего против формирования в Польше просоветского правительства. Вскоре после окончания войны польское правительство возглавил Болеслав Берут, польский коммунист, который с 1925 года жил в Москве и был советским гражданином. Ялтинская конференция разделила Европу на сферы влияния. Рузвельт и Черчилль практически согласились на установление коммунистических режимов во всех пограничных Советским Союзом странах. Рузвельт и Черчилль согласились депортировать в СССР миллионы бывших советских граждан, оказавшихся в Европе на территории, освобожденной от нацистов западными союзниками. По некоторым оценкам, насильственно были отправлены в СССР более 2,5 миллиона человек. Среди них были молодые люди, родившиеся в Европе после захвата власти в России большевиками. Так вот, если положить на одну чашу весов, исторических весов, предательство Чехословакии в Мюнхене, а на вторую предательство Польши, Латвии, Литвы, Эстонии, Чехословакии в Тегеране и Ярте, и добавить насильственную депортацию в СССР миллионов перемещенных лиц, то, на мой взгляд, перевесят Тегеран и Ярта. Таким образом, до ядерной сделки Обамы в Женеве был Мюнхен, но были Тегеран и Ялта. Впрочем, до Женевы был еще и Суэцкий кризис. В июле 1952 года правительство короля Фарука в Египте было скинуто заговором военных. Заговор возглавил полковник Гамаль Абдель Насер. В июле 1956 года Насер объявил о национализации Суэцкого канала. И в то же самое время Египет подписал соглашение с Советским Союзом о поставках советского оружия. Национализация Суэцкого канала и диверсии против Израиля стали причиной войны. 29 октября 1956 года израильские войска атаковали египетскую армию на Синайском полуострове. 31 октября, то есть через два дня, Английская и французская авиация начали бомбардировку Египта и уничтожили на земле практически все египетские самолеты советского производства. Нет ничего удивительного в том, что Советский Союз поддержал в Суэцком конфликте своего союзника Насера. Удивительно, дамы и господа, другое. Насера поддержали и Соединенные Штаты Америки. Президент Эйзенхауэр считал Насера, я цитирую, умеренным политиком прозападной ориентации, который, если не он, то в правительстве Египта будут сплошные радикалы. 2 ноября того же года, 1956 года, Генеральная ассамблея ООН голосовала за резолюцию с требованием о прекращении войны. Соединенные Штаты вместе с СССР осудили Британию, Францию и Израиль. На следующий год, в июне 1957 года, Эйзенхауэр признался в беседе с вице-президентом Ричардом Никсоном, это документировано, он сказал Никсону: «Суэц – моя крупнейшая внешнеполитическая ошибка. Суэц ослабил желание наших лучших союзников Британии и Франции играть важную роль на Ближнем Востоке и в других регионах вне Европы». Ну а теперь, дамы и господа, давайте вернемся к подписанному в Женеве соглашению с Ираном. Готовясь к передаче, я залез в Google, это я делаю запросто, и решил воскресить в памяти, что же это было за соглашение, которое было подписано Соединенными Штатами, Британией, Францией, Россией, Германией. Окей. Я читаю некоторые пункты. Пункт первый. Больше, это 2015 год. Большая часть иранского обогащенного урана будет вывезена за границу. Как это вам нравится, да? Сегодня до сих пор мы не можем вывезти обогащенный уран. А там было записано 11 лет назад, это был первый пункт соглашения. Второй пункт соглашения. Будет вестись наблюдение за достижениями Ирана в сфере ядерного вооружения. Будет вестись наблюдение. Пункт третий. Ни один из ядерных объектов в Иране не будет демонтирован. Прекрасно, да? Ну, разрешаете Ирану производить ядерное оружие. Ни один из ядерных объектов в Иране не будет демонтирован. Вот мистер Обама с удовольствием подписал это соглашение. Пункт четвертый. За завод по обогащению топлива Форда, ну мы знаем, что это за завод, он подвергся бомбардировке, был разрушен в прошлом году. Этот завод станет, слушайте внимательно, научно-исследовательским центром ядерной физики без мощностей по обогащению урана. Ну, прекрасно совершенно. Пункт пятый. МАГАТЭ. Что такое МАГАТЭ? Мы знаем с вами эту организацию. МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам в стране сроком на 15 лет, значит, договор заключен в 2015 году, значит, сроком на 15 лет до 2030 года МАГАТЭ получит доступ ко всем ядерным объектам, что позволит этой организации следить за тем, чтобы иранская ядерная программа носила исключительно мирный характер. Ну, дамы и господа, я не буду читать больше этот бред, который Краутхамер назвал позором. Окей, я не согласен с Чарльзом Краутхамером, что это худшее соглашение после Мюнхена. Но то, что оно совершенно худшее, не вызывает никаких сомнений. Теперь, дамы и господа, не менее важный факт, связанный с Мюнхенским соглашением. Во-первых, в 1938 году немецкая армия была полностью отмобилизована и фактически готова к любому военному конфликту. Британии и Франции требовалось выиграть время, и соглашение оттянуло войну почти на один год. Это не оправдание, дамы и господа, но это некоторое объяснение. Объяснение второе, не менее важный факт. Я думаю, очень важен. Народы Британии и народы Франции просто-напросто не желали воевать. Чемберлен и Деладье, подписавшие договор с Гитлером и Муссолини, выполняли в известной мере волю граждан своих стран. Все это не может служить, повторю еще раз, оправданием, но в какой-то степени объясняет, почему Чемберлен и Деладье пошли на сделку с Германией и Италией. Ну и совершенно иначе, конечно, дело обстояло в 2015 году, когда Обама пошел на сделку с Ираном. Если Германия и Италия действительно в 1938 году выступали с позиции силы, то в 2015 году в переговорах с Ираном сила была на стороне Соединенных Штатов, Британии, Франции, Германии, ну плюс есть еще Россия и Китайская Народная Республика. К тому же на стороне были резолюции Организации Объединенных Наций, требовавшие от Ирана прекратить работу по созданию ядерного оружия. Соглашение, подписанное в Женеве, отменила экономические санкции против Ирана. И Иран продолжал работать над созданием ядерного оружия уже после Женевского соглашения. Нетрудно было предсказать последствия ядерной сделки с Ираном. Исламский режим продолжит работу над созданием ядерного оружия. И этой сделкой Обама не ограничился. Мы с вами знаем, что после 1979 года, когда к власти в Иране пришли исламисты, денежные активы Ирана были заморожены во многих странах Запада, в том числе и в Соединенных Штатах. Это 1979 год. В 2015 году эти активы, эти денежки, благодаря процентам они выросли. Так вот, соглашение 2015 года заставляло Соединенные Штаты соглашение отправить Ирану эти денежки, которые были заморожены. Ну и за Соединенными Штатами последовали другие страны. В частности, было заморожено 700 миллионов долларов. С процентами это составило. В январе 2015 года Иран сначала получил 1,7 миллиарда долларов, а потом еще 400 миллионов долларов. На беду Ирана, конечно, президентские выборы в 2016 году выиграл Дональд Трамп. В 2018 году он заявил о выходе Соединенных Штатов из соглашения 2015 года. Но Джо Байден, вступивший в Белый дом после выборов 2020 года, и не думал препятствовать созданию Ираном ядерного оружия, кроме пустопорожних заявлений, что этого не следует делать. Я делаю небольшой перерыв, дамы и господа, будет выпуск новостей, реклама. Я вернусь к вам через несколько минут.
3: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Специальный подкомитет Палаты представителей по расследованиям и надзору инициировал масштабную проверку деятельности китайских финансовых сетей на территории США. Согласно меморандуму комитета, проверяется информация о том, что эти каналы использовались транснациональными преступными группировками для обхода американских санкций и легализации доходов от контрабанды химических компонентов фентанила. Совбез ООН на заседании в Нью-Йорке единогласно принял резолюцию, ужесточающую ответственность за преступления против миротворцев. Документ обязывает страны, на территории которых развернута миссия ООН, незамедлительно проводить расследование и передавать в суд дела обо всех нападениях на международный персонал. Пхеньян официально объявил о введении в строй новейшего многоцелевого эсминца. Согласно заявлению Центрального телеграфного агентства Кореи, корабль оснащен пусковыми установками для тактического ядерного оружия. Северокорейское командование подчеркивает, что программа ядерного перевооружения военно-морских сил республики идет в строгом соответствии с утвержденным графиком.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: Привет, я мама Роберта. Мы уже не живем в Бруклине, но мой сын до сих пор с теплотой вспоминает свой садик Бэмби на Браун-стрит.
12: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки к киндергарден. Предоставляется транспорт.
11: Скорее записывайте телефон. 718-368-1817.
13: Садик Бэмби. Маленькие шаги к большим мечтам.
14: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
15: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
16: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
4: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
3: Программа Алексея Орлова. «Моя Америка».
10: Окей, дамы и господа, перед тем, как продолжить наш разговор о сделке с Ираном и меморандуме и прочем, я напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – это магазин Vision Palace, дворец зрения. Я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Можно это сделать, вы знаете где. Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеоновым для водителей. Все это Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор Flexible Prop. Это очки хамелеон, очки с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару очков для чтения бесплатно. Линзы, по вашему желанию, могут быть изготовлены в течение 1 часа. И принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid, Medicare и блестящий выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Plus работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. В этом вы можете убедиться сами. Побывайте! Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8420. И помните, дамы и господа, Vision Plus – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8420. Возвращаемся в сегодняшние дни. Доставшееся Трампу обамовское наследство требовало немедленных действий. Готовы без 5 минут к производству от 5 до 6 ядерных зарядов. Иран представлял собой угрозу не только странам Ближнего Востока, но и всему миру, поскольку был готов и к производству баллистических ракет. 12-дневное, с 12 по 24 июня прошлого года, атака Соединенных Штатов и Израиля на ядерные объекты была совершенно необходимой. Необходимой, но недостаточной. Поэтому 26 февраля текущего года военно-воздушные силы Соединенных Штатов и Израиля начали новую военную операцию против Ирана. И сразу же в нашей стране обнаружился противник этой акции – Демократическая партия. В 2015 году демократы, делегаты обоих палат Конгресса и палаты представителей и Сената, они встретили на ура ядерную сделку с Ираном. Они приветствовали почти единогласно дипломатическую победу президента Обамы. Ни один из них не осудил отправку иранским мулам почти $2 миллиардов наличными, я подчеркиваю, наличными. Но как только президент Трамп решил силой оружия не позволить Ирану создать ядерное оружие, они, демократы, тут же начали безостановочную антивоенную кампанию. Вопрос, связано ли это с неприятием демократами политики президента Трампа, ну, чтобы он не делал все плохо, или это поддержка демократами исламского Ирана в его стремлении иметь ядерное оружие. Подписанный в прошлую среду в Париже Трампом и представителям Ирана меморандум не дает оснований для оптимистического прогноза. Это правда всего лишь меморандум, это не соглашение, это не договор. Меморандум отвел 2 подписантам, Соединенным Штатам и Ирану, 60 дней для подготовки соглашения. Но в меморандуме есть оговорка, мы с вами знаем, есть оговорка. Не удастся договориться в течение 60 дней, переговоры будут продлены. Естественно, договориться не удастся, переговоры будут продлены. На этом я ставлю многоточие, дамы и господа, и я напоминаю, что сегодня, как всегда, по средам, я представляю вам Майкла Брука. Майкл Брук возглавляет бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. И я всегда желаю, дамы и господа, чтобы никто из вас не становился участником дорожно-транспортных происшествий и несчастных случаев. Добрый день, Михаил!
17: Здравствуйте, Алексей! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Я всем желаю здоровья и желаю не попадать ни в какие неприятности, не получать никакие травмы. Если же все-таки с кем-то из ваших друзей, знакомых, близких, сослуживцев произошло какое-то несчастье, кто-то упал, что-то себе сломал, повредил на работе, дома, на улице, или, не дай бог, случилась автомобильная авария, и после нее начало что-то болеть, например, Особенно важно, если начало болеть что-то связанное с позвоночником. Шея, спина, поясница. Во всех этих ситуациях очень важно немедленно проконсультироваться с адвокатом. Потому что вы можете получить довольно большие деньги, но для этого надо кое-какие данные собрать и ничего не забыть. И поэтому очень важно, чтобы вы позвонили мне в любое время дня и ночи, в любой день недели. Я вас немедленно свяжу с адвокатом, который вас сразу же проконсультирует. Мой телефон 718-256-5610. Я советую в своем мобильном создать мой контакт. Запишите: Майкл Брук, 718-256-5610. Если вы этот телефон наберете на интернете прямо сейчас, то вы попадете на мой веб-сайт и можете загрузить себе мою визитную карточку.
10: Майкл, нам позвонил радиослушатель, с которым вот что случилось. Вечером он вышел из дома и оторвал от стены дома кусок фанеры. И этим куском был ветер, ему разбило лицо. И вот он спрашивает: это силы природы несут ответственность за случившееся? Или все-таки кто-то в этом виноват? И можно кого-то за это судить? Майк, что вы скажете этому радиослушателю?
17: Мой адвокат очень быстро выяснит, кому принадлежал этот лист фанеры. И, естественно, если человек его неправильно закрепил, и это послужило причиной травмы другого человека, то, конечно, можно судить виновника. Если можно судить виновника, например, владельца дома, то у него, скорее всего, есть страховка, с которой можно получить деньги. Так что мои адвокаты с таким делом справятся и неоднократно справлялись раньше. Я приведу такой пример. Ко мне обратилась радиослушательница Надежда, которая возвращалась из гостей, и на нее ветром сбило огромный рекламный щит, и он сломал ей плечо. Она позвонила мне и спросила, кого можно судить в такой ситуации и с кого получать компенсацию. Я дал Надежде адвоката, лучшего в штате Нью-Йорк. Этот адвокат моментально выяснил, кому принадлежит этот рекламный щит, плакат, и сумел доказать, что крепление ослабло, а они его вовремя не исправили. Выяснил данные их страховой компании, подал на них в суд и получил для Надежды $400,000. Немножко меньше, чем полмиллиона. Так что, если что-то подобное происходит, то лучше всего мне звонить по телефону 718-256-5610. Создайте мой контакт в вашем мобильном телефоне. Майкл Брук, 718-256-5610. И носите всегда мой контакт с собой, пусть он вас всегда выручит. Если с кем-то из ваших друзей, знакомых, близких, сослуживцев произошла какая-то травма, мне нужно звонить по этому номеру в любое время дня и ночи, в любой день недели, как можно быстрее.
10: Большое спасибо, Майкл, за вопрос. Я благодарю вас от имени радиослушателя. У нас есть вопрос от Андрея.
18: Майкл, я работаю в маленькой компании по Home Improvement. То есть мы занимаемся различными домашними работами. И меня послали красить дом. Я работал там на приставной лестнице. Я потянулся, что-то не рассчитал, и лестница подо мной упала. Но я вместе с ней выбил коленную чашечку, и, похоже, у меня перелом мениска. Есть ли возможность получить со страховки какие-то деньги или скажут, что это моя вина? Что вы посоветуете сделать в такой ситуации?
17: Дело в том, что если это произошло в штате Нью-Йорк, то там действуют особые законы. Как только вы падаете с высоты даже 3 фута или больше, или порядка 90 сантиметров, или на вас что-то падает с высоты, во всех этих ситуациях действуют особые законы. По ним, даже если вы сами виноваты в своем падении, все равно можно получить деньги со страховки объекта. Для этого нужен очень узкоспециализированный адвокат, который по рекомендациям, например, Board Association of Attorneys штата Нью-Йорк, получает клиентов от других адвокатов. Этот адвокат имеет особую тренировку, особую специализацию и много лет занимается только этим, получая деньги именно для рабочих, которых по какой-то причине или упали на объекте, или на них что-то упало. В штате Нью-Йорк особенно. Независимо от того, большая компания или маленькая, страховка объекта покрывает эти падения. И иногда даже не нужно доказывать, кто там прав, кто виноват. Я вас направлю именно к этому специализированному адвокату, который считается одним из лучших в штате Нью-Йорк за последние 40 лет. И я приведу такой пример, какое дело он вел. Ко мне обратился радиослушатель по имени Дмитрий, который работал в Бруклине на строительстве нового здания. Когда он штукатурил стену, приставная лестница упала, и он вместе с ней. Никто, включая Дмитрия, не смог объяснить, почему это произошло. Но он сломал плечо, разбил голову и получил другие травмы. Дмитрий позвонил мне, и я сразу дал ему двух адвокатов. Один из них лучший в городе по травмам на строительном объекте, вот про который я говорил, а другой... один из лучших по специальной страховке, которая называется Workers' Compensation. Этот второй адвокат по Workers' Compensation получил для Дмитрия оплату лечения полностью и еще 3500 в месяц на все время болезни, а потом еще 60 000 перед выходом на работу. Другой адвокат, который специализируется вот на этих особых законах, и является лучшим в штате Нью-Йорк, судил собственников этого объекта и получил для Дмитрия $1,5 миллиона. Так что если кто-то где-то падает на каком-то строительном объекте, сразу же звоните мне по телефону 718-256-5610. Создайте мой контакт в своем мобильном телефоне Майкл Брук 718-256-5610 и всегда носите с собой. При любой травме звоните мне как можно быстрее.
10: Миша, еще раз большое спасибо от имени Андрея. И есть у нас вопрос от Веры.
19: Майкл, я ехала в машине со своим папой. Папа сидел за рулем, и мы остановились на красный свет. Шел дождь, и машина, которая ехала сзади, она не справилась с управлением. Ударила нас с очень большой силой. Мы от этого удара вылетели даже на перекресток, где не наше движение было вообще-то. И в нас врезалась еще одна машина сбоку, которая ехала на зеленый свет. У папы перелом руки, серьезная травма. А у той машины, которая нас ударила сзади, минимальная страховка 25 000. Что можно в такой ситуации сделать? Мы тоже обратились в вашу службу, но мой папа спрашивает, можно ли вообще-то с кого-то еще дополнительно деньги получить какие-то, или только вот эти 25 000 мы получим и все.
17: Несмотря на то, что основная вина у той машины, которая ударила вас сзади, все равно есть еще страховка той машины, которая вас ударила на перекрестке. И хотя основная вина будет вот у главного виновника, все равно какой-то процент вины будет еще и у водителя той машины, что ехала на зеленый свет, но не сумела предотвратить аварию. Так что, возможно, много разных вариантов по поводу дополнительного получения денег. Кроме того, водителя, который вас ударил, могут быть какие-то активы, например, дома или квартиры. У него может быть специальная страховка «Амбрелла». Разные случаи бывают. Мои адвокаты очень быстро все это выясняют. Они делают специальное исследование, которое по-английски называется «Asset Search», и докладывают вам его результаты. Я приведу такой пример. Ко мне обратилась радиослушательница Зоя, которая ехала в машине своего дяди. Она сидела справа спереди, и их ударила сзади маленькая старая машина. От этого удара дядя потерял управление, машина вылетела на встречное движение и столкнулась в лоб с большим грузовиком. Дядя погиб, а у Зои были переломы рук и ног. Она позвонила в шоке, что машина, которая их ударила, тоже, как у вас, имела минимальную страховку – 25 тысяч. Я связал Зою с одним из лучших адвокатов штата, которым и вас буду связывать, и который является экспертом по коммерческим страховкам. Он в течение месяца получил полный страховой полис виновника, который ударил сзади, а потом сумел доказать вину грузовика на 20% и получил для Зои $1 миллион. Также жене его дяди был выплачен $1 миллион со страховки грузовика. Так что, если вы сталкиваетесь с любой машиной с коммерческой страховкой, срочно звоните мне по телефону 718-256-5610. 5610. Запишите свой мобильный, создайте мой контакт Майкл Брук 718-256-5610. Всегда носите мой телефон с собой и при любой травме с кем-то из ваших знакомых, близких, сослуживцев как можно быстрее набирайте мой номер в любое время дня и ночи. Я немедленно свяжу вас с адвокатом.
10: Большое спасибо за ответы на вопросы наших радиослушателей. И, дамы и господа, я обращаюсь к вам еще раз. Естественно,

неделю назад, в прошлую среду, в Версале был подписан меморандум. Его подписали Соединенные Штаты, человек из Ирана. Мое отношение к этому меморандуму двойственно. Ну, в общем, мне это не нравится. Теперь, во-первых, объяснение, почему это сделано. Ну, почему сделано Ираном, понятно. Ирану чем дольше будут вестись какие-то переговоры, он будет создавать ядерное оружие, окей. Почему это сделали Соединенные Штаты? Ответ, на мой взгляд, почему сделал Трамп, лежит на поверхности. Значит, цель этого меморандума две. Это политическая цель и цель экономическая. Значит, мы все прекрасно знаем, Трамп знает. В ноябре предстоят промежуточные выборы, и на кону стоит очень многое. Стоит палата представителей, стоит Сенат. Значит, если цены на бензин останутся, ну, на нынешнем уровне, скажем, они опустятся ниже $3, сейчас они во многих местах 4 с чем-то, я заправлял на прошлой неделе 3,69, но это опять-таки, скажем, считается дорого, то есть возможность, что демократы легко победят, большая. Поэтому цель экономическая была добиться какой-то передышки и снизить цены на бензин. Ну и, соответственно, цель политическая – не проиграть промежуточные выборы в ноябре этого года. Окей, оправдывает ли цель средства, которые? Теперь, повторю еще раз, меморандум абсолютно ни к чему не обязывает ни Соединенные Штаты, ни Иран. Мы с вами прекрасно знаем, что такое меморандум, вспомним. Будапештский меморандум 1994 года, который подписали Соединенные Штаты, Англия, Украина и Россия. По этому меморандуму Украина попросили отказаться от ядерного оружия, а другие страны сказали, что к Украине не прикоснутся. Что произошло в 2014 году? Аннексия Крыма, война в Донбассе. Ну, а спустя, в 22-м году, широкомасштабная агрессия в путинской России в Украину. Соединенные Штаты и Британия, ну, а чё? Ну, они, так сказать, осудили. Повторю еще раз, абсолютно ничего меморандум не значит. Второй вопрос. Версаль. Подписан договор в Версале. Это не то место, где подписываются соглашения, которые удовлетворяют Соединенные Штаты. Значит, Версальский мирный договор после Первой мировой войны, он никогда не был ратифицирован Соединенными Штатами Америки. Никогда не был ратифицирован. Причина обычная, известная причина, потому что в состав Версальского договора было включено решение о Лиге наций. Соединенные Штаты, Сенат отказался ратифицировать Версальский договор с Лигой наций. В то время республиканцы имели большинство в Сенате. Ну и, наконец, Версальский мирный договор по существу – это общее мнение. Я не открываю никаких Америк. Он, в конце концов, привел к перевооружению Германии, к господству национал-социалистической партии и Второй мировой войне. То есть практически Версальский договор, по этому договору Германия была поставлена, извините за выражение, жопой к стенке. Ну, а немецкий народ не хотел находиться в таком состоянии. Поэтому началось противодействие, была создана национал-социалистическая партия и все, что вслед за этим последовало. Поэтому, будь я на месте Трампа, я бы этот договор, если бы подписывал в Париже, но во всяком случае не в Версальском дворце. Есть еще одно гораздо более важное, так сказать, замечание, на мой взгляд. Эта война, которая началась в феврале, она началась и была прекращена. Если вы помните, то и республиканцы все говорили, говорил Трамп, говорил Венсли, что мы не собираемся заниматься переделкой режима. Change режим. Никакого изменения режима. Для нас самое главное, чтобы Иран отказался от ядерного оружия, от производства ядерного оружия и над разработки над ядерным оружием, вернул тяжелую воду. То есть никаких change, режим change. Это фантастическая ошибка. Потому что в такими странами, как Иран, если там режим остается прежним, то ничего хорошего абсолютно не будет. И я беру в союзники, сказав это, Генри Киссинджера. Генри Киссинджер, уже покойный, однажды сказал, я процитирую,

0: Генри Киссинджер. Иран должен решить, хочет ли он быть государством или идеей. Иран, начиная с 1979 года, это идея. Это идея господства над миром мусульман. Это идея уничтожения большой сатаны, большого сатаны Соединенных Штатов и малой сатаны Израиля. Это война против Иран, шиитское государство, шиитские мусульмане против, против мусульман другого, так сказать, направления. То есть это государство-идея. Значит, вести какие-либо переговоры с этим государством нельзя, потому что, то есть, с идеей, если режим остается, а было объявлено, что смены режима не предвидится, значит, вам придется вести переговоры с идеей. Это фантастическая ошибка. Поэтому, на мой взгляд, была совершена ошибка, когда прекратилась война, когда Израиль и Соединенные Штаты прекратили атаковать Иран и вступили в какое-то перемирие, в какие-то разговоры, в какие-то переговоры с идеей. С идеей вести переговоры нельзя. Интересная цитата. Вот что, например, сказал Джей Ди Венс в интервью CNN, я цитирую, «Соглашение, суть соглашения заключается в создании такой структуры, при которой, если иранцы будут вести себя как нормальная страна, мы будем относиться к ним как к нормальной стране и примем их в новую экономику». Ну, это, простите, абсолютный бред. Ну, если вы не измените режим, то есть... А должны будете вести переговоры с идеей, ничего хорошего у вас не появится. Поэтому надо было продолжать войну. Нужно было разрушить все, что только там стоит. Сменить режим. А когда режим был бы сменен, можно уже вести переговоры. На этом, дамы и господа, я ставлю точку. Я на этот счет могу говорить бесконечно. Будет небольшой перерыв на рекламу, будут новости. Не покидайте волну нашего радио. Я вернусь к вам через несколько минут.
1: В эфире программа Алексея Орлова. Моя

0: вторки, 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральный суд вынес прецедентное решение, полностью отменяющее существовавшую ранее практику иммиграционной таможенной полиции ICE по аресту незарегистрированных иммигрантов непосредственно в зданиях судов или на прилегающих к ним территории. Судья постановил, что подобные действия силового ведомства нарушают конституционное право на доступ к правосудию и препятствуют нормальной работе судебной системы штатов. Вашингтон и Тегеран вступили в жесткую публичную полемику относительно условий контроля над оборонными объектами. Дипломатические ведомства двух стран озвучили противоположные трактовки пунктов соглашения. Белый дом настаивает на том, что Иран обязался предоставить инспекторам ООН полный и беспрепятственный доступ ко всем ядерным полигонам, тогда как иранская сторона это отрицает. Путин выступил с заявлением о готовности российской стороны к возобновлению мирных переговоров по урегулированию украинского конфликта. Согласно его утверждению, Москва готова опираться на базовые параметры соглашений, которые ранее обсуждались в ходе раундов в Анкоридже и Стамбуле. Международные наблюдатели анализируют данную инициативу в контексте изменившейся геополитической обстановки после подписания соглашения между США и Ираном. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран отрицает, что согласился допустить инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам. Суд в Техасе приговорил 8 активистов Антифа за нападение на иммиграционный центр. В нацразведке начались массовые сокращения. Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но на условиях, которые он уже выдвигал. Губернатор Кэти Хокул объявила о создании комитета для оценки возможности проведения зимних Олимпийских игр 42-го года в Нью-Йорке и Лейк-Плэсиде. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 66%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Добрый день, друзья! В студии Дэвидсон Радио Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
4: Добрый день, Олег.
3: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
4: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях, но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
3: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
4: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. Некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии, но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
3: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718 800 391-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
4: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
3: Что такое смазочные уколы?
4: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артрита коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
3: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
4: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
3: А как долго длится эффект от укола?
4: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
3: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
4: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
3: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
4: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
3: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и
4: no-fault страховку после автоаварии.
3: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
2: Мы любим Нью-Йорк!
0: Дэвид Зон Радио. I like New York
5: in June. Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
6: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня на бирже был достаточно интересный день. Индекс Доу Джонса прибавил 182 пункта, 3%. 51 849 был конечный результат. Standard & Poor's 500 минус 7 пунктов, 0,1%. 7358 конечная точка. Nasdaq упал на 110 пунктов, 25 477 был конечный результат, минус 0,4%. Транспортный индекс минус 0,1%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний поднялся на 4%. Нефть упала на $2.67. Один баррель Брента стоит $72.81. Золото упало на $130.70. $4019 стоит унция золота. Унция серебра стоит $58.04. 1 евро равен $1.14. Пятилетний госбумага. бумаги дают 4,185%. За 10 лет можно получить 4,460%. И за 30 лет госбумаг можно получить 4,857%. За границей сегодня Англия плюс 0,3%, Франция плюс 0,5%, Германия минус 0,6%, Швейцария плюс 1,5%. В Азии японский Никей упал на 0,9%, Шанхай плюс 0,1%, Гонконг плюс 0,3%. У нас на бирже Standard & Poor's 500 вообще было очень много минусов в технологических компаниях, много плюсов. На бирже Standard & Poor's 500 Builders First поднялись на 11%, и Queer Holdings прибавили больше, чем 8%, Charles River, United Airlines и Booking Holdings все были в плюсах. В минусе были Apollo Global, Blackstone, Robinhood, Ares Management и Coinbase. Coinbase упал, потому что упал биткоин. А Booking Holdings на NASDAQ, Booking Holdings плюс Shopify, Exxon, Mercado Libre и Airbnb. В минусе были Rocket Lab, Strategy, Nebius Group, CoWeave и Seagate Technologies. На индексе Dow Home Depot, Sherwin, Williams, 3M, Honeywell и Boeing поднялись. Chevron, Walt Disney, Microsoft, Verizon и Goldman Sachs упали. Goldman Sachs, кстати, после закрытия объявили, что они увеличивают свои дивиденды с 4,50 до $5 за акцию. После закрытия биржи свой отчет дал Micron. Отчет ждали все. Micron сегодня упал на $3.26, закрылся на 1048. В течение дня Micron был между 1083 и $991, то есть разбежка была абсолютно большая, но Micron показал абсолютно феноменальные квартальные результаты. Прибыль и приходы выросли в 4 раза, потому что цены на чипс выросли, и сейчас акции Макрона торгуется за $1187 уже. И посмотрим, что будет завтра. Microsoft сегодня упал на 8,48. Oracle минус 7,63. Нет, а минус 4,53. Amazon был в плюсах. Dell поднялся на 6,28. Shopify плюс 6,49, Apple минус $1.22, Visa плюс 3,75. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам по всем финансовым вопросам, включая недвижимость. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
7: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
8: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
7: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
1: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
9: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.
10: «Моя Америка. Прошлое и настоящее. Исторические экскурсы с Алексеем Орловым».

0: «Девочки, моя Америка продолжается», и через 15 минут вы сможете присоединиться к эфиру. Телефон для связи обычный 718-303-90-90-718-303-90-990. И если вы хотите вступить со мной в переписку или купить мои книжки, вы должны знать мой интернетский адрес. Адрес такой, цифра 1, number 1 ставить обязательно. Маша Орлов, MASHAORLOV, собаченца@gmail.com. One Маша Орлов at gmail.com. Я должен сказать, что мне приятно всегда слушать в моих передачах выступления Генри Гринберга. Он выступает, конечно, каждую среду. Генри Гринберг мой финансовый советник с нулевых лет, более 25 лет. Это не есть реклама, это есть просто мне приятно Генри слушать, когда он рассказывает о состоянии биржи. Итак, а что я хочу вам сказать? Я хочу вам сказать, что спонсор программы «Моя Америка» Vision Palace, дворец зрения. И я обращаюсь к каждому из вас, кто нуждается в очках, в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по прежним хорошим ценам. Где это сделать? Поспешите в Vision Palace. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения. Они поляризованы хамелеонами для водителей. Все это есть Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь громадный выбор флексибл оправ, очков-хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения, ну, моих книг, и не только моих. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение 1 часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены, вы можете сами в этом убедиться. Адрес 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18 стрит. Или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – это ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Следующий наш сегмент – в известной степени посвящен спорту. Вот от чего я отталкиваюсь, дамы и господа. В минувшее воскресенье был День Отца. Мои знакомые были в компании, ну, с родными, с родственниками. И, казалось бы, сегодня мне казалось, что все говорят о Кубке мира по футболу. И выяснилось, это я знаю из первых уст от человека, который побывал, что многие мужчины, особенно такого возраста, как я, или даже чуть моложе, они вообще не интересуются европейским футболом, но им это просто-напросто неинтересно. Это, так сказать, предисловие. И вот о чем речь пойдет. В газете Wall Street Journal напечатана интереснейшая статья, которая называется так. «Заставит ли чемпионат мира Америку полюбить футбол?» Заставит ли Америку полюбить футбол, чемпионат мира. Причем это не какая-то статья за одной подписью. Эта газета взяла интервью у 4 профессоров. Причем 4 профессоров, они не спортивные профессора, они занимаются социологией, они занимаются финансами, они занимаются экономикой. Тем не менее, они решили высказаться на этот счет. Вот первый, кто высказался, большой, это Габриэл Джани, он профессор Вашингтонского университета. Его заметка называется так. «Вдохновить новое поколение». Вот что он пишет. «Чемпионат мира способен вдохновить новое поколение. В 2018 году Ассоциация индустрии спорта и фитнеса, которая оценивает уровень участия молодежи в различных спортивных соревнованиях, установила, что за три предыдущих года, то есть 2015 до 2018, число юных футболистов, речь идет о европейском футболе, сократилось на 14%. Более того, сегодня она на 9% меньше юных футболистов, играющих в футбол, чем 5 лет назад. Ситуацию усугубляет тот факт, что Федерация футбола считает, около 70% игроков бросают футбол к 14 годам. К 14 годам. Тенденция такова. Все меньше американских детей играют в футбол. К какому выводу приходит этот профессор? Он считает, способность крупных событий, таких как чемпионат мира, вдохновить американскую молодежь, это факт. Это факт общеизвестный. Когда сборная Соединенных Штатов демонстрирует успешную игру, это привлекает внимание к спорту. Этот профессор приводит два примера. Женский чемпионат мира по футболу 1999 года. Это был первый женский чемпионат мира. На нем блистала тот, кто тогда жил, Мехем, ну, блестящая совершенно футболистка. Она привела сборную Соединенных Штатов. Финал был с командой Китайской Народной Республики. Она играла блестяще, американки выиграли. И это способствовало успеху женского футбола в американской культуре, продвижению, скажем так, женского футбола в американской культуре. После этого чемпионата 1999 года, число девочек, которые стали играть в футбол, возросло многократно. Ну и сегодня сборная Соединенных Штатов женская, одна из сильнейших в мире. Второй пример. Хоккейный. Чудо на льду. Что такое чудо на льду? Во время зимних Олимпийских игр 80-го года. И это чудо на льду, когда американская студенческая команда выиграла золотые медали, победив по ходу турнира профессионалов из Советского Союза, она привела в хоккей громадное количество молодых людей. И этот профессор Грани из Вашингтонского университета пишет, что если американцы выступят удачно на текущем Кубке мира, это будет способствовать росту популярности футбола среди молодежи, среди детей. Больше из них будут заниматься футболом, чем, скажем, бейсболом, американским футболом, баскетболом и так далее. Теперь есть статья, которую написала Ребекка Мэтча. Она из какой-то Калебского университета. Это факультет Business Administration. Как же университет? Я не знаю, что это за университет. Калебский университет. Окей. Вот что пишет. Ее заметка называется так. «Игра дарит нам радость». Соединенные Штаты принимают чемпионат мира в период, когда общество, когда чувство всеобщего оптимизма стало дефицитом. Искать коллективную радость удается, испытать коллективную радость удается нечасто. Этот турнир дарит нам опыт, выходящий за рамки привычной привычного новостного информационного поля. Он дает повод для праздника вместе с остальным миром. Футбол – это игра номер один практически во всех странах, кроме Соединенных Штатов. И именно это делает нынешний турнир чем-то большим, чем просто очередной спортивный турнир. Чемпионат мира – просто открывает Америку для всего мира. Он приобщает больше американцев к игре, популярной на всей планете. Когда матчи проходят на родной земле, в наших собственных городах, в окружении гостей со всего мира, этот спорт становится проводником к моменту подлинного единения. Это чувство удач трудно описать словами, но легко ощутить. Мы помним, где были, где находились и что чувствовали в момент, когда наша команда добивалась чего-то большого. У чемпионата мира есть все предпосылки, чтобы стать для американского футбола, но имеется в виду европейского футбола событием, которое запомнится навсегда. Это пишет эта женщина, она занимается бизнес-администрацией. У нас есть человек с юридического факультета Йельского университета, Калден Керпатрик. Этот человек пессимист. Он пишет: кратковременный всплеск. Чемпионат мира окажет лишь ограниченное влияние на роль футбола в американской спортивной культуре. Ситуация напоминает Олимпийские игры. Кратковременный рост популярности сменяется спадом сразу после завершения соревнований. Хотя популярность главной лиги сокера, высшей профессиональной лиги в Соединенных Штатах, растет, ведущие футбольные таланты, как правило, уезжают в европейские лиги. Футбол с трудом завоевывает популярность среди американцев, поскольку спортивная культура Соединенных Штатов перенасыщена американским футболом, баскетболом, бейсболом и хоккеем. Взлет цен на билеты на матчи чемпионата мира вряд ли свидетельствует об изменении, вряд ли приведет к изменению отношения американской публики к европейскому футболу. Скорее, это может вызваться иными факторами, такими как завышение цен со стороны ФИФА и высокий спрос со стороны иностранных болельщиков. В следующем году главная лига сокера, вероятно, выиграет от сохраняющегося после чемпионата мира всплеска интересов и расширения аудитории. И все же трудно представить, что чемпионат мира сможет решить структурные проблемы европейского футбола в Соединенных Штатах. И последняя интересная заметка написана Шнейс Пархих, Калифорнийский университет в Беркли. Он специалист по молекулярной экологической биологии. Вот специалист по молекулярной биологической биологии, что он пишет. Его заметка называется так: главная победа. Любой американский спортивный болельщик подтвердит, как прекрасно звучит наш гимн в исполнении всего стадиона. Впервые на моей памяти это происходит на футбольных матчах. Ну, он действительно, наверное, не часто смотрел международный футбол с участием сборной Соединенных Штатов. Когда сборная Соединенных Штатов готовилась к игре против Парагвая и Австралии, переполненные стадионы с гордостью пели наш национальный гимн. В обоих матчах Америка одержала победу. Истина простая. Мы хотим побеждать. Сборная США по хоккею, как мужская, так и женская, завоевали олимпийское золото, и с тех пор популярность национальной хоккейной лиги выросла. Финал Кубка Стэнли в этом году недавно показал самые высокие рейтинги телеаудитории с 2019 года. Среднестатический американец даже не может позволить себе пойти на матч и посмотреть игру вживую. Главное это, как выступит наша команда. Если сборная Соединенных Штатов продолжит побеждать, люди начнут смотреть матчи и станут интересоваться футболом по-настоящему. Стабильный успех порождает чувство единства, и со временем сложатся новые традиции. Если мы продолжим выигрывать, полные стадионы, хором поющий национальный гимн перестанут быть редкостью, и футбол, наконец, станет общенациональным явлением. Ну, как мы видим, дамы и господа, есть пессимисты, есть оптимисты. Я принадлежу в этом отношении к оптимистам. Я надеюсь, что европейский футбол у нас будет все более популярней. На этом я ставлю точку. В монологе будет небольшой перерыв на рекламу и новости. После этого я вернусь к вам, и мы приступим к обмену мнениями.
1: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Общественные активисты и исторические общества города объявили о завершении формирования архива устной истории, посвященного развитию независимого радиовещания в Нью-Йорке. Проект, собиравшийся на протяжении 3 лет, включает в себя более 200 интервью с дикторами, продюсерами и звукорежиссерами, работавшими на локальных станциях Бруклина и Манхэттена во второй половине 20 века. США пошли на уступки иранским футболистам, разрешив им прибыть на решающий матч чемпионата мира за 2 дня до игры. Это произошло после того, как иранская сторона пригрозила пожаловаться в ФИФА. Перед матчем в Сиэтле 26 июня сборной Ирана будет разрешено прибыть за 2 дня до игры, заявил официальный представитель Министерства внутренней безопасности. В Брайант-парке сегодня стартовал очередной этап популярной музыкальной программы «Пианино в Брайант-парке». Ежедневно по будням на верхней террасе, расположенной между ресторанами «Брайант-парк-гриль» и «Брайант-парк-кафе», лучшие музыканты города исполняют классический рэг-тайм, страйт и традиционный нью-йоркский джаз. Концерты проходят под открытым небом с 12:30 до 14:30 и полностью бесплатны для жителей и гостей города. Организаторы также анонсировали специальные вечерние перформансы по четвергам.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
4: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
4: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
5: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
6: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
7: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
9: В эфире программа Алексея Орлова «Моя Америка».
10: Окей, я на финишной прямой, дамы и господа, но прежде чем включиться в переговоры с вами, я напомню, что спонсор программы «Моя Америка» – магазин «Оптики Vision Palace». Это дворец зрения. Я обращаюсь ко всем, кто нуждается в корректирующей оптике. Цены из-за тарифов повышаются, но у вас, дамы и господа, есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Где это сделать? Поспешите в Vision Palace, поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами. Также солнцезащитные очки с коррекцией зрения, очки поляризованы хамелеонами для водителей. И все это есть в Vision Palace. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор flexible оправ, очков хамелеонов, очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. Также, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите бесплатно пару очков для чтения. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки, профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Прекрасный выбор оправ для обладателей Медикейда. Vision Palace работает 7 дней в неделю, бьет любые цены. Вы сами можете в этом убедиться. Если побываете, 1723 Avenue U в Бруклине, это угол East 18th Street, или позвоните по телефону 718-998-8400. И помните, дамы и господа, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400. Окей. Я вас слушаю. Добрый вечер.
11: Добрый вечер, Алексей.
10: Добрый вечер.
11: Я хотел по первой части.
10: Конечно.
11: Про вот этот договор. Я что хочу сказать, что мы сейчас в очень сложной ситуации. И Трамп взялся за очень тяжелую задачу вообще-то. Ну, в смысле, как я как бы вот хочу понять, что как его мотивацию, как почему он делает именно так, а почему он не добил там Иран. Ну, потому что, видимо, не все так оказалось просто сразу в такую громадную страну, вооруженную до зубов. Это поэтому, видимо, пришлось разбить на два этапа. Придется, мне так кажется, отложить уже после выборов ноябрьских. А если эти продолжать бы эту войну полноценную, вот такую, и цены, как бы правильно, ваша оценка совершенно правильна, то, конечно, бензин бы был бы еще продолжал бы расти. И что я особенно хочу сказать, вчерашняя новость, вчерашнее событие, сегодняшнюю эту новость сообщили, что и это очень плохая новость. В Нью-Йорке демократы, у них были первичные выборы, и на этих первичных выборах оказались сокрушительную победу, получили вот эти леваки. И это очень плохой сигнал. То есть молодежь, это вот новое подрастающее поколение, оно отморожено, оно совершенно лишено бойцовских качеств, они не хотят работать, чему-то учиться, они хотят просто иметь фан. Поэтому такие будут голосовать за леваков. Вот что усугубляет нашу позицию. И, видимо, Трамп это понимает, что нужно перестраховаться немножко, потому что в случае, если мы проиграем, то ему не дадут ничего делать. Вы об этом говорили. Ему будут импичмент каждый месяц объявлять. А и к тому же в 2028 году, видимо, тоже, если придет Камала новая или кто-то такая же идиотка, как она, то все это дело накроется, и все пойдет медным тазом, и все повернется вспять. Единственное, что мы сделали, мы уничтожили ядерное оружие Ирана, способность создавать эту, откинули его хотя бы лет на 5. И то, что если они этот уран начнут копать, там добывать, мы это все с воздуха наблюдаем, со спутников, и мы можем ударить, как бы тут еще это все, мы еще, как говорится, что-то мы выиграли.
10: Окей.
11: Спасибо, окей. Что дали вот немного времени, обычно не даете. Всего хорошего.
10: Спасибо. Значит, вы затронули две темы. Значит, тема первая, связанная с Ираном, я считаю, это мое мнение, было ошибкой просто-напросто прерывать войну и вступать в переговоры, потому что вступать в переговоры с этим режимом – это абсолютно безнадежное дело. Ни к чему эти переговоры абсолютно не приведут. А нужно было просто рушить абсолютно все мосты, все, что связано с электричеством, посадить эту страну в темноту. Естественно, мы услышим сразу же претензии будут такого рода. Но погибнут мирные люди, женщины, дети, старики, так поступать нельзя. Нет, так поступать не только нельзя, так нужно было поступить. Если мы, например, вспомним, легко вспомнить, мы это знаем, скажем, нацистскую Германию, то когда были ковровые бомбардировки Гамбурга, Кёльна, Берлина, Дрездена, то союзников абсолютно не волновало, сколько погибнет мирных людей. Значит, нужно было эту идею национал-социализма скинуть, опрокинуть. Поэтому я считаю, что была допущена ошибка в том, что прекратилась военная операция, начались переговоры, которые, на мой взгляд, да не только на мой взгляд, они ни к чему вообще не приведут. Теперь я затрагиваю вашу вторую тему. Коротко, тему то, что произошло вчера на первичных выборах в Нью-Йорке. Окей, Нью-Йорк становится левым, но есть знаменитая мудрость, которую мы знали, когда еще находились в Советском Союзе. Нью-Йорк – это не Америка, Америка – это не Нью-Йорк. Окей, да, сейчас в Америке молодые люди, они воспитаны в соответствующих школах, в соответствующих университетах, они голосуют за социализм, но это совершенно не значит, что за социализм будет голосовать вся страна. Ваша третья посылка, она нуждается в комментарии. Значит, я никогда не говорил, более того, я просто не согласен с такой мотивацией, что если вдруг промежуточные выборы завершатся поражением республиканской партии, то значит Трампу ничего не дадут сделать. Ну, во-первых, мое мнение, значит, цены на бензин, это я так считаю, большого значения в промежуточных выборах не имеют. Мы с вами прекрасно знаем историю, я готов эту историю повторить, что на промежуточных выборах побеждает оппозиционная партия, оппозиционная. После войны, после Второй мировой войны, лишь на двух промежуточных выборах правящая партия, то есть партия президента, не потерпела поражения. Это произошло в 1998 году при Клинтоне и в 2002 году при Джордже Буше сыне. Во всех остальных промежуточных выборах правящая партия терпела поражения. Особенно сокрушительные поражения были в 1994 году, когда партия Клинтон был в Белом доме, и демократическая партия была полностью разбита, и республиканцы выиграли обе палаты, и палату представителей, и сенат. И то же самое произошло в 2010 году, когда Обама был в Белом доме. 2010 год, промежуточные выборы закончились громадным поражением демократической партии, и республиканцы получили большинство в палате представителей, в сенате. Но мы должны с вами знать, что исполнительная власть, президент, может делать очень и очень многое без всякого одобрения Конгресса. Я приведу примеры, с которых я... Ну, они лежат на поверхности, примеры Обамы. После 2010 года, то есть поражения на промежуточных выборах, Обама спокойно подписал Парижские соглашения, Обама спокойно подписал ядерную сделку с Ираном. Возможности исполнительной власти президента фантастические. Ну да, они организуют импичмент Трампа. Ну и что? Ну и к чему абсолютно этот импичмент не приведет? Мы с вами знаем историю. Президенты подвергались импичменту. Эндрю Джонсон был подвергнут импичменту. Клинтон был подвергнут импичменту. Трамп был подвергнут импичменту. Все они оставались в Белом доме, поэтому это импичмент ровным счетом ничего не значит. Трамп сможет проводить особенно внешнюю политику так, как он считает нужным, не нужно расстраиваться. Добрый вечер, я вас слушаю.
12: Добрый вечер.
10: Я вас слушаю.
12: Здравствуйте, Алексей. Это Игорь.
10: Здравствуйте.
12: Я полностью с вами согласен и поддерживаю вас вот по этим двум ответам, что вы ответили. Первое, что надо было продолжать бомбить всю инфраструктуру, мосты, тоннели, электростанции, запустить их в каменный век, как Трамп обещал. Большая ошибка была, что он остановил это. Я полностью с вами согласен. Второе, по второму вопросу, опять-таки, я тоже с вами согласен, что скорее всего, демократы выиграют Конгресс, ну, или хотя бы Нижнюю Палату, но посмотрим, как что будет. И действительно, история подсказывает, что когда на следующий год всегда проигрывает эта партия. А у меня два вопроса попутно есть к этому. Первый вопрос. Ваше мнение о выборы не за горами, президентские выборы, и как ваше мнение, кого республиканцы должны выставить на президента и на вице-президента, и демократы тоже, кого могут выставить? Это первый вопрос. Второй вопрос. В этом году у нас губернаторские выборы. Как вы считаете, с нашей country Блакман, сможет ли он победить эту Катьку как Сокол или нет? Вот два вопроса.
10: Спасибо большое. Я сразу же отвечу на второй вопрос. Я пессимист в отношении выборов губернатора, потому что решающую роль на выборах в штате Нью-Йорк играет город Нью-Йорк. Город Нью-Йорк. Он имеет гораздо больше, наверное, голосов, чем все остальное вместе взятое. Значит, поскольку Нью-Йорк абсолютно полевел, мне трудно представить, чтобы республиканец смог одержать победу во всем штате. Я хотел бы ошибиться, но мое ну, скажем так, то, что я люблю делать прогнозы, у меня прогноз пессимистический в отношении Нью-Йорка. Пессимистический. Кстати, выборы, которые местные выборы, ну, местные праймерис, которые прошли вчера, но они показали, что из себя представляют демократы в Нью-Йорке. И, естественно, вся эта молодежь, левая молодежь, она, естественно, поддержит губернаторшу демократа. Теперь, что касается вашего вопроса о выборах 2028 года. С одной стороны, ну, как бы, рано об этом говорить. С другой стороны, никогда говорить не рано. Значит, если полагаться на опросы общественного мнения, опять-таки, у нас нет другого инструмента, кроме как опросы общественного мнения. Мы можем к опросам общественного мнения относиться плохо, считать, что там чуть ли не вранье, что все подстраивается, окей. Но у нас других вариантов нет. Значит, я сразу же начну с демократической партии. По опросам, которые проводят демократы, сегодня лидирует среди всех демократов Камала Харрис. Верим мы в это или не верим, но она лидирует. Опять-таки, сегодня только июнь 26 года. Что произойдет в 28 году, сказать сложно. Но она сегодня лидирует. Ньюсом, о котором говорится гораздо, очень много говорится, это губернатор Калифорнии, он по опросам идет на втором месте. На третьем месте по опросам идет бывший министр у Байдена, министр транспорта Будуджич, опять-таки удивительно, но да. И на четвертом месте идет нью-йоркская комсомолка Окасия Кортес. Это опросы сегодняшнего дня. Что произойдет? Ну, во всяком случае, я полагаю, что борьба за право стать кандидатом демократической партии будет достаточно острый. Кстати, я должен сказать, что Чак Шумер, это сенатор, нью-йоркский сенатор, это лидер меньшинства, сегодня меньшинства, лидер демократов в Сенате, он молится всем богам, наверное, любым, еврейским, христианским, мусульманским, чтобы Окасия Кортес включилась в борьбу за право стать президентом Соединенных Штатов. Потому что ему ждут выборы в Сенат. И если Окасия Кортес, нью-йоркская комсомолка, решит не испытывать свою волю в президентских выборах, а решит противостоять Шумеру в праймерис, демократических праймерис в Нью-Йорке, то Шумера ждет разгром, какому подверглись вчера все традиционные демократы. Вот так. Это у нас демократическая партия. Что касается республиканской партии, то, ориентируясь на сегодняшние дни, никаких опросов больших не проводится. Но, судя по всему, отталкиваясь от сегодняшнего дня, кандидатом республиканской партии станет нынешний вице-президент Венс, и он возьмет себе напарники нынешнего государственного секретаря и бывшего сенатора Марка Рубе. Опять-таки, я сошлюсь, дамы и господа, но историю. Я люблю оперировать историческими фактами. Значит, история показывает, что вице-президенты, как правило, не побеждают в президентских выборах. Значит, во всем прошлом столетии и в предыдущем, и в 19 веке был лишь один случай, когда вице-президент стал президентом с первого же захода. Это Джордж Буш отец. Он был вице-президентом у Рональда Рейгана, и в 1988 году он выиграл президентские выборы. Конечно, став первым вице-президентом, который сразу же из вице-президентского кресла пересел в кресло президентское. Я помню прекрасно эти выборы, я тогда уже голосовал, первый раз я голосовал еще в 1984 году. Эти выборы назвали победой Рональда Рейгана в третьем сроке. Третий срок. Вот если бы Рональд Рейган баллотировался – он не мог был

0: 1968 году он стал, выиграл президентские выборы. Но опять-таки это уже были выборы со второго захода. Теперь, да, когда он уже не был вице-президентом. Теперь мое мнение, если вы спросите мое мнение, опять-таки, мнение сегодняшнего дня. В политике все возможно. В политике многое меняется. Тем, кому мы симпатизируем сегодня, завтра мы можем уже не симпатизировать. Ну и наоборот, сегодня мы... Человек не пользуется нашей симпатией в той или иной степени. Но со временем мы пересматриваем свое к нему отношение. Значит, если бы вы спросили меня, кого бы я хотел видеть кандидатом республиканской партии, не Джей Си Венса, а Марко Рубио. И я вам отвечу, почему. Мне это объяснить очень и очень просто. Венс, он изоляционист. То, что Венс изоляционист, мы это с вами прекрасно знаем. Когда Венс баллотировался в Сенат, он был сенатором, мы с вами знаем, от штата Огайо. Когда он баллотировался в Сенат, он, его избирательная кампания была очень проста. Никакой помощи Украине. Не потому, что он поддерживал Путина. Нет, ни в коем случае он Путина не поддерживал. Он просто считал, что Соединенным Штатам незачем вмешиваться в какую-то войну, которая происходит в Европе. И он просто, это была его программа, внешнеполитическая программа. Теперь, если мы посмотрим на позицию Венса в сегодняшнем конфликте в Соединенных Штатах с Ираном, то он как раз и принадлежит к той группе политиков, республиканцев, которые считают, что нафиг нам вообще воевать, когда можно сесть за стол переговоров и за столом переговоров обо всем договориться. В этом отношении Марко Рубио совершенно другой политик. Во-первых, Марко Рубио выступает за военное решение вопроса. Вы скажете, а почему он об этом не заявляет открыто в интервью? Очень просто. Марко Рубио совершенно прав. Он государственный секретарь. Государственный секретарь не проводит свою собственную политику. Государственный секретарь поддерживает политику президента. Поскольку политика президента Трампа официально сегодня добиваться успеха путем переговоров, то Рубио считает, он должен по обязанности поддерживать политику президента. Что же касается российско-украинской войны, то он открыто на всех форумах, во всех интервью говорит, Соединенные Штаты поддерживают Украину, Соединенные Штаты против путинской России, и Рубио за то, чтобы Соединенные Штаты вооружали Украину оружием, которое могло бы нанести еще больше вред путинскому режиму. Вот такие, дамы и господа, такие у меня короткие-короткие комментарии. Я, кстати, должен сказать, с одной стороны, я жалею, что было всего два звонка. Мне бы хотелось, чтобы желающих со мной побеседовать было больше. С другой стороны, поскольку было два звонка, у меня появилась возможность ответить на какие-то вопросы, о чем-то рассказать, о чем я не мог бы рассказать, если бы была двусторонняя связь. Дамы и господа, у меня пожелание вам всегда обычное. Ну, во-первых, я благодарю Пашу, моего звукорежиссера Пашу Клина за помощь в моей передаче. А вам, дамы и господа, пожелание у меня обычное. Продолжайте слушать Дэвисон Радио, будьте здоровы. Ну, а к любителям спорта я обращаюсь с пожеланием. Завтра Соединенные Штаты играют последний матч группового турнира с Турцией, и мы будем вместе с футболистами петь замечательный американский гимн, а потом будем болеть за нашу команду. Всего хорошего, дамы и господа. Будьте здоровы.
1: Моя Америка.
2: Дэвисон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонарова.

0: Ставропольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире «Ари Каган», в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
1: Так,

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Спонсор часа.
3: Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage. Более 20 лет Игорь Нобл помогает с кредитами на покупку или рефинансирование недвижимости в штатах Нью-Йорк, Нью-Джерси, Флорида и Пенсильвания. Позвоните 917-397-3000 и вы узнаете о льготах на получение кредитов для тех, кто впервые покупает недвижимость, а также как закрыть сделку на вашу покупку в течение 21 дня с проверкой или без проверки доходов. 917-397-3000.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Павел Куклин, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. Сенат предпринял жесткий шаг в отношении администрации Белого дома. 50 голосами против 48 законодатели одобрили резолюцию о военных полномочиях, предписывающую Трампу прекратить любые боевые действия против Ирана, если на то не будет получено прямое разрешение Конгресса. К демократам присоединились четверо республиканцев: Билл Кэссиди, Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски и Рэнд Пол. Резолюция носит скорее символический характер, поскольку между Вашингтоном и Тегераном уже действует временное мирное соглашение. Однако эксперты называют это самым сильным консолидированным сигналом капиталистского холма против войны. В Маскате, столице Омана, состоялись прямые межгосударственные консультации. Султан Хайсам бен Тарик аль-Саид принял иранскую делегацию во главе со спикером парламента Мохаммадом Багиром Галибафом и министром иностранных дел Аббасом Аракчи. По итогам встречи объявлено о создании постоянной совместной рабочей группы, которая займется выработкой новых правил судоходства и безопасности в Ормузском проливе. Премьер-министр Пакистана сделал жесткое заявление относительно региональной безопасности. В своем выступлении он подчеркнул, что вопрос о баллистических ракетах Ирана никогда не стоял на повестке дня. В ходе недавних консультаций Пакистана с представителями Соединенных Штатов, подтвердив суверенное право государств региона на оборонные программы. Социологическая служба Associated Press опубликовала масштабный опрос общественного мнения, приуроченный к подготовке празднования 250-летия независимости США. 7 из 10 американцев считают, что страна в значительной степени достигла идеалов, заложенных отцами-основателями. Однако внутриполитический раскол сохраняется. Около 40% опрошенных сторонников Демпартии и около трети молодых людей в возрасте до 30 лет заявляют, что испытывают противоречивые чувства на фоне масштабных трат на реконструкцию национальной аллеи в Вашингтоне, включая установку гигантского колеса обозрения и перекраску зеркального пула мемориала Линкольна. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран отрицает, что согласился допустить инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам. Суд в Техасе приговорил 8 активистов Антифа за нападение на иммиграционный центр. В нацразведке начались массовые сокращения. Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но на условиях, которые он уже выдвигал. Губернатор Кэти Хокул объявила о создании комитета для оценки возможности проведения зимней Олимпийских игр 42-го года в Нью-Йорке и Лейк-Плэсиде. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 66%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрет диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрет диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрет диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
9: Мелодии украинской души. Авторская музыкальная передача Александра Федоренко об украинской песне и не только. Слушайте каждую пятницу с 8 вечера на волне 620 AM Дэвидсон Радио. А также нас можно слушать через интернет на сайте davidsonradio.com и на телефоне через мобильное приложение Дэвидсон Радио. А свои пожелания и предложения присылайте по адресу promusicnyc@gmail.com. promusicnyc@gmail.com.

0: о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Первый раунд переговоров США и Ирана по окончательному завершению войны прошел в минувшие выходные в Швейцарии. Стороны договорились о дорожной карте к финальной сделке в течение 60 дней. Старт переговора вышел напряженным. Тегеран возмутили угрозы Трампа, который пообещал, цитата, «ударить по Ирану еще сильнее, чем ранее». В телефонном интервью Fox News президент пошел еще дальше, предупредив, если Иран закроет Ормузский пролив, США разнесут его в клочья. Это цитата. Сам пролив остается камнем преткновения. Иран в выходные вновь заявил о его закрытии в ответ на израильские удары по Ливану. Тогда как американские военные настаивают, что судоходство продолжается, и якобы Иран не контролирует Ормузский пролив. Среди достигнутых договоренностей – размораживание 12 миллиардов долларов иранских активов, а также создание совместной ячейки по предотвращению конфликтов, через которую США и Иран будут вместе обеспечивать территориальную целостность Ливана. Сейчас ко мне присоединяется политолог и издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков. Илья, приветствую вас в эфире.
1: Приветствую вас и наших зрителей.
0: Прежде чем мы пройдем дальше, я хочу напомнить, чем закончился наш разговор на прошлой неделе. Внимание.
1: Well, я не знаю, кто проиграл, потому что вы не знаете, на какие карты играете.
0: Нет, тогда кто-то проиграл, получается, я знаю.
1: Всегда кто-то проиграет.
0: Хорошо, очень хорошо. Я надеюсь, что вы будете на той же позиции на следующей неделе. Итак, Илья, хочу начать с вопроса, кто же все-таки проиграл?
1: Гонка продолжается. Очень продолжается. И каждый день вставать утром и смотреть, кто сегодня выиграл, а кто проиграл, я бы сказал, это не ахти эффективно.
0: То есть ответа нет?
1: Ответа нет по простой причине, потому что мы знаем, что там есть нити. Насколько

0: Советского Союза с Египтом. Если вы помните все детали, все проблемы, которые там были, было очень-очень интересно.
1: Это боюсь, было... что в то время я еще даже не родился, поэтому даю вам полные, знаете, как сказать, ну, минуты нашего времени, чтобы вы нам напомнили, как это было.
0: Well, это было то, что я когда-то заметил у вас, я надеюсь, я не помню у кого, что арабы искали, ему нужен был мир Садату. Он не был таким, как Абдель-Насер. Он не был идеологом движения, панарабского движения, в главе которого должен стоять египтянин, как это было с Насером. Поэтому у него были другие ходы. И я вам сказал, кажется, вот что там были. Когда кончилась война на истощение, это было лето 70-го, и там были два случая, которые я вам говорил. Израильтяне стянули ночью модерный арабский, советский, извините мне, радар. И прямо обрезали на два куска и эликоптерами перевезли их на судно, которое ждали. И вторая вещь, это было также впервые, когда советские пилоты погибли в течение 3 минут. Израиль сбил советских пилотов на советских МИГах. И это было понятно Садату, что надо сделать что-то новое. И поэтому он вот начал делать маленькие шаги, и которые закончились его визитом в Иерусалим, где он выступил в Кнессете. Это были очень-очень интересные вещи. А вот здесь просто мы видим, что... значит, была попытка, было совершено что-то невозможное, понимаете? И это было между двумя странами, которые одна старалась также уничтожить вторую, и это ей не понесло. Если вы помните, в 1948 году молодой офицер Абдель-Насер был захвачен в плен Израилем. То у него было даже это личное, так сказать, личный ком против израильтян, который его, как молодого офицера, и поэтому он всегда старался доказать, что он все-таки хочет быть и был энное время лидером арабского мира, так сказать, и даже воевал на стороне северного Йемена, когда Йемен раскололся на просоветский и, так сказать, традиционно арабский. И была пару лет шли бои, и потом он тоже почувствовал, что это ничего не придает и ничего не приносит. Поэтому он стал быть склонен. Когда вот мы говорим о таких невероятных вещах, когда что ни есть, архивраг Израиля прилетает в Иерусалим и выступает в Кнессете, это до подписания. Ну, были, конечно, контакты, и они знали, куда они идут, обе стороны. Но все-таки, так сказать, невозможное уже происходило много раз на Ближнем Востоке и в рамках войн, и в рамках перемирия.
1: Давайте все-таки поговорим о переговорах, которые состоялись в минувшие выходные. Как вы оцениваете то, что произошло?
0: Я бы хотел заметить что-то, что не заметили никто, и это меня удивляет. Это, так сказать, трение между Соединенными Штатами и Израилем. Очень часто Трамп говорил, бросает такие вещи, если бы не я, да если бы не я, и то-то-то. Но было больше, в этот раз он пошел больше и использовал слово довольно-довольно особенное. А он сказал, если бы не я, Израиль был бы стерт с земли. Я говорю, скажу вам на английском, eviscerated. It was eviscerated. Вот это вот такое слово, если бы не я, то Израиль был бы стерт с

0: с карты Земли или со всей Земли вообще, это удивительное показывает его ментальность и его неосторожность, когда он говорит. А это я говорю много раз, хотя меня обвиняют в том, что я, так сказать, не любовник леди Четтерли, но неважно, поддерживаю слепота. Наоборот, я могу вам дать целую программу, я вам предлагал, какие ошибки он делал, и что это значит, и какова его личность. Смотрите, почему у него выходят такие вещи. Я говорил, кажется, в прошлый раз, у него нету стержня интеллектуального, аналитического. У него есть чутье. Чутье срабатывает 70-80-85%. Но опасно полагаться на чутье президента Трампа, хотя всем понятно, что здесь происходит. Он хочет и чтобы овцы были живы, и чтобы волки были сыты. А именно, он хочет перейти эту линию выборов, которые будут в ноябре каждые 2 года. И он хочет сохранить, конечно, большинство в Конгрессе и в Сенате. И вот мы и для этого ему приходится платить и танцевать такие, и делать невероятные выкрутасы. Вот что стоит за всем этим. Они впервые в истории гигант нашего мира, Соединенные Штаты и маленький микроскопический Израиль, были союзниками практически на равных. Этого не было никогда. И это вообще-то также привело к тому, что сказал словечко, который бросил вице-президент Ванц. Он сказал так между строками и словами, он сказал, не забывайте, что вы лишь только 10 миллионов. Во-первых, это ошибка, нету там 10 миллионов евреев, в Израиле есть 7,5. Но оставим это. Но тот факт, что вице-президент, который находится всего лишь от, как говорится, от сердцебиения стать президентом, сказал такое слово в такие, так сказать, электризированные времена. Он все-таки адвокат, он занимался, так сказать, практическими аспектами, где слова не бросают просто так. Так же, как он напал на Зеленского тогда. Понимаете, это было, хотя, может быть, подготовлено, а может быть и нет. Но он бросился на него, да как ты, да что ты, ты что, не уважаешь нашего президента? Это было банально и стыдно. Поэтому вот это произошло, потому что есть эта атмосфера, где Соединенные Штаты должны как-то перейти на канате с одного стула на другой, а именно после выборов. И вот это понимают они, иранцы, отлично. Они отлично все это знают и понимают. И поэтому они, да, втягивают Израиль, Южный Ливан и Хизбаллу, которая была отмечена в Организации Объединенных Наций как террористическая организация. И все-таки это как-то принимается в какой-то мере до какого-то уровня президентом и вице-президентом Соединенных Штатов, лишь бы дойти до там, я не помню, какого ноября будет, неужели 7-го, как было в прошлый раз.
1: Как вы считаете, что случится в ноябре?
0: Да, конечно.
1: Да, как вы считаете, что случится?
0: Как я считаю, опять-таки, слушайте, я перешел от питья кофе серьезно и пью чай, поэтому гадать я не буду. У меня даже нету вот этого кофейного, знаете, когда перевертывают чашку и там на этом немножко жидком кофе начинают думать и говорить об итогах того или сего. Я не могу сказать, я знаю одно, что он будет он не пойдет в лобовую, хотя он сказал, что только одно нарушение, и он пойдет в лобовую опять против Ирана. Хотя...
1: О, Дональд Трамп, он уже столько раз говорил, 37 раз говорил о победе над Ираном, поэтому говорить о том, сколько раз он угрожал, это даже смешно.
0: Это 38, но кто считает?
1: Журналисты считают, да, журналисты.
0: Хотя они ошиблись, это было 38, да.
1: Ну, хорошо. Что касается Нетаньяху, вот вы говорите о ноябрьских выборах в Соединенных Штатах, здесь я с вами согласен, но у Нетаньяху выборы на неделю раньше, и выглядит так, что в них он может серьезно пострадать. Как вы считаете, насколько
0: статистику?
1: Да,
0: есть несколько... Я не подготовился, но я слежу каждый день, я вижу 2-3 программы с Израиля, на иврите, тут я вам хочу сказать, что, значит, там есть каковы проценты коалиции, нынешней коалиции, да, каковы будут результаты, потом каковы будут, скажем, кто будет премьером, и потом, насколько личность Нетаньяху, она доминирующая сегодня в израильской политике. То я вам отвечаю на эти все три вопроса по памяти, хотя... У меня это записано в моем айфоне, через который я передаю вам. Где-то повышение по всем трем этим параметрам, я вам скажу, было повышение в сравнении с прошлыми выборами. То сказать, что он... Есть там проблема. Есть сегодня это бывший генерал. Да, он не за... У него нет каких грязных афер или что-то такое. Я должен проверить, насколько он поддерживал капланистов и особенно отказников, так называемых израильских отказников, которые сказали, военные, главным образом военно-воздушные силы. И там были люди, которые были замешаны в это. И более того, ведь эликоптеры поднялись в воздух, долететь туда из базы эликоптеров 20 минут. Они появились 8 часов спустя. Даже если бы они могли остановить эту резню и остановить тех, которые брали в плен, понимаете, членов кибуцов этих, которые были, как вы знаете, и все уже знают это, были лояльными социалистами, были и остались, это их право, но доверяли до того, что откуда они все знали. Эти хамасовцы работали у них, понимаете? И они должны были получить место работы, решалось не Израилем, а именно Хамасом. И если тот, который, скажем, возвращался и сказал, я ничего не знаю, моя хата с краю, его бы не послали бы в следующий раз, то вот эта лакомка, что они приходили к границу, работали в домах, знали, где прячут ключи, знали название кошек и собак, знали все, знали, где находится этот специальный комната специальная, знаете, которую закрывают изнутри, это было убежище такое. И все равно они сделали резню. Это вот что. Это не просто, если бы они стреляли бы только на дистанции, они прямо сотворили резню. Я хотел бы вернуться к нашим временам, что сказал Трамп, что он, если бы не он, стерли бы. Почему никто не думает? Скажем, 100 ракет упали на Тель-Авив. Скажем, не было Трампа, Израиль посылает 100 ракет одновременно, и это всегда они, персы, всегда говорили, что Израиль – это вообще тема одной бомбы, и все там разрушено. Скажем, а что бы сделал бы Израиль, имея ядерное оружие? Почему вот никто не говорит о подобном? Хотя на эту тему была давным-давно, где-то 30 лет тому назад, книга «Опция Гидеона». Вы знаете, кто такой в Библии Гидеон, которого была, ну, девушка, а потом и супруга его, палестинка, но это были другие палестинцы, они были полугреками. И там опция, что вот Израиль проигрывает, и последнее, что у него остается, это разрушить Асуанскую плотину и стереть Египет весь, прямо громадная война, волна, которая... Более того, в прошлом году, в конце 25-го года, была интересная книга, называется... Это было... Она писалась давным-давно, он профессиональный писатель, ответственный. И она вообще-то была написана давным-давно, но то, что произошло в июне 28-го, кажется, или 25-го июня 25-го года, он написал последние 2-3 главы, это называется «Israel Strikes Iran», а именно «Израиль бьет по Ирану». Это было до той второй волны, когда было 28 февраля 26 года. И эта опция, о ней не говорят вообще-то. Никто никогда. Единственный раз был разговор, это в 1973 году, когда они сказали, первые его дни, это было ужас, что происходило в Израиле. И они думали, и был вопрос, и Гольда Мейер тогда была премьером, она сказала, нет, мы не будем пользоваться, потому что мы сказали, мы не будем первыми, которые используют ядерное оружие на Ближнем Востоке. Это вот эта ментальность и стратегия. Мы не будем первыми, но когда все висит на волоске, то я думаю, уже о первенстве разговоров не будет. Здесь будет прямо остановить врага, явного врага, который сжигает 47 лет уже флаг Америки и Израиля, понимаете? И Израиль маленькая пешка просто, она как в горле стоит. Они хотят влиять как можно больше и по идеологическим, и по психологическим, и по религиозным параметрам, потому что они, их вера, как вы знаете, он был прямой, это был прямой отпрыск Мухаммеда, а не какой-то дальний родственник, на котором основаны сунни, и, ну, мусульмане-сунниты.
1: Илья, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог, издатель, руководитель издательства «Либерти» Илья Левков.
2: Дэвидсон Радио.
3: Слушать подано.
4: Новости на Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. В Палате представителей начинаются открытые слушания Комитета по финансовым услугам под председательством конгрессмена Зака Нана. Главная тема сессии – будущие платежи, стимулирование инноваций и справедливые рынки. Законодатели планируют детально разобрать механизмы, с помощью которых международные финансовые сети используются теневыми структурами, включая латиноамериканские наркокартели для отмывания средств через американские банки. Китайский гигант электронной коммерции Alibaba Group подал официальный судебный иск против Министерства войны. Руководство компании требует исключить ее из черного списка фирм, якобы поддерживающих Народно-освободительную армию Китая. В исковом заявлении юристы Alibaba утверждают, что Пентагон внес компанию в стоп-лист без предоставления каких-либо юридически значимых доказательств. Израиль осуществлял приобретение и контрабандный ввоз в Иран терминалов Starlink для передачи организаторам антиправительственных правительственных акций, но правительство Нетаньяху не стало продолжать эту практику. С таким утверждением выступил на конференции в Иерусалиме бывший премьер-министр еврейского государства Нафтали Беннет. Высказывание бывшего премьер-министра цитирует газета «Иерусалим-Пост». Венгрия вновь притормозила переговоры Украины и Молдавии с ЕС о приеме в сообщество, отказавшись поддержать открытие новых переговорных кластеров в июле, на чем настаивали Киев и Еврокомиссия. Об этом сообщает европейское издание «Политика».
5: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Новости,
1: аналитические передачи,
0: репортажи, мнения экспертов
1: и прямые включения из горячих точек со всего света.
0: Все это RTN.
1: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
0: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
1: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 27 86. 1 800 222 27 86.
0: RTN. Смотрите лучше.
2: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
2: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
2: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Дэвидсон Радио. Это мое радио.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Ари Каган. Я сегодня хотел бы вам рассказать об итогах выборов, которые прошли вчера в городе Нью-Йорке. Это были очень важные выборы. Это были первичные партийные выборы. В основном это были первичные выборы внутри демократической партии, за редким исключением в ряде районов. В подавляющем большинстве речь шла о соревновании между действующими политиками-демократами и их социалистическими оппонентами. Причем несколько из этих социалистических оппонентов поддержал наш мэр города Захран Мамдани, тоже социалист. И условия для того, чтобы получить его поддержку, были простые. Для того, чтобы получить поддержку Захрана Мамдани, кандидаты от Демократической партии вчера в Конгресс США и на другие должности должны были быть ярыми антисемитами, ненавидеть государство Израиль, возмущаться крупными бизнесами, говорить, что нужно как можно больше грабить богатых и облагать их как можно большими налогами. Нужно было ненавидеть полицию и говорить о том, что нам не нужны правоохранительные органы, что нам не нужны тюрьмы, что нужно всех преступников побыстрее отпустить на свободу, а если кого-то арестовали, тоже быстрее отпустить, даже если они совершили страшные, серьезные, насильственные преступления. Нужно возражать и возмущаться любыми депортациями нелегальных иммигрантов, которые совершили насильственные преступления, то есть даже не разграничивая, если человек совершил насильственное преступление, и это нелегальный иммигрант, тоже его ни в коем случае нельзя депортировать, по мнению этих социалистов. Нужно обязательно, чтобы границы Америки были нараспашку, ну и обязательно нужно ненавидеть государство Израиль, ни в коем случае не возмущаться растущей волной антисемитизма. И вот такие вот кандидаты получили поддержку мэра Нью-Йорка Захрана Мамдани на вчерашних выборах. Самое интересное, что в четырех важнейших гонках в Конгресс США на демократических первичных выборах именно такие кандидаты и победили. Именно такие вот в четырех гонках, очень важных, за которыми следила вся страна, речь шла о демократических первичных выборах в Конгресс США, такие вот кандидаты-социалисты и победили. В одном случае женщина, которая баллотировалась в районе Вашингтон-Хайтс в Манхэттене против действующего конгрессмена-демократа, левого демократа Адриана Эспаята, испаноязычного конгрессмена-демократа от Вашингтон-Хайтс в Манхэттене. Так вот, его оппонентка сказала, что она не только ненавидит Израиль, не только ненавидит полицию, не только хочет запретить финансирование ICE, Федеральной иммиграционной службы, не только то, что она ненавидит Израиль, но она еще также заявила, что нам не нужно финансировать американскую армию, милитари. Он сказал, что нужно резко сокращать расходы на американскую армию, потому что очень большая, дескать, американская армия, и неправильно она себя ведет в мире. Она еще ненавидит Америку ко всему. Иными словами, вот такая кандидатка вчера тоже победила, ее поддерживал Захран Мамдани, и она выиграла у Адриана Эспаята 4% на демократических первичных выборах. Во всех округах Конгресса, о которых я говорю, демократов примерно в 5 раз больше, чем республиканцев. Поэтому шансы республиканских кандидатов в этих гонках очень призрачные. Конечно, я надеюсь, что многие из вас проголосуют за республиканцев в ноябре этого года. Но я говорю про такие округа Конгресса, где демократов где-то в 5, иногда в 6 раз больше, чем республиканцев. Так вот, я уже рассказал про Вашингтон-Хайтс, где победила кандидатка, не помню ее сейчас имя и фамилию, которая сказала, что деньги на полицию не надо выделять, деньги на американскую армию не надо выделять, депортировать вообще никого не нужно, вообще никого. У нее спрашивали, ну а если человек кого-то убил, изнасиловал, зарезал, и нелегально в Америке, тоже не нужно депортировать? Тоже не нужно. Она сказала, я не верю в депортации вообще, она заявила. Ну и, конечно, все эти кандидаты, поддержанные мэром, клялись, что они сделают все возможное, чтобы ни одного цента из американской казны не доставалось государству Израиль, и чтобы государство Израиль вообще не могло себя защищать, например, не давать денег из американской казны на программу «Железный купол», которая позволяет Израилю сбивать ракеты, которые летят на территорию Израиля от Хамаса, Хизбаллы, Хутси или Тирана. Даже на это не хотят наши новые демократические социалисты выделять ни одного цента. Причем эти деньги выделяются американским военным компаниям на контракты, и все создается здесь, и потом передается Израилю. Но даже на это они не хотят выделять денег, хотят, чтобы побольше убивали евреев в Израиле. Победил также Брэд Ландер, бывший ревизор города Нью-Йорка, который всю кампанию обвинял конгрессмена-демократа Дэна Гольдмана в том, что тот продался еврейскому лобби в Америке. То есть у нас сегодня вообще чистой воды такой дремучий антисемитизм в демократической партии, где евреев обвиняют в создании очень такого темного еврейского лобби. Сам мэр Мамдани недавно заявил, что вот в Америке главная проблема – это монстры из American Israel Public Affairs Committee, комитета Американо-Израильского комитета общественных связей, который занимается, как он сказал, dark money, темными деньгами. При этом мэр Мамдани ни слова ни разу нигде не сказал, что в Америке существуют десятки комитетов политических действий, которые поддерживают разные государства, скажем, Китай, например, Пакистан и так далее. Официально существуют, зарегистрированы. Или, скажем, Arab American Public Affairs Committee в Мичигане существует, поддерживает не только арабскую общину, но и арабские государства официально и публично. Вот про них, конечно, Мамдани ничего ни разу не сказал. Я сказал только, что вот евреи с темными деньгами хотят все контролировать в Америке, и они, дескать, монстры, от них все беды в Соединенных Штатах Америки. И теперь следующая гонка, которая тоже была очень интересная в Бруклине. На место конгрессвумы Нидии Веласкес выдвигался президент Бруклина. Его зовут Антонио Реноза. И хотя он очень-очень левый, или, как сейчас говорят, прогрессив, да, хотя это неправда, они все регрессивные, эти кандидаты. Были все уверены, что он выиграет. Он президент Бруклина, его поддержала Нидия Веласкес, действующая конгрессвумен, которая уходит на пенсию. Его поддержали ряд депутатов горсовета, но и он тоже проиграл своей социалистической оппонентке. Вчера во всех важнейших гонках победили социалисты, поддержанные мэром Мамдани. В четырех основных гонках в Конгресс США победили социалисты, я уже сказал, которые ненавидят Израиль, не выступают против антисемитизма, ненавидят полицию, американскую армию, да и Америку, на мой взгляд, тоже не любят, мягко выражаясь, выступают против бизнеса, говорят, что главная задача американской мечты – это не работать, зарабатывать деньги, добиваться успеха своими силами, а главная забота, чтобы вот в Америке они хотят, чтобы все повышения по работе, все назначения и так далее, наверное, на работу были по признаку цвета кожи, национальности, религии, сексуальной ориентации. Это то, за что настаивает наш мэр тоже. Он даже создал отдел специальный в мэрии и должность такую Chief Equity Officer, чтобы следить за тем, чтобы вот компании частные и городские агентства нанимали на работу только по признаку цвета кожи, пола, сексуальной ориентации, религии и так далее, но никоим образом не по заслугам, не по деловым профессиональным качествам людей, нью-йоркцев. Также очень важно заметить, что вчера Дэвид Зенрадио сыграла большую роль в двух гонках. Я думаю, вы слышали по Дэвид Зенрадио рекламу кандидата в ассамблею штата Нью-Йорк Песаха Асима. Он выдвигался в ассамблею штата Нью-Йорк от районов Роковой Бич и Фараковой. И вот он там победил с преимуществом в 1000 голосов. И он уже выразил благодарность русскоязычным жителям района Фараковы и слушателям Дэвид Зенрадио за поддержку. Он победил с преимуществом в 1000 голосов. Его зовут Песах Асина. И он кандидатом стал от демократической партии в ассамблею штата Нью-Йорк. Очень оторвался от других своих оппонентов. Я хорошо знаком с Песахом Асиной, потому что он работает в горсовете Нью-Йорка помощником спикера по связям с русскоязычной, по связям, извините, с еврейской общиной. И я с Песахом Асиной встречался не только в Сити-Холле, но и в Израиле тоже. Он туда много раз ездил. Большой сторонник государства Израиль и чудесный человек. В общем, тоже большой сторонник полиции, хотя в данном случае он член демократической партии, но является консервативным демократом, победил в том числе и при поддержке слушателей Дэвид Зенрадио. И еще одна гонка, тут голоса пересчитываются, это сенатский округ номер 22 в Бруклине между двумя кандидатами от республиканской партии. Были вот редкие случаи, были республиканские первичные выборы в Южном Бруклине. Это районы Боро-Парк, Мидвуд, Грейвсенд и Шипсет-Бэй. В этой гонке разница сейчас в 5 голосов между Бернардом Вайсельбергом и Калманом и Нахманом Колером. На данный момент Бернард Вайсельберг проигрывает 5 голосов Нахману Колеру, но там еще 1.5% голосов не подсчитаны. И еще 38 бюллетеней для досрочного голосования. Сегодня идет пересчет в Board of Elections, в городской избирательной комиссии. Это займет еще несколько дней. Но даже эта история показывает две вещи. Первое, как важно и рекламироваться на Дэвид Зенрадио, и обращаться к слушателям Дэвид Зенрадио. Потому что когда гонка начиналась, все считали, что Бернард Вайсельберг никаких шансов не имеет. А вот он сейчас отстает только на 5 голосов. И второе показывает, как важен каждый голос. Когда разница в 5 голосов, ясно, что каждый голос имеет значение. В данном случае были голоса республиканцев Шипсетбея, Мидвуда, Грейсенда и Бора Парка. Поэтому, во-первых, огромное спасибо всем, кто вчера голосовал. Республиканцы или демократы, очень благодарен всем, кто проголосовал. И еще раз, в ноябре этого года опять будет голосование, будут всеобщие выборы. Каждый голос, как вы уже поняли, я только что привел вам пример, имеет огромное значение. И я все же надеюсь, что во многих округах республиканские кандидаты в Нью-Йорке смогут победить, когда, особенно когда речь идет о такой вот социалистической волне кандидатов, которые ненавидят, на мой взгляд, Америку. Потому что как можно любить Америку, ненавидеть американскую армию? Как можно любить Нью-Йорк, ненавидеть нью-йоркскую полицию? Как можно любить американскую мечту и выступать против бизнеса, против работающих людей, против состоятельных людей? Вместо того, чтобы добиваться, чтобы в Америке было больше состоятельных людей, чтобы бедные люди становились средним классом, а средний класс становились богатыми людьми, социалисты требуют наоборот, чтобы богатые люди были средним классом, средние классы были бедными, чтобы все были одинаково бедными. Мы все это уже проходили. Я всегда говорил, даже в горсовете Нью-Йорка, когда был один раз, там были слушания, я хорошо помню, когда тогдашний социалист, антисемит, депутат горсовета, то есть Нью-Йорка тогдашний, Чарльз Барон, сказал, что вот только социализм нам поможет, только социализм нас спасет. И я ему ответил публично в горсовете, сказал, что господин Чарльз Барон, а почему тогда мы не видим больших волн миграции из Америки в Северную Корею, на Кубу, в Венесуэлу, в другие социалистические государства, коммунистические, а видим совсем наоборот. Толпы иммигрантов из коммунистических

0: смысл американской мечты, а не по какому-то другому критерию, который хотят нам навязать социалисты. Огромное вам спасибо за то, что вы голосовали. Хочу вам пожелать только здоровья, благополучия. И надеюсь, что 3 ноября вы обязательно проголосуете на выборах в Нью-Йорке. С вами был Ари Каган.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.

слушай старое. Луна, луна, наполетана. Слушай новое. Слушай лучшее. Our honeymoon is over, and the best days of our love. На Дэвидсон радио.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Тут Наталья Быстрицкая. Empire State Building Нью-Йорка объявила о продаже билетов на специальную программу в честь Дня независимости 4 июля. Гости смогут посмотреть салют «Мейсис» с обзорной площадки небоскреба. Перед салютом на 80-м этаже устроят вечеринку с музыкой, едой и напитками. В этом году фейерверки планируют запускать над East River и Гудзоном, поэтому зрители смогут увидеть салют сразу с обеих сторон города. Билет стоит $580. Это в 10 раз дороже обычного входа на смотровую площадку. Почти 40% респондентов считают, что через 250 лет Соединенных Штатов не будет как единой страны, показал новый опрос. Две трети участников опроса опасаются, что демократия не переживет нынешний политический раскол. 77% уверены, что в ближайшие 5 лет страну ждет рост политического насилия. Все меньше жителей США считают страну величайшей в мире. Сейчас так ответили 30% респондентов, в 2017 году таких было 38%. Большинство опрошенных также считают, что празднование 250-летия Америки превратилось в политическое шоу Дональда Трампа. Так считают 3/4 демократов и почти половина республиканцев. Согласно новым данным, Consumer Price Index еда в фастфуд ресторанах перестала быть дешевой. С учетом текущих доходов населения, инфляции и задолженности по кредитным картам, почти треть населения не может себе позволить часто питаться в Макдональдсе или Taco Bell. Сегодня обед для 2 взрослых и 2 детей обходится более чем в $56. Посетители также разочаровывают тот факт, что точки общепита перестали делать рекламные предложения. Макдональдс, например, предлагает в рамках Deal миниатюрный двойной чизбургер по цене $2.50. Это на 150% дороже, чем 10 лет назад. Ресторанная еда растет в цене значительно быстрее, чем магазинная, и многие заведения балансируют на грани закрытия. В Нью-Йорке стандартный набор бургер, картошка фри и газировка подорожал до $18.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
5: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
6: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
5: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
4: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
7: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
8: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
9: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
10: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
11: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
12: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
13: Мой адвокат.
14: Мой адвокат.
15: Юрий Прахин.
16: Опыт. Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Новости.
19: Аналитические передачи.
2: Репортажи. Мнения экспертов.
19: И прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
2: RTN. Смотрите лучшее.
20: Тараканы, тараканы, тараканы.
13: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
14: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.

0: Спасибо Акмалю Тахирову за потрясающую песню. Одна из моих любимых. Я Лена Вишневецкая. Мы приветствуем вас на Дэвидсон Радио. Волна 620М. Так, на всякий случай напоминаю. Старожилы знают. Всем хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Ой, такая сегодня новость классная промелькнула, а я ее запомнила и обязательно в новостях где-то еще раз прочту. Общественные активисты и исторические общества нашего города сегодня объявили о завершении формирования архива устной речи, устной истории, посвященного развитию независимого радиовещания Нью-Йорка. Этот проект собирали на протяжении 3 лет, и он включает в себя более 200 интервью с дикторами, продюсерами и звукорежиссерами, которые работали на локальных станциях Бруклина и Манхэттена во второй половине 20 века. Классная новость, которая коррелирует, ты посмотри, не могу выговорить, коррелирует, вот, учись, Лена, учись, коррелирует с тем, что сегодня 24 июня, сегодня такой светлый, особенный день и, конечно, немножко щемящий. Сегодня у Вики Мунблит день рождения, у нашей Виктории Мунблит. Голос ее неподражаемый совершенно на протяжении многих десятилетий был, как бы это сказать, ориентиром он был, вот, ориентиром безупречного вкуса. Это было высочайшее журналистское мастерство для сотен тысяч людей от Тель-Авива до Нью-Йорка. И вот масштаб личности Виктории Мунблит, глубина ее наследия со временем только очевиднее становится. Мне так почему-то кажется. Я в этом абсолютно уверена. Она была не просто блистательным журналистом. Она была знаковой фигурой русскоязычного эфира. Вне зависимости от того, как к ней относился слушатель. Вика – это своего рода камертон, по которому настраивались стандарты настоящего живого слова. И Акмаль Тахиров, который с ней работал очень много лет, может это подтвердить. Вот не верится, что Вики нет 7 лет уже. Просто. Мы, конечно же, безмерно благодарны всем, кто помнит этот неподражаемый голос. И спасибо вам за вашу память. И вы прекрасно понимаете, что такие люди, как Виктория Мунблит, они бесследно не исчезают, они не уходят. И она оставила нам гораздо больше, чем архивы программ, эфирные записи, у нас их очень много. Вика подарила планку. Планку, как нужно звучать, как нужно говорить, как нужно чувствовать. В первую очередь чувствовать своего слушателя. Как важно оставаться преданным своему призванию до самого конца. Эрудиция, ум этот тонкий, эта память феноменальная. Она могла прочесть 386 страниц и запомнить каждую запятую. На раз просто. Она умела так говорить о сложном. И в то же время это звучало просто и пронзительно, эти ее радионовеллы. Согласитесь, у нее был великий дар. Он согревал, он объединял людей на разных континентах. И для всех, кто работал на Дэвидсон Радио и работает, было огромной честью работать с Викой. Было честью у нее учиться. Потому что у Вики был уникальный, просто уникальный талант. Вика, я уверена, ты нас слышишь, мы тебя поздравляем с днем рождения, потому что ты знаешь, что и уважение, и память сильнее времени. И у Вики было, конечно, феноменальное чувство юмора. Вот в моей памяти хранится множество историй из жизни Виктории Мунблит. Одна из них, которую она рассказывала неоднократно и на своих творческих встречах, она, эта история всегда вызывала смех и хохот. Значит, она работала в одной из израильских газет, и там кто-то заболел, штатный астролог. И их начальник, главред, велел написать гороскоп для всех знаков зодиака. Ну, так как Виктория рассказывала эту историю, понятно, там это все было на филигранном русском языке, таком барковском, скажем так. И Вик спросил, как долго будет болеть астролог, и можно ли предсказание там заменить на что-то другое. Вы уже можете себе представить, как это звучало в устах Виктории Мунблит, на что-то другое, то есть более адекватное она имела в виду. Но учитывая, что Викин начальник был поклонником астрологии, он сказал, значит, или составляете гороскоп, там, Вики и ее товарищу по перу, или я вас уволю. Ну, что делать, увольнение никому не нравится. И вот, значит, Вики с этим товарищем пришлось сочинять предсказания ежедневно. Они это делали там на протяжении 2 недель. В связи с чем тираж этой газеты вырос в разы. Прогнозы, как ни странно, выдуманные под рюмашку, совпадали. Народ ликовал. А потом штатный астролог выздоровел и приступил к своим прямым обязанностям. А Вика вскоре после этого уехала в Америку, так и не став штатным гадальщиком по звездам. И я абсолютно уверена в том, что ей не нужна была эта должность, потому что Виктория Мунблит сама большая и яркая звезда, просто планета.
1: Когда разгуляется? Господь его знает. Может быть, это иммиграция так действует? Там был тихий еврей из Гомеля. Или наоборот, громкий еврей из Запорожья. Здесь стал жрецом Аполлона. Русский еврей, приехавший в Америку, спустя некоторое время начинает неутомимо и неумолимо ваять или музицировать или литераторствовать. Особенно часто последнее. Хотя запели тоже многие. Все дело, видимо, в том, что, как писал Куприн, каждый еврей – прирожденный русский литератор. И ни разу, поверите ли, ни разу не встречал я еврея, который бы пересек, условно говоря, кишиневско-американскую границу и почувствовал бы себя не любимцем муз, а, к примеру, ядерным физиком. Иногда писательский зуд принимает локальные и малообременительные формы. В этих случаях пиит ограничивается виршами, сочиняемыми к определенному празднеству. Дни рождения, свадьбы и прочее. Такой сочинитель встает за столом и оглашает воздух следующими строками. «Дорогая тетя Хава, на тебя нету правы, чтоб сияла ты всем нам на славу, мы все крикнем тебе сразу браво!» и так далее. Гости с кривыми улыбками пережидая этот неизбежный поэтический поток, страдальчески чувствуя, как нагревается в руке водка, и героически перемогая желание закончить произведение оратора, ну, к примеру, такой строкой, «Да когда ж ты заткнешься, отрава?» Но, повторяю, это все еще относительно бескровный вариант. В каждом празднестве обязательно должны... В каждом празднестве обязательно должны присутствовать, как лимонная корочка в торте, 3 весьма кислых момента. Слишком громко играющая музыка, необходимость давать чек новобрачным или юбиляру и поздравительные вирши. Пережить можно. Гораздо опаснее ходоки, которые, не поленившись, являются в редакцию сами. Они внезапны и неотвратимы, как гроза в Нью-Йорке. Вот только что их не было, и солнце светило, и ничто не предвещало этот налет, и вдруг случилось, и ты в укрытие-то не успел убежать. Они внешне помечены печатью судьбы. Помню одну даму, лет 60. Влетев в кабинет и скинув шубейку, дама оказалась, клянусь, правда, в розовой балетной пачке, утыканной какой-то блистающей мерзостью. Я оцепенела, восторженно приоткрыв рот. Наконец, оторвавшись от сверкания пачки, перевела глаза выше и поняла — свершилось. Дело в том, что крашеные блондинистые локоны дамы были перевиты цветными ниточками, на которых висели маленькие бубенчики. Посверкивая и позвякивая, эта фея карнавала восклицала: «Я вас так ждала! Я загадала, что вы должны переехать в Америку, поскольку только вы можете оценить мои стихи. Между прочим, я советовала со своим гуру, и он меня благословил на встречу с вами, сказав, что вы в будущем своем воплощении станете пророком». «Это значит, что денег не будет и в будущем воплощении», — стукнуло в моей голове. После этого фея осыпала меня разноцветными листочками, на которых разноцветными же чернилами были обозначены стихи, мне весь этот обряд начал казаться какими-то безумными колядками. Затем подхватила шубейку и унеслась в зимние сумерки. Но ходоки безумные и кратковременные, как уже упомянутая Нью-Йоркская гроза. Иное дело звонящие. То есть те, кто пытается пристроить свои произведения по телефону. Буря и натиск не их метод. Как раз наоборот, они долбят тебя звонками методично и планомерно, как какие-то телефонные дятлы. Помню, один из них звонил ежедневно и всегда представлялся так: «Здравствуйте, я уже пожилой еврей-шахтер». «Не поедут к вам евреи-шахтеры», — пропел в моей памяти голос Галича. Помните его песню «Открытое письмо Голдемейр», написанное в ироничной форме, характерной для тех лет отповеди сионистским агрессорам? Там перечислялись гордые советские евреи, которые в Израиль не поедут, и, среди прочего, евреи-шахтеры. Галич оказался прав. Евреи-шахтеры поехали в другую сторону. Израилю сильно повезло. Мне повезло меньше. Сначала он привлекал меня своей экзотичностью. Действительно, может ли быть сочетание изысканнее, чем еврей-шахтер? Потом я уже автоматически отбарабанивала, что его рассказы не вполне соответствуют стилистике нашей газеты. Потом? Потом мне стали сниться ночные кошмары. В них разверзалась земля. И оттуда, из расщелин, под музыку в пещере горного короля, лезли евреи-шахтеры. В руках у каждого была рукопись. Сумрачный взгляд шарил по земной поверхности, разыскивая меня. «Мне нужен Гуревич. Сейчас поясню. Лет 20 тому назад случилось так, что почти во всех московских газетах был хоть один сотрудник по фамилии Гуревич. И в «Московских новостях», и в «Московском комсомольце», и, кажется, в «Литературке». Журналистская Москва веселилась по поводу возникновения новой единицы – штатный Гуревич. Так вот, мне нужен Гуревич. Он будет настоящий, жесткий, сильный Гуревич. Не то, что я. Не ослепляем блестками, не пробиваем шахтерами. Пес Цербер, не ведающий жалости. Утес, о который разбиваются волны. За его железной спиной я смогу свободно вздохнуть и, кстати, наконец-то написать поздравление на юбилей своей тете Люси. А то пока что у меня есть всего две строчки. «Дорогая тетя Люся, я давно к тебе стремлюся».

встречи, которой не было. Возможно, они встречались в Базеле. Возможно, вместе пили пиво в перерывах между дебатами, поглядывая друг на друга с внезапной приветливостью, свойственной очень молодым людям, и ревностью, свойственной прирожденным лидерам. Разговаривали они, запомнились ли друг другу. Два молодых человека, два молодых еврея, неполных 24 лет, оба уроженцы Юга России, оба потрясены недавним кишиневским погромом. Путь обоих из Базеля ввел назад в Россию. Обоим суждено было скончаться через 37 лет после этой возможной встречи, умереть в изгнании на одном и том же континенте, столь далеком от стран, занимавших их мысли. Два символа эпохи – Владимир Жаботинский и Лев Троцкий. Судьбу обоих определил 1903 год. Жаботинский приезжает на 6-й сионистский конгресс в Базель, Троцкий в Брюссель на 2-й съезд РСДРП. И оба становятся свидетелями и участниками расколов. Раскол, состоявшийся на сионистском конгрессе, был вызван планом Уганды и стал одним из самых серьезных кризисов сионистского движения. Против идеи Герца создать еврейское государство в Уганде выступили в первую очередь русские сионисты, которые покинули в знак протеста заседание Конгресса. Потрясенный поведением русских, Герцль сказал: «У этих людей веревка на шее, а они продолжают упорствовать». На съезде в Брюсселе РСДРП, в свою очередь, раскололась, породив двух непохожих близнецов, объединенных лишь взаимной ненавистью – большевиков и меньшевиков. Впрочем, были и различия между этими форумами. К примеру, съезд РСДРП в Брюсселе завершил работу несколько скоропостижно, в связи с тем, что два его участника затеяли в кафе пьяную драку и привлекли таким образом внимание полиции. Участники конгресса в Базеле ничем подобным прославиться не успели. В Брюсселе Ленин воспользовался формальным большинством в два голоса, чтобы провести необходимую ему резолюцию. В Базеле Герцль отказался от своего плана Уганды, потому что счел поддерживавшее его большинство незначительным. Как определились характер и результаты этого забега, начавшегося более 100 лет назад? Правда, своеобразную помощь сионистскому конгрессу съезд РСДРП все-таки оказал, ибо именно на съезде была разгромлена программа Бунда, главного соперника новорожденного сионизма. Съезд отверг бундовскую идею национальной еврейской автономии и языка идиш. Сионисты и бунт 1903 года. О наивные предтечи идеи Израиля и Биробиджана. И примчался на сионистский конгресс в Базеле не буревестником революции, отчаянной бездомной еврейской птицей юный Троцкий. Написанная им статья о кишиневском погроме была старательно марксистской, но сорвался вопль, дрогнулась рука и обернулся в статье «Марксизм кадиш». Он что-то жадно искал в Базеле. Он что-то жаждал там увидеть и не обнаружил. Он вырвался из одного раскола, чтобы попасть в раскол другой. И результатом его разочарования стала хлесткая статья для «Искры», который Герцль именовался бесстыдным авантюристом, а высказывания его оппонентов – истерическими воплями романтиков Сиона. Но за бешеной этой атакой на сионизм считалась обида еврейского мальчика, который так надеялся. И все-таки выбор был сделан. Нет, видимо, им не довелось познакомиться с двум еврейским юношам, которых, казалось бы, судьба свела в Базеле. Похоже, они не встретились. Они не беседовали. А жаль.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники. Транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Еврейский мир – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь.

дорогу, обязательно поплюю через левое плечо, так, чтобы никто не видел. Дурость? Нет? Ну, не знаю. Вот у каждого наверняка такое есть. Давайте начнем с первого вопроса. Какой великий французский император панически верил в предсказания, всегда носил с собой талисман со скарабеем, привезенный из Египта, и до ужаса боялся белых лошадей, потому что считал их вестниками неудач? Это вопрос. 718-303-90-90. Какой великий французский император панически верил в предсказания, всегда носил с собой талисман со скарабеем, привезенный из Египта, и до ужаса боялся белых лошадей, считая их вестниками неудач? Кто знает? Я всегда говорю, что в каждом вопросе есть подсказка. В данном вопросе подсказка. Великий французский император. Счет 1-0 в нашу пользу. Наполеон Бонапарт. Едем дальше. Какой канцлер Германии имел суеверный страх перед конкретным числом и никогда не подписывал международные договоры, если в них фигурировала эта цифра, считая ее проклятием для Пруссии? Вот здесь не дайте себя запутать. Какой канцлер Германии имел суеверный страх перед конкретным числом и никогда не подписывал международные договоры, если в них фигурировала эта цифра, считая ее проклятием для Пруссии? Есть эрудиты, знатоки, готовы ответить на этот вопрос. 2-0. Отто фон Бисмарк боялся числа 3. Нет, не 13, а 3. Едем дальше. Какой президент Франции верил, что его жизнь защищает особый фамильный перстень и никогда не выходил на публику без него, пережив в итоге более 30 покушений? Я, кстати говоря, не знала этого. 30 покушений. Обалдеть же можно. Какой президент Франции верил, что его жизнь защищает особый фамильный перстень и никогда не выходил на публику без него, пережив в итоге более 30 покушений? Такие вещи, наверное, надо знать тем, кто думает всегда и при любых обстоятельствах о политике и о политиках. Шарль де Голь. Шарль де Голь. Едем дальше. Так, вот, вот. В какой стране Латинской Америки существует новогодний обычай? Чтобы, значит, вот такой обычай. Чтобы следующий год был полон путешествий, нужно ровно в полночь обижать свой квартал с определенным предметом в руках. С каким предметом? В какой латинской стране существует новогодний обычай, чтобы следующий год был полон путешествий, нужно ровно в полночь обижать свой квартал с определенным предметом в руках? С каким? Легкий, совершенно легкий вопрос, если внимательно слушать. Чтобы следующий год был полон путешествий. С каким же предметом надо бегать вокруг квартала? Конечно же, с пустым чемоданом. А где? В Колумбии. Вот есть такой закон. В какой стране принято дарить детям на Новый год не игрушки, а конверты красного цвета с денежкой? Так как этот цвет, по поверьям, отпугивает злого демона. В какой стране принято дарить детям на Новый год не игрушки,
конверты красного цвета сделать.

0: деньгами, так как этот цвет, по поверьям, отпугивает злого демона. Демона зовут злого нянь. Правильный ответ в Китае. Счет 5-0. А мне нравится такая игра, кстати говоря. Все те, кто звонит уже после того, как объявлен ответ, это же неправильно. Надо звонить до того, как. До того, как. Вот любопытное суеверие существует в Южной Корее. Очень популярное, кстати говоря. Согласно этому южнокорейскому суеверию, включенный на ночь в закрытой комнате прибор может убить человека. Что это за прибор? В Южной Корее существует популярное городское суеверие, согласно которому включенный на ночь в закрытой комнате прибор может убить человека. Что это за прибор? 718-303-90-90. Вам слово, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Дайте немножко времени. Я не успеваю даже набрать телефон. И вы уже говорите столько-то...
0: У вас есть ответ на вопрос? Ничего не поняла. Очень вполне есть время для того, чтобы набрать. Я два или три раза повторяю вопросы. Так что насчет Южной Кореи? Кто-то готов ответить на этот вопрос? Здравствуйте.
2: Доброе утро, моя родная. Жительница Ташкента. Очень быстро, мы не успеваем. Наверное, Скандинавия, предыдущий вопрос, я так думаю.
0: Еще раз, предыдущий вопрос что?
2: Скандинавия, наверное.
0: Нет, красный. Уже... Нет. Это в Колумбии с пустым чемоданом бегают вокруг.
2: Спасибо,
0: квартала.
2: Спасибо, родная, но не так быстро. Мы даже не успеваем вдуматься.
0: Хорошо, буду чуть помедленнее. Спасибо, буду еще раз повторять вопрос. Может быть, спасибо. Я так думаю, может быть, точно не знаю. Я в технике вообще не бум-бум. Может быть, идет какая-то задержка, потому что я смотрю на монитор, я не вижу звонка.
2: Да, потому что...
0: Повторяю вопрос еще раз, называю номер телефона еще раз, вот в таком же ритме, не вижу звонка и называю правильный ответ. А вы уже второй человек, который жалуется на то, что очень быстро. Хорошо, давайте помедленнее. Еще раз повторяю вопрос. В Южной Корее существует популярное городское суеверие, согласно которому включенный на ночь в закрытой комнате прибор может убить человека. Что это за прибор? 718-303-90-90. Сейчас нормально? Вам слово, пожалуйста. Здравствуйте.
1: Это от вентилятора. Смерть от вентилятора.
0: Точно! Точно! Откуда узнали?
1: Подсмотрела.
0: Подсмотрела. От вентилятора. Суеверие о смерти от вентилятора. Как вас зовут?
1: Альбина.
0: Альбина. Привет, Альбина. Молодец, Альбина. 5-1 в нашу пользу. Продолжайте играть, буду чуть помедленнее. Точно, от вентилятора. Обалдеть можно. Обалдеть. Давайте еще раз про Южную Корею. Какого цвета чернила, согласно суевериям жителей Южной Кореи, нельзя использовать для написания имени живого человека, чтобы не навлечь на него несчастье или смерть? Какого цвета чернила, согласно суевериям жителей Южной Кореи, нельзя использовать для написания имени живого человека, чтобы не навлечь на него несчастье или смерть? Какой свет, сестра? Света! Какое света? 718-303-90-90. Вам слово, пожалуйста, вы в эфире.
2: По логике, наверное, или черные, или белые чернила бывают.
0: Выбирайте.
2: Наверное, черные.
0: А если я вам скажу, не угадали, тогда какой?
3: Значит, белая.
0: А значит, и не белая, тогда какой?
3: Красная.
0: Красная! Как зовут вас?
3: Молодцы. С Божьей помощью.
0: Да, как вас зовут? Отключилась. Дама красного цвета, нельзя красного цвета, зато красную икру можно есть. Ой, я купила, кстати говоря, красную икру в этот раз. Обычно всегда покупаю черную, а в этот раз купила и черную, и красную в Brooklyn Seafood. И взяла не вот эту вот, где 500 граммов, а где 250 в плоской упаковке. Ой, какая обалденная икра, с редиской, очень классно. С редиской и с этим заварным сливочным хлебом в Черехил продается и продается в Ташкенте. Называется финский хлеб. Наконец-то я выяснила. Это я его называю заварной. Как же он мне нравится. Мне нравится треугольный хлеб, где там чернослив, курага, орехи, семечки. Треугольная буханка такая плотная, тяжелая. Я не знаю, как он называется, тоже черный. Обалденный, очень плотный такой. Тяжеленькая такая буханка. И вот этот финский заварной. Это такая сказка. Ну, мне все говорят, ты что, хлеб ешь? Ну, конечно, я ем хлеб по утрам, обязательно с авокадо. И вот красная, черная икра. И не надо мне блинчик никакой. Вот это супер. С редисочкой, ой, с этим листовым салатом. Там туда можно в этот салат и курицу, и креветки, и что угодно. Но главное, вот белок, побольше белка. Любители белка, любители икры, любители морепродуктов, я вас, как всегда, с гордостью отправляю в Number One Cover, 282 Брайтон Бич Эвеню, между вторым и третьим Брайтоном, 718-701-0506, Ируша, Веруша, все дадут попробовать, вообще все порекомендуют, расскажут, целую лекцию прочтут, такую легкую и понятную, объяснят. Там такое количество рыбы, масла и всех этих атрибутов к столу, дополнений в виде оливкового масла, икорного масла, масла с трюфелем. Обалденный бутик, вкуснейший и полезнейший. Он поэтому и называется Number One Cover, потому что это дистрибьюторы Brooklyn Seafood. Настя, Эдик, спасибо вам большое. Все можно купить на фудстемпы. Все можно заказать с доставкой на дом. Если хотите пообщаться с Настей, подъехать на производство, посмотреть и прикупить в большей таре, что называется, вам там нужны какие-то банки 2-3-литровые, куда-то вы там собираетесь на большущий банкет, 718-715-09-69, пароль старый известный, банка черная, банка красная, жизнь удалась, завтрак туриста. И, кстати говоря, еще раз всем большой привет от нашего любимого и дорогого дяди Саши Гранта. У него 21 числа был день рождения. И раскрою секрет, я спросила, ну что, вот чем тебя порадовать, мой ты дорогой? Ничего не надо, говорит, ничего не надо. А потом позвонил и сказал, я придумал, надо. Надо мне вот у Насти с Эдиком привет передай, икры хочу. И так это было классно, ну хоть чем-то порадовать. Большой вам привет. Да, дядя Саша дома. Дядя Саша пишет сказку, тоже раскрываю секрет. Он, конечно, умница, но просто тяжело говорить. Высочайший профессионализм не позволяет человеку выходить в эфир не в той форме и не с тем тембром голоса. Так что приходите в Brooklyn Seafood 282 Brighton Beach Avenue. Морепродукты – это не только удовольствие, это ваше здоровье. Счет, между тем, 5-2. Едем дальше. Какой римский император, между прочим, первый в истории Рима, никогда не отправлялся в путь в день, следующий за базарным? И всегда носил на себе шкуру морского теленка в качестве оберега от молнии. С ума можно вообще сойти. И надо же, историки раскопали такие факты любопытные. Какой римский император первый в истории Рима никогда не отправлялся в путь в день, следующий за базарным, и всегда носил на себе шкуру морского теленка в качестве оберега от молнии? А у современных людей, кстати говоря, вот вы можете, даже если неправильно ответите на вопрос, или правильно, у вас есть какой-нибудь оберег, может быть, в доме, может быть, на себе носите? Вот кто-то же идет на экзамен, мама там говорит, надень вот эти вот кроссовки, они подходят к этим джинсам, ну, условно. А дочь или сын говорит, нет, они не фартовые, я их больше не ношу. Вот заметил, что вот в этой майке или в этих кроссовках, или вот этот браслет, ну вот не какой-то он не фартовый, неудачливый, не приносит он кайфа и радости. Что скажете вы? Здравствуйте. А, ну вы...

0: Он приказал массово привезти в Москву из Архангельска, чтобы они помогли ему разгадать появление зловещей кометы в небе. Грозный царь Иван Грозный питал непреодолимый страх перед колдовством. Людей какой профессии он приказал массово привезти в Москву из Архангельска, чтобы они помогли ему разгадать появление зловещей кометы в небе? 718-303-90-90. Вам слово. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Лена. Значит, я на 4 вопроса знал ответы. Звоню вам. Вы меня ни разу не взяли. Сейчас вы меня взяли как раз на вопрос, который я не очень-то уверен и не думаю. Ну, может быть, но я... Только не отключайте меня. Может быть, алхимики, но я не уверен.
0: А еще кто?
1: Ну, астрологи.
0: Ну вот какие, на ваш взгляд, еще могли быть привлечены к этой разгадке люди каких профессий?
1: Ну, только астрологи.
0: Так, только они как тогда? Еще кто? Архангельск. И надо было зловещую комету в небе разгадать. Почему она там маякнула царю Грозному?
1: Не знаю, но я еще хотел добавить одну вещь. Когда я вам сказал, что в Израиле и в Японии коты коты, меня зовут Геннадий, коты на счастье, вы сказали, нет, неправильно. Я посмотрел в Google, и я был абсолютно прав. Понимаете?
0: Коты на счастье?
1: Да. Там нету черных котов. Я был в Израиле 2 раза, я знаю, там все коты на удачу и на счастье. Никто не считает их каким-то плохим знаменованием, суеверием, понимаете?
0: Нет, там вопрос, знаете, какой был, по-моему, насчет черных котов? Там вопрос был про Черчилля, потому что он...
1: Нет, был другой вопрос. Какие, в какой стране считаются коты на счастье? Я сказал... Правильно, в Британии тоже.
0: Не-не-не, там был... Ген, давайте мы не будем сейчас спорить, у нас сейчас не про котов. Я точно помню, что про Черчилля...
1: Я просто говорю, что вы не всегда правы, вот в чем дело.
0: Ой, а я понимаете? Разве говорю, что я всегда права, Геннадий? Давайте мы...
1: Ну, раз вы так категорически отвечаете, 5-0, там, 6-0, не даете людям даже ответить вам...
0: Геннадий...
1: Так, конечно, вы не правы.
0: Геннадий, да? давайте мы с вами договоримся на том, что я... часто не права, а вы практически всегда правы. И...
1: Практически, да, так оно и есть. Да.
0: Ну так, все, тогда давайте так, Геннадий, вы правы всегда.
1: Моей эрудиции я был как лучший из лучших вызван на самую популярную телепередачу в Москве в свое время, на поле всех победителей.
0: Геннадий, ваши эрудиции, да. Вашем такте, вашей интеллигенции, знаниях глубоких, аналитики, вообще никак...
1: Мне, без иронии можете...
0: Нет, это никакой иронии, никто не сомневается, Гена, никто не сомневается. Я не знаю, как, вот по поводу только музыкального слуха, я не знаю, потому что вы сейчас сказали про иронию, я не знаю, как это, где вы расслышали иронию, понятия не имею. А насчет черных котов, я помню, что вопрос был про Черчилля. Он верил в примету, там был, я не могу сейчас точно сформулировать вопрос, что удачу приносит прикосновение к черному коту, поэтому у него в резиденции был знаменитый кот на Даунинг-стрит, его звали Нельсон. Вот этот вопрос точно был. А по поводу счастья, кто приносит в Израиле или в Японии, не могу сказать. Имею право, потому что в отличие от Геннадия, я все-таки периодически ошибаюсь. А что касается Ивана Грозного, который питал непреодолимый страх перед колдовством, он приказал массово привезти в Москву из Архангельска волхвов, кудесников и звездочетов. И, Геннадий, чтобы вам не было очень обидно,

четверку поставлю, 4-5 в нашу пользу. И на этом наш кооператив «Арба», закрытое акционерное общество под руководством Акмаля Тахирова с заместителем Лены Вишневецкой, желает всем вам любви, мира и добра. И гармонии внутри себя. Хорошего дня, настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Акмалюшка Ташакур.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию
0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Павел Куклин, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Пресса обсуждает сенсационные результаты внутрипартийных выборов Демократической партии, которые прошли накануне в Нью-Йорке. Левое прогрессивное крыло партии одержало беспрецедентную победу, полностью изменив расклад сил в ключевых округах мегаполиса. Главной сенсацией стало поражение тяжеловеса американской политики, действующего конгрессмена Дэна Голдмана. Его с разгромным счетом обошел ставленник прогрессивных сил Брэд Лендлер. Трамп отменил запланированное ранее подписание законопроекта, а также посвященную этому пресс-конференцию, поскольку Конгресс не одобрил комплекс мер по предотвращению фальсификации на выборах в стране. Ранее планировалось, что Трамп подпишет одобренный Конгрессом законопроект, касающийся сферы жилищного строительства в стране. Израиль не намерен выводить войска из Ливана даже по требованию США. Министр обороны Исраэль Кац подчеркнул, что еврейское государство намерено не допустить возвращения ливанского мирного населения в районы, которые сейчас контролирует израильская армия. Около 500 миллионов долларов размороженных иранских активов пойдут на покупку товаров США, передает Fox News. Министр финансов Скотт Бессон заявил ранее, что представители возглавляемого им ведомства будут из Дохи контролировать разморозку Катаром активов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран отрицает, что согласился допустить инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам. Суд в Техасе приговорил 8 активистов Антифа за нападение на иммиграционный центр. В нацразведке начались массовые сокращения. Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но на условиях, которые он уже выдвигал. Губернатор Кэти Хокул объявила о создании комитета для оценки возможности проведения зимних Олимпийских игр 42-го года в Нью-Йорке и Лейк-Плэсиде. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 66%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость.
14: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
15: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
3: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
4: Новости,
5: аналитические передачи,
4: репортажи, мнения экспертов
5: и прямые включения из горячих точек со всего света.
4: Все это RTN.
5: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
4: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
5: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
4: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

0: Леди и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье, в эфире шоу Михаила Братславского «Радио Ринг». Ложка.
1: Ложка.
0: Мышка.
1: Книжка.
0: Молодец.
1: Огурец.
0: Я говорю, вы молодец, просто супер.
1: Дупер.
0: Ну вы даете.
1: Ой, Миша, вы знаете, я могу подбирать рифмы бесконечно.
0: А вы, уважаемые радиослушатели, умеете подбирать рифмы и сочинять стихи? Тогда приготовьте ручку, бумагу и...
1: Играйте и выигрывайте в музыкально-развлекательном шоу Михаила Братславского.

0: Добрый день, дорогие друзья, добрый день, уважаемые дамы и господа. Рад приветствовать вас на волне 620 AM, Дэвидсон Радио, в студию микрофона Михаил Брославский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин, в эфире программа «Радио Ринг». Тема сегодня, в общем-то, на мой взгляд, веселая. Как у вас получится, мы сейчас узнаем, поскольку писем ваших я получил достаточно много. Интересно, кто дозвонится, чтобы самостоятельно прочесть свои работы в эфире. Тому огромное спасибо. Как говорили раньше, респект и уважуха. А пока я вспомню тех, кто отличился и поддерживает наши эфиры, за что им огромное спасибо. В первую очередь напомню о том, что агентство Welcome Care предлагает работу всем тем, кто в этой работе нуждается. А такие, друзья, поверьте, есть. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это районы Бруклин, Квинс, Манхэттен, Бронкс, Стэттен-Айленд, округа Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближний Нью-Джерси и, конечно же, Фар Раковей. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата на работу, пройдите бесплатное обучение в агентстве Welcome Care и приступите к построению карьеры. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 20 лет в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Предлагается целый ряд интересных программ. Программа для ветеранов, переживших Холокост, для детей войны. Вы получите, дорогие друзья, до 24 часов ухода в сутки, если вам такая программа нужна. Программа для тех, кто испытывает физические трудности и не может самостоятельно себя обслуживать. Если вам необходима помощь, и вы по состоянию здоровья должны находиться в нёрсинг-хоум, то вы можете остаться дома. Программа 12 плюс 12, и вы на своем диване у своего любимого телевизора. Также я хотел бы предложить программу для тех, кому нужна краткосрочная помощь, если вы перенесли инфаркт, инсульт, возможно, аварию, операцию, травму какую-то, перелом, и вам нужна помощь на ограниченное время. Есть такая программа. Вот, позвоните по телефону 718-232-4850. Ну и, конечно, я бы хотел несколько слов сказать о детках. Дети от мала до 18 лет. Если у вас есть Medicaid, вы можете получить до 24 часов помощь и уход. А если возраст еще маленький, наблюдаются отставания в развитии, вам необходима помощь специалистов, массажистов, логопедов, специалистов, которые будут помогать с уроками и так далее, позвоните в агентство Welcome Care. Есть еще программа для детей-аутистов. Специальная помощь, новые какие-то регулировки вышли, позвоните, узнайте. 718-232-4850, Welcome Care, с нами как в семье. И это здорово, что у нас есть такая большая семья Welcome Care. Еще одно приглашение. Это приглашение касается тех, кто решил лето провести в уютной, дружеской, творческой атмосфере. Именно так я и хочу озаглавить тему «Как провести лето в дружной, творческой атмосфере». Это значит в центре Enriched Adult Daycare. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. Телефон 718-928-7373. Центр расположен в районе Бенсонхёрст, однако собирает гостей со всего Большого Нью-Йорка. Здесь вам и Манхэттен, здесь вам, обратите внимание, Квинс, здесь вам, конечно, и Фар Раковей отдельно. Обычно никто не хочет туда заезжать. А вот тут есть такая замечательная команда, которая вас привезет откуда угодно. Телефон 718-928-7373. Вас привозят и увозят, вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться и, главное, дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все, не хватает только вас. Звоните 718-928-7373. 718-928-7373. Или заходите на сайт adultdaycare.com. Ну и еще одно сообщение в обязательном порядке касается всех тех, у кого есть различного рода боли. А с возрастом, поверьте, эти боли появляются. И это не просто потому, что человек вдруг как-то сильно заболел. Есть возрастные изменения, которые касаются суставов. Организмы наши совсем по-другому начинают работать, не так, как в молодости, не так, как в юношеском возрасте или, может быть, даже в зрелом. Они начинают работать по-другому. Вот почему появляются различные боли. И доктора, специализирующиеся в этих вопросах, могут помочь. Единственное, говорят, не надо терпеть боль. Это очень важно. Не добавляйте своему организму стресс. Доктор Михаил Рисман, специалист по лечению боли, успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Я думаю, уже больше 36, потому что год я о нем точно говорю. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. 718-769-7191. Он один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армиях США. Поэтому, друзья, звоните и записывайтесь на прием. 718-769-7191. 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. В первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев вам гарантировано полное исчезновение боли и выздоровление. В офисе принимают все основные медицинские страховки, а это такие страховочки, как, напомню вам, Этна, Фиделис, 1199. Звоните по телефону 718-769-7191, 769-7191. Вступительное слово сказано. Ну что ж, я хотел бы напомнить вам тему нашей сегодняшней программы. Это пожелание. Желаю тебе. Но в данном случае, как я и высказывался в прошлой своей программе, мое предложение касается пожеланий в разных направлениях. Желаю тебе. Это могут быть и дети, и внуки, и страна. И, может быть, кто-то из близких или вообще какое-то пожелание, адресованное радиосемейке нам всем, то есть, или вообще радиослушателям, или же нам всем, проживающим в 21 веке. Вот. Какие-то пожелания, которые бы вы хотели. На самом деле, это достаточно просто, потому что подобные пожелания вы высказываете на днях рождения, допустим, или же на каких-то юбилеях, или поздравляя друг друга с праздниками. Есть что пожелать, есть что сказать. Но в нашей программе это надо сделать в стихах, то есть, чтобы у вас были рифмы. И тогда это становится, с одной стороны, чуть сложнее, но, с другой стороны, на мой взгляд, становится еще и интереснее. Что ж, давайте, друзья, будем начинать. Я начну с короткого от Юлия Веледницкого, как бы вступление в программу. А дальше начну брать ваши звонки. Я вижу, что все линии у меня уже заняты, так что очень хорошо. Итак, спасибо. У меня все есть. Детей есть 3, внуков 6. Их поздравляю, как обычно. Желаю, чтобы у них все было на отлично. Желаю им, моим любимым, иметь все то, что им необходимо. Иметь ни много и ни мало, и чтоб того, что есть, хватало. Я думаю, что вы вот это последнее слово, что все, что есть, чтобы им хватало, вы, наверное, и сами догадались и узнали это. Хорошо, я начну с того, кто, с того номера, который набрался первым. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте, я вас не слышу.
1: Если вы слышите посторонний звук. Алло.
0: Да, вот-вот-вот, уже слышу, да.
1: Окей. Если услышите какие-то посторонние звуки, это не я. У нас гром гремит здесь страшный.
0: Хорошо, окей. Это я сейчас нашему звукорежиссеру передам, что звукорежиссер, чтобы он не пугался грома. Да. Шучу, Пашек.
1: Окей, по теме. Какая тема сегодня классная? Вы только вдумайтесь, друзья. Что может быть вообще прекраснее, когда сбываются желания и мечта? Лежу во Флориде я как-то на диване, и в голову такая мысль пришла. Ведь иногда сбываются людей желания, но, к сожалению, случается все это не всегда. Так кто же решает, как, когда и почему, исполнит ли мечту, что человек задумал, или просто взять и отказать ему? Вопрос, наверное, философский, я подумал. Мне кажется, что где-то есть отдел, где вы, наверное, догадались сами. Там занимаются, помимо всяких дел, мечтательными нашими делами. И вот, воздев глаза и руки вверх, конечно, и веря в то, что сейчас вещаю я не зря, я попрошу соединить меня сердечно начальником, надеясь, что услышит он меня. О, всемогущий начальник этого отдела, смиренно обратился бы я к нему. Позвольте оторвать мне ненадолго вас от дела, я очень быстро свою маленькую просьбу изложу. Как было бы вообще, вы не поверите, отлично исполнить просьбу, коль бы вы могли, мою смогли. Звучит она для вас, быть может, неприлично. Кто я? Ну и, конечно же, кто вы? Всего одно имею я желание. Или просьбу, честно, лишь одну. Благодарю я ваш отдел, поверьте мне заранее, и признаюсь всему отделу, что сильно вас люблю. Я попрошу таки совсем у вас немного, чтоб все, о чем мечтаю, исполнялось впредь. Ну и, конечно, чтоб без изменений, в срок и строго, торжественно клянусь, не буду я хаметь. И вот в конце концов дождался, позвонили. Схватил я трубку и дрожащим голосом ответил: «Да». Мне долго-долго на иврите что-то говорили, а я, признаюсь честно вам, не понял ни черта. Как понял я, один звонок у всех у нас существует. Прямой звонок и прямо, блин, туда. Там исполняют просьбу, практическую любую. В пределах разума, конечно, господа. Так вот, коль есть мечта и позвонить туда хотите, возденьте руки к небу и просите. Вас там поймут, коль говорите на иврите. А если вы не говорите на иврите, идите и язык родной учите. Я тоже собираюсь туда пойти.
2: Я понял, Владимир, спасибо. Спасибо, хорошая шутка. Хорошая, действительно, да, там исполняется желание, надо только написать и записочку вставить туда, куда надо. Пожалуйста, следующий звоночек, вам слово, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Миша, это Рафаил.
2: Здравствуйте, Рафаил.
3: У меня коротко, у меня всего 12 звучек. Желаю вам наш добрый визг. Быть долго счастливым и здоровым, чтобы читали все наши вирши и не считали их пустословием, чтобы процветала семейка наша, чтобы на ногах все были и с мозгами, и чтобы эфир наш был украшен потрясающими стихами. Друзья мои, сестры и братья, к вам обращаюсь, как вождь когда-то, вам раскрываю свои объятия. Ведь с вами честь мне и награда. Спасибо.
2: Спасибо, дорогой Рафаил, спасибо, это замечательно, и за добрые слова тоже спасибо, и за то, что к семейке так трогательно обратились, все в этом было. Но я вам скажу, что Рафаил прислал мне еще одну работу, которая касалась прошлой программы, по сути, она касалась середины этой нашей недели, 21 числа, понедельник, когда мы праздновали День Отца, я к этому отношусь достаточно серьезно, вот, поскольку... В той стране, где мы жили, Дня Отца не было, был только День Матери, Mother's Day, а все, что касалось мужчин, оно как-то укладывалось, по-моему, в 23 февраля. Вот там вроде как праздновали все, что касалось мужчин. Вот. Ну, а здесь такое. Уходит сыночек из дома, и вроде бы знаю куда, но в мир его дел незнакомых уж мне не войти никогда. Еще он так близко, он рядом, его я погладить могу, но вот... Провожу его взглядом, его, а уж он на бегу. Из дома уходит сыночек, и стало так пусто в дому. Кровинка моя, мой звоночек, дай, Господи, счастье ему. Пусть будет он добрым и сильным, свой собственный дом заведет, и дом его вечером синим прекрасная дама войдет. Ах, жизнь пролетает так скоро, когда-то придется сказать, уходит сынок твой из дома, тебе его не удержать. Спасибо, Рафаил. Это хорошие, добрые стихи. Главное, что это, как говорится, правда. Это правда. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: И с днём около краска дня отца. Я тоскую по тебе, я тоскую по глазам твоим и по губам. Заменить бы мне себя на другого, не могу я это сделать, знаю сама. Я танцую с тобой, я танцую при свете дня и при свете звезд. Нарисую я тебе, нарисую ромашковый край, будто белых берез. Васильковым светом полнятся все поля мои, и мои луга. Я готова гулять до полночи и любить себя навсегда.
2: Спасибо, спасибо, да. Уверен, что любой отец захотел бы услышать такую песню в исполнении дочки. Это было достаточно здорово. Друзья, еще одну работу я успею прочесть в этой части нашей программы. И это будет работа Отто Заславского. Всем, всем, всем, кому сегодня есть 85. Работа написана 22 июня. 85 лет, 22 июня. Я, кстати, тоже обратил на эту дату внимание, что именно 85 лет исполнилось 22 июня. Помните, когда началась Вторая Великая Отечественная война, не Вторая мировая, а Великая Отечественная война. Всем-всем-всем, кого сегодня есть 85 или 17 пятилеток, традиционно принято поздравлять с днем рождения. Его наиболее выразительной юбилейной датой это 40, 50, 60 и так далее. Но сегодня не то и не другое, а третье в начало Великой Отечественной войны, в которой мы оказались в небольшой группе выживших свидетелей. Действительно, слушайте, 85 лет тому назад она только началась, то есть представляете, сколько должно быть участников, а сегодня еще, слава богу, есть кое-кто живой и дети, кто видели то, что происходило, то есть живые свидетели. Шлю свои наши общие поздравления по поводу дожития до 85-й годовщины того незабываемого ужасного дня. Без подробностей, ибо они тысячи и тысячи раз описаны с бесконечного количества ракурсов. Наша задача достойно хранить показания очевидцев, по крайней мере пару пятилеток, чтобы не забыть. Отметить вековой юбилей 22 июня. С дожитием вас, дорогие друзья и коллеги. 22 июня 2026 года. Живем дальше. По скриптум. Кто моложе 85, встреча через две пятилетки, явка обязательно. 18 июня 26 года. Реакция на пожелай, пожелай к программе. Ни да, ни нет, ни хорошо, ни плохо. Индифферентность всеночку горохом. Нашел бы силы одолеть пороги, такая мысль не кажется жестокой. Неужто закусились у дела по той H3 химической причине НЗ? Рецепт убрать неизлечимость из слов нарезав свеженький салат. Что остается, пожелай себе, чтобы любая строчка, гвоздь забитый, запаянная старая корыта, любое дело радости капель. Пускай кому-то это чепуха. Твои стихи не Лермонтов, не Пушкин, но нет уютней собственной подушки той старенькой, порой одна труха. Взгляни, бэкграунд у нее каков. Стихи.ру. Такое не приснится. Перелистать страницу за страницей всю жизнь свою, как пару пустяков. А кто-то скажет, невидаль нашел, случайно опустив свою подури. При слове «жизнь» оно бессменный штурман, заботливее любых других гарсон. И понимая этот пустячок, когда своя рубашка ближе к телу, плоды труда при авторе в артели из удовольствий выкуют почет. Чтобы унять безделье тошноту, кому-то ноги обеспечат помощь, километраж шагами перекроешь, нарезав стрелками к версте версту. Другим сподручнее щупать килограмм в спортивном джиме, балуясь железом. Идет игра с живым и мертвым весом на живописность бицепсом буграм. Что остается? Только голова. Живот с желудком смело отставляю. Вовнутрь принять любой из нас желает. Другое дело написать слова. Одну-две строчки, небольшой куплет, стишок для друга с массой пожеланий. Себе страницу карии финальной, как благодарность сумме дней и лет. Особо если пятилеток две. К заветной сотне мелочи остались. Свою отметить вековую старость перед звоночком неизбежным в дверь. Такое хоть себе, хоть не себе, сгодится в форме и совсем раздетым. Зря не ищи, завещанное «где ты» из слога «б» исходит «без», «бег», «без». Ни да, ни нет, ни хорошо, ни плохо. Индифферентно стеночку горохом нашел бы силы одолеть пороги. Такая мысль не кажется жестокой. Дорогие друзья, мы прервемся на новости рекламы середины часа. Оставайтесь на нашей волне в эфире программа «Радио Ринг» с Михаилом Брославским и Павлом Куклиным за звукорежиссерским пультом.
5: В эфире шоу Михаила Брославского «Радио Ринг».
6: Новости на 9 зон радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Обостряется конфликт вокруг реконструкции главного транспортного хаба Нью-Йорка, вокзала Penn Station. Руководство столичной транспортной администрации вступило в жесткую конфронтацию с главой корпорации Amtrak Энди Байфордом по поводу распределения операционного контроля над подземными перронами и финансирования модернизации путей. В конфликт вмешались и политики Олбани. Член ассамблеи штата Тони Симоне выступил с резким заявлением, призвав федеральное правительство не вмешиваться в управление транспортными узлами штата Нью-Йорк. Программа МТА по полной электрификации автобусного парка города оказалась под угрозой срыва. Руководство транспортного ведомства официально признало задержку поставок новых электроавтобусов. Причина – неспособность американских заводов-производителей наладить выпуск надежных аккумуляторных батарей большой емкости, соответствующих жестким климатическим стандартам Нью-Йорка. Департамент полиции Нью-Йорка совместно с городским ведомством по защите прав потребителей отчитался о закрытии 14 подпольных точек продаж нелегального электротранспорта. Однако городская администрация признает, что розничные рейды малоэффективны. Основной поток опасных скоростных электроскутеров и мопедов идет через интернет-платформы DarkWeb, контролировать которые муниципальные власти технически не способны.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
9: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
10: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
11: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
12: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
13: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
14: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
15: Мой адвокат.
16: Юрий Прохин.
17: Опыт. Мудрость.
18: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
19: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
20: Программа «Караван». Уникальный оазис на Дэвидсон Радио. Добро пожаловать в музыкальный мир с восточным колоритом. Каждую пятницу на Дэвидсон Радио с часу до двух дня. Искрометный ведущий Борис Овезов и программа «Караван». Будьте с нами на солнечной стороне жизни.
21: Программа «Караван». Шап с нами.

0: и джентльмены, дамы и господа, мадам и месье! В эфире шоу Михаила Вратславского «Радио Ринг».
1: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 620 М. Дэвидсон Радио. В студии микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Павел Куклин. В эфире программа «Радио Ринг». Ваши домашние стихотворения. Никто не претендует, как уже было сказано, ни на роль Пушкина, ни на роль Лермонтова. У нас есть свое желание быть вместе и писать друг для друга. Ну а сейчас тема наша – это пожелания. Пожелания. Желаю тебе, желаю вам, желаю нам, желаю всем. Вот такая тема нашей сегодняшней программы. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Здравствуйте, Михаил Братславский.
1: Здравствуйте, Александр Кривопол.
2: Да, мне как-то сказали, да, я это самое сказал. Я горжусь, ядрёна ложь, что я на Пушкина похож. Спасибо тебе, Боже. Я Александр тоже. Как и некоторые. Да. Мои пожелания. Сейчас, одну секунду, я выключу. Мои пожелания нашему ветерану радио Дельвина, нашей активистке Ирочке Шахмуровой, у которого 5 июля день рождения. Желаю день рождения твой. Дай Бог тебе здоровья, а в доме счастья и покой, детьми согреты и любовью. Желаю длинную дорогу. Ты зараза, звонит это. Желаю длинную дорогу, что много лет по ней идти, и все хорошее от Бога познать на жизненном пути. Пусть обойдут тебе невзгоды, здоровой будет жизнь твоя, пусть долго длятся твои годы. Желаю, Ирочка, я. Это не я, Шурик.
1: Да, Шурик, да, здорово.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо, Шурик, спасибо. До 5 числа у нас есть еще немножко времени. На самом деле есть время поздравлять Ирочку, но неважно, как это говорится, вбрасывание получается уже сделано. Вот пришло стихотворение из города Санкт-Петербург. Михаил, добрый день. Слушал ваш последний эфир, посвященный друзьям, стихи, которые вы читали потрясающе. Насколько я поняла, тема «Желаю тебе». Окей, значит, это стихотворение прислала Инесса Рабинович. Это дочь Марка Рабиновича. Спасибо. Инесса нам программу иногда пишет на протяжении уже, в общем-то, многих лет. Инесса, огромное спасибо. Значит, стихотворение она посвятила своему мужу, с которым она познакомилась. Вот и когда познакомилась, тогда и посвятила. «Желаю тебе себя». Нам нужно душой отогреться. Ты слышишь? До самого сердца желаю тебе себя. Молю за двоих простить грехи, что мешают жизни. Ты слышишь? Молю простить я Бога, чтоб жить и выжить. У Господа преклоню я голову на коленях. Молю за двоих и жду у Господа на ступенях. От чистой души слеза, ты слышишь? Ты всех дороже. Не смею его просить, но жду, вдруг он нам поможет. Спасибо, дорогая Инесса. Очень приятно и радостно было очередной раз с вами вот таким вот образом даже пообщаться. Знаю, что вы сейчас слушаете нашу программу. Так что привет вам и Санкт-Петербургу. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
3: Добрый день, Миша, Паша, Синеечка, это Ида Рабаева.
1: Здравствуйте,
3: Идочка, здравствуйте. Я сейчас редко выхожу в передачу, редко попадаю, поэтому я решила сразу несколько тем объединить. И желаний, и друзей, и еще про страну. Ну ладно, прочитаем, что получилось. Я желаю вам, друзья всем, не стареть. И не надо в паспорта свои смотреть. Ведь нам некогда хандрить и унывать. Жизнь идет, и много есть о чем писать. Пусть на вид мы все немножко повзрослели. Ведь года нас потрепать все же сумели. Но мы дружбу сохраняем много лет. И она хранит нас от ненужных бед. Пишем мы и прозу, и куплеты. Сочиняем иногда друзьям сонеты. Отвлекает это нас от мрачных дум. Есть возможность проявить талант и ум. Так случилось, что свела нас здесь судьба. И скажу я, что не наша в том вина, что мы стали сочинять и рифмовать, и друзей по интересам подбирать. Иммигрантская нелегкая судьба нас связала и к Парнасу повела. Ностальгия нам с друзьями не страшна. Нам возможность проявить себя дана. Вот и пишем мы уже так много лет. Интереснее занятий у нас нет. Ведь в стихах так много можно рассказать. В них душа порой выходит погулять. Так спасибо скажем мы стране, что не бросила нас всех в беде. Стала нам давно уже родной. И гордимся мы теперь лишь ей одной. God bless America. С наступающим Днем Независимости. Спасибо большое за внимание.
1: Спасибо, спасибо, Идочка. Как раз Дню Независимости мы еще будем посвящать стихи. Я думаю, что следующая программа, следующая и через следующую, она может быть посвящена американским темам, поскольку впереди 250 лет. Следующая программа у нас выйдет 1 июля, это следующая среда, а вот следующая уже 8, то есть как раз 4 июля, 4th of July, оно посередине. И я думаю, что мы как раз 1 числа и можем посвятить свои работы 250-летию славной, замечательной стране Америка. И все, что вы хотите по этому поводу сказать в стихах, вы это сможете сделать. Так же, как и стихи благодарности, ну или стихи впечатления, или стихи путешествия по Америке. Ведь страна огромная, правда? Ведь по ней можно путешествовать всю жизнь, даже не выезжая за территорию этой страны и не пересекая континент. Григорий Абрамович, я себе желаю, чтобы ты меня забыл, говорила Вера, заходя мне в тыл. Я не стал корячиться, зонтик взял, ушел. Она вечно плачется, как говорят, в подол. Скандачка сказала, и теперь сама тяжело вздыхает утром без меня. Не звонит, не пишет, не зовет назад, лишь с двери на фото переводит взгляд. В жар ее бросала, из последних сил про себя шептала, чтобы Бог простил. На столе бутылка, стопка и стакан. И хоть лопни к виски, интерес пропал. Еще одна его же работа. Белая метелица, ветер сумасшедший, а дорога стелится между сопок здешних. Поворот направо, сползает снежный ком. Я тебе желаю, чтоб справился с рулем. Белая метелица, ветер сумасшедший, ты домой приехал, не доехал встречный. Ангел твой старался, не жалея сил, удержал ком снежный. Ты и проскочил. Ох, метет метелица снега выше крыши. Мне еще не верится, что сухим я вышел. И желаю каждому, чтобы в трудный час был над вами ангел, охранявший вас. Здорово. Спасибо. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте. Вам слово. Здравствуйте. Да, Марк, пожалуйста, радио прикрутите, чтобы у нас не фонил звук. Спасибо.
4: Да. Я хочу сказать, поскольку ты разрешил желать кому угодно счастья, там, здоровья, я решил пожелать себе. Могу ли я такое прочитать?
1: Конечно, да конечно, ну да.
4: Ну, поскольку у меня был день рождения, там, я написал, что я желаю себе. Ничего не таю, не скрываю. Я сейчас подниму свой бокал. С днем рождения себя поздравляю. На год старше сегодня я стал. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы стихи вылетали в эфир, чтобы поэты известными стали. Пью за это коньяк, не кефир. Пью за то, всем за счастье желаю. Осыплю я до дна свой бокал, и стихи я свои сочиняю, чтобы все было вокруг very good. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы мир и веселье вокруг, чтобы не было в доме печали, и чтобы рядом был преданный друг. Я желаю себе и поэтам, чтобы с годами наш пыл не угас. Поднимаю бокал я за это, в этот день, в этот час, в этот час. Я хочу, чтобы песни звучали, чтобы всех назначаю эфир. Я желаю вам всем для начала, чтобы рядом наш Миша кумир.
1: Вот что такое. Спасибо, Марк. Да, да, спасибо. Но в нашей ситуации, помните, как не сотвори себе кумира, а уж у нас евреев, так без идолов и кумиров, так и подавно. День на день похожий, год за годом следом. Я своей любимой говорю, скажи, что бы ты хотела, чтобы я сделал летом, когда ты уедешь без меня с детьми. Думала, любимая, думала две ночи, на исходе третьей говорит, смотри. Тихо, как работает наш входной звоночек. И в бачке не держится уровень воды. За звоночком вышло лучше, чем хотелось. Подошла соседка и спросила, что? И в моей головке слышу, зазвенело. И сменился уровень от ее руки. Или от руки ее. Хорошо, замечательно. Это у нас продолжается творчество Григория Абрамовича. Все еще может случиться, и остается желать, чтоб ты смог судьбе подчиниться, синицу в руках придержать, узнать интересное в прошлом, и что актуально сейчас, и сделать себе непреложным влюбляться бесчисленно раз, то есть много раз влюбляться. Пожелай себе удачи, быть с красоткой в эти дни, даже если ты не зрячий, даже если без ноги, ты почувствуешь руками, ты почувствуешь душой, что нам есть за что их славить. Кто они для нас с тобой? Есть звоночек. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
5: Добрый день, Мишенька, Пашенечка.
1: Здравствуйте. Белочка, приветствую вас. Звучите, как 20 лет назад. Весело и жизнерадостно.
5: Спасибо, дорогой. Мои 16 строчек. Что для меня значит женское счастье? Это когда в доме мир и покой. Дети и внуки здоровы. Ненастье пусть обойдет этот дом стороной. Хочется правнучки свадьбы дождаться, чтоб полностью счастье свое ощутить, жизнью своей продолжать наслаждаться. Иначе на свете зачем тогда жить? Счастье, когда я встречаюсь с друзьями, чувствую их доброту и тепло. Нет недосказанности между нами. Очень с друзьями мне повезло. Желаю, чтобы не ощущала я годы, как будто мне 20. Дурачусь, шучу, и несмотря на любые взгоды, лет 50 еще жить так хочу. Спасибо.
1: Спасибо, спасибо, Белочка. А мы как раз присоединяемся к этому пожеланию, чтобы жить еще лет 50 всем нам. Но только в здравии, согласитесь, хотелось бы в здравии. И там Армузский пролив. Я живу в USA. И Иран чуть ожив, жаждет наших смертей. Им как есть наплевать на своих и чужих. Им бы бомбу создать, им бы всем отомстить. И не могут понять у меня в USA, что потом добивать будет много трудней. В угол загнанный зверь не щадит никого. И грядет счет потерь, что не стоит того. Я прошу, Израиль, друг, ты в оба смотри. То, что Трамп допустил для себя, отклони. На прицеле держи, не давай им начать. Это гнусный режим, и с ним нужно кончать. Это у нас Григорий Абрамович. Спасибо. Мы переходим к Давиду Шмелькину. Давид тоже написал к этой нашей программе. Спасибо, Давид. Ваша работа. Я желаю тебе. Мы прожили с тобой 3/4 жизни. Мой друг – неизменная любовь и жена. Оглянувшись, скажу, каждый день был не лишним. И лишь в сердце всегда полыхала весна. Просто ведь об этом не скажешь. Нет, просто ведь об этом не скажешь. Но когда день рождения, то счастливый момент. Я желаю тебе, хоть мы сделались старше, дорогая, счастливых еще много лет. Присоединяемся. Присоединяемся. Ну и сегодня я Александра Штейна на закусочку оставил. Прошедшее воскресенье вспоминали наших дорогих отцов. И чокнулись бокалами с вином за здоровье отца нашей семейки и радиоринга. По-родственному обнимаем ваши Галя и Саша. Это из письма. А вот сама работа «Желаю стране» называется. «Страна, живущая под Богом. В одной огромной синагоге страна, вернувшаяся вновь на землю предков праотцов. Страна пустынь и караванов. Страна земли обетованной. Страна Бар-Кохбы, Маковеев. Страна евреев, неевреев. Страна побед без поражений. Страна любви и уважений. Где молоко течет и мед, где избранный народ живет. Страна без газа и без нефти, с Европой, Азией в гешефте. Страна негаснущие миноры, страна священной книги Торы. Стране желаю вдохновения. Не презирания, а прозрения. По совести живущие по чести, без серой лести и без мести. Стране желаю быть невинной, сплоченной быть всегда единой. Стране меча, айти и плуга, и быть неброшенною другом. Непримиримой будь с тираном, страной, зовущейся Ираном. Коран, Уран и Тегеран, безостановочный обман. Не пропускай врага во двор, держи ворота на запор. А для друзей различной веры держи незапертые двери. Пусть будет вечен, неделим единый Иерусалим. И вместе с ним сияющая цель, всевечный Эрец Исраэль. Ну и гешефт — это сделка на идыш. Ну, я думаю, что все знают, евреи не видят, что такое гешефт. Спасибо, это был у нас Александр Штейн. И еще одна его работа называется «Не жалейте меня». Не жалейте меня, Александр Штейн. Не жалейте, смущаясь, не надо. Не кропите на плечи слезами. Вместо слов ваших из мармелада помогите мне лучше деньгами. Мне ни гейцем не стать и ни шнитке. Уже сил нет былого размаха. Соберите мне с миру по нитке и купите по телу рубаху. От меня не шалейте, не надо. Я нахлебник ваш вечный по нраву. И поверьте, что лучшей наградой ваша помощь прожить на халяву. Сердцебольные дяди и тети, затянитесь чуть-чуть поясами. И чем больше вы мне отдаете, тем богаче становитесь сами. Когда-то папа нас с братом учил, говорит, что отдал то твое, то, что спрятал, то потерял. И так я это высказывание, собственно, это действие запомнил на всю жизнь. Ну, а закончу я сегодня работой, которая про дружбу осталась недочитанной, но она мне понравилась. В конце скажу, чья работа. А может, вы и угадаете. Я в дружбу верую, как в нечто, где каждый делится своим. И проявляя в том беспечность, всегда останешься один. Все может быть на этом фоне, и друг мой говорит, не зря не усидеть царю на троне, когда беспечные друзья. Дружил с Борисом, Юркой, Колей, с Аркадием дружил, с семьей. И жены наши посторонним казались, не разлей водой. Друзей мы сами выбираем, а эти выбрали меня. С женой им тем же отвечаем, и вместе, как одна семья. Сколь удивительны мотивы, что заставляют нас дружить. И с этим черпаем мы силы.

Знаете, к 250 лет, согласитесь, некоторые здесь прожили достаточно давно. Мне буквально пару дней довелось говорить с человеком, он мне позвонил, который здесь уже 50 лет живет в Америке, говорит на прекрасном русском языке, потому что в свое время приехал из той страны, из которой мы приехали, из Советского Союза в то время. Вот, ну 50 лет уже живет в Америке, а Америке 250. То есть он 20% времени живет, ну, существование страны Америки, живет в стране Америка. И это, согласитесь, очень и очень много. А что скажут наши потомки? Наши потомки, я в данном случае имею в виду дети, потом внуки, потом правнуки, потом прапраправнуки. Вспомнят ли они, что когда-то в свое время, в каком-то там 20 веке, в середине или в конце 20 века, вырвавшись из сложных у каждого своих ситуаций, приняли решение оставить одну страну, как пилигримы в свое время на каком-то корабле приплыли к берегам этого континента. Ну и мы не плыли сюда те много сотен лет тому назад, и наши родственники, но мы в своей жизни, в своей судьбе сделали определенный выбор, который изменил жизнь нашим с вами поколениям, нашим с вами правнукам, прапраправнукам, дай Бог, чтобы они о нас хотя бы словечком или доброй мыслью потом впоследствии вспомнили. Друзья мои дорогие, на этом я прощаюсь с вами. Помогал мне сегодня, как всегда, Павел Куклин, за что ему огромное спасибо. Огромное спасибо радио «Семейки». Спасибо, что вы живы, как написал Отто Заславский, 85+, а уже 90+ нашей «Семейки». Вот. Но вы в бодром здравии, слава Богу, и еще с головой на плечах. Оставайтесь такими же. До встречи в эфире завтра. В программе «Эрудит». Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне. Пока-пока.

0: В Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Одна совместная тренировка всей семьей улучшает когнитивные функции, скорость мышления и рабочую память, как у детей, так и у родителей. Таков главный вывод нового исследования ученых Ноттингемского университета «Трент». Рабочая память – это способность удерживать и обрабатывать информацию здесь и сейчас. Именно она нужна, чтобы решать задачу в уме, следить за разговором или концентрироваться на уроке. Скорость обработки информации определяет, как быстро мозг реагирует на меняющуюся ситуацию. Оба показателя напрямую связаны с успеваемостью детей и продуктивностью взрослых. Результаты показали, после игры дети лучше справлялись с задачами на рабочую память, чем после отдыха. Родители демонстрировали более высокую скорость обработки информации. Эффект сохранялся до 45 минут после тренировки. Кроме того, у взрослых после физической активности уровень инсулина после еды оказался ниже при одинаковом уровне сахара в крови. Это признак того, что организм справляется с регуляцией глюкозы эффективнее. Физическая активность, в которой участвует вся семья, решает сразу несколько задач. Она полезна для здоровья обоих поколений. Проще вписываться в распорядок дня, чем индивидуальные тренировки, и создает позитивный опыт совместного времяпрепровождения. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: SCAN Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето, СК Learning Center.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 сквер-фит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
4: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
5: Президент США Дональд Трамп заявил, что Ормузский пролив, критически важный для мировой торговли, полностью открыт для судоходства. Цитата. Что касается Ормузского пролива, у нас все идет очень хорошо. Вчера мы приняли больше нефти, чем когда-либо проходило через этот пролив. Наверное, вы видели, у нас настоящий нефтяной фонтан. Пролив полностью открыт, заявил Трамп, выступая в Белом доме. Президент добавил, что США ведут переговоры с Ираном. Посмотрим, как все это будет развиваться, но у нас есть две вещи. У нас есть открытый пролив и страна, которая никогда не будет обладать ядерным оружием. Никогда, заявил Трамп. Иран и США 18 июня подписали мирное соглашение, после чего Ормузский пролив открыли для судоходства. Спустя два дня, 20 июня, военное руководство Ирана объявило, что снова закрыло Ормузский пролив из-за ударов Израиля по Ливану. Вице-президент США Джей Ди Венс заявил накануне, что пролив вновь открыт. Главной темой первого раунда переговоров США и Ирана в Швейцарии стал не иранский ядерный вопрос, а Ливан. Первый пункт меморандума о взаимопонимании обязывает США, Иран и их союзников немедленно и навсегда прекратить военные операции на всех фронтах, включая Ливан, и гарантировать территориальную целостность и суверенитет Ливана. Именно это положение оказалось самым уязвимым местом всей сделки. В меморандуме нет ни слова об Израиле, который сейчас оккупирует пятую часть ливанской территории и почти ежедневно наносит удары по стране с начала марта. По словам иранской стороны, ответственность за то, чтобы Израиль соблюдал соглашение, несут именно американцы. Тегеран предупредил, что приостановит все переговоры с США, если Израиль не выведет войска с юга Ливана. Без выполнения первого пункта, заявили в Ливане, переговоры в принципе теряют смысл. Чтобы удержать договоренности, стороны создали специальный механизм. Посредники Катар и Пакистан сообщили, что участники договорились о создании ячейки по предотвращению конфликтов, которая должна обеспечить прекращение военных операций в Ливане. Вице-президент Венс пояснил, что механизм призван не дать отдельным инцидентам перерасти в более широкую эскалацию. Цитата. Мы верим, что сможем выйти на ситуацию, когда территориальная целостность и суверенитет Ливана защищены, а безопасность Израиля обеспечена. Но это потребует координации с ливанской армией, а также того, чтобы иранцы обуздали Хезболлу, заявил он. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи назвал эту ячейку первым настоящим испытанием сделки, но именно здесь сделка и буксует. Премьер Израиля Нетаньяху заявил, что израильские войска сохранят за собой право наносить удары по угрозам на юге Ливана и останутся в зоне безопасности вдоль границы столько, сколько потребуется, заняв жесткую позицию вопреки международному давлению. Хезболла со своей стороны требует полного вывода израильских сил. В результате первый и главный пункт меморандума о мире в Ливане пока остается скорее декларацией, чем реальностью. Исполняющий обязанности директора национальной разведки США Билл Пулте приступил к массовым сокращениям сотрудников, сообщил источник телеканала CNN. Сколько человек увольняются, беседник телеканала не уточнил. Ранее источники говорили, что Пулте собирается сократить сотни сотрудников в управлении директора национальной разведки, координирующим работу всех разведслужб США. Сокращения, по данным собеседников телеканала, также могут в значительной мере затронуть Национальный контртеррористический центр и Национальный центр контрразведки и безопасности. Происходящее в Национальной разведке вызвало обеспокоенность в Конгрессе США. Члены комитетов по разведке обеих палат парламента, демократы Марк Уорнер и Джим Хаймс, написали письмо Пулте. Они предупредили, что такие действия угрожают национальной безопасности, и напомнили, что подобные сокращения требуют согласования с Конгрессом. В Белом доме, в свою очередь, сослались на недавний пост президента Трампа в его соцсети Truth Social, в котором он заявил, что поручает Пулте провести сокращение штата. Торговое противостояние между Соединенными Штатами и Китаем вышло на новый виток. Пекин в понедельник объявил о санкциях против 10 американских компаний, связанных с военной сферой, в ответ на недавний шаг Вашингтона, который закрыл ряду ведущих китайских технологических фирм доступ к оборонным контрактам. Министерство торговли Китая заявило, что китайским компаниям будет запрещено экспортировать товары двойного назначения этим 10 фирмам, среди них представители военных дронов и компании, занятые добычей редкоземельных материалов. Товары двойного назначения – это продукция, которая может применяться как в гражданских, так и в военных целях. Пекин объяснил запрет необходимостью защитить национальную безопасность и назвал его реакцией на неправомерное расширение американского списка китайских военных компаний. Удар оказался шире. Отдельно Министерство финансов Китая запретило государственным структурам закупать продукцию у 46 американских компаний, включая несколько подразделений Lockheed Martin, Raytheon и General Dynamics. Предыстория конфликта такова. Ранее в этом месяце Министерство обороны США добавило в список фирм, якобы связанных с китайскими военными, ряд технологических компаний, включая Alibaba и Baidu. Это лишает их американских военных контрактов. Baidu назвала обвинения совершенно безосновательными. Пекин заявил, что американские санкции противоречат договоренностям, достигнутым лидером Китая Си Цзиньпином и президентом Трампом во время майского визита Трампа в Китай. На этом фоне американские технологические акции резко просели во вторник. Индекс NASDAQ теряет более триллиона долларов капитализации за один торговый день. Главный удар пришелся по акциям чипмейкеров и крупнейших технологических компаний. Особенно болезненным стало падение для SpaceX. Компания Илона Маска впервые с момента выхода на биржу опустилась ниже отметки в 2 триллиона долларов рыночной стоимости. За последние три торговые сессии SpaceX потеряла более 600 миллиардов долларов капитализации. Акции компании в предторговых сессиях падали на 3,6% до 149 долларов. Это лишь на 9% выше цены IPO в 135 долларов. Стремительная пост-IPO ралли прошлой недели продолжает терять импульс. Журналист Такер Карлсон заявил, что больше не будет поддерживать республиканскую партию. Об этом он сказал в подкасте «Can't Be Censored». «Я голосовал за республиканцев всю свою жизнь. Я работал на Fox News. Я был последовательным защитником республиканской партии 35 лет. Но защищать это уже невозможно, потому что это безнравственно», — заявил он. Главная причина разрыва – внешняя политика и война с Ираном. Карлсон заявил, что предвыборная кампания Трампа в 2024 году финансировалась во многом людьми, лояльными Израилю. Но Трамп предал Израиль и поставил национальную безопасность США под угрозу. Это кульминация многомесячного конфликта. Ранее Карлсон неоднократно осуждал поддержку Израиля Трампом, обвинял президента в отказе от принципа «Америка прежде всего» и даже называл его рабом Израиля. В марте Трамп публично заявил, что Карлсон потерял свой путь и больше не часть движения МАГА, называл его человеком с низким интеллектом. Разрыв Карлсона – симптом более глубокого раскола. Публичный разрыв подчеркивает растущие трещины внутри широкой коалиции МАГА, которую построил Трамп. Война с Ираном и состояние экономики продолжают раскалывать республиканцев, а вскоре за Карлсоном последовала конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, также заявившая об отказе поддерживать партию. Начальник военно-морских операций США адмирал Дэрил Коддл в понедельник прибыл в Панаму с недвусмысленным посланием. Вашингтон рассматривает Панамский канал как приоритет национальной безопасности и не допустит влияния третьих стран на его использование. Речь прежде всего о Китае.
6: Это часть наших отношений с Панамой. Убедиться, что такая страна, как Китай, не сможет диктовать условия использования канала. Канал – жизненно важная артерия для переброски наших военно-морских сил между Атлантикой и Тихим океаном. Для нас это вопрос национальной безопасности – обеспечить эту возможность в рамках наших нынешних отношений с Панамой без вмешательства третьей стороны.
5: Напряженность вокруг канала появилась после того, как Трамп обвинил Китай в чрезмерном влиянии на водный путь и пригрозил вернуть над ним американский контроль. Камнем преткновения стала гонконгская компания CK Hutchison, управлявшая двумя портами на входе и выходе из канала. В марте 2025 года компания договорилась о продаже своего портового бизнеса консорциуму под руководством BlackRock. Однако в начале 2026 года Верховный суд Панамы признал концессию CK Hutchison неконституционной, и панамские власти взяли оба терминала под свой контроль. Коддл подчеркнул, главный инструмент защиты канала – обмен разведданными в реальном времени.
6: Мы работаем в команде через обмен информацией об активности между разными странами. Цель этой конференции – расширить возможности для свободного обмена информацией об угрозах конкретным портам. Делая это в режиме реального времени, США и Панама смогут совместно пресекать эти угрозы.
5: Это вечерние новости в эфире RTN. Спасибо, что остаетесь вместе с нами. Мы возвращаемся и продолжаем программу. Достопримечательность Вашингтона, отражающий бассейн, несмотря на недавнюю дорогостоящую реконструкцию, снова зацвел, а новая краска начала отслаиваться от пола. Инициатор реконструкции бассейна президент Трамп обвинил вандалов в порче бассейна и заявил о немедленном начале работ по его ремонту. Реконструкция, которую провел Трамп, должна была сделать бассейн синим в цвет флага США. Для этого дно было покрыто синей краской, которая вскоре после заполнения бассейна водой начала отслаиваться. И бассейн стал не синим, а зеленым из-за водорослей, которые снова появились в воде. Трамп заявил, что краска в бассейне была испорчена вандалами, якобы специально перед приближающимся празднованием 250-летия независимости страны 4 июля. Ну а жители Вашингтона и гости столицы обвиняют самого Трампа и его администрацию в некомпетентности.
6: Это обидно. Деньги, которые американцы платят по всей стране, должны идти на нужды парков. Вместо этого они направляют их на имиджевый проект президента Трампа. И даже справляются с этим плохо. На этот бассейн уже потрачено почти 15 миллионов долларов. Это дорогое виниловое покрытие в цвет американского флага не продержалось и недели. Уже отходит. Это позор, потому что наши парки заслуживают лучшего. Увидев это, я хочу вернуть свои деньги. Это была огромная трата с самого начала. Наши ресурсы можно было использовать лучше, если говорить мягко. Администрация Трампа работает на стыке злого умысла и некомпетентности. И вот здесь мы видим именно некомпетентность в чистом виде.
5: В понедельник Трамп вновь заявил, что бассейн испортили вандалы и что с этим уже разбираются в срочном порядке другие его профессионалы. В свою очередь, генеральный прокурор округа Колумбия и бывшая телеведущая Fox News Жанин Пиро пообещала жестко преследовать в судебном порядке всех, кто причастен к повреждению бассейна. Как сообщили в администрации Трампа в минувшую субботу, в связи с повреждением краски в бассейне полиция арестовала 5 человек по подозрению в вандализме и даже выписала штрафы еще 5. В Белом доме сообщили, что один из задержанных предположительно мог использовать нож, чтобы нанести, цитата, 76-метровый разрез по новой краске. Реконструкция, которую провел в бывшем строитель Дональд Трамп, по данным американских СМИ, обошлась примерно в 13 миллионов долларов. Однако проблемы, судя по всему, не были решены во время реконструкции, так как бассейн снова зазеленел, а новая краска начала отслаиваться от дна бассейна. Для очистки бассейна от зеленых водорослей, которые заполнили его в начале июня после покраски, сейчас используются различные химические вещества, в том числе перекись водорода. Французские военные истребители пролетели над Вашингтоном в понедельник в строгом боевом строю прямо над монументом Вашингтона и Национальным моллом. Рев двигателей разнесся над столицей, собравшиеся на молле зрители встретили пролет аплодисментами. Акция приурочена к приближающемуся 250-летию американской независимости и символизирует исторический союз двух стран. Франция сыграла ключевую роль в победе американских колонистов в войне за независимость. Французское правительство заявило, что пролет подчеркивает нерушимые связи между давними союзниками. Сегодня в Нью-Йорке проходят праймериз демократической партии, и в их центре оказался мэр города Зоран Мамдани, вокруг которого разгорелся громкий скандал. Поводом стали его резкие высказывания о произраильском лобби AIPAC. На прошлой неделе на предвыборном митинге в Бруклине вместе с сенатором Берни Сандерсом Мамдани назвал AIPAC и его сторонников монстрами. Мэр заявил, что эта организация перекачивает миллионы темных денег ради одной цели – сохранить свою власть, чтобы натравливать нас друг на друга, это цитата. Поводом для его гнева стала кампания. Суперкомитет AIPAC потратил сотни тысяч долларов на рекламу против кандидатов, которых поддерживает Мамдани в нынешних праймерис. Слова мэра вызвали резкую отповедь еврейских организаций. Руководители антидефамационной лиги и американского еврейского комитета обвинили Мамдани в использовании антисемитских клише и предупредили об опасности такой риторики со стороны мэра города с крупнейшей еврейской общиной за пределами Израиля. В понедельник Мамдани отказался извиняться и лишь усилил свою позицию. «Когда я говорю об AIPAC, я говорю об организации, которая поддерживает статус-кво без нравственности», заявил мэр на пресс-конференции, указав на жертвы среди палестинцев в Газе. Скандал имеет прямое отношение к сегодняшнему голосованию. Мамдани поддержал группу прогрессивных кандидатов в Конгресс. Среди них бывший контролер города Брэд Ландер, бросивший вызов действующему конгрессмену Дэну Голдману, и Дарелиза Авила Шевалье, оспаривающая место главы испаноязычного кокуса Адриана Эспаята. При этом ранняя явка оказалась низкой, менее 173 тысяч человек, что породило опасения, что кандидаты Мамдани могут столкнуться с трудностями. Сборная Ирана оставила послание в раздевалке стадиона Лос-Анджелеса SoFi после ничьей с Бельгией 0-0. В записке команда поблагодарила Лос-Анджелес за гостеприимство и иранских болельщиков, отдавших сердце, голос и душу на трибунах. Послание завершалось призывом к миру, уважению и дружбе между всеми народами. Иран провел оба матча группового этапа в Лос-Анджелесе, возвращаясь между играми на базу в мексиканской Тихуане из-за ограничений на пребывание в США. Ряд тренерского штаба и официальных лиц федерации въезд в страну и вовсе запрещен. Ничья с Бельгией сохраняет иранцам шансы на выход в плей-офф. Последний матч группы они сыграют против Египта в Сиэтле. Ранее в группе Иран сыграл в ничью с Новой Зеландией 2-2. И на этом у меня все. Увидимся с вами завтра в программе «Пульс дня» на RTN. Я желаю вам хорошего вечера и до свидания.
7: Слушай старое. Слушай новое. Слушай лучшее. Дэвидсон Радио.

может быть мгновенье, может быть века. Не кукуй, кукушка, не буди подружку, пусть в моей ладони сладко спит ее рука. Спит луна в окошке, тихо дремлет кошка. Как назвать все это,

0: новости на Дэвид Зон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Долгосрочное исследование Ельского университета опровергает один из самых распространенных мифов о старости. Оказалось, что почти половина людей старше 65 лет не только не деградируют физически и умственно, но и реально улучшают свои показатели со временем. Исследователи проанализировали данные более 11 тысяч пожилых американцев, которых наблюдали до 12 лет. Они регулярно проходили тесты на когнитивные способности. Память, внимание, скорость мышления и физическое состояние, скорость ходьбы. Именно скорость ходьбы геронтологи считают надежным маркером здоровья. Она тесно связана с риском инвалидности и смерти. Результат оказался неожиданным. 45% участников улучшили показатели хотя бы по одному направлению. Около 32% лучше справились с когнитивными тестами, 28% физически. Причем улучшение происходило не только у тех, кто восстанавливался после болезни, но и у людей, начавших исследования в нормальном состоянии. Одним из ключевых факторов оказалось отношение человека к старению. Те, кто воспринимал старость позитивно в начале исследования, значительно чаще улучшали показатели, даже с поправкой на возраст, хронические болезни и депрессию. Ученые объясняют это теорией воплощения стереотипов. Установки о старении, усвоенные из культуры и СМИ, буквально влияют на биологию, темп угасания памяти, скорость ходьбы. Поскольку убеждения поддаются изменению, это открывает возможности как для личной работы, так и для общественных программ.
0: Служба информации «Дэвид Зон Радио». Новости в реальном времени.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
8: Знаешь, какой он красавчик.
9: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способный.
10: Он очень хороший человек.
7: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления» с Борисом Овезовым. В воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
11: Операцию я беру на себя.
7: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.
12: Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8005.
13: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Вице-президент Джей Ди Венс провел пресс-конференцию, посвященную итогам Люцернского саммита. И Джей Ди Венс подчеркнул необходимость обеспечения как безопасности Израиля, так и суверенитета Ливана. Мэр Сан-Антонио Джина Ортис Джонс выступила с призывом отменить концерт рэпера Канье Уэста. Он запланирован на 4 июля на стадионе Аламо Доум. Многолетний судебный спор вокруг картины Амедео Модильяни «Сидящий мужчина с тростью» 1918 года картина завершился очередным поражением арт-дилера и миллиардера Дэвида Нахмада. Находящийся в штате Флорида центр аллигаторовый Алькатрас будет демонтирован. В Нью-Йорке 51-летний мужчина упал во время рок-концерта в Madison Square Garden и не выжил. В международном аэропорту Бостона, штат Массачусетс, едва не столкнулись два пассажирских самолета. Двойник канадского певца Джастина Бибера пытался похитить женщину на улице и после этого пустился в бега. Ну и в возрасте 100 лет умер бывший глава Федеральной резервной системы, легендарный Алан Гринспен. Некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Ну а перед тем, как ее начать, я хотел бы пригласить всех вас на творческую встречу со мной, которая пройдет 27 июня, в эту субботу уже в 6:30 вечера в галерее Сабле Гэллери. То есть это поэтический вечер в окружении прекрасных картин, чтение моих стихотворений из разных книг, написанных в разные годы. На этом мероприятии можно будет приобрести и автограф автора. Сабле Гэллери находится по адресу 3165 Эммонс Авеню, то есть это на канале, здесь у нас в Бруклине, 3165 Эммонс Авеню, Ground Floor, Бруклин, 27 июня в субботу в 6:30 вечера в Сабле Гэллери, вход свободный, приходите, я надеюсь, и с интересом, и с вдохновением, и интересно проведем время.
5: Вице-президент Джей Ди Венс провел пресс-конференцию, посвященную итогам Люцернского саммита, первого раунда ирано-американских переговоров, призванных положить конец военным действиям на Ближнем Востоке. По словам Венса, иранцы согласились вновь допустить в страну инспекторов Международного агентства по атомной энергии. «Это важнейшее достижение», — сказал Венс, — «первый шаг на пути к ликвидации ядерной военной программы Ирана». Правда, иранская сторона это сообщение отрицает. По словам Венса, переговоры заложили фундамент успешного окончания соглашения. Соглашение — это дом. Мы заложили фундамент, но дом нам еще предстоит построить, отметил Венс. Мы создали механизм, который обеспечит, чтобы Ормузский пролив оставался открытым. Нужно обеспечить и создание канала связи, который в случае стрельбы с одной из сторон, например, в Ливане, позволил бы взаимодействовать, чтобы снизить напряженность, добавил вице-президент. Он подчеркнул необходимость обеспечения как безопасности Израиля, так и суверенитета Ливана, для чего, по его словам, требуется, чтобы Иран сдерживал Хизбаллу, а Израиль должен в рамках права на самооборону действовать так, чтобы избежать эскалации. Израиль заверил США, сказал Венс, что у него нет территориальных амбиций в Ливане, а цель их присутствия – не допустить обстрелов страны Хизбаллой. Сказал вице-президент, не ответив при этом прямо на вопрос, требуют ли Соединенные Штаты вывода израильских войск из Ливана. Что касается размораживания иранских фондов, для этого потребуются санкции не только США, но и Катара, а также механизм контроля, который обеспечит, средства будут использованы для блага иранцев, а не для финансирования террора, сказал Венс. Надо добавить, что иранская сторона заявляет, в ходе переговоров не обсуждались вопросы, касающиеся ядерной программы. Несмотря на участие в саммите генерального директора МАГАТЭ, Международного агентства по атомной энергии, Рафаэля Гросси. Ну и вице-президент Джей Ди Венс подчеркнул необходимость обеспечения как безопасности Израиля, так и суверенитета Ливана, для чего, по его словам, требуется, чтобы, как я уже сказал, Иран сдерживал Хизбаллу, а Израиль должен в рамках права на самооборону действовать так, чтобы избежать эскалации. Израиль заверил США, что у него нет территориальных амбиций в Ливане, а цель их присутствия – не допустить обстрелов страны Хизбаллой. Так сказал вице-президент, он отметил, надо отметить, что саудовский телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на израильский источник в сфере безопасности утверждает, что в районе Али-Ат-Тахер на юге Ливана находятся иранские офицеры, участвующие в координации боевых действий. Израильские спецслужбы располагают информацией о том, что иранские высокопоставленные офицеры играют важную роль в управлении боевыми действиями и координации оперативности Хизбаллы на юге Ливана. Источник также утверждает, что одной из основных причин настойчивых требований Тегерана прекратить наземную операцию в этом районе были опасения за безопасность иранских офицеров, а также риск того, что военнослужащие Цахаля смогут выйти к ним или задержать часть из них в случае продолжения продвижения. Мэр Сан-Антонио Джина Ортис Джонс выступила с призывом отменить концерт рэпера Канье Уэста «Е», запланированный на 4 июля на стадионе Аламо Доум. Заявление прозвучало спустя всего день после начала продажи билетов на выступление. В публикации в соцсетях градоначальница Сан-Антонио заявила, что город не должен предоставлять муниципальную площадку артисту, известному своими антисемитскими высказываниями. Сан-Антонио, военная столица США, я цитирую, «Мы не должны принимать человека с историей разжигания ненависти и антисемитских заявлений на городской площадке. Никогда, и тем более 4 июля, в день 250-летия нашей страны», написала Джонс. Несмотря на позицию мэра, концерт пока остается в расписании, а билеты продолжают продаваться через Ticketmaster и официальный сайт музыканта. Призыв главы города стал очередным ударом по концертным планам Уэста. Ранее в этом году Канье столкнулся с отменами выступлений в Европе. После отказа в британской визе были отменены его запланированные выступления на фестивале Wireless в Лондоне, а концерт во французском Марселе был перенесен. Причиной стали новые волны критики, вызванные антисемитскими заявлениями рэпера и его песней «Хайль Хитлер», выпущенной в 2025 году. Недавно стало известно, что Уэст хочет организовать концерт в Израиле. Последний раз рэпер побывал в Израиле в 2015 году с бывшей супругой Ким Кардашьян. После развода с Кардашьян Уэст неоднократно делал антисемитские заявления. Особую чувствительность ситуации в случае Сан-Антонио придает дата концерта «День независимости США», когда по всей стране проходят праздничные мероприятия. На этом фоне заявление мэра Сан-Антонио вызвало широкий общественный резонанс и вновь подняло вопрос о том, должны ли государственные и муниципальные площадки принимать артистов, обвиняемых в разжигании ненависти. Многолетний судебный спор вокруг картины Амедео Модильяни под названием «Сидящий мужчина с тростью», картина 1918 года. Стоимость картины оценивается более чем в 25 миллионов долларов. Так вот, многолетний спор завершился очередным поражением для семьи известного арт-дилера и миллиардера Дэвида Нахмада. Верховный суд штата Нью-Йорк постановил, что Нахмад и его родственники должны в течение 30 дней вернуть произведение наследникам арт-дилера Оскара Штетинера, который был вынужден оставить картину в Париже, спасаясь от нацистской оккупации во время Второй мировой войны. После войны Штетинер вернулся во Францию и пытался вернуть картину. Однако после перепродажи новый владелец заявил, что картины у него нет. Семья Нахмад приобрела полотно на аукционе Кристис в 1996 году за году за 3 миллиона 200 тысяч долларов. Однако внук Штетинера Филипп Маэстраччи при поддержке компании Мондекс, специализирующейся на возврате произведений искусства, похищенных во время Холокоста, добивался реституции картины 11 лет. В апреле суд признал, что работа была незаконно изъята и впоследствии перепродана, а значит, должна быть возвращена наследникам первоначального владельца. Адвокаты Нахмада заявили, что намерены обжаловать решение. По их словам, суд не принял во внимание показания двух свидетелей – фотографа Фредерика Аллена и его супруги Адиль Карлотти Аллен, которые утверждают, что у семьи Нахмад совсем не та картина, которая принадлежала Штетинеру. А искусствовед и эксперт творчества Модильяни Марк Рестеллини заставит под сомнение право собственности семьи Штетинеров. Но суд не принял и его свидетельство. Одним из наиболее наиболее резонансных моментов процесса стала попытка Нахмада заявить, что картина принадлежит не ему лично, а офшорной компании International Art Center. Однако эта позиция была подорвана после публикации панамских документов, которые показали связи семьи Нахмад с этой структурой. Адвокат наследников Филипп Ландриган предупреждает, что новая апелляция может отсрочить возвращение картины еще на несколько лет. По его словам, все ключевые аргументы семьи Нахмад уже были отвергнуты судами, а дальнейшие разбирательства лишь откладывают восстановление справедливости для наследников жертвы Холокоста. Находящийся в штате Флорида центр предварительного нахождения депортируемых из Соединенных Штатов Америки нелегальных мигрантов, известный под неофициальным названием «Аллигаторовый Алькатрас», будет демонтирован. Об этом сообщает телеканал CBS, ссылаясь на источники. По их информации, 22 июня компании, которые власти штата наняли для управления аллигаторовым Алькатрасом, получили сообщение с требованием «полный демонтаж объекта». Демонтаж аллигаторового Алькатраса может занять несколько дней, сказано в публикации CBS. Телеканал отмечает, что на месте центра будет открыт маленький аэропорт, предназначенный для тренировок пилотов. Ну и в Нью-Йорке 51-летний мужчина упал во время рок-концерта и не выжил. Об этом сообщает Нью-Йорк Таймс. А мужчина, чье имя не разглашается, пришел вечером 20 июня в Madison Square Garden на Манхэттене на концерт группы Goose. Во время выступления он упал с балкона, был срочно госпитализирован, но врачи не смогли его спасти. Цитирую, мы глубоко опечалены кончиной посетителя концерта, искренне сочувствуем его семье и друзьям. Так прокомментировали инцидент организаторы. Падение произошло во время второго выступления ГУС в рамках тура 2026 года. Музыканты также принесли соболезнования всем близким своего поклонника. В международном аэропорту Бостона, штат Массачусетс, едва не столкнулись два пассажирских самолета. Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование. Инцидент произошел в минувшие выходные. Самолету компании Delta Airlines, летевшему из Далласа, штат Техас, пришлось подождать с посадкой и уйти на второй круг, чтобы не удариться о лайнер компании American Airlines, который готовился к взлету. Расстояние между воздушными судами в тот момент составляло всего 90 метров. Двойник канадского певца Джастина Бибера попытался похитить женщину на улице, а затем пустился в бега. Об этом сообщает Нью-Йорк-Пост. Инцидент произошел 19 июня в городе Хейвард, штат Калифорния. По словам очевидцев, мужчина напал на шедшую ему навстречу женщину, схватил ее и протащил за собой несколько метров. Крики женщины привлекли внимание прохожих, которые отбили потерпевшую и спугнули нападавшего. Он успел скрыться. Полицейские описывают нападавшего как белого, ростом около 170 сантиметров и весом около 55 килограмм, с густыми волосами, тонкими бровями и глазами необычного цвета. Несколько свидетелей рассказали следователям, что подозреваемый был очень похож на Джастина Бибера, на певца. И полиция теперь использует это описание при поиске предполагаемого похитителя. Жертва во время инцидента фактически не пострадала. В возрасте 100 лет умер бывший глава Федеральной резервной системы Алан Гриспен. В течение почти 20 лет Гриспен отвечал за безопасность американской экономики и прочность доллара. Надо сказать, что мы этому посвятим всю оставшуюся часть программы, поскольку фигура, конечно, легендарная, очень любопытная его биография, ну и достижения, и провалы, собственно, в его биографии, как главы Федеральной резервной системы и не только. Жена Гриспена, корреспондент телеканала NBC News Андреа Митчелл сообщила, что ее супруг скончался от последствий болезни Паркинсона в 100 лет. Гринспен был главой ФРС, то есть занимал должность, которую иногда называют второй по значимости после президента. Он занимал эту должность с 1987 по 2006 годы, когда в США был зафиксирован самый стабильный период роста за многие десятилетия. В течение этого времени Гринспен никогда не давал интервью, но с учетом огромной важности его деятельности, журналисты журналисты называли его «богом машины» американских финансистов. Критики же считали, что он сделал слишком большую ставку на дешевые кредиты, что способствовало кризису доткомов в конце 1990-х, а затем краху на рынке недвижимости и финансовому кризису 2008 года. Ну, я так понимаю, что «богом машины» — это известное латинское выражение «Deus ex machina» — «бог из машины», когда вдруг появляется человек, который, ну, человек или явление какое-то, событие, некий персонаж, который как бог из машины появляется, и все налаживается, и все решается моментально. Гринспен родился в Нью-Йорке 6 марта 1926 года. Его мать работала в мебельном магазине и растила его в одиночку. Юный Гринспен был не только подающим надежды экономистом, но и одаренным музыкантом. Он обучался игре на кларнете в престижной Джулиардской школе в Нью-Йорке. Он выступал в ансамбле легендарного джазового саксофониста Стена Гетца, а затем гастролировал по Соединенным Штатам вместе с оркестром Генри Джерома. Этот опыт помог Гринспену узнать на практике, как устроен американский бизнес. Пока его приятели-музыканты проводили вечера за курением марихуаны, Алан Гринспен изучал экономику и занимался бухгалтерией оркестров, в которых играл. В 19 лет он поступил на экономический факультет в Университет Нью-Йорка и проникся идеями свободного рынка. Позже он получил работу экономического консультанта, а затем стал членом совета директоров банка J.P. Morgan. В 1952 году Гринспен познакомился с известной писательницей и популяризатором либертарианских идей Айн Рэнд, оказавшей на него огромное влияние. Молодому экономисту очень понравилась убежденность Рэнд в том, что общество работает наиболее эффективно, когда люди преследуют собственную выгоду, а не интересы общества в целом. В статье, написанной в 1966 году, Гринспен заявил, что социальное государство – это не более, цитирую, чем механизм, при помощи которого правительство конфискует богатство у продуктивных членов общества. Но это, к слову, то, что агрессивно проповедуют сегодня такие демократы, как Берни Сандерс и мэр Нью-Йорка Захран Мамдани – социальное государство. Во времена президентства Эйзенхауэра Гринспен смог предвидеть наступление рецессии, а затем был советником Ричарда Никсона во время его успешной президентской кампании 1968 года. После победы Никсона он возглавил совет его экономических консультантов. Позже Гринспен называл Никсона параноидальным и циничным мизантропом, однако успехи экономиста в обуздании инфляции впечатлили следующих президентов, и Джеральд Форд попросил Гринспена остаться в должности главы Совета экономических консультантов, а в начале 1980-х Рональд Рейган получил Гринспену возглавить комиссию по реформе американской пенсионной системы. В августе 1987-го Рейган назначил Гринспена председателем ФРС, и он оставался этим на этом крайне важном посту в течение следующих двух десятилетий. С самого начала на долю Гринспена выпали серьезные испытания. В октябре 1987 года в США произошел биржевый кризис, котировки акций упали более чем на 30%, но умелая политика ФРС в тот момент снискала множество положительных отзывов. Уверенные заявления Гринспена смогли успокоить рынки, а его приверженность дешевым кредитам помогла банкам остаться на плаву. Подобный подход Гринспен использовал снова и снова, когда на рынке происходил очередной кризис. Президент Джордж Буш-старший снова номинировал Гринспена на должность главы ФРС. Это же, к удивлению многих, сделал и демократический глава Белого дома Билл Клинтон, пришедший на смену Джорджу Бушу-старшему. Риск, на который пошел Клинтон, был оправдан как так называемой «золотой эпохой» экономического роста конца 1990-х. В 1997 году, после кризиса в нескольких юго-восточных странах, Гринспен снизил учетную ставку в США и таким образом помог стимулировать мировую экономику. Примерно то же случилось, когда переоцененные интернет-компании, известные как доткомы, не оправдали ожидания инвесторов и начали разоряться в марте 2000 года. В тот момент Гринспен заявлял, что рынок продемонстрировал иррациональное возбуждение, процитировал. ФРС тогда повысила учетную ставку, но затем быстро ее снизила, когда потребители значительно сократили расходы. Однако в адрес Гринспена раздавались упреки в том, что он проповедовал культуру низких учетных ставок, которая сделала возможное появление так называемого пузыря доткомов. Одним из таких критиков был лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Пол Кругман. Цитирую, он не повысил учетную ставку, чтобы пресечь энтузиазм рынка, говорил Кругман, а дождался, пока пузырь лопнет, а только потом попытался разгрести последствия. Конец цитаты. После нападений на США 11 сентября 2001 года Гринспан снова резко снизил учетную ставку, пытаясь оживить американскую экономику. Он также призывал президента Джорджа Буша избавиться от Саддама Хусейна, опасаясь, что действия иракского диктатора принесут хаосу на мировых энергетических рынках. Но это уже Джорджа Буша-младшего. В 2006 году, после беспрецедентных 5 сроков, Гринспан подал в отставку, а год спустя обрушился американский рынок недвижимости. Кризис вокруг ипотечных кредитов привел к банкротству нескольких банков и вызвал самое масштабное падение мировой экономики со времен Великой депрессии. ФРС США не смог предвидеть эти потрясения. «Я не предсказал кризис 2008-го», признавал Гринспан в интервью BBC. Впрочем, никто этого не предсказал. Конец цитаты. По мнению некоторых критиков, вопросы о том, почему это случилось, можно задавать и Гринспену. Именно политика низких учетных ставок после 11 сентября 2001 года подпитывала постоянный рост цен на недвижимость и то, как щедро банки раздавали ипотечные кредиты. Писали также, что ситуацию усугубила его нелюбовь Гринспена к ограничениям на работу банков, в частности, на использование банками сложных финансовых инструментов, таких как деривативы. Гринспен признал эту критику. В октябре 2008 года он сказал, что слишком сильно доверился свободному рынку и обратился

0: Сегодня газеты отмечают, Гринспена будут вспоминать как человека, больше остальных повлиявшего на облик современной американской экономики. В течение 20 лет президента США и многие жители страны считали его финансовым гуру и едва ли не оберегом, способным защитить страну от тяжелых проблем. За время своей карьеры он получил президентскую медаль свободы и почетный рыцарский титул от британской королевы Елизаветы II. Уже когда ему было за 90, Гринспен оставался экономическим советником и давал комментарии журналистам. Из них понятно, что он не был в восторге от действий Дональда Трампа в его первое президентство. Обещание Трампа устранить перекосы в торговле Америки он называл популизмом. Так называемый лидер заявляет: «Я чувствую вашу боль, и моя задача помочь вам», — сказал, говорил Гринспен в интервью в 2018-м. Людям слышать такое очень нравится, но на самом деле стандарт жизни среднего американца падает. Конец цитаты. В том же интервью он критиковал решение Великобритании выйти из Европейского Союза и называл Brexit наихудшим результатом. В марте 2026-го Гринспен отпраздновал столетний юбилей. Гринспена с его олимпийским спокойствием в первую очередь запомнят как человека, который сумел обеспечить рост американской экономики во все, за исключением одного, годы своей работы во главе ФРС. Ну а критики будут напоминать, что его репутацию подорвала идеологическая нелюбовь к регулятивным мерам и два очень масштабных рыночных кризиса.
1: Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Нью-Йорке 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи. WSNR.

0: Вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Тегеран сообщил Вашингтону о том, что не берет пошлин с судов в Ормузском проливе, заявил в среду президент Трамп. Цитирую, вопреки тревожным фейковым новостям, Иран проинформировал, что мзду не берет. Если это неверная информация, переговоры закончатся сразу же, написал Трамп Трусоушел. Ранее он заявил, что США могут взять под контроль Ормуз, если не удастся достигнуть соглашения. По его словам, в таком случае США ведут плату за пересечение пролива 20% перевозимой нефти. Экс-трампистка Марджери Тейлор Грин объявила, что покидает республиканскую партию. Грин, ушедшая в отставку из Конгресса в ноябре прошлого года, подчеркнула, что она и журналист Такер Карлсон далеко не единственные, кто сыт по горло партии, предающей свой электорат. Это цитата. Она подчеркнула, что не собирается переходить в стан демократов. В интернете объявили сбор средств на лечение звезды сериала «Санта-Барбара» Марси Уокер. Помощь 64-летней актрисе уже оказал ее экранный муж Эй Мартинес. Незадолго до этого Мартинес провел специальный стрим с актрисой, в котором они вспоминали, как играли Иден Кэффел и Круза Кастильо. Зрители платили за подключение по $50. Все вырученные средства пошли на оплату медицинских счетов женщины.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Дэвидсон Радио, скачайте приложение и все. Дэвидсон Радио. Мы стали еще ближе.
9: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио, волна 620 AM. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
10: Добрый день, уважаемые радиослушатели. Среда, в Нью-Йорке полдень. Это передача «Нью-Йорк-Иерусалим». Микрофон на Грегори Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мостровой в Иерусалиме, звукорежиссер передачи Акмаль Тахиров. Это передача о том, что произошло за неделю в Израиле и за его пределами, но так или иначе связано с землей обетованной. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Возникнут вопросы или есть что сказать, звоните. По мере возможности буду брать ваши звонки. Прежде чем я передам микрофон Александру, я хочу поблагодарить всех, кто зашел на наш сайт davidzonradio.com и сделал пожертвование, которое сильно помогает нашей радиостанции быть в эфире. Здравствуйте, Александр.
11: Добрый день, Грегори. Добрый день всем радиослушателям.
10: А что происходит на иранском направлении? Ормузский пролив, что с ним? А наш президент Трамп, куда его заносило на прошедшей неделе? Рассказывайте, Александр, микрофон ваш.
11: Да, Грегори, давайте так. Прежде чем я перейду к фактуре, я скажу об ощущениях, эмоциях и так далее. То есть о той атмосфере, которую сегодня переживает Израиль со всеми этими делами. Потом мы уже перейдем к рассмотрению фактуры и попыткам его анализа. Хотя сделать какой-то анализ здесь крайне сложно, насколько ситуация выглядит совершенно какой-то непостижимой для здравого смысла. Итак, в эмоциональном плане это такое сочетание чувства невероятного разочарования, предательство. У 90% израильтян это чувство, это не мое мнение, это опросы проводились, и абсурда, потому что не укладывается в голове, как блестящая победа союзников могла превратиться в столь же блистательную капитуляцию, причем на всех фронтах, то есть и иранском, и ливанском, и так далее. Вот такие вот настроения. Кто-то пытается, ну, не хочу сказать, тешить себя иллюзиями, надеяться на то, что, может быть, все изменится. Много достаточно таких людей. Я, например, не делаю каких-то иллюзий. Я мало верю в сказки со счастливым концом, но дай бог, чтобы такие сказки произошли. Теперь, что касается, Грегори, о самом меморандуме и о том, что происходит в настоящий момент. Итак, я хочу подчеркнуть пункты меморандума, некоторые, не все. 14 этих пунктов. Первое. Иран, США и их союзники прекращают боевые действия в регионе, в том числе и в Ливане. Это очень важный момент, потому что Иран сумел навязать Соединенным Штатам свою ливанскую адженду, свою повестку. Раньше, до этого, они даже и не пытались это сделать, когда они увидели, что Трамп, Венс и вся команда настолько уступчива, то они, конечно же, аппетит во время еды, как известно, приходит, они сразу связались с Ливаном, и результат этого того, что переговоры прекращения огня и соглашение между Ираном и Соединенными Штатами, оно трансформируется в требование к Израилю прекратить любые военные действия в Ливане. Это первое. Второе. Тегеран подтверждает обещание не создавать ядерное оружие. Вот такая формулировка. Тегеран подтверждает обещание. Они раньше обещали, мы не будем ядерное оружие создавать. Это очень важный момент, потому что они никогда не говорили, что мы хотим ядерное оружие создавать. Они говорили, нам нужны ядерное оружие для там каких-то гуманитарных целей, производства лекарств, удобрений, я не знаю чего. Они никогда не говорили, что вот мы будем создавать ядерное оружие, ядерную бомбу. Нет. Сейчас они подтверждают такое обещание. Смешно. Соединенные Штаты, третье. Соединенные Штаты и Иран должны будут урегулировать вопрос о судьбе обогащенного урана в Тегеране. Очень расплывчато, что значит урегулировать вопрос, как это, в общем-то говоря, будет реализовываться, непонятно. Четвертый момент. Принципиальный. США снимут морскую блокаду, будут воздерживаться от санкций, не направлять в регион дополнительные войска. То есть снимается морская блокада с Ираном, нефтедоллары просто поплывут туда потоком. Далее. Иран гарантирует безопасный бесплатный проход коммерческих судов через Ормузский пролив в течение 60 дней. А потом они говорят, что нет, не будет бесплатного прохода, мы будем с вас брать деньги. Все, то есть будет установлена такая пошлина на прохождение танкеров, судов и так далее. То есть они, получается, не просто выигрывают, они выигрывают дважды и трижды. Раньше шли сюда, а теперь они будут брать за это налог. Далее, очень важный момент, говорится, после вступления меморандума о взаимопонимании Вашингтон разблокирует неопределенное количество замороженных иранских активов. Этих активов десятки миллионов, Иными словами, то, что было заморожено, сейчас размораживается, идет иранскому режиму. Но они, понятное дело, что они, конечно же, говорят, что все это пойдет на гуманитарные нужды и так далее. Мы понимаем, какие это будут гуманитарные нужды. Далее, окончательное соглашение, говорится там, достигнутое по истечении 60 дней, предусматривает вывод американских войск в течение месяца и отмену всех санкций в отношении Ирана, всех санкций, плюс размораживание тех же активов. Это означает, что, по сути дела, режим, который находился в состоянии, ну, по сути дела, клинической смерти, он вдруг получает не просто второе дыхание, он получает все, что он может, все, что он хочет и так далее, и становится просто таким колоссом, гигантом. Возвращается в полной силе победителем, триумфатором. И еще один пункт. Это проложило бы путь к созданию фонда восстановления Ирана в размере $300 миллиардов. $300 миллиардов пойдут в Иран в качестве компенсации, репарации, контрибуции за нанесенный ущерб. Трамп с этим согласен. Да, он говорит, это будут не американские деньги, это будут какие-то там деньги Саудовской Аравии, государств Персидского залива, шейхов и так далее. Но не, это же не только в этом дело. Суть-то в том, что это сотни миллиардов долларов они Иран получат вот просто так, на щелчок пальцев. Просто. И что это значит? Это значит, что мы получим могущественную региональную державу в уже самом скором времени, потому что для того, чтобы восстановиться, много времени им не потребуется. Интересно, здесь был финансовый анализ, есть такая организация Reality Check, он показал, что только одних доходов от нефти будет достаточно для покрытия всего национального бюджета Ирана, включая военные расходы. То есть военная машина заработает снова полным ходом. И это после того, как все было разгромлено, после того, как все лежало в руинах. Далее. Будет ограничено действие Израиля против Ирана, Хизбаллы и, возможно, даже Хамаса. Мы об этом еще тоже скажем. Но Иран сегодня, я повторяю, аппетит приходит во время еды. Они уже требуют, чтобы Израиль не только не атаковал Хизбаллу, но чтобы не атаковал Хамас. Ну, мы же своих не бросаем. Не бросаем, естественно. Это Трамп говорит, что Израиль не должен стрелять. А Иран говорит, что наоборот, и Хизбалла, и Хамас должны быть защищены. И поэтому защищают своих союзников. Ну, честь и хвала, что называется. Это такая вот ситуация, при которой Иран одержал просто, вы знаете, тут было, мне заголовок один понравился, это, по-моему, агентство Рейтер, о том, что эпическая ярость превратилась в эпический провал. И это действительно именно так. То есть Иран противостоял самой могущественной армии в истории человечества, действительно. Сохранил при этом власть, и не только сохранил, но и добился впечатляющей победы и продемонстрировал, насколько слаба и уязвима Америка. И экономические факторы, и военные какие-то морские, военно-морские узкие места, как тот же Ормузский пролив, внутренние выборы, то есть насколько легко Америку поставить на колени и насколько они это сделали. Далее, интересно, что многие специалисты спрашивают, а почему президент Трамп еще там в мае, он отказался от попыток в Соединенных Штатах сопровождать корабли через Ормузский пролив? Тогда бы это нейтрализовало сильное влияние Ирана. Но ответа на этот вопрос нет. Почему? Непонятно, почему так ему захотелось. Иными словами, давайте немножко подведем итог. Иран не берет на себя никаких односторонних обязательств перед Соединенными Штатами. То есть, говорят сегодня и Трамп, и Венс о том, что будут инспекторы, поедут на иранские объекты. Во-первых, иранцы говорят, что нет, мы их не допустим. Во-вторых, давайте представим себе, что они, да, поедут. Ну, хорошо, поедут. Они при Обаме ездили туда. И при Обаме они там постоянно крутились. Ну и что? И при этом Иран продолжал создавать свою программу и При этом он уже тогда был, почему иначе это была вся операция, буквально в двух шагах или в полушаге, уж не знаю как, от создания ядерной бомбы. То есть само присутствие инспекторов, она же ничего не решает. Иранцы умеют уклоняться, мошенничать, вводить в заблуждение, вводить за нос, любыми словами, как угодно. Могут показать им что-то, а поэтому что-то очень многое могут не показать. Мы прекрасно знаем все эти восточные штучки. И даже если поедут, чем так кичаться и хваляться, вот и Трамп, и Венс, они поедут, инспектора МАГАТЭ, ну поедут, и что, им что, покажут всю ядерную программу? Нет, конечно, не покажут им всю ядерную программу. Ничего не говорится, Грегори, об целях, которые обозначались до этого. О том, что Иран должен прекратить финансирование своих сателлитов, о том, что должен прекратить или очень сократить ракетное производство, о том, что должен прекратить терроризм, репрессии. Ничего, вообще ничего нету. Заявления и Трампа, и Венса выглядят, я даже не знаю, как это комментировать. Венса, например, ну, это она просто мастер дипломатии. Он назвал вот это вот то, что происходит, джентльменскими договоренностями. Вот ты заключил какие-то фиктивные соглашения с бандитами, с головорезами, с фанатиками, и ты ставишь их на одну доску, ты говоришь, что это джентльмены, джентльменские соглашения. Вот замечательно, как оно получается. Очень важный и интересный момент еще один. Значит, соглашение должно быть, оно станет уже окончательным соглашением, а оно будет, должно быть преподнесено в Совет Безопасности Объединенных Наций, получить одобрение Совета Безопасности Объединенных Наций и таким образом стать международно признанным документом. Что это означает? Это означает, что любая будущая администрация, ну, скажем, условно говоря, приходит какой-то действительно человек с идеологическим стержнем, сильный человек, уважающий американскую независимость, американские ценности и принципы, не делец, с которого сегодня интересует только то, что сиюминутная какая-то выгода. Но даже ему будет намного труднее нарушить это соглашение, потому что это уже будет означать нарушение резолюции ООН. То есть возобновление действий с Ираном, я уже не говорю там даже и отмена санкций и так далее, все будет сложнее. Это уже все международно признанный документ, и нельзя с этим не считаться. Вот такая ситуация. Обозреватель Fox, например, Марк Левин, он сказал очень-очень конкретно простую фразу: за год иранский режим получит больше денег, чем Израиль за 10 лет. Он прав, прав. Теперь в отношении самого Израиля о том, что, собственно говоря, происходит. Да, забыл сказать, сообщается, что источники, которые, ну, вероятно, они не называют себя, но они говорят, что они знакомы с ситуацией, указывают: Соединенные Штаты вместе с Катаром, разрабатывают, мне надо говорить, что такой Катар, не буду повторяться, разрабатывают план по предоставлению Ирану миллиарды долларов из замороженных фондов. Ну, замечательно, вот Соединенные Штаты вместе с Катаром, они будут обслуживать Иран. Вот как хорошо заключили сделку с сатаной, чтобы они обслуживали другого сатану. Вот такая вот история. Сегодня мы наблюдаем, в общем-то говоря, по сути дела, ситуацию, полный провал всей военной операции. Так что, а теперь перейдем к вопросу о уже последствиях в нашем израильском окружении. Значит, вкратце. Соединенные Штаты, Трамп, Венс, вся эта команда, они оказывают массированное давление на Израиль, дабы он воздерживался от каких-то сколько-нибудь значимых операций против Хизбаллы и, более того, вывел свои войска, по сути дела, к границам между Израилем и Ливаном. То есть все усилия, все жертвы, все атаки Хизбаллы, они привели к тому, что Хизбалла, которая до сих пор была, по сути дела, уже почти на грани разгрома, и она была уже обескровлена, она снова обретает силу, все замечательно. Создается. Создается, значит, координационный механизм, и тут я хочу обратить внимание, между Соединенными Штатами, Ираном и Ливаном при посредничестве Катара и Пакистана по вопросам Ливана. То есть наша непосредственная вот страна, наш сосед и Хизбалла. Там без участия Израиля. То есть все обсуждают Соединенные Штаты, Иран, Катар, Пакистан. Они обсуждают и решают, что должен и не должен, точнее, не должен делать Израиль. Вот, значит, задача этого координационного совета – это полное прекращение военных действий на ливанском направлении. А замечательно это, вы знаете, я как-то говорил, по-моему, и у Лёши Осипова в передаче о том, что у чехов очень популярна была печально известная и горькая формула после соглашения Мюнхена в 1938 году, формула «о нас без нас», то есть достаточно сильной стране, буквально союзнику Запада, просто выкрутили руки, заставили его пойти на уступки нацистам, нацисты захватили эту страну, дальше, а дальше уже было то, что дальше, и все за это хорошо поплатились. Очень похожая ситуация, практически все один к одному. Иранцы очень довольны. Аббас Аракчи, это глава МИДа Ирана, заявил, что переговоры ведут к значительному прогрессу, улыбаются, ходят, целуются. Америка подвергается неслыханному унижению. Я, честно говоря, мне стыдно, честно, за Америку. Я всегда как-то восхищался этой страной, но, вы знаете, они отказались на этой встрече в первый же день пожимать иранцы и катарцы даже, пожимать руки Венсу и все это, и вот этим вот парочки наши, значит, Витьку и Зитьку. Они там просто присутствовали как гости. Они отказались сделать с ними совместный снимок, вот фотооп. Они относятся к ним как к какой-то раздавленным насекомым, которые вообще даже и головы-то не могут понять. Вот такое вот отношение. Такое, это даже не презрение, это вообще, я не знаю даже, как это, собственно говоря, определить. И Венс заявляет, сделан первый шаг на пути к ликвидации ядерной военной программы, вот джентльменские соглашения, мы создали механизм, Ормузский пролив останется открытым. Здесь, Грегори, возникает вопрос, а зачем надо было тогда вообще все? Ведь в январе этого года Ормузский пролив был открыт, все функционировало, но были санкции против Ирана, очень хорошо удушающие санкции, пролив работал, так зачем же надо было добиваться того, чтобы его открыли на таких позорных капитулянских условиях совершенно. Вот на сегодняшний день такая ситуация. Я как бы вкратце ее постарался описать. Может быть, что-то забыл. Забыл, извините. Все это сопровождается совершенно немыслимыми атаками, нападками, выпадами в адрес Нетаньяху. Причем публичными. Это очень неприятно все. Вот на саммите Большой Семерки Трамп отозвался о Нетаньяху и таким образом. Он назвал его очень, в кавычках, я цитирую, очень маленьким партнером. Это о своем стратегическом партнере, вместе с которыми вели боевые действия. Казалось, вообще были союзниками, стратегическими союзниками. И заявлял, что Израиль был бы уничтожен, если бы не он. То есть то, что он вернет Ирану полную мощь, это он еще сделал, оказывается, и добро для Израиля. Вот так очень интересно. Опять-таки Венс заявлял о том, что когда у нас в очередной раз был конфликт с Хизбаллой, мы были на пороге крупного прорыва, и тут происходит взрыв в Бейруте, погибают люди, не имеющие отношения к Хизбалле. Такая любовь к боевикам Хизбаллы, я думал, что это только Камала Харрис, она так может любить, но нет, Венс тоже их умеет любить. Вот, он же заявляет, Венс, что Израиль не должен нападать на своего единственного, его слова, оставшегося могущественного союзника и должен соблюдать мир в Ливане, то есть не атаковать. По нам стреляют, мы должны молчать и говорить, что стреляют, так стреляют, но погибли, так погибли, как говорится, делов-то. Что касается Трампа, то он заявил, тоже, по-моему, на G7, такие слова, что человек, который сейчас управляет Сирией, это человек, которого я туда поставил. Это он про Джулали. кого он поставил Джулиани, как он поставил Джулиани. Джулиани — это, по сути дела, марионетка агента Эрдогана. Он, да, его Эрдоган поставил, не Трамп. Эрдоган его поставил, снарядил, обеспечил и так далее. И далее, это уже Трамп, он проделал потрясающую работу по наведению порядка. Это джихадист, который устроил бойню алавитов, глава местного отделения Аль-Каиды, который пытался уничтожить друзов в Сирии, но, к счастью, Израиль помешал этому. Это который осуществил захват курдов и который осуществляет, по сути дела, гонения и жестокие гонения на местных христиан. Церкви разрушаются, уничтожаются их святыни, люди изгоняются со своих мест, из христианских деревень. Это, оказывается, прекрасный человек, проделал впечатляющую работу, и у них... Он впечатляющий лидер. Вот. Он впечатляющий лидер, это его слова. Он делает там чудеса, он враг Хизбаллы. И главное, теперь внимание, он не будет каждый раз сносить дома. Значит, то, что когда Израиль сносит дома, это плохо. А оказывается, Эль-Джулани, он у нас гуманист. Просто гуманист, просто наследник всего доброго, самого честного и справедливого. Итак, я могу продолжить, Грегори, я могу продолжить все это, может быть, и буду. Скажу еще то, что вспомню. Но вот так вот выглядит ситуация на сегодняшний день. Это мне напоминает, опять-таки повторюсь, слова Черчилля о том, что это надо было уметь вырвать поражение и спасти победы. Это надо было уметь, но, как говорил Барак Хусейн Чабана, Обама, yes, we can. Вот такие вот дела, Грегори.
10: Перед тем, как мы уйдем на рекламную паузу, на Израиль распространяется договор между Ираном и Америкой, или у Израиля руки развязаны?
11: Нет. То, что я сказал, нет. Нет, ни в коем случае, в том-то и дело. Они, конечно, связывают нам руки, ни в коей мере. Мы не должны обстреливать там Бейрут. Мы не должны вести активные наступательные действия. Мы должны даже вывести войска к границам, по сути дела, к границам, ну, там есть такая желтая черта, буквально в нескольких километров от северной границы, ну, то есть, по сути дела, вплотную. И все это потому, что этого хочет Иран. Вот такая вот ситуация. Этого хочет Иран, и, значит, мы все идем на уступки.
10: Нет, я понимаю, что да. Вы сказали. Мой вопрос-то другой. Насколько это... обязывает Израиль делать. Желание Америки, его, так сказать, поведение понятно. Есть ли какие-то официальные документы, которые заставляют Израиль действовать так или иначе?
11: В документе, да. Вот в первой части этого меморандума, в первом пункте, извините, параграфе, который я упомянул, там говорится черным по белому, что это распространяется на Ливан. Вот. То есть, да, конечно, в первом пункте меморандума...
10: Подождите. Распространяется на Ливан... Со стороны Америки, причем здесь Израиль? Израиль не является предметом третьей стороны в этом контракте?
11: Нет, с Израилем вообще никто не считается. Израиль, что имеется в виду формулировка, распространяется на Ливан, что Израиль должен прекратить все военные действия на юге Ливана и там не бомбить...
10: Подождите секундочку. Что его обязывает это делать? Желание Трампа, желание Америки, официальные документы?
11: Желание Трампа, конечно.
10: Желание Трампа, смотрите, это еще...
11: Нет, смотрите, если, Грегори, это упоминается в меморандуме, то есть по-простому, по самым простым, Иран и Соединенные Штаты договорились, что Иран не будет действовать в Южном Ливане. Между собой. Израиль никто не спрашивал, не приглашал, не спрашивал. Что Израиль должен прекратить там бомбардировки, должен даже вывести. Они договорились между собой. Израиль это не принимает, но это уже другой вопрос. Но на него оказывается
10: это
11: мощное давление,
10: вопрос.
11: Чтобы он, да, вот, на него оказывается мощное давление, чтобы он не действовал. И сегодня действия действительно в Южном Ливане, а они, ну, по сути дела, ударов по Бейруту уже нету. Мы это видим. Просто Бейруту уже не бомбят, как это было раньше. А действия в Южном Ливане, они очень ограничены. То есть они идут, какие-то действия, но намного меньше интенсивности. И это ставит под угрозу израильские жизни, потому что одно дело, когда армия продвигается, захватывает новые какие-то там населенные пункты и так далее, разрушает инфраструктуру противника, а другое дело, когда она фактически бездействует и становится, по сути дела, мишенью в тире. И это вот такая вот ситуация. То есть давление очень мощное на Израиль, чтобы он не действовал в Ливане. Ну, за исключением там в случае, если уже они прямо вплотную подойдут там к какому-то военному там, не знаю, пункту, и, значит, его обстреляют, то тогда вроде как можно отвечать, право на самооборону есть. Но только в этом случае. А так никаких наступательных действий.
10: Ладно, уходим на рекламу и продолжим. На мой взгляд, этот вопрос надо еще немножко помусолить.
12: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
13: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
14: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
15: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
16: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
17: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
18: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
19: Я Менахам Шлома. $1,850,000. Автоавария.
20: Мой адвокат.
21: Мой адвокат.
22: Юрий Прохин.
23: Опыт. Мудрость.
24: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
25: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
26: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10:12 после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
9: Америка – страна высоких зданий и больших возможностей. Средоточие сотен культур и тысяч языков. Мир миллионов голосов. Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ. Русскоязычное радио Америки. Наш голос ни с кем не перепутать.
10: Добрый день. Я еще раз приветствую нашу аудиторию. Среда, Нью-Йорк, передача «Нью-Йорк-Иерусалим». Микрофон Грегорий Дэвидсон в Нью-Йорке, Александр Мастровой в Иерусалиме. И мы продолжаем. Телефон прямого эфира 718-303-90-90. Я даже, честно говоря, настолько был увлечен темой, которую мы обсуждаем, что даже не обращал внимания на звонки. Если вы звонили, и я вас не брал, перенаберите, пожалуйста, снова. И я продолжу тему, которую мы обсуждали. Александр, а не кажется ли вам, что Армудский пролив, что Трамп, будучи прежде всего, на мой взгляд, бизнесменом, а не политиком, увидел какие-то финансовые интересы и немножко повернул не в ту сторону и прежде всего рассматривает уже не политические, а финансовые возможности, связанные с Армудским проливом? Что вы думаете?
11: Вы знаете, ну, главная версия, почему он так сделал, я думаю, что это действительно версия имеет основание, и я тоже в нее верю, тут нет никакой конспирации. Скоро промежуточные выборы в Соединенных Штатах, естественно, цены на нефть растут быстро, люди недовольны будут голосовать, естественно, не за Трампа, а за демократов, и поэтому надо изменить ситуацию, надо открыть Армудский пролив, цены на нефть упадут, и тогда проголосуют за республиканскую партию. То есть, ну, вполне такой меркантильный расчет. Что я могу сказать? Ну, он не учитывает, конечно, никаких ни стратегических, ни геополитических последствий, ни интересов долгосрочных Соединенных Штатов, ни интересов, тем более, Израиля, ни других союзников, там, княжеств Персидского залива и так далее. То есть, да, конечно, вот, по всей видимости, эта версия является доминирующей. Мне трудно найти, честно говоря, какое-то другое объяснение, почему он так делает. Есть много разной конспирологии, я даже не хочу этого касаться, но все это выглядит крайне близоруко и крайне, в общем-то, жалко. То есть, ну, человек, который начинает войну против исламского режима, он должен понимать, что это не просто так пришел и победил, что называется. Нет, это война, которую надо вести на истощение, где потребуются силы, потребуется время, потребуется энергия, волевые решения. А так просто это не получается. Если ты чувствуешь, что у тебя нету ни сил, ни времени, ни желания, то тогда и начинать-то не надо было. Вот в этом проблема. То есть начинать войну, чтобы потом заведомо остановить ее и, значит, проиграть, причем согласиться на условия, на все условия своего врага, это означает, конечно, капитуляцию. И опять-таки во имя того, чтобы одержать победу на промежуточных выборах. Но я не знаю, опять, насколько представители республиканской партии, тут я не знаю действительно расклад в Соединенных Штатах, насколько им нравятся вот эти вот все пируэты и вся эта эквилибристика. Не знаю, потому что, ну, помимо цен, конечно, есть еще и другие какие-то соображения. Есть национальное достоинство, есть национальные интересы, есть соображения стратегических каких-то долгосрочных интересов у ведущей державы сегодня западного мира. То есть все это есть, и как люди, что они предпочтут, ну, мне, например, трудно сказать, я не знаю результатов опросов и тому подобное, если таковые вообще есть.
10: Ну, я вам скажу, что раскол республиканской партии в Сенате и Конгрессе очевиден. Он далеко не всех устраивает ситуация, которую вы только что описали. Но вы знаете, когда про Трампа вы говорите какие-то интересы, какие-то вопросы его самоопределением, о том, что он говорит о позиции Америки, так я вам хочу сказать сразу, для Трампа политические интересы далеко не на первом месте. Он финансист, и, может быть, этим все сказано.
11: Вероятно, так и есть, так и есть. Но это очень плохо для страны, понимаете, я не говорю за Израиль. Но это очень плохо для страны, потому что любая страна, которая не преследует своих стратегических интересов, не имеет какого-то идеологического стержня, и вообще не занимается национальными вопросами и безопасностями. Ну, это такое поражение оно имеет, я много раз я повторяю это, оно будет иметь самые разные и очень неприятные последствия для Соединенных Штатов. Одно из них – это всплеск исламского фундаментализма. Вы помните, после войны в Советском Союзе проигрыш, насколько он дал мощный пуш вот этому вот фундаментализму, после этого построил 11 сентября было. Почему? Потому что они почувствовали силу, враг слаб, врага надо добивать, это их психология. Если они видят, что Соединенные Штаты слабые, они гнутся, они вообще никакие, мягкотелые, беспомощные, безвольные, бескребетные, будут добивать, будут. Это вот тоже одна из самых тяжелых последствий может быть.
10: Ну, опять говорю, Трамп на это смотрит совсем по-другому.
11: Да, я не сомневаюсь. Он, Грегори, он вообще на это не смотрит.
10: Ну, я так не думаю. Все-таки вокруг него есть люди, которые наверняка обращают внимание, но он ставит на второй, третий план все что угодно, а на первый план только интересы, финансовые. Смотрите, что интересно. Аналитики отмечают, что управление Ормузским проливом никогда уже не вернется к довоенному состоянию. И даже при частичном его открытии остается риск, который будет сказываться на ценах на нефть и сейчас, и в будущем. А вот это для меня более тяжелое последствие, чем колебания Трампа туда-сюда. Если это правда, то нам цены на нефть и, значит, на бензин не светят те, которые были в Америке, самые низкие во всем мире.
11: Это одно из последствий, Грегори, это финансовые последствия, потому что действительно Иран показал, что он полностью, он, а не Соединенные Штаты, не кто-либо другой, только он, Иран, контролирует Ормузский пролив. И он будет определять, кто и как будет проходить. Он будет взимать пошлины. Он может не пропускать сюда завтра и может прийти в голову вообще перестать. Ну, не понравится им что-то в политике Соединенных Штатов там или еще какой-то страны. Они скажут, нет, мы вас не пропустим. И что? То есть это, конечно, они держава, надо понимать, они держава-победительницы сегодня. Они диктуют свои условия. И изменить эту ситуацию будет очень трудно. И, конечно, они будут контролировать Ормузский пролив. Вот это вот бутылочное горлышко. И они будут решать, кому жить, а кому умереть. И как повышать, и закрывать его, и блокировать, когда они захотят. Несомненно, они выходят державой-победительницей. И это будет одно из последствий.
10: Ясно. Давайте несколько слов о Нетаньяху. Раньше у него были, как мы знаем, достаточно непростые ситуации, скажем так, во множественном числе в самой стране. Но его достаточно агрессивно защищал Трамп. То, что вы сказали, Трамп тоже повернулся, и теперь Нетаньяху война на два фронта. С одной стороны внутри страны, с другой стороны еще и добавил президент Трамп. Так ли это, и как вы видите ситуацию в ближайшем будущем?
11: Грегори, у Нетаньяху очень плохое положение, очень плохое, потому что, во-первых, Трамп не позволил выполнить ему главные задачи. Главная задача – это уничтожение Хизбаллы или ее разгром и победа над Ираном. Вот это были его принципиальные задачи. Он их не смог выполнить, потому что ему вывернул руки Трамп, сказал, что нет, ты не можешь этого делать. Это в стратегическом плане. В плане политическом Трамп, но он просто гнобит Нетаньяху. Он его вот уже факинг, вот это вот, которое знаменитое, что ты там факинг с ума сошел, что я там тебя спасаю задницу, что, значит, я скажу, звоню Биби, скажу, чтобы он ничего не делал, не отвечал, что у него не будет нового. Это я приблизительно все цитирую просто своими словами. У Нетаньяху не будет нового выбора, кроме как принять соглашение с Ираном и все такое прочее. Если ты только посмеешь мне противоречить, то ты останешься один на один с Ираном, что было бы хорошо, потому что израильские ВВС очень хорошо доказали свои боеспособности, вполне могли бы справиться самостоятельно, так что это пустая угроза. Ну и так далее, и так далее. Он перед выборами, а у нас через 3 месяца или там, не знаю сколько, 3,5 месяца, у нас выборы, по сути дела, он выводит Нетаньяху из политической игры. То есть Нетаньяху становится, ну, своего рода, я не знаю, как это сказать, ну, хромой уткой. Он получает такие оплюхи от Трампа, что вся наша оппозиция, она в восторге. Она ему говорит: посмотри, мало того, что ты ничего не сделал, ты называл себя господин безопасность. Это называется на иврите марбетхон, господин безопасность, а ты никакой безопасности не принес. Все то же самое, Хизбалла на месте, Иран еще сильнее. Ну, с Хамасом тоже непонятно как. И никто не смотрит, что это администрация давила. Все претензии именно на Нетаньяху. И второй момент, конечно же, о том, что они говорят ему, что ты утверждал, что ты, одна из твоих заслуг, главных заслуг, это прекрасные отношения с Трампом. Вот этим гордился, кичился, что это твой дипломатический успех и с президентом ведущей мировой державы. А нет, ты посмотри, что он с тобой делает. Он же тебя как маленького ребенка просто буквально опускает, порит тебя. Я не знаю как. Это, конечно, колоссальный удар по Нетаньяху. Он теряет сейчас в вопросах. Рейтинг его падает, это закономерно. Противники его набирают силы, потому что не все люди анализируют и не хотят анализировать. Всегда понятно, что лучше взвалить вину на нынешнего главу правительства, чем там разбираться, кто прав, кто виноват. Он премьер-министр, значит, он и виноват. То есть у меня впечатление, Грегори, что Трамп решил политически уничтожить Нетаньяху и решил привести к власти кого-то из представителей оппозиции. Кстати, сообщается, что Трамп как-то, ну, его окружение, оно ведет переговоры с вот там с Беннетом, с Эйзенкотом, с представителями левой оппозиции. Я думаю, что это делается целенаправленно. Трампу удобен бесхребетный человек, никакой неумелый в политике, неискушенный, лишенный опыта, лишенный стержня. Конечно, ему удобнее, он хочет, да и Венс, конечно, такого же хочет, он же месит себя на пост президента, ему удобно вот такой вот никакой, чем сильный политик с большим опытом и с достаточно таким с крепким стержнем. Я думаю, что это целенаправленно.
10: А как себя ведет в этой ситуации Руби?
11: Руби, вы знаете, ну, я к нему испытываю сочувствие. Мне вообще он очень симпатичен, честно говоря. Но если вот быть последовательным, он никак не ведет себя. Никак не ведет себя Грегори. Выглядит он очень скверно. Я просто сужу визуально. На всех этих встречах, которые там проходят, он мрачен, он хмур, он не улыбается. Он очень мало делает заявлений. Такое впечатление, что его просто вытеснили из политики. И он оказался, по сути дела, в таком провале. То есть, если он заявляет, что не согласен вот со всем этим театром абсурда, то Трамп его просто зашельмует, загнобит и вообще вытеснит из американской политики. А он вынужден подчиняться этой игре в надежде, может быть, на что-то изменится, но совершенно ясно, что это совершенно не соответствует ни его принципам, ни его идеологии, ни его взглядам. То есть он оказался, по сути, на мой взгляд, в такой западне, что, ну, как
10: бы... Заложником ситуации.
11: Заложником, абсолютно. Заложником ситуации, и непонятно, какой выход у него. То есть, опять-таки, уходите и полностью, это он подвергнет себя таким нападкам, что мало не покажется, не уходить, он становится просто марионеткой в руках вот этой всей бранжи и Трампа, и Венса, и вот это их зятька и витька, которые там непонятно что-то крутят с Катаром, постоянно летают, улыбаются и так далее. У меня такое впечатление.
10: Понятно. Как ведет себя в этой ситуации Турция?
11: Турция ведет себя очень агрессивно, но они чувствуют, понимаете, они чувствуют, что раз Америка, она вообще, ну, вот такая, какая она есть, то и значит, все можно. И они требуют от Израиля тоже, чтобы мы готовы, значит, угрозы, что мы готовы, значит, Ливан — это наше пространство, это зона наших интересов, Сирия — это наше пространство, это зона наших интересов, мы, ну, вся риторика известна вам, мы не дадим в обиду ливанский народ, сирийский народ, то есть они тоже примеряют на себя вот эту тогу спасителя арабского мира от ненавистных сионистских захватчиков. Для Эрдогана это очень характерно, но, естественно, риторика его такова, никто же его не одергивает, не говорит, что ты... Нет, значит, раз все можно, он присоединяется к этому хору. И вы знаете, что самое печальное и обидное, ну, например, в том же, я уже не говорю про Иран, но в том же Ливане, ведь Хизбалла-то была на пороге своего уничтожения, а теперь они снова поднимают голову, теперь они считают себя победителями, а это значит, что ливанское правительство, которое пыталось им противостоять, ибо там действительно в Ливане колоссальное недовольство этими фанатиками религиозными, которые действуют, по сути дела, от имени Ирана, подрядчики Ирана, что они снова все эти и президенты, премьер-министры, и министры, они все, их уже не слышно, они не говорят о том, что мы должны получить независимость от Хизбаллы, что должна быть одна единственная регулярная армия, что, значит, мы не хотим войны с Израилем. Нет, они все, как говорится, замолчали в тряпочку. Я их не осуждаю, их можно понять, потому что, ну, раз Америка от них отвернулась, значит, надо играть по правилам победителя. Иран победитель, Эрдоган тоже сегодня, конечно, выглядит на этом всем фоне победителем. Косвенным, конечно.
10: Перед тем, как в конце передачи я вас спрошу о ваших прогнозах, буквально несколько слов о ситуации между Израилем и Россией и Израилем и Украиной. Что слышно на этих фронтах?
11: Вы знаете, ну, ситуация с Россией никак не изменилась, она осталась той же. Я просто хочу сказать, что иногда, я стараюсь этого не делать, но иногда просто в силу необходимости приходится слушать то, что они передают, то, что они говорят в своих передачах. И там переписка у меня с какими-то друзьями-товарищами из бывшего Советского Союза. Вы знаете, это невероятное злорадство. Их просто переполняет вот это вот злорадство, что Америка опущена, что Израиль, он фактически на грани уничтожения. Вот это прет у них, и вся вот эта вот атмосфера вызывает, конечно, очень, очень неприятные чувства. Что касается Украины, то нет, тут нет никаких особых подвижек. Я не помню, чтобы что-то происходило на этом направлении.
10: Ваш прогноз, не будем говорить о далеком будущем, следующая неделя. Что вы ожидаете от нее?
11: Я думаю, Грегори, что все это продолжится. Этот цирк, так скажем, это кино и немцы. Все это продолжится. Венс и вся его веселая компания, ну, естественно, вместе с Трампом, они будут делать громкие заявления о том, что мы победили. Я не поверил своим ушам, но потом прочитал, что это так, что Трамп собирается возводить арку в Нью-Йорке в честь триумфальной победы над Ираном. Но все это было бы, конечно, очень смешно, если бы не было так грустно и печально. Но переговоры будут продолжаться, потому что Трамп уже не может сойти, соскочить с этого процесса, который он сам начал. Те какие-то его периодические всплески какого-то негодования, это все не в счет, потому что он пойдет по этому пути еще до промежуточных выборов. И я думаю, иранцы затянут его и потом в переговорах. Но на следующей неделе ничего не будет. Мы будем по-прежнему наблюдать, на мой взгляд, хотел бы ошибиться, продолжение вот этого театра абсурда.
10: До какой степени Израиль будет слушаться и сопротивляться тому, что говорит и делает Америка, ну, будем говорить, не Америка вся, а именно Трамп, где тот предел, когда Израиль скажет «enough is enough», что называется, и начнет действовать самостоятельно?
11: Вы знаете, в известной степени Грегори уже Израиль сказал, что enough за enough, потому что Нетаньяху сказал и выступил о том, что даже, ну, своими словами говорю, не проси и не требуй, чтобы я ушел из Ливана, этого не будет. Он действительно просто не может, даже если бы он хотел подчиниться Трампу, он не может этого сделать, потому что, ну, все, почти все население, оно к категорически этого не примет. Столько положено жизни. Такая угроза была Израилю, и она была снята на время. И продолжались потом обстрелы северных населенных пунктов. И взять по одной указке вот этого сумасбродного президента, подчиниться всем этим, это невозможно. Это не будет принято. Я уже не говорю о политической составляющей, потому что если это будет сделано, то его рейтинг, рейтинг Ликуда, он упадет, ну, я не знаю, он не просто упадет, он упадет до нуля. Поэтому по всем соображениям он никак не может этого сделать. Он тоже не может этого сделать в отношении Хамаса, хотя иранцы уже требуют от Соединенных Штатов, чтобы те оказали давление на Израиль уже сейчас и прекратили какие-либо военные операции в Газе. И Нетаньяху тоже не может, ни один другой, собственно, политик не пошел бы на это. Так что Израиль, конечно, сопротивляется. Но все равно руки связаны, Грегори. Невозможно уже осуществлять какие-то удары там по Дахии, вот этому шиитскому кварталу, где гнездится вся Хизбалла. То есть возможность... Пространство для маневра, оно ограничено. Но нет, конечно, Израиль будет сопротивляться всему этому, несомненно.
10: Понятно. Наше время закончилось.

0: Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
6: Во всем мне хочется дойти до самой сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте. Так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
7: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
8: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси. «Дэвидсон Радио».

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. В калифорнийском Диснейленде ребенок выпал из аттракциона высотой 15 метров. Мальчик серьезно не пострадал. Тело дочери оскароносного режиссера Уильяма Уайлера, Джудит Шелдон, нашли в машине на трассе, сообщает Independent. 84-летнюю Шелдон нашли 15 июня мертвой в своем джипе на автомагистрали в Калифорнии. Вместе с ней была обнаружена

0: обнаружено тело ее 86-летнего мужа Уайли. Причина смерти пока не установлена. Местный шериф отметил, что узнают ее после вскрытия. Уточнялось, что в тот день было объявлено предупреждение о сильной жаре. В заявлении калифорнийского дорожного патруля сообщили, что Шелдоны погибли на месте. По данным властей, двигатель их автомобиля работал, вентилятор был включен на полную мощность, но кондиционер не работал. В машине также не было воды. Они не разбились, они просто остановились и оба умерли. Все это так странно, мы до сих пор в шоке, рассказывает друг семьи Дэвид Смит. В канадском Монреале вооруженный мужчина открыл стрельбу в еврейском районе города, в результате чего погибли два человека, включая сотрудника полиции. Инцидент произошел рядом со зданием, где располагается офис компании Айла, владельца Pornhub, сообщает Нью-Йорк Пост. Нападавшим был 25-летний Сет Хэтфилд. После атаки была обнаружена его 104-страничная манифестация, в которой он выступал против сионизма, капитализма, правоохранительных органов, феминизма и индустрии порнографии. Среди потенциальных целей он упоминал штаб-квартиры международных порнокомпаний и организаций, которые, по его мнению, способствуют распространению порнографии. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidzan Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Иран отрицает, что согласился допустить инспекторов МАГАТЭ к ядерным объектам. Суд в Техасе приговорил 8 активистов Антифа за нападение на иммиграционный центр. В нацразведке начались массовые сокращения. Путин заявил, что Москва готова к переговорам с Киевом, но на условиях, которые он уже выдвигал. Губернатор Кэти Хокул объявила о создании комитета для оценки возможности проведения зимних Олимпийских игр 42-го года в Нью-Йорке и Лейк-Плэсиде. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 66%, 82% по Фаренгейту, 28% по Цельсию.
1: Служба информации Davidzan Radio. Новости в реальном времени.
2: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высший вердикт and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатна. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Не улыбка, без сомнения.
9: Отбрось
5: Бросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Дэвидсон Радио. С нами вы всегда на гребне волны.
1: И я приветствую всех, кто присоединился к нам на волне 620 АМ. С вами я, Николай Федоров, гипнотерапевт, и моя программа «Реальность нереального в гипнозе», в которой мы говорим о гипнозе не только. И после передачи вы можете мне задать какой-либо вопрос по телефону 718-303-7510. 718-303-7510. И в прошлую среду мы говорили о, ну, говорил я, вы слушали, мы говорили о том, что стресс приносит нам те проблемы в нашей жизни, в нашем здоровье, которые время от времени, к сожалению, думаю, что каждый из нас испытывает. И мы говорили не только об этом, я рассказывал, как избавиться от этого. Потому что то, что я выхожу в эфир и говорю с вами, заметьте, те, кто слушает меня более или менее регулярно, я не призываю вас покупать у меня таблетки, приходить ко мне на прием, приходить даже... Я приглашаю иногда на встречи и на обучение, которое я провожу, но основная цель – это объяснить, как можно оставаться здоровыми и объяснить то, на что многие из нас, к сожалению, не обращают внимания. Это на то, какой уровень стресса сваливается на нас каждую минуту, каждую секунду. Вот каждое мгновение нашей жизни стресс, стресс, стресс. Включаем радио в машине, авария, пробки, заторы, что тоже действует на нас. Казалось бы, ну что такое там, где-то надо постоять немножко, трафик какой-то. Мы слушаем о войнах, мы слушаем о блокаде там целых стран, городов, проливов. Да можно перечислять до бесконечности, я много раз говорил, старайтесь, если это никак не связано с вашими делами, с вашим бизнесом, старайтесь эту дрянь не слушать, старайтесь уходить от этих новостей, потому что пользы они никакой не дают. Ну, может быть, поговорить где-то там на работе или с друзьями, или где-то на лавочке с какими-то знакомыми о том, что происходит в мире, но лучше стараться, как вот я советовал, не говорить о болезнях, особенно о своих, точно так же. И не выслушивайте никогда то, что вам говорят, потому что люди очень любят использовать других как сливной бачок, знаете, как унитаз там раз, и всю дрянь свою он и слил. И вы ушли и крутите в голове только у кого какой сустав заболел, какие камни в желчном пузыре, как сердце там начало выдавать аритмии и прочее, прочее, прочее. Уходите от этого, уходите, уходите, уходите. И сегодня мы поговорим, я расшифрую понятие стресса, и если хватит времени, я дам несколько советов, и когда я буду давать советы, я еще отдельно потом предупрежу, если кто-то за рулем или там режет какую-нибудь там, не знаю, картошку или морковку себе в суп, будьте очень осторожны, потому что то, что я буду говорить, может быть рекомендациями к расслаблению, вы можете потерять внимание и можете, к сожалению, пораниться или попасть в какую-нибудь неприятную ситуацию. Вот все, кто работает с какими-то опасными движущимися машинами, мясорубками, ножами, которые тоже двигаются, постарайтесь, я еще предупрежу, в тот момент, когда буду говорить о упражнениях на расслабление, постарайтесь не слушать, просто отвлекайтесь, смотрите на дорогу, смотрите на свои там острые предметы, которые у вас в руках или у ваших сослуживцев. И теперь мы переходим к тому, что, если мы правильно это примем, к тому, что может помочь улучшить свое здоровье, улучшить его самим. Да, если что-то у нас болит, конечно, мы в первую очередь идем к доктору. Но то, что я, о чем я буду рассказывать и то, что я буду вам предлагать сделать, это поможет вам очень сильно ускорить процессы заживления, снять часть своего стресса, сделать даже те препараты, которые вы принимаете, более эффективными. и менее вредными, потому что когда вы спокойны, наш организм работает по полной программе, и он стремится сам, вопреки всему, вопреки любым таблеткам, он стремится к выздоровлению. Итак, мы начинаем. Вот очень частая фраза «расслабься и получай удовольствие», которую мы слышим, и мы думаем, что это просто совет для ума. Нет, это прямая инструкция для нашей нервной системы. Прямейшая инструкция. И если игнорировать этот совет и эту систему, то нервная система начинает давать сбои. Нет энергии, нет восстановления, нет удовольствия. У нас затруднен выход из хронических состояний, как болезней, так и душевных. Но душевные хронические состояния вечного стресса, они переходят рано или поздно в органические заболевания. Сначала возникают симптомы, я много раз об этом говорил, и потом это постепенно переходит в реальную болезнь. Сначала это можно справиться психосоматически, когда возникает уже болезнь органическая, уже очень тяжело, иногда практически невозможно никакой операции, никакими таблетками избавиться от этого. И давайте разберем, как это работает и что мы можем сделать на уровне тела, а не ума. Сначала о пользе и вреде стресса. Казалось бы, да, какой бред, как может быть стресс полезен? Нет, с точки зрения эволюции стресс полезен. Он стимулирует развитие, заставляет нас напрягаться, заставляет нас адаптироваться, заставляет решать новые задачи. Проблема вреда стресса не в самом стрессе, как в таковом, а в его избыточной длительности, в его иногда чрезмерной силе. Иногда бывают, так залетают нам психотравмы в наше сознание и подсознание, что как будто железобетонную сваю туда забили. Вот здоровый стресс – это кратковременное напряжение и последующее восстановление. Как будто мы бежим, как будто это спринт, рывок, отдых, рывок, отдых. Но вредный хронический стресс – это марафон без финиша, в котором организм себя истощает до той степени, пока он просто не начинает надламываться и в конце концов ломается. При нормальном прохождении стресса человек напрягается, решает задачу и затем обязательно расслабляется. Если фаза расслабления отсутствует, стресс перестает быть адаптативным и становится разрушительным, воздействуя на все системы нашего организма. Важно понимать, что стресс определяется не только обстоятельствами и не столько обстоятельствами, сколько нашей реакцией на них. И достаточно точно подмечено, суть проблемы не в самой проблеме, а в том, как нервная система реагирует на происходящее. У меня было несколько передач на эту тему, наверное, месяца 3-4 назад, когда я говорил, кто автор тех мыслей, кто автор тех ужасных выводов, которые мы сами делаем, сами себя гипнотизируем, сами себе закидываем внутрь, и наше подсознание начинает действовать по тем программам, которые мы себе сами закидываем. Закидываем для того, чтобы включить эту пластинку, которая называется автоматические мысли. И вот они по кругу гоняют, гоняют, гоняют. Случилось событие, вы его изменить не можете. От того, что вы рвете свое сердце, выматываете свои нервы, проблема ни лучше, ни хуже не становится. Иногда даже наоборот. Вы взвинчиваете себя до такого состояния, что можете в каком-то разговоре, в быту где-то вести себя не очень адекватно и еще больше усугублять. У вас одна проблема, а вы еще на работе или с соседями, или на дороге зацепились, поругались там, начали друг друга, не дай бог, там какими-то тяжелыми предметами бить. Нет, надо понимать, что да, случилось что-то очень неприятное. Это надо обдумать, это надо решать. Но от того, что вы сидите, как мыслитель роденовский, там склонили голову и убиваете просто себя, лучше не становится. Я понимаю, что советовать легче всего, потому что мы все из страны советов и очень любим советовать. Но, тем не менее, максимально надо стараться абстрагироваться, уходить от этой проблемы. То есть стресс сам по себе не враг. Вредно отсутствие восстановления, которое мы тоже не позволяем себе применять в отношении себя. Восстановление после стресса крайне важно. И дальше я буду говорить именно о том, как завершить стресс правильно, через расслабление, но не через истощение. И с точки зрения нейрофизиологии выражение «расслабься и получай удовольствие» можно сформулировать точнее. Расслабься, следовательно, получай удовольствие. Потому что удовольствие – это не решение ума, это состояние нервной системы. Представьте, что внутри у вас переключатель, как будто вы в автомобиле. Газ – это симпатическая часть нервной системы, а тормоз – это парасимпатическая часть нервной системы. Это две части нашей нервной системы, которые работают параллельно друг с другом и которые, ну, они жизненно нам просто необходимы. И проблема современного человека в том, что он постоянно давит на газ, причем на холостом ходу. И наш мотор ревет и работает на холостых оборотах с такой сумасшедшей скоростью, что иногда просто может там сорвать, как говорят, движок. И я бы хотел, чтобы мы осознали это, чтобы мы поняли, что нам надо научиться не просто отдыхать, а осознанно нажимать на тормоз. Надо останавливаться, хотя бы приостанавливаться. Потому что когда человек напряжен, активная часть его симпатической части вегетативной нервной системы, которая ответственна за реакцию «бей, беги, замри», мы не можем постоянно находиться в режиме «бей». Режим «бей», да как и «замри» и «беги», это значит, что мы постоянно, вот как воздушный шарик, вот он надут до такой степени, что просто иголкой дотронулись, и он взрывается. Мы себя доводим до такого состояния, вместо того, чтобы взять чуть-чуть, если вы помните, можно воздух спустить из шарика, и вы даже если на него наступили, он иногда не лопается, это если не острым каблуком. Вот то же самое происходит и внутри нас. И в таком режиме тело мобилизуется для выживания, но не для восстановления, не для наслаждения жизнью. Наш кровоток перераспределяется к мышцам, пищеварение замедляется, иммунные восстановительные процессы подавляются, иногда просто останавливаются. Организм кричит, кричит. Сейчас я недовосстановился, потому что это опасно. Но наоборот, когда мы расслабляемся, включается парасимпатическая нервная система и режим покоя, переваривания, восстановление сил и регенерация тканей идет полным ходом. Мы не можем быть все время в напряжении. Мы все время в напряжении. Вот чуть дальше я этого коснусь, когда буду говорить о том, как можно самому выходить из этих состояний. Потому что именно в этих состояниях, когда мы позволяем себе восстанавливаться, нормально работает иммунитет, ускоряются процессы заживления, стабилизируется гормональный фон. Мозг начинает вырабатывать дофамин и серотонин в качестве естественного фона благополучия. Тело получает дофамин, серотонин, другие гормоны радости и удовольствия, и мы отмекаем. У нас опускаются плечи, у нас расслабляется шея, расслабляются мышцы лица. Все процессы в организме начинают приходить в гармонию. Они приходят в идеальный баланс. Пусть даже не в идеальный, но они выходят из той ситуации, когда мы, ну, буквально, наверное, взорваны. Когда или мы на грани этого взрыва. В таком состоянии ни один человек, он долго не... Да, он может год, два, просто здесь у него есть вариант. Или он постепенно зачахнет, или вот он, знаете, есть такие люди, кремни, вот он терпит, терпит, терпит, он раз и сломался, потому что даже металл, у него есть усталость металла, а человек это не металл. Да, иногда он бывает крепче металла, но финал у него просто один. Поэтому удовольствие – это не цель, а биохимическое следствие расслабления. Почему биохимическое? Потому что когда мы расслабляемся, начинают выделяться те вещества, которые приводят в баланс и в гармонию все системы нашего организма, каждый орган, буквально каждую клетку. Итак, расслабься и получай удовольствие. И в аспекте психосоматики Эту фразу можно перевести так: расслабься, и тело начнет восстанавливаться. Потому что большинство хронических симптомов поддерживается не столько повреждением, сколько устойчивым хроническим защитным мышечным и нервным напряжением. И в прошлой передаче я говорил, что мы до такой степени привыкли быть в стрессе, что когда мы отдыхаем, у нас тревога возникает еще сильнее. Нас еще больше начинает, как вот, если по-простому сказать, колбасить и рвать там просто на части. Как я отдыхаю? Это преступление, что-то случилось. И человек загоняется, он не может отдыхать. Отдых он воспринимает, организм и подсознание воспринимает отдых как угрозу. Ты остановился, у тебя не хватит денег. Ты не сделаешь что-то, то-то. Тебя выгонят с работы. Ну, там мозг он найдет, что и сознание, и подсознание, что такое. Найдут такие мысли и нагонят этих мыслей, что человек себя просто не будет спокойно чувствовать. Почему? Потому что тело запоминает стресс. Мозг быстро учится. Я много раз об этом говорил. И непрожитые эмоции, и подавленные реакции. Длительное вот это надо держаться, надо держаться, надо держаться. Все это фиксируется в виде мышечных зажимов. Изменение дыхания, дисбаланс вегетативной нервной системы и прочее, прочее, прочее. Мы говорили, я рассказывал о том, что у нас любая психотравма, любой длительный стресс, он проникает, каждая клетка его тела запоминает. И все это в теле отражается в виде мышечных зажимов. Особенно это очень плохо, когда это на фасциях отражается. Фасция – это та ткань, которую наши мышцы, наши сухожилия прикрепляют к костям. Вот там возникают эти зажимы. И я говорил, что есть две версии. Есть, что там электромагнитный импульс, потому что когда мы понервничали, у нас на каждую травматическую, в самом деле травматическую для психики ситуацию, у нас возникает отдельная нейросеть, возникает часть нашей личности, которая отвечает за то, чтобы нас уберечь в этой ситуации. И вот очень часто бывает то, что человек в 2, в 3 года, в 5 лет, он реагировал, допустим, он знает, что когда что-то ему не дают, надо устроить истерику, и мама, папа дадут. Мозг быстро учится. Это закладывается у него. И вы наверняка видели взрослых, и мужчин, и женщин, которые, да, они там, может, не падают на пол и не устраивают такую истерику, как ребенок, но они взрываются по любому поводу. Откуда это идет? Это идет из детства, потому что это где-то застряло. Есть нейросеть, она говорит: смотри, ты тогда это сделал, и мама тебе там купила, не знаю, велосипед. Ты там устроил истерику, и учительница плюнула там и поставила тебе там, не знаю, четверку вместо там двойки. Или хотя бы тройку. И это остается с нами, эти модели поведения. И нейросеть это не что-то мифическое, это реальные клетки нервные, которые они там сформировались. У этой нейросети, у нее есть свое сознание. Оно, правда, там на уровне 3-5 лет. И, соответственно, она и защищает, как 3-5 лет. И защищает так, что иногда лучше никакой защиты, чем та защита, которую нам дает вот эта нейросеть, которая образовалась в результате психотравмы. И это в любой ситуации. И чем сильнее психотравма, чем дольше держится вот ситуация стресса, такого тяжелого, жесткого хронического стресса, чем более ярко это событие было вколочено просто в наше сознание и в наше подсознание, тем тяжелее с этим бороться, потому что сильнее зажим. Чем дольше этот зажим там живет, чем дольше программа, которая записалась в подсознании, живет, тем тяжелее ее оттуда выковырять, тем тяжелее ее переписать, потому что до нее добраться, и человек защищает ее, человек привык. Очень многие люди, они настолько адаптировались к этой душевной боли, что если ее убрать, то человек начинает чувствовать, что ему чего-то не хватает. И люди некоторые держатся за свои болезни. А как он с ней столько лет жил, он привык. И если эту болезнь убрать, а чем он будет заниматься? А человек уже привык. Он год, два, три, он ходит к доктору, он там со всеми советуется. Он листает раньше справочники, теперь не надо, он теперь в интернете. Он все узнает об этой болезни, он ее примеряет на себя и усугубляет это. Так вот эти напряжения, которые или в виде электрических импульсов, потому что любая нейросеть, она передает как химическим путем, биохимическим, так и с помощью вот этих вот электрических сигналов, которые наш мозг генерирует, и мы можем там ручками, ножками, пальчиками двигать, потому что мозг посылает этот электрический сигнал, и там происходит реакция. Потом происходит химическая реакция, и в конце концов мы там ходим, думаем, ну, нам кажется, что думаем. Там это отдельная очень такая спорная теория, и они с каждым годом там меняются, и все интереснее и интереснее это все становится. И то, что застряло там или в виде какой-то биохимии, или в виде этих электрических импульсов, это надо разрядить. Если это не разрядить, и человек с этим живет, ну, поверьте, во-первых, он все видит через определенный спектр. Очень много тоже я говорил. Потому что когда наложены фильтры на восприятие, вот человеку внушили в детстве, что такая-то категория людей плохая, эти люди там нехорошие, эти хорошие. Вот те программы, которые забиты, он везде ищет подтверждение той информации, которая у него записалась в подсознании. И он всегда найдет этому подтверждение. Я вот рассказывал случай один, когда я сидел с одним знакомым где-то в парке, говорю, смотри, погода такая, такой город красивый, да-да-да, только скинхедов много. Каких скинхедов много? Где они? Да везде они, на каждом шагу. Проходит час-полтора, он говорит, вон они идут. Он увидел двух парней, которые коротко пострижены. Я говорю, да они, может, собираются там в армию, может, это спортсмены. То есть человек час-полтора вот он смотрел по сторонам, он искал подтверждение своим словам той программе. А оказывается, когда-то он с этими скинхедами, была там драка, он там получил, я так понимаю, что несколько раз по голове. И вот у него это, вот этот страх у него остался. И он везде видел этих скинхедов. И был еще один клиент, у которого панические атаки были тоже, когда он видел молодых парней, которые его там с детства всегда лупили. И любая компания, 3-4 человека, молодых, подтянутых ребят, всегда его накрывал, он понимал, сейчас будут бить. Он сознанием не понимал, но его подсознание, его вот эти нейросети кричали, будут бить, и он там накрывал голову, все, он не мог ходить, он куда-нибудь садился на лавочку или на землю. И это говорит о том, что человек жил в состоянии хронического стресса, он не позволял себе расслабляться. Он все время защищался. Его психика все время защищалась. Он все время был на войне. Он воевал сам с собой. Сам создал проблему и сам с этой проблемой воевал. А когда мы с чем-то воюем, та сторона становится сильнее. Так же, как антибиотик и какие-нибудь там бактерии или еще какая-нибудь дрянь, которую там эти антибиотики уничтожают. Сегодня один антибиотик слабенький, все микробы умерли. Завтра они стали сильнее, они же тренируются, мы же с ними боремся. Вот точно так же происходит аналогично с нашими программами, которые у нас в голове. И это страшно, потому что мы сами внутри себя выращиваем врага, причем такого врага, которого потрогать очень тяжело, и с которым антибиотиками не справиться. Но таблетки там есть, да, которые подавляют эмоциональную жизнь, но очень трудно сказать, больше пользы от этого или больше вреда. Но сейчас прервемся на рекламу, и после рекламы мы продолжим.
2: Дэвидсон радио.
0: Дэвидсон радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Радио, радио, радио. Дэвидсон радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Американская женщина-космонавт взяла корову на Луну из-за отцовской шутки. Игрушечная фигурка перепрыгнула Луну, как в детском стишке. В Китае у мужчины нашли 300 змей в квартире. Владельцы рептилий приговорили к тюремному заключению. Все рептилии переданы в местный зоопарк. Том Хэнкс разрешил Дисней использовать искусственный интеллект, чтобы озвучивать Вуди из истории игрушек своим голосом. Актер также признал, что его пугает такая перспектива. Илон Маск лишился статуса триллионера. Состояние Маска достигло отметки в триллион долларов всего 12 дней назад.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: День
3: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-45-54. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
4: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: наступают трудные времена. Люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
1: Мы любим Нью-Йорк.
0: Дэвидсон Радио.
2: И мы продолжаем. С вами снова я, Николай Федоров, гипнотерапевт. И моя программа «Реальность нереального в гипнозе». После передачи, если у вас возникнут какие-то вопросы, вы можете позвонить мне по телефону 718-303-7510. И в первой части программы я рассказывал о том, как тело запоминает стресс, как непрожитые эмоции, подавленные реакции губят нас, как они создают зажим в нашем физическом теле, как меняется из-за этого дыхание, возникает дисбаланс в нашей эндокринной системе, в нашей вегетативной нервной системе. И мы говорили о том, что стресс – это не враг, когда он в разумных пределах и когда мы даем себе восстанавливаться. И симптомы, которые у нас возникают, это не наши враги, это не ошибка организма. Это следствие того замороженного, застывшего напряжения, которое не получило разрядки. Даже есть сейчас отдельные такие, они не называют это гипнозом, они называют это, ну не буду говорить, не буду рекламировать их, но они дают выйти этому нервному напряжению. Выглядит это как экзорцизм, но, к сожалению, это только часть проблемы, потому что то, что они делают, оно как бы этот гнойник может выдавить, но стерилизовать его, чтобы его не было, посмотреть, не остался ли там корень, такого там нет разговорной терапии, а, к сожалению, очень много надо сделать для того, чтобы вытащить до конца даже там такую не очень сложную вещь, как паническая атака или там тот же стресс, та же депрессия. Мало дать разрядку. Да, это как часть терапии, это великолепно, но, к сожалению, это не вся терапия. Но они рекламируют это, говоря, что вам не надо рассказывать о вашей боли, вам не надо... Если не рассказывать о боли, если мы не найдем те события, которые привели к тому, что возник этот стресс, возникло это внутреннее напряжение мышечное, мы до конца никогда эту проблему не разрешим. И самое, что неприятное, что происходит, когда мы не вычистили и не дезинфицировали полностью вот этот вот, ну, такой душевный нарыв, происходит накопление того стресса, и у нас это называется откат, и может быть через месяц, может быть через там полгода, через год может человека так накрыть, что лучше было это вообще бы не трогать. Ну, я не собираюсь их учить, я не собираюсь их критиковать. Сам метод по себе хорош, просто он, к сожалению, не содержит вот всех шагов, которые надо сделать для того, чтобы... Да, я тоже не могу сказать, что я всегда 100% решаю все проблемы. Нет, но мы должны сделать максимум, мы должны максимизировать наше вмешательство и сделать по максимуму то, что надо сделать, вот пройти все эти ступени, соблюдая всю эту технологию, тем более, что всякое бывает, и иногда такие вещи выплывают, что человек приходит с одним, там, как вот со страхом змеи у меня был клиент, а выплывает там совсем другое, или он приходит, там проблема, что-то там желчный пузырь у меня, это, а потом там выплывают такие вещи, что врагу не пожелаешь. Поэтому чтобы не доводить до этого, даем себе восстанавливаться, знаем и помним, что те симптомы, которые возникают, это не наши враги, это не ошибки организма, и должны понимать, что постоянно думая о болезни и контролируя те ощущения, которые там всегда мы можем в теле найти, мы боремся со своим телом. Мы просто поддерживаем то напряжение, которое каким-то образом из-за каких-то там ситуаций или плохих мыслей у нас возникло. Поэтому расслабление не надо воспринимать как лень. Не надо воспринимать это как уход от проблемы. Это язык, который тело понимает. И тело понимает, что опасность закончилась, можно расслабиться. Не будет думать, что покой – это преступление, что если человек отдыхает, он бросил там заботиться о деньгах, о детях, о своей работе, там, обо всех тех вещах, которые нам важны и которые нам нужны. И рано или поздно, когда сигнал на расслабление становится устойчивым, организм перестает тратить те ресурсы, которые нам нужны совсем для других вещей, на удержание напряжения. Он направляет эти ресурсы на восстановление. То есть таким образом нейрофизиологическая формула «расслабься» на самом деле говорит о том, что расслабься и получай удовольствие. И в телесной работе это звучит еще масштабнее. Расслабься, и тело сделает остальное. Позвольте ему расслабиться, перестаньте беспокоиться о симптомах. Расслабьте тело, расслабьте психику. И вот одна из самых недооцененных стратегий выздоровления при многих заболеваниях и состояниях – это просто позволить себе отдохнуть. Сделать так, чтобы сознание и подсознание не воспринимало отдых и покой как угрозу. Надо не убедить себя, не замотивировать себя, не поверить в чудо. Надо просто дать телу проживание безопасности, чтобы оно привыкло к тому, что оно имеет право расслабляться. И для этого различные телесные практики работают точнее слов, потому что нервная система верит не мыслям, не словам, а сигналам от тела. Так же, как наше подсознание, оно не понимает наши слова, оно понимает образы и оно понимает эмоции. Когда мы накручиваем себя, когда мы взвинчены, подсознание живет в режиме опасности, выделяется адреналин, выделяется там всякий кортизол, все то, что нужно, когда вот на человека собираются напасть. Нет, иногда человек думает о безобидной ситуации, но думает так, что, потому что может быстро учиться, что он постоянно он взвинчен, он себя вкручивает, выкручивает. И в эту яму себя подталкивает. Вот обязательно надо помнить, что только расслабление – ключ к восстановлению здоровья. И представьте двух людей с одинаковым диагнозом и сопоставимыми медицинскими условиями. Представьте, что первый постоянно мониторит симптомы, читает форумы, напрягается, ждет ухудшения. Мысленно все время воюет с болезнью, то, о чем я говорил в первой части моей программы. А второй соблюдает необходимые рекомендации, ходит к доктору, но внутренне позволяет себе успокоиться, позволяет себе расслабиться, доверяет своему телу и возвращает внимание к жизни, к приятному общению и к посильным делам, которые ему доступны. С точки зрения нейрофизиологии у второго человека гораздо больше шансов на восстановление, потому что его нервная система не блокирует собственные механизмы саморегуляции. И еще один простой пример – это заживление ран. Известно, что у людей в хроническом стрессе раны заживают гораздо медленнее. Это не метафора, это не психология, это измеряемый физиологический факт. Даже если вы вспомните, что есть такая поговорка, что у победителя раны заживают гораздо быстрее. Вот точно так же, когда мы успокаиваемся, у нас как мы в каком-то смысле мы победили вот эту свою тревогу, и в спокойном состоянии гораздо происходит восстановление тела, заживление тех же ран, происходит гораздо быстрее. Потому что когда у нас выделяется тот кортизол, который тормозит процессы регенерации, это происходит всегда, когда мы взвинчены, когда мы не позволяем себе даже подумать об отдыхе. И тот же адреналин, который выделяется, но мы никуда не бежим, мы не кидаем там копье в кого-то, не убегаем там от саблезубого тигра, а мы сидим и горим внутри. И этот адреналин начинает разрушать наши вены, наши артерии. Очень много вреда он приносит, потому что мы привыкли реагировать взрывом на все. Даже если человек, вот многие люди, они не показывают того, что они взвинчены, они улыбаются, они ходят. Это вот, кстати, самая страшная такая вариация людей. Они не показывают, а внутри у них там, я вот разговариваю, очень часто приходят люди, такие улыбчивые, такие хорошие. Ну, когда уходит тот, кто их привел, там у меня один раз привели очаровательную девушку, я говорю, какая, я не представляю даже, думаю, какая проблема, может, в детстве что случилось. Она говорит, вот мне хочется ножницы взять и вот в шею. У меня там 15 сотрудниц, все женщины. И я вот начинаю от начальницы, а что случилось-то? И вот это вот начинает раскручиваться. Человек в вечном стрессе. Она просто не позволяла себе. Там корни, конечно, были гораздо глубже, но она не позволяла себе отдыхать. Она все время работала, потому что у нее была ответственность за сестру, за маму, за ребенка, за мужа, там, за всех, за всех. И она тянула это все на себе и понимала, что любой ее неправильный шаг, и ей казалось, что все погибло, все умрут с голоду. И человек был постоянно в состоянии ужасного внутреннего стресса. То есть альтернативная стратегия выздоровления все-таки заключается не в том, чтобы перестать лечиться или там не ходить к доктору, а в том, чтобы перестать усиливать болезнь, перестать генерировать в себе вот это внутреннее напряжение, которое и приводит к этому хроническому стрессу. Надо просто понимать, что расслабиться – это значит дать телу сигнал, что опасности нет, можно восстановиться, можно отдыхать. Когда вам удается реально расслабить тело и психику, вы перестаете мешать и разрешаете организму делать то, что он умеет очень хорошо делать. Он самовосстанавливается, он саморегулируется, он приводит в баланс все системы, которые вот есть у нас внутри. Каждую фабрику химическую, а у нас внутри столько химических фабрик, там любое вещество, наш организм, любое лекарство может синтезировать, даже которое, о котором понятия сегодня еще не имеют. И расслабление в этом смысле не пассивности, не уход от реальности, а физиологически обоснованная форма помощи себе. И формула «расслабься, получай удовольствие» работает не как философия, не как установка на добро, а как закон нервной системы. Нет покоя, нет здоровья. И если вы долго находились в напряженном состоянии, измотали, истощили свои физические и психические ресурсы, а восстанавливаться не получается, вспоминайте о том, что время от времени я говорю в своих передачах, и сегодня я дам конкретные шаги, и просто делайте эти простые, очень простые вещи. Просто позвольте себе осознать, что автор всех вот этих катастрофических мыслей и напряжения – это мы сами. Мы сами себе создаем то, с чем потом приходится бороться таблетками, операциями и прочим, прочим, прочим. Вот если эта теория вам ясна, то сейчас мы перейдем к тому, как телу дать тот самый сигнал безопасности. Я уже говорил, что словами не получается, потому что наше подсознание, оно и тело, оно не понимает слов. Оно понимает только эмоции, и оно понимает образы. И сейчас мы поговорим о нескольких конкретных практиках, которые объединены в 4 ключевых направления. Практики, которые я вам предложу, это язык, который нервная система понимает напрямую, потому что Эти практики сообщают телу, ситуация безопасна, можно расслабиться, можно успокоиться. И первые три практики, но прежде чем к ним перейти, я скажу, что на всякий случай те, кто за рулем или те, кто работает там с мясорубками, с острыми ножами, пожалуйста, лучше это не слушайте или не отвлекайтесь от того, что вы делаете. Потому что это позволит вам расслабиться, а когда вы за рулем или когда вы работаете вот с чем-то с таким опасным, может не очень хорошо закончиться. Итак, первое. Первое – это дыхание. Потому что дыхание является самым прямым способом воздействия на вегетативную нервную систему. Вспомните, когда мы злимся, когда мы какая-то опасность, у нас дыхание перехватывает, мы хотим кому-то сказать какие-то слова, у нас горло сжимает. Это сразу сигнал телу, что опасность, опасность, опасность. И включаются все те механизмы, о которых уже я много раз говорил. Давайте рассмотрим практику медленного удлиненного выхода. Очень просто, очень легко. Да, это не работает как таблетка. Вы выпили, и через там 3-5-7 минут у вас прошла боль, прошла там одышка, успокоилось сердце. Но здесь нет никаких побочных эффектов. Здесь нет никакого вреда. Делите, если вы уделите себе время, с вами остаются эти практики на всю жизнь, и вы себе просто сами себе скажете спасибо. Как это делается? Удобно где-то присядьте или можно прилечь. Можете оставаться даже в том положении, в котором вы находитесь. И делайте вдохи так, как обычно, а выдох совершайте в 1,5-2 раза дольше. То есть вдох вы делаете как обычно, а выдох можете делать счет. Можете на 4 счета делать вдох, на 6 или на 8 делать выдох. Все, больше ничего не надо. Не усиливайте вдох. Вдох самый обычный. Ваша задача – медленный, длинный выдох. Это не релаксация для ума. Это просто физиологический переключатель. Я продолжаю говорить. Вы можете попробовать сделать это прямо сейчас. Вдох на 4, выдох на 6 или на 8. Сделайте всего 3 таких цикла для получения первых антистрессовых результатов. И заметьте, что за 2-3 минуты такого дыхания тело переключается в тот режим, который начинает давать покой. Потому что тело получает сигнал, все в порядке, хозяин никуда не бежит, опасности нет, все хорошо. И тело начинает включать те режимы восстановления, о которых мы сегодня много говорим. Снижается мышечный тонус, нормализуется сердечный ритм, уменьшается тревожный фон. И если сейчас, пока я говорю, вы делали удлиненный выдох, можете почувствовать, как внутри начинает что-то отпускать. Вам становится спокойнее, вам становится хорошо. Второе направление – это расслабление, это восприятие своего собственного тела. Как это делается? Надо просто просканировать то напряжение, которое есть в вашем теле, без попыток его убрать. Закройте глаза, если у вас есть такая возможность. Понятно, что если вы за рулем, если работаете с мясорубкой, делать этого, конечно, не надо. Закройте глаза. Или даже можно действовать с открытыми глазами. И просто медленно пройдитесь внутренним взором по своему телу. И отметьте, где есть напряжение. Я буду перечислять, а вы как будто сканером проходите по своему телу. Что важно, не пытайтесь расслабиться. Просто замечайте, где есть напряжение, и позволяйте ему быть. И мы начинаем. Лоб. Обратите внимание. Обратите внимание на глаза. Обратите внимание на ваши губы. Обратите внимание на нижнюю челюсть, шею, плечи. Руки, позвольте лицу стать мягким. Отпустите губы, расслабьте свою челюсть. Спуститесь на свои руки. Позвольте плечам опуститься. Пальцы рук, грудь, живот, ноги, стопы, пальцы ног. Можете действовать снизу вверх в обратном направлении. То есть вы можете или идти сверху от макушки головы, опускаясь вниз, или от пальцев ног, поднимаясь вверх. Парадокс психосоматики в том, что напряжение часто отпускает не тогда, когда мы его даем, не тогда, когда мы боремся, а когда перестаем с ним бороться. Отсутствие борьбы, то, о чем я говорил в первой части моей программы, нервная система воспринимает как сигнал безопасности. Вы перестаете бороться с собой, и тело слышит и понимает это, и тело начинает отпускать. Вы становитесь мягким, становится мягким живот, разжимаются зубы. Я знавал людей, которые стерли зубы, у них постоянно были так сжаты челюсти, и люди не замечают этого. Он, человек, привык жить в стрессе. Это его частью идентичности становится вечное напряжение. Люди даже гордятся этим. Я все контролирую. Я никогда ничего не отпускаю. Я за всем слежу. Вот этот гиперконтроль, он очень часто приводит к диабету или первого, или второго типа. Ничего хорошего никогда напряжение еще ни одному человеку не дало. Так когда вы делаете прогон, вот это сканирование сверху вниз или снизу вверх, расслабляет и дает сигнал о безопасности. После того, как вы это сделали, закройте глаза на 10 секунд и просто проверьте, сжаты ли ваши челюсти, напряжены ли губы, приподняты ли плечи. Не пытайтесь это изменить, просто заметьте. Заметьте, что плечи приподняты, челюсть сжата. Тело само сделает все, что необходимо. Просто направляйте туда внимание.

и вы еще не встали с кресла, но вы уже эту команду приняли. А потом кто-то заглядывает в хлебницу и говорит, не-не, нормально, хлеб есть. А у вас уже тело приготовилось к тому, что вы должны собраться, выйти из дома, переобуться. То есть целый комплекс движений. И я говорил, что старайтесь говорить. Я останавливаю это. Я стираю это намерение там, пойти за хлебом или, не знаю, там, пойти за водой, да зачем угодно. То есть надо себе дать команду, что вы этого не делаете, потому что эти непрожитые движения это не такие зажимы, которые там возникают, которые в момент там, смертельной опасности, когда авария какая-то или там еще что-то такое нехорошее. Нет, но даже эта мелочь, она создает вот такой вот фон, который в теле не очень хорошо отражается. Так вот, эти непрожитые движения, они все равно фиксируются и как мышечный, и как нервный блок. Что можно сделать? Можно сделать практики восстановления свободного и расслабленного состояния при помощи таких микродвижений. Попробуйте медленно, почти незаметно покачать плечами. Слегка повращать или покачать головой, потому что я говорил, что наша шея в первую очередь напрягается и расслабляется в последнюю очередь. Если шея расслаблена, все в порядке, значит, с вашим телом тело более или менее позволило себе расслабиться. Потянитесь так, как хочется. Неважно, как это сделано. Здесь нет правильной или неправильной формы. Следуйте за любым импульсом, даже если он очень маленький. Эта практика восстанавливает ту естественную регуляцию тонуса и возвращает телу ощущение живости, ощущение свежести. Я еще раз повторю, что скорость и амплитуда движений минимально мало. Чем меньше, тем эффективнее практика. Вам не надо совершать каких-то подвигов. И парадоксально, но в этом-то и проблема, что мы привыкли, что для результата нужны усилия, нужно напряжение. Здесь другой принцип. Движение легкое, утонченное, и оно почти незаметное. И, к сожалению, на этом мы сегодня закончим. В следующую среду я обязательно продолжу эту тему. Вы очень много можете сделать сами. Я прощаюсь с вами и желаю вам мира и покоя в вашей душе. Всего вам доброго.

0: Америки 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
2: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
3: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости

0: Мы любим Нью-Йорк.
1: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
2: Такой противный!
3: Такой большой! Он безумец!
2: Он гений!
4: Сева Каплан.
5: Сева Каплан.
4: Толковище.
6: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать к толковище с Васей, Вася на переднем плане, Сева на заднем, наша фамилия Каплан. Поздравляю всех с подходом еще двух последних дней на этой неделе, всех, кто любит свою работу. Работу свою можно любить, если она достойно оплачивает твой скорбный труд. А вот у меня, например, то, чем я занимаюсь утром, это не работа. Я люблю это, потому что это для меня умственная гимнастика. Но самое приятное в нашей с Васей деятельности – это то, что мы никогда не ощущали никакого давления, никакого контроля, то есть такой свободы, как в этих условиях, просто быть не может. И если я, например, вчера вычислил, что Вася по-человечески 93 года, и стал думать, почему так много, и пришел к выводу, что дело может быть в генах где-то, кошачьих. Но, скорее всего, в том, что он живет в условиях достаточно комфортных. Его гладят, ему чешут голову, кормят не так, как он хотел бы, но он не знает, как можно. И если человек оказывается в таких условиях, когда он может быть самим собой, когда он может не играть по правилам, которые характерны для неживого мира, остекленелый взор в камеру ведущего, то жизнь может быть длиннее и здоровее. Переходим после этой утренней мантры к новостям. What's news worldwide? А Дональд Трамп на встрече с главой НАТО Марком Рютте положительно отозвался о Владимире Зеленском, которого он не раз критиковал, добиваясь от него окончания войны в Украине. То есть тут сейчас все на 180 градусов в обратную сторону покатило. Украинские власти увидели признаки того, что Трамп начинает оказывать большую поддержку Киеву и, возможно, будет склонен, даже более склонен, оказывать давление на Россию, чтобы та прекратила войну. То есть речь идет о полном, так сказать, развороте со стороны Трампа. Соединенные Штаты отходят от претензий на роль объективного посредника и следуют курсу наращивания санкционного давления на Россию, заявил глава МИДа России Сергей Лавров. То есть, смотрите, я из разных мест взял эти новости, сложил их вместе, и получается, что картина достаточно четкая. Именно так. Иначе Лавров не прокряхтел бы. И совсем из другого места, но тоже в эту же кассу, Трамп очень впечатлен и воодушевлен ударами Украины по целям в глубине России. Вот такая ситуация сложилась. Причем дроны украинцы атаковали сегодня Уфу, которая находится более чем в 1500 километрах от границы. Там никто не пострадал, но это поспособствует еще большему воодушевлению Дональда Трампа. Замоскворецкий суд Москвы приговорил заместителя председателя партии «Яблоко», бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова, он у вас справа внизу, к 7 годам колонии общего режима по делу о военных фейках. Вот он, агент иностранного влияния, английский язык, о военных фейках. Политика судили за 2 поста в соцсетях, которые были опубликованы весной 22 года. Вы помните, что было весной 22-го? В них говорилось о гибели мирных жителей во время российского вторжения в Украину. Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложение ВК, то есть это ВКонтакте. То есть в Apple Store, если вы наберете, то у вас не получится. Трамп внезапно отменил планы подписать 2-партийное жилищное законодательство, то есть обе партии были согласны, одновременно вновь продвигая законопроект, вводящий строгие правила для избирателей, а позже вступил в конфликт с одним из своих главных критиков из рядов республиканской партии Биллом Кассиди, он из Луизианы, по поводу войны с Ираном. CDC, это Центр по контролю и распространению заболеваний, официально прекратил свою реакцию на хантавирус спустя почти 2 месяца после вспышки на круизном лайнере, которая вызвала международные усилия по его сдерживанию. Министр войны Пит Хексет прервал карьеру, так сказать, одного из главнокомандующих армии в Европе, то есть в Европе он главный, отставку которого Пентагон представил как часть более широкого отсеивания высшего военного руководства. Массачусетский Верховный суд отменил инициативу, которая позволяла избирателям выбирать контроль над арендной платой на уровне штата. Ожидается, что администрация Трампа отменит решение демократического депутата, который блокирует предлагаемую продажу реактивных двигателей Турции на сумму в 750 миллионов долларов из-за опасений по поводу ее, то есть Турции, связей с Россией. Лагерь «Мистик», тот самый христианский лагерь для девочек в Техасском холмистом округе, который называется «Кантри», подал заявление на защиту от банкротства по главе 11 после примерно года, спустя после того, как там погибло 28 человек в результате катастрофического внезапного наводнения. Говоря о катастрофах, 2 мощных землетрясения обрушились на Венесуэлу, в фотографии у вас справа наверху, и они привели даже к обрушению зданий в Каракасе, потрясли другие города. Землетрясение магнитудой 7,2 балла, это много, произошло примерно в 100 милях к западу от Каракаса, столица, за которым всего через минуту последовало землетрясение еще больше, 7,5 баллов. Первоначально оценка числа погибших от 10 тысяч до 100 тысяч, а на данный момент найдено 32 погибших и ранено порядка 700 человек. What's news, business and finance? Развитие искусственного интеллекта начинает поднимать цены на товары и услуги, вызывая размышления о том, как долго они могут оставаться высокими. Тут еще столько неясного, что это пока только констатация факта, а рассуждение, размышления можно делать только, когда наберется статистика и пройдет время. Скачок акций Micron в послеоперационных торгах вызвал рост фьючерсов NASDAQ после падения индекса на 0,4% к вчерашнему закрытию. S&P 500 снизился на 0,1%, а Dow вырос на 0,35%. JP Morgan Chase, Bank of America и их коллеги прошли ежегодные стресс-тесты, проводимые Федеральной резервной системой, которые показали, что крупные банки готовы справляться с серьезными экономическими препятствиями. Prologis, это крупнейший в мире владелец промышленной недвижимости, заявил, что предложил эквивалент в 16,63 миллиарда долларов для поглощения Seagrow, но получил отказ. OpenAI и Broadcom совместно разработали чип специально для вывода больших языковых моделей с целью повышения эффективности и снижения затрат. Qualcomm согласилась приобрести компанию по разработке искусственного интеллекта Modular примерно за 3,9 миллиарда долларов в попытке сделать искусственный интеллект быстрее и дешевле для клиентов. Геополитическая неопределенность теперь является главным риском, с которым сталкивается судоходная отрасль, заявила Alliance Commercial, ссылаясь на стоимость судов и грузов, застрявших в Персидском заливе. И Шемурс согласилась выплатить 450 миллионов долларов для урегулирования обвинений в использовании вечных химикатов в своих продуктах. Страшные эти вечные химикаты, действительно, когда, скажем, покупаешь бейгл в Макдональдс, оставляешь его у себя в кухне, так лежит где-нибудь на столе, и его можно есть через месяц. Он как новенький. Зак захотел, чтобы Мета разработала приложение для рынков прогнозирования. Да, он хочет поконкурировать с Калши и Полимаркетом. Генеральный директор Мета Марк Закерберг недавно поручил команде создать приложение для прогнозирования рынка, подобное в Калши и Полимаркету, для смартфонов. И пользователи изначально не будут ставить реальные деньги, но со временем смогут. Внутри компании приложение называется Arena, и по сообщениям оно будет отделено от Facebook, Instagram и WhatsApp. Этот шаг – очередная попытка Meta воспользоваться популярными новыми технологиями после перехода в сторону искусственного интеллекта, метавселенной, забыли? Да, метавселенной, и носимых устройств. Метавселенная – это уже кануло в мету. Жителям округа Сан-Луис-Обисла в Калифорнии предлагают деньги, чтобы ловить нелегальных торговцев фейерверками перед Днем Независимости. И в рамках этой программы жители могут получать вознаграждение до $500 за наводку. Бывший глава аппарата бывшего мэра Нью-Йорка Эрика Эдамса Фрэнк Кроун обвинен во взяточничестве, используя при этом миграционный кризис города в целях получения прибыли. Такова формулировка. Кроун, ему 56 лет, внес свой дом на пляже в Бока-Ратон со стоимостью в $4.7 миллиона. Фотография у вас справа. Для покрытия залога в $2 миллиона после ареста вчерашнего и был освобожден на довольно жестких условиях, которые ограничивают его поездки в Нью-Йорк и во Флориду. Кроун, который занимал пост главы аппарата Адамса в 22 году, был арестован по обвинению в получении взятки в $120 тысяч от владельца отеля из Квинса, которому, как утверждается, он помог получить годовой городской контракт на $6.825 миллиона для управления приютом для мигрантов. У меня вообще такое ощущение, что это не последний человек из аппарата Эрика Адамса, у которого неприятности. Грызуны большого яблока эволюционируют, становясь умнее и сильнее хищников, а хищники – это мы. Домашние мыши генетически мутируют и вырабатывают иммунитет к бытовым пестицидам, а крысы учатся избегать ловушек. Кстати, кто не понял, домашние мыши – это не те, которые в качестве домашних животных, а это те, которые живут в домах. И последнее – это… За много месяцев ничего более смешного я не читал. А конгрессмен, депутат, в принципе, Том Кин, пропавший 4 месяца назад, вернулся домой в Нью-Джерси. Конгрессмен отсутствовал в Вашингтоне с марта, и вчера вечером он открыл дверь своего дома, когда в нее позвонил репортер «Нью-Йорк Таймс». На конгрессмене был костюм и галстук, это дома. И он сказал, I'll talk to you next week. Thank you. Я позаимствую его последнюю фразу. Thank you. Это все со срочными новостями. Если по их поводу у вас появились мысли ассоциации, то вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090.
4: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
5: Новости.
7: Аналитические передачи.
5: Репортажи. Мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
5: RTN. Смотрите лучшее.
8: Слышите? Шаги.
9: Этим утром многое может измениться.
10: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
11: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее.
4: Толковище. Прямо сейчас.
6: Звонков нет. Еще более смешное, чем последняя новость, это тексты, которые появились на лайв-чат. Кто хочет, может посмотреть. Я выложу полностью на экране, потому что порошисты отчаялись дозвониться в эфир, хотя я могу спокойно принимать от них звонки иногда, то есть использовать их по назначению. И там сеют запах свой. Теперь по поводу того, что было вчера на бирже. Южнокорейская компания SK Hynix планирует выпускать американские депозитарные расписки на NASDAQ, естественно. Второй по величине производитель чипов памяти в мире, вот этот SK Hynix, заявил, что планирует привлечь более 29 миллиардов долларов и ожидает, что торговля начнется 10 июля. Это предложение станет одним из крупнейших продаж акций в истории. Ну, в принципе, можно сопоставить с первичным публичным размещением акций Saudi Aramco в 2019 году. И оно превосходит предложение Alibaba по ADR у нас здесь, в Соединенных Штатах, в 2014 году. Акции Micron Technology выросли примерно на 10% в послепродажном рынке. Производитель чипов опубликовал результаты третьего финансового квартала после закрытия, и они превзошли прогнозы по доходам и прибыли. И также было повышено прогнозное повышение за текущий квартал. Он еще не истек. Акции Cerebras Systems упали после того, как производитель чипов на базе искусственного интеллекта впервые с момента выхода на биржу опубликовал квартальные результаты. Накануне компания сообщила о меньших, чем ожидалось, убытках, но заявила, что ожидать снижения валовой маржи, оказывается, есть такое слово, но это фактически чистая прибыль. По мере увеличения крупного сервисного контракта с OpenAI, а у них там плавающая финансовая цифра, акции упали почти на 20% до примерно 182 долларов у Cerebras Systems, что ниже их IPO, они вышли со 185 и на 41% ниже пика, который был в первый день торгов 14 мая, 311 долларов. Еще одна вот эта поучительная новость, то есть когда выходит кто-то, кому внимание большое, большое количество людей рыпается на рынок, начинают покупать, цены на акции растут, а потом, значит, этот самый жар спадает, и это происходит практически где-то после 3-4 часов с момента открытия биржи. Цены на нефть упали до довоенного уровня. Речь идет о, естественно, иранской войне. Фьючерсы на Brent упали на 4,3% до 73 долларов, 74 центов. Это близко к последнему закрытию незадолго до начала войны с Ираном. Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив показало признаки кое-какого улучшения. Это, кстати, тоже отразится на украинской войне. И из того, что повлияло на основные фондовые индексы, о чем я сказал несколько выше, индекс PHLX Semiconductor снизился на 0,2%, биткоин опустился ниже 60 тысяч, то есть вдвое меньше, чем когда он был в пике. В пике, по-моему, было 126 тысяч. И цена золота упала ниже 4 тысяч долларов за унцию. Это все с биржевыми ведомостями. И, как всегда, в вашем распоряжении наш студийный телефон. Если у кого есть вопросы, дополнения, ассоциации, то что-то может быть интересно общественности. 718-303-90-90. А теперь следующая тема, связанная с умными очками. Я тут ходил с женой несколько раз в Lens Crafters. Она захотела себе сделать очки с прогрессивными линзами. Но я очков не покупал много лет. Ну, то есть, ну, наверное, 20 лет. Не помню, когда. Просто помню, что, ну, там 100 долларов, 120. 780 не хотите? А причем оправа была такая, я уже не помню, оправа была где-то долларов 500, значит, стекла, это где-то около 300 долларов. Ну и пока известный нью-йоркский психолог примерял оправы, я пошел посмотреть на эти самые умные очки. Знаете, что меня поразило? Васю тоже. Я ему потом рассказывал. Это то, что, ну, конечно, блеск, красота, все чисто, аккуратно, все хорошо выглядят в магазине. умные очки были покрыты пылью. То есть там их было штук 5. Я просто все посмотрел, все были покрыты пылью. То ли потому, что стенд стоит близко ко входу, а дверь же открывается, и воздух заносит пыль, то ли от того, что их никто не трогал. Но позже выяснилось, что есть тенденция определенная. И об этом, о том, как она меняется, мой следующий сказ. По мере того, как умные очки постепенно выходят из нишевого использования любителей гаджетов, крупные технологические компании борются за место на вашей переносице. Кто это сказал? Когда у вас на душе, на носу очки, а в душе осень? У нас есть способные набрать номер телефона студии люди, которые знают классику? 718-303-90-90. Так вот, лидер рынка, а это Meta, только что представила новый... Ну, я знаю, есть только один человек в окружающей среде, кто знает это. Только один. И этот человек скажет, конечно, правильно. Но неужели больше никто не знает?
12: Доброе утро.
6: Пожалуйста. Доброе утро. Он сам. Спасибо, это. Спасибо, родная. Отличница. Значит, Meta только что представила новый комплект умных очков, разработанных внутри компании без бренда, без всякого, Ray-Ban, как, впрочем, и у других ее моделей. То есть они не дают название бренда своим моделям, чтобы они не затуманивали их собственный бренд, Meta. И стартовая цена новых очков всего-навсего 299. То есть это, безусловно, более дешевая альтернатива Meta с брендами Ray-Ban и Oakley, которые стоят $379 и больше. Кстати, Oakley, меня немножко смущает эта фирма, потому что, ну, скажем, в CVS можно купить очень похожие очки на Oakley. Издалека вообще не отличишь. Они стоят там $20-25, а у Oakley меньше 180 ничего нет. Но здесь речь идет об умных. Умные 379 с гаком. Однако они по-прежнему производятся в партнерстве с материнской компанией Ray-Ban. Она называется так, что произнести почти невозможно. Essilor Luxottica. И предлагают схожие функции, такие как встроенная камера и аудиоассистент на базе искусственного интеллекта. Пока что очки выпускаются в 3 версиях. Авантюрист, Фьюри и тонкая овальная Starfire, которая создана Кайли Дженнер. Это той самой, которая кинозвезда. Meta предположила, что позже может выпустить более дешевую модель без камеры и больше вариантов стиля. Еще было бы забавно, когда умные очки выпускаются без камеры и без искусственного интеллекта. То есть они выпускаются в расчете на тех, кто достаточно умен, чтобы обойтись без камеры и искусственного интеллекта. В общем, переносится, переполняется. И Meta сейчас контролирует более 2/3 этого рынка. И конкуренты, конечно, хотят тоже войти. На прошлой неделе Snap выпустила элитные очки под названием Specs за $2195. И эстетика этой оправы несколько сомнительная. Google начнет продавать умные очки на базе искусственного интеллекта, которые разработал Warby Parker этой осенью. И Apple планирует начать поставки умных очков для iPhone в следующем году. То есть это будет сопряжено. И интересно, в особенности этого рынка, который работает над нашей переносицей, это то, что, возможно, место в нем найдется каждому. А маркетинговая компания IDC выяснила, что продажи умных очков выросли на 167% в первом квартале этого года в сравнении с 2025 годом, а Meta в апреле сообщала, что количество ежедневных пользователей умных очков утроилось по сравнению с прошлым годом. То есть совершенно небывалое и непонятное. Кипиш по поводу умных очков прошел черт знает когда. И, нате вам, видимо, это искусство маркетинга. То есть Ладно, забыли. Ладно, забыли, чтобы, так сказать, не будить, не будоражить боль. А потом, как будто бы ничего и не было. С этой темой все. Наш телефон, опять-таки, к вашим услугам. Вы можете высказываться вслух по поводу услышанного пока что. Последние 5 минут шоу будут отданы тем, кто хочет поговорить на любую тему, то есть поиграть в ведущего. А теперь следующая история – это про европейский футбол и как на нем делаются бабки. На стадионе, может быть, ну, у нас таких стадионов для футбола практически нет, но они есть в мире, может быть, 100 тысяч человек. И сколько бы их ни было на стадионе, но свистят все в середине, так сказать, первой половины матча, и, потому что в это время объявляют перерыв на то, чтобы попить водичку. Это введено, по-моему, было только на этом чемпионате мира по футболу, который проходит у нас. А есть одна корпорация, которая верит в рекламу настолько, что я когда прочитал расклад, сколько они вкладывают и сколько они зарабатывают, мне стало немножко страшно, потому что риск все-таки есть. И так как я занимался всю свою профессиональную жизнь и маркетингом, и брендингом, и name recognition, всякими вещами, причем в совершенно несуществовавшем рынке, русско-американском рынке. То есть у меня появилось, как бы, знаете, такое вкусовое, особенное ощущение растущей тревоги. Боже мой, как я мог вообще на это решиться? Потому что у меня это получилось только в Нью-Йорке, и совершенно не получилось в Массачусетсе и Филадельфии. То есть ни в Массачусетсе, ни в Филадельфии за 1.5 года ведения шоу там я не заработал ни одного цента. Если не считать только филадельфийского магазина «Лемонти», который спас меня, просто держа меня там на плаву. У местечек, они совершенно разные местечки эти. Я имею в виду русско-американскую комьюнити. Массачусетс и Филадельфия. Филадельфия в основном рабочий класс, строители, в основном. Массачусетсы – это хай-тек, в основном. Программисты, системные аналитики. А менталитет совершенно одинаковый. Нам не нать, нас все знают и так. Так значит, здесь большие мальчики. Здесь история, которую можно… Она немедленно вызывает ассоциацию с Иисусом Христом, который, как известно, превратил воду в вино. Вот эти перерывы позволяют Фокс вернуть ту сумму, которую вообще сама FIFA заплатила за роль комментатора турнира. Фокс может зарабатывать как минимум 250 миллионов долларов, а возможно в пике до 500 и даже 600 миллионов долларов на рекламе во время водяных перерывов, которые размещаются такие компании, как Nike, Adidas и Coca-Cola. А англоязычные права на весь турнир в Соединенных Штатах обошлись Фокс от 400 до 500 миллионов долларов. Почему-то плавающие цифры точно никто не знает. Что прикиньте, если максимум права обошлись в 500 и максимум они могут заработать 600, маржа очень маленькая. И если не ошибаюсь, на фоне повышения глобальных температур FIFA впервые в истории сделала обязательные перерывы на воду на чемпионате мира, даже на аренах с контролируемым климатом, что некоторые тренеры критиковали как ненужные, но это ненужные для футболистов, а для бизнеса очень даже как. Ну, естественно, фанаты в ярости, и многие считают, что новые остановки убивают футбол, иногда мешают команде продвигаться. Зрители на матчах взрываются свистом во время перерывов на гидратацию, а стадионные диджеи пытаются задавить свист, зажигая песнями вроде «Макарена», но это не спасает. И несмотря на недовольство, перерывы на гидратацию могут остаться и на будущих чемпионатах мира, о чем заявил президент FIFA Джанни Инфантино. У меня с этим перерывом была по спорту очень такая трагическая история. Был в Советском Союзе, он был входил в пятерку, такой настольно-теннисист Зига Калнинч, латыш из Риги, Зигмунд Калнинч. Прям как Фройд. Звали его Зига. А он был значительно старше меня, и когда мне было 15 лет, а в те времена мастера спорта не давали до 16 лет, это вообще какая-то дикость была. Я в 15 лет был в пике формы и за 17 дней выиграл у пятерых мастеров спорта сильнейших в двадцатке Союза. А норма тогда была за год, за 365 дней, обыграть шестерых из двадцатки и получаешь мастера. А вот тут у меня за 17 дней получилось, что 5. Соревнований было много, играл я хорошо. А дальше полный провал. И у меня начал появляться страх, что я не смогу одолеть систему. Я тогда еще не формулировал так, но мне очень хотелось одолеть систему, утереть ей нос. Что за чушь? Ну почему, если я выполню норму, не дать мне до 16 лет? А соревнований нет и нет. И, наконец, чемпионат Союза. Там по зонам играют, но они в криминальном плане, а зоны игровые. И я куда-то в Прибалтику, по-моему, в Вильнюс приезжаю, и у меня в подгруппе один только балл, то есть тот, который из двадцатки. Зига Калнинч. Холодно. У меня нет спортивного костюма. Потому что в те времена спортивные костюмы, это был огромный дефицит. Купить их было нельзя, их выдавали только членам сборной. В общем, ну мне 15 лет, я так чуть-чуть попрыгал и, значит, уже все, согрелся. Начинаем играть с Калнинчем. Играем из 5 сетов. То есть надо выиграть 3, чтобы победить. Я выигрываю первый и второй со счетом 21-5, 21-6. То есть там мокрого места от него не осталось. После этого к нему подходит главный судья соревнований и говорит: слушай, что это у тебя за эмблема такая? Нехорошо с такой, пойди и поменяй. А у него на майке была буква А. Мелом написано, простая майка. А нужны были эмблемы. А – это авангард. Вот эти первые два сета он играл, главный судья не подходил. Прибалтика. То есть он помогает своему. И Зига ушел искать эту самую эмблему. Его не было полчаса. Это была зима. У меня уже стучали зубы от холода. Потом он вернулся. И на нем ничего не было. Он сказал, что он не нашел. И судья улыбнулся, сказал: ну ладно, продолжай. И после этого я проиграл 3 сета подряд. То есть я проиграл игру. Я к чему это? Это к тому, что когда происходит перерыв, разрывается привычный график, то есть 45 и 45, то это ломает футбол, точно. Спортсмены должны быть в такой форме, ну, как вот скажем, ну, нельзя устраивать перерыв в марафоне. Мы же не устраиваем, правда? То есть однозначно я против этого как спортсмен, но не потому, что у меня пост этот самый травматический стресс от той ситуации. В принципе, человек может все это переживать. Следующая история. А у меня, кстати, была к ней картинка. Это о том, что вчера, хотя, наверное, это не обязательно, а может быть, да, нет, она, секунду. Да, вот она картинка. Сейчас я ее вам покажу. Значит, вчера президент Трамп буквально погрузил Конгресс в хаос. Хотя Конгресс уже привычен к этому, и ему не нужно делать перерывы на гидратацию, потому что Трамп занимается хаосом уже второй срок подряд. А что он сделал? Он отменил подписание знаменитого жилищного законопроекта. Знаменитого, потому что он двухпартийный, а в наше время обе партии, они только мешают друг другу. И выдвинул новые требования, которые никакого отношения к этому закону не имели, хотя он пришел туда именно потому, что его позвали для того, чтобы, значит, все это подписать. А он выдвинул новые требования, чтобы республиканцы приняли закон, который вводит ограничения на голосование, если нет свидетельства, удостоверения. Причем, несмотря на протесты своей же собственной партии, которая сказала, что у них не хватит голосов для того, чтобы это осуществить. А дело в том, что во вторник Палата представителей приняла важный законопроект о доступности жилья, который направлен на увеличение предложения жилья и ужесточение контроля над скупкой жилищ крупными инвесторами. И законопроект был принят 358 голосами против 32 через день после того, как он прошел через Сенат. Там тоже было довольно преимущественно, то есть 85 против 5. И теперь он перешел к президенту Трампу, который поддерживает его, и ожидалось, что он подпишет его и сделает его законом. Повторяю, что это редкое двухпартийное достижение для Конгресса, в основном, который буксует во втором сроке. И это дает республиканцам, которые контролируют обе палаты, весьма необходимую победу по политически важному вопросу снижения затрат обывателей на жилье, причем всего за несколько месяцев до промежуточных выборов. И всего за несколько часов до взрывного закрытого заседания, на котором он с гневом противостоял республиканцам в Сенате, Трамп вновь застиг врасплох своих союзников на Капитолийском холме, заявив, что не будет подписывать эту самую жилищную законодательную меру, которая лежит в центре усилий Конгресса по снижению расходов. Это то, без чего невозможно выиграть промежуточные выборы, потому что все рычаги у республиканцев. Весь Конгресс и президент республиканские. Почему растут расходы? Подписание законопроекта могло бы нарисовать образ единой республиканской партии, которая работает над устранением опасений рядовых американцев по поводу высоких расходов, опять-таки, перед промежуточными выборами. То есть это вопрос, который является главным для избирателя, самым главным, сильно стоит в стороне от остальных. Но резко отвергнув прославленное внутреннее достижение своей партии, как второстепенное, это он сам в своих трусах написал, президент, он фактически вдохновил самых крайне правых в Палате представителей. А законодатели обеих партий были шокированы решением президента отменить эту самую церемониальную подпись по жилью. И многие из них сочли это очередным шагом Трампа, направленным на подрыв усилий собственной партии по защите большинства в Конгрессе на ноябрьских выборах. То есть это кажется диким. Но многие из них сочли, что это именно так, что он подрывает усилия собственной партии. Вообще, в принципе, Трамп всегда игнорировал партию, от которой он выдвигался. Это хорошо известно. И поэтому, если они не делают все немедленно по его по взмаху жезла, то он мстителен, и он, в принципе, может мстить собственной партии. Присутствующие сказали, что президент совершил серию крайне личностных нападок на ряд республиканских сенаторов, которые выступали против него. И он также повторил свои весьма часто повторяющиеся требования отменить филибастер, по-русски это называется, кажется, флибустьер, и устранить сенатские blue lists, это, не знаю, синие листы, которые дают сенаторам право вето на некоторые судебные и правоохранительные должности. Участники отметили, что было мало обмена мнениями по политике, и что сессия в основном выглядела как возможность для Трампа выразить свои претензии. А вот этот закон, который был в 21 веке, планировался, он называется 21st Century Road to Housing. Этот закон предусматривает грантовое финансирование и пилотные программы по строительству новых домов. Это также смягчило бы некоторые правила и дало бы местным властям возможность ускорить проверку строительства жилья. И ключевой раздел под названием «Дома, предназначенные для людей, а не для корпораций», ограничил бы любого крупного институционального инвестора от покупки односемейных домов. У них больше денег, они могут покупать оптом односемейные именно и перепродавать. И законопроект, который остановил бы эту практику, застопорился, причем на несколько месяцев, из-за споров, которые происходили между Палатой представителей и Сенатом. Но на прошлой неделе произошел прорыв, когда ключевые лидеры комитетов обеих палат достигли соглашения, это сенаторы Тим Скотт, он реп из Южной Каролины, и Элизабет Уоррен, она демка из Массачусетс, а также Френч Хилл, реп из Арканзаса, и Максин Уотерс, демократ из Калифорнии. И ничего из этого не получилось. У вас мысли есть? Если есть, вы можете ими поделиться. Телефон студии 718-303-9090. Вы можете задуматься, пока мы послушаем наших местных рекламодателей.
13: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Саша. О, нет, не Саша. Хай, чем? Саша Голман, я не знаю.
15: Хотите
6: такого,
15: стать
6: нет.
15: спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио.
16: 718-303-8005.
17: Радио шоу. Всего крупного. За него стоят громадные массы.
18: Не пойму, что за люди.
19: Толковище.
6: У нас звонков нет, поэтому я перехожу к последней теме сегодняшнего дня. Вообще, на самом деле, я не очень хотел ее вам представлять, потому что она, по моему опыту, соображениям, она интересна исключительно тем, кто не проживает на данной территории. Но время моего шоу, оно не для пенсионеров. Пенсионерам будет очень интересно. Я на другом своем канале, который делаю для международной общественности, он называется «Сео Каплан», я там американу не гоню совсем, если только она неприменима к их обстоятельствам, занимаюсь вещами, которые географически можно определить как Евразия, то есть то, что происходит в смеси Европы и Азии, ну, естественно, с русскоязычным уклоном. Поэтому то, что сейчас вы услышите, это немножко не вписывается в требования формата, который я сам для себя сформулировал. Но почему бы не попробовать? Потому что в высшей рулевой элите Российской Федерации создался критический момент, когда перезагрузка, о которой я начал говорить первым и говорил неоднократно на том канале «Сева Каплан», вошла в режим перегрузки. И пирамида власти, выстроенная президентом страны, его зовут Владимир Путин, начала трещать. То есть происходит беспрецедентный выбив рычагов управления из рук Путина. Сначала о предпосылках. Война в Украине, именно война, а не СВО, уже не боятся сказать «война», там, по ту сторону лужи, перешла в новую фазу в плане ее восприятия в самой России. То есть средний класс и элита, в первую очередь в Питере и Москве, они все время были в таком хорошем настроении, что это СВО, она где-то, черт не знает где, а Москва хорошеет на глазах. Но потом к Москве начали регулярно подлетать украинские беспилотники. И только что ты ощущал себя жителем роскошной крепости, а тут на тебе горят здания на регулярной основе, воздушная тревога и защита от дронов особой нет, потому что они все-таки видны, даже если их сбивают, и меньше их не становится. То есть жить становилось все менее комфортно, более опасно, и люди перестали смотреть друг на друга и на витрины, а стали больше всматриваться в небо, будто бы они все как поэт Светик в известном литературном произведении, сочинявший стихи. И учтите, что когда горит какой-нибудь нефтеперерабатывающий завод, то простой человек, ну, не может переживать по этому поводу. Он может только радоваться, что этот дрон попал в завод, а не в его дом. А непростой, кому принадлежит этот завод, он горюет, потому что это его нефтеперерабатывающий завод. Причем масштабы той же Москвы, не говоря уже о стране в целом, они настолько гигантские, что важнейшую часть инфраструктуры просто невозможно защитить, потому что ресурсов не хватает. Ресурсы все брошены на войну с Украиной. И напоминаю, о чем я не раз рассказывал, что сбить дрон стоит больше, чем его сделать. То есть украинские дроны стали партизанским отрядом, причем дистанционным. Зоя Космодемьянская больше не погибнет. И за последние два месяца у меня практически напрочь прошло ощущение, что война сильнее истощила Украину, чем Россию, хотя политика американской администрации, безусловно, играла на руку путинской России, а Украина вышла вообще из фокуса нашей дипломатии. Но вы слушали новости в начале. Все меняется, причем резко и не случайно. Хотя, скорее всего, что вряд ли у кого из вас есть сомнения в том, что президент Трамп решил не помогать больше Украине, чтобы сделать ее в свое время более покорной и вынудить склониться перед требованием Путина. Но во время войны с Ираном наше внимание было отвлечено. Соединенным Штатам пригодилась, кстати, помощь со стороны Украины, и появилось уважение и внимание к ней, чего давно не ощущалось, и вы слышали это сегодня в новостях. В отличие от военных пакетов помощи, сотрудничество в области разведки, оно давно уже стало частью отношений между Соединенными Штатами и Украиной. Это давно, это после 2014 года. В частности, я вам покажу сейчас пару человек, которые играли ключевую роль в этом. Это Валерий Кондратюк. Он сначала в СБУ, а потом был главой военной разведки Украины. И бывший глава СБУ Валентин Наливайченко, который был в этом качестве пару раз, с которым я лично знаком, общался физически в Киеве. Он тоже много чего бы рассказал по этому поводу, но пока не время. И большая часть этого сотрудничества остается засекреченной, но мне известно об обмене разведданными и создании спецподразделений, которые способны действовать глубоко в тылу врага. Причем известны до более глубокой степени, чем, значит, если бы я читал открытые источники только. Детали обязательно изложу, когда придет время. Сейчас это может скорее навредить, чем помочь. И некоторые умные аналитики, к их числу я отношу, безусловно, Криста Грозева, считают, что российский народ покорно воспринимает кремлевские нарративы, ну, так сказать, из страха. Я теперь совершенно другого мнения. Ну, просто потому, что я бывший москвич, и москвичи доверяют мне, а они говорят, что они стали заложниками режима. И хотя жить становится краше, я не знаю, как там лучше, но краше, но отнюдь не веселее. Значит, как бросить народ на баррикады? Вот Трамп думал, что иранцы бросятся на баррикады, как только мы начнем. Этого не произошло. Произошло наоборот все. Иранцы примкнули к своему режиму, который им не нравился, потому что появился внешний враг. Значит, что могло бы организовать? Раньше такими вещами занимались партии на территории бывшего Советского Союза. Теперь появились силы, так сказать, с общими интересами. Это олигархи, это силовые структуры и криминал, которые причуяли эту самую перезагрузку, затеянную Путиным. Я, кстати, был первым, кто заговорил об этом. То есть Путин в течение последнего года меняет рулевых во всех регионах бывшего Совка и ставит во главе структур своих вместо старой гвардии. То есть старая буквально, это те, кому от 60 до 90. Некоторые погибают, некоторых сажают. Структура остается. У меня порядка 6 видео на другом канале Сева Каплан на YouTube. И я понимаю Путина в этом плане, как создателя пирамиды власти, это не очень сложно, кстати, потому что страна, вот эта его пирамида, это машина, ей нужна профилактика, ну и мелкий ремонт, естественно. Но, безусловно, это понимают и те бизнесмены, которые упрочили свое положение под Путиным, и криминал, естественно, который с ними слился, и силовики, которые все это, так сказать, цементируют. И, конечно, они все побаиваются Путина. Но в его окружении вызрела измена. А вот это и есть нечто вроде партии, которая может вывести народ на баррикады. Причем стрелять по людям никто не будет. Кстати, я как независимый, неудобно говорить про себя аналитик, но вы точно знаете, что я независимый. Уверяю вас, что если среди вчерашних кремлевских пропагандистов возникает ропот, и они не боятся, предъяв Путину, то это сигнал, потому что это пастухи на зарплате, и вы это знаете. Они ничего другого не умеют и не знают. И я не верю в их коллективную утрату инстинкта самосохранения. Им просто кто-то сказал, что тебе можно и нужно говорить. И что, мол, не пропадешь. Ну и они заговорили. Соло каждый, но все вместе получается хором. А паства отозвалась. И пока в соцсетях постируют, прячутся за аватарами и за кличками, но все равно это глаз народа, причем против шерсти нынешней кремлевской свори. О чем говорит гнев министра иностранных дел Российской Федерации, а он дипломат, он не должен был бы так себя вести. Сдержаться трудно. Кстати, на прокремлевских каналах в телеге инфлюенсеры стали называть Путина кремлевским дедом. Когда такое было? Дед на Руси. Слово ругательное. Вот у нас Трампа, который постарше будет, никто дедом не называет пока. Короче, кто-то сказал фас, и гон пошел. Кто? Так вот, по моим сведениям, от информированных конфиденциальных американских источников, фас сказали силовики. ГРУ, Министерство обороны, ФСБ, это не важно. Военные считают, что Путин не дал им развернуться в Украине, как они могли бы. И подтекст такой, что если бы не Путин со своим микроменеджментом коротышки, мы бы уже захватили и Украину, и, может быть, даже Польшу. Среди ФСБ мало кто претендует на компетенцию по части ведения войны, потому что это не их профиль. Но они начали шептаться, что СВО вообще не надо было начинать. И дело не в том, что они вдруг передумали, а дело в том, что им нужно менять со всех сторон общественное мнение. Они берут его в кольцо. Их можно понять, потому что границы между странами, они нужны скорее туристам, мол, съезжу-ка я за границу. А в постсоветском пространстве границы появились только между сферами влияния. И тут ФСБ в своей тарелке, с которой они не хотят расставаться. А перезагрузка контролируется Кремлем. То есть верхи не хотят, низы не могут. И тут очень интересная особенность. Большинство народу считает, что Путин не хочет заканчивать войну в силу ряда известных, казалось бы, причин. Захватить побольше, выторговать себе более выгодную позицию в переговорах. Я так тоже думал, но нынче мне кажется, что он бы, может быть, и хотел закончить, но не может. Вообще к Путину стандартные методы анализа совсем неприменимы. У меня сегодня будет интервью с известным американским писателем на эту тему, Крейг Ангер. Он написал немало книг про Путина, про Кремль и так далее. Так вот, как раз по этому поводу, что к Путину стандартные методы анализа неприменимы. Но ему предлагают новости и аналитику в сжатом, препарированном виде, ну, прямо как в «Осени патриарха», абсолютно по Маркесу. Если бы он запросил искусственный интеллект, то новости были бы адекватнее. А мы то, что мы едим. Это касается пищи для ума. Так что к нему неприменимы метаанализы, пока ты не вникнешь в суть. Его питают фейк-новостями, которые ему приятны. Он самоутверждается. То есть он квинтэссенция каждого из вас. Потому что это самое делает искусственный интеллект с каждым из вас. И только Путина кормят приближенные челы, хотя он явно не слабоумный и наверняка понимает то, что понимаем все мы. Закончится СВО, домой вернутся солдаты, хорошо, если одним куском, а плохо то, что им нечем заработать на жизнь. Они приобрели, возможно, хорошо оплачиваемую специальность, но она не нужна в мирное время. Поэтому им нужна война, а не мир. И кто сказал, что они не пойдут штурмовать Кремль? После Второй мировой войны Сталин боялся смертельно маршала Жукова, героя той войны, и Путин знает историю, то есть очко должно дрогнуть. Чего не знает кремлевский дед, что ему делать? В одно ухо шепчет «воюй», а в другое «замеряйся». И сторон две. То как бы мы их ни обозначили, это не важно. ГРУ против ФСБ или еще как, но это как в чемпионате мира по футболу. В нашей сборной четверть уже иностранцы. И все равно это сборная Соединенных Штатов. Вот эта растерянность в высшем эшелоне власти проявляется еще в одном тренде. Стали создаваться ЧВК под маской сил безопасности. При том, что «Газпром» вот сейчас вот создал свое войско практически. При том, что Пригожин – это совсем недавний опыт провала. Но не могло тогда очко опять-таки не дрогнуть у кремлевского деда. А страх, если ты не умеешь его использовать как допинг, он тобой овладеет. И дальше комплексы разрастутся. А лидер должен быть в форме всегда, и не только на параде. А я, например, резко за частных военных. один профессионал в поле воин, а 10 это первые кандидаты, так сказать, в 200.

заработать на реальных, на полимаркете, естественно, потому что там можно ставить на исход военных событий. В это совсем недавно, то есть пару месяцев назад, еще трудно было поверить, но теперь складывается ощущение, что Путин больше боится своих, чем чужих. Своего народа в частности. И даром, что ли, обуздали мобильную связь, построили гигантский механизм слежки за гражданами. Но по части метода отстранения Путина много конспирологических теорий, все они основаны на прежних опытах, типа Ленин, Сталин. И у меня есть своя теория, она основана на практике. В октябре 23-го я был в Израиле, как вы знаете, как раз в те дни, когда Хамас вторгся. Я говорил там со многими, спрашивал, как такое могло произойти, потому что Израиль — это как бы государство-спецназ, и почти все сказали, что наши силовики, мол, просрали, я об этом рассказывал. Но одна девушка на блокпосту, она шепнула мне, что кому-то из силовиков надоел Биби, и они сделали вид, что просрали прорыв Хамаса, чтобы свергнуть Биби. И не исключено, что эта идея поселилась в головах высшего руководства как ГРУ, так и ФСБ, чья возьмет, даже не важно, важен результат. И в этом году Путин может стать историей. Ну, подлетят к Кремлю во время шествия, так сказать, лимузинов, дроны, и их не удастся сбить. А у меня, наверное, еще есть минута. Кандидаты на то, чтобы возглавить путч, это Патрушев, бывший директор ФСБ, это Бортников, который нынешний, они ровесники, на год старше Путина, тоже деды. И я еще должен сказать, что для самых, так сказать, недоверчивых, что, в принципе, я думаю, на фоне всех этих метаморфоз, что наш президент стал-таки активом российской разведки, и его приход к президентству – это самый крупный провал нашей разведки в истории Соединенных Штатов. Хотя, возможно, что кое-кто в Федеральном бюро расследования сыграл здесь по тем же нотам, что израильский Моссад, когда якобы просрал вторжение Хамаса в 23-м. То есть не было конкретного, так сказать, слияния с российской разведкой, просто кто-то прикрыл глаза. Ну, все на сегодня. Всем хорошего дня и до встречи завтра в Толковище с Васей, он тут, и Севой.

0: Нью-Йорке 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Мы с вами на футбольных полянах. Кубок мира по футболу. Вчера в трех группах завершились групповые турниры. То есть были матчи третьего раунда. И из каждой группы по две команды шагнули дальше в кубковую часть турнира. В группе A Мексика выиграла вчера у Чехии 3-0. Южная Африка выиграла у Южной Кореи 1-0. Таким образом, Мексика на первом месте, 9 очков, 100% результат. Но Мексика попала в следующий раунд, вне зависимости от вчерашнего матча. У Южной Африки 4 очка, она заняла второе место, шагнула дальше. У Южной Кореи 3 место. Мы с вами знаем, что 8 команд, лучших третьих команд, групп 12, 8 лучших третьих команд шагнут дальше. Корее придется ждать свою участь. Что касается Чехии,

футболисты Чехии могут отправляться уже домой. В группе B Швейцария выиграла у Канады, матч был в Ванкувере со счетом 2-1. Босния выиграла 3-1 у Катара. На первом месте в этой группе Швейцария 7 очков. Канада на втором месте, у Канады 4 очка, у Боснии тоже 4 очка. Но у канадцев лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Таким образом, Босния 4 очка, я думаю, что Босния попадет в число лучших трех команд. Что касается Катара, этой команде пора отправляться домой. Ну и, наконец, группа С. Бразилия выиграла вчера у Шотландии со счетом 3-0. Марокко выиграла у Гаити со счетом 4-2. Бразилия и Марокко набрали по 7 очков, но бразильцы заняли первое место, потому что у них лучшая разница забитых и пропущенных мячей. Это вчера три группы. Сегодня завершаются групповые турниры еще в трех группах, в частности, в группе С. Соединенные Штаты играют с Турцией, Парагвай играет с Австралией. Вне зависимости от результата матча американцев с турками, американцы занимают первое место в этой группе Турции. Турция занимает последнее, и ей придется отправляться домой. Кто займет второе место, это выяснится в сегодняшней игре между Парагваем и Австралией. Окей, покинем футбольные поля, переместимся на поля бейсбольные. Янкис и Тампа Бэй команды ведут борьбу за первое место на востоке Американской лиги. Обе команды продолжают побеждать. Янкис вчера выиграли в Детройте у Тигров со счетом 4-2. Тампа Бэй играла с Канзас-Сити Ройлс, также победила 5-3. На востоке Национальной лиги Метрополитенс вчера играли два матча с Чикаго. Чикаго Кап с чикагскими львятами, потому что накануне игра была отменена из-за дождя. Вчера две игры в Нью-Йорке, оба матча Метрополитенс, это моя команда, потерпела поражение. В этой группе Атланта проиграла в Сан-Хосе, Филадельфия выиграла дома у Вашингтона. Что происходит в турнирных таблицах? На востоке Американской лиги Янкис и Тампа уверенно впереди. Тампа 48 побед. Прошу прощения, Янки 48 побед, Тампа 44. На востоке Национальной лиги Атланта по-прежнему первая, 48 побед, 31 поражение. Постепенно к Атланте подбирается Филадельфия. Моя команда Нью-Йорк Метрополитенс на глубоком последнем месте в этой группе. Несколько слов о теннисе. Продолжаются турниры, предшествующие уимблдонскому турниру. Что касается Уимблдона, там проходят квалификационные соревнования. Интересный турнир, женский турнир в Германии. Вчера Мира Андреева, россиянка, которая, как мы с вами знаем, выиграла открытый чемпионат Франции, потерпела вчера поражение от своей землячки Екатерины Александровой. Это все предшественники Уимблдона. Естественно, все эти турниры проходят на траве, поскольку уимблдонский турнир также проходит на траве. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта. Аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо вам, дамы и господа. Обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. Будем сегодня болеть за сборную Соединенных Штатов. И, будучи болельщиками, будем здоровыми. Всего хорошего. Пока-пока.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. Микрофон Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 25 июня. Я во время прошлой своей передачи как так сложилось, что она вся оказалась посвященной украинской теме. Я все-таки постараюсь впредь укладываться в первые полчаса. И вот в эти сегодняшние полчаса я хотел бы посвятить свой разговор вот к какому вопросу, который прозвучал на прошлой передаче. Тут один, значит, человек позвонил, и, значит, он охарактеризовал путинский режим как бандитский. Ну, хорошо, я не стану это оспаривать по одной простой причине. Я не помню, когда я был... Нет, я помню, я был в России последний раз, наверное, 15 или 16 лет тому назад. У меня там есть друзья, с которыми я общаюсь по интернету. Ну, в общем-то... Вот на этом-то и все мои знания о российской жизни заканчиваются. Ну, что касается войны, допустим, я, понятно, подбираю, но это не вся российская жизнь. Поэтому, когда человек говорит, что там бандитский режим, то я на всякий случай молчу, потому что, ну, может быть, да, может быть и нет. Но меня для выяснения этого вопроса у меня возникают свои вопросы. А по каким параметрам оценивать этот режим бандитский или бандитский? Ну, значит, в связи с этим я вот хотел поговорить о том, что происходит в Украине, где, на моей родине, где я действительно понимаю, что происходит. И я хотел вот сегодня затронуть одну из тем и вам задать такой вопрос. А вот как вы считаете, вот этот режим бандитский или не бандитский? И для этой цели я, значит, вам включаю сразу счетчики, и по мере того, как я рассказываю свою историю, вы, значит, можете голосовать. Если вы считаете, что режим, да, бандитский, то в этом случае набирайте номер... Одну секунду. Номер 888-222-1137. А если вы считаете, что нет, нормальный, то набирайте номер 888-222-1132. 1131 бандитский, 1132 нет. Не бандитский. Ну, хорошо. И о чем я вам хочу рассказать? Значит, мы знаем, что в Украине большие проблемы с мобилизацией людей. Людей отлавливают на улице, больных людей отправляют. Ну, это все. Миллион видео в интернете можно видеть, эти жуткие совершенно картины. Но кое-какая информация дополнительная по этой тематике. Значит, несколько изданий в последнее время. «Свобода Лайф», «Бабель», «Страна Ньюс», другие украинские источники, они постоянно сейчас сообщают о систематических издевательствах над мобилизованными и новобранцами в Украине. Значит, ГБР нам сообщает, что суд недавно получил дело трех вознесенских военкомов, которые в 2024 году держали в подвале и избивали отца пятерых детей. Значит, две воинские части отказались принимать этого мужчину из-за проблем со здоровьем. И тогда сотрудники ТЦК закрыли его в подвале, требуя согласиться на добровольную мобилизацию и подписать документы об отсутствии претензий. Значит, в итоге у него диагностировали сотрясение мозга, перелом руки и ребра, многочисленные ссадины, синяки, инфицированные раны от связывания. Значит, последнее время... С подачи издания «Бабель», значит, много говорят о начале расследования о ситуации с новобранцами в элитном полку «Скала», «Скеля». Значит, издание опубликовало данные расследования об избиениях и гибели мобилизованных в этом подразделении. Значит, за полгода в нем зафиксировали не менее 26 так называемых небоевых смертей новобранцев. И предположительно, они могли быть следствием издевательств и совершенно зверских избиений. Значит, эти люди умирали во время подготовки, обучения военного обучения с конца 25-го до весны 26-го года. Это речь идет только об этих 6 месяцах. Значит, большинство из них умерли после, уже после мобилизации. И чаще всего официальные причины смерти называли пневмонию или сердечно-сосудистые заболевания. Значит, родственники погибших утверждают, что многим оказали медицинскую помощь с опозданием, то есть они умерли либо по дороге в больницу, либо их даже не повезли туда, и на телах погибших следы побоев. Значит, рассказывают историю Александра Семенова, который сбежал из расположения полка в больницу в Кропивницком с травмами головы, перебитыми пальцами, порезом на спине и сцарапанными руками. Значит, в статье упоминается распределительный пункт этого полка, который называется Курятник. Курятник охраняют вертухаи. И там происходит постоянное издевательство, избиение с изнурительными физическими наказаниями за любой проступок. Значит, в расследовании там говорится, что часть бойцов перед смертью, не бойцов, они не стали, никогда не стали бойцами, они новобранцами, будем их называть. Значит, перед смертью им удавалось выйти на связь по телефону и говорить об избиениях, о жестоком обращении, об ухудшении состояния. После этого часть обрывалась, а потом родственники получали сообщение, что этот человек умер. Значит, этих ребят в полку Скеля назывались «одноразки». То есть намекали таким образом на скорую смерть в бою. То есть понятно, что там времени на подготовку этих людей не было. Главное их было сломать и, значит, отправить в воинскую часть или на фронт. Значит, лагерь, где находились эти новобранцы, был заминирован по периметру, для того, чтобы они не сбегали. Они, тем не менее, сбегали, и некоторые из этих людей подрывались на минах. Значит, в офисе военного омбудсмена подтвердили, что во время проверки выявили недостатки в медицинском обеспечении, а доля небоевых смертей в Скале выше, чем в большинстве других подразделений. Но в самой Скале заявили, что авторы обобщают, сводят всю историю к отдельным трагическим случаям, а большая часть утверждений, то есть этой информации о происходящем в этом полку, основана на показаниях дезертиров. Их еще называют СЗЧшниками. Значит, по словам опрошенных, издание «Страна», чаще всего избиение и унижение происходит на этапе так называемой передержки новых мобилизованных в специальных лагерях. Они предназначены для проживания тех, кто уже мобилизован, но еще не отправился на курс базовой общевойсковой подготовки, БЗВП, или в боевое подразделение на линию фронта. Значит, цитирую издание. Бусифицированных привозят из ТЦК в подразделение. Далее их на пару недель определяют жить на базе передержки. Там в течение нескольких недель происходит отбор, кого и куда затем отправлять. Сейчас 90% из тех, кто был мобилизован, совсем не подходят для боевых задач. Огромное количество людей с кучей болячек. Многие алкоголики или наркоманы. То есть тех, кого смогли подобрать на улице. Лишь малая часть может реально служить. Есть и те, кто симулирует болезни, но для медчасти без передержки, баз передержки, все, кто жалуется на болезни, симулянты. Те, кто сидит на наркотиках или не может без спиртного, правдами, неправдами, все равно достают то, что им нужно, и употребляют. Поэтому дисциплина в таких лагерях держится на кулаках охраны. Других способов удержать такую массу людей в рамках просто не придумано. Каждое утро сержанты с охранниками выдергивают тех, кто не то что в строю, на ногах не может стоять из-за наркотиков или спиртного. Затем таких жестоко избивают и бросают на яму. Значит, это рассказало изданию «Страна», капитан ВСУ, приводится только его первое имя — Виктор. И также этот Виктор уточнил, что такие базы передержки охраняются очень тщательно. Они обнесены колючей проволокой и заборами, оснащены камерами видеонаблюдения и часто по периметру заминированы. И, значит, дальше говорится, странно, цитирую, странно было бы ожидать, что насильно мобилизованные не пытались бы сбежать. Каждое утро фиксируется множество случаев СЗЧ, несмотря на охрану, колючую проволоку и мины. Бегут при любой возможности, и редко бывает так, что из 100% привезенных через пару дней, недель, остается хотя бы половина. Кстати, побои и унижения лишь подстегивают к побегам, это замкнутый круг. Конечно, среди тех, кто попадает под кулаки, кроме алкашей и наркоманов, есть серьезно больные больные люди, которые из-за избиений попадают в госпитали. Но система очень жесткая. По умолчанию считается, что если человек уже прошел ВЛК, врачебно-лечебную комиссию, военно-лечебную комиссию, то он годен к службе. Значит, все опрошенные изданием «Страна военная» сходятся во мнении, что жестче всего к новому пополнению относятся в отдельных штурмовых полках, ОШП. Отдельные штурмовые полки постоянно нуждаются в новых бойцах, потому что там серьезные потери. И, естественно, отношение к пополнению как к одноразовому расходному материалу. Сегодня боец есть, завтра его нет. Многие мобилизованные попадают на боевые позиции, даже не пройдя базовую военную подготовку. Значит, некий солдат, его зовут Игорь, он рассказывает, почти в любом подразделении, которое ведет штурмовые действия, очень жесткое отношение к бойцам. Добровольцы, мотивированные люди, уже давно закончились, пополнение по качеству слабое, воевать не хочет, дисциплина на нуле, многие норовят сбежать. А еще есть специфика современного боя с тотальным контролем дроном за всеми передвижениями, и это повышает вероятность гибели. Поэтому людей в таких подразделениях удерживают не самыми гуманными методами. Конец цитаты. Теперь... Это то, что происходит в этих лагерях передержки или уже в подразделении типа этой скалы. Что происходит на этапе отлова людей? Значит, из Одессы родной сообщают в районном территориальном центре комплектования. Одессу избивали, запугивали, незаконно удерживали людей и совершали насильственные действия сексуального характера. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований, ГБР. Издание «Страна» выясняет подробности. Речь идет о группе так называемых добровольных помощников, военкомов, которые действуют под прямым руководством военкомов, но на деле не числятся в составе ТЦК. Такие группы, как правило, предназначены для самой черной работы, которую сами военкомы делать опасаются. Они выбивают деньги во время бусификации. Из бусифицированных. Значит, дело завели против трех добровольных помощников, в кавычках. Все они были ранее судимы. Один несколько раз за кражи, второй за незаконное производство или хранение наркотиков, и третий за хулиганство. В следственных документах это дело имеет наименование «доставки». Почему так назвали? Потому что эти ребята создали свой рабочий чат в Телеграме под названием «Доставка». Ну, понятно, что они доставляли людей, которых они отлавливали на улицах, в ТЦК. Значит, эта группа доставки каждый день получала в ТЦК разнарядку, план по бусификации от 5 человек ежедневно и выше. Участники группы переодевались в военную форму, хотя шевроны, обозначающие подразделения, у них отсутствовали, по понятным причинам они ни в каких подразделениях не состояли. Значит, эта группа задерживала любых мужчин, которые визуально подходили под мобилизацию. При этом иногда доставщики писали вышестоящему начальству, мол, принятый не совсем подходит, куча болячек. Однако начальство требовало вести похищенных в ТЦК, дескать, мы тут на месте разберемся, привозите, потому что кто-то нужен. Значит, кроме плана по приемке, по информации источников прокуратуры, у группы доставки была программа по сдаче денег в ТЦК. В месяц доставщики должны были сдавать военкомам не менее 20 тысяч долларов. При этом доставщики не забывали и себя, потому что им тоже были нужны деньги на жизнь. Значит, в поле зрения правоохранителей они попали 13 апреля 26 года, после того, как бусифицировали в служебный минивэн Рено Мастер на улице Генуэзской мужчину призывного возраста. Эти доставщики его жестоко избили, а через несколько дней этому мужчине, обладавшему отсрочкой от призыва, законной отсрочкой, удалось вернуться домой и подать заявление в ГБР о незаконном похищении, пытках и угрозах сексуального характера. Значит, они не будут, поскольку тут нас могут слушать сейчас дети в машинах, значит, все эти угрозы я передавать не буду, предлагаю вам свое воображение включить и представить, что же они там могли ему обещать с ним сделать. Значит, после задержания этих помощников военкомов в их минивэне были обнаружены резиновые дубинки, молотки, наручниками, с помощью которых они выбивали из людей то, что им нужно было. Значит, как правило, эти добровольные помощники ТЦК работали в нетрезвом состоянии, в материалах следствия это неоднократно подчеркивается. Значит, о том, какой любовью пользуются работники ТЦК у простого народа, можно судить по объявлению. Я видел фотографию этого объявления в сети. Оно появилось недавно в одном из одесских храмов, но я допускаю, что такие объявления могли появиться не в одном храме, а во многих, и не только в Одессе. Значит, о чем там говорится в этом объявлении? Буквально 3-4 строки. Прихожан просят не записывать имена живых сотрудников ТЦК в поминальные списки. И это объявление заканчивается словами «Побойтесь Бога». Значит, о чем идет речь? Для тех, кто не понимает, я должен объяснить. Значит, дело в том, что записывание имени живого человека в список поминаемых, это считается очень-очень большим грехом. Так делают, имена живых людей записывают в список поминаемых для тех, чтобы Бог поскорее прибрал к себе этого человека. Это сотрудники ТЦК. И поскольку в любом приходе люди друг друга знают, то и знают, они делятся, естественно, какими-то, говорят о своей жизни, ну, вы знаете, как обычно, это узкий круг знакомых часто, близких людей, они знают, кого их друзья записывают в эти поминальные списки. Это видно, когда записочку подают на свечном ящике, там, например, человек, который стоит на свечном ящике, допустим, это мужчина или женщина, помощники, они видят, кто записан в этой записке именно. И они знают, о ком идет речь. Отсюда эти объявления. То есть это до чего эти люди или не люди довели своих соседей. Значит, я не могу тут сослаться ни на какие издания, но могу привести пример, о котором я слышал сам от своих друзей, у которых друзья или родственники остаются на Украине. Вот то, что сейчас я рассказал вам, описано в Одессе, когда военкомы, они уже сами не хотят влезать в эти конфликты. Они нанимают уголовников для того, чтобы те делали, те ловили им людей и, значит, отправляли их либо в эти боевые части, либо на подготовку, либо заносили бабки для того, чтобы откупиться от воинской службы. Нанимают уголовников. Это стало общим местом. Теперь я, конечно, понимаю, но мне могут сказать, ну как же, вот поймали людей, и, значит, или этих не людей, их будут судить. Ну, пока что они находятся под арестом, но мы не знаем, их будут судить или не будут, или снова отмажут. Там, значит, тебе предъявляют подозрение, после чего эти люди могут еще годами находиться на свободе и продолжать делать все то, что они сейчас делают. Значит, да, действительно, там кого-то ловят, там постоянно кого-то ловят. Там поймали недавно, вы знаете, или не поймали, поймали за руку или передавили пидрозу людям, которые были в окружении президента и которые воровали или подозреваются в краже миллиардов долларов или евро. Ну и что дальше? Дальше ничего. И вот если я всегда спрашиваю, как вообще это может происходить? Как это? Вот как это? Все же знают, что это происходит, но как это? И у этой системы совершенно преступной. Есть только одно объяснение. Только одно объяснение, которое может объяснить ее существование. Те люди, которые собирают бабки с населения, которых они ловят, или я не знаю, что еще, как они его находят, и снимают эти бабки, они ими делятся. Они ими делятся с теми, кто наверху. И те их крышуют. Я прошу прощения, что я пользуюсь воровским этим жаргоном, но это так называется в этой стране. Поэтому эта система гнилая снизу доверху. Что бы вам ни говорили, или как бы вы ни сочувствовали этой стране, ей можно только посочувствовать. То есть это абсолютно гнилая, прогнившая система снизу доверху. Именно поэтому она продолжает существовать. Все покрывается. Такие дела. И сейчас, когда я вот вам рассказал эту историю, может быть, не очень много вам рассказал, только какие-то случаи, о которых я рассказываю, могу сослаться на конкретные издания, которые об этом пишут, которые, в свою очередь, ссылаются на органы охраны права и порядка в Украине. Вот у меня вопрос в зал. А вот эту систему, этот режим можно назвать бандитским или нельзя назвать бандитским, если это там все существует в массовом порядке, хотя то, что там происходит, они сами, когда начальник их спрашивают, они говорят, да нет, это единичные случаи, в целом у нас тут все в порядке. Мы демократия, молодая демократия, мы имеем право на вступление в Европейский Союз. Какая еще страна в Европейском Союзе может похвастаться такими колоссальными достижениями в области охраны человеческих прав, достоинства и так далее, и так далее. Значит, и ответ. Значит, вопрос был, бандитская страна или не бандитская? 67,5% считают, что да. Ответ положительный. Да, ответ положительный. Такие дела. Ну, я вам так скажу. В России наверняка тоже что-то происходит негативное. Везде все это происходит негативно. Как только я узнаю что-то такое душераздирающее, вот как я вам сейчас рассказал, я тут же вам об этом сообщу. На этом я завершаю украинскую часть своего выступления. И уже со следующего, после перерыва, мы займемся нашими текущими американскими делами. Оставайтесь с нами, будет интересно.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
15: Может быть, мы не умеем жонглировать? Или летать под куполом? Или показывать фокусы? Да и в цирке последний раз были в детстве. Зато все остальное у нас хорошо получается. Мы дарим людям хорошее настроение. Поэтому они нас слушают с удовольствием.
16: Дэвидсон Радио.
15: Эксклюзивное размещение рекламы на Дэвидсон Радио. Телефон 718-303-8000. Настройтесь на хорошую рекламу.
17: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях по вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, и он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-84-84. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-84-84 и живите без боли. Как увидите доктора, не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор», мы от Ермоленца, действует безотказно. Окей, теперь я вот чему бы хотел посвятить всю остальную нашу передачу. Вчера я включаю телевизор, новости, начинаю готовиться к передаче с утра пораньше, и, значит, выступает Роберт Кеннеди-младший, и при этом я почему сразу, у нас, знаете, эти чиновники, им положено выступать, отчитываться о проделанной работе, поэтому я, временами слушаю, буквально так минуту, чтобы понять, о чем идет речь. Но за минуту, честно сказать, не всегда получается услышать. Но тут я смотрю, возле него стоит известный мне сотрудник ФБР из руководящих. И я думаю, это, наверное, что-то интересное, надо послушать дальше. И действительно, 23 июня, позавчера, Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки объявила о результатах операции, которая называлась 2026 National Healthcare Fraud Takedown. Значит, как следует из названия, у нас тут в 2026 году был проведен рейд, вернее, это было большое расследование, а не рейд, большое расследование, в центре которого было задача по выявлению мошенничества в сфере здравоохранения. Значит, в ходе этой операции были предъявлены обвинения полутысячи человек, 455 человек им вручили, обвинения. У нас тут не выручают сперва подозрения, чтобы человек смог подготовиться к обвинениям, а потом обвинению. Но сразу обвинения вручают, потому что, мне кажется, это совершенно нормально. Следственные органы собирают какие-то материалы молча, а потом предъявляют человеку обвинение. А потом, его адвокаты подключаются. Они, все вместе рассматривают, как жить дальше. Значит, из этих 455 обвиняемых, 90 врачей и другие лицензированные медицинские специалисты. Они, предположительно, мы не можем сейчас говорить, что они точно участвовали. У нас пока вина человека не доказана, он считается невиновным, но он обвиняемым. 90 медиков, лицензированных медиков, они участвовали в мошеннических схемах в сфере здравоохранения и незаконном обороте опиоидов. На общую сумму они, подчаржили, как у нас тут говорят, Medicaid, они подчаржили $6.5 миллиардов. Ну, хорошо, не только Medicaid, но в основном Medicaid. При этом мало того, что они воровали эти деньги, получали эти деньги незаконным образом у страховых компаний, их деятельность в некоторых случаях привела к тому, что их пациенты, умирали, потому что они не получали вовремя необходимую медицинскую помощь. Эта операция охватила 45, участвовали в 45 штатах. И в том числе во Флориде, где я ныне проживаю, и у вас в Нью-Йорке тоже прихватили пару человек, в том числе из тех, которые бегло говорят по-русски. Поговорим об этом. Значит, у этих... Вот что вот меня всегда в этих делах немножко расстраивает. С одной стороны, радует, что мошенники поймали, с другой стороны, чуть-чуть расстраивает. Значит, эти ребята получили от государства незаконным путем 6,5 миллиардов долларов. А у них изъяли активы на сумму 182 миллиона долларов. То есть, какие там, что там у них забрали? Это какая-то недвижимость, это автомобили, это ювелирные украшения, если они успели их спрятать, и автомобили. Ну и некоторые из этих ребят, они храняли под матрасом наличные. Такие дела. Значит, вся эта операция длилась с 8 июля всего лишь 14 дней. Я тут не перестаю сам себе задавать вопрос. У нас же, мы же вообще можем обо всем судить, о чем бы мы ни говорили с вами, только по только в сравнении. Сравниваем одно с другим. Значит, в Миннесоте там только в одном штате украли 9 миллиардов долларов. Тоже оборовывали, между прочим, эти некоторые из этих организаций, предъявляли им счета, кормили детей, которые не существовали или существовали только на бумаге, лечили больных аутизмом, которые существовали только на бумаге, и так далее, и так далее. Деньги получали, покупали здесь себе что-то, дома, машины, ювелирные изделия, просто жили на широкую ногу. Только в одном штате украли 9 миллиардов долларов. А тут в 45 штатах украли 6,5 миллиардов долларов. О чем это говорит? Это говорит только об одном, что это поверхностная операция, это только верхушка айсберга. Наверняка украли значительно больше. Я не знаю, во сколько раз, в 10 раз или в 100 раз больше, но понятно, что крали. Крали и крали и крали. Значит, о чем, на чем воровали? Значит, несколько есть с трансплантами. Большие деньги крали. Большие деньги крали на медицинском тестировании. Делали тесты, которые совершенно никому не нужны. Значит, у нас здесь, в Южном округе Флорида, медицинскому директору кардиологической клиники предъявлены обвинения в мошеннической схеме на 89 миллионов долларов. Он выставлял счета за ненужные кардиологические тесты для студентов-спортсменов, которые проходили скрининг прямо на спортивных площадках. Значит, и на каком основании это все делалось? Между прочим, основание, мне кажется, небезосновательным. Простите за тавтологию. Им говорили, вы получали там эти вакцинацию от ковида, но вам надо теперь проверить сердце. Особенно для спортсменов это очень важно. Для молодых спортсменов. Такие дела. И, но проблема в том, что очень часто эти исследования были абсолютной фикции. То есть делали вид, что делают исследования, или же эти исследования имели место только на бумаге. Значит, некоторые медицинские сотрудники использовали данные умерших пациентов. То есть какие-то пациенты, они уже давно были в лучшем мире, где никого не лечат, потому что там никто не болеет. Но этих людей на бумаге продолжали лечить часто в хосписах. Значит, некий Орен Дэвид Шачар получил 27 с лишних миллионов счетов Медикера, используя личные данные скончавшихся застрахованных лиц и создавая медицинские записи о процедурах, которые никогда в жизни никому не отпускались. Некому было отпускать. Люди... Это были вот то, что называется буквально мертвые души. Значит, по делу об услугах в области психического здоровья в Иллинойсе выдвинуто обвинение в подаче 67 миллионов ложных счетов Медикейду за услуги, которые тоже никогда не оказывались. Значит, в это, что интересно, в этой операции участвовали, то есть, среди мошенников люди, которые имеют двойное гражданство. Значит, в том числе и российское, на всякий случай я вам сообщу. Был один трудящийся, принят под руки из Тюмени. Вот ты ждешь, думаешь, вот это наши все из Одессы, из Кишинева, из Киева, вот эти вот ребята, они знают, как снимать пенки. Нет, в Тюмени, в далекой, там не все такие отмороженные, как может показаться. Из Эстонии. Говорят, а из Эстонии там тоже такая страна, они медленные все такие. Они медленные, но воруют быстро. Некоторые из них лучшие из кадров. Значит, и что, значит, дальше? Что самое главное? Кеннеди, Роберт Кеннеди, младший, он заявил, что всех этих ребят поймали благодаря использованию искусственного интеллекта. И впредь искусственный интеллект будет использоваться для отлова этих трудящихся. И, на мой взгляд, это замечательно, потому что у нас тут как случается в жизни? Людям нужно получить какие-то медицинские услуги, особенно пожилым людям. Я, между прочим, это знаю по себе. И, кстати, не хочу сказать, что это жалуюсь на что-то, потому что, слава богу, у меня нету жалоб на мое финансовое положение. Но я понимаю, что есть люди, которые находятся в моем положении без моего дохода. И им можно только посочувствовать. Когда они идут, например, к дантисту, и дантист им говорит, что ваш медикер покрывает только $2000 в год расхода, а у вас тут нужно проделать зубоврачебные работы на $5000 или на $15000. И человек оказывается перед выбором, что ему, как ему быть. И это, вы знаете, зубы. Я должен кому-то здесь рассказывать о значении зубов в жизни человека. А у него только $2000. И он, значит, денег ни у кого попросить нельзя. Такое дело. И, значит, единственный выход у этого человека. Ну, говорит, спасите мне то, что вы можете спасти, а следующее, а то, что не удастся спасти, мы будем пытаться спасать в следующем году. Ну, это так не работает, но, к сожалению, другого выбора у массы людей нет. Дети, может быть, недостаточно хорошо зарабатывают. А может быть, человек просто не хочет беспокоить детей. Одним словом, так это я вам один пример привел. А таких же примеров миллион. Почему не хватает денег? Почему не хватает? Потому что они уходят на вот этих вот уродов, которые моральных уродов, которые обворовывают медицинские страховки. Государственные, частные, какие угодно. Значит, что у нас известно в Нью-Йорке, например, в нашем? Значит, объявили в Олбани массу людей были привлечены о мошенничестве в здравоохранении, они в обороте контролируемых веществ. Эти спасали наркоманов. Значит, к большому сожалению, мне не удалось найти данных по арестам, которые в родном Бруклине или в родном Квинси имели место. Хотя имели. Значит, по программе CDPEP, у нас тут есть отдельное дело в Нью-Йорке, там, кстати, сумма хищений составляет $10 миллиардов. Это расследование, которое ведется отдельно от расследования Роберта Кеннеди. Значит, иск был направлен против компании PPL, который был передан выгодный контракт на управление программой CDPEP. Она называется Consumer Direct Personal Assistance Program. Значит, отбор прошел через сфабрикованный конкурс, а компания затем отступила от условий контракта и просто отправляла счета. Значит, если нас, я знаю, нас всегда интересует, а наши люди там засветились, небольшое количество людей, да, засветилось из тех документов, которые были обнародованы. Но я уверен, что когда будет больше документов расследования обнародовано, мы услышим новые фамилии. Пока что. Гражданин России Николай Бузолин, 38 лет, уроженец Тюмени, проживавший в Хьюстоне, зарегистрировал в июле 2025 года фиктивную компанию по продаже медицинского оборудования «Верисола». И за 9 дней открыл на ее имя 6 банковских счетов в разных банках, скрывая реальных владельцев через подложные документы. Значит, с августа 25 по январь 26 года его компания выставила Медикеру свыше 400 миллионов долларов в поддельных счетах за ортопедические корсеты и мониторы глюкозы, которые пациентам никогда не поставлялись. Значит, это он выставил счета на 400 миллионов, но он не получил 400 миллионов. Значит, страховые организации выплатили ему только 1,7 миллионов долларов, из которых 1,2 миллиона долларов Бузолин и его сообщники вывезли за рубеж. Когда схема была свернута, он узнал о расследовании, он вылетел из Хьюстона в Лос-Анджелес, там он купил билет на ближайший рейс в Москву в один конец, и его задержали прямо перед посадкой на самолет. Он был, наверное, невероятно расстроен. Он уже шел к самолету, думал, ну все, улетаю. Сшиб 1,2 миллиона долларов, можно теперь какое-то время жить. Нет, не улетел. Из Азербайджана гражданин этой страны Анар Рустамов. Он находился в США нелегально, был обвинен в мошенничестве в здравоохранении, тысячи поддельных счетов за медицинское оборудование на общую сумму более 90 миллионов долларов, которые он выставил в программе Medicare Advantage. Значит, по данным следствия, он в бегах, этого не успели арестовать. Еще один гражданин Азербайджана Ренат Абрамов из Бруклина. 36 лет, бывший менеджер банковского отделения в Шисбей, двойной гражданин США и Азербайджана, был членом транснациональной преступной организации, которая подала более 10 миллиардов долларов в мошеннических счетах Медикеру. И он похитил персональные данные свыше миллиона американцев. Значит, он открывал банковские счета для лиц, многие из которых не находились в США закона. И они притворялись владельцами фиктивных компаний по продаже медоборудования. Это хороший бизнес, продажа медоборудования. Какие дела? Кого еще бы? Да, еще армянская община отметилась. Значит, в деле организации Мирзаян Тарджанян, выходцев из Армении с базы в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, был арестован Армен Казарян, предполагаемый вор в законе, первый вор, которому когда-либо предъявили ракетирские обвинения в США. Эта структура выставила Медикеру более 100 миллионов долларов через часть фантомных клиник. Значит, у нас тут возникает вопрос, как вообще можно было, какие ошибки были заложены в систему оплаты Медикера и Медикейда, что эти ребята могли вот так вот спокойно пристроиться к этой системе и доить ее годами. Потому что это не то, что вот вчера произошло. Это годами происходило, а может быть, я бы сказал бы, и десятилетиями. Значит, Роберт Кеннеди младший, он нам вчера это объяснил, я сидел перед телевизором с интересом, слушал его выступление. Значит, он сказал, что проблема была такая. Значит, на протяжении десятилетий Medicare работал по модели, которая называлась Pay and Chase. Плати и преследуй. Значит, как это делалось? Мошенники отправляли счета Medicare, и Medicare оплачивал эти счета. А потом уже он, если там возникали какие-то красные флаги, как это у нас здесь называется, они пытались провести расследование, что там именно происходит в тени этого флага, и вернуть те деньги, которые они заплатили этим мошенникам. И это была главная и фундаментальная ошибка. Эта система изначально доверяла любому зарегистрированному поставщику услуг. То есть человек без высшего образования, но сообразительный, мог создать компанию по оказанию услуг клиента Медикейда и Медикера и начинать доить этих ребят. Значит, нам Миннесота и город Миннеаполис, они нам показали, как это работает. Значит, открывается столовая, которая не существует, и туда привозят голодных детей, которых там кормят и спасают от голодной смерти. Детей тоже не существует. Существуют только бумаги. Значит, у нас тут, ну и точно так же, значит, зарегистрируется фиктивная компания по продаже медоборудования. И тоже они, значит, эти ребята начинают поставлять медицинское оборудование тем людям, которые тоже существуют только на бумаге. И все. И все. И больше ничего. Значит, и я подчеркиваю, что это расследование длилось 2 недели. И за 2 недели они 6,5 нашли неправильно выплаченных денег мошенникам на сумму 6,5 миллиарда долларов. За 2 недели. Представьте себе, если это система с использованием искусственного интеллекта. Вот где я однозначно хотел бы, конечно, чтобы его использовали. Если бы она работала постоянно. Какое количество ребят бы поймали перед вылетом из страны или отправили бы за решетку. И какое количество людей, зная, насколько это сложно, просто бы перестали заниматься этим мошенничеством. Такие дела. Значит, у нас искусственный интеллект начал внедряться в жизнь относительно недавно. Ну, между прочим, когда начал работать, если помните, у нас тут был такой отдел, созданный Илоном Маском, который Дож назывался, когда они начали искать людей в правительстве, которые ничем не занимались, или в правительственных организациях, которые ничем не занимались, были абсолютно непроизводительной силой. И они там выявили, они спасли для нашей страны миллиарды долларов. У меня только одна жалоба по этому поводу, потому что как только эти миллиарды спасли, их тут же отправили на войну с Ираном. То есть у нас, если не одна дыра черная возникает в нашей жизни, то другая черная дыра. Но что может быть, по большому счету, что может быть проще в наш компьютерный век, чем создание программы с какими-то определенными задачами, которые просто выясняют, если человек X получает какие-то услуги, этот человек живой или его больше нет среди нас? У него есть номер Social Security. Этот номер, он еще за ним закреплен, или его уже нет этого человека и нет этого номера. Но это хорошо, я тут, не будучи специалистом в этой сфере, предлагаю такое простое решение. Если там, например, зарегистрирован какой-то адрес, по которому получаются эти счета, там что стоит за этой компанией, что стоит за этим адресом, это можно выяснить? Это один маленький офис в каком-то большом здании, или же это действительно какое-то реальное помещение, в котором могут принимать, я не знаю, 100 или 500 человек для оказания им каких-то услуг. Но, как мы знаем, у нас тут масса людей, сколько они пооткрывали этих так называемых детских садиков и потом исчезли. Сколько тут у нас нашим людям давали пакетов для того, чтобы завлечь их в какой-то садик. Мы это все знаем. При этом все самое досадное, ведь многие из этих садиков, они функционируют совершенно нормально. И они оказывают людям совершенно реальные и совершенно необходимые этим людям услуги. Но это те, которые оказывают, а есть же и те, которые не оказывают. Такие дела. И я думаю, что у нас многие мои слушатели имеют чем поделиться по этому вопросу. И я, конечно, хотел бы им предоставить такую возможность поговорить на эту тему. Но уже в следующем часе. Сейчас я объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами, будет интересно.

0: поздравляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
3: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
2: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник с 10 до 11 на Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
6: Самые горячие новости.
5: Радиоигры.
6: И конкурсы в прямом эфире.
5: Аналитические программы.
6: И радиомосты.
5: Дэвидсон Радио.
6: Политическая ситуация.
5: События культуры.
6: Интересные люди.
5: Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
7: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
8: Новости на
7: Дэвидсон Радио.
8: Информация к этому часу.
9: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Работа метро и железнодорожных линий в Каракасе приостановлена, сообщил уполномоченный президент Венесуэлы Делси Родригес. Сегодня в стране произошло два крупных землетрясения. По меньшей мере 164 человека погибли и 970 получили ранения. Наиболее сильно пострадал прибрежный штат Ла-Гуайр. Сообщается также о разрушении в Каракасе. Повреждено здание аэропорта, он закрыт. В некоторых районах нет электричества, не работает мобильная связь. Министр внутренних дел Венесуэлы Диас-Дадо Кабелье призвал жителей оставаться на улице, поскольку повторные толчки могут привести к новым разрушениям. В стране объявлено чрезвычайное положение. США и Сальвадор направят в Венесуэлу спасателей и медиков. Президент Дональд Трамп сообщил о расследовании в отношении нефтяных компаний, которые, по его мнению, недостаточно снижают цены на горючее на автозаправочных станциях. «Мы проводим большое расследование», — сказал Трамп журналистам в Белом доме. Расследование касается ExxonMobil, Chevron, Shell и BP. На протяжении 6 месяцев Горсовет Нью-Йорка не может принять решение по законопроекту Intra-303, который кардинально меняет правила работы хоум-аттендентов в отношении 13 тысяч жителей с ограниченными возможностями. В случае принятия билли отменят оплату за 24-часовые смены и разобьет их на 2 12-часовые. Спрос на услуги специалистов растет, так как население мегаполиса стареет, а новая миграция замедляется. Хоум-аттендент – одна из самых популярных профессий среди иммигрантов. Лоббисты нового закона оправдываются, что в городском бюджете нет денег. В настоящее время работники по уходу готовят большую забастовку, которая предположительно должна пройти на Манхэттене не позднее августа. Главное требование – сохранение постепенного увеличения всех имеющихся льгот, включая достойную оплату труда за круглосуточные смены.
10: Погода. На Дэвидсон Радио.
9: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 80 градусов по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию.
10: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
11: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация.

0: Реабилитационный центр «Шорвью» вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
1: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
2: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое, я уже могу ходить.
1: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
0: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
6: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
7: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион». Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
8: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Говорим сегодня о недавней операции, которую провело ФБР, другие следственные органы и Министерство здравоохранения, и об обнаружении, об арестах почти что полутысячи трудящихся, из них 90 лицензированных медиков, речь идет о врачах и о медицинских сестрах, которые участвовали в коллективном ограблении страны и нас с вами. Потому что, когда мы здесь говорим «наша страна» и «наше ограбление», то мы и есть эти ограбленные, потому что это мы заносим свои налоги, и я, например, не устаю этому удивляться. Вот я пенсионер, но я работаю и снова плачу налоги. Это, но с другой стороны, у нас налогообложение — это как восход солнца, неизбежно, надо платить. И я плачу, представьте себе. Окей, оплачу, но отдаю. Теперь, значит, и вижу в этом свой гражданский долг, потому что я понимаю, что это нужно. Но я не хочу, чтобы меня грабили, потому что я не хочу сказать, что я отдаю последнее, но я с трудом зарабатываю свои деньги, я напрягаюсь для этого. Я отдаю это стране, и моя страна находит моментальное применение этим деньгам. Или же она этих мошенников удовлетворяет, их безостановочные запросы, либо же она затевает какие-то заокеанские войны, без которых я персонально мог бы жить дальше вполне счастливо. Окей, перед тем, как вернуться к этому вопросу и так серьезно поговорить на эту тему, я хочу сделать небольшое объявление. Один из самых распространенных возрастных недугов – это боли в коленном суставе, причина артрита или старая травма. В офисе доктор Михаил Рискевич успешно занимается восстановлением суставов с помощью лазера, плазмотерапии, уколов искусственной жидкости и озона. Обратитесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер. 718-934-84-84, адрес офиса 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича: 718-934-84-84. Пароль: здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца. Отремонтируйте нас, как вы отремонтировали его. Кстати говоря, о болях в коленном суставе, я пользуюсь рекомендацией доктора Рискевича. Я ношу такое изделие, которое называется «Неслыв». Я играю в пиклбол, когда я... Если у меня возникает боль в коленном суставе, я незамедлительно надеваю этот прибор, называется «Incredivore». Потрясающая вещь. И я колено приходит в себя, возвращается в норму, и я продолжаю играть, вспоминая Михаила Рискевича. Надо теперь к нему обратиться за очередной помощью в лечении моего локтя. У меня обнаружился golf elbow. Пусть доктор мне даст рекомендацию, которую я затем передам вам совершенно бесплатно. Окей, такие дела. Теперь, да, еще раз номер телефона офиса доктора Рискевича. 718-934-84-84. Пароль: здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца. Хорошо, теперь я бы хотел... Еще тут у меня есть кое-какая информация о наших трудящихся, которые были вовлечены в мошенничество с Медикером и Медикейтом. И одно из таких дел, которое велось в Бруклинской прокуратуре, и там шло о хищении 10,5 миллиардов долларов, операция называлась Operation Gold Rush, операция... «Золотая лихорадка». Значит, организация преимущественно базировалась в России. Она скупала десятки компаний в рамках схемы, использовала медицинские данные сотен тысяч американцев для создания фиктивных счетов за катетеры и глюкометры, применяла тактику обхода систем противодействия отмыванию денег, в итоге похитила 941 миллион долларов, часть которых прошла через наш родной район Шипсет-Бэй. Кого привлекли? Некоего Абрамова. Двойного гражданина США и России, 4 граждан Эстонии, гражданина Чехии и еще 2 человек с двойным гражданством США и Азербайджана. Дело Мирбабаевой. 146 миллионов долларов в Бруклине. Предполагаемым лидером схемы названа Кристина Мирбабаева, 35 лет. Среди других фигурантов высокого уровня Владислав Якубов, 46 лет, с Брайтом Бичем, которые якобы управляли вербовочными клиниками. Предполагаемые отмыватели денег: Натан Юсуфов, Ocean Parkway, Игорь Шамаев, Midwood, Виталий Ефраимов, Ocean Parkway. И они, значит, обвинялись в использовании отмытых средств для покупки дорогой недвижимости. Квартира Мирбабаевой стоимостью 3,25 миллиона в центре Бруклина куплена за наличные. Квартира Якубова в Брайтон-Бич за 2,8 миллионов долларов. В деле с 87,8 пунктами обвинительного заключения фигурирует Марина Варгас из Брайтон-Бич, Елена Красунская из Бенсонхорста, а также врачи с типично советскими именами Бенни Окорок и Джозеф Гроссман. Организаторы нанимали малоимущих жителей Бруклина, платя им 30-40 долларов наличными за визит в клинику для ненужных анализов. Ой, ой. И у меня вопрос теперь в зал. Вот мы же все знаем, что это происходит, правда? Вот как должны себя вести люди, вот пошли люди моего возраста, которым говорят: слушай, вот тебе 40 баксов, пойди сдай эти анализы. Ну что тебе стоит? За 40 баксов, там даже сдавать не нужно, просто пойди отметься, дай, заполни там анкету за 40 баксов. И люди идут. То есть совершенно понятно, что эта схема грандиозная, она бы не могла бы существовать без участия этих людей. Что должны делать эти люди? Они должны стучать, или они... Мы знаем, мы жили в советское время, там доносительство считалось страшным грехом, смертельным грехом. Почему? Потому что мы помним, что происходило в сталинские годы. Ты на кого-то настучал, этот человек уже, ты его больше никогда не видел. Он или... попадал в лагерь на годы, либо никогда уже не возвращался из лагеря. И, значит, памятуя о невинных жертвах сталинского террора, мы, естественно, плохо относимся к доносительству. Но вот здесь у нас не сталинский террор. Просто страну обворовывают, и нас, работающих людей, обворовывают. Как к этому, как должен себя вести в этой ситуации простой бруклинский хлопчик или девчинка? Окей, телефон на студии 718-303-9090. Желающие высказаться по этому вопросу могут набирать этот номер. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Здравствуйте, Владимир. Меня зовут Александр. Я вам хочу рассказать такую историю ограбления, в которой я участвовал. Значит, у меня заболела спина, я пошел в Pain Management Нового Брайтона и Ocean Parkway.
1: Так, у меня к вам одну секунду, Александр, у меня к вам такая просьба. Значит, мы с вами вступаем в очень такую чувствительную зону. Поэтому для меня важно, во-первых, мы знаем, что существует такой принцип. Если вина человека не доказана, то он не виновен. Поэтому, если у вас или у следующих звонящих будут какие-то кому-то претензии, на всякий случай мы говорим: офис в Бруклине, точка, никаких названий. По одной причине, мы не знаем точно, они виноваты в чем-то, не виноваты, поэтому без названий, прошу вас.
2: Офис в Бруклине. Мне там делали уколы, но так они ненадолго очень. Потом мне приходит специальная компания, которая присылает по медикейту то, что на вас потрачено. И в конце концов мне предложили там пояс специальный выписать. Это, говорит, тебе бесплатно. Ну, я подписался, там где-то там был уже человек 10-12 в этом списке, я подписался. Он приходит счет за пояс, ну, не меня, а сколько медикей потратил. $980, то есть как хороший компьютер. Я, значит, удивился и нашел лейбл компании, написал письмо туда, в эту компанию, и сказал, что я хочу купить у вас такой-то пояс, сколько он мне обойдется. Они мне прислали $60. 17 раз дороже получился для Medicaid поезд. Я написал фрауд-бюро. Через полтора месяца мне пришел ответ, все нормально. То есть завышение произошло 17 раз в стоимости. Вот кто там виноват? Офис или это Medicaid? Там какие-то прокладки, там компании, я не знаю. Но вот место, где грабят, как говорится, завышают стоимость.
1: Да, это то, что вы сейчас описали, это довольно типичная история. Она упоминается вот в этих документах.
2: Поезд совершенно бесполезный. Я его даже одного раза не надел.
1: Ну, может, надо было попробовать, а вдруг бы он помог.
2: Да, если я попробовал, он сидит как на коровье седло. Никакого отношения к боли в спине не имеет.
1: Может быть, открыть какие-то курсы по обучению пользования поясами?
2: Ну, мы можем, конечно.
1: И чаржить Medicaid за это.
2: Да.
1: Окей, слушайте, ну хорошо, вы бы рассказали вот один из таких примеров, но таких примеров много, когда завышают цены, в некоторых случаях в тысячу раз завышают стоимость каких-то услуг или каких-то, я не знаю, предметов и так далее, и так далее. Окей, ну, это интересная история. Ну, знаете что, мне нравится, как вы поступили. То есть вы написали письмецо в...
2: Да, все приложили, куда следует. Все самые сведения, эти квитанции, ответы с фирмы, и ноль внимания. Ноль внимания.
1: А хорошо, одну секунду. Вот объясните мне, как это могло произойти, что ноль внимания? Как это могло произойти?
2: Ну, я почему? Думаю, что там сидят люди, которые им отстегивают каким-то образом. Вот аналогичную историю мне рассказал кто-то сотрудник какого-то агентства, я сейчас не помню, из Бруклина, Хоматенского, что Medicaid платит за каждый час Хоматенду, спускает $25, но прежде чем он попадет, эта сумма в агентство Хоматенское, там какая-то фирма еще прокладка есть, которая снижает до $15-17.
1: Ну хорошо, это для меня непонятно. Про фирмы прокладки я не совсем понимаю. Ну хорошо, тем не менее, спасибо вам за ваш рассказ. Очень было интересно. Это занятно то, что вы сказали. Это верно, это еще один случай того, как очевидно грабят Medicare. Спасибо вам. Что мне не... Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Здравствуйте, да, интересный вопрос, этот рассказ. Но моя мама точно так же в Тюмени купила этот поезд. Да, купила. Да, в отношении того, что из Хьюстона господин Бузоин, уроженец Тюмени. Хочу сказать, что вот эти тюменские нефтеперерабатывающие заводы приезжали специалисты из Хьюстона. И потом по обмену тюменцы перекапывали в Америку. Поэтому Бузолина, конечно, надо было посадить. Азербайджанская нефть, это тоже азербайджанцы открывали Тюменскую, Западную Сибирь, Сургут, Нефтеюганск и прочее, прочее. Поэтому ничего удивительного.
1: То есть там, где нефть,
3: нет,
1: там... То есть нефть, она оказывает какое-то воздействие на людей, которые заняты ее добычей.
3: Газ, нефть, конечно, черное золото.
1: Люди так быстрее начинают соображать. Я понял. Так вот, слушайте, хорошо, спасибо
3: вам. Конечно. Только контроль.
1: Учет и контроль. Ну хорошо, ладно, кто же будет выступать против учета и контроля? Окей. Так. Следующий выступающий. Доброе утро, вы в эфире.
4: Алло, здравствуйте. Очень важно, что вы такие темы медицинские поднимаете и проблемы. Но вот уже где-то вы не обратили внимания. 6 месяцев, наверное, больше. Вы все время как-то втягиваете через слово сопли все, шмыгаете носом. Надо что-то там.
1: Окей. Втягиваю. Что могу сделать? Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро, Вадим, доброе утро. Зовут Игорь, очень неожиданно, первый раз. По поводу вашего вопроса, как стучать, не стучать. Стучали, Летиши Джеймс писали, но, как видно, нашему правительству невыгодно и неудобно рассматривать каждый стук. Они только выхватывают, скорее всего, то, что связано с миллиардами, миллионами и остальными суммами. И еще вопрос будет к вам. Писать ли этих людей, которые наворовали в записках своих, как ТЦКшников, или не писать?
1: Да ну, вы смеетесь, это грех. Послушайте, я вам хочу сказать, вот вы говорите, писали Летиши Джеймс. Давайте, для тех, кто не помнит, может быть, Летиши Джеймс, генпрокурор штата Нью-Йорк. И, значит, там Трамп ее пытается привлечь к ответственности за то, что она там занималась гешефтами в своей личной жизни. Ну хорошо, вы ей писали или кто-то ей писал? А можно объяснить, о чем конкретно ей писали? Содержание
5: писал писали. Лично об украденных деньгах, с фактами, со стейтментами, с перечислениями денег, потому что я был сам непосредственно связан, как бы скажем, или включен в эту систему, и я наблюдал все это со стороны до тех пор, пока, естественно, совесть не замучила. И вот Летиша Джеймс прислала, что они не видят в этом ничего страшного, и кейса здесь нет. То есть кейса здесь и не могло быть, потому что здесь не было миллиардов.
1: А как? То есть вы считаете, что они берутся только за крупные суммы, а если мелкие какие-то, то ничего страшного?
5: Они берутся только за крупные суммы. Садики у нас в Бруклине, в Нью-Йорке существуют спокон веков. Хамотенды у нас существуют спокон веков. Доктора подставные, подкладные существуют спокон веков. Воруют везде, Вадим. Воруют не только в медицине. Воруют, даже умудряются в полицейских участках, в фаер-департменте, в
1: санитарии. Не, ну это, одну секунду. Я, вы знаете уж... В таких ситуациях, как это, я бы хотел какие-то убедительные примеры того, что воруют. А так сказать, в общем, воруют все, но это я еще в Советском Союзе помню. Так говорили, все воруют. Окей, спасибо вам. Ну хорошо, я тоже слышал неоднократно, что люди там, допустим, они хотят жить по-честному, и они пишут письма в соответствующие органы, и никто не реагирует. Почему не реагируют? Но вот в качестве примера, я возвращаюсь в Миннеаполис. Это мой любимый город сейчас в этом плане, в плане воровства. Там, значит, где украли 9 миллиардов долларов. Вообще, как вот все эти люди, которые там руководят этим городом, политики, другие какие-то функционеры, вот неужели они об этом ничего не знали? Конечно же, они знали об этом. Это невозможно не знать. Они все прекрасно все понимают. Но, тем не менее, они не трогали этих людей, потому что, почему? Возьмем, значит, эту нашу любимую Ильхан Омар. Она, когда ей нужно там было какие-то собрать деньги на ее политические кампании, или нужно было выступить перед кем-то для того, чтобы потом показать это по телевизору, куда она шла? Она шла в эти вот центры социального обеспечения. И там, значит, ей устраивали горячие приемы, все такое, и вручали еще чек на ее политическую кампанию. Так это работает. Ну хорошо, так у меня есть предположение, что оно точно так же работает и в других местах, и не только с Ильхан Омар, но с любым политиком, который ходит в эти центры для получения поддержки. Ну и поэтому этот политик молчит, потому что он не хочет пилить сук, на котором он сидит, так сказать, финансовый сук, на котором он сидит. Окей, доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
6: Всем здравствуйте. Вадим, значит, большой медикал суплай офис в Бруклине. Мы не только в Бруклине, по всей стране. А сейчас неожиданный вопрос. Как вы думаете, как я научился очень мгновенно определять, человек на ССА или человек, который на пенсии после работы? Все очень просто. Я прохожу пойду по Нептуну между Ocean Parkway и туда дальше на юг. И вижу большую группу пожилых, там, не очень пожилых людей, сидящих с вокерами. Красные, синие вокеры новой модели. У меня жене решил купить такую штуку. Она оказалась более $700. Как вы думаете, они что, платили эти деньги? Нет. Махинации совершенно очень простые. Я не знаком с одним из медиков Supply Office, но я догадываюсь, им выписывают всякие там подстилки, простирки и привозят этот вокер. Вот, пожалуйста, ничего далеко копать не надо. Проверьте, кто из них заплатил свои деньги. Алло.
1: Ну, слушайте, одну секунду, послушайте. Ну, я к этому не... У меня к этому другое, может быть, отношение. Значит, я понимаю, что существует такое древнее чувство в каждом из нас, называется зависть. Или, как тут еще по-русски, жаба давит. И, значит, есть какой-то получатель
6: медикера.
1: Ну, хорошо, но если этому человеку нужен этот вокер, и он при этом он стоит $750, то пусть он получает и пользуется.
6: И очень просто.
1: Этот человек пользуется этим вокером, потому что он нужен, он получил его на законных основаниях, для меня это... Я не вижу в этом большой проблемы. Нет. Но я вижу проблему, когда... Нет, вы мне дайте слово сказать. Но я вижу проблему, когда человек получает пояс, который стоит $60, вот... такой компании по снабжению его этими всеми предметами быта, за $700 или за $800, или за $900. Вот в этом я вижу действительно проблему. Теперь я вам даю сказать слово.
6: Вадим, я считаю, что человек, который прожил здесь, к примеру, 35-40 лет, ни одного пенни налога не заплатил, он может спокойно пользоваться вокером, который стоит $120. Вот это я хотел сказать. Они
1: ну,
6: такие
1: знаете, вокеры, к сожалению, для вас эти вопросы решаем не мы, а доктора. Какими вокерами пользоваться? Окей.
6: Спасибо вам за участие. Доктор просто выписывает вокер.
1: Окей. Хорошо, я вас понял. Спасибо. Слушайте, я согласен с тем, что у нас система работает несправедливо по отношению к работавшим американцам. Мы здесь это слышали миллион раз, когда... работающие, всю жизнь работавшие старики американцев смотрят на наших иммигрантов, которых развозят в медицинские офисы, кар-сервисы или специальные какие-то машины за ними приезжают и возят их каждый день в эти детские садики. А они себе этого позволить не могут, потому что у них денег нет. Система на них не распространяется. Ну хорошо, я понимаю чувства этих людей, потому что я сам из этих людей. И я сделаю все возможное для того, чтобы никогда не пользоваться этой сферой социальных услуг. Но я понимаю чувства этих людей. При этом я задаю вопрос. Это что ли вина этих наших иммигрантов, что их туда возят? Система это предполагает. Если система это предполагает, значит, надо что-то исправить в этой системе. Надо и работавших американцев возить тоже. Но нам скажут, у нас денег не хватает. Почему денег не хватает? Ну, отчасти и потому, что много разворовывается. Ну, что можно делать? Окей. Доброе утро. У вас одна минута. Прошу уложиться.
7: Доброе утро, Вадим. А как вы относитесь к тому, когда нашим пожилым людям выписывают прокладки, наколенники и так далее, а вместо этого в Medical Supply Store им предлагают изюм, макароны, еще какую-то муку, там, салаты, кофты и так далее.
1: Я к этому отношусь очень плохо.
7: Угу. Вот отсюда все проблемы. Я думаю, что нужно просто позакрывать все Medical Supply Store, магазины все эти, и по новой их переоткрыть, но уже более тщательные проверки проводить. Кому выписывают, что выдают и так далее.
1: Ну, но для этого не обязательно сначала закрывать. Можно. Во-первых, я не сомневаюсь, что эти магазины или офисы, они нужны. Но злоупотребление искать, для этого у нас есть и ФБР, и черти знает еще что у нас есть. Пусть занимаются.
7: Ну, я вам хочу сразу закрывать? Скорее всего, что эти люди просто не знают, как работает, может быть, эта система. Потому что я, например, работаю в этой системе и вижу, как разворовываются эти деньги и как разбазариваются эти деньги, которые идут на home care и на medical supply, и на все вот эти вот...
1: А вы не можете... Скажите, а вы можете подать острый сигнал или не можете?
7: Я вам хочу сказать, что в свое время агент FBI звонила по поводу моей мамы, когда она была жива, потому что одно из home care агентств, там фрод был. Да, я ей все объяснила, но я ей сказала, что по роду своей работы я не имею права давать ей большое количество информации, понимаете, потому что, работая в этой системе, я не хочу тоже потерять работу. Но если бы я бы не работала в этой системе, можно было очень много рассказать. Хотя я и рассказала, как происходило с моей мамой. Я не знаю, чем закончился этот репорт, мне никто не сообщил ничего. Не было, я не знаю, было проведено расследование, не было проведено расследование.
1: Хорошо, спасибо вам большое. Я с сожалением говорю вам о том, что наше время истекло. Мне надо уступить дорогу новостям, но я вам очень признателен за ваш звонок. Большое спасибо, всего хорошего. Сейчас новости.
8: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
9: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-03-00.
10: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать, телефон запиши. Доктор Сафонова, скорей, поспеши. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.
11: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
12: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
8: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
13: Хотите стать спонсором передачи? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
14: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: утреннее шоу Вадима Ермолинца. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. Обсуждаем сегодня, как обворовывается Medicaid, Medicare, другие страховки. Вот я, кстати, хочу сказать, когда мы говорим «другие страховки», это я говорю, вернее, «другие страховки», у меня нету вообще информации о том, что кто-то обворовывает частные страховки. Вероятно, у них сложнее получить эти деньги. Но если наша... родное правительство работает по системе, как нам вчера об этом рассказал Роберт Кеннеди младший, pay and chase, то есть они сначала платят деньги, а потом они выясняют, кому они платят эти деньги, то, наверное, в страховых компаниях как-то это все иначе работает. И почему бы не взять у этих страховых компаний пример, как обслуживать население таким образом, чтобы деньги не вылетали на ветер, чтобы мошенники не устраивали себе чудесную жизнь за наш счет. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим. Вы знаете, что здесь, чтобы исправить это, здесь закона нету. Они должны сделать закон такой и сделать анонсмент. Закон жесткий анонсмент, чтобы люди знали. Так как они делают все спокойно, и закона нету, так люди что хотят, то и делают. И не забудьте, что всегда у кого есть этот кредит карт, этот Medicare, они всегда будут воровать. Всегда. Вот я вам пример принесу маленький. Я был у врача в прошлой неделе. Мне звонят, в эту неделю звонят, говорят, вы согласны, что мы вас поставили каждый месяц, чтобы вы приходили к нам или qualified? Мне говорят, знаете, а мне не надо, я же не иду. Я сам не люблю идти к врачам. Не выход на положение. Я пошел и исправил это. Я просто что хочу сказать, вот такие дела. Когда есть этот закона нету, это серьезная проблема. Consequences нету.
1: Окей, ну хорошо, я вам... Ну хорошо, спасибо вам. Послушайте, законы есть, но законы не соблюдают. И еще я к этому могу добавить, что эти все ребята, которые пристраиваются к системе для того, чтобы доить ее, вы что считаете, что эти люди не знают, что они нарушают закон? Конечно, они знают. Но они знают, что они... можно отмазаться, что можно как-то... И даже если они считают, их посадят, то овчинка стоит выделки. У них останется еще столько, что они будут жить до конца своих дней безбедно. Поэтому они даже, некоторые из них даже включают это в риск. Могут посадить. Окей, он посидит пару лет. Но он когда выйдет, он будет обеспечен до конца своих дней. Такое тоже есть. Эти люди прекрасно знают, что их ждет ответственность. Они прекрасно это знают, но их это не останавливает. Доброе утро, в эфире, мы вас слушаем.
3: Доброе утро, Вадим, это я опять вам звоню. Я вам хочу сказать, что мы пользуемся, например, частной страховкой, так как у меня disabled муж. Значит, наша страховка, сначала нужно выплатить deductible, прежде чем ты что-то можешь получить за 100% оплаты. Допустим, ортопедическую обувь, да, они покрывают. То есть каждый год ты можешь взять ортопедическую обувь по страховке. Но опять-таки, прежде всего ты выплачиваешь deductible. И доктор должен написать... форму отправить туда. Ты должен к нему пойти, ты должен присутствовать на этом визите. Доктор заполняет форму, мы отправляем в Medical Supply магазин. Допустим, Wound Care Supply, то же самое. То есть ну, сначала нужно выплачивать deductible, они покрывают 100%. Но это опять, это наша страховка, которую я получаю на работе. Это частная страховка.
1: А как происходит это не... А если это не частная страховка, как тогда это происходит, если это государственная страховка?
3: Вау, Medicare раз в 5 лет может вам давать какое-то оборудование, либо вокер, либо комод, либо палочку, то есть какое-то оборудование раз в 5 лет. То есть вам нужно ждать, чтобы это все прошло. И, допустим, ортопедическую обувь они тоже покрывают, но доктор должен написать справку, должен прийти на appointment, это ноут посылается в Medicare, снимает с него мерки, то есть там более стрикт, другие немножко правила, как они выдают это. То есть частная страховка немножко проще работает. Но это все нужно знать, понимаете? То есть medical supply...
1: А хорошо, одну секунду, объясните мне, пожалуйста. Я так понимаю, что вы кладезь бесценной информации. И вы, наверное, тут некоторые люди только предполагают, что они знают, но я так понимаю, что вы действительно знаете. Частные страховки обворовываются в том же объеме, в котором обворовывается Medicaid и Medicare?
3: Я думаю, что нет.
1: А почему? Как они предохраняют себя от этих совершенно безумных расходов на покрытие вот этих мошеннических дел?
3: Там сидят люди, то есть вы посылаете туда документы, там сидит независимый какой-то тим, который рассматривает ваши бумаги. Вау, другой вопрос, кто там сидит, если у них опыт в этом во всем, то есть, понимаете, они не видят пациента, они не видят человека, которого они разбираются, но там специальные люди разбирают это, если у них есть вопросы, они вам могут написать, дают разрешение, не дают, вы имеете право подать апелляцию, то есть, либо доктор пишет дополнительное письмо, допустим, на лекарства от боли, которые настолько сейчас тяжело получить многим. То есть каждый год доктор должен писать туда на разрешение, чтобы конкретному пациенту давали эти таблетки, и что другие, допустим, способы никакие не работают с этим пациентом. То есть там специальная команда сидит. Понимаете?
1: Ну хорошо, одну секунду. Окей, я понял. Одну секунду. Вы мне объясните такую вещь. Вот мы живем в эпоху внедрения искусственного интеллекта во все сферы нашей жизни. Может быть, искусственный интеллект сможет контролировать эту ситуацию?
3: Вау, я вам хочу сказать, что имея мужа, который disabled, мне очень часто приходится звонить в эти иншурансные компании, извините меня, открывать рот, поднимать вопросы, разбираться, поднимать врачей и так далее. Я не думаю, что... может быть, в каких-то моментах искусственный интеллект сработает правильно, но все равно я считаю, что должен быть конкретный человек, который рассматривает данный вопрос. Но это мое мнение.
1: То есть рассматривает ваше заявление с просьбой оказать те или иные услуги, да?
3: Да, я так считаю. Но это мое субъективное мнение.
1: Ну хорошо, слушайте, у меня к этому простой подход. Если частная компания может создать такую систему контроля, то почему Медикер не может создать такую систему контроля? Ну, я вам скажу почему. Потому что у них дурные деньги. Потому что им даст государство новые деньги. И все.
3: Да,
1: поэтому это превращается в эту черную дыру.
3: Вы сами платите, вы все... То же самое, как home care. То есть, если многие так считают, допустим, вы хотите 24 часа, пожалуйста, вам 24 часа. Сейчас они начинают немножко снимать это, то есть, чтобы что-то добиться, нужно, извините меня, до крови дойти, чтобы что-то получить. Но опять, это только, может быть, сейчас, это в определенных штатах. То есть, штат от штата отличается, вы же понимаете. То, что делается в Нью-Йорке, то, что делается в Пенсильвании или в Нью-Джерси, это совершенно разные вещи. Я просто знаю...
1: Объясните мне, почему это разные вещи?
3: Ну, так как работает у нас, допустим, хоум-кэр агентство в Пенсильвании, это совсем по-другому, как работает в Нью-Йорке хоум-кэр агентство.
1: А в чем разница?
3: Ну, в подходе, наверное, я не знаю, может быть, те люди, которые там работают, это, ну, я просто слушаю рекламу на Дэвидсон радио, постоянно эти хоум-кэр агентства, и то, что я слышу, меня просто очень коробит, потому что у нас в Пенсильвании такого нет. Понимаете? То есть здесь нужно конкретно объяснить, доказать, почему конкретному человеку нужна дополнительная помощь. То есть я подаю документы, их рассматривает мой супервайзер и так далее, по лестнице идет все, понимаете? Они могут сказать, нет, мы считаем, что ему не надо. А в Нью-Йорке, по-моему, это все по-другому. То есть хочешь, получаешь. Я знаю, потому что у меня родственники там живут, и я вижу, как им предоставляется эта помощь. Когда они едут, извините, в Катскильские горы, имея хоум-кер-помощницу, бегают по лесам, купаются в озерах, бегают по лестницам и в то же время имеют помощь. Извините меня. Понимаете, так же нельзя. Либо они делятся. Я знаю,
1: но, видимо, можно.
3: Ну да, но многие же делятся деньгами. Ты мне будешь платить, я к тебе буду приходить не 5 дней в неделю, а 3 дня в неделю. А эти 2 дня мы с тобой будем делить. Это тоже присутствует, понимаете? И конкретно есть определенные примеры этого. Либо люди прячут какую-то информацию, потом она выходит каким-то образом. Но, слушайте, если так копаться, очень-очень много можно поднять. Но это надо работать в этой системе и знать, как она работает.
1: Окей. Хорошо. Спасибо вам большое за звонок. Всего хорошего. Будьте здоровы. Окей. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
4: Вадим, доброе утро. Роман, вот я слушаю вашу передачу, имею какое-то определенное отношение к медицине, и вот я слышу, люди говорят, они не понимают, что они говорят, по поводу суплая, например.
1: О, это у нас часто случается. И не только в сфере медицины.
4: Ваш вопрос, обворовывают ли частные страховки так же, как и Медикер? На 100% так же. На 100%. И для суплайщиков это лакомый кусочек взять иншуринсную компанию частную, чем Медикер. Почему? Потому что она никогда проверять не будет. Она, может быть, не все покроет, то, что покрывает Медикер, но они заплатят больше и никогда не проверят. Никогда. А по поводу вот этих вот фродов, которые происходят здесь, вот арестовали много докторов, вы говорите, вот эти вот сумасшедших цифр, которые называют прокуроры, миллиарды долларов, там один доктор украл. Если он в карман положил хотя бы десятую часть от той суммы, это уже хорошо. Так работает.
1: Погодите, одну секунду, Рома, послушайте. Вы, вероятно, прослушали. Я об этом говорил, что они представляют счета на миллиарды, но они получают на миллионы. Это и есть эти самые 10%, о которых... Да, именно так это и происходит. И им не сразу платят всю эту сумму, которую они чаржают, но им постепенно платят.
4: И нет, да. это работает немножко не так. Смотрите, когда доктор отправляет бил в иншуринсную компанию, он не знает, сколько точно он получит. Поэтому он завышает сумму, которую он хочет получить. Ну, биллеры так делают в десятки раз. Если доктору должны заплатить за визит $100, то биллы в иншуринсную компанию отправляются $350-$400. Он никогда эти деньги не получит, но 100 своих он получит. Так вот, когда проходит лет 10 и за ними наблюдают, а потом их берут, как говорится, за одно место и ведут в суд, они говорят, вот, доктор запросил 10 миллиардов. Они же не говорят, что доктор получил $1 000 000 за это, за 10 лет.
1: Ну хорошо, это, вы знаете, тут хотелось бы, конечно, какие-то конкретные примеры, тогда нам бы было понятнее, о чем вы говорите. Хотя я должен сказать, что когда я иду здесь к какому-то доктору, пользуясь своим Медикером, то я действительно вижу, что доктор запросил одну сумму, а получил совершенно другую. Это я вижу, это я понимаю. Но этот доктор, который отпускает реальные услуги, но у нас тут взяли за одно место тех людей, которые все услуги отпускали на бумаге, это немножко другое, правда? Но
4: это, я понимаю это, прекрасно, это о чем вы рядом, говорите. Это сплошь и рядом происходит. Брукли, это мельница.
1: Ну хорошо, одну секунду, как быть тогда доктору, который должен был бы запросить за реальные услуги и получить за реальные услуги. Если он завышает, он завышает с какой целью?
4: Нет, это не криминал, то, что он завышает эту сумму. Так работает биллинговая система. То есть доктор делает очень много разных процедур в течение дня. Каждая из них оплачивается определенной суммой. И биллер не может знать точную сумму, чтобы поставить в билл. Поэтому они просто автоматически завышают. Это не криминал, это нормальная практика. А иншуринсная компания, независимо от того, сколько вы поставите, заплатит по своей сетке. Это просто намного сильно упрощает работу доктора и биллера. Я должен получить $100 или $105, а может быть $120. А если я еще сделал тест, к примеру, доктор сделал тест, он должен получить $220. Зачем мучиться? Поставьте 400 в билл, и все. Вам все равно заплатят положенные деньги.
1: Хорошо.
4: Но когда вас ведут по дороге в тюрьму, они говорят, что вы набили на миллиарды долларов.
1: Ну да, ну, Хорке, хорошо, я понял. Хорошо,
4: спасибо.
1: О, простите, я отключил вас порциями говорить. Я думал, что вы закончили свое выступление. Но спасибо вам за звонок. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
5: Доброе утро. Хочу рассказать про себя. Я много лет бегала, спортом занималась, 3-5 миль в день. И на лыжах каталась, но мои колени, конечно, гадемж. И у меня образовались две кисты, они называются бейкерсис. И они на самом деле безвредные, но иногда ты их чувствуешь. Иногда они побаливают, и люди даже в скорую помощь попадают, и мы их сканируем. Я сама себя сканировала, у меня были довольно большие кисты. И в один прекрасный день я пошла танцевать и перетанцевала. И получилось, что одно колено меня стало тревожить. Я попала к своему лечащему врачу и так снова показала картинку. Он говорит, я тебе сейчас быстро сделаю спрейшн, и у тебя пройдет боль. И я не знаю, почему я подписалась без ультрасаунда, слепую. Он засунул толстую иглу и промахнулся, потому что она уходит чуть латерал, вбок немножко.
1: Так, а у меня к вам одну секунду. Я знаю, что мы любим рассказывать о своих болезнях, но у меня есть проблема. У вас в вашем рассказе столько подробностей, что я не уверен, что мы уложимся в мою радиопередачу. У меня осталось ровно 45 секунд.
5: Я попала 45 секунд. Я, наконец, попала к пейн-менеджмент, и он мне сказал, что мы эти кисты не трогаем, мы под колено никакие иголки не засовываем. To make a story short, когда пришел Билл, мне было интересно, случайно я проверяла, я так никогда не проверяла. Я увидела, что он тянул за процедуру, как будто мы эту кисту убирает. Ну ладно, я, конечно, не собиралась никуда это...
1: Я прошу прощения, но вы меня не услышали. Я вам сказал, у меня осталось 45 секунд. Счастливые секунды не наблюдают. Окей, друзья мои, всем большое спасибо, кто принимал участие в этой передаче. Мне кажется, что это важная тема, она касается каждого из нас. Это редкий случай, когда что-то касается каждого из нас, особенно в возрасте. У всех проблемы, и все сталкиваются с медициной, с нашей медициной, со всеми вытекающими последствиями. На этом я сегодня завершаю свою передачу. Всем спасибо, кто принимал в ней участие. И на последние минуты я оставляю вас с поднимающей настроение музыкой Зули и детьми подземелья. Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец.

0: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
2: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.

0: коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
1: Nature

0: 9 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: В студии с новостями Наталья Бустрицкая. Землетрясение в Венесуэле стало сильнейшим в стране за 126 лет. Там продолжаются поисково-спасательные работы и действует режим чрезвычайной ситуации. Соединенные Штаты мобилизовали команды спасателей и медиков вместе с гуманитарным грузом, сообщил исполняющий обязанности заместителя госсекретаря по вопросам внешней помощи при Госдепартаменте Джереми Левин. Верховный суд расширил полномочия федеральных пограничных служб по депортации постоянных жителей или владельцев грин-карт, которые возвращаются в страну после зарубежных поездок. Теперь для этого достаточно подозрений в совершении преступлений. Ранее было необходимо наличие доказательств. Решение не отменяет грин-карты и не затрагивает всех законных постоянных резидентов. Оно касается лишь узкой категории дел, связанных с обвинениями в совершении определенных уголовных преступлений возвращающимися лицами. Если у вас нет судимости и вам нечего бояться, комментируют эксперты. Фрэнк Короне, руководивший в 22-м году аппаратом экс-мэра Нью-Йорка Эрика Адамса, арестован по федеральному делу о взяточничестве. Дело связано с получением $100 000 в обмен на предоставление владельцу отеля, гражданину китайского происхождения, выгодного контракта на строительство приюта для мигрантов. Короне было доверено управлять городским правительством, но вместо этого он поставил свое богатство выше служебных обязанностей, сообщил в суде помощник прокурора Сара Винник. Короне получил взятку от владельцев отеля через юридическую фирму своего брата. Не пропустите специальный выпуск городских новостей в 10 утра. Вместе с политиком Ари Каганом обсудим очередной антисемитский инцидент, произошедший в кофейне «Поэтика» в Вильямсбурге. Сегодня в 10 утра.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
3: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Уважаемые радиослушатели, 25 июня сегодня. Вчера индекс Dow Jones прибавил 182 пункта, 0,3%. Standard Poor's 500 упал на 0,1%. NASDAQ потерял 110 пунктов, 0,4%. Транспортный индекс минус 0,1%. И Russell 2000 прибавил 0,25%. Сегодня нефть минус 38 центов, $72.68 стоит 1 баррель нефти. Золото минус $11.50. Одна унция золота стоит $3,997.30. Мы опустились ниже отметки 4000. Серебро упало еще на 86 центов. $57.65 стоит унция серебра. 1 евро равен $1.13. Доллар поднялся по отношению к евро.

10-летние госбумаги у нас в стране дают 4,198%. За 10 лет можно получить 4,414%. И 30-летние бумаги дают 4,856%. За границей сегодня Англия плюс 0,75%, Франция плюс 0,6%, Германия плюс 0,8% и Швейцария плюс 0,6%. В Азии японский Никей прибавил 4,6%. Шанхай поднялся на 0,25%, и Гонконг упал на 1,4%. Наша биржа сегодня откроется в значительно положительном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 141 пункт, Standard & Poor's 500 плюс 60 и Nasdaq плюс 700 пунктов. И тому две причины. Первая причина – это Micron. Micron вчера показал абсолютно феноменальные результаты, намного лучше, чем кто бы то мог предположить. Приход и прибыль выросла больше, чем в 4 раза. Micron вчера закрылся на отметке 1048, сейчас они торгуются 1237-1238 долларов. Это примерно 18,5-19% плюс. Это первая новость. И, естественно, Micron поднял за собой абсолютно все технологические компании, особенно все связанные с микросхемами, с чипсами и с Artificial Intelligence. Вторая хорошая новость – это экономические новости. Было объявлено о том, что закупки на предметы длительного пользования увеличились на 4,5%. Экономисты ожидали, что они упадут на 4%. Новых заявлений по безработице было на 12 тысяч меньше, чем ожидалось. Их было 215 тысяч. Годовой валовой доход за первый квартал, последние по окончательные расчеты, плюс 2,1%. Ожидалось, что это будет только 1,7% плюс. Наши с вами доходы выросли на 0,7%, больше, чем на 0,4%, которые ожидали экономисты. И инфляция, core инфляция, то есть инфляция, не связанная, если не брать в расчеты энергетику и продукты питания, поднялась на 0,3%, столько же, сколько ожидалось. А с энергетикой и продуктами питания инфляция поднялась на 0,4%, на 0,1% меньше, чем ожидали экономисты. То есть экономические новости хорошие, отчеты хорошие, и, естественно, инвесторы находятся в приподнятом настроении, и биржа идет наверх. Из компаний, которые попали сегодня на экраны, надо отметить следующее. Опять-таки, Micron, говорят, надо покупать from equal weight. С Netflix все будет хорошо, Canadian National хорошо, JFrag, большая статья про JFrag, сказано, что их надо абсолютно покупать. Новый таргет $100. Было сказано, что они будут являться большими бенефициарами того, что происходит с искусственным интеллектом из их, этой израильской компании, из их, с их системой, которую они написали. UMW Holdings будет вести себя хорошо, Qualcomm надо покупать. Workday тоже будет вести себя хорошо. Highland надо покупать из компаний, цены, которые изменились. Qualcomm поднялся на 11%. Micron я уже говорил. IBM у нас с утра поднялся на 3%.

0: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 AM. Настройтесь.

0: my name is Arpie, and my favorite place in Brooklyn was Bambi on Brown Street. I still remember my friends Дуся, Робер, and Зара. It's a cool place for kids.
1: Бесплатные программы Pre-K и 3K. Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки Kindergarten. Предоставляется транспорт.
2: Скорее записывайте телефон 718-368-1817.
3: Группа ортопедов под руководством доктора Игоря Рубинштейна занимается хирургическим и нехирургическим лечением коленей, плеч и других суставов, включая минимально инвазивную артроскопическую хирургию, а также хирургию для замены коленных суставов. В офисе лечат любые переломы и травмы. Офисы доктора Игоря Рубинштейна находятся в Южном Бруклине и в Рего-парке в Квинсе. Телефон 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
4: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
5: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
6: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
5: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
6: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Дэвид Зон Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Ганопольским.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Поскольку передача называется «Киев, Нью-Йорк», то давайте с Киева и начнем. Вернее, с некоторой истории, которая, ну вот лично для меня, абсолютно удивительная, и которая касается взаимоотношений Украины и Беларуси. Вы знаете, что в Беларуси прямо напротив границы, там жилые дома, и там стояли ретрансляторы такие, 4 штуки. И эти ретрансляторы помогали дронам российским, они их ориентировали, и дроны летели и поражали цели в Украине. И вот Зеленский на фоне Крыма, на фоне атак, на фоне успехов, скажем честно, украинских вооруженных сил, он поставил, простите, ультиматум Лукашенко, чтобы он дал 2 недели, чтобы убрали эти ретрансляторы. И вы знаете, тут же вот в чем нюанс. Во-первых, Беларусь, как вы знаете, не участвует в военных действиях. То есть за все 5 лет войны Путину не удалось согнуть в бараний рог Александра Григорьевича Лукашенко для того, чтобы он эту войну начал, вступив в нее. Можно, конечно, миллион раз осуждать Лукашенко, потому что он нелегитимный президент. Он замешан и в убийствах оппозиции, и в тюремных сроках для оппозиции и так далее. Но одна вещь абсолютно реальна. Он странным, непонятным образом, находясь в союзном государстве Россия и Беларусь, не дал возможности Путину втравить конкретно белорусов в военные действия. То есть, аналитики шутят, что этим он спасает себя от Гаагского трибунала. Ну, если, конечно, Гаагский трибунал будет. Потому что он говорит, мы в войне не участвовали. Да, он бегает между струйками. Он хочет, наверное, и дальше быть во власти, но факт остается фактом. Но в данном случае ему поставил тяжелейшее условие Зеленский, который сказал: либо вы их уберете, эти 4 устройства, либо мы их уберем. Ну, вы понимаете, тут поставлен был в сложное положение Путин. Потому что, кроме того, что Лукашенко не участвует своими солдатами, так он еще должен покориться, принять условия какого-то там клоуна из 95-го квартала, как он его там все в России называют. И вы знаете, несколько дней была тишина, и вот сегодня Зеленский объявил, что 2 дня назад эти устройства, 4 штуки, были отключены. Более того, сегодня стало известно, что Лукашенко сделал гениальный финт. Знаете, говорят, финт ушами. Он вызвал губернатора этого района и стал на него орать. Приблизительно говоря, такой текст. Кто вообще поставил эти устройства? Кто дал разрешение на эти устройства? Вы понимаете, что вы подводите Беларусь к войне с братским народом? Вот такой текст был сказан сегодня. В общем, после этого Лукашенко сел в самолет. Сейчас он поехал в какую-то длительную командировку. Известно, что он летит в Москву, после этого он полетит, по всей видимости, в Китай за защитой к Си Цзиньпину, у них очень хорошие отношения. Но вот такие вещи происходят. Но первое, что мы будем слушать, это невероятная история, связанная с бесконечным поединком Виталия Портникова и Юлии Латынь. Вы, наверное, заметили, что Юлия Латынина мимикрирует, что она становится все более и более пропутинской, что при этом очень сложно сказать, что с ней происходит. Что она села на бабки Путина, ну, как-то мне слабо верится. Вот она такая, понимаете, независимая, что хочу и говорю. Но причины, безусловно, какие-то есть. Особенно это стало понятно после знаменитого поединка дебатов между Портниковым и Юлией Латыниной, где фактически Юлия Латынина была размазана Портниковым, потому что, ну, вы знаете, Виталий, он мастер. У него голова, как отец мой говорил, не голова, а дом совет. Короче говоря, Виталий Портников стал следить за этим всем, и вот новая эскапада Юлии Латыниной привлекла его пристальное внимание. Давайте послушаем, что она сказала и что он думает по этому поводу.
0: Приветствую, друзья. Я Виталий Портников. Иноагент и политическая эмигрантка Юлия Латынина пересекла новые красные линии в деле обслуживания российской официальной пропаганды и транслирования ее нарративов на аудиторию, которой не посчастливилось каждый день смотреть программу «Время» и шоу Владимира Соловьева. Латынина решила научить своих коллег, которые, как и она, находятся вне России, что нельзя называть оккупированной Российской Федерацией территории Украины оккупированными. Оказывается, в Крыму был честный референдум, к итогам которого должен прислушиваться и присматриваться каждый, кто считает свободным волеизъявлением граждан голосование под дулами автоматов и на территории, которая находится под контролем чужой армии. Еще недавно ничего подобного Латынина и не думала утверждать. Но, вероятно, удары украинских вооруженных сил по российской столице изменили ее картину реальности. Впрочем, и в этой картине есть некие бреши, потому что Латынина этих ударов в упор не видит и считает, что пока что в Москву ничего не прилетело. И эта оценка, кстати, полностью подтверждает мое собственное представление о том, что москвичи, живущие внутри Садового кольца, на самом деле считают Москвой. Понятно, что дочь советского писателя и популярной публицистки из литературной газеты и знать не должна о том, где находится какая-то Капотня. И задумываться не может о Бирюлево, Медведково или прочих окраинах российской столицы. А Ясенево должно интересовать ее исключительно как место расположения штаб-квартиры службы внешней разведки Российской Федерации. Ну, это просто ближе. Так что с этой точки зрения можно сказать, что картина мира российской эмиграционной публицистки является столь же прозрачной и понятной, как любая другая картина мира у человека, готового служить империи даже тогда, когда эта империя не может подобный восторг переварить. Вот меня нередко спрашивают, почему я вообще решил в свое время беседовать с Юлией Латыниной, в то время как с многими другими пропагандистами и в российской оппозиции, и в самой Украине разговаривать не собираюсь. А потому, что как раз на момент этой дискуссии я прекрасно представлял себе весь тот уровень имперских нарративов, которыми оперирует публицистка, но видел, что ее заявления вызывают живейшее внимание, я бы даже сказал восторг, у большой части украинской аудитории. И вообще у тех свободомыслящих людей, которые находятся в поиске альтернативной информации. И после нашей дискуссии Юлия Латынина решила, что уже нечего стесняться, и с этого времени стала таким вдохновенным певцом преступления Российской империи, каким она, собственно, и была в своих книгах и статьях. Только кто эти книги и кто эти статьи, простите, читал? Это же не YouTube. Вообще, если призадуматься, мы находимся в каких-то нескольких кругах ада одновременно. Один круг – это часть людей, которые уехали из России, объявлены там иноагентами и врагами народа. Их постоянно поносят в кремлевских телеграм-каналах и вспоминают на телевизионных шоу Соловьева и прочих вурдалаков. Но в своих текстах и видеовыступлениях они практически повторяют те же самые российские имперские нарративы. От Латыниной до какого-нибудь менее известного, но не менее вредного Митрохина. Затем идет круг людей, которые бежали с Украины, якобы потому, что тут нет демократии, свободы слова, и за критику Владимира Зеленского сразу же отправляют на нары. Я, вероятно, вот с этих нар сейчас и веду этот блог. От Шария до Арестовича. Опять-таки, широк круг авантюристов, которым прислушиваются и те, кто хотел бы иметь альтернативную информацию на русском языке, и украинская аудитория. Следующий круг – это, собственно, псевдожурналисты, переквалифицировавшиеся в блогеров, которые находятся в самой Украине и тоже производящие немало русскоязычного контента. Это люди, которые работали на телевизионных каналах, принадлежавших Виктору Медведчуку. Это люди, которые обслуживали таких одиозных олигархов, как Игорь Коломойский на том же канале 1+1 или Дмитрий Фирташ на Интере, занимавшие абсолютно конкретные антиукраинские позиции практически до 2022 года, разрушавшие достижения украинской революции достоинства после 2014. А после начала большой войны те из них, кто не сбежал в Россию, стали записными патриотами, беседуют с украинскими чиновниками от президента до министра, делают вид, что до 2022 года их вообще здесь не было. Или что 2022 года они и были спасителями Отечества, говорившими нам правду. Как обычному человеку не растеряться в этой ситуации? Есть еще одна группа людей. Люди, которые живут в Соединенных Штатах, других западных странах, которые 2 года подряд рассказывали нам, как Дональд Трамп за неделю завершит войну с Украиной, которую проводит Россия. Возмущались тем, что кто-то может позволить себе сомневаться в их компетентности и честности. Сейчас эти же люди, как и некоторые их коллеги, которые вещают на русском языке из Израиля, клянут Дональда Трампа, на чем свет стоит, утверждают, что он слабый лидер, который подвержен влиянию Тегерана и Москвы. И даже не вспоминают, что они о нем говорили еще несколько месяцев назад. В англоязычном пространстве как-то принято извиняться за свое поведение. То же самое сделал какой-нибудь там Такер Карлсон, бывший одним из главных пропагандистов Трампа в 2024 году. Эти люди не извиняются. Более того, они продолжают оскорблять тех, кто рассказывал аудитории о их глупости, некомпетентности и лживости тогда, когда они были уверены в правильности собственных взглядов. Зрителя, который вынужден прорываться через чащи, в которых его подстерегает то Латынина, то Арестович, то Шари, то украинские псевдопатриоты, то американские пенсионеры, уверенные в своих аналитических способностях, можно только пожалеть. Как выйти на открытое пространство и понять, что происходит? Очень хороший вопрос. Но, возможно, нужно просто дружить с собственной совестью и замечать ее отсутствие у тех, кто готов обманывать ради призрачных перспектив собственного успеха и надежды на то, что его пропагандистские усилия будут замечены там, где явно не собираются обращать внимание на всю эту компанию аферистов из разных стран и с разными возможностями. Спасибо, друзья. Оставайтесь на этом канале, подписывайтесь на него, подписывайтесь на мои социальные сети, на каналы в Патреоне, Баймея Кофе, Донателло и База Баймон, которая помогает развивать все ресурсы пользователей с функцией спонсорства в самом YouTube. Мира вам.
3: Ну вот так, Виталий Портников. Давайте мы сейчас сделаем паузу. После паузы мы с вами вернемся и поговорим более широко о российско-украинской войне.
1: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
4: Каждое утро мы слушаем прогноз погоды. Мы не хотим, чтобы случайные метеокапризы застали нас врасплох. Так почему же не завести привычку ежедневно слушать астрологический прогноз и не узнавать погоду своей судьбы? В эфире рубрика «Ваш гороскоп» от Юлии Юсуповой.
5: Доброе утро, дорогие друзья! Эфир «Дэвидсон Радио» продолжает астрологические новости, и я спешу вас с ними ознакомить. А на лунном календаре сегодня 12-е лунные сутки. Символ дня сердца. Луна растущая и находится в знаке Скорпиона. Сегодня необходимо проявить милосердие и сострадание. Поэтому сегодня легко будет заниматься благотворительностью, делать пожертвования. Сегодня ни в коем случае нельзя злиться и ненавидеть. Нельзя жаловаться, плакать, жалеть себя. Иначе можете застрять в этом состоянии надолго. Овнам звезды советуют проявить больше внимания семье и близким. Кому-то может понадобиться ваша помощь. Если будет трудно принять решение самостоятельно, обязательно посоветуйтесь с человеком, которому вы доверяете. Душевное равновесие тельцов сегодня может немного колебаться. Старайтесь поддерживать у себя приподнятое настроение. А вечер проведите в узком семейном кругу. Близнецы сегодня очень сентиментальны и эмоционально неустойчивы. Это прекрасное время для творческих людей, для занятий искусством, но неблагоприятное время для умственной деятельности. Ракам звезды рекомендуют быть внимательны к своим внутренним органам, в частности к сердцу. Но при этом у вас есть большой шанс получить подарок судьбы. А какой именно звезды умалчивают? Левам звезды настоятельно советуют экономнее тратить энергию и только положительные эмоции. Все важные дела записывайте, память может подводить. У представителей знака Дев сегодня очень обострена интуиция. Прислушивайтесь к своему внутреннему голосу и вторую половину дня смело посвящайте любви. Настройтесь на удачный день. Весы сегодня будут соответствовать своему зодиакальному названию. Будут долго взвешивать, какую сторону поддержать. Прислушайтесь к голосу своего сердца, и решение будет вполне правильным. Скорпионам сегодня предстоит много душевных разговоров. Постарайтесь не жаловаться ни на жизнь, ни на оппонентов. День хорош для омолаживающих процедур. Уделите больше внимания своей внешности. Стрельцам звезды советуют ко всем событиям сегодняшнего дня отнестись философски. Вероятно, вам придется столкнуться со спорными вопросами, но день хорош для примирений. Козерогам желательно активнее заниматься физической культурой. Недостаток активного отдыха может сказаться на настроении и качестве жизни. Проявите больше внимания своему здоровью. Водолеев ожидают приятные хлопоты, связанные с близкими людьми. Возможно, получение новости, которая внесет ряд изменений в ваши ближайшие планы. Здоровье тоже требует внимания, не игнорируйте его сигналы, говорят звезды. Рыбы сегодня в общении с представителями противоположного пола могут быть очень эмоциональными, и с их стороны возможны поспешные действия. Будьте более сдержаны, советуют звезды, и не принимайте скоропалительных решений. Дорогие друзья, вот такой был краткий астропрогноз на сегодня. Я желаю вам всем удачного дня, прекрасного настроения и крепкого здоровья. Благодарю за внимание. Юлия Юсупова.
4: Это был благоприятный астрологический прогноз от Юлии Юсуповой.
6: Вы слушаете «Дэвидсон Радио». Радио.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
8: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и, гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
10: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
11: Новости,
12: аналитические передачи,
11: репортажи, мнения экспертов
12: и прямые включения из горячих точек со всего света.
11: Все это RTN.
12: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
11: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
12: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
11: RTN. Смотрите лучшее. Yeah.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткэр» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткэр» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-6692. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Нью-Йорк. Нью-Йорк, Бостон, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
4: Киев, Нью-Йорк с Матвеем Гонопольским.
5: Это вторая часть программы «Киев, Нью-Йорк» и Вадим Родионов. Сейчас известный ведущий, вы его, конечно, знаете, будет беседовать с Марком Фейгиным. Тут я вам хочу сказать, что такая невероятная ситуация происходит в Российской Федерации. Путин все время говорит, что все в порядке, вы это все видите. Он прекрасно себе рассказывает, что мы побеждаем, мы все время движемся вперед. Я вам хочу сказать, что представители Путина все время звонят в Соединенные Штаты Америки и рассказывают, что Украине осталось пару недель, что скоро фронт рухнет и все. Но, тем не менее, вы знаете, что происходит с Крымом и с другими регионами, как бы Россия не рухнула. Вадим Родионов и Марк Фейгин, так что же, собственно, происходит?
6: А выход из войны, вот Трамп же показал, я понимаю, что нельзя сравнивать войну с Ираном, но просто вот модель входа и выхода. Вот Трамп вошел туда, некоторое время повоевал активно, потом сделал долгую паузу, а потом сказал, все, ребят, война закончилась, мы договорились, он выходит. Как будто бы и ничего не было. Да, там тоже с результатами, там как минимум много вопросов, что это вообще было. Но он уходит из этой войны, выходит из этой войны, сделает вид, что ничего не было, живем дальше. Для Путина это не может стать примером? Я понимаю, что это совершенно несравнимые вещи и по масштабу, и по даже психологии. Но тем не менее, если ты понимаешь, что все, ты не вытягиваешь, выходи. Почему он не выходит?
7: Потому что он считает, что для него будут необратимыми последствия выхода из войны по типу, которым пытается выйти Трамп. Трамп проиграл, по сути, политически проиграл. Не военным путем проиграл, а военного поражения. Нет. А как проиграла американская армия эту войну? Нет, он политически проиграл. Он просто остановился, потому что высокая цена на нефть из-за блокировки Ормузского пролива, продолжение войны, а тем самым выборы в ноябре, повышение для потребителей цен на бензин, а это влияет негативно на их настроение. Весь вот эта вся цепочка. У Путина не эти проблемы. Трамп через 2.5 года съехал, и все, и пошел. Но в лучшем случае риски решать там с преследованием уголовным, чисто, значит, за то, что он там заработал в период своего президентства. А у Путина не так. Цена его – это не тюрьма, это петля. Понимаете? Поэтому Путин вот так просто себе позволит политическое поражение, не военное, может быть, да, ты оставишь за собой 20% территории, но политически ты проиграл. А что такое политическое поражение? Когда результат не соответствует заявленным целям. У Трампа это и есть поражение, поскольку изначально говорилось о том, что мы начинаем операцию на Ближнем Востоке с союзником в лице Израиля для того, чтобы закрыть ядерную программу Ирана раз и навсегда, прекратить финансирование прокси со стороны Ирана, ну, то есть той же Хезболлы, хуситов и так далее. И третье, прекратить ракетную программу. Все три цели Трамп не достиг. Потому что они могут, там даже не перечислены меморандумы, которые в пятницу собираются подписывать. Ну, мы не знаем, подпишут или нет, но, скорее всего, подпишут. Хотя, опять же, пятница пусть наступит, и мы тогда будем анализировать это. Произойдет это или нет. Но все три цели, в общем, сомнительны. Только одна, перечисленная по поводу продолжения переговоров по ядерной программе, она не дает никаких шансов на то, что Иран не будет продолжать эту ядерную программу. Про уран обогащен вообще ничего не говорится. Это означает, что это политическое поражение. Но, повторяю, Трампу это могут предъявить только на выборах. А для него это второй срок. И это демократия, в которой, да, Трамп, конечно, может пострадать как-то за всякие штуки-дрюки, но точно уж его не расстрелять, не повесить. А у Путина другой счет. А, ты потратил 1,5 миллиона жизней, Трамп их не потратил. Погибли там сколько? 20 солдат. Это, конечно, ужасно, но это не 1,5 миллиона жизней, понимаете, за 4.5 года. Стоит с другой стороны. Возможно, миллион как раз погибших от российских военнослужащих. Возможно. Ну, чуть меньше. Чуть там. Ну, какая разница? Погибло много. И этот счет рано или поздно предъявят. В момент тотального ослабления Путина. Это комбинация из здоровья, потому что Путину в этом году 74 года. Да, Трампу 80, но, повторяю, через 2 года он на ранчо, точнее, не на ранчо, а во Флориде в своей Мар-а-Лаго резиденции играет в гольф, и все. А Путину куда? Понимаете? И из слабости чисто возрастной, но и одновременно слабости его политического положения, потому что он там обещал процветание, молочные реки, сильные берега, у нас украинцы рабами будут, значит, наложницы будут из украинок, а тут ты, значит, гробы, гробы, гробы, гробы. И выжженная территория, которая ты оккупировала, с ней надо что-то делать. А что делать, где деньги брать? Ее надо содержать, там люди вообще-то живут, ты кормить должен. Она доходов не приносит. Ни Луганская, ни Донецкая, ни часть Запорожской и Херсонской области, ни Крым. Никакого дохода в российский бюджет не приносит, только расходы. А что надо восстанавливать? А за чей счет? Вы любого вот спросите, самого отбитого путиниста, сторонника войны. Вот ты за войну? Да, да. За победу над Украиной? Да, да. А давай это будет за твой счет. Даже ладно, тебе класть жизнь не надо. Там, это. Но вот из твоей зарплаты будут отнимать 20%, чтобы это все восстановить. Вот догадайтесь, каким будет ответ. И этот счет Путину, безусловно, будет предъявлен. Так или иначе. Так или иначе. И поэтому Путин так же, как Трамп, остановиться не может. Ему нужно продолжать эту историю, оставлять все как есть, пока само что-то не произойдет. А что произойдет, он сам не знает. Пойдет правительство Зеленского, я не знаю, там народ возмутится украинский, потребует на любых условиях окончания войны. Либо он добьется того, что ему подарит неоккупированную часть Донецкой области, он пообещает, что не начнет войну, а как только войска оттуда ВСУ выйдут, займет ее, сразу возобновит войну. Например, такое. Ну и так далее. Поэтому Путин отвергает все предложения о прекращении огня, перемирии или чем-то таком. Он их отвергает, понимая, чем чревата остановка войны. Другого объяснения я просто не вижу.
6: А если 700 тысяч человек, которые, как сказал сам Путин, мы не знаем, такая цифра или больше, ну, видимо, такая сейчас на линии соприкосновения со стороны России, вот эти все наемники и так далее. Это же, как я понимаю, тоже очень важный фактор. То есть, если эти люди вернутся, эти люди, конечно, с боевым опытом, с умением убивать, ничего уже, видимо, не боятся. Ну, я не знаю. Ну, в общем, там ПТСР и все. И они захотят получить свое. Вот это серьезный фактор?
7: Конечно, потому что они захотят, знаете, что свое получить? Не просто водки бесплатные, они захотят власти. Именно власти. Как это так? Я тут, знаете, как мешками кровь проливал, а вы тут в тылу, в дубаях с проститутками. Все мое, все мне. Сейчас всех убью. Ну, мы же это видим уже. А представьте масштаб, когда вернутся не десятки тысяч, а вернутся сотни тысяч. Во все главные города России, от Москвы до там. И с ними надо что-то делать. Их надо как-то испоместить, надо как-то ими заняться. Пока хорошего решения у них нет. Может, оно появится, но не знаю, какое. Но пока его нет. Там он получал, извините, зарплату 200. На максимуме можно было, ну, не всем выплачивать, там, до 80 тысяч долларов получить разовые выплаты. А ты возвращаешься, и тебе надо идти там горбатиться за 30 тысяч. Такси там, или 40 тысяч. В провинции, если мы говорим. В Москве это, наверное, побольше. Ну, как бы они же к этому не готовы. Они хотят получить свое. Я воевал, я проливал, я тут, то есть все. Меня опять, значит, низводят до уровня какого-то пристебайте какого-то. Вот ходи тут, поклянчивай чего-то. Кстати, он заходит к чиновнику, говорит, а мне квартира нужна. Ему говорят, иди отсюда. Ну, а что такой человек делает? Он достает гранату и кладет на стол. И эта отбитость, она прогнозируема. Почему? Потому что они же криминальные элементы вовлекли в это вообще. Представляете, какая психология там, какая этика. Люди, которые сидят. Почему в армии не берут людей сидевших? Да потому что они один бандит, один уголовник, он испоганит весь коллектив. Он этой этикой заразит всех остальных. Тех, которые были, знаете, очки поправляли, айтишника. Он будет рассуждать и думать, как уголовник. Конечно, они этого боятся. Там постоянно совещание, кстати, в администрации президента проходит. Они же ищут, куда их всех отправлять. На новую войну или в Сибирь землю пахать. У них нет пока решения.
6: А ГУЛАГ они новый строят, то есть появляется сообщение о том, что создают вот эти уже лагерного типа, что есть даже боксы для политзаключенных. То есть вот, опять же, советский опыт, опыт главного управления лагерей.
7: Ну, конечно, это будет продолжаться постоянно. Но смотрите, какая особенность. До начала войны людей, отбывающих наказание всего в стране, было 450 тысяч. Ну, львиная доля – это мужчины, естественно. Женщины там составляли гораздо меньше, там, я думаю, одну в лучшем случае пятую, вообще одну десятую, может, да? Тут надо точно знать, я не возьму судьбу. Ну, 450 тысяч, из которых охреначили, по разным подсчетам, сейчас там пустующие исполнительные, исправительные колонии пустуют, потому что по меньшей мере сотни тысяч-то улетело никуда. Сейчас, по-моему, там цифру называют самой низкой за всю историю Российской Федерации постсоветского периода. Сколько находится в местах лишения свободы людей, отбывающих наказание. То есть снижение дичайшее. В чем? Потому что отправили на фронт, они погибли. Ну, либо они остались живых, калеками или не калеками. Отбыв шестимесячный контракт, они возвращаются к себе на родину и им освобождают от отбывания наказания. Ну, так же. Поэтому сажать-то куда есть. Я думаю, новые зоны строятся, чтобы чисто географию изменить подальше. Подальше. Потому что у нас за Уралом немного зон, на самом деле. Не так много. Есть, но не так много. Я думаю, они расширяют так, чтобы подальше убрать. Это первое. Второе, ну, зоны осовременивания не путем улучшения бараков, в которых будут отбывать наказания, в том числе и политзаключенные, а улучшение условий контроля. Вот это точно делается. Для персонала, для бежать, чтобы нельзя было. Новые зоны им нужны. Я много посещал исправительных колоний. В основном до Урала, я, например, самый дальний был, ну, я бывал в Харпе, естественно, пожизненников, я бывал в Кировской области, кстати, у меня Сущенко отбывал наказание в Кировской области, ну, это самый дальний, наверное, ну, Харп самый дальний, это вообще до поселка Лабытнанга и от него на машине.
6: Я вам полярный, хочу сказать, полярный круг уже там.
7: Да, полярная сова она называется, это зона, я там у Горячего был. Вот у моего защитного прошлого. Я вам хочу сказать, да, это за полярным кругом, естественно, там сияние северное. Вот. А там зима, по-моему, там 8 месяцев в году. Я вам хочу сказать, что зоны все очень старые, очень обветшалые. Они действительно условий нет, там батареи рвутся. То есть там, особенно в таких тяжелых условиях, условиях вечной мерзлоты, нужно строить другого типа дома. Это еще советские зоны, там с ранних лет, там чуть гулаговские. Понимаете? Поэтому то, что они строят новые, это для расширения их и повышения эффективности контроля. Вот это я бы так сказал.
6: А деньги на эти зоны, опять же, вот если мы возвращаемся к экономическому блоку, тут непонятно, что происходит с Эльвирой Набиуллиной. То есть один из толпов путинской экономики, человек, которого Ну, все признают, что это профессионалы, в тех условиях, в которых она оказалась, она обеспечивала ему эту устойчивость. И она исчезает. Это такой сценарий сусловский, да, он заболевал в нужный момент, ложился на операцию в нужный момент, так переживал кризисы. Что происходит с Набиуллиной и насколько она важна для устойчивости этой экономической модели? То есть зоны же тоже дорогое удовольствие, их нужно строить, а нужны деньги. Вот где они возьмут?
7: Набиуллина не совсем деньги выделяет, она все-таки глава ЦБ. Вот, этим занимается правительство, Мишустин и бюджет. А что касается самой Набиуллиной, безусловно, она профессионал, безусловно. А было бы глупо это отрицать. Ее задача обеспечить финансовую стабильность. За это Путин ее ценит, неважно, как он к ней относится, но ему нужна эта функция. Зачем ему менять? Я думаю, сама Набиуллина очень мечтает уйти. Я думаю, это ее желание огромное, как и некоторых других членов этого экономического блока правительства. Конечно, они хотели бы сняться с этого всего. Она человек богатый, она миллиардерша, я думаю. Ой, зачем это ей все? Она там говорили, что Всемирный банк представителем хочет уйти, еще куда-то. Ну, то есть спрыгнуть с этого чумного плотика. Я думаю, причина в этом. И она постоянно уговаривает, там, просит, чтобы ее отпустили. Но я думаю, что ее не отпустят. Вот. Во всяком случае, пока идет война, наверняка она должна оставаться в своем качестве. А Путин осознает, безусловно, что если он поставит просто какого-то товарища на такие ключевые статусные посты, то товарищ товарищем, да, но он завалит все. Голлс тоже вполне себе экономист, но, еще раз говорю, та стратегия, которая предполагается, которая предлагается, она не обеспечит устойчивость и финансовой стабильности системы. А это важный ее элемент. Россия же очень громоздкая страна, ей нельзя управлять как колхозом. Вы же понимаете, что это протяженная, с огромным населением страна, где финансовая стабилизация играет важнейшую роль в обеспечении устойчивости экономики. Чуть стронь не туда, и все, и полетело все в инфляцию или там в печатание денег, в какую-то дичь. Поэтому Набиуллину ненавидят, конечно, те, кто хотел бы по-другому, там, видеть другую ключевую ставку, другие кредиты ЦБ, другую денежную политику. Понятно, все понятно. Но она вот своим профессионалам помогает этой системе, путинской системе, агрессивной системе, продолжать войну и сохранять устойчивость. Это ясно на самом деле. И Путин прекрасно понимает. Вот это он точно понимает. Он, кстати, кандидат экономических наук. Мы в свое время писали диссертацию экономическую, кстати.
5: Вадим Родионов и Марк Фейгин. Давайте сегодня как-то обошлись без Трампа. И слава богу, наверное. Трамп ваш, вы им и занимаетесь. Встретимся через неделю и будем отслеживать события. Не забывайте ежедневно смотреть мою программу в Ютубе, которая называется «Ганопольская правда». Она идет в 21 час по времени Киева и Москвы. Приходите. Всего вам наилучшего.
3: Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон радио.

0: Нью-Йорке 11 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости. Новости вне политики.
2: Новости вне политики.
3: В студии Наталья Быстрицкая. Губернатор Кэти Хокул объявила о создании комитета для оценки возможности проведения зимних Олимпийских игр 2042 года в Нью-Йорке и Лейк-Плейсиде. Специальная комиссия под председательством Эшли Уолден в течение года будет изучать экономический потенциал и целесообразность подачи официальной заявки. Проект планирует реализовать в формате проведения игр сразу в двух городах. Ранее штат принимал зимнюю Олимпиаду Лейк-Плейсид в 1932 и 80-м годах. Последний раз Нью-Йорк боролся за проведение летней Олимпиады 2012 года, уступив Лондону. Во вторник в Централ-парке возобновились поездки на конных экипажах спустя почти неделю после трагической гибели 18-летнего туриста из Индии. Несчастный случай произошел, когда кучер отошел сделать фото, а испуганная лошадь внезапно рванула с места, в результате чего юноша выпал из повозки и скончался от травм. Для предотвращения подобных инцидентов городские власти временно разместят в парке группы обеспечения безопасности и переподготовки извозчиков. Профсоюз настаивает на установке специальных кольев для надежного привязывания лошадей по всему парку. В то же время защитники животных, администрация мэра и некоторые чиновники призывают полностью запретить индустрию. На рассмотрении горсовета уже находится законопроект о запрете таких поездок. Слушания запланированы на июль. Психологи выяснили, что работа на заводе или фабрике не так вредна для психики, как работа в офисе. Строгий график и отдых от работы на заводах позволяет психике расслабляться и не быть онлайн 24/7, чего не скажешь об офисной работе. Кроме того, прозрачность и четкое распределение ответственности на заводе снижает тревожность.
4: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Дэвидсон Радио.
5: 620 AM. Настройтесь.
7: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето. СК Learning Center.
8: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
9: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
10: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе «Пробежка», в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня четверг, в первой части программы, как обычно, по четвергам, в эфире Иван Денисов, наш корреспондент из Москвы. Во второй части программы наш корреспондент из Иерусалима Александр Майстровой. На связи наш корреспондент из Москвы Иван Денисов. Иван, приветствую вас.
1: Здравствуйте, как всегда, рад нашей встрече.
0: Иван, взаимно рад встрече. Ну что, давайте начнем с ситуации в Крыму. Вот этот известный мем «Крым наш». Крым нашимцы сегодня из Крыма бегут. Причем убежать оттуда не так легко, поскольку не хватает бензина. И показывают эти очереди на выезд через Керченский мост. Все остальные, насколько пути, я так понимаю, практически уже не работают. И там, ну, назвать даже это часовыми пробками нельзя. Там по тысяче, по несколько тысяч машин. То есть это нужно, наверное, простоять полдня для того, чтобы проехать через этот мост и таким образом покинуть Крым, в котором вряд ли будет туристический сезон, курортный сезон в этом году. И Зеленский дает понять, он разрешил в свое время парад 9 мая, а вот Крым нашему он разрешения не дает. И из полуострова Крым явно превращается в остров, оторванный от материка, и трудно представить себе, ну, я не думаю, что там будет голод, поскольку где-то 30-40% крымчане могут обеспечить себя самостоятельно пропитанием, там, ну, в общем, какими-то необходимыми вещами. Но, в принципе, ситуация там будет очень и очень тяжелая этим летом. И давайте, может быть, начнем с того, что создан оперативный штаб для решения вопросов, связанных с приостановкой приема детей в лагеря и другие места отдыха в Крыму. Закрыт Артек, смена, которая туда приехала, детская, ее вывозят. Вообще, это удивительно, конечно. Идет война, а детей приглашают отдохнуть в Крыму. Я должен сказать, что в соседней Херсонской области там тоже всегда были, в мое время, пионерские лагеря. Наверное, в 90-е, в 2000-е годы. Там же есть Генич, Карабатская, Стрелка, Новоалексеевка. Там прекрасные есть места. Это и Азовская, напомню, Херсонская область, и Черное море. Так что там можно было отдыхать, и там всегда были вот эти детские лагеря. В мое время пионерские. Так вот, там в Херсонской области уже никто давно никаких детей не приглашает. Там все эти лагеря закрыты, потому что идет война. А вот в Крыму они, видимо, понимают, что где-то идет война, а в Крымской области все в порядке, можно детей приглашать. Нет. Идет война, значит, нужно понимать, в каких условиях вы находитесь. Лагеря нужно закрывать детские, потому что Крым – это территория страны-агрессора. Давайте с этого начнем, с Крыма.
1: Да, совершенно верно. Когда в 2014 году Крым присоединялся к России, то одним из доводов, ну, естественно, никто особенно это не объяснял и не оправдывал, кроме стандартного набора пропагандистских лозунгов. Но, тем не менее, среди прочего, россияне заверяли, что вот теперь, благодаря тому, что Крым наш, будет развиваться туризм, детей можно отправлять в Крым, а не в какие-то заграничные страны, и что всем, а все от этого только выиграют. И даже когда начались уже активные боевые действия в 22-м году, тем не менее, как ни странно, продолжали, несмотря ни на что, детей в Крым отправлять. Я никогда не пойму родителей, которые это делали и делают, потому что, ну, это безумие посылать своих детей, зная, что рядом идут боевые действия. Но это Россия, к сожалению. И тут понять такое нельзя.
0: Ехать в Крым сейчас отдыхать? Ведь кто-то пытается выбраться из Крыма, это значит, что они в Крым приехали. Приехали в июне месяце 26-го года, когда там все полыхает, когда рядом в Херсонской области идут боевые действия, там идет война. И никаких курортных мест там уже давно нет. А нет, едут в Крым отдыхать. Как это можно себе представить? Причем, наверное, берут и детей, семейный отдых где-нибудь в Алуксе, Ингуште, в Евпатории, в той же самой, в Ялте, Мисхор, Гурзуф, замечательные места. Как-то можно сегодня отдыхать?
1: Ну, когда люди сами туда едут, это глупость. И за глупость надо отвечать. А вот заставлять детей расплачиваться за свою глупость, это уже выходит за рамки всего разумного. Поэтому, ну, конечно же, это действительно безумие. Верить пропаганде, игнорировать реальное положение вещей, вести детей туда, где происходят совсем рядом боевые действия, это нельзя понять или невозможно. Но, тем не менее, вот до лета сего года и едут, и посылают детей. Но события последних недель уже стали тем самым петухом, который клюет в известное место. И поэтому теперь детей начали наконец-то из Крыма, из того же Артека вывозить. Ну и все это сопровождается, как положено в России, туманными формулировками для обеспечения безопасности. Вот что это, с чего вдруг, естественно, не объясняется. Вот решили обеспечить ни с того ни с сего безопасность детям и вывести их из Крыма. Потому что мы же помним, российская армия одерживает блистательные победы, всех побеждаем, и признать, что на фоне великих побед Путина и компании приходится эвакуировать детей, ну, как-то, сами понимаете. Поэтому вот это обтекаемая формулировка из соображений безопасности.
0: Глава Крыма Сергей Аксенов, он подписал указ, согласно которому с 22 июня по 1 сентября в регионе приостановили бронирование мест, прием и размещение детей в лагерях, а также в гостиницах и других средствах размещения, я цитирую, для участия в туристических, спортивных и других организованных мероприятиях. Наконец-то, видимо, началось понимание, настал этот миг прозрения, идет война. Вы территория страны, которая напала на другую страну. Какой туристический отдых, какие детские лагеря, я еще раз хочу повторить, в Херсоне ничего подобного давно уже нет. Это территория, на которой идут военные действия. Но и в Крыму сегодня идут военные действия. Там, кстати, очень серьезная ситуация с топливом, но не только в одном Крыму. Кстати, как это все освещают? На утро 22 июня, по данным информационного агентства rjdpartner.ru, регулирование продаж топлива было введено в 53 регионах России из 89. 22 июня. Сегодня несколько дней прошло, уже практически мы подходим к этой цифре, 89 регионов. Уже и на Курилах объявлено такое положение, связанное с тем, что дозированно выдается топливо, выдается бензин для машин, ну, видимо, дизель для грузовиков, для рефрижераторов и так далее. Как это все подается? Как это все объясняется? Откровенно отвратительный киевский режим уничтожает наше благополучие, а мы здесь ни при чем?
1: Ну, как всегда, да, действительно происходят все эти проблемы, о которых вы сказали. И до Москвы это тоже дошло. В Москве бензин подорожал. В Москве бензин на ряде бензоколонок просто-напросто исчез. Упрощенный порядок ввоза бензина в Москву. Раньше бензовозы должны были оформлять специальные пропуска. Сейчас их отменили. Поэтому цены опять поползли вверх. Вот за последнюю неделю это стало заметно. Это я говорю о Москве. То есть проблема с топливом, она серьезная. Более того, по оценкам экспертов, ну, эксперты сейчас сами знаете какие, но тем не менее, вот этот нефтеперерабатывающий завод в Капотне под Москвой, он в полном масштабе заработает только в следующем году теперь. То есть где-то в январе-феврале 2027 года. и как, что будет происходить с топливом в ближайшем будущем, большой вопрос. Естественно, власти заверяют, что проблема решится, все будет замечательно, бензин привезут. Но вот происходит то, что я вам только что сказал. При этом настроения по-прежнему те же самые. А как это так? Почему это они вдруг нас обстреливают и лишают нас бензина? Мы же ничего им не сделали, мы же им помогаем, освобождаем их от ужасного режима. Как же вот они с нами плохо обходятся? Даже появилось уже, я не знаю, правда это или нет, вроде бы это из соцсетей, якобы не очень умная девушка там поместила эту такую новость. Правда это или нет, не знаю, я не отследил источник. Но появилась поговорка уже в Москве, что Москву втягивают в войну между Украиной и Россией. Вот так вот.
0: Между Украиной и Россией Москву втягивают, не Беларусь.
1: Да.
0: Да, это Лукашенко сказал, что втягивают.
1: То есть Москва как бы ни при чем. Вот Россия и Украина воюют, а Москва отдельно. А вот теперь, видите, втягивают и Москву.
0: Интересно, вот я сейчас нашел, да, сообщение, я утром его прочитал. В Северо-Курильске ввели ограничения на отпуск топлива, назвав их превентивной мерой. В России сейчас ажиотажный спрос на топливо на фоне атак украинских дронов на НПЗ. И администрация Северо-Курильского муниципального округа «Северные Курилы» сообщила, в последние дни на АЗС наблюдался необоснованный ажиотаж среди населения по приобретению топлива. Горючее приобреталось явно в избыточных объемах. Необоснованный ажиотаж. Ну, наверное, необоснованный ажиотаж и в Саратовской, и Омской, Воронежской и Иркутской областях. А Омск, Иркутск – это 2-3 тысячи километров от границы с Украиной. Ну, видимо, на Северных Курилах представляют, что сегодня дроны украинские, они могут и туда долететь. Иди знай, какие возможности у украинских вооруженных сил.
1: Да, везде говорится, что это все необоснованно, что вот нагнетается врагами, естественно, истерией и так далее. Но между тем это происходит действительно по всей стране, не только в приграничных с Украиной областях, и даже не только в Москве, а и где угодно. Я уж не помню точное количество регионов, но оно очень и очень внушительное, где введено регулирование выдачи.
0: Я вот смотрю сейчас, мы говорили 22 число, уже 23 июня появилось, число регионов, сообщивших об ограничениях, достигло 61. Иными словами, купить бензин сложно уже на 2/3 территории страны. В Москве и области есть и очереди,
1: и ограничения. Да, это продолжается. Да. Сегодня я видел еще какие-то регионы добавились. Поэтому это по всей стране распространяется. И несмотря на заверения властей, что сегодня-завтра все закончится, этого не происходит. Более того, уже идут разговоры, что в ближайшем будущем Россия, которая вроде бы экспортер нефти, начнет закупать нефть в Индии, в Китае в массовых количествах.
0: А уже объявлено, что экспорт нефти, он прекращен. Иными словами, нефть нужна для нас самих. А это значит, что не будут поступать доходы от продажи нефти в казну. Это все, это карточный домик или принцип домино. Это все одно за другим тянется, это все ухудшает и ухудшает. И без того безрадостную ситуацию. Кстати, вышла Набиуллина наконец и сообщила о том, что экономика в очень и очень скверном состоянии. Это страшно не понравилось Путину, насколько я понимаю, ее выступление. Ну, для этого, наверное, ее и держали несколько недель, а то и месяц. Я напомню, она не была ни на Петербургском экономическом форуме, чтобы она вот с подобными заявлениями не выступала. Но все-таки она появилась и выступила. Иван.
1: Да, сделали все, чтобы они рядом с Путиным не появлялись, чтобы вот там, где он докладывает, как все замечательно, ее не было. Но, тем не менее, ее все-таки, да, народу показали, что вот она в порядке, но Набиуллина ничего хорошего бы не рассказала. Скоро она и так уйдет. Видимо, решили дать ей доработать этот ее срок последний. Ну, а пока пускай наводит тень на плетень. У нас главное – это Путин. А Путин уверяет, что с экономикой все замечательно.
0: Корреспонденты Forbes, я напомню, что Forbes есть и российское издание, и, видимо, там до сих пор работают корреспонденты в Москве от Forbes, от этого издания западного. Так вот, они побывали на разных автозаправочных станциях, они сообщают, автозаправочная станция «Лукойл» на Большой Черемушкинской, это в Москве, Черемушская улица, там нельзя купить больше 30 литров бензина, а на АЗС 1116. Сети ОРТК Московской области нельзя купить больше 20 литров бензина. 20 литров бензина для наших телезрителей – это 5 галлонов. Но я не знаю, насколько далеко можно уехать на 5 галлонах. Я помню, 1 галлон – это примерно 4 литра. Вот, так что 20 литров бензина – это 5 галлонов. Вот вы подъезжаете, простаиваете несколько часов. Нужно простоять в очереди для того, чтобы заправиться, а дают вам возможность заправить бак 20 литрами. Вот такая ситуация. Пятый год войны. Специальные военные операции. Видимо, это все идет по плану, как вы считаете?
1: Ну да, видимо, все так и должно быть. И по заверениям Путина у нас все замечательно. А то, что происходит с бензином, ну это так. Все будет решено через 1-2 дня. Говорят, уже неделю. Но ситуация только ухудшается, как мы видим.
0: Помощник президента России Юрий Ушаков заявил в воскресенье, что одна из сторон договоренностей, достигнутых в Анкоридже, это было в августе прошлого года, в ходе российско-американского саммита, оказалась, как он сказал, не совсем в состоянии их выполнить. Ну, понятно, что это не российская сторона. Российская сторона ведь все выполняет. Вообще, вот этот дух Анкориджа, на котором постоянно акцентирует внимание Лавров, американская сторона как-то об этом никогда не говорит. Что там за дух? Какие договоренности такие, что прямо вот Россия, она была счастлива. Это, по-моему, было 15 августа прошлого года, когда на Аляске встретились Трамп и Путин. Вот этот дух Анкориджа, я прекрасно помню, с каким лицом сидел Трамп. Он очень был недоволен, и я напомню, что Путин практически сразу покинул саммит. Там даже не было никакой пресс-конференции для журналистов. Вот какой-то этот дух, который транслирует Лавров, вот он, видимо, совершенно истекает, уже этого духа, похоже, нет. Об этом говорит и Ушаков. Одна из сторон не в состоянии выполнить договоренности Анкориджа. Какие там такие были договоренности? Мало того, сегодня Украина говорит, что ситуация меняется. Ее предложение остановить боевые действия по линии разделения, по линии фронта, оно может тоже быть изменено. Иными словами, мы вчера говорили одно, но ситуация меняется не в пользу России, и мы будем пересматривать наши условия. Вот что говорит Украина. Пересматривать, естественно, в пользу украинцев. Время пошло, иными словами. Вот что хочет сказать украинская сторона.
1: Да, с Анкориджем действительно получается такая трагикомическая ситуация, что для Соединенных Штатов Анкоридж – это лишь эпизод переговорный. Он важный, но это эпизод, который должен был дать развитие переговорного процесса. Этого не произошло, как мы видим. То есть, да, встречи были, переговоры происходили, но результатов, которые были бы нужны американской стороне, достигнуто не было. А Россия же стала, и российская пропаганда, подавать эту встречу как вот некоторый пик переговорного процесса. Не эпизод, а вот якобы там все и решилось. Что вот о чем-то там Путин с Трампом договорились, но вот теперь Трамп, наслушавшись страшного Рубио и европейских лидеров, ничего делать не хочет. А Путин как раз наоборот с распахнутой душой к другу Трампу рвется и очень хочет все реализовывать договоренности, но ему не дает ужасная Америка. Вот такая вот дикая логика, но для пропаганды это в порядке.
0: Мы можем вернуться к Ушакову. Он подчеркнул, что Россия ждет не выполнения этих, вот этих пониманий договоренностей Анкориджа, а Россия стремится к реализации, как он сказал, Ушаков, собственных целей в зоне СВО. У нас есть цели. Но цель, это видно, одна из главных, это демилитаризация Украины. Она настолько решена, что Украина сегодня сильнейшая армия в Европе. Это признают уже многие. А также Ушаков отметил, что западные страны рассчитывают на российское поражение, и я его процитирую. Сейчас они уверены, что они правы, поскольку якобы они чувствуют, что сейчас такой период, когда можно более интенсивно отстаивать вот эти свои вредные, неконструктивные взгляды. Это говорит помощник президента России. Собственно, выдает нам с головой все эти опасения Кремля.
1: Да, совершенно верно. Для Ушаков практически открытым текстом говорит, что сейчас ситуация не в пользу России. Но он, видите, это подает, что вот западные лидеры так считают. Но, тем не менее, намек очевиден. И что, вот, пользуясь этой ситуацией, вот эти вот вредные идеи, какие непонятно, они западными лидерами и насаждаются. К этому добавляется еще и то, что какие цели на самом деле уже никто не понимает у этой СВО. Потому что денацификация, ну, сразу отпала, понятно, что это бред. Демилитаризация, Украина только усилилась. Борьба с НАТО, НАТО еще больше расширилась. Ну, как, о каких целях вообще можно говорить? Достигнута полная противоположность тем целям, которые ставились в 2022 году. Но и Путин, и Ушаков, и Лавров, они вот повторяют это долдонить, что мы достигнем всех целей операции. Ну, как говорится, даже не смешно уже.
0: Здесь наблюдается еще один такой момент пропагандистский. Ушаков говорит, я еще раз его процитирую, Дональда Трампа накачивали неполезными, если не вредными идеями на недавнем саммите. Вот это постоянный такой нарратив, что президент Соединенных Штатов, он самостоятельно ведь мыслить не может. На него, его нужно, его накачивают неполезными, вредными для России идеями, и после этого Трамп принимает какие-то решения. Президента Украины Зеленского. У него тоже никакой самостоятельности нет. Россия называет западные страны кураторами Украины. Кураторы накачивают Зеленского неполезными и вредными идеями. Иными словами, если что-то не нравится России, то там нет самостоятельных действий, поскольку все же России хотят сделать только добро. И Зеленский, видимо, тоже. Вот его накачивают неполезными идеями. Отсюда он и не сдается, и ведет себя так. Трамп, ну вроде бы приятный во всех отношениях президент для России, встречался с Путиным, дух Анкориджа существует и так далее. А вот накачали его на G7, и опять он невыносим для российского руководства. Я соглашусь с вами, это даже не смешно. Вообще, как-то это все выглядит унизительно для любой власти, вот такие заявления, и просто анекдотично.
1: Тут вообще какой-то совершенно безумный замкнутый круг. Трамп не самостоятельный, его, им руководит Европа. Зеленский руководит Трампом, но он тоже не самостоятельный. Европейские лидеры, все якобы политические карлики, ничего не умеют, ничего не понимают, но как-то они свою волю навязывают и Трампу, и Зеленскому. Как все это соотносится, какая здесь логика, понять невозможно, да и не надо. Но Путин, вот если Путин кому-то что-то говорит, то его надо обязательно слушать. Путин ни в коем случае не накачивает Трампа никакими идеями. Путин не накачивает ни Лукашенко, ни Фица, ни Орбана никакими идеями. Путин несет великую мудрость. Поэтому, когда Путин встречается с иностранным лидером, то это не влияние, не воздействие, это великая мудрость. А все остальное – это накачивание вредными идеями. Вот такая вот идиотская, примитивная, но, к сожалению, работающая в России пропаганда.
0: Вот я хотел задать вопрос уже перед тем, как мы завершим нашу программу. Я чувствую, вы простывший, по голосу чувствую, так что долго я уже вас больше мутить не буду. Немного, да. Здоровья вам выздоравливать, да. Благодарю вас за то, что в таком состоянии вы вышли в эфир и с нами беседуете.
1: Ведь накачивают... Я уроки проводил в таком состоянии, мне не страшно.
0: Я вам
1: с вами я рад в любом состоянии.
0: Спасибо, спасибо. Мы это ценим. Ведь не только Трампа накачивали неполезными, вредными идеями. Россиян столько лет накачивают неполезными, вредными идеями. Промывают мозги. Вот эта пропаганда совершенно ужасающая, когда люди, они верят телевизору. Но теперь не столько холодильник вступил в спор с телевизором, сколько бензоколонка. Но бензоколонка это в результате и холодильник тоже, поскольку если нет бензина, то они доставят продукты в магазин, и будет холодильник пустой. Как теперь, россияне, вы живете в Москве. Мы с вами говорили в прошлый четверг, что ситуация плохая с топливом. Теперь она только ухудшилась. Она критическая для многих регионов. И в Москве почувствовали, что что-то не так, что-то не ладится. Россияне по-прежнему считают, что во всем виновата Украина, а мы ни в чем не виноваты, и мы вообще не нападали.
1: К сожалению, пока ничего не меняется. Я не знаю, что должно произойти, чтобы вот начали соображать, что виновны те, кто все это затеял в 22-м году, а именно нынешние лидеры Российской Федерации. Пока во всем виноват Запад, Вашингтон и, конечно же, Киев. Мы ничего плохого им не делали, а они вот с нами так обходятся. Это ужасно. Пока такие настроения, увы, преобладают.
0: Да, эти цели, они цели паразитов. Война – это война агрессора по отношению к соседней стране. Она антигуманная. Это геноцид абсолютно украинского народа. Можно все это прекратить. Все цели сегодня, мы уже говорим об этом, все практически, они недостижимы для России. Никуда продвинуться они не могут. Какой захват Киева? Ни за 3 дня, ни за более чем 4 года. Все, что можно сделать, чтобы прекратить этот начавшийся кошмар уже для россиян. Это буквально издать приказ, мы прекращаем военные действия. Все. Мы выводим войска. На этом все, даже не выводим войска. Мы прекращаем военные действия и садимся за стол переговоров. Там уже как пойдет, что называется. Но таким образом прекратится ситуация, когда уничтожают ваши бензоколонки, когда все это не может не раздражать население. Это очень опасно для Кремля. Вот такое раздраженное население, русский бунт, бессмысленный и беспощадный, еще со времен Пушкина известен. И до этого, естественно. Неужели не понимают россияне, что все это действительно Путин может прекратить в течение 1 часа, даже не 1 дня?
1: К сожалению, преобладают настроения, что надо скорее победить. Угу. Вот такие вот. Пусть даже с помощью ядерного оружия.
0: Несчастная страна, я вам должен сказать. Это просто какой-то кошмар. Вот. Имея такое руководство, это просто обречь народ на несчастье, на катастрофу. Что мы и видим, это все ухудшается и ухудшается. Иван?
1: Знаете, великий Джозеф Конрад, польско-британский писатель, заметил, что в России и угнетатели, и угнетаемые – это русские. И, к сожалению, они часто ничем друг от друга не отличаются.
0: Страна рабов, страна господ. Лермонтов. Я благодарю вас за информацию и комментарии. Иван, прощаюсь с вами до следующего эфира. Выздоравливайте поскорее. Всего доброго.
1: До встречи.
2: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
3: как правильно распорядиться накопленным состоянием, распланировать наследство, застраховаться от непредвиденного, сохранить бенефиты и составить завещание. Налоговую стратегию для вас разработают в юридическом офисе адвокатов Виктория Берес и Эллы Залкин.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Ежемесячные семинары помогут вам разобраться и принять правильное решение. Офисы в Нью-Йорке и Майами.
4: Берес и Залкин, адвокаты и CPA, работают вместе ради вашей семьи.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1 800 222 2786. 1 800 222 2786.
6: RTN. Смотрите лучше. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
9: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
10: Вы ждали его. Вы хотели слышать его голос, его истории, которые он рассказывал вам. И этот день настал. Диджей Дусик в радиопроекте «Пророк». Пророк. Он нам еще напророчит музыку.
11: Только в нашем эфире.
12: По пятницам с 7 до 8 вечера.

0: У нас выскочила плашка новости Украины. Нет, это новости Израиля. Перед тем, как побеседовать во второй части программы с Александром Майстровым, я хотел бы предложить вам расслабиться, отойти от этого потока новостей ежеминутных, которые чаще всего раздражающие и неприятные, и погрузиться в мир поэзии. Я буду читать свои стихотворения, написанных в разное время, из разных своих сборников, уже в эту субботу, послезавтра, 27 июня, в Бруклине в 6:30 вечера в Сабле Гэллери. Это у нас в Бруклине на Эммонс Эвеню, то есть это на канале. Адрес 3165 Эммонс Эвеню. Ground Floor, Бруклин. В эту субботу, 27 июня, в 6:30 вечера. Естественно, что на этом вечере я не только буду читать свои тексты, но и можно будет приобрести мои книги, конечно же, с автографом автора. В эту субботу, 27 июня, в 6:30 вечера, в Сабле Гэллери, 3165 Эммонс Авеню, у нас в Бруклине. Встретимся, приходите и расслабимся. Очень хочется отойти от всего этого кошмара, который нас окружает. Это есть для этого повод, поэтические чтения, уже в эту субботу. Ну что, давайте теперь побеседуем с Александром Майстровым. Александр, приветствую вас. Вернемся в наш поток сообщений.
1: Вернемся, Геннадий, в палату номер 6. Да. Возвращайтесь.
0: Уж по крайней мере. Кто-то же ее пишет, кстати. Вот. Палата номер 6 – это да, художественное произведение, у которого есть автор. У любой палаты номер 6 тоже есть авторы.
1: 100%. Какие-то архонты или демиург, трудно сказать кто, но автор точно есть.
0: Соединенные Штаты намерены продать Турции двигатели для истребителей на $700 миллионов. Давайте с этого начнем.
1: Да, Геннадий, вы знаете, но... Немножко небольшое вступление, потому что, ну, к сожалению, мы живем в мире таких совершенно феерических, в общем-то говоря, каких-то заявлений. Вот. И я просто не могу обойти внимание их, тем более, что они связаны с Турцией. Это уже вот буквально сегодня утром я прочитал о том, что это мне очень напоминает, вы знаете, веселые истории в журнале «Ералаш». Уже я к этому отношусь именно так. То есть приключения Дональда и его друзей на Ближнем Востоке. Трамп сказал о том, что Эрдоган, он мог вступить в войну на стороне Ирана, поскольку не любит Израиль, но он, Трамп, убедил его не вступать в войну за Израиль, против Израиля. Да и кроме того, еще оказывается, он сказал, что и Си Цзиньпинь тоже хотел вступить в войну, тоже на стороне Ирана, но его тоже удалось как-то разубедить. Как они собирались вступить в войну, мне не очень понятно, но интересно, что он назвал Эрдогана своим, не в первый раз, к сожалению, не в первый раз, но не знаю, к сожалению или уже к счастью, тут мне трудно сказать, своим другом и великим лидером, это его слова, очень сильным человеком с отличной армией. Это про Эрдогана, который, по сути дела, глава совершенно репрессивного исламистского государства, у которого журналисты, писатели, ученые, учителя сидят в тюрьмах похлеще, чем у товарища Путина, который мнит себя буквально создателем неосманской империи, который сформировал исламистский альянс с Турция-Катар, Саудовская Аравия, к ним примкнула сейчас Пакистан, Малайзия. И они, конечно, в хороших отношениях с Ираном, потому что, ну, не важно, что те шииты, эти сунниты, но все друг друга прекрасно понимают. Надо уничтожить гнилой Запад, все действуют в этом правильном направлении. Ну и, конечно же, главное, что он глава партии, которая является филиалом мусульманских братьев, и он вместе с Катаром активно продвигает насаждение ислама в самой его экстремистской форме, то есть мусульманских братьев, по всему Западу, во многих странах Запада уже преуспел, как в той же Англии. В Америке тоже очень активно действует, а надо сказать, успешно действует. Называть этого человека другом, великим лидером и очень сильным человеком с отличной армией. Армия, кстати, ничем не отличилась, кроме того, что устраивала этнические чистки бедным курдам. Ну, безоружным людям, конечно, небольшая проблема их давить, гнобить и уничтожать. Вот. А что касается этой сделки, Геннадий, то да, Соединенные Штаты, как выяснилось, они намерены продать Турции двигатели для истребителей. Это очень серьезная штука. И Турция, надо сказать, она давно рвалась к этому. Современное оружие, у них есть современное оружие, но они хотят еще более современное оружие. И вот они сейчас обсуждают продажу десятку, Трамп хочет продать десятки реактивных двигателей Конгрессе. Там есть возражения, но вроде как удалось подавить эти возражения. Речь идет о двигателях General Electric. И стоимость там где-то $700 миллионов. Турция, надо сказать, в добавлении к тому, что я уже сказал про Турцию и Эрдогана, они не только мнят себя новыми правителями Ближнего Востока, они хотят еще, ну, уничтожить Израиль, это само собой. Тут понятно, тут даже разговоров быть не может. Они хотят еще отобрать острова у Греции, они хотят еще откусить кусок Крита у той же Греции, Кипр, особо у них просто это бельмо на глазу Кипр. У них карты распространяются, в которые входят части и Греции, и Болгарии, в территорию современной Турции. И вот это наш хороший союзник теперь, понимаете? Это очень здорово, конечно, что у нас, ну, я имею в виду в данном случае Соединенных Штатов, такие замечательные друзья, помимо Ирана, есть еще и Катар, и Турция. Это как, вы знаете, как дедушка Ленин говорил, что правильной дорогой идете, дорогие товарищи. Вот это тот самый случай, на мой взгляд.
0: Ну, по поводу Катара это одно. Турция все-таки это страна-член НАТО. Здесь внутри Североатлантического альянса происходят отношения. Она давно уже, Турция, она особняком стоит от всех остальных вот этих вот стран, поскольку она входит в Североатлантический альянс. В Европу ее пока не пускают в единую, а в Североатлантическом альянсе она на равных с другими странами.
1: Да, она на равных, Геннадий, но они говорят, Эрдоган говорит, и его дочь говорит, и его советники говорят о том, что Европа будет мусульманской, и что будет там война креста и полумесяца, и, конечно же, полумесяц победит. Что я могу сказать? У меня не было никакого каких-то иллюзий по поводу таких европейских лидеров, там как Макрон, Стармер, Мелани, Педро Санчес. Не было абсолютно. Но, к сожалению, для Трампа он, как я уже сказал, хороший друг, отличный парень, в общем, сильный человек и так далее. Вы знаете, я опять-таки вчера проводил высказывание Марка Левина из Fox, что нам придется пожалеть о сближении с такими странами, как Катар, Турция, Саудовская Аравия и Пакистан. Это узкая и темная тропа. Это то, что он сказал. Я могу добавить, что такие тропы, они приводят в места, откуда потом зачастую и выбраться-то невозможно. Так что мы идем уверенно, радостно, восторженно. Слава Богу, как говорится, вольному волю.
0: А мы еще идем вообще непонятно куда здесь у нас в Соединенных Штатах. Чему пример? Демократические праймерис в Нью-Йорке. Полная победа антиизраильских сил. Я понимаю, что это в Израиле очень и очень сегодня подробно анализируют. Но то, что у нас происходит в этом плане, даже такие, я бы так сказал, одно дело это умеренные демократы, но даже такие отпетые демократы, как Летиция Джеймс, она и то говорит, она, в общем-то, была против того, чтобы победили вот эти прогрессивисты, она и то говорит, что она очень расстроена результатами выборов. Летиция Джеймс, это вот, которая выступала против Трампа, наш здесь замечательный такой прокурор, вот, она и то была ошарашена тем, что происходит в Нью-Йорке, который всегда был капиталистическим оплотом Соединенных Штатов Америки, а с другой стороны, он всегда был городом, который поддерживал евреев, так же, как и Демократическая партия. Это партия, которая... Мы сюда прибыли, поправка Веника Джексона, мы сюда прибыли Лаутергейл, как его фамилия, я забыл, как-то вылетело сейчас из головы, он был демократом, и благодаря вот таким демократам пробили брешь в стене Советского Союза, и евреи начали выезжать с начала 70-х, вот эта третья волна. Потом прервали на 80-е годы после Олимпиады Московской. Потом опять началась волна, значит, эмиграции. В основном это пробивали демократы. Демократы способствовали тому, что те, кто сейчас нас здесь слушает на нашем телевидении, в основном они попали в Соединенные Штаты Америки благодаря демократическим установкам и демократическим законам. Сегодня Демократическая партия – это антиизраильская и антисемитская сила, которая и против евреев, и против Соединенных Штатов Америки. Победу одержали кандидаты от прогрессивного лагеря, поддержанные мэром Захраном Мамдани, которые ненавидят Израиль и которые ненавидят Соединенные Штаты Америки. Александр.
1: Совершенно верно, Геннадий. Абсолютно. Абсолютно так. Вы знаете, ну, я тоже хорошо помню и демократическую партию Соединенных Штатов. Возьмем того же Клинтона, возьмем Эла Гора. У меня вообще не было, ну, какие-то, может быть, были расхождения с республиканцами, но очень незначительные. Но это были совершенно другие демократы. И вообще, вы знаете, левое движение по всему миру, и в Израиле, и в Западной Европе, оно произошло гигантскую претерпела трансформацию, то есть из социал-демократических, умеренных таких фигур появились какие-то, ну, упыри, буквально упыри, вот представители этого красного прогрессивистского, этого woke мира, какая-то преисподняя просто, которые смыкаются со своими друзьями-исламистами, и они идут вместе. И это все просто вызывает, вот смотришь, вызывает жуть, потому что какие-то евреи, их не так мало, поддерживают того же Мамдани. То есть Мамдани рвется к власти, он харизматичен, он популярен. Его поддерживает Бретт Лаудер, вот, который обвиняет Израиль в геноциде. И там есть и другие лица, вот я их читаю. Докторат Колумбийского университета Дарья Лиза Авилаш-Эвалье, ну, дай бог запомнить.
0: Мы только что ее показали. Она социалистка, она участница антиизраильских манифестаций, именно в Колумбийском университете. Я должен сказать, что кроме вот этого антиизраильского момента, здесь она, например, она говорит о том, что нам не нужна полиция, нам не нужны границы, нам не нужно вообще иметь никаких вот этих иммиграционных законов. Это политика, которую мы наблюдали при Байдене, открытых границ. Когда сюда входит огромное количество, миллионы, десятки миллионов, от 12 до 20 миллионов за 4 года байденского правления. Они вошли сюда, их принимают города-убежища типа Нью-Йорка, и они потом поддерживают вот такую, как Дарья Лиза Авила-Шевалье. Антисемитка, антисовершенно израильская направленность. Это она сказала, она говорит, у меня не было салфетки, я вытерла руки об американский флаг. Это она написала в 2019 году. Она счастлива, что она это сделала, она гордится этим. Она плюет на американский флаг, она ненавидит Америку, и ее, в общем-то, политик, вы представляете, она будет баллотироваться от демократов в 13-м округе. Она победила председателя объединения испаноязычных конгрессменов. Основной вопрос – это отношение к Израилю и отношение к границам. Эти люди сюда входят, города-убежища их принимают, а потом они становятся поддержкой, электоратом вот таких, как еще одна представительница, противница Израиля, Клэр Вальдес. Она одержала победу в 7-м округе. Это просто кошмар то, что они несут. Они уничтожают все достижения Америки. К 250-летию Америки у нас могут быть в Конгрессе вот такие законодатели. Мы будем 250-летие отмечать 4 июля. И я еще раз говорю, это вот как раз политика демократов, которая открыли границы, и сегодня мы получили во вторник выборы в Нью-Йорке, показали, что поддержка такого марксиста, исламиста, антисемита, жена его поддерживает Хамас, как Захран Мамдани, это поддержка не только в массах, но у него появляется еще и политическая поддержка в виде соратников по борьбе против Израиля, против Соединенных Штатов.
1: Геннадий, я вижу эту всю схему, она действует опять-таки не только в Америке, она действует в Лондоне, в Париже, в Берлине, в Израиле тоже, а повсюду по сути. Дело, суть проста, суть этого проекта, который не особенно-то скрывается, проста. Сначала разрушить все, что существует, весь нормальный цивилизованный мир, разрушить до основания, и это сделают вот эти вот все красные, все вот эти вот квиры, я не знаю, вокеры, вот эта вот вся публика, а потом на их месте должен возникнуть халифат. То есть абсолютно четко прослеживается, даже нет сомнений. Их уберут, конечно. Их уберут, и на их место придут мусульмане, мусульманские братья, которые на руинах этого хаоса, они построят халифат, они об этом открыто говорят. Разрушить и построить. Единственное, что может противостоять этому, это очень четкая, очень понятная политика людей, которые понимают, каковы ценности Запада, каковы основные идеи западного мира и с чем им приходится делать. Я вижу таких людей, как, ну, например, тот же Тед Круз, там, например, ДеСантис и так далее, но это должны быть люди с очень выверенной и очень ясной стратегией.
0: Я должен вам сказать еще, здесь есть момент, который многие люди не понимают. Сегодня люди идут и голосуют за демократическую партию, потому что им навязывают вот этот вот синдром Трампа. Они против Трампа, вот в Трампе они видят беду, им это навязывают средства массовой информации, демократическая партия на местах и так далее. Они видят беду в Трампе, и они идут, голосуют за категорически страшную катастрофу, которая приближается в Соединенных Штатах, за представителей демократической партии. Мне трудно понять, кто голосовал за Захрана Мамдани, но я все равно в результате, я знаю, мне трудно их понять. Как они в Нью-Йорке голосовали за Захрана Мамдани. Но теперь мы видим, приходят за ним, точно так же происходило и в Лондоне, когда мэром стал Лондона исламист, и теперь Сидим, там в различных округах там достаточно уже представителей. То же самое происходит здесь. Вот эти выборы, они отражают рост популярности социалистического, антиизраильского лагеря в Демократической партии, в Нью-Йорке в частности. Вот их исход этих выборов, он говорит о том, что в партии демократической кардинальные изменения происходят. А ведь она на протяжении десятилетий была политическим домом американского еврейства. Все это меняется, меняется страшным образом. И те, кто голосует сегодня за демократическую партию, ненавидят Трампа и внушили, что самая главная беда – это Трамп. Это очень четкая пропагандистская такой сценарий, который совершенно понятен. Главное – показать нам вот какую-то цель, а то, что у нас будет происходить, ну, вы же поддерживаете, с этим будет как-то придется потом считаться. Вот это кошмар, то, что происходит у нас в Соединенных Штатах Америки, так же, как и в Израиле. Там же во всем виноват Нетаньяху.
1: Понимаете, нам говорят, что это про Израиль. Но это про Израиль только поскольку их цель уничтожить Америку. Опять-таки, это совершенно очевидная цель. И опять-таки, на месте руин, которые они сделают, должно править исламское государство.
0: Новые варвары. Да, приходят новые варвары. Их главная цель – разрушить Рим. Если мы говорим об исторических аналогиях, да. Я благодарю вас, Александр, за информацию, за комментарий. К этой теме мы еще будем бесспорно возвращаться. Она становится все страшнее и страшнее. Все разрастается и разрастается. До встречи.
2: Дэвидсон Радио. Радио.
3: Дэвидсон Радио.

0: Информация к этому часу.
1: Студия с новостями, Наталья Быстрицкая. В результате землетрясения в Венесуэле погибли как минимум 164 человека. Такие данные привела временный президент страны Делси Родригес. Ранения получил 971 человек. Судьба тысяч людей остается неизвестной. На специальном сайте, который агрегирует сообщения о пропавших без вести, сейчас более 10 тысяч фамилий. Средняя цена бензина снижается уже шестую неделю подряд на фоне продолжающихся переговоров между Вашингтоном и Тегераном. За последнюю неделю стоимость топлива в стране уменьшилась на 14 центов за галлон и составила в среднем $3.85. Наиболее заметное снижение зафиксировано в Колорадо, Аризоне и Огайо. Аналитики отмечают, что подешевевший бензин может ослабить инфляционное давление и стать позитивным фактором для администрации Трампа и республиканцев перед промежуточными выборами. Но эксперты предупреждают, что риски сохраняются. На цены по-прежнему могут влиять ситуация вокруг Ормузского пролива, перебои в работе нефтеперерабатывающих заводов и предстоящий сезон ураганов. В российских школах с 1 сентября вдвое увеличат количество часов, посвященных начальной военной подготовке в рамках предмета «Основы безопасности и защиты Родины», заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Кроме того, появится новый предмет «Духовно-нравственная культура России». Для его реализации снимут документальные фильмы о военных, которые участвовали в войне с Украиной. Кинокритик, главный редактор онлайн-журнала «Репаблик» Зинаида Пронченко, которая живет в Париже, стала героиней канала Юрия Дудя. В ходе разговора она рассказала о своей дочери, которую родила в 41 год, о ее отце Стивене Дашевском и любимых фильмах. В преамбуле к выпуску Пронченко назвали главной по критике на русском языке, которая в последние годы специализируется не только на кино, но также критикует все и всех, от Путина до героев светской Москвы и политики Макрона.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Дэвидсон Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.

0: Добрый день, здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу «Диалоги о вечном». Я рад приветствовать вас из Иерусалима и провести виртуальный мост в замечательный и древний еврейский город Эфрат, в котором мы пообщаемся с замечательным человеком, лидером образования еврейского сионистского здесь, в Израиле, Элиезером Шаргородским. Я приветствую вас, Элиезер.
1: Шалом, рабахи.
0: Я приветствую вас и хочу открыть небольшой секрет. Вот буквально вчера мы встретились с вами на улице Иерусалима, на пересечении Рхов Яфа и Кинг-Джордж, там, где идет трамвайчик, и там рядом находится наш еврейский центр молодежный. И мы с вами немножко прошли и поговорили, и был урок. И прежде всего я хочу вас поблагодарить, потому что урок получился замечательным. Спасибо большое, что вы потрясли ребят. Я знаю, что многие из них потом звонили нам, посылали тексты, говорили, вау, какой был у нас замечательный урок, какой был прекрасный лектор.
1: Каждый урок зависит прежде всего от вопросов, которые поступают, а вопросы были действительно уникальные.
0: То есть вы говорите о том, что это не только подготовленная лекция, да, урок на тему историческую, но также и, разговор, собственно говоря, диалог с молодежью, правильно? Скажите, пожалуйста, Элиезер, два слова, давайте вспомним на мгновение, потому что не все знакомы с вами. Вы ведь приехали в Израиль не год назад, или не 3 года назад, или даже 5 лет назад, когда началась война еще там в России, а вы уехали из России 10 лет назад. Когда, при каких обстоятельствах? И главное, куда вы уехали?
1: О, это как это длинная, короткая длинная история. Мы выехали, скажем так, родился в Риге, потому что летом, а все остальные время года мы жили в Ленинграде, тогда еще Ленинград,

0: В 79-м выехали с визой, естественно, в Израиль, с намерениями, естественно, в Америку, приземлились, в конце концов оказались в Швейцарии. И там заняло примерно 10 лет 79-го года понять, что швейцарский нейтралитет никак не соответствует еврейской ментальности, которая все, кроме как нейтральная. И оттуда в начале 90-х годов я репатрировался в Израиль, Иерусалим, Рамат-Ган, заново Иерусалим, и последние, сколько уже, 17 лет, Гуш-Эцион, Эфрат. На самом деле это, знаете, не просто название, да, это на дороге праотцов. Буквально пару дней тому назад вот переименовали трассу номер 60 как трасса Танаха, библейская трасса. Да, почему? Потому что она, собственно, соединяет Бершеву на юге, Хеврон, Гуш-Эцион, Эфрат, Иерусалим и дальше, да, Бейтель, Офра, Шхем, то есть пейзажи, на которых происходили все события книги от Берешит и дальше, за исключением Египта, конечно, да, вот все книги Танаха, они на этой трассе, все, Давид, ну и так далее.
1: Я хочу упомянуть также, Лезар, что вы не просто выезжали из России, а ваш отец, известный советский писатель, я думаю, что многие наши слушатели слышали о вашем отце. Расскажите пару слов.
0: Братья Жаргородские, Александр и Лев Жаргородские, которые сатирики, которые публиковались в литературке, которые ставили пьесы, которые были драматургами. И как только мы выехали из Советского Союза, они начали писать только на одну тему. На тему еврейского народа, Израиля, иммиграции, репатриации. Все рассказы во Франции не были привычны, рассказы. Поэтому как превратить рассказ в роман? Просто берешь несколько рассказов, связываешь и делаешь из них один роман. Выпускались там в «Галимар», в других издательствах. И таким образом передавали свою невероятную любовь своему народу. Папа считал зарплаты не во франках, а в билетах в Израиль. Я в этот месяц заработал 2 билета туда и обратно. Или 2 туда и обратно, плюс там до Милана, допустим, в сторону Израиля.
1: Откуда это было в вашем папе, который, казалось бы, был драматургом? Знаете, ведь обвинял Сталин евреев в том, что они безродные космополиты. Разве мы безродные космополиты?
0: Мы были очень родные евреи.
1: Но откуда это было в семье вашей советской? Советские драматурги, писатели, как там, откуда это пришло?
0: Я не знаю, но вот что, да, еврейская гордость и причастность к Израилю, это было еще до моего рождения. Когда меня, знаете, я скажу сначала чуть-чуть вот про себя и сразу свяжу с родителями, что когда меня спрашивают, когда ты родился, то я даю дату 28 ияра 5727 года. Это день освобождения Иерусалима. 7 июня 67 года. Да? Теперь, нет, я родился чуть позже, скажем так. Да? Почему я даю эту дату? Потому что в эту дату мы родились как евреи за железным занавесом, но не только. Во Франции, в Америке, в Мексику, везде вдруг евреи воспряли духом, перестали бояться, поняли, что не одни, что у них есть, что мы не безродные космополиты, а у нас есть родина, у нас есть братья. Мы никакие не безродные и не космополиты. Да, неважно. А теперь, почему я это рассказываю? Потому что уже мои родители, они женились буквально несколько месяцев после этой невероятной победы. Ну, как выглядела еврейская свадьба? Понятно, никакого раввина, никакого кошерного, ничего. В рижской какой-то столовой. Но надо, что все евреи. И понятно, что те, которые оркестр тоже, который играет там Dixieland, тоже еврейский. Встает музыкант, просит право поднять тост. Конечно, за кого он поднимает тост? За наших солдат в окопах напротив Суэцкого канала. Как реагирует публика? Советский Союз все-таки. Невероятные, сногсшибающие аплодисменты. Это нас возродило. И эта гордость, она была очень-очень сильно выражалась в нашей семье, в моем папе. И вот.
1: Это на самом деле огромное, в общем, ваше благословение. И должен сказать, наверное, это не у всех были такие папы, как у вас, которые...
0: Папы и мамы, и бабушки, и
1: мамы,
0: дедушки.
1: И папы, да, вот. Но где-то, наверное, да, где-то, наверное, вот это чудо того, что еврейский народ сохранился, и как бы ни пытались что-то это оторвать, да, и чтобы мы забыли, каким-то чудом мы это, конечно, помним. А ребята, которые приезжают сегодня, вот вы... преподаете во многих организациях, в частности, в нашей. И ребята, которые приезжают сегодня, это уже третье, четвертое поколение. Это, так сказать, отголоски. И на самом деле те, которые не уехали ни в первую лью, ни во вторую, ни в третью, оставались в России. И вот там началась война и новая волна эмиграции. Как воспринимают вас и ваши уроки Торы, уроки еврейской истории – новое поколение улим, новое поколение иммигрантов из бывшего, так сказать, Советского Союза.
0: Это удивительно. По большому счету, так же, как 10 лет тому назад, так же, как 20, так же, как 30. Почему? Потому что причины, они всегда разные. Такая волна тебя подтолкнула, такой Чернобыль тебя заставил выехать. Причины, они всегда меняются. Суть остается той же самой. Социологически другая алия. Но душа, она не меняется. И когда удается достучаться до этой еврейской души, так она также горит в 70-х, 80-х, 90-х или в 20-х.
1: Вы понимаете.
0: Вы знаете, это принцип еврейского существования. И особенно ярко выражается, когда мы возвращаемся на свою землю. И это говорит не только Тора, это говорит один из величайших израильских политиков и мыслителей, доктор Рав Яаков Герцог, который был единственная личность в израильском политическом пространстве, которому заодно предложили стать главой канцелярии премьер-министра Бен-Гуриона в 60-е годы и главным раввином Великобритании. И он развил, об этом пишет Гольда Мейер, единственный человек, который превратил Танах в пособие для ведения международных отношений. Везде он отвечал за наши отношения с Иорданией, построил с ними отношения, наши отношения с Ватиканом, за наши отношения с арабским миром, главный советник и так далее. И он говорит, главный принцип нашего существования – это народ, который живет сам по себе. Наши законы, которые нас связывают с нашей землей, отличаются от всех других законов с других стран. Наше право на эту землю отличается от права. И поэтому, если мы говорим, не, мы как все, нас сразу подозревают, да какое как все? Здесь 100 лет назад было 90% арабов, 10% евреев. Какое ваше право? На это мы отвечаем нахон. У нас другая связь с землей, связь завета, которая нас возвращает на землю. И это связь не завоевания, потому что даже те, которые здесь родились, их предки когда-то завоевали эту землю. А это связь завета и сила права, а не права силы. Это один пример. Закон о возвращении – уникальный закон. Программа на аллее, программы Таглит. Все наши программы, вы смотрите, все отличаются своей уникальностью. И это тоже верно относительно наших союзников. Мы очень любим союзников. Но мы должны понимать, кто главный союзник. И не стесняться этого говорить.
1: Тоже скажите, кто же наш главный союзник?
0: Последняя война, понимаете, потому что мы как рациональные, мы когда боимся этого сказать. Последняя война проявила невероятные чудеса. Кто думал, что мы вернем всех наших заложников, живых и мертвых? Кто верил, что мы уничтожим всю верхушку Хизбаллы с одной операцией пейджеров? Мы ожидали от них десятки тысяч жертв, захвата пол Галилеи. Это то, что нам обещали. За два дня уничтожили без единого потерянного солдата всю сирийскую армию. Операция «Народ как лев», «Рычащий лев» с Ираном. Это чудо за чудом. Наш главный союзник – это Всевышний. И когда Трамп изменяет этому завету, то я вам должен сказать, что я волнуюсь не за себя и не за нас. Я волнуюсь за него, за его правительство и за его государство. Потому что
1: сказано,
0: когда
1: благословляющие народ Израиля будут благословенны.
0: Да. И как очень четко сказал, то тоже впервые американский посол, вы были, да, в Израиле, вдруг я слышу, он противоречит своему президенту. Не Израиль в долгу перед Америкой. Америка в долгу перед Израилем.
1: Я хочу чуть-чуть здесь его цитату, так сказать, процитировать конкретно. Он сказал, что некоторые, это не президент, это вице-президент говорит, если бы, ну, а может быть и Трамп, кстати, тоже, да, если бы не Америка, не было бы Израиля.
0: Да.
1: А Майк Хакаби сказал, а я хочу сказать по-другому, если бы не Израиль, и израильская цивилизация, еврейская культура, да, это целая иудохристианская цивилизация, то не было бы той Америки, которая есть сегодня. На этой же конференции Jewish News Syndicate в Иерусалиме был принц Хамаса, да, знаете такого принца Хамаса,
0: конечно,
1: который воспитан был, родился в семье одного из основателей Хамаса, и который сегодня является одним из самых искренних защитников Израиля. И вот он сидел, и он говорил, я понимаю, что произошли изменения, я не знаю, к чему это ведет, но одно я хочу вам сказать, что существование еврейского народа не случайно. Тысячелетия еврейской истории показали, что этого хочет Творец, сказал он, не еврей. Напоминая нам о том, кто наш главный союзник. И при этом хочу сказать, конечно, на Бога надейся, а сам не плашай. Поэтому вы воспитываете новое поколение наших учеников, молодежи здесь. Я хочу вас, Элиезер, поблагодарить и, по сути, подводя итог вашим словам, сказать, что тогда, когда мы увлекаемся союзниками, то бывают ситуации, в которых мы забываем. Мы начинаем слишком активно полагаться на союзника того или на союзника другого, увлекаясь политикой или политиканством, забывая, что наша сила в нашей душе, в наших душах. И как раз вы, воспитывая новое поколение молодежи, вы эти души укрепляете. Вам огромнейшая благодарность. А всем, всей нашей замечательной аудитории я предлагаю, чтобы мы вместе с вами прошли по улице Иерусалима к вам на урок.
2: Рядом со мной легендарный педагог Элиезер Шаргородский. Мы идем на урок с группой русскоязычных ребят, которые приехали за последние несколько лет из России, из Украины, из Белоруссии. И они вдохновлены будущим своим еврейским здесь, в стране Израиля. Элиэзер — это человек, который обладает огромным сердцем, не только разумом, опытом, вдохновляет их любить свой народ и строить здесь свое будущее. Элиэзер, у меня такой вопрос. О, сейчас есть тенденция к тому, что мы, евреи, ощущаем в Израиле, да и не только в Израиле, по всему миру, что нас бросили. Что, казалось бы, победоносная война, как было на протяжении многих лет, в 48-м году, в 67-м году, или еще до того, в 56-м, в 73-м, все войны в Ливане выигрывали на поле боя, а плоды победы отрывали у нас. Сегодня, когда никак никогда, мы чувствуем себя в одиночестве. Что бы вы сказали нашим слушателям, где бы они ни были, в России, в Америке, здесь, в Израиле?
3: Я бы сказал, вы хотите с точки зрения истории или с точки зрения недельной главы?
2: С точки зрения вашей.
3: Моя точка зрения, обе совпадают. История и недельная глава. Все очень просто. Наша недельная глава – Балак. С пророчеством Вильама, который очень четко описывает суть и призвание еврейского народа. Народ, который живет сам по себе и среди народов не считается. Ой, как страшно! Беда! Как же мы? Слой в одиночестве, ведь это нарушает принципы Бен-Гуриона, который говорит, что мы не можем себе позволить воевать без поддержки одних из держав. И тем не менее, не только Тора, но и история нас учит тому же самому, что когда мы воюем против воли порой или без поддержки держав, то мы одерживаем победы. Война за независимость – полный бойкот со всех сторон. Это единственная война, которую арабы называют катастрофой. Почему? Потому что вопреки мнениям ЦРУ, вопреки мнениям американского State Department, вопреки разным комиссиям и так далее, мы одержали победу. Заняло 16 месяцев, но мы одержали победу. Вторая война, которую арабы называют не катастрофой, но проигрышем, не Накба, а Нахса, шестидневная война тоже. Нас бросил Деголь, нас бросила Франция. Франция сказала, все, у нас уже больше нету ничего против арабов, соответственно, ничего нету за евреев. Мы еще не заключили special relations с американцами. У нас, и поэтому мы вынуждены были собственными силами красть корабли в Шербурге, красть планы «Миражей» во Франции, переводить, которых тоже красть. А мы их купили, мы их приобрели, но Франция вдруг воздержала, и это была невероятная победа. Война судного дня. Мы уже были связанными руками. Американцы нам не дали начать первыми, поставили... Почему такой проигрыш? Мы и все время виним себя. Это катастрофа войны судного дня. Кто нам не дал начать? Американцы. Почему? Потому что начались special relations. Кто нам сказал let them bleed? Пусть они кровоизлияют.
2: Киссинджер.
3: Еврей, приборный еврей американского правительства. И поэтому недаром сейчас Нетаньяху просил у Трампа, знаете что? Давайте приостановим помощь американскую. Почему? Потому что она нас делает зависимым. И в этом смысле мы должны понимать, что сегодня, сравните Израиль сегодня и Израиль 67-го, тем более 48-го года, хаверим, мы держава. С точки зрения экономической, технологической, вооружения и, главным образом, храбрости, национальной храбрости. И поэтому, ничего, можем себе позволить нарушить желание Трампа, коли он передумал относительно Ливана и относительно Ирана, придет время. Есть вещи, которые для нас более важные, чем интересы сверхдержав. Мы уже у них не в заложе.
2: И по сути, в тот момент, когда мы оказываемся в одиночестве, вдруг оказывается, что мы народ, который изначально был предназначен для миссии не полагаться на других. А если полагаться, то только на Всевышнего и потому на самих себя.
3: И это то, что точь-в-точь говорит Праский Маараль. У народа Израиля есть выбор между двумя возможностями. Это быть или покорным империям и подчиняться им, или подчиняться Всевышнему. А подчинение Всевышнему освобождает нас от необходимости подчинения империям. Я скажу еще одну вещь. Империи и народы мира этого ожидают. Обновите, принесите наконец-то новый дух в наш мир. Мы туда идем.
2: Более того, империи поднимаются и падают, а народ Израиля жив. И потому мы здесь, из Иерусалима, обращаемся к вам и говорим: «Ам Исраэль,
3: хай!»
2: Народ Израиля жив. И зачастую, не благодаря империям и даже нашим союзникам, а не смотря на них. Поэтому, друзья, в Америке особенно, не беспокойтесь, Израиль вам поможет.
3: Аминь.
2: Всего хорошего вам из Иерусалима.
4: Дэвид Зон Радио. Радио.
5: Американское радио на русском языке.
4: Дэвид Зон Радио.
5: Дэвид Зон Радио.
6: Не улыбка, без сомнения.
7: Отбросьте сомнения. Голливудская улыбка только в офисе доктора Натальи Сафоновой. А еще Invisalign, виниры, импланты и все виды современной стоматологической помощи. Dental Office доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue. Между Avenue R и Quentin Road. 718-376-1090. 376-1090.

0: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
1: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
2: RTN. Смотрите лучшее.
4: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
5: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Нью-Йорк.
1: Я рад приветствовать вас, уважаемые, в Бруклине, город Нью-Йорк, в программе «У нас в Америке». С вами Ари Каган. Хотел бы поделиться с вами своими комментариями, соображениями, мыслями по поводу событий минувшей недели. Многие из вас спрашивают мое мнение по поводу меморандума of understanding, меморандума о взаимопонимании, который подписал президент США Дональд Трамп с иранским руководством. Я могу сказать, что у меня этот меморандум ничего, кроме глубокого разочарования, не вызывает. Я республиканец. Я поддерживаю президента Трампа. Я голосовал за президента Трампа на последних президентских выборах. Я поддерживаю политику республиканской партии. Считаю, что нужно закрыть границы, что нужно сделать все возможное для безопасности наших улиц. Поддерживаю правоохранительные органы. Поддерживаю необходимость снижения налогов. Поддерживаю работающих людей, средний класс. Поддерживаю идею того, что у нас должны быть мамы и папы, а не то, как проголосовали сейчас демократы в легислатуре в Олбани, за то, чтобы отменить термины «мама» и «папа», это еще в канун Дня Отца, который мы отмечать будем в ближайшее воскресенье, чем я поздравляю всех наших телезрителей с замечательным праздником Днем Отца. Иными словами, я лояльный член республиканской партии и сторонник президента Дональда Трампа. Но то, что подписал Дональд Трамп в этой истории, я никак не могу одобрить. Я просто в шоке. Прочитав все 14 пунктов этого меморандума о взаимопонимании, я увидел там только одно понимание. Понимание того, как ублажить иранский кровавый террористический режим. Я не увидел там ни одного пункта, который был бы выгоден Америке, который был бы выгоден Ближнему Востоку, который был бы полезен для всего мирового сообщества. Я уже не говорю, что там написано про Израиль. В первом же пункте этого меморандума написано о том, что нельзя вести никаких боевых действий в Ливане. На каком основании Америка, которая... Да, Израиль союзник Америки. Да, Израиль получает помощь от Америки, за что, конечно же, Израиль очень и очень благодарен Соединенным Штатам. Но именно Израиль поддержал США в войне с Ираном. Израиль очень много делает для Америки тоже. И не только в экономике, не только в бизнесе, не только в торговле, не только в науке и медицине. Но и когда завязалась вот эта война, и не только это, Израиль всегда на стороне Америки, всю разведывательную информацию поставляет и так далее, и так далее. Как же можно вместо Израиля, за Израиль решить его полностью, его безопасность, и сказать, что Израиль не может вести боевые действия в Ливане? Иными словами, если Хизбалла атакует Северный Израиль, если Хизбалла посылает ракеты, убивает людей, взрывает, террористическая организация Хизбалла из Ливана нападает на Израиль, Израиль даже не может защищаться, Израиль даже должен выводить войска из Ливана, куда зашел только потому, что Хизбалла бесконечно обстреливала Северный Израиль, где у меня живут очень многие мои родные и близкие люди. Как могла Америка, как мог Трамп подписать меморандум? Он же говорит, что он большой друг Израиля. Он недавно вообще заявил, публично заявил, что если бы не я, говорит, Израиля бы не было. Ну, я тут хочу поправить господина президента Дональда Трампа, что до его избрания в Белый дом Израиль существовал. И после его ухода из Белого дома Израиль по-прежнему будет существовать. Я очень благодарен президенту Трампа за перенос посольства США в Иерусалим. Я очень благодарен президенту Трампа за то, что он все сделал, чтобы Израиль имел железный купол, защиту от ракет. Я очень благодарен президенту Трампа за Abraham Accords, за соглашение Эйбрахама, в рамках которых Израиль заключил мирное соглашение со многими другими арабскими и мусульманскими странами под давлением Америки. Иными словами, я благодарен Трампу за все, что он сделал для Израиля. Но заявлять, что если бы не я, Израиля бы не было, это уже, мягко выражаясь, перегиб, даже я бы сказал, оскорбление в данном случае. И, конечно же, это соглашение, этот меморандум ужасный для Израиля. Я очень надеюсь, что Израиль не будет выполнять это соглашение, тем более, что Израиль это соглашение, этот меморандум не подписывал и по-прежнему будет отвечать на удары Хизбаллы, по-прежнему будет отвечать террористам. Израиль зашел в Газу и стал вести там боевые действия не потому, что хотел оккупировать еще одну территорию, а потому, что были теракты 7 октября 2023 года. Израиль зашел сейчас в Ливан не потому, что ему хотелось захватить ливанскую территорию, а потому, что Хизбалла, террористическая организация, безостановочно стреляла по северу Израиля. Израиль атакует Иран и атакует Хутис в Йемене, потому что они атакуют еврейское государство. Израиль ведет оборонительные действия, а не атакующие, и вынужден защищаться. Это единственный способ выживания. Еще один комментарий Трампа меня тоже очень разочаровал, когда он сказал, ну почему Израиль занимается проблемами Хизбаллы в Ливане, Сирия может take care of it, он сказал. Сирия там позаботится о том, чтобы успокоить Хизбаллу. Что, серьезно, что ли? Я думаю, что Трамп должен знать хотя бы какие-то basics, что Сирия всегда поддерживала террористическую организацию Хизбалла. Хизбалла очень дружила с сирийским режимом, и никогда в жизни сирийская армия, сирийское руководство не будет воевать с Хизбаллой. Сирия всегда воевала и боролась с Ираном, то есть, извините, с Израилем, но никак не с Хизбаллой. Поэтому это по вопросу о Хизбалле и Израиле. То есть я считаю, что этот меморандум ужасный для Израиля, но он ужасный для Америки. Америка обязалась в этом меморандуме, сказала, что если все будет, как там расписано, все 14 пунктов, то страны Персидского залива, страны, которые находятся вокруг Ирана, те самые страны, которые Иран все это время обстреливал, бомбил, нефтехранилища, аэропорты, гражданские военные объекты, американские военные базы в том числе, должны будут собрать, готовы, $300 миллиардов и передать их на реконструкцию Исламской Республики Иран. Это в знак благодарности, что их бомбили, это в знак благодарности, что их аэропорт или там нефтехранилище разбомбили. За это им нужно $300 миллиардов подарить. Нам говорят, ну вот это же не из казны Америки, это же не деньги американских налогоплательщиков. Конечно, это не деньги американских налогоплательщиков. Но за что мы должны Ирану помогать собрать $300 миллиардов? За что? Я цента бы им не дал бы, одного цента им не дал бы за все, что они сделали за минувшие 47 лет. Но не только это. Еще размораживаются активы иранские в американских банках. Еще снимаются санкции очень многие. Уже снята блокада Ирана. То есть, что иранские суда могут нефть провозить туда и обратно. Иными словами, пошли на все условия. Что же Америка взамен получила? Я убежден, что единственная причина, по которой Дональд Трамп подписал этот проклятый меморандум о взаимопонимании, это то, что происходит в Америке сейчас. Это из-за американской, внутри американской политики. Дело в том, что цены на бензин, естественно, поднялись из-за того, что был заблокирован этот пролив Хормуз. И в результате бензин подорожал, цены все подскочили. В ноябре выборы в Конгресс США, и республиканцы, очень многие конгрессмены, сенаторы, стали уговаривать Трампа, ну давай уже сворачивай быстрее эту войну. Хватит, уже больше не нужно. Со всех сторон его стали давить на него. И вот он сдался. Сдался очень быстро, причем сдался практически без боя. Подписал меморандум о соглашении, чтобы только цены на бензин пошли вниз. И они, да, пошли вниз. Чтобы в итоге все цены в Америке стали снижаться. И, конечно, все довольны, что цены снижаются. И это может помочь, по мнению Трампа, я так думаю, помочь республиканцам в ноябре выиграть выборы в Конгресс. Но опять же, во-первых, нет никакой гарантии, что республиканцы выборы в Конгресс выиграют. Я поддерживаю, чтобы республиканцы победили в ноябре этого года. Я сам президент республиканского клуба. И все делаю, чтобы республиканцы победили на всех должностях, какие только можно в ноябре этого года. Но не таким же способом. Не способом, на мой взгляд, просто сдачи без боя кровавому террористическому режиму Ирана. Недалеко ушел от Трампа и вице-президент Джей Ди Венс, который на каждом углу, говорит Ирану, мол, отойдите в сторону, не мешайте, не путайтесь, basically, под ногами, мы тут без вас разберемся. И практически обвиняет Израиль во всей этой войне и говорит, что вот, дескать, Израиль не должен вести войну в Ливане, Израиль не должен тут возмущаться. И чуть ли не угрожает Израилю всякими карами. Но хочется еще раз заметить, Израиль – близкий друг и союзник Америки с момента своего создания. Израиль всегда поддерживал Америку, предоставлял разведывательную информацию, делал все возможное, чтобы всегда быть верным, надежным другом и союзником Америки. И поэтому, конечно, выступление Джей Ди Венса меня только очень огорчает, что вице-президент Америки так плохо, на мой взгляд, относится к Израилю и делает такие заявления. И весь этот меморандум приветствует только иранские средства массовой информации. Иранский президент Масуд Пезешкян, вот вы видите его на своих экранах, в восторге от этого меморандума. Он похвалил здравый смысл американского руководства. Масуд Пезешкян, президент Ирана, доволен этим меморандумом. Но если иранское руководство очень довольно этим меморандумом, если иранские государственные средства массовой информации очень удовлетворены меморандумом о взаимопонимании, который подписал президент США Дональд Трамп, то я никак не могу с этим меморандумом согласиться, потому что я подчеркиваю, иранский режим кровавый, террористический, фашистский, убийственный режим, как для нас народа Ирана, как для Ближнего Востока, так и для Америки и для Израиля. 47 лет иранский режим убивал американцев и евреев, и всех своих диссидентов внутри Ирана безостановочно. Это враг Америки, это враг Израиля, это враг всех своих соседей на Ближнем Востоке, это враг Европы. Вот. И посмотрите, как себя повела Европа и НАТО в этой истории. Израиль таки да поддержал Америку. Израиль таки да был союзником Америки в этой войне. А НАТО сразу в сторону ушло. НАТО не послало ни одного самолета. Ни Франция, ни Германия, ни Великобритания, ни какие-то другие государства Европы не сказали, мы все полностью поддерживаем Америку в этой войне с Ираном. Израиль это сделал с первой секунды. Поэтому понятно, конечно, разочарование глубокое премьер-министра Бенямина Нетаньяху. Он публично не может ссориться с президентом Трампом или там, с вице-президентом Джей Ди Венсом, но он говорит о том, что Израиль будет защищаться, что Израиль не сложит оружие, не сдастся на милость в данном случае Хизбаллы в Ливане, террористическая организация, которая только за последние несколько недель убила немало израильтян, причем не только солдат, не только военнослужащих, но и гражданские лица. Когда Трамп говорит, вот там какая-то ракета Хизбаллы упала на пустынное место на севере Израиля, а взамен Нетаньяху обстрелял там целый квартал в Бейруте, как он мог, он перестарался. Мне хочется спросить, а как бы отреагировал бы президент США Дональд Трамп, если бы какая-то ракета прилетела бы из Канады или Мексики или Кубы, прилетела бы в Америку, на американскую территорию, и там бы разорвалась, но не убила бы ни одного американца. Но прилетела бы в Америку, взорвалась бы на американской территории ракета, боевая ракета, скажем, прилетела бы с Кубы, например, да, или из Мексики, или из Канады. Или, то есть, сказал бы, ну ладно, не будем ничего, выразим просто ноту протеста. Я уверен, что Трамп бы на следующий день бы объявил бы войну этому государству, которое бы так поступило бы. Почему же Израиль должен промолчать? Мы должны ждать, пока убьют 100 евреев в Израиле. Только тогда можно отвечать. Ударили по одной щеке, поставить другую щеку. Это что за позиция такая? Безусловно, Израиль, я надеюсь, такого делать не будет. Я по-прежнему надеюсь, что Израиль будет защищаться и от Хизбаллы, и от Хамаса, и от Хутис, и от Ирана. Но возвращаясь к меморандуму о взаимопонимании, вы хотели услышать мое мнение, вы его услышали. Я категорически осуждаю этот меморандум. Считаю его вредоносным, очень опасным, ужасным для Америки, в первую очередь, для американского народа, для американской безопасности. И если ничего не произойдет, я очень надеюсь, что этот в итоге меморандум будет каким-то образом нарушен и не будет соблюдаться, очень надеюсь, что не будет соблюдаться эти ужасные все 14 пунктов этого меморандума, что в итоге все-таки здравый смысл возобладает, но пока-пока мне очень-очень-очень не нравится то, что я прочитал, все эти 14 пунктов, абсолютно не одобряю, осуждаю, просто в шоке от того, что такой меморандум вообще подписан в таком виде, и Иран тоже может просто танцевать, получает все, там еще написано, что нужно американские войска отводить, я уже сказал, деньги давать, санкции снимать, ну, может просто им букеты роз высылать, поздравительные телеграммы посылать, и Иран считает, что он выиграл войну, благодаря тому, что Трамп подписал такой меморандум. Ну так за что ж тогда боролись? Для чего тогда эту войну начинали? Вот, да и по ядерному оружию там сплошные размытые пункты. Там никаких обязательств. Там только, мы будем вести переговоры о ядерном оружии. Но как Иран ведет переговоры о ядерном оружии, мы с вами очень хорошо знаем. Это соглашение еще хуже того соглашения, против которого я тоже тогда публично выступал, которое все время подписал Барак Обама с иранским руководством. И тогда Обаму обвиняли, что он дал миллиард долларов иранскому режиму. Здесь идет речь о сотнях миллиардов. Да, не из американской казны, но за счет снятия санкций, за счет размораживания иранских активов, за счет стран Персидского залива, Иран получит, если все как будет соблюдено, сотни миллиардов долларов. Так за что ж тогда боролись? Я категорически против, очень возмущен и очень надеюсь, что этого не будет. Очень надеюсь, что это соглашение в итоге будет сорвано по любой причине. Я на это очень рассчитываю. Теперь хотел бы на другую тему поговорить, вернуться в Бруклин к нам сюда. И в Бруклине, где мы находимся, в минувшее воскресенье прошло прекрасное событие. Я не раз рассказывал в своих передачах, что работаю директором в агентстве по уходу на дому, работаю, Welcome Care оно называется, я работаю там Public Affairs директором по связям с общественностью и прессой в агентстве по уходу на дому Welcome Care. Оно уже существует более 23 лет, обслуживает нью-йорксов, пожилых, инвалидов, детей с аутизмом во всех 5 районах Нью-Йорка и на Лонг-Айленде. Вот вы сейчас видите на своих экранах телефон этого агентства 718-232-4850. 718-232-4850. И вот минувшее воскресенье я был ведущим ярмарки здоровья, которая проводила агентство по уходу на дому Welcome Care для всех желающих, для своих сотрудников, для работников по уходу на дому. И, кстати, впервые на таком событии была организована очень необычная праздничная церемония. Агентство по уходу на дому Welcome Care чествовало наиболее достойных работников по уходу на дому, хоум-аттендентов. В данном случае отобрали 6 хоум-аттендентов, которые работают в нашем агентстве более 10 лет. Представители самых разных религий, национальностей, цветов кожи. Как вы видите на своих экранах, они получили ценные призы, подарочные корзины от агентства Welcome Care, сертификаты и получили грамоты, почетные грамоты от политиков, которые пришли на это событие. В частности, пришел сенатор штата Нью-Йорк Стивен Чен, депутат ассамблеи штата Нью-Йорк Алек Брук Красный. Они выступили, поздравили хоум-аттендентов с тем, что они заслужили такой чести. Вручили им почетные грамоты и вручили почетные грамоты руководителям агентства по уходу на дому. В частности, там была вице-президент агентства Светлана Берлин. Ей тоже вручили почетную грамоту. И сенатор штата Стивен Чен, и депутат ассамблеи штата Нью-Йорк Алек Брук Красный. И, конечно, выступала на этом событии и руководитель директоров operations, как мы говорим, которую многие из вас знают и любят. Ее зовут Зина Бубис. Она с первого дня работает в нашем агентстве Welcome Care. И вот на этой фотографии церемония награждения. И хоум-аттендента вы видите, и сенатора Стивена Чена, и депутата ассамблеи Алека Брука Красного, и моих коллег по агентству по уходу на дому Welcome Care. Еще раз назову телефон 718-232-4850. Это событие было в Бенсонхерсте. И в этом событии приняли участие не только сотрудники нашего агентства, не только хоум-аттенденты, но и не только американские политики, но и представители различных организаций здравоохранения. В том числе, например, мы пригласили и приняло участие известный госпиталь. Многие его по-прежнему называют Coney Island Hospital. Но он теперь носит новое название South Brooklyn Health. И вот на ваших экранах медсестры из этого госпиталя измеряли давление всем желающим на этой ярмарке здоровья, давали советы, консультации и измеряли давление всем желающим. Давление у всех было, к счастью, в порядке. Спасибо огромное госпиталю South Brooklyn Health за то, что принял участие в этом событии. Также принимали участие представители различных организаций здравоохранения и медицинских страховых компаний. Например, одна из самых известных в Америке страховых компаний Fidelis Care тоже была представлена на этой ярмарке здоровья. Вот вы видите на своих экранах представителей Fidelis. Они тоже ответили на вопросы собравшихся, приветствовали всех. Я знаю, что очень многие наши телезрители являются клиентами компании Fidelis. Я это точно знаю. Много раз общался. И вот представители компании Fidelis, огромное спасибо за участие в этой ярмарке здоровья агентства Welcome Care. Также была приглашена и другая компания страховая. Она называется ElderServe Health. Я немножко неравнодушен к этой компании, потому что моя, к сожалению, теперь уже покойная теща Миля Юдовна была клиентом страховой компании ElderServe и была очень довольна их услугами. Я им очень признателен. И вот на вашей фотографии представители компании ElderServe вместе со Светланой Берлин, одной из руководителей агентства по уходу на дому Welcome Care. Они тоже ответили на вопросы собравшихся, выступили. Огромное спасибо компании ElderServe за участие в этой ярмарке здоровья. Ну и, конечно, не обошлось на этой ярмарке здоровья без участия многих общинных лидеров. Еврейской общины, пакистанской общины, узбекской общины, самых разных общин. Вот, например, пришла Белла Губенко, которую вы хорошо знаете, президент Ассоциации восточноевропейских евреев. У нас есть фотография Беллы Губенко. Спасибо огромное Белле за то, что она пришла на это праздничное событие, на эту церемонию. Поздравила и представителя агентства Welcome Care, и хоум-аттендентов, и, конечно, приветствовала и хорошо известных ей политиков, ассамблемена Алика Брука Красного, сенатора Стивена Чена. Также были представители узбекской общины. В частности, пришла Санабар Бабаханова, одна из руководителей узбекской ассоциации, и Фатима Мукимова, тоже одна из руководителей недавно созданной ассоциации узбекских предпринимателей Америки. Большое спасибо и Санабар, и Мукиме за то, что они пришли на этот праздник жизни, ярмарку здоровья. Еще раз хочу подчеркнуть, что Welcome Care – это агентство по уходу на дому, которое существует, работает для блага Нью-Йорка уже более 23 лет во всех районах Нью-Йорка, а также работает для пожилых людей, для инвалидов, для детей с аутизмом. И многие выступавшие на этом праздничном событии благодарили агентство Welcome Care, подчеркивали его значимость для здоровья, для долголетия. Даже лозунг агентства звучит так: Live longer with Welcome Care. Живите дольше с агентством по уходу на дому Welcome Care. Мне приходится по работе в этом агентстве часто приезжать на юбилеи, на праздники клиентов этого агентства. И я вам скажу, что когда 100 лет, когда 103 года, когда 95 лет, очень приятно приезжать, поздравлять. И таких все больше и больше. То есть услуги хоум-аттендентов очень и очень важные. То, что в Америке есть такой сервис, есть такая помощь, очень и очень ценно. Если все делается, как мы говорим, кошерно и легально, то это очень и очень важно. И я это знаю и по своим родным и близким, в том числе которых уже, к сожалению, нету. Я знаю, как помогали моим бабушке и дедушке, как моей маме и папе помогали в свое время хоум-аттенденты. Я вижу, как они работают. Я очень благодарен тем хоум-аттендентам, кто работает на совесть, кто относится с уважением и заботой к своим клиентам, продлевая на самом деле жизнь, становится в буквальном смысле слова членами семьи. Огромное спасибо всем хоум-аттендентам, которые вот работают на совесть. И я очень доволен, что на празднике, на ярмарке здоровья агентства Welcome Care чествовали хоум-аттендентов, награждали их грамотами, призами. Они это заслуживают. Желаю вам только крепкого здоровья, благополучия. До встречи на следующей неделе в программе «У нас в Америке». С вами был Ари Каган. И всего вам самого-самого доброго.
0: Дэвид Зон, радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвид Зон, радио.
2: Дэвид Зон, радио.
3: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
4: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
5: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
6: 718-946-50-99. 718-946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Новости,
9: аналитические передачи,
8: репортажи, мнения экспертов
9: и прямые включения из горячих точек со всего света.
8: Все это RTN.
9: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
8: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
9: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
8: RTN. Смотрите лучше.
10: Каждый день эти люди доказывают всему миру, что человеческое тело совершенно. Каждый день они добиваются новых побед. Каждый день эти люди служат великому призванию, имя которому – спорт. Узнайте о них больше в спортивных новостях с Алексеем Орловым. Каждое утро с понедельника по пятницу в 7:05 утра на Дэвидсон Радио.

0: Сказки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров.

0: Действий против Ирана. Принятый ранее документ был заблокирован после закрытой и крайне напряженной встречи Трампа с законодателями от республиканской партии. Как сообщают очевидцы, дискуссия переросла в прямое словесное противостояние на повышенных тонах между Трампом и несколькими сенаторами. В итоге несколько законодателей, ранее выступавших за ограничение военных полномочий Белого дома, изменили свое решение, и итоговый расклад голосов составил 47 против 50. Федеральное бюро расследований провело обыски и задержало одного из ближайших помощников бывшего мэра Нью-Йорка. Высокопоставленному сотруднику городской администрации предъявлено официальное обвинение в получении крупных взяток и злоупотреблении должностными полномочиями при распределении муниципальных контрактов. Прокуратура заявила, что располагает неопровержимыми доказательствами системной коррупции в высших эшелонах городской власти. Бывший мэр Эрик Адамс созвал экстренный брифинг, на котором пообещал оказать полное содействие правоохранительным органам. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidzan Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidzanradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Обед Трампа с сенаторами-республиканцами перерос в долгую перепалку с Биллом Кэссиди из-за иранской резолюции о военных полномочиях. ООН заявила, что намерена эвакуировать более 11 тысяч моряков, заблокированных в Ормузском проливе. Вице-президент Венс утверждает, что пролив открыт, как никогда прежде. Аресты и обыски провели у соратников экс-мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Пентагон планирует создать 2 полигона для имитации украинского конфликта. В США упростили процедуру депортации обладателей грин-карт. Теперь для этого достаточно подозрений в совершении преступлений. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 45%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Davidzan Radio. Новости в реальном времени.
2: Интернет-сайт Davidzan Radio – это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес – davidzanradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
3: Пульс дня в эфире RTN, о новостях, которые долго остаются важными. Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Вокруг сделки США и Ирана разгорелся новый спор, на этот раз о ядерных инспекциях. Вице-президент США Джей Ди Венс, участвовавший в переговорах с иранской стороной в Швейцарии, заявил на пресс-конференции, что Иран согласился вновь допустить в страну инспекторов МАГАТЭ. Он назвал это важнейшей вехой для американского народа и первым шагом к окончательному прекращению иранской ядерной программы. Однако сегодня Тегеран это опроверг. Представитель иранского МИД Исмаэль Багаи заявил, что никакой встречи с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси в Швейцарии не было и никаких планов по инспекции иранских ядерных объектов не существует. По его словам, Иран продолжит выполнять свои обязательства в прежнем режиме в рамках договора о нераспространении и действующего соглашения о гарантиях, без каких-либо новых протоколов. Багаи прямо предостерег американскую сторону от преувеличений, заявив, что это может сорвать выполнение всего меморандума. В спор лично вмешался Дональд Трамп. В соцсети Truth Social он написал, что Иран полностью и окончательно согласился на инспекции высочайшего уровня на бесконечно долгий срок. Это цитата. При этом, разговаривая с журналистами, Трамп добавил, что особой спешки с началом этих инспекций нет. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется журналист Алекс Якубсон. Алекс, приветствую тебя в эфире.
4: Здравствуй, Артем.
3: Ну вот как ты считаешь, насколько действительно Иран может согласится пустить инспекторов в магазин.

0: карате. И даже, ты знаешь, если вот предположим, что это будет так, какова вероятность, что Иран будет показывать инспекторам реальные объекты, а не те, которые должны быть показаны по спискам?
1: Ну, вероятность того, что он согласится, а потом будет водить за нос, наверное, выше всего, как это было в свое время не только с Ираном, а, например, с Саддамом Хусейном в Ираке, который то пускал инспекторов, то выгонял, то, знаешь, некоторых инспекторов, как... сейчас не помню, как его зовут, Скотта Риттера, если не ошибаюсь, такой американский есть, бывший морпех, по-моему, он и одно время был инспектором, и потом заявлял, что не было у Саддама никакого оружия массового поражения, и вообще он невинен, как слеза младенца. Такие режимы примерно так себя ведут, и, в общем-то, для них выгоднее всего... пытаться, вот знаешь, затянуть как можно дольше процесс переговоров, процесс выяснения, кто чего на что согласился. Да, как бы Дональд Трамп в своей манере, как всегда, пишет, что мы полностью победили, но как бы, но даже, скажем так, плоды этой победы не обязательно должны показать себя ни сегодня, ни завтра, да, вот, то есть Иран на все согласился, но когда начнутся инспекции, неважно, спешки нету. Но для Дональда Трампа, вот, понимаешь, что он иногда оказывается иногда, что он идет в ногу, и весь остальной мир идет не в ногу, он оказывается прав. Все считают, что для него есть огромная спешка добиться какого-то позитива вокруг Ирана, если не в плане изначальных целей, которые заявлялись, там, покончить с ядерной программой, покончить с баллистической программой и поменять режим, то хотя бы сейчас теперь в плане экономическом отыграть назад те проблемы, которые создались из-за этой операции, да, прежде всего в Америке, как Дональд объявил, нефть теки рекой, да, для него это, по идее, важнее. Но вот он заявляет, что спешки с достижением очередных каких-то стадий успеха и продвижения во всем этом околоиранском мирном процессе нет. Но я хотел, если позволишь, сделать такое интересное наблюдение. Мы очень многие говорим, например, о том, что изжили себя такие институты, как ООН, как всевозможные другие организации, которые мы считаем как бы ответвлениями ООН, там, типа той же МАГАТЭ, типа Всемирного банка реконструкции и развития. И Трамп пришел к власти в Америке, а Нетаньяху во многом удерживается у власти в Израиле, например, на идее того, что все эти организации, они там антисемитские, антиамериканские, неэффективные к тому же, да. И потом оказывается, что замены им нет. Потом оказывается, что президент Трамп хочет, чтобы окончательный вариант этого соглашения с Ираном, сделки с Ираном, был проведен через Генассамблею, если не ошибаюсь, ООН в качестве обязательной к выполнению резолюции. Вице-президент Венс говорит о том, что Иран якобы согласился на возвращение инспекторов МАГАТЭ, то есть МАГАТЭ как бы возвращается в центр событий, в центр всей этой картины. И никто уже не говорит о создании какой-нибудь там альтернативной ООН или альтернативной новой МАГАТЭ, ну, какой-то другой организации, которая была бы более эффективной в плане контроля за такими вещами, как ядерные программы у, скажем так, незаслуживающих доверия акторов, вроде иранского режима, какого-нибудь там северокорейского и так далее. Все возвращается на круги своя, в ООН, в МАГАТЭ и так далее. Вот это наблюдение, которое я хотел сделать просто, что при всех громогласных разговорах о создании каких-то новых механизмов и организаций решения проблем в мире, пока что то ли воли нету предложить что-то иное, то ли просто появляется понимание, что предлагать, в общем-то, нечего. Можно реформировать ту же ООН, а можно пользоваться ей даже в том виде, в котором она существует сейчас, потому что все-таки, скажем, если бы удалось довести всю эту сделку до уровня обязательной к исполнению резолюции ООН, это как бы все-таки высшая власть на планете Земля, даже если у нее нету эффективного какого-то кулака исполнительного, нету пока что настоящей армии ООН, да, как бы. Иногда в качестве армии ООН, кстати, США армия действует. иногда с союзниками, иногда без. Миротворцы не в счет. Но вот получается, что все сходится обратно на ООН.
0: Алекс, смотри, какая вещь. Получается, что некоторые события, сопутствующие этим переговорам, возведены в статус нормальности. Я имею в виду, что две стороны встречаются, например, в Швейцарии. И каждая из сторон делает заявление абсолютно противопоставляя их другой стороне. Да? То есть Иран говорит одно, Соединенные Штаты говорят другое. Совместных заявлений нет. Когда прошел первый раунд переговоров, иранская сторона встала и ушла, потому что Дональд Трамп, по их мнению, не исполнял первый пункт своего меморандума, который он же подписал. Да, не угрожать другой стороне. Дональд Трамп прямо в это время делал угрожающие посты и интервью для Fox News, и, в общем-то, иранская сторона покинула зал. Мы не наблюдаем какого-то совместного интервью или какой-то пресс-конференции двух сторон, которые могли бы подтвердить одно или другое. Да? Джей Ди Венс говорит одно, Аракчи говорит другое. И также, как и союзники, партнеры, да, которые там находятся, они тоже не подтверждают ни одну, ни другую сторону. У меня возникает вопрос просто, во-первых, почему? И почему мы считаем, что это нормально? А во-вторых, элементарно, кому верить? Кому верить в этой ситуации?
1: Смотри, учитывая, что стороны еще недавно обменивались военными ударами, то это дело такое. Я думаю, что прецеденты были, когда участники переговоров не жали друг другу руки, не хотели сидеть в одних кабинетах и так далее. Мы общались через посредников. Это, думаю, не в первый раз в истории. Тут оптимист скажет, что неважно, сколько нестыковок и сколько раз они разойдутся, главное, что как в детской песенке было, мы сначала разошлись, а потом опять сошлись. Главное, надо стараться, пока что-то не получится. Опять же, теперь уже как в песенке взрослой, но тоже многими любимой песни Аллы Пугачевой, если долго мучиться, что-нибудь получится. Вопрос в том, что получится в результате. Если у Америки, скажем, не хватило, кишка оказалась тонка, по крайней мере, на данный момент у президента Трампа, нанести решительный удар иранскому режиму по причинам разным, и мы эти причины с тобой обсуждали на прошлой неделе, на позапрошлой. Если так или иначе духу не хватило, значит, надо продолжать эти переговоры, причем бесконечно. Кто-то недавно сказал, что окей, кончится, почему 60 дней? Пройдет 60 дней, они назначат еще один срок, еще 60 дней. Первый пункт, насколько я помню, включал, immediate cessation of hostilities, да, немедленное прекращение враждебных действий. Да, кстати, ты говоришь, мы не видим совместных заявлений. С иранской стороны мы не видим предположительного главу государства Хаменеи-младшего. Его нам пока по-прежнему не показывают.
0: Да,
1: проблема в том, что...
0: Верно. И подписывают тоже этот документ. Подписал Пезешкиан, президент Ирана. Хотя до этого говорили, что подпишет его глава парламента Галибаф. И вообще-то там есть, кроме того, верховный лидер тоже.
1: Хотел просто... сказать, да, хотел такую вещь сказать, что Дональд Трамп не без оснований написал еще пару месяцев назад, что Iranian leadership is very fractured, да, что оно очень расщеплено, разделено, иранское руководство. Проблема в том, что американское и израильское тоже отчасти разделено. Они, естественно, этого не показывают, но мы же знаем, в общем-то, какие споры идут и шли, в том числе и в администрации Трампа, между сторонниками более жесткой линии, такой как тот же Рубио или Хексет. И уже в результате такой абортирования этой военной операции уже некоторые поговаривают, что Пит Хексет может быть следующим министром на увольнение у Трампа. И в Израиле есть радикалы в правительстве Нетаньяху, тот же Бен-Гвир, который считает, что нет, надо продолжать войну, в частности, в Ливане. Израиль не является подписантом этого соглашения. Израиль периодически обменивается ударами с Хизбаллой. Сейчас они вроде бы согласились на какое-то прекращение огня, но уже после этого прекращения Израиль ликвидировал двух человек, которых он объявил боевиками Хизбаллы, тогда как сторона ливанская, там, хизбаллинская, заявила, что это какие-то очередные невинные овечки, там, жертвы израильской агрессии. И то, что в принципе такого, казалось бы, важного, заинтересованного игрока в этой ситуации, как Израиль, вообще толком не прописали в этом соглашении. Это тоже такая большая, как бы, проблема. Многие люди, даже изъясняющиеся все последние годы в абсолютно там 146-процентной приверженности Дональду Трампу, такие как Марк Левин, там, например, и его аналоги в нашей русскоязычной общине подвергают сомнению, не подвергая сомнению гений самого президента Трампа, при этом подвергают сомнению элементы этого соглашения, а то и все соглашение, поскольку оно вдруг как бы бросает Израиль под автобус. Да, как бы, и если еще вчера в Израиле самом там грядут выборы, и сейчас у премьера Нетаньяху очень неоптимистично выглядят перспективы на переизбрание. И в самом Израиле год назад, полгода назад, Трамп был, наверное, самой популярной фигурой, более популярной, чем тот же премьер Нетаньяху, потому что он помог, скажем, привести последних там 20 или сколько их оставалось заложников из Газы в Израиль, помог остановить войну, в чем-то даже дал Израилю передышку и помог сохранить там остатки своего имиджа в глазах международного сообщества и так далее. То есть одновременно вроде бы зафиксировал победу Израиля, но и дал передышку. Да, сейчас, возможно, имя Трампа начинает из выгодного в том же Израиле становиться токсичным. Поэтому это огромный камень преткновения. И ну, я уже говорил об этом, что сама сделка в ближайшей перспективе, если она будет осуществлена, она как бы создаст видимость нормализации жизни на Ближнем Востоке ценой сохранения преступного иранского режима, ценой, вероятно, очень серьезных дальнейших проблем для Израиля, но на ближайшее время выгоды как бы будут материальные перевешивать. Но Израиль вот своими действиями в Ливане, как бы в целом сделка плохая, не лучше обамовской, если не вдаваться в детали, о чем-то даже хуже, потому что Америка потеряла лицо очень сильно. И Израиль своими как бы подрывными действиями в том же Ливане, он пытается, делая вроде бы деструктивные вещи, пытается остановить сделку, которая еще более деструктивная, хотя на ближайшее время кажется конструктивной. Вот. То, что не учитывается, вот, и нету механизма решения ливанской проблемы, Трамп предложил новому правительству Сирии заняться, то с уважением отказалось. Да, как бы столкновение шиитских и суннитских фундаменталистов, это будет еще хуже для региона, чем периодические обмены там, авиа и прочими ударами, там, дронами и так далее между Хизбаллой и Израилем. Это уже будет просто пожар на весь Ближний Восток. Вот. А тем временем и слева, и справа в той же Америке, как грибы после дождя, растут всевозможные теории заговора о том, что Израиль во всем виноват, что он втянул Америку в войну, что Израиль не хочет нормализации Ливана. Буквально вчера я слушал бредни полковника Вилкерсона, который, к моему шоку, когда-то это был глава канцелярии Chief of Staff Колина Пауэлла, в те времена, когда Пауэлл был госсекретарем, насколько я понимаю. И удивительно, как человек с такими откровенно антиамериканскими и антиизраильскими взглядами мог быть на такой высокой позиции у такого, казалось бы, кошерного, так сказать, политика, потому что этот человек просто открыто говорит, что Израиль еще там 70-х годов выгнал Ливан с позиции главного такого хаба и туристического, и экономического, и прочего на Ближнем Востоке. И что Израиль ревностно следит за тем, чтобы Ливан не восстановился, что Израилю якобы выгодно насилие, вражда между общинами и так далее в соседнем государстве, и в Ливане, и в Сирии, потому что иначе монополия Израиля вот, быть образцовым государством, образцовым обществом в регионе будет разрушена. Конечно, это чушь. Но то, что люди высказывающие подобную чушь, являются в некоторых случаях еще недавно представителями власти американской, являются серьезными инфлюенсерами общественного мнения, лидерами общественного мнения, это очень тревожно. И такие люди, как Вилкерсон, там, другой полковник МакДугал и им подобные, они могут думать, что они как бы поддерживают прекращение насилия, и что они вместе с этим ультраправым движением во главе с Такером Карлсоном там, и ему подобными нашли главного виновника в лице Израиля, они на самом деле прокладывают дорогу в гораздо большему насилию и более серьезным конфликтам в регионе, в том числе настаивая на то, чтобы Америка постепенно как бы сдавала дела и отходила от роли суперлидера и прекратила навязывать какие-то свои модели, да, какие-то свои сценарии для Ближнего Востока. Люди не понимают, что они делают работу ровно обратной той, которую они думают. Вот. Поэтому мы имеем ситуацию, когда, да, наверное, будут продолжаться попытки сближать позиции сторон, и на ближайшем отрезке времени обе стороны основные пожинают как бы позитивные плоды. Вряд ли Дональду Трампу удастся на основе только этого снижения напряженности с Ираном серьезно прибавить популярности в Америке у себя дома, себе и своей партии.
0: Смотри, я хочу завершить эту тему именно вопросом о том, как стороны могут создать положительный образ перед выборами. Потому что сейчас есть такая точка зрения. Дональд Трамп играет просто с Ираном 60 дней, потом можно продлить на несколько недель. Ну, в общем, это вся игра до выборов, в том числе и в Израиле. Но, с другой стороны, я не совсем понимаю, как действиями сейчас можно что-то вообще выиграть в вот эти midterms выборы, которые будут в ноябре.
1: Ну, понимаешь, Дональд Трамп, он сам себе худший враг, потому что он постоянно взрывает ситуацию, он как бы живет нестабильностью, которую порой сам же создает, в добавлении к общемировой нестабильности, на фоне которой он пришел к власти. И он еще 10 раз успеет что-нибудь устроить другое, что подорвет позиции его партии на выборах. И это при том, что далеко не вся конъюнктура международная против него. Его сторонник выиграл выборы в Колумбии. Ушел Кир Стармер, премьер Великобритании. Неизвестно, что с Великобританией будет, пока будет другой премьер-лейборист, этот вот Бёрнам. Но ему в спину дышит и такой очень трампообразный товарищ Фарадж из партии «Реформ», и новый лидер консерваторов Кеми Баденок. И мы не знаем, сколько еще лейбористы протянут. Поэтому Дональд Трамп мог бы пользоваться достаточно позитивной конъюнктурой международной, которая складывается для него и в Латинской Америке, и в Европе. Вот. Поэтому то, что он как бы отмотал на ситуацию там, с ценами на нефть, ну, я так понимаю, они еще не отошли на тот уровень, который был перед войной, и неизвестно, опустятся ли они обратно. Это занимает время, восстановить потоки там логистические и так далее по всему миру занимает время. Есть мнение, что и другие элементы его политики, они подталкивают мир к рецессии, к серьезному экономическому кризису и так далее. Вот. Но дело в том, что главное, как мне кажется, от чего люди серьезно устают, это от его непредсказуемости, от его взбалмошности. От того, что даже правильные начинания он часто не доводит до конца, попутно устраивает неправильные, попутно там возлагает вину на какую-нибудь проблему, вот эту историю с прудом отражающим, да, как бы reflecting pool на мемориале Линкольна, который потек, вот как бы эта попытка сама по себе вполне неплохая идея бьютифицировать эту часть мемориала, которая действительно давно загрязнилась, да, но обернулось это тем, что вместо прозрачно там голубой вода стала зеленой, и Трамп в этом обвинил неких непойманных вандалов. Одного, правда, поймали, он оказался ученым и в прошлом, по-моему, паралимпийцем, если не ошибаюсь. То есть да, тут уже такое поведение...
0: Он не потек, там отошел пол этого бассейна, Но это вопрос строителя, это ужасная некомпетентность строителей. Это уже, знаешь, вот...
1: Ну да, и причем он дал...
0: Работают люди, которые работают с бассейнами. То есть они вообще в шоке от того, какие химикаты там сейчас используются.
1: Ну, то есть... Ну, вот эти химикаты, насколько я понял, они вошли в реакцию там с бактериями, и с краской, которую, собственно говоря, там использовали. При этом подряд на эту работу был отдан без конкурса человеку, который близкий бизнес-партнер Трампа, который, по идее, именно его бизнес занимается вот бассейнами и так далее. И так провалить эту работу, как бы это надо уметь. И вот то, что под это дело... арестовывают людей, и президент Трамп объявляет, что некие там чуть ли не антифа это устроили, чтобы сорвать празднование 250-летия Америки, да, ну это такое уже как бы King George's Madness, когда-то говорили, бешенство короля Георга в Англии, но вот у нас такое как бы... Я, кстати, если позволишь, немножко очищу свое имя. Меня недавно в эфире другой передачи назвали скользким лживым антитрампистом. Я хочу сказать, что, во-первых, я не скользкий, я шерстяной. А во-вторых, если бы люди дали себе труд действительно прослеживать, что я говорю по поводу президента Трампа, то знали бы, что примерно в половине случаев я его поддерживаю. Когда я говорю какие-то резкие вещи, его адрес, я не менее резкие вещи когда-то говорил про Обаму и скажу про кого угодно. Так вот, просто то, как себя ведет иногда президент Трамп в последнее время, это такое вот бешенство президента Дональда, который себя считает, возможно, королем Дональдом. Вот, поэтому мы имеем это ощущение нестабильности, постоянно скандалы, постоянно нападки внутри страны. Вовне, на друзей, на оппонентов, угрозы там и так далее, расследование потенциальных там соперников на президентских выборах, как в случае с губернатором Ньюсомом. И все это, как и в 2020 году во многом, может привести людей к тому, что мы не хотим голосовать, ну, формально, не за этого человека, но за его партию, которая не имеет пока что силы набраться духу в чем-то ему противостоять, хотя, кстати, говоря об Иране, приняли ведь постановление, ограничивающее его военные полномочия. Вот, так что вот те люди, которые говорят, что в решающий момент Трамп снова сорвется с цепи и добьет иранский режим, оно бы и неплохо, но, во-первых, не увижу, не поверю. А во-вторых, при наличии... резолюции Конгресса, которая ограничивает его военные полномочия, теперь ему придется, вероятно, советоваться с Конгрессом. Если он придет к выводу, что попытка сделки с Трампом, с Ираном сорвалась, и нужно добивать этот режим, теперь ему нужна будет поддержка и однопартийцев, и демократов. И мы не знаем, произойдет ли это перед выборами, что, наверное, потопит окончательно рейтинг его партии, или сразу после выборов, когда уже можно будет расслабиться, как бы эти выборы не кончились, да, как бы в чью пользу, мы этого не знаем. Но он как бы тем, что он изначально не советовался с Конгрессом, не советовался с публикой, не советовался с европейскими и прочими союзниками, он себе очень сильно связал этим руки.

0: Нас хорошо слышно.
1: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Температурные рекорды, зафиксированные в Италии, Испании и Франции, привели к введению красного наивысшего уровня опасности. Из-за чрезмерной нагрузки на системы кондиционирования в Риме и Мадриде зафиксированы локальные отключения электроэнергии. Медицинские службы работают в усиленном режиме. Число обращений граждан с тепловыми ударами увеличилось вдвое. Власти европейских государств вводят временные ограничения на проведение строительных и любых других тяжелых физических работ на открытом воздухе в дневные часы. Верховный суд вынес важнейший вердикт, расчистив путь для возобновления жестких ограничений на южной границе страны. Высшая судебная инстанция отменила решение суда более низкой инстанции, которая блокировала практику жесткого квотирования числа беженцев, имеющих право ежедневно обращаться за предоставлением убежища на границе с Мексикой. Это решение дает администрации Трампа полное законное основание для немедленного возвращения к строгим миграционным правилам, которые применялись в период его первого срока. В Бруклине и Квинсе общественные организации автомобилистов и владельцев малого бизнеса объединили усилия против новых инициатив мэра Мамдани. Поводом для недовольства стал план радикального сокращения парковочных мест ради строительства новых изолированных полос для электрических велосипедов и самокатов. Протестующие заявляют, что ликвидация парковок лишит местные магазины и рестораны клиентов, а также затруднит проезд машинам скорой помощи и пожарным расчетам. В свою очередь, сторонники экологического транспорта настаивают, что безопасность на дорогах должна быть в приоритете.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Юрий Прохин.
13: Опыт.
14: Мудрость.
15: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Если вы хотите предоплатить похоронные услуги, но при этом боитесь потерять бенефиты, звоните Алле Лисовецкой и получите профессиональную консультацию по волнующим вас вопросам.
18: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
1: Новости,
19: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
19: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
19: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
19: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
1: RTN. Смотрите лучше. Yeah.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Что это? 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
2: Дэвид Зен Радио.
4: Это «Пульс дня» по скриптум. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается журналист Алекс Якобсон. Вчерашние праймериз Демократической партии в Нью-Йорке обернулись громкой победой мэра города Зорана Мамдани и серьезным ударом по партийному истеблишменту. Все три кандидата, которых поддержал Мамдани, выиграли свои праймериз в Палату представителей. Это триумф движения социалистов над партийной верхушкой. Бывший контролер Нью-Йорка Брэд Ландер набрал 2/3 голосов в 10-м округе, выбив действующего конгрессмена Дэна Голдмана, отработавшего два срока. Демократическая социалистка Дарелиза Авила-Шевалье в 13-м округе одолела 5-срочного конгрессмена Адриана Эспаята. А законодательница штата Клэр Вальдес победила в открытой гонке за 7-й округ, обойдя президента Бора Бруклин Антонио Рейноса. Ставка для Мамдани была крайне рискованной, поддержав этих кандидатов в их попытке свалить действующих конгрессменов, мэр пошел против целого ряда влиятельных демократов. Губернатора Кэти Хокул, лидера демократического меньшинства в палате Хакима Джеффриса и уходящий конгрессвумен Нидии Веласкес. Эта победа подтвердила то, о чем еще раньше предупреждал стратег-республиканец Стив Беннон, ближайший соратник Трампа. Он сделал то, что не удалось ни Окасио-Кортес, ни Берни Сандерсу. Связал популизм с доступностью жизни, говорил Беннон. Республиканцам пора начать воспринимать этого парня всерьез и перестать желать ему победы. Это цитата. Всего за полгода в кресле мэра Мамдани превратился из фигуры, которую демонизировали обе партии, в политика, способного переписывать карту нью-йоркской политики. Алекс, как ты считаешь, что это значит для будущего Демократической партии и для выборов 2028 года?
5: Ну, вот я хотел сказать, что, возможно, Мамдани, который, насколько я понимаю, сам же не может выдвигаться в президенты, он не родился в Америке, хотя и вырос здесь, он может таким образом, контролируя, по крайней мере, значительную часть какую-то Нью-Йоркского кокуса, одного из крупнейших кокусов в Конгрессе, он может переписывать политическую карту не только Нью-Йорка, но и страны. Другое дело, что этим кандидатам еще теперь придется побороться, собственно, за свои места в Конгрессе с республиканскими кандидатами. Но в Нью-Йорке демократы доминируют. Бывают, безусловно, перевороты, где доминируют традиционно демократы, иногда могут побеждать республиканцы. Я помню, в 2011 году такой Боб Тернер победил в Квинсе. Но Квинсон такой как бы умеренный довольно район, тем не менее было. Да, как бы. Там, где я живу, на Стейтен-Айленде, периодически в Конгресс побеждают демократы, но пока на моей памяти ни один из них больше одного срока не протянул. Но Стейтен, он, конечно, очень отличается от остального Нью-Йорк-Сити, и даже в целом, в среднем, даже от штата Нью-Йорк. По штату Нью-Йорк, насколько я помню, демократы превышают республиканцев примерно 5-3 численно. Да, это такой знак, понимаешь, с одной стороны, вот на первый взгляд может показаться, что для республиканцев это даже лучше, потому что это ведет к расколу другой партии. Возможно, это понижает ее шансы выиграть выборы, потому что часть электората может быть отпугнута радикализмом, социализмом вот этого левого крыла. Но с другой стороны, когда у тебя есть энергия, когда у тебя есть имидж молодости, когда у тебя есть хотя бы имидж, неважно, что за ним кроется, есть ли там содержание, но имидж какой-то идеи, чего-то нового, что ты предлагаешь, в борьбе с застоявшейся системой, которая людям надоела, и в которой они не видят выгоды для себя, то это как раз позволяет набрать ходу. Так победил Обама в свое время, так победил Трамп на правом фланге. Поэтому если движение, которое мы условно называем «МАГА», в общем-то, во многом сегодня покорила республиканскую партию и подмяла ее под себя, то вот это движение, у которого еще нету однозначного какого-то названия, похожего на «МАГА» справа, демократические социалисты, я думаю, что это одно из субтечений внутри этого ультралевого движения, но оно постепенно будет оформляться и, возможно, придумают себе тоже какую-то аббревиатуру звучную, будут носить кепочки, только не красные, а синие, и к моментам, по крайней мере, следующих выборов президентских, они могут действительно стать очень серьезной силой. Я говорил как-то, что парадокс состоит в том, что Окасио-Кортес, которую многие считают левачкой, и многие, в том числе в нашей общине, не воспринимают, она может оказаться чуть ли не самым произраильским кандидатом на следующих президентских выборах. Потому что другие люди, вот я посмотрел вчера буквально сюжет такого очень левого ютубовского политолога Уолли Рашида, он по происхождению, если не ошибаюсь, сам палестинец, по-моему, американо-палестинец. Он рассматривал сенатора Осафа из Джорджии, который сам еврей, который был одним из двух сенаторов, демократов, победивших 5 января 2021 года, накануне вот тех событий в DC. Республиканцы проиграли оба места в Джорджии на специальных выборах. Да, второй был чернокожий проповедник Рафаэль Ворнок. Джона Осафа многие считают сейчас вторым по серьезности претендентом на номинацию от демократов в 2028 году после Гевина Ньюсома. Джон Осаф еврей. И Уолли Рашид проследил, как он голосовал в качестве сенатора по вопросам, касающимся Израиля, Палестины и так далее. Он отследил, что за то время, что Осаф исполняет обязанности сенатора, он сдвинулся от вроде такого более-менее традиционно произраильского либерала к достаточно решительно пропалестинской точке зрения. Это еврей американский, мы видим ситуацию, вот если смотреть, ведь многие же говорят о том, вот я буквально перед нашим разговором видел заголовок в «Нью-Йорк-Пост», который отмечает, что все эти кандидаты, победившие в Нью-Йорке, как и сам мэр Мамдани, очень жесткие, порой жестокие критики Израиля. Если смотреть на происходящее с точки зрения, скажем, Израиля, то это тревожная ситуация. Демократическая партия, там просто уже все потеряно в плане связи с Израилем. И вот если даже такую организацию, как J-Street, которую многие произраильские пассионарии считали до недавнего времени леваками и предателями, сегодня тот же Уолли Рашид считает, что J-Street – это сионисты, такие же сионисты, как Айпак, например, что они ничем толком не отличаются.
4: Подожди. Ты сказал о том, что демократическая партия, по твоему мнению, имеет раскол. Но я хочу спросить поподробнее об этом, потому что я, допустим, не вижу большого раскола, такого, как в республиканской партии сейчас, например. Но, как мне кажется, может произойти слишком большое изменение демократической партии. Не раскол, а именно вот та часть, которая сейчас наблюдает за тем, что делает Мамдани с демократической партией, может просто присоединиться. Вот ты не считаешь так?
5: В смысле, к кому присоединиться?
4: Присоединиться к вот этой социалистической группе.
5: Ну да, так посмотри, тоже примерно произошло и с республиканцами. Разница в том, что демократы, в принципе, гораздо более рыхлая партия. Это их, может быть, предохраняло до сих пор от однозначной победы у них такого вот, скажем, левого популиста, как тот же сенатор Сандерс, который, кстати, формально не демократ, а независимый. Вот то, что как бы в республиканской партии Дональд Трамп, который как бы пришел как чужак такой, ну, как бы аутсайдер, да, и взял вот эту мантру изоляционизма, там, движение мага и так далее, перехватил эту идею у Теда Круза, там, у разных людей, типа, там, Пата Бьюкинена, немножко бросил туда, впрыснул элементы либертарианства и так далее, хотя его политика фискальная совершенно не либертарианская в результате оказывается. Вот, ну, в общем, поспекулировал на всем сразу, создал, вот, проехался на этой популистской волне и подмял партию под себя как-то более решительно, чем до сих пор это удавалось левому крылу демократической партии. Но, как говорится, вода камень точит. И дело в том, что в ситуации, когда, вы знаешь, у республиканцев, так называемые традиционные республиканцы, условно рейганисты, там неоконсерваторы, у них более-менее четкая идеология есть. У истеблишмента демократов сложно понять, что у них за идеология. Они своего рода такие какие-то республиканцы лайт. Они как бы и ни туда, и ни сюда. И во многом эти социалисты новоявленные, они их побеждают именно этим. Это люди, которые там годами, десятками лет лили воду о том, как они якобы за меньшинство, за простого человека. При этом ходят все там в часах Сваровски, не знаю, там... САК 42-я стрит и так далее. То есть как бы у них абсолютно имидж таких вот полированных элитчиков. В принципе, Мамдани-то тоже, и его ребята тоже отнюдь не на, как бы, не под забором родились и жили отнюдь не под забором. Они тоже как бы полированные, но надо вовремя отскочить, надо вовремя уметь создать себе имидж человека, который противостоит элите, даже если ты сам из элиты. Так в свое время сделал даже Ленин. Вот, понимаешь, как Ленин тоже был дворянин, не забудь. Но надо уметь иногда выходить из элиты, это самый, может, по крайней мере, себя продать, как самого главного врага элиты. И вот эта трансформация демократической, вернее, партии, она происходит более так как-то плавно, да, может быть. Но ее результат, он вот такой очень-очень тревожный. В частности, и для Израиля, но не только, как бы, когда человек, скажем, считает, что корень проблем на Ближнем Востоке – это именно Израиль, например, не иранский режим, когда у человека, ну, там есть разные взгляды у людей вот в этом левом крыле демпартии, что касается Украины, вот Акасия, например, она известная сторонница Украины, а другие люди, наоборот, считают, что не нужно Америке во все это лезть, и что надо уважать Путина, надо уважать там Ши Цзиньпина и так далее. Вот, как бы перспективы такой трансформации демократической партии и с точки зрения общемировой, и, наверное, с точки зрения чисто национально-американской, они тревожны, но знаешь, как бы иногда, видимо, нужно пройти через что-то, чтобы понять, что это тупиковый какой-то путь, неправильный выбор. Да, как бы, и потом некоторые элементы этой платформы не такие уже неправильные, да, если сравнивать, что предлагают эти люди, тот же Мамдани, с тем, что делается на повседневном уровне, там, в плане здравоохранения или образования, транспорта в той же Европе, то там это почти то, что они, то, чем в Америке нас правые пугают как социализмом, в Европе давно уже свершившийся факт. И даже в Израиле это давно уже свершившийся факт. Израильская, например, система здравоохранения гораздо похожа больше на европейскую, чем на американскую. То есть тут надо понимать, что когда ты вовремя не отвечаешь на вызовы времени, на чаяния людей, конкурент может перехватить эту, как бы, этот ветер и воспользоваться им, и на этом ветре въехать во власть. Вот. Поэтому, когда Беннон говорит, что республиканцам надо всерьез начать воспринимать Мамдани, ну да, как и Обаму надо было начать воспринимать всерьез в свое время, а не надеяться только на то, что он выбьет Хиллари. потому что, как оказалось, в результате не только Хиллари выбил.
4: Алекс, спасибо большое тебе за то, что нашел время, присоединился к нашей программе сегодня. Это был журналист Алекс Якобсен.
2: Дэвидсон Радио. Мы ставим точки над «и».

0: открыли этот домик, вернее садик, по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-3332. Садик Бэмби.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Кратчайший путь из дома в госпиталь Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
3: Интернет-сайт Davidson Radio. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.

0: Горки 2 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. В Португалии завершаются последние приготовления к международному саммиту под эгидой Организации Объединенных Наций. Основное внимание дипломатов сегодня приковано к выработке совместной декларации по преодолению последствий глобального экономического кризиса и стабилизации цепочек поставок продовольствия. Параллельно с этим на полях саммита планируется проведение закрытых консультаций европейских лидеров относительно выстраивания новых торговых отношений с Соединенными Штатами. Министерство внутренней безопасности распространило заявление о готовности к беспрецедентному росту пассажиропотока в преддверии празднования 250-летия независимости страны. Управление транспортной безопасности увеличило штат сотрудников в

0: Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidzanradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир «Davidson Radio». Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Обед Трампа с сенаторами-республиканцами перерос в долгую перепалку с Биллом Кэссиди из-за иранской резолюции о военных полномочиях. ООН заявила, что намерена эвакуировать более 11 тысяч моряков, заблокированных в Ормузском проливе. Вице-президент Венс утверждает, что пролив открыт, как никогда прежде. Аресты и обыски провели у соратников экс-мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Пентагон планирует создать 2 полигона для имитации украинского конфликта. В США упростили процедуру депортации обладателей грин-карт. Теперь для этого достаточно подозрений в совершении преступлений. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 45%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации «Davidson Radio». Новости в реальном времени.
2: «Davidson Radio». Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. «Davidson Radio». Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте «Davidson Radio» 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
1: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
2: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
3: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
4: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
5: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
6: Мой адвокат.
7: Мой адвокат.
8: Юрий Прохин.
9: Опыт.
10: Мудрость.
11: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
13: Мемориальный дом «Лисовецкий» открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
14: «Лисовецкий». Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
15: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Оушен-Эвеню между Ар и Квентин-Роуд. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
17: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
15: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
1: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

0: Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня у меня нет хороших новостей для вас, все новости в основном плохие, поэтому тот, кто имеет слабое сердце, нервы или хочет истерить, пожалуйста, выключайте радио сразу. Значит, ну, во-первых, начнем с результата вот этих вот выборов праймерис в Нью-Йорке. Значит, это очень плохие новости и для города, и для конкретно республиканцев конкретно. На что и Трамп и отреагировал, что он никогда не увидит Америку коммунистической. Я надеюсь, что это так и будет, я в этом его поддерживаю. Но новости плохие не заканчиваются на том, что он говорит. Проблема в том, что демократы победили всего на 17% явки. Представляете, насколько плохи дела у республиканцев, если пришло 17% человек, и они с таким счетом разгромным, вот эти левые уроды, победили. Причем, когда называешь их уроды, это комплимент. То есть вот это вот Дарья Али Савила Шевалье, например. Она за Хамас. Она считает, что Израиль не должен существовать. Она называла Байдена в свое время, ну то есть Байден тоже у них, понимаете, это же главный враг у социалистов, что он был насильник и, ну, war criminal. Она считает, что не должно быть браков между разными расами, потому что иначе получается так, что белые женщины или белые мужчины занимаются тем, что оплодотворяют, как говорится, значит, более правильный пол, то есть черных. Ну там такая полная, понимаете, такая хрень, что это сказать не поверят. Она против Украины, она за Путина, она абсолютно левая, то есть левее левых, там, понимаете, и так далее, и тому подобное. Скажите, это вот человек, который у нас практически с гарантией пройдет в Конгресс. Значит, я тебе объясню, почему в гарантии. Потому что республиканцы в Нью-Йорке представлены такими слабыми фигурами, они настолько неизвестны, настолько никому не импонируют. Они настолько забиты, они настолько не делают ничего для того, чтобы себя популяризировать, что это практически гарантированная победа у нее. У нее и у таких, как она. Понимаете, что делают демократы? Вот сейчас, сию минуту, я их вижу на улицах. Они обходят дома, они предлагают бублики с кофе, они устраивают встречи, они дают людям поплакаться в жилетку, типа высокие цены, то, третье, десятое. Они устраивают с ними регулярные какие-то там не столько дебаты, сколько, типа, добро пожаловаться, вот такое что-то. Они обходят, вот это называется canvassing population. Они полностью делают свою работу. Полностью. Даже если люди не верят в их идеи, их захватывает то, что они с ними беседуют, они им сочувствуют, у них есть эмпатия к этим людям и так далее. И все время они показывают, знаете, кто виноват, вот он. И тактика у них, в принципе, вот тактика, понимаете, сколько бы мы ни по этому поводу тут вот не разводили, понимаете, пар и не дулись, у них тактика правильная. Они говорят, кто виноват, вот, понимаете, и так далее. У них простейшая вот идея. Виноват лендлорд. Понимаете, никто, понимаете, не применет, не пнуть лендлорда своего любимого. Ну, я вот написал тут, вот Трамп, разумеется, не может быть доволен результатами праймериз, что демократы, что прошли. Причины просты. Первое. Демократы выбрали наиболее токсичных, энергичных с точки зрения токсичности кандидатов в Конгресс. Они имеют большую пробивную силу именно на своей энергии. Их программа многим импонирует, особенно на экономической платформе. Никто не любит и ждет только, чтобы пнуть лендлордов. Никто не хочет платить огромные деньги за какую-то несчастную курицу в магазине. Никто не хочет платить дикие деньги за бензин. Демократам в этом предлагают помощь своеобразную, что есть популярно, даже если они есть долговечно. Второе. Республиканцы, что будут против них, если вообще будут как таковые. Я их даже не знаю, не слышал, не видел. Потому что это подобие серых мышей, которых плохо видно и не слышно. Никаких идей, никаких движений, никаких имен. Что-то кто-то вообще знает и на слуху. Никто ничего не знает. С такими слабыми людьми, как со Сливой в свое время на пост мэра города, республиканцы в Нью-Йорке гарантированно обделаются. Гарантированно. Третье. Чем больше в Конгресс наберется этих токсично левых коммунистов с громким ртом, тем более, если они будут иметь большинство по тем, то тем больше они испортят жизнь Трампу. Не столько импичментом, который не пойдет никуда, а тем, что они попытаются закрыть любую инициативу властью Конгресса. Вся их тактика, даже если будет неудачная, это вставлять палки в колеса как можно больше, где только можно. Трамп, зная его, начнет именно на их поведение реагировать, что ухудшит его ситуацию, а не улучшит. Промолчать в его случае будет лучше. Четвертое. Трамп это уже объяснили и рассказали, и те конюкалы, что он имел с республиканским Конгрессом, весьма недоделанным, если свои же республиканцы не могут внутри договориться никак. Очень возможно на пороге окончания. Это его заранее бесит, поэтому он не спит ночами. Он правил указами 2 года, и, вероятно, так оно и уже не будет после выборов или будет сложнее. Пятое. Выборы со стороны республиканцев обещают быть депрессивно подавленными. Энергии, что нужно, я не вижу, никто не видит. Демократы же, наоборот, занимаются делом, а кое с волонтерами свои круга, с агитацией, кофе, бубликами, анекдотами про жизнь, просто разговорами о бренном. Никто так не работает с избирателем. Ничто так не работает с избирателем, как дать ему поплакаться на свою жизнь. На цены, на старую машину, плохого мужа или хреновую жену, на обстановку в стране, на бесконечные траты, на войну и так далее. Демократы прекрасно нашли в себе роль психиатра масс. Особенно бедных слоев, меньшинств и нижней ступени среднего класса, которые в наибольшей степени страдают. Они делают именно то, что республиканцы горю их не делают. Результат предсказуем. Шестое. Что делать, я уже говорил, повторяться не буду. С посылом Трампа я полностью согласен. Америка никогда не будет коммунистической, даже если придется пройти на крайний мир. Но надо еще раз сказать. Вот, понимаете, меня тут осенила мысль буквально вчера. Это было вот как, клянусь, меня это шарахнуло, потому что я никак не мог понять, в чем дело, как и так далее. Я считал, что вся идея Трампа с вот этим недоделанным договором, с Ираном, вот эта вся вот эта вот комедия, что происходит и так далее, связана с тем, что он боится, что начнется рецессия в стране, я это говорил здесь, что это вызовет высокие цены на нефть, и высокие цены на нефть вызовет рецессию. Я считал, что это его основная и так далее. А вот сейчас появился опрос, который говорит, что его цифры поддержки пошли вверх. Почему они пошли вверх? Начал бензин опускаться. То есть в стране есть 3 фундаментальные причины. Первое дело, страна продолжает оставаться в изоляционизме. Так как Трамп и его окружение не сделали ничего для того, чтобы продать эту войну в Ираке, как они ничего не делают на сегодняшний день для популяризации своих идей для выборов, то эта война в Ираке глубоко непопулярна. То есть там что-то 20 или 30% ее поддерживают. Ну, то есть это минимально. Поэтому им кажется, что какие-то евреи, понимаете, взяли, нашептали ему что-то там на ушко, и поэтому, как говорится, у нас тратятся деньги, у нас неудачи, у нас дефицит и так далее и тому подобное. Как только он войну эту объявляет, что он ее заканчивает, как ее заканчивает, уже даже не важно никому, потому что никто этим не интересуется. Американцы категорически не хотят знать это, так как, еще раз повторяю, никакой пропаганды в этом смысле Трампом не проводилось. То есть это вина Трампа, конечно же, вне сомнений. Вина республиканцев, они ничего не делают. Они, понимаете, у нас сейчас идут выигрываться выборы. Вот если республиканцы где-то обделаются, значит, демократы выигрывают. Если демократы обделаются, то республиканцы выигрывают. Ничего ни то, ни та, ни другая партия, грубо говоря, не предлагает. Ни ярких имен, ни ярких каких-то посланий, ни каких-то серьезных идей, ни какой-то доктрины, боже упаси, ничего нет. Они не могут договориться, а даже вот этот вот Save Act, который сейчас у Трампа завис. Ну, с его помощью, в частности, вот из-за вчера. У него там начался скандал прямо внутри на заседании с сенаторами. Крик был достаточно шедевральный. Это не сплетня, это факт. Понимаете, это говорит о чем? Что у него поэтому хорошие времена его, видимо, заканчиваются. Да, его цифры пошли вверх. Почему? Потому что подешевел бензин. То есть народ абсолютно не волнует ни Израиль, ничего и так далее. Тут я как раз поставил видео, где Алекс Джонс вместе с Такером Карлсоном развивают новую идею. У них сколько там, 30 или 40 миллионов охвата зрителей. Что Израиль устроит провокацию с ядерным оружием для того, чтобы продолжать, как говорится, делать то, что он хочет делать. Чтобы сорвать все эти переговоры и так далее. Я вот во втором Сейчас я вам прочту письмо, которое идет из Израиля на все эти темы. Я эти письма не очень люблю, потому что меня напоминают обращение к общественности в Советском Союзе. Но, тем не менее, вот интересно прочесть, что они хотели бы, чтобы их правительство сделало. И чем больше Трамп будет вот так, как говорится, попадать в собственные ловушки из-за того, что он что-то не сделал, или из-за того, что он принимает какие-то поспешные решения, тем хуже пройдут эти выборы. Потому что он откалывает от себя одну часть, потом другую часть, потом третью часть и так далее. Вот, например, буквально вчера или позавчера одна из главных, ну или одна из самых серьезных дам, которых давала республиканцам что-то больше 100 миллионов долларов, Эйдельман или как-то ее зовут, объявила, что она больше этого делать не будет. После заявлений Трампа, и особенно после заявления Венца. Понимаете, это именно Венц был близок к вот этой изоляционистской линии, вот которая сейчас представлена Такером Карлсом, Алекс Джонсом и так далее, который вот разводит всю вот эту вот совершенно беспочвенную бодягу. Ну, наконец, и также был опрос среди демократов. В 2010 году социализм среди демократов предпочитали 50% и 51% предпочитали капитализм. Ну, то есть, я так понимаю, что это 49 на 51, ну, в общем, было, но неважно. В 2025 году социализм предпочитает 66% демократов и 42% предпочитает капитализм. Это Нью-Йорк, господа. Вот о чем я вам говорю. И то, что, видимо, никто всерьез не воспринимает. Ну, не воспринимайте, господа, понимаете, это вообще чисто советское. Когда, вот, знаешь, наступаешь в одно и то же дерьмо или наступаешь на те же самые грабли. Они тебя бьют по лбу, а ты продолжаешь на них наступать. Ну, окей, на здоровье. Дальше плохие новости. Федеральный судья остановил действия Трампа в Бостоне по поводу того, что он пытается ограничить голосование по почте. Это пойдет в Верховный суд, как я так понимаю. И инфляция у нас продолжает совершенно успешно расти, поэтому даже вот этот новый человек в Федеральном резервном банке, которого Трамп поставил сейчас к неудовольствию Трампа, стал говорить о том, что нужно повышать ставку, а не понижать, как Трамп хотел. Помните, мы много-много раз об этом говорили. Вот. Это вот та картина маслом, которая складывается к выборам. Как такие выборы пройдут, ну, это вы гадайте сами, я даже говорить не буду. Конечно, у демократов сейчас будет головная боль, понимаете, каким образом сочетать старые демократические принципы, там, я не знаю, с какими-то старыми членами этой партии, с этим новым бараком, что пришло, я не знаю, но у них 17% белых нью-йоркцев фактически проголосовали за социализм. Фактически опрокинули существующую модель, которая есть в городе. 17% всего. Представляете, какая эта энергия колоссальная, если всего 17% было достаточно, чтобы опрокинуть все остальное. Ну, в общем, что могу сказать? Плохо дело. Плохо дело. И оно еще именно плохо, потому что нормальные люди, которые что-то должны делать, которые что-то должны... Может, господа, можете не звонить, я сейчас трубку поднимать не буду. Которые должны что-то делать, которые должны что-то предпринимать, которые должны о чем-то думать, они не думают. Они делают вот так, как они делают. Вот в частности, Трамп, он, понимаете, продолжает утверждать или делать так, как он хочет. Он, понимаете, он правит с пониманием того, что его слово это последнее, он великий босс. Но вот ему сейчас докажут, что нет. Ему сейчас докажут, что нет, потому что ситуация развивается настолько стремительно против него, что даже его самые удачные решения будут сделаны неудачными. Он слушать никого не хочет, ну что я могу сказать? У него сейчас, конечно, слава богу, начали расти цифры, потому что фактически все уперлось, понимаете, то есть, грубо говоря, давайте так скажем, тут еще Израиль проблемный. Почему? Потому что Мы хотим это признать или нет, но когда Америка воюет вместе с Израилем, это табу большое для многих. Израиль, евреи остаются всегда вот такой вот маргинальной какой-то массой. Ну да, мы их терпим, но молча. Когда они, понимаете, взрываются, а вот это уже считается, что они взорвались, понимаете, что типа даже с Америкой решили воевать вместе на пару. Еще требуют чего-то. Это уже много слишком евреи потребовали. Поэтому, понимаете, это еще тоже такая идея, что, понимаете, что то, что произошел, вот этот военный союз Израиля с Соединенными Штатами в прямом виде, тоже дало по... При общей непопулярности этой войны, как я сказал, потому что... А почему непопулярна война? Еще раз почему? Потому что ни Трамп, ни республиканцы не озаботились ни на секунду ее продать. Никакой подготовительной работы. Никакого объяснения, что Иран это не наши друзья, что это террористы, что это совершенно правильная, справедливая война. Ничего этого сделано не было. Ну так вы получили то, что вы получили. А что вы ожидали-то? Почему вы думаете, что какой-то Джон Джонсон на улице должен автоматически ненавидеть Иран? Особенно если он молодой, глупый, непонятливый. Почему он должен ненавидеть Карла Маркса? Почему он должен ненавидеть там Грамша? Почему он должен ненавидеть СССР или товарища Ленина со Сталином? Почему он должен это делать? Если вы, господа, сидите на мягком диване, ничего не делаете по этому поводу. Абсолютно. Nothing. Nothing. Никакой пропаганды, никакого образования, никакого просвещения, никакой культуры. Доведено общество, доведено до состояния долдонов. Особенно на уровне молодых. Так что же вы хотите, чтобы они сами вдруг, понимаете, проявили сознательность, что ли? Сейчас. Поверьте мне, мы быстрее увидим здесь коммунизм, чем увидим поворот, понимаете, к нормальности. Вот настолько все плохо. И плюс еще появляется вот эта правая сторона, которая начинает, понимаете, плести какие-то заговоры. Вот там вот появилась статья о том, что... Говорится там, что Израиль покупает выборы, что он покупает там победы на спорте. Что только уже не говорится про этот Израиль и про евреев, это клянусь, это просто взрыв мозга полный. Вы мне скажете, что это не важно. Нет, это важно, это все оказывает дополнительное вот это влияние. Фактически наши избиратели сказали, знаете, нам насрать на Израиль. Да пусть хоть завтра его не будет, чертям собачьим вместе со всеми евреями. Бензин дороже. Вернее, дешевый бензин нам дороже. Вот вся глубокая истина, с чего мы исходим. Понимаете, и когда мы говорили об Украине, что почему Украина не воспринимается, и начался вот этот изоляционизм, Украина надоела, Украина, как говорится, была как вот гиря на шее очень многих. Почему? Потому что, ну, в Украине жуткая коррупция. Украина успешно, в принципе, только, ну, я не знаю, может быть, в каких-то небольших операциях ничего серьезного сделать сама не может. Только фронт держит, так далее и тому подобное. Понимаете? То есть такого инициативы, таких возможностей, как показывает Израиль, конечно же, Украина показать не может даже близко. И плюс Украина, где она находится, абсолютно никакой стратегической нагрузки Украина не несет для Запада. Наоборот, оборона Украины это крайне тяжелое мероприятие, чисто, понимаете, удлинение фронта на 1700 километров, что НАТО делать не хочет. НАТО в состоянии предсмертных криков, чтобы мы ни говорили по этому поводу. Понимаете, у Израиля этой ситуации нет, поэтому Израиль всегда был намного более выгодным союзником, достаточно самоокупаемым, нежели что-то любое другое, но в частности Украина. Поэтому, когда бросили и... Вернее, когда Трамп, понимаете, нехотя, понимаете, имел дело с этой Украиной, я понимаю, от чего он и отталкивался. С Израилем ситуация другая. Ситуация с Израилем совсем другая. То есть там нету вот этой вот нагрузки совершенно. Но избиратели считают, что мы кормим Израиль, что мы кормим евреев, что Израиль спровоцирует высокие цены на бензин, что вот, понимаете, вот эти Алекс Джонс с Карлсоном. Вы же поймите, мы можем сколько угодно плеваться на Карлсона и говорить, что ты Иуда, предатель-то. У него 40 миллионов, если не больше, охвата радиотелеслушателей. 40 миллионов человек, господа. Которые их слушают, которым внимают, я не знаю, верят ли они каждому слову, не знаю. Но они их слушают. Я это, например, эту ахинею не слушаю, потому что это потеря моего времени. Как я не слушаю большинство очень блогеров, которые всплыли на последних всех этих событиях, понимаете, и все знают, все все понимают. Ну, чушь собачья. Как вот я вот с этим вот товарищем, который, понимаете, пытался, понимаете, меня высмеять, сказать, что а кто в Конгрессе поддержит 300 миллиардов денег, которые передадут Ирану. Ну, этот человек, видимо, ну, что он, ну, малограмотный, наверное, как самый минимум. Некий Герштейн. Почему он малограмм? Потому что я нигде не сказал, что это будут американские деньги. Эти деньги из внешних источников. Эти деньги из замороженных фондов Ирана. Но как бы то ни было, откуда бы эти деньги ни шли, даже если вы их напечатаете на машинке где-то в Англии. Пусть это будет не в долларах, а в фунтах или в франках, или в чем угодно. В евро, в динарах. Иран не должен получать эти деньги от нас. Мы не должны с него снимать санкции. Вот что bottom line. Понимаете? А мы все, понимаете, говорим, мы наши деньги Ирану не отдадим. Ребят, ну вы, понимаете, вы очень второстепенное делаете очень главным. А это неправда. Это абсолютно чушь полная. Надо заниматься тем, что надо заниматься. Иран не должен получать денег вообще. А мы ему продаем, понимаете, то, что, понимаете, чтобы он с нами сел за стол переговоров, фактически. Я вот в этом меморандуме, вот эти 14 пунктов, не видел, что должен сделать Иран. Только должна Америка, должна Америка, должна Америка, должна. Что должен Иран, скажите мне? И когда вот мы все это говорим, появляются люди, которые, ну как же, я верю президенту Трампу. Ну, продолжайте верить, ну, на здоровье. Продолжайте верить, я посмотрю, как это отразится на выборах. Я посмотрю на это. Я лично собираюсь вот эти выборы в 26-м году сидеть дома. Чё там, за кого голосовать-то? Не за кого. Так, перерыв.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Официальный представитель Белого дома заявил, что администрация Трампа внимательно следит за ситуацией вокруг возможной забастовки портовых рабочих на Восточном побережье. Власти призвали Международную ассоциацию грузчиков и управляющие компании вернуться за стол переговоров, подчеркнув, что остановка работы терминалов нанесет серьезный удар по цепочкам поставок промышленных товаров. Городское управление по жилищному контролю Нью-Йорка напомнило владельцам многоквартирных домов о вступлении в силу новых штрафов за несвоевременное устранение дефектов вентиляционных систем. После массовых исков от жителей Бруклина и Манхэттена, связанных с обнаружением плесени, инспекторы получили право накладывать крупные взыскания на управляющие компании без предварительного предупреждения. Компания Con Edison распространила экстренное обращение к жителям Бруклина и Квинса. В связи с непрекращающейся нагрузкой на электрические сети из-за массового использования охлаждающих приборов, на нескольких распределительных подстанциях зафиксированы критические показатели температуры оборудования. Ремонтные бригады переведены на круглосуточный режим работы. Жители просят экономно расходовать электроэнергию в пиковые вечерние часы.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Причины снижения зрения могут быть разными. При катаракте зрение снижается из-за помутнения хрусталика, при глаукоме – нарушением кровообращения в связи с повышенным внутриглазным давлением. В центре зрения Vision Palace каждый пациент проходит комплексное обследование зрения, в результате которого выявляются все особенности зрения и определяются причины его ухудшения. При помощи современного офтальмологического оборудования Vision Palace удается выявлять малейшие отклонения от нормы, диагностировать заболевания на ранних стадиях и вовремя начинать лечение. Очень важно диагностировать болезни глаз при сахарном диабете именно на ранней стадии, когда еще можно остановить патологические процессы в глазе и сохранить зрение. Поэтому так важно минимум 2 раза в год посещать глазного врача. Vision Palace ведет прием опытный глазной врач Юлия Шейко. Принимаются все страховки. Medicaid и Medicare. Vision Palace – вас шаг на пути к хорошему зрению. 1723 Avenue в Бруклине. Угол East 18th Street. 718-998-8400. 718-998-8400.
1: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
5: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитрий Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Юрий Прохин.
14: Опыт.
15: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Болят колени, и эта боль не проходит. Она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
18: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
19: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
20: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
19: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
20: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
19: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
20: и качественней.
21: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
1: Вы слушаете Davidson Radio. Радио.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа. Я вот вам прочту то, что написал один израильский автор. Я его не очень читаю, не очень периодически слушаю, потому что у него... Ну, скажем так, у него чисто израильские рассуждения, поэтому он не хочет понимать наши американские, как говорится, реалии. Но, тем не менее. Поэтому это его реакция, а не реакция правительства Израиля. Так что да, сразу оговоримся. Значит, реакция Израиля на прекращение огня во время чемпионата мира по футболу, связанные с ним мирные выступления в Женеве, должны быть простыми, взвешенными и конкретными. Первое. Израиль не может быть участником какого-либо соглашения, если мы не примем участие в переговорах. У США много прав, когда дело касается наших двухсторонних отношений. Переговоры от имени Израиля не входят в их число. Если президент Трамп и вице-президент Венс хотят, чтобы Израиль сыграл свою роль в прекращении огня, им следует заставить своих иранских коллег, а также пакистанских и катарских посредников, в кавычках, признать присутствие Израиля за столом переговоров. Второе. В противном случае Израиль вновь заявит свою основную позицию. 7 октября еврейское государство отказывается сосуществовать силами, стремящимися к его уничтожению, геноциду 7 миллионов евреев. Несмотря на мнение вице-президента Венца, мы попытаемся убить всех и каждого, кто попытался убить нас. Израиль не может заставить палестинцев перестать думать, как Хамас, и избавить ливанских шиитов от мысли, как Хизбалла. Но мы не потерпим оружие в руках убийц евреев. либо Хизбалла и Хамас будут полностью проверяемо разоружены, либо Израиль возобновит наступательные операции на обоих фронтах, когда нам будет удобно. Третье. Иранский режим по-прежнему полностью привержен идее стереть Израиль с лица земли. Явное отсутствие воли у американского народа, тем более у остального свободного мира, в кавычках, разобраться с этой фундаментальной истиной. Ее последствия вынуждают Израиль переоценить нашу позицию безопасности и национальные приоритеты, что станет главной задачей нового правительства, которое будет избрано до конца октября этого года. До этой даты действующее правительство не возьмет на себя никаких обязательств, которые могли бы ограничить свободу действий его преемника. Четвертое. Наконец, поскольку иранская агрессия, как прямая, так и осуществляемая через его полностью спонсируемых доверенных лиц в Газе, Ливане, в Йемене, привела к огромным материальным потерям, экономическим издержкам и человеческим страданиям Израилю и его населению, Израиль требует, чтобы в любой договоренности, которая позволит притоку новых средств в иранский режим, были выплачены репарации для компенсации ущерба, нанесенной в ходе многолетней иранской кампании по уничтожению еврейского государства. На самом деле не имеет значения, любит ли Трамп и Венц Израиль или нет. Пришло время начать любить самих себя. Ну, что я тут скажу? То есть я с большинством этих заявлений согласен. Потому что, ну, это здравый смысл. То, что внезапно начал нести Венц, которого, видимо, избрали, понимаете, нападающей рукой от Трампа, который, видимо, не может это сказать или не хочет, или говорит мягко слишком, то это выйдет против Венца. Знаете, если вы хотите, чтобы, как говорится, целый ряд серьезных людей перестали Венца рассматривать как серьезного кандидата на выборах 28 года, ну так вы продолжите делать то, что вы делаете. И действительно, Израиль не принимает участие в этих переговорах и не обязан подчиняться тому, что на этих переговорах происходит. Но дело даже не только в этом, что он обязан подчиняться или нет. Дело в том, что фундаментально то, что обсуждается, и то, что уже делается, то, что уже высвобождаются средства и даются Ирану, вот там вот последнее, что я читал, было 12 миллиардов, ему еще передали. Вот это кардинально плохая политика. Понимаете? Все, что Трамп делает на сегодняшний день, это пытается, как говорится, спасти вот эти выборы, которые, я думаю, что так и так теперь проиграны, потому что он их спасает очень топорно, и, как говорится, у него нету серьезной, как говорится, подготовки к этим выборам, серьезных кандидатов нет, деньги не вкладываются там, где надо вкладывать, поэтому вот то, что происходит в Нью-Йорке, это очень показательно, хотя пока это праймарис. Внутри демократической партии. Конечно же, общие выборы будут немножко другие. Ну, а может быть, немножко другие. Может быть, я надеюсь. Но я сомневаюсь, что с тем вариантом, который предлагается сейчас вот в виде каких-то кандидатов со стороны республиканской партии, они могут что-то добиться в таком городе, как Нью-Йорк. Я очень сомневаюсь в этом. Значит, одновременно из Израиля приходит следующее, что вот посредники умоляют о пощаде. Смертельный капкан боевиков под Эль-Тахером. Значит, ну, в общем, это там обнаружен огромный туннель 7-километровый с размерами, что там проходит серьезный грузовик внутри, в общем, построенный Хизбаллой. И вот международные посредники буквально засыпали Израиль запросами с одной просьбой выпустить боевиков. Они пытаются договориться о безопасном коридоре для десятков террористов Хизбаллы, которые оказались наглухо заперты под горным хребтом Эль-Тахер на юге Ливана. Это рядом с вот этим замком Бюфорт. Буквально под ним, ну, чуть-чуть в сторону, к севернее. Я очень хорошо знаю этот регион, очень знаю этот район. Там где-то высота порядка 620-650 метров. Насколько я понял, что там самая глубокая часть вот этого залегания, вот этого туннеля 150 метров. Хотя основная его часть более близко к земле. В подземных лабиринтах в бывшем штабе дивизии «Бадр», это вот эти, это дивизия Хамаса, сейчас, Хизбаллы, сейчас застряли элитные бойцы спецназа «Радуан». Их положение абсолютно отчаянное. Бетонные бункеры и скальные коридоры, которые раньше казались неприступной крепостью, превратились в глухую ловушку без шансов на снабжение. Посредники из различных дипломатических структур ищут компромисс. Но позиция Иерусалима непоколебима. Ответ Цахал однозначен. Только капитуляция, выход один, сдаться в плен с поднятыми руками, или туннели станут для них братской могилой. Я считаю, что эту братскую могилу надо немедленно организовать. Никаких дальнейших переговоров. Никаких посредников из Катара, из Соединенных Штатов, из Бахрейна, из Турции, вообще откуда бы ни было. Смерть. Нечего держать всю эту шваль в тюрьмах. На тот свет. Понимаете, это уже начать надо делать. А Трамп пусть разбирается со своими предложениями. Если у него есть вот эти предложения, если он считает, что этот вариант, который он предлагает, он жизнеспособный, пусть он пытается кому-то это доказать. Но, во всяком случае, этим товарищам Хизбалле это доказывать не будут. Они уже будут мертвы. Ну и, наконец, вот сейчас вот в связи с тем, что у Трампа и с республиканской партией там проблемы, Трамп блокирует жилищный законопроект. Вот, значит, Трамп конфликтует с собственной партией после отмены церемонии подписания двухпартийного жилищного законопроекта, чтобы давить на законодателей и заставить их принять законопроект Save the America Act. То есть я вам сейчас объясню, что происходит. То есть республиканцы поняли, что у них дела идут швах, поэтому они, грубо говоря, срочно объединились с демократами для того, чтобы провести, грубо говоря, очень такой социалистический закон, именно социалистический закон, который проводят республиканцы. Представляете, вы сейчас начнете икать, наверное, перед телевизором. Но это правда. О федеральном строительстве доступного жилья. Доступного и бесплатного. Это проводят республиканцы, не демократы. Демократы к этому только присоединились. Так вот, по данным Associated Press, законопроект, вот о том жилье, результат многомесячных переговоров в Конгрессе, где законодатели объединили десятки инициатив, направленных на решение проблемы доступности жилья для арендаторов и будущих владельцев жилья в США. Законопроект предполагает сокращение федеральных регуляций, упрощение экологических проверок, ускорение строительных процессов и ограничение влияния корпоративных арендодателей, ограничивая их возможность купать дома для одной семьи. У законопроекта широкая двухпартийная поддержка. Президент потребовал от республиканцев отменить процедурный филибастер, чтобы принять законопроект Save America Act, но тот по-прежнему заблокирован. Президент написал следующее в Экс. Сегодняшняя пресс-конференция, церемония подписания отменяются до тех пор, пока мы не примем крайне необходимый законопроект Save America, который я считаю вопросом национальной безопасности. Save Act, в принципе, абсолютно правильный, но он застрял. Если президент не предпримет никаких действий, законопроект автоматически станет законом через 10 дней. Кроме того, исходя из результатов голосования, 85 голосов в Сенате, у Конгресса есть достаточно большинства, чтобы преодолеть возможное президентское вето. Вот это вот будет интересно. Для преодоления вето нужно 68 голосов, у них 85. Отдельно президент Трамп резко критиковал законодателей обеих партий за принятие резолюции о военных полномочиях в ответ на его действия в войне с Ираном. Эта резолюция носит необязательный характер, но все же была принята. Окей? Ну вот вам, пожалуйста, внутри. И так далее. Из-за этого там начался вчера жуткий срач на повышенных тонах, где один из сенаторов Кассиди, насколько я помню, начал кричать на Трампа, Трамп начал кричать в ответ, тот встал, этот встал, в общем, вот такое вот. Ну, что сказать, Save Act, конечно же, нужно проводить, вне всяких сомнений. Он, это достаточно жесткий закон, поэтому несколько республиканцев, четверо, в частности, уперлись по этому поводу. Причем один демократ, Феттерман, голосует с республиканцами за этот законопроект. То есть 53 минус где-то 4, ну, в общем, там вот, у них не хватает голосов. Я считаю, что, в принципе, этот Save Act можно улучшить за счет того, что, может быть, смягчить там пару каких-то статей, которые, в принципе, не имеют кардинального значения. И все равно провести его. А далее пойти вот на этот жилищный законопроект. Потому что жилищный законопроект, это, грубо говоря, то, что республиканцам совершенно, именно республиканцам, не демократам, абсолютно необходимо на выборах. Потому что таким образом они демонстрируют, что они понимают, что люди не могут снять нормально квартиру, что цены заоблачные, что люди купить дом вообще не могут. Особенно молодые, после колледжа, даже работающие нормально, купить дом даже в помине не могут. У нас последняя статистика, это что каждый третий ребенок взрослый, но все равно это наши дети, господа, в семье, с работой, со всеми делами остается жить с родителями и даже планирует с ними жить, с будущим мужем, с детьми и так далее и тому подобное. То есть Сейчас началась очень интересная тенденция расширения старых домов. Не покупка новых, а у людей очень многих есть, допустим, у них стоит дом там на 3 bedroom, ну, допустим, с достаточно большим двором. Вот это то, что я вижу у нас в городе происходит. У нас новые дома сейчас идут, продаются за 2,2 миллиона где-то, 2,1 миллион долларов. Дорого. А вот старый дом переделать, надстроить, допустим, вот если это был одноэтажный дом, или второй этаж был очень маленький, переделать его в полнозначный такой, еще там добавить пару бедрум и ванную. Ну, это будет, ну, хорошо, допустим, 200 тысяч. Это же не 2,5 миллиона. То есть, получается, вы берете, добавляете к этим трем бедрум еще 2 бедрум, может, даже 3 бедрум. У вас становится 6 бедрум, еще там пару туалетов добавить. Это, в принципе, в этих старых домах, если там добавить стойки дополнительные, вот эту раму усилить и так далее, это более чем возможно. Это получается в разы дешевле, чем идти покупать новый дом. Особенно, если есть достаточно серьезная большая территория. Это вообще тогда, как говорится, песня. И вот сейчас вот заново возобновился вот этот вот такая тенденция, что когда-то, в принципе, в Америке была. Я уже как-то рассказывал про это, что сделать family compound, то есть понимаете, что есть, вот, как говорится, передача поколений, что раньше же дом строился очень надежно, они не строили вот эти вот из говна и палок, что сейчас мы видим. Строили очень надежно, специально, на века, на почему? Потому что старший сын наследовал отцу и, как говорится, принимал этот дом от отца и так далее. И старики где-то находились рядом, может быть, в каком-то отдельном там части этого дома, но находились рядом, и таким образом сын или его семья, вот, как говорится, далее, заботились о родителях и так далее. Это было нормальным положением вещей. Никто, понимаете, не отправлял своих родителей в дом престарелых, как бы, понимаете, эти дома престарелых не были построены, как целые дома отдыха. Этим никто не занимался. Я уж не говорю про то, что, понимаете, были, отправляли их в дома престарелых, как только, понимаете, они просто старики становились ненужными. А это, вы же поймите, вот то, что сейчас очень многие старики уходят вот именно в эти дома престарелых, это дополнительное колоссальное давление на систему Medicare, Medicaid. Огромное давление, вы ничего здесь сделать не можете. То есть получается так, что если сейчас идет вот эта тенденция family compound, где дети продолжают жить с родителями, ну, в принципе, из-за финансовых причин, но потом получается, допустим, у них рождаются дети, бабушка с дедушкой прекрасно за детьми смотрят, пока, то есть не нужен бэбиситтер, ну, в целом ряде каких-то случаев. Дети лучше ухожены, понимаете, например, не секрет, что эпидемия наркотиков среди детей началась, когда оба родителя вышли на работу в 70-х годах, в 60-х годах этого не было, почему? Потому что мать оставалась дома, а мужчина один совершенно спокойно мог прокормить семью. Очень даже нормально. 50-е, 60-е годы, золотые годы. Две машины, нормальный дом. За очень небольшие деньги дом. Вот тогда я где-то читал. В общем, дом 3 bedroom, там какая-то веранда, кухня, большая комната, family. В общем, короче, вот такой достаточно серьезный дом. Один этаж. Стоил 31 тысяча долларов. Ну, даже с зарплатой, которая тогда была там что-то 4 тысячи в год, там или 5 тысяч в год, то получалось там какие-то там, то есть от 20 до 30 тысяч стоил дом. Ну, может быть, это не был там замок какой-то, это же понятно, но это был дом. Сейчас пропорция совершенно другая, сейчас пропорция в 10 раз больше, поэтому сейчас никто себе позволить это не может. Поэтому вот эта тенденция, в принципе, то, что вот родители и дети начали объединяться в какой-то вот такой вот финансово-экономический компаунд, это несет с собой очень множество каких-то вот, допустим, ништяков для дальнейшей системы американской. Во-первых, начнут лучше строить дома. Во-вторых, дети будут больше, лучше ухожены и воспитаны. Я считаю, что это большой плюс. Третье. Как говорится, вот это, понимаете, вопрос, понимаете, это передача традиции, истории какой-то, понимаете, научение, воспитание улучшится. То есть не нужно будет иметь бабисидеры. И, наконец, сами старики будут ухожены, потому что, как говорится, рядом с ними находятся их родные и близкие, которые могут, как говорится, до определенного момента, если там, конечно, старик какой-то совершенно уже не, как говорится, ну, в очень серьезном каком-то там состоянии, с Альцхаймером, понимаете, или еще что-то такое, тогда понятно, то есть многие дети не могут справиться с этим, потому что это нужны специальные skills. Тогда это понятно, но очень часто эта ситуация отсутствует. И таким образом нагрузка на вот эти все эти фонды уменьшается, потому что дети теперь выполняют роль вот этих вот домов престарелых. Вы можете говорить как угодно, я считаю, что это положительный момент. Он идет, понимаете, это, как говорится, было бы горе, так несчастье помогло. Понимаете, вот это тут получается точно, что на это никто не рассчитывал, но к этому пришло. Каждый третий сейчас взрослый ребенок не может себе позволить купить дом, даже с нормальной, выбором нормальной профессии. Мы не говорим там про каких-то социальных работников или человек, который изучает, знаете, как развиваются там женский и мужской пол. Но я не говорю про это. Я говорю именно про нормальных людей, которые нормально должны работать, там, так говоря, имеют там инженер, допустим, какой-то или еще что-то такое. Они не могут найти работу. Или даже если не да, находят работу, то цены таковы, что этой работы не хватает, понимаете, вообще ни на что. Вот в чем дело. То есть мы на пороге каких-то совершенно колоссальных изменения в обществе, в социальной среде и так далее. То, что раньше казалось совершенно немыслимым, сейчас становится совершенно нормальной нормой. И вот в частности мы говорим о том, что вот это происходит и среди детей, и среди взрослых, и с еврейской какой-то общине и так далее и тому подобное. Вот вам, понимаете, вот так вот детали. Про еврейскую общину мы уже много раз говорили, но это, как говорится, там отдельные изменения, связанные именно, понимаете, с еврейской, как говорится, это составляющей. А мы теперь уже говорим на общем плане, понимаешь, именно социальные какие-то изменения по всему США. Кстати говоря, в Европе ситуация не лучше. Не лучше. Там ситуация даже хуже, я в чем-то считаю, потому что вот то, что я вот заметил, вот сейчас вот европейцы, например, но это мы сделаем отдельную передачу на эту тему, в общем, то есть там серьезнейший идет разговор о том, что нужно иметь кондиционеры. И государство, и власти сопротивляются, чтобы были кондиционеры. Почему? Потому что, то есть это против зеленых всех разговоров, потому что потребуется где-то в два с половиной раза больше энергии. Для того, чтобы так далее. У них это не считалось нужным много-много лет. Сейчас они умирают во Франции, там 45 градусов, 42 градуса жары. Они умирают от этого просто. Понимаете, вот сейчас они начинают думать, что нет, надо купить кондиционер. Ну да, но только у них не рассчитано ни на что. Так, перерыв и продолжим.
12: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
14: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
22: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
23: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
24: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
25: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
26: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
27: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
28: Мой адвокат.
29: Мой адвокат.
3: адвокат.
4: Юрий Прохин.
15: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
16: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
17: Болят колени. И эта боль не проходит. Она только становится частью вашей жизни. Стероидные уколы и обезболивающие препараты не помогают. Вам грозит замена сустава. Как быть? Знаете ли вы, что в центре лечения колена Sinai Diagnostics не просто снимут вашу боль в колене, но и избавят надолго от причины ее появления? 30-минутная процедура без общего наркоза прямо в клинике Sinai Diagnostics.
18: И вы забудете о больных коленях. В 21 веке мы используем все медицинские технологии 21 века. Движение – это жизнь. Sinai Diagnostics. Мы вернем вам радость жизни. 718-615-4100. 718-615-4100.
19: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
20: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
19: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
20: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
19: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
20: и качественней.
21: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
5: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
6: Davidson Radio.
5: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
6: Davidson Radio.
5: 620 AM. Настройтесь.
7: Нью-Йорке 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Davidson Radio.
8: Новости на
7: Davidson Radio.
8: Информация к этому часу.
21: У микрофона Лена Вишневецкая. Чтобы защитить кожу от негативного воздействия мегаполиса, нужно использовать солнцезащитный крем. Солнечный свет проникает сквозь городской смог и стимулирует выработку свободных радикалов в глубоких слоях дермы, способствует появлению или усилению пигментации. В дневном уходе обязательно использовать SPF. Он может быть как в составе гелей и флюидов, так и самостоятельным продуктом. Главная ошибка жителей мегаполисов – тереть кожу до скрипа в попытке смыть загрязнение или использовать агрессивные средства. Такой подход только повреждает защитный барьер кожи. Чтобы поврежденный барьер восстанавливался быстрее, следует включить в ежедневный уход компоненты, укрепляющие липидный слой. Прежде всего, это церамиды, которые предотвращают потерю влаги и защищают от проникновения токсинов и аллергенов. Не менее важны жирные кислоты, например, омега-3 и омега-6, которые восстанавливают гидролипидную мантию кожи и делают ее более устойчивой к внешним раздражителям. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваши финансовые

0: Привет, меня зовут Туся. 3 года я ходила в садик Бэмби на Браун-стрит. Потом туда пошла моя сестричка Соня. Мы до сих пор вспоминаем воспитателей с любовью.
1: Бесплатные программы «Прикей» и «Трикей». Сертифицированные учителя. Площадки для прогулок. Просторные светлые классы. Здесь принимаются ваучеры на продленный день. Специально разработанная программа подготовки «Киндергарден». Предоставляется транспорт. Бэмби, 2114 Браун-стрит, между Эвенью и Ви, 718-368-1817. Бэмби, 368-1817.
0: Счастливое детство начинается здесь.
2: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
3: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
2: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Вы чувствуете, что вам нужна помощь на дому? Профсоюзное агентство «Весткер» поможет вам открыть кейс, получить часы и пришлет русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис, если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, по программе CDPEP агентство «Весткер» является официальным координатором компании PPL. Мы поможем вам открыть программу CDPEP, и вы будете под присмотром родных или знакомых. Звоните 917-299-66-92. Если вы работник Home Care и хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получить лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните 917-299-66-92. Спросите Дэвида.
7: Вы слушаете Дэвидзон Радио. Радио.
8: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
9: Здравствуйте, господа. Еще раз, есть единственные две такие хорошие новости для Трампа, которые, я считаю, есть сегодня. Это которые принесли из Верховного суда. Ну, в частности, вот эта дурацкая практика, которая была, что приходили какие-то иммигранты к границе, их автоматически пускали внутрь, они могли попросить политического убежища, и дальше они фактически находились на содержании американского правительства много-много времени, там подавали апелляции, все это стоило, или их отпускали куда-то, они потом никуда не являлись ни на какие слушания, то есть теперь их просто разворачивают на границе. Я не знаю, как это будет работать действительно с людьми, которые действительно заслуживают политического убежища, но основная масса, 99.9%, это обычные экономические мигранты, которые не пришли сюда спасаться от режима или от идеологии. Они пришли работать. Господа, это не то же самое, что есть статус беженца. И вообще статус беженца, я считаю, надо кардинально менять. Поэтому то, что Верховный суд решил таким образом, это правильно. Второе, что они решили, это что защиту

0: которые давали, вот там временная защита была на всех гаитян, 350 тысяч гаитян. И 6 тысяч там сирийцев, они говорят, я думаю, что их на самом деле больше, этих сирийцев и гаитян больше. Что им это дело закрыли, понимаете, что тоже, понимаете, они приходят сюда, они фактически имеют право на получение всех бенефитов и так далее, потому что одно дело ты не ты иммигрант, другое дело ты беженец. Беженец, ты имеешь право на получение бенефитов. Вот это вообще надо менять эту всю систему, понимаете, она сделана специально для дойки всех, кого только можно. Ну, то есть я уже много раз говорил, что нужно менять и систему получения гражданства, и срок получения гражданства должен быть намного больше, и проверки должны быть намного более суровые, намного более, и тесты на лояльность и на нужность стране должны устраивать, и так далее. Пока ничего не делается. Пока мы только в суде, это, как говорится, делаем. Если демократы когда-нибудь придут к власти, и одна из их главных идей – это суд изменить, то есть из 9 человек сделать, там или сколько там у нас их сейчас, сделать 17 человек, то есть набить его либеральными судьями. Ну, то есть суд перестанет функционировать нормально, я так понимаю, после этого. Ну вот, ну вот понимаете, что там пишет вот это вот Сотомайор, который вот выступил против этого решения. Как всегда, понимаете, они не пишут о законе. Они пишут, они пытаются специально выставить тебя, понимаете, вот виноватым. Вот consequences, то есть решение вот этого суда, вот то, чтобы этого решения, они абсолютно, ну, просчитываются вперед. Больше людей умрет. Больше людей попытается пройти границу нелегально. Кто-то пройдет, а кто-то не сможет. Больше людей будет вынуждено переходить границу в dangerous conditions, то есть в ненормальных условиях, в dangerous, как на русском-то, опасных условиях, пытаясь найти порт, который, где их не будут проверять. Больше людей развернут обратно, и они будут подвержены насилию, потому что кто-то или что-то они не могут сказать по поводу самих себя. Понимаете? То есть она давит на нашу эмпатию. То есть давайте пустим сюда всех тех, кто сюда идет. Сюда хочет прийти 1,5 миллиарда человек. Давайте широко откроем дверь, потому что иначе множество людей где-то там в Юго-Восточной Азии, которые голодают, умрут. Понимаете, мне периодически, то есть я понимаю беды Юго-Восточной Азии или, допустим, где-то в Африке и так далее, но мы не виноваты, что, понимаете, что вот выходит какой-то африканский деятель и говорит, из-за того, что в Украине идет война, понимаете, Украина сопротивляется, вот их логика, представляете, вот сопротивляется русским, много зерна не будет доставлено, потому что русское там или украинское зерно, не, там, или русские не могут импортировать зерно в достаточных количествах, поэтому в Африке будут люди умирать. Вот логика. Просто чудовищная. То есть давайте мы позаботимся обо всех людях на всем мире, понимаете, ну сдадим всю свою территорию, как вот Украина фактически таким образом требуется. Ну, камон, но это, понимаете, они почему-то считают, что вот, а где Африка сама? Почему Африка сама себя прокормить не может? Мы что, подписались их кормить всех? Или спасать людей из Бангладеша, где плодятся по 12 детей? Ну так не плодитесь, как кролики. Мы-то при чем? Причем мы к вашим проблемам, понимаете? Почему западный мир обязан отвечать о том, что происходит какой-то полный бардак где-то в Пакистане или Бангладеше? Где они плодят детей, как, повторяю, как кроликов. Так начните думать. Самая вот высокая рождаемость в Афганистане. В Афганистане. Чудесная страна. Там огромное количество возможностей для продвижения своей карьеры, жизни, качества жизни и так далее. В Афганистане вторая, по-моему, Нигерия, там или Конго, или что-то такое, тоже, понимаете, замечательное, понимаете, остров счастья. С высочайшим уровнем жизни, понимаете, уровнем человеческого развития и так далее и тому подобное. Ну, ребят, это И при... А виноваты, виноваты какие-то французы, англичане, американцы. Ну, в общем, правильно он подписал, вернее, это правильно, что Верховный суд так решил. Как бы это ни пытались представить, как что-то какое-то, понимаете, совершенно там, я не знаю, бесчеловечное решение. Давайте начнем уже заботиться о нас самих. А не обо всем остальном мире, который не заботится, понимаете, и проклинает нас. В этом мире, понимаете, процветает шариковщина, понимаете, вот взять все, прийти и поделить. Все, что вы имеете, понимаете, они хотят поделить. И такие люди у нас вот в Нью-Йорке приходят к власти. Которые не уважают ни собственность, ничего, ни так далее. Если у вас нет собственности, то общество рухнуло. Это совершенно понятный постулат, который исходит из, понимаете, и так далее. Потому что из-за нормального состояния вещей. Если человек не имеет собственности, он ничем не рискует. Это, кстати, Карл Маркс по-другому описывал, если у пролетариата нечего терять, кроме своих цепей. Правильно? Поэтому они единственные революционеры, все эти так далее. Но, правда, потом доказали, что лучшие революционеры, чем пролетариат, это интеллектуалы. Что они еще лучше, потому что они действительно мотивированы идеологией. Не экономикой, а идеологией. Потому что у них уже все есть. То есть они лезут на баррикады из-за того, что им нечего делать, потому что у них голова спятила. Это, кстати говоря, развитие марксизма только со стороны Энтони Грамши. Ну, видите, как надо. Марксизм надо изучать, понимаете, не задвигать куда-то подальше, а изучать. Особенно в Америке. Чтобы так не делать. А у нас, понимаете, его пытаются это, ну. Все не так, не слава богу, понимаете? Все не слава богу. Когда я начинаю думать про это дело, понимаете, вот как можно избежать целого ряда каких-то проблем? Знать про них, учить их. Спокойно учить не надо с надрывом. Учить, объяснять, рассказывать. Станет все ясно. Повторяю, марксизм надо изучать намного больше на Западе, чем его изучают... Или изучали в Советском Союзе. Вот, кстати говоря, Эйн Рэнд, она говорила, как она говорила, без прав на собственность все остальные права не могут вообще как таковые играть какую-то роль. Это вот говорила Эйн Рэнд. Понимаете, умная женщина была. Хотя ее называют многими фашиста. Так, 718-303-90-90. Если у вас есть что-то умное сказать, пожалуйста, звоните. Если есть нечего говорить, и вы хотите просто услышать свой голос в эфире, не звоните, буду класть трубку. Добрый день, вы в эфире.
1: Да, добрый день. Маленький добрый. Вопрос. Скажите, пожалуйста, Александр, вот мы сюда приехали с Азии, скажем, Ташкент, Бухара, Самарканд, Душанбе.
0: Да, я не из Азии приехал, но неважно.
1: Да, мы приехали сюда. Мы приехали из разных соображений. Там у нас проблемы были ходить в синагогу, была проблема с местным населением. Мы сюда приехали в свободную страну. Ну какого черта они сюда приезжают из мусульманских стран? У них миллион мечетей, свободная религия. Пожалуйста, молитесь. Почему сюда приезжают они, почему сюда их пускают? Сюда приезжают, только закрывают, только глаза не видят. Все, с головы до ног все закрыто. Для чего сюда приезжают?
0: Что они там приезжают? Я... Это объясняется очень просто, понимаете, если, во-первых, те, которые вот за равноправие, будут кричать, что если вас пустили сюда, то нужно пустить всех остальных, потому что вы не можете только вот, как говорится, выяснить и так далее. Если потом, сейчас новая пошла новая масса такая, что мусульмане так же страдают, как евреи. Это второе. Третье. Они могут доказать, что в всех странах, где они живут, несмотря на свободу религии, как вот вы говорите, что они могут молиться и так далее, у них нету свободы экономики, у них там страдают, нет прав человека, нет еще чего-то. Они приходят с этим, понимаете, вы же не поймите, сюда пускают не только потому, что вас не пускали в синагогу. Их, может быть, пускают в мечеть, понимаете, но их держат в бедности, или у них авторитарные режимы, или у них нет выборов, или у них еще что-то. Это тоже для считается официальным предлогом для получения статуса беженца. Вот то, что мы не думаем дальше, то, что мы не ставим под вопрос, то, что, понимаете, что это является даже, понимаете, что вот эти люди, которые сюда приезжают, они не несут какой-то полезной нагрузки, они несут даже отрицательную нагрузку, потому что не ставится тест на лояльность или не ставится тест на их нужность здесь. Я понимаю, что они хотят быть беженцами. Окей, а давайте, скажите, а мы хотим, чтобы они были беженцами? Почему у нас не спрашивают? Почему это делается на автомате? Автоматом должен быть только тест. Вот тебя запустили, у тебя есть образование, у тебя есть, или не обязательно образование, потому что у тебя есть колоссальный опыт работы, допустим, электриком. Окей, замечательно. В Америке нужны электрики. Или нужны там медсестры, или нужны няни, или нужны еще что-то. У тебя есть опыт работы, у тебя есть какие-то skills. Окей, это большое дело. Это первый тест. Второй тест, которым надо сделать так, чтобы к нему подготовиться нельзя, нужно выпускать на полиграфе. Ты там рассказываешь, а во что ты веришь в этой жизни? Что для тебя главное, что для тебя не главное? Какие книги на тебя оказали влияние? Твои лидеры любимые и так далее. Ты где-то проговоришься. Если такой там, не знаю, вот там несколько сот вопросов задавать. И вот и таким образом вы отсеете, ну, конечно, подготовленного человека вы не поймете. Потому что можно обмануть любой полиграф. Вот скажите, сколько крестьян неграмотных из Бангладеша будут подготовлены, чтобы пройти вот такой, обмануть такую машину? Немного. Немного, сразу говорю. Поэтому 90-95% этот тест будет успешный. И он будет отсеивать всех, кого надо отсеять. Вот мне один человек сказал, ну так мы отсеем всех. Окей, значит давайте отсеем всех. Всех, кто не подходит под американскую систему, под западную систему, под джефферсоновскую демократию, под понимание ответственности, что такое демократия, понимание свободы личной и общественной. Что ты не имеешь права, понимаете, кинуться на какую-то девицу, потому что она в бикини, потому что это раздражает твои глаза и твою религию. Или ты не можешь срывать чью-то рождественскую елку, потому что, понимаете, извини меня, это что-то опять-таки против твоих правил. Или ты не имеешь права нападать на синагогу, потому что где-то идет война, понимаете, между евреями, и, вернее, израильтянами и палестинцами. Это не дает тебе права на это. Вот этих вот нападающих нужно как можно меньше пускать в страны, к нам, потому что здесь они занимаются агитацией той самой молодежи, которая абсолютно ничего не знает, не понимает, не чувствует. И эта молодежь к ним присоединяется. И вот у нас есть огромное количество полезных идиотов. Я даже не говорю про то, что нужно, понимаете, поддержите Трампа или поддержите Байдена или еще кого-то там. Просто здравый смысл отсутствует. Особенно, когда мне говорят геи за Палестину, понимаете, это вообще вызывает, когда мне начинают смеяться. Геи за Палестину. Понимаете, или как корейцы в Америке за Северную Корею. Ну вот примерно так, понимаете, которые уехали из Южной Кореи искать сюда работу, тут если потом начинают говорить, что Северная Корея это вот страна. Главный экзампл, понимаете, для всех остальных. Добрый день, вы в эфире. Наш телефон 718-303-90-90. Прошу вас, набирайте. Много чего делается неправильно, понимаете, вот, кстати говоря, помните в первую каденцию Трампа, одна из самых главных тем у Трампа была строительство стены на южной границе. Скажите, а что с этой стеной происходит сегодня? Вы что-то слышите? Я нет. Она что, перестала быть нужна? Я считаю, что она очень нужна. Что это самый дешевый, самый откровенно простой путь, как говорится, для того, чтобы сократить лишнее количество народу, которое идет к нам. Конечно, на все 2000 миль границу эту стену провести невозможно, да и не надо. Но где-то там что-то получается 400-500 миль, где она должна быть, или там где это можно, как говорится, перейти границу, эту стену надо возводить. И так, чтобы вот это вот судья Сотомайор не вот эти пламенные речи, понимаете, со слезой не проводила. Что кто-то умрет и так далее. Ну да, в этой жизни все кто-то когда-то умрут. Представляете, кошмар какой? Наш первый шаг в жизни, это первый шаг к смерти. Так между нами говоря. Добрый день, вы в эфире.
2: Здравствуйте.
0: Добрый день.
2: Скажите.
0: Вы прерываетесь, повторите, пожалуйста. Еще раз повторите.
2: Скажите, пожалуйста, вот люди, которые остались где там еще пещеры, ты хочешь, как будто стараешься, чтобы они вышли в цивилизованное общество, но они пройдутся камнями. Каким образом или на каком моральном кодексе лежит их пенсия?
0: Я услышал только, что они сидят в пещерах, и на каком моральном кодексе, что я не понял. Те, которые сидят в пещерах, и которые демонстрируют какой-то пещерный менталитет, сюда пускать не надо, если вы об этом говорите. И остальное я не услышал, к сожалению. Добрый день, вы в эфире.
3: Алекс, добрый день. Меня зовут Борис. Я вам скажу честно...
0: У вас эхо, выключите радио.
3: Окей. А сейчас?
0: Да, сейчас нормально.
3: Да. Алекс, вы знаете, вы настолько правильно, грамотно и освещаете все вопросы, что, честно сказать, нечего добавить, очень мало. Но я вам скажу такую вещь. Я в Америке очень давно, 50 лет. Окей, это что-то говорит, да, я думаю. Значит, я вам скажу такую вещь. Очень лояльно правительство относится, например, ко всем этим митингам, когда выходит эта молодежь, проплачивает им или не проплачивает. Это никого не волнует. Их надо не пускать дальше одного блока, чтобы полиция, например, окружила эту всю банду, и чтобы они ее держали так, чтобы им в следующий раз не хотелось, арестовали 300-200 человек, и чтобы им больше не хотелось туда идти.
0: Я понял, что вы говорите. Но смотрите, если вот эти люди официально заявили о демонстрации, они идут громко, кричат, что-то требуют и так далее, за что вы их будете арестовывать?
3: За то, что они будут бить витрины по дороге.
0: А если они не бьют витрины?
3: Ну тогда это культурная демонстрация. Давайте когда-то до этого доживем. Я пока такого не ощущаю.
0: Ну вы не ощущаете, но к сожалению, в том-то и дело, что большинство, вот, например, была огромная демонстрация, пропалестинская демонстрация, что-то на полмиллиона человек, была в Вашингтоне, когда началась вот эта война с Израилем и так далее. Я эту демонстрацию смотрел в записи. Там не было никаких столкновений. Они получили огромную площадь в Вашингтоне, по-моему, Freedom Square, недалеко от Белого дома. Они на ней стояло огромное количество людей, громко что-то кричали, возмущались, там выступали ораторы в мегафон там или в микрофон, так далее. Несли просто откровенную чушь, провозглашали бандитские лозунги, фактически провозглашали джихад и исламизацию, при этом они никак не нарушали общественный порядок. Понимаете, вот в этом вся сложность вот этих проблем-то, что очень множество демонстраций. Демонстрации начинают выходить из-под контроля, как правило, когда там участвуют какие-то цветные товарищи, понимаете, которые тут же начинают, понимаете, во имя светлых идеалов бить стекла в каком-то местном магазине ликерном. Вот это очень часто происходит. А здесь этого не было. Значит, речь идет о том, что вот когда они проталкивают вот эти вот все речи, это перестает быть свободой слова на основании того, что они призывают к терроризму. Нам нужно развивать вот эту статью, понимание, что призыв к уничтожению Израиля или провозглашение поддержки Хамасу или Хизбалле или еще что-то такое-то, это есть поддержка терроризма. Это уже есть нарушение закона или попытка привести к нарушению закона, что-то в этом духе. Не сама демонстрация, а лозунги, слова сказанные. Вы понимаете? Это уже выходит за свободу слова. Вот это почему-то никто об этом не задумывается. Потому что остановить демонстрацию – это очень часть проблемы. Намного большая проблема, что говорится там. Они могут вообще совершенно ничего не говорить. Они могут стать с лозунгами, как говорится, мы ненавидим Израиль. Ну окей, черт с вами, ненавидьте Израиль. Но когда они говорят, что Израиль надо сбросить в море, или там сделать от реки до моря, это уже призыв к уничтожению. Вот почему вот это никто не ловит. Ну, у нас разрыв в стране, понимаете? У нас сейчас евреи стали и справа, и слева виноваты. Ну, поэтому я ничего не удивляюсь. Так, что у нас еще тут? Добрый день, вы в эфире. Добрый день, вы в эфире.
4: Алло.
0: Да, слушаю вас.
4: Александр, ну вы все правильно говорите на 100%. Но вы не забывайте, что вы имеете дело с пожилой аудиторией. Надо выходить вам тесно на этом радио. Выходить на более высокий уровень. И вот эти советы, они будут очень, кстати, актуальны.
0: Скажите, куда выйти? Я понял. Куда выходить? Я, понимаете, я же не политик чистейший. Понимаете, в политике меня не возьмут и держать не будут. Почему? Потому что я не конформист. Вот вы, наверное, заметили на моих передачах, что я очень многие какие-то вещи говорю, которые вот сейчас, например, аудитории Трампа не нравятся. Им очень это не нравится. Потому что они хотят слышать о Трампе только, что Трамп это, понимаете, это сплошные цветы. И что все, что он делает, это автоматически хорошо. Или у него есть какой-то там совершенно потрясающий скрытый замысел, который все мы, дурачки и идиоты, не понимаем. А он приведет ко всему хорошему, что бы он ни делал бы, как бы он ни делал бы, куда бы он ни шел бы, что бы он ни говорил. Ну, а я, тем не менее, понимаете, пытаюсь вам сказать, что нет, оно так, к сожалению, не является. Несмотря на целый ряд вот решения суда в пользу Трампа, я считаю правильным. То, что он сказал, что коммунизм не должен быть в Америке, правильно. То, что он говорит по поводу Израиля, это ересь полнейшая, что он несет. И да, я понимаю, что очень часть каких-то людей, которые, понимаете, голосуют совершенно исходя из каких-то условий, которые Трамп для них выполнял или выполняет, они не придут на эти выборы. Они, может, не пойдут за демократов. Они не обязательно пойдут голосовать за коммунистов. Я надеюсь, что нет. Я точно нет. Но есть люди, которые, например, скажут, знаете что, нас вот этот вот урод Венс не устраивает. Они так скажут, урод Венс с его словами. Что это он себе позволяет вообще говорить? Нам такой человек не нужен. И они не пойдут за него голосовать. И на том, что они не придут, победят уроды. Но они скажут, да, это вот такая вот, понимаете, вот такая расплата. За то, что ты урод. Или не урод. Понимаете, в этом тут очень надо быть. А в политике, понимаете, политика это искусство в Америке, целовать все задницы вокруг. Я это делать не умею, к сожалению. К сожалению, потому что иначе мне в моей жизни было бы намного проще. Спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Пока.
5: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
6: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
7: У микрофона Лена Вишневецкая. Ученые нашли способ омолаживать клетки организма, замедляя развитие возрастных заболеваний. Они протестировали препарат ER-100, который на основе эпигенетического перепрограммирования возвращает активность генов клетки в молодое состояние без нарушений последовательности ДНК. Использование нового метода уменьшает повреждения. Основой препарата ER-100 стала технология OSK, которая оказывает воздействие на клетки. Она не уничтожает старые клетки и не стимулирует их апоптоз, а частично восстанавливает их функции. В клетках восстанавливается эпигенетический профиль, активируются механизмы репарации ДНК и нормализуется метаболизм. По сути, новая технология позволяет старым клеткам начать функционировать как молодым, препятствуя накоплению их повреждений и последующей гибели.
6: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
8: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.

День добрый, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацов. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Соединенные Штаты Америки приостановили на 60 дней действия санкций, которые запрещали торговлю нефтью и нефтепродуктами из Ирана за доллары до 21 августа. В своем подкасте «Can't be censored» журналист Такер Карлсон заявил, что республиканцы больше не соответствуют его взглядам из республиканской партии. Он не хочет больше иметь никаких отношений. Ну, еще о современном антисемитизме, поскольку проблема у Такера Карлсона с республиканской партией именно в том, что, как он считает, партия поддерживает Израиль. Ларри Сенгер, один из основателей Википедия, бессрочно заблокирован и лишен возможности редактировать страницы онлайн энциклопедии, то есть Википедии. Одной из причин блокировки стала его произраильская позиция. В записке, полученной еще в начале февраля от предполагаемых похитителей Нэнси Гатри, говорилось, что 84-летняя мать американской телеведущей Саванны Гатри умерла вскоре после своего исчезновения. Скорость, с которой пожилой человек делает шаг в условиях когнитивной нагрузки, позволяет предсказать риск смерти. Об этом говорит новое медицинское исследование. Дамы и господа, перед тем, как начать нашу программу, я хотел бы пригласить всех вас на поэтический вечер. Буду читать стихи из разных книг, написанных мной в разное время. Это будет 27 июня в субботу, уже в эту субботу, в 6:30 вечера в галерее Сабле Галлери. Это на Эммонс Эвеню, на канале 3165 Эммонс Эвеню, Граунд Фло. Здесь у нас в Бруклине. Чтение поэтических стихов в окружении прекрасных картин в галерее Сабле в эту субботу 27 июня в 6:30 вечера. Вход бесплатный. И на этом мероприятии можно будет приобрести книги, естественно, с автографом автора. В эту субботу, 27 июня в 6:30 вечера, 3165 Эммонс Эвеню у нас в Бруклине. До встречи. Соединенные Штаты приостановили на 60 дней действие санкций, которые запрещали торговлю нефтью и нефтепродуктами из Ирана за доллары. Министерство финансов США выдало лицензию, которая до 21 августа разрешает банковское обслуживание и страхование производства, перевозки и торговли иранской нефтью и нефтехимической продукции за доллары. Это означает, что Ирану для этих целей больше не потребуется выстроенная им сложная цепочка посредников. Отныне нефть можно возить даже напрямую из Ирана в США. В американо-иранском меморандуме о взаимопонимании, подписанном 17 августа, содержится обязательство Соединенных Штатов снять все типы санкций, как сказано, введенных против Ирана. Санкции против Ирана вводились на протяжении многих лет, как со стороны США, так и на многостороннем уровне, Советом Безопасности ООН и Международным агентством по атомной энергии МАГАТЭ. Соединенные Штаты обязались добиться отмены и международных санкций тоже. Приостанавливая действие своих санкций, администрация Трампа сделала первый шаг к выполнению этого обязательства. В том же меморандуме о взаимопонимании пункт 10 гласит, что до окончательной отмены санкций Минфин США обязуется выдать временные лицензии на обслуживание иранского нефтяного сектора. В заявлении министра финансов США Скотта Бессента говорится, что со своей стороны Иран обязался в течение тех же 60 дней не перекрывать Ормузский пролив и допустить инспекторов МАГАТЭ. Также в понедельник вице-президент Джей Ди Венс заявил журналистам, что обсуждения о возвращении в Иран инспекторов МАГАТЭ могут начаться уже сегодня, а сам процесс как минимум начнется на этой неделе. Однако Иран это отрицает. МИД страны заявил государственному агентству IRNA ИРНА, что никаких новых обязательств на переговорах с Соединенными Штатами, прошедших в воскресенье с участием Венса, Иран не брал. В меморандуме о взаимопонимании все, что касается иранской ядерной программы, называется предметом итоговой сделки, которую еще предстоит заключить. Взаимодействие с инспекторами МАГАТЭ будет происходить в рамках существующих процедур, как сказано, установленных парламентом и Высшим советом национальной безопасности, так заявил представитель иранского МИД Исмаил Багаи. Во вторник президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что
несмотря на протесты Ирана и его заявление об обратном, я цитирую Трампа, Тегеран полностью и совершенно согласился на инспекции. Если бы они на это не согласились, дальнейших переговоров бы не было, заявил Трамп. МАГАТЭ пока не комментировала этот вопрос. Иран приостановил доступ инспекторов организации к объектам, которые подвергались бомбардировкам США и Израиля в ходе 12-дневной войны минувшим летом. В течение месяца после этого все инспекторы покинули страну. В 2015 году Иран и 6 мировых держав – Соединенные Штаты, Китай, Франция, Россия, Германия и Великобритания – заключили соглашение, которое предусматривало инспекции иранских ядерных объектов со стороны МАГАТЭ. Во время своего первого президентского срока Дональд Трамп в 2018 году вывел Соединенные Штаты из этого соглашения. Тогда Трамп назвал его «плохой сделкой». Главные посредники на переговорах между США и Ираном в текущем году, 26-м, Катар и Пакистан, заявили, что в целом довольны встречей на швейцарском курорте Бюргеншток. В совместном заявлении они сообщили, что по итогам первого раунда переговоров стороны согласовали дорожную карту по достижению окончательного соглашения в течение 60 дней. Вице-президент Джей Ди Венс также охарактеризовал переговоры как создавшие очень хорошую основу, как он отметил, для дальнейшего продвижения. Однако ход встречи в Швейцарии оказался не таким уж гладким. Венс сказал в понедельник, что иранская делегация угрожала покинуть переговоры в воскресенье, после того, как Трамп написал в Truth Social, что Соединенные Штаты могут снова очень сильно ударить по Ирану. По словам вице-президента США, он объяснил иранским переговорщикам, что президент лишь отвечал на громкие заявления Тегерана, как сказал Венс. Но в понедельник Трамп выступил с новым предупреждением Ирану из овального кабинета. Трамп заявил, если Иран не будет выполнять условия соглашения или будет вести себя ненадлежащим образом, я сделаю то, что должен сделать. Конец цитаты. В совместном заявлении Катара и Пакистана говорится, что стороны договорились создать специальный канал связи для предотвращения инцидентов и недопонимания, а также для обеспечения безопасного прохода коммерческих судов через Ормузский пролив. Как заявил вице-президент США, делегации также обсудили возобновление судоходства в Ормузском проливе и механизмы предотвращения инцидентов в рамках регионального режима прекращения огня. Соединенные Штаты, Иран и Ливан также согласились создать механизм координации по предотвращению военных инцидентов, который будет действовать при посредничестве Катара и Пакистана и должен способствовать прекращению боевых действий в Ливане. Но я отмечу, что Израиля, как мы видим, в этих договоренностях нет. Ну, по крайней мере, в проектах этих договоренностей. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что первым настоящим испытанием, как он сказал, достигнутых договоренностей станет именно ситуация в Ливане. После субботней ночи интенсивность боевых действий между Израилем и Хизбаллой заметно снизилась, и хрупкое перемирие пока сохраняется. Вообще Аракчи говорит так, как будто бы в Ливане Хизбаллы нет, а ситуация какая-то непонятная возникает между Израилем и Ливаном. Но это вот риторика иранских договорщиков. По данным иранских государственных СМИ, в ходе дальнейших переговоров будут сформированы специальные рабочие группы по таким направлениям, как ядерная программа, санкции и другие ключевые вопросы. В своем подкасте «Can't be censored», то есть «Цензуре не подлежит», журналист Такер Карлсон заявил, что республиканцы больше не соответствуют его взглядам. Ну, вообще давно и жестко критикует войну с Ираном и продолжающуюся поддержку Израиля со стороны администрации Трампа. Неоднократно он высказывал антиизраильские и антисемитские такие позицию свою. «Я выхожу», — сказал Карлсон, — «и если я выхожу, то, думаю, многие другие тоже, и они за что не буду, я ни на что не буду поддерживать Иран, республиканскую партию», сказал Карлсон. И он заявил, что республиканцы предали избирателей, поставив интересы Израиля выше интересов США. «Как я или любой американский избиратель могу поддерживать политическую партию, которая не лояльна Соединенным Штатам?» спросил Карлсон. «Партию», он имеет в виду республиканскую, «которая ставит интересы чужой страны», он имеет в виду Израиль, «выше интересы
интересов собственных граждан. Голосовать за таких людей невозможно, и я этого делать не буду», добавил антисемит Такер Карлсон. Карлсон на протяжении 35 лет называл себя яростным защитником республиканской партии. Теперь он заявляет, что не будет поддерживать ни республиканцев, кстати, и демократов. И пока не знает вообще, за кого будет голосовать. В апреле, напомню, президент Дональд Трамп назвал Карлсона человеком с низким IQ из-за его критики войны с Ираном. «Это просто», — написал Трамп в True Social. «Такер — человек с низким IQ. Его всегда легко победить, и он сильно переоценен». Трамп также обвинил Карлсона в том, что тот встал на защиту Ирана, выступив против войны, и назвал его и других критикующих подкастеров неудачниками, которые просто пытаются привлечь к себе внимание. Они считают замечательным, что у Ирана, главного государства-спонсора терроризма, есть ядерное оружие, написал Трамп. Ну, еще о современном антисемитизме. Ларри Сенгер, один из основателей Википедии, бессрочно заблокирован и лишен возможности редактировать страницы онлайн-энциклопедии. Одной из причин блокировки стала его произраильская позиция, одного из основателей Википедии. Сенгер, который вместе с Джимми Уэйлсом запустил Википедию в 2001 году, ранее объявил о создании вики-проекта интеллектуального разнообразия. По его словам, инициатива должна была вернуть энциклопедию, Википедию к первоначальным принципам нейтральности и прозрачности. Группа редакторов расценила действия Сенгера как недопустимую попытку организованного привлечения сторонников к обсуждению. Среди других претензий назывались неконструктивный вклад и попытка раскрыть личности влиятельных анонимных редакторов. Сам Сенгер утверждает, что нынешняя Википедия отошла от первоначальных принципов проекта. По его словам, в сообществе редакторов доминирует глобалистская, академическая, светская и прогрессивная повестка, как он написал, а решение принимает узкая группа анонимных администраторов. Википедия много говорит о том, что ее контент создается добровольцами-пользователями, указывая, что за последние 30 дней на сайте вносили вклад или редактировали материалы около 267 тысяч человек. Однако Сенгер давно утверждает, что реальная власть сосредоточена в руках небольшой, в значительной степени анонимной группы администраторов Википедии. По его подсчетам, это всего 62 учетные записи, которые он называет могущественной 62-кой, Power 62. При этом эти 95% из них скрываются за псевдонимами и никогда не раскрывали свои настоящие личности. По мнению Сенгера, быстрота блокировки подчеркивает вопиющее отсутствие процедурной справедливости. «Здесь нет надлежащей правовой процедуры», утверждает один из основателей Википедии. «Людей блокируют, то есть фактически подвергают дисциплинарным мерам, но при этом не соблюдаются стандарты, которых следовало бы ожидать от любой серьезной дисциплинарной процедуры». Он сравнил арбитраж на Википедии с судом безликой толпы, где отсутствуют базовые структурные гарантии, такие как отдельный обвинитель, жюри или возможность организовать полноценную защиту. После того, как в понедельник Сенгер публично сообщил в X о своей блокировке, Википедия навсегда забанила его и закрыла для него любые возможности обжалования решения. Некоторые редакторы задавались вопросом, насколько обоснованным было решение о блокировке Сенгера, утверждая, что оно было принято поспешно. Кампания по его отстранению была инициирована одним из самых конфликтных редакторов платформы под псевдонимом Tarnished Path. Этот же редактор сыграл ключевую роль в одном из самых спорных решений Википедии последних лет. Введение 12-месячного, как было названо, моратория на изменение вступительной части статьи о сионизме. В результате в статье была зафиксирована формулировка, которую критики, а также автор данной статьи в журнале Tablet считают фактически приравнивающие движение за еврейское самоопределение к этническим чисткам. Ну, такая леволиберальная позиция, которую мы прекрасно все знаем. Антисемитская. Tarnished Path также очень активно участвовал в обсуждении гендерных вопросов Википедии, настойчиво продвигая идею о том, что писательницу Джоан Роулинг следует характеризовать как антитранс или транс-исключающую радикальную феминистку, TERF. В конечном итоге
этот редактор разместил на странице Роулинг предупреждение о том, что статья якобы не соответствует принципу нейтральной точки зрения. Статья о ней в Википедии, о Роулинг. В июне прошлого года он написал, ей следует описывать, как ее следует описывать как человека, придерживающегося антитранс или транс-исключающих радикально-феминистских взглядов. Конец цитаты. В 2023 году тот же редактор, который, похоже, сегодня правит в Википедии в немалой степени, написал он о людях, пытавшихся придать достоверность теории о происхождении COVID-19 в Уханьском институте вирусологии. Цитирую, у них могут быть политические мотивы для продвижения клеветнической кампании, но любой, кто понимает значение терминов, не может утверждать, что теория утечки из лаборатории является научной теорией, обладающей какой-либо научной состоятельностью. Конец цитаты. То есть это такая безапелляционность на уровне всезнающего и безупречного, политизированного при этом третейского судьи, леволиберальных взглядов. Мы это видим, вот когда они начинают руководить чем бы то ни было, все разговоры о демократии, об объективности, все это идет на смарку. Они гонят свою идеологию, достаточно политизированную. Википедия, напомню, была основана в 2001 году и содержит более 7 миллионов статей на английском языке. Всего несколько недель назад сами администраторы Википедии запретили Тарниш Пэт редактировать материалы по израильско-палестинской тематике из-за проблемного антисемитского поведения редактора. Однако это не помешало этому анонимному редактору сыграть важную роль в блокировке Сенгера, что, по мнению последнего, демонстрирует закулисные интриги, наносящие ущерб открытому обмену мнениями и идеями Википедии. Википедия подвергалась серьезной критике за левый политический уклон, включая успешные попытки охарактеризовать Дональда Трампа, успешные в этом, на этой площадке, охарактеризовать как Трампа как фашиста и авторитарного политика. Ну, опять-таки, леволиберальная вся эта грязь. На сайте используется список надежных источников, материалы которых могут цитироваться как факты. Ну вот давайте посмотрим. В то время как такие крупные СМИ, как CNN, New York Times, NBC, BBC почти всегда получают зеленую отметку как в целом надежные. Консервативные издания, включая Fox News, Newsmax и The Federalist, помечаются красным цветом как в целом ненадежные. Издания консервативные, ненадежные, CNN, New York Times и прочие, это надежные издания. При этом такой рейтинг оказывается даже ниже, чем у китайской государственной газеты China Daily. Там хоть есть еще одна средняя желтая отметка, которая означает иногда надежный источник. У Википедии или надежные, или ненадежные. Ненадежные консервативные издания. В качестве обоснования блокировки Сенгера редакторы классифицировали его недавнюю деятельность. Прежде всего, проект, посвященный интеллектуальному разнообразию, как агитацию, canvassing. Ну, согласно правилам Википедии, агитацией считается уведомление других редакторов о редакторской деятельности с намерением, как отмечено, повлиять на исход обсуждения определенным образом. Сенгер категорически отверг эти обвинения, цитирую те, кто увидел в этом проблему, ссылаясь на то, что я набирал участников для проекта, который, по их мнению, связан с радикальными правыми. Это абсолютно абсурдно, заявил Сенгер. При этом первое же предложение в той самой политике Википедии грозит. Гласит, простите. Ну, грозит, в общем-то. Ошибка по Фрейду, оговорка. Совершенно допустимо, цитирую, уведомлять других редакторов о текущих обсуждениях, если это делается с целью улучшить качество дискуссии за счет расширения участия и более полного достижения консенсуса. Возвращение Сенгера к активному участию в работе Википедии уже успело вызвать серьезные волнения на сайте. В ноябре его решение вмешаться в обсуждение статьи о геноциде в Газе, одной из самых спорных на платформе, привело, по словам редакторов, к настоящему хаосу. Ситуация еще больше обострилась после того, как второй сооснователь Википедии Джимми Уэйлс присоединился к обсуждению на странице статьи и выступил с жесткой критикой. Комментируя этот факт, что его бывший партнер решил публично поддержать его, Сенгер выразил признательность, однако остался пессимистически настроен относительно своего положения в Википедии. «Очень интересно, что Джимми выступил в мою защиту», — отметил Сенгер. «Но у меня есть ощущение, что его усилия окажутся безуспешными, и меня все-таки навсегда заблокируют. Не думаю, что в конечном счете это что-то изменит». Конец цитаты. Сенгер покинул Википедию в 2002 году
и с тех пор Уэльс в значительной степени исключил любые упоминания о нем как о сооснователе проекта. В ноябре прошлого года Уэльс демонстративно покинул запись подкаст-интервью после вопроса о том, является ли он единственным основателем Википедии. Он ответил ведущему: «Это глупость. Не задавайте мне глупых вопросов». Конец цитаты. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.

0: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
3: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
6: Новости.
7: Аналитические передачи.
6: Репортажи. Мнения экспертов.
7: И прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
9: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
11: Орешек знаний тверд. Но что ни говорите, нам расколоть его поможет
12: Братславский об эрудите.
13: Программа «Эрудит» с Михаилом Братславским каждую пятницу с 4 до 5.
14: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Британец Колин Джонс установил мировой рекорд, проведя 4 дня и 10 часов в ванне, наполненной печеной фасолью. Джонсу было разрешено покидать ванну только на 30 минут в день, чтобы воспользоваться туалетом. Рядом с ванной также был установлен обогреватель. Джонс решил установить необычный рекорд, чтобы собрать средства для благотворительного проекта «The Feed Social Supermarket». Организация помогает людям, пострадавшим от роста цен в Великобритании. На озере Хайде в Германии ввели запрет на посещение для людей, не владеющих немецким языком. Руководство местной зоны отдыха этим летом обязало посетителей подтверждать, что они достаточно хорошо понимают немецкий. Эту меру объяснили тем, что посетители должны понимать инструкции спасателей и правила безопасности. Городские власти потребовали отменить ограничение, заявив, что оно не соответствует поставленной цели и создает ограничения для некоторых групп населения. Власти предложили администрации зоны отдыха у озера разместить предупреждение на нескольких языках и использовать понятные всем знаки. В японском городе Ибараки полиция начала расследование после обнаружения уборщицей скелетированных человеческих останков в шкафу одной из квартир. Сотрудница клининговой компании, нанятая для уборки квартиры на первом этаже двухэтажного дома, открыла шкаф и обнаружила внутри человеческие останки. После этого она немедленно вызвала экстренные службы. Полицейские подтвердили, что в шкафу находилось тело человека. Явных признаков внешних травм

0: нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Обед Трампа с сенаторами-республиканцами перерос в долгую перепалку с Биллом Кэссиди из-за иранской резолюции о военных полномочиях. ООН заявила, что намерена эвакуировать более 11 тысяч моряков, заблокированных в Ормузском проливе. Вице-президент Венс утверждает, что пролив открыт, как никогда прежде. Аресты и обыски провели у соратников экс-мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Пентагон планирует создать 2 полигона для имитации украинского конфликта. В США упростили процедуру депортации обладателей грин-карт. Теперь для этого достаточно подозрений в совершении преступлений. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 45%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
2: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
0: Внимание! Сдается помещение для офиса 600 скверфит с отдельным входом на Ocean Avenue между R и Quentin Road. Звоните 917-450-73. 917-450-73.
6: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.

0: редакция программ?
1: Это телевидение, да.
0: Нет, это радио.
2: Дэвидсон Радио. Волна 620 АМ.
3: Да, как хорошо.
4: Как размножаются бобры? Есть ли зубы у комара? Откуда кукушка знает про годы? Ну, кому это нужно? Михаилу Братславскому!

Добрый день, дорогие друзья. Приветствую вас на волне 620 М. Дэвид Зен Радио в студию. Микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Дмитрий Банников. В эфире программа «Эрудит». 12 вопросов, 36 вариантов ответа. Все как всегда. По сути, новостей нет. Новые, возможно, только вопросы, да, и, возможно, люди. Все те, кто сегодня сыграет со мной в эту, в общем-то, достаточно несложную игру. Сегодня, как и обычно, слава богу, есть те, кто поддерживают мои эфиры, за что им огромная благодарность. В частности, напомню, дорогие друзья, в Нью-Йорке работает доктор Михаил Рисман, который является специалистом по лечению боли. Он успешно практикует в Нью-Йорке уже более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Доктор – один из немногих, кто в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемения в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода использования мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Михаилу Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование, а после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение буквально 1-2 месяцев вы почувствуете выздоровление и избавление от боли. В офисе принимают все основные медицинские страховки. А это Aetna, Fidelis 1199. Не откладывайте, звоните доктору Михаилу Рисману 718-769-7191. Среди других центров я сегодня выделяю центр Enriched Adult Daycare. Выделяется он не только мною, да и теми, кто является посетителями этого замечательного центра. Внимание, Бруклин, внимание, Квинс, внимание, Фараковый. Внимание, весь Большой Нью-Йорк. Лучший трехэтажный центр для людей пожилого возраста Enriched Adult Daycare приглашает всех желающих. 718-928-7373. Вас привозят и увозят. Вам готовят вкуснейшую еду, возят в бассейн и в баню, на экскурсии и концерты. Вы можете устраивать театрализованные представления и петь под живую музыку, заниматься творчеством, читать в библиотеке, играть на бильярде, прихорашиваться в салоне красоты, общаться, ну а главное – дружить. Принимают все планы MLTC и программу NHTD. В Enriched Adult Daycare есть все и не хватает только вас. Звоните 718-928-7373, 718-928-7373 или заходите на сайт adultdaycare.com. Надеюсь, вы воспользуетесь моим предложением, моим приглашением и однажды выберетесь в этот центр. Ну и пока последнее сообщение, касается оно тех, кому необходима работа и тем, кому необходим уход на дому. Я говорю сейчас об агентстве Welcome Care. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. А это значит в Бруклине, в Квинсе, в Манхэттене, в Бронксе, в Стейтен-Айленде, в округах Нассау и Саффолк, Лонг-Айленд, ближнее Нью-Джерси и район Фараковый. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Если у вас нет сертификата, обратитесь в агентство Welcome Care, пройдите обучение и приступите к построению карьеры в Америке. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. 718-232-48-50. 718-232-48-50. Лицензированное агентство Welcome Care. Более 20 лет в бизнесе. Говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс бонусы. Предлагает целую серию программ. Программа для ветеранов, переживших Холокост и детей войны. Вы получите дополнительные часы ухода до 24 часов в сутки. Если в семье есть человек, который не в состоянии самостоятельно себя обслуживать, и ему необходима помощь 24 часа в сутки, по состоянию здоровья надо находиться в нёрсинг-хом, но хотел бы человек оставаться дома, такая программа есть, 12 плюс 12, и вы дома на своем любимом диване у любимого телевизора. Есть программа для тех, кому нужна краткосрочная помощь, в случае инфаркта, инсульты, операции, какие-то аварии.
вам нужна ограниченная помощь на ограниченное время. Такая программа есть. И отдельная программа для детей. Есть программы для детей с аутизмом, есть специальные программы для детей, у которых наблюдается отставание в развитии, дополнительные занятия с логопедом, массажистом, физиотерапевтом, другими специалистами. Все это есть в агентстве Welcome Care. С логопедом, массажистом, физиотерапевтом, другими специалистами. Все это есть в агентстве Welcome Care. Позвоните, и вам помогут. 718-232-4850. 718-232-4850. Вступительное слово сделано. Впереди у нас, дорогие друзья, остается игра. Я бы хотел напомнить, что играем мы сегодня за приз. Приз сегодня — ликероводочный бальзам от компании «Дозорцев и сыновья». Бальзам «Мустаг». Я о нем когда-то рассказывал более подробно, о том, насколько он полезен, интересен, какая у него замечательная вкусовая гамма. Вот, 58 составляющих, природных составляющих. Это из корешков, из плодов различных растений, из стеблей, из листьев, не знаю. Там много-много, 58 составляющих. Две настойки, в одной 30 компонентов, в другой 28. Вместе получается 58 компонентов. Черный бальзам, крепость его 45 градусов. Вот, его можно добавлять в чай, в кофе, в какие-то сладкие

0: продукты, пирожные, тортики, допустим, детям и беременным не рекомендуется, также не рекомендуется тем, кому садиться за руль. Все-таки напиток алкогольный. Все сказано, спасибо компании «Дозор Суви Сыновья», а мы, друзья, начинаем регистрацию. Я открываю регистрацию на игру. Сегодня мы играем одну игру, 12 вопросов, и будем надеяться, что в конце нашего интеллектуального забега у нас будут победители, будут те, кто получит приз в результате этого состязания. Телефон для регистрации 718-303-7570, 303-7570, я открываю регистрацию. Номер телефона, по которому добро пожаловать. Заходите в наш свободный эфир. Здесь мы принимаем абсолютно всех, и мужчин, и женщин. Ни возраст, ни пол, ни вероисповедание, ничего не имеет значения. Имеет значение только то, успели вы набрать этот номер или же нет. 718-303-7570. На улице стоит прекрасная погода. Ни жарко, ни холодно. Время прогуливаться с детьми, с животными. Да и самому тоже выгуляться в районе воды. Тоже всегда было бы приятно. 718-303-7570. На озерах прекрасным образом клюет рыба. Говорю вам совершенно авторитетно. На выходные было проверено. Вот, крапи, окуни, санфиш, бесов уже, по-моему, можно ловить с 14 числа для тех, кто, ну, правда, надо соблюдать размеры. 718-303-7570, время регистрации у нас с вами аж целых, напомню, 90 секунд, то есть полторы минуты. За это время надо успеть набрать номер телефона 718-303-7570. Те, кто успевает это сделать, попадают на старт первого вопроса и будут иметь возможность пройти со мной от вопроса к вопросу до 12-го. Вопросы будут усложняться. Сегодня они абсолютно разные, из разных областей. Здесь есть и американские, американская тема, и географическая тема, и историческая тема. Смешная тема, например. В общем, все темы я попытался зацепить для того, чтобы вам было интересно. Еще раз, 718-303-7570. Время регистрации заканчивается. Еще 2 секунды, собственно, и все, начинаем. ...121 игрок на старте первого вопроса. В общем, достаточно, чуть-чуть меньше, чем обычно, но в целом я вас понимаю. Возможно, вы заняты просмотром спортивных мероприятий по телевизору, футбол, например, или же, возможно, вы на пляже. Чему тоже, в принципе, можно в хорошем смысле слова позавидовать. Давайте начнем. Вопрос под номером один. В домино бывает такая кость. Пусто-пусто, пусто-занято, занято-занято.
1: Введите свой ответ.
0: В домино бывает кость. Пусто-пусто, пусто-занято, занято-занято. Время заканчивается. Ну что ж, пару игроков не успели ответить на этот вопрос. Давайте проверим, работают ли наши телефонные линии. Здравствуйте, пожалуйста, вам слово.
2: Здравствуйте, Мишенька. Это называется без очков, без очков. То есть пусто-пусто.
0: Пусто-пусто. Пусто-пусто. Вырастет капуста, как сказала в свое время одна женщина в подземном переходе города Ростов-на-Дону. Когда, проходя мимо, мой брат заглянул и говорит, что-то у вас тут не густо в шапке для мелочи. Что-то, говорит, у вас тут не густо, и бросил монетку. А она говорит, густо, не густо, пусто, не пусто, вырастет капуста. Вот такой был смешной ответ. Мы посмеялись и пошли дальше. Правильный ответ у нас под номером один. Вы молодцы. Те, кто проверяли свои силы в данном случае, это, конечно же, незнание. Кстати, сейчас многие играют не в домино, а появилась другая игра, которую, возможно, я потом вам расскажу. Но если кто-то пробовал, игра достаточно интересная. Собирать комбинации из таких же костей. Вот, там другие цифры, цвет, цифры и все остальное. Вопрос под номером два. простейшая снежная скульптура называется «Дед Мороз», «Снегурочка», «Снеговик».
1: Введите свой ответ.
0: Простейшая снежная скульптура называется «Дед Мороз», «Снегурочка» или же «Снеговик». Время заканчивается, надо поторопиться, друзья мои. Иначе вы просто вылетите из игры, не все успели ответить. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
3: Конечно, снег, конечно,
0: снег. А когда последний раз вы лепили снеговика? Было дело?
3: Когда был маленький, да.
0: А вот во взрослом возрасте?
3: Не интересно.
0: Я понял. Ну, интересно, неинтересно. Иногда ты продолжаешь это делать вместе с детьми, а некоторые уже и с внуками. Кому довелось? Снеговик, конечно, вы абсолютно правы. Ответ правильный под номером 3. Снеговик, он же снежная баба. Это одно и то же, один и тот же образ. Простая снежная скульптура, создаваемая зимой, в основном детьми. Простейший снеговик состоит из 3 снежных шаров или же комов, получаемых путем лепки снежков и накатывания на них лежащего снега. Самый большой ком становится брюшком снеговика, поменьше – грудью, а самый маленький – головой. Реализация остальных частей тела могут варьироваться, но есть каноническое представление о снеговике, которому реальные снеговики могут не соответствовать, но распространено в сказках и мультфильмах. Я помню, что вместо рук делали веточки, вместо носа вставляли морковку, вместо глазок – угольки, а вместо шапки – ведро. Вот такой снеговик. Правильный ответ под номером 3. Мы переходим к следующему вопросу. Вопросы пока простые, вы с ними легко справляетесь. Ну и слава богу. Вопрос под номером 3. Кораблем пустыни называют ледокол, ванну, верблюда.
1: Введите свой ответ.
0: Кораблем пустыни называют ледокол, ванну или верблюда. Так. Быстрее. В каждом вопросе есть кто-то, кто не успел ответить, не успел выбрать. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Кораблем пустыни это верблюд. Camel.
0: Это верблюд. А что вы скажете? Здравствуйте. Говорите. Нет. Итак, верблюд. Абсолютно верно. На самом деле, действительно так и звучит. Верблюды. Род млекопитающих семейства верблюдовых, камелиады. Подотряд мозолиногих, представляете? Отряды парнокопытные – это крупные животные, приспособленные для жизни в засушливых регионах мира – пустынях, полупустынях и степях. Существует 2 вида верблюдов. Camels бактрианус, двугорбый верблюд или бактриан, и камелус дромедариус, одногорбый верблюд или дромедар, или дромадер, или арабиан. Масса взрослого верблюда 500-800 килограмм, высота в холке до 2 метров 10 сантиметров, у одногорбого верблюда окраска красновато-серая, у двугорбого темно-бурая, мех курчавый, верблюды могут жить до 40 лет, репродуктивный возраст начинается с 2-3 лет, беременность длится 13 месяцев у одногорбых верблюдов и 14 месяцев у двугорбых. Жители пустыни высоко ценят верблюдов и называют это животное кораблем пустыни. Корабль пустыни, представляете? Так именно их и называют. Мы переходим к следующему, к четвертому вопросу. Видите, как я и говорил, пока вопросы достаточно простые. У древних греков основным военным построением были кисти, фаланги, локти.
1: Введите свой ответ.
0: У древних греков основным военным построением были кисти, фаланги или же локти. 5 секунд осталось. Быстрее. 4 секунды, 3 секунды, 2 секунды, 1 секунда. Время закончилось. Первый вариант, раз, когда никто не остался за бортом игры, все успели ответить на этот вопрос. Подскажите нам правильный ответ. Здравствуйте.
2: Мишенька, ну, конечно, фаланга. А вообще-то это самое. Постоянно они еще и не только так, они еще и это квадрадигой, я не произнесу это. Вот так у них
0: ага. Было. Еще и по-другому ходили. Ирочка, скажите, а вы знаете, что у верблюдов в горбах? Я всегда считал, и в школе нам рассказывали, что там вода. Что они с этой водой могут... Жир. Правильно. Это абсолютно правильный ответ. Жир, когда расщепляется, он расщепляется на воду, да, и углекислый газ. Газ мы выдыхаем, а вода – это то, что организм потребляет. Спасибо за ответы. Вы правы. Фаланги. Несколько слов комментариев по этому поводу. Фаланга – греческое слово. Боевой строй пехоты в Древней Македонии – Греции и ряде других государств. Значение тесно сомкнутой боевой линии. Слово «фаланга» встречается уже в Илиаде. Причем построение рядов было рассчитано на то, чтобы нападающие не могли их прорвать. Фаланги составлялись по народам, племенам, родам или же семействам. Распределение же воинов вглубь определялось их храбростью и силой. Вот так, дорогие друзья. Что мы видим? Видим, что мы потихонечку подошли к середине часа. У нас на часах 4 часа 30 минут. Время прерваться на короткие новости. Оставайтесь на волне 620М. Слушайте Дэвидзон Радио. Впереди у нас еще чуть-чуть больше, чем половина игры.
5: Новости на Дэвидзон Радио. Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. На Тайване провели парад тысячи костюмированных арбузов. Парад провели в честь традиционного китайского праздника Дня драконьих лодок. В Шанхае окончили строительство Большого оперного театра. Оперный театр Шанхая общей площадью 146 тысяч квадратных метров построили в виде веера. Отличительной особенностью здания стала огромная белая винтовая лестница, переходящая в крышу. Театр обустроен тремя залами на 2000, 1200 и 1000 мест. Главный зал площадью 3500 квадратных метров стал одним из крупнейших в Азии. Культурные учреждения планируют открыть во второй половине этого года. Представители театра собираются устроить концерты со всемирно известными творческими коллективами, в том числе из России. Трамп дал старт торжествам, посвященным 250-летию США, митингам на Национальной аллее в столице страны. А в рамках мероприятия состоялся пролет военных самолетов, выступили военные оркестры. Сегодня вечером, когда мы стоим на пороге 250-го года нашей независимости, я с восторгом заявляю, Америка вернулась, сказал Трамп. Он объявил о своих планах выступить хедлайнером после того, как многие музыканты отменили свои выступления, сославшись на опасения излишней политизации мероприятия.
5: Служба информации Дэвидзон Радио. Новости в реальном времени.
0: Дорогие друзья, приветствую вас на волне 627 Дэвидзон Радио. В студию микрофона Михаил Братславский, Дмитрий Банников за звукорежиссерским пультом. В эфире программа «Эрудит». Мы продолжаем нашу игру. У нас на старте следующий вопрос. Это пятый вопрос. Будьте внимательны, постарайтесь не ошибаться, и мы с вами продолжим. Итак. Что-то у меня тут звоночек один висит, давайте мы его проверим. Здравствуйте, вы хотите что-то добавить или же спросить?
3: Да. Верблюд только мужского пола.
0: Верблюд мужского пола?
3: Да.
0: Я понял. Хорошо. Спасибо. Угу. То есть мужского пола он является кораблем пустыни, а если женского пола, то лодкой. Правильно я понял? Если это шутка. Следующий вопрос под номером 5. Фальконе изготовил скульптуру Петра I, Екатерины II, Александра III.
1: Введите свой ответ.
0: Фальконе изготовил скульптуру Петра I, Екатерины II, Александра III. Одна секунда. Время закончилось, ответы ваши получены, ответы разделились между Петром и Екатериной. Давайте посмотрим, какой ответ правильный. Всю жизнь Фальконе мечтал о создании монументального произведения. Воплотить эту мечту ему удалось в России. По совету Дидро, императрица Екатерина II поручила скульптору создание конного памятника Петру I. Эскиз из воска был сделан еще в Париже. После приезда мастера в Россию в 1766 началась работа над гипсовой моделью в величину статуи. 1766 год. Правильный ответ под номером 1. Молодцы, кто выбрали цифру 1 на своем телефонном аппарате. Мы переходим к следующему вопросу. Шестой вопрос. Позумент – это деталь фасада, токарного станка, одежды.
1: Введите свой ответ.
0: Позумент – это деталь фасада, токарного станка или же одежды. Время закончилось. Давайте-ка вам дадим слово. Здравствуйте.
3: Токарного станка.
0: Токарного станка. Что вы скажете? Здравствуйте.
4: Я думаю, что его можно отнести и к фасаду, и к детали одежды.
0: Так, что вы скажете? Здравствуйте.
2: Мишенька, это деталь одежды. Это у гусаров была такая надежда у них. Мишенька, а еще я хотела сказать, что вообще, по-моему, Фальконе, а не Фальконе. Вот.
0: И Фальконе, да, возможно, и такой вариант, но в песнях, сейчас не могу вспомнить, выскочило злое имя, но крутится фамилия, было использовано и вариант с другим ударением.
2: Ну, вот договорились.
0: Не могу сейчас сразу вспомнить быстро,
2: я
0: да.
2: Я была пару раз на экскурсии, и была с человеком, да, который не просто экскурсовод, а там специально, да, вот все была такая, так вот, Фальконе. Но это окей. Okay. И еще очень интересный момент про памятник Петра Первого. Они очень долго, он стоит на двух только на копытах, и опущен хвост, и он тоже опирается на хвост. Вот эту маленькую деталь.
0: Да, да, да. А кто еще опирается на хвост, когда стоит на двух ногах?
2: Ну, это много кто. Даже кошка.
0: Даже кошка. Кошка на хвост не опирается. Это опирается, животное называется кенгуру. Кенгуру.
2: Но кошка тоже. Я вам пришлю фотографию.
0: Хорошо. Спасибо. Спасибо за помощь, спасибо за участие, спасибо за некоторые коррекции, которые вы вносите. Я бы по поводу позумента, да, у гусаров и у дембелей. Я хотел сказать, что у дембелей тоже это присутствует. Ну, во всяком случае, у тех дембелей моего времени. Позумент – крученная пряжа известной формы, шнуры, тесьма, бахрома, шелковая нить позумента обматывает золотой или серебряной нитью. Правильный ответ у нас под номером 3. Вы молодцы, и мы переходим к седьмому вопросу. Седьмой вопрос. Крупнейшая река Испании называется Кахо, Пахо, Тахо.
1: Введите свой ответ.
0: Крупнейшая река Испании называется Кахо, Пахо, Тахо. Время закончилось. Кто нам будет подсказывать? Да, есть у нас. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
4: Тахо.
0: Тахо, вы что скажете? Здравствуйте.
3: Я думал, что Тахо.
0: Тахо вы думали. Вы правильно думали. Действительно, так и есть. Правильный ответ у нас под номером 3. Это Тахо. Тахо протекает в Испании по территории провинции Арагон, Кастилья-Ля-Манча, Мадрид и Эстремадура. Далее небольшой участок реки проходит по границе Испании и Португалии. По территории Португалии река протекает под названием Тежу. Двойное название реки, как правило, отражено на географических картах. В Правильный ответ у нас под номером 3. Вы молодцы, те, кто выбрали цифру 3. Мы переходим к следующему вопросу. 8-й вопрос. Пока все отлично. Пока игроков еще, я вам прямо бы сказал, достаточно много. Много на 8-м вопросе. Но ничего, вопросы начинают становиться чуть посложнее, и, соответственно, игроков будет становиться чуть-чуть поменьше. 8-й вопрос такой. Джон Гибсон известен как архитектор, скульптор, художник.
1: Введите свой ответ.
0: Джон Гибсон самый значительный из английских кого? Время закончилось. Время закончилось, ответы получены, есть правильные, есть неправильные. Все три версии набрали голоса. Давайте-ка вам дадим слово. Здравствуйте.
3: Я думаю, что художник, но на 10 это тоже не скульптор. На 10.
0: Но думаете, что это скульптор? Так скульптор или художник?
3: Думаю, что художник. Но логически...
0: Художник. Логически. Логически. Жалко, я вас отключил. Я бы хотел узнать, в чем смысл логики. То есть, какова логика в вашем ответе? Почему скульптор? Если логический скульптор, наверное, это был бы правильный ответ. Что, в принципе, так и есть. Вы правы, действительно, нелогически. На самом деле, правильный ответ – скульптор. Самый значительный из английских скульпторов. Ученик Фрэнсиса в Ливерпуле и Кановы в Риме. Первые произведения, в которых проявился его талант, были исполнены им в Вечном Городе. Статуя «Спящий пастух» группы «Марс и Амур» 1819 годы. «Психея», несомая зефирами 1821 и барельеф «Свидание Геро с Леандром» 1821. Эти работы доставили ему громкую известность в Италии, а также и в его отечестве, вернуться в которое друзья стали его настойчиво приглашать, заверяя, что он приобретет там и почет, и богатство. Но художник предпочел остаться в Риме, хотя и продолжал выставлять и высылать в Англию свои последующие произведения, находившие благосклонный прием у ее публики. Правильный ответ – скульптор. Ответ под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. Это у нас будет 9-й вопрос. Внимание. Правом на публикацию фотографий Гитлера обладали Ева Браун, Ленни Рифеншталь, ВВС.
1: Введите свой ответ.
0: Правом на публикацию фотографий Гитлера обладали Ева Браун, Ленни Рифеншталь, ВВС. 6 секунд, 5 секунд осталось. 3 секунды, 2 секунды. Время закончилось, кто нам подскажет? Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
3: Эдуард, пойдем логически. Ева Браун была его любовница Жанна, которая не с ним ушла. Ну, я считаю,
0: правильно? Да. Согласен.
3: Да, остается вторая, третья. Что такое ВВС, я сейчас не знаю, за военно-логическую систему в моей голове. Значит, это ответ второй.
0: Да, Ленни Рифеншталь.
3: Да, и что я хочу добавить. Что на хвост собирался, знаете, что еще? Крокодил Гена.
0: Крокодил Гена, когда пел песню про друзей. Хорошо, согласен. Да, приятно, спасибо. Спасибо за подсказочку. Что вы скажете? Здравствуйте.
7: ВВС.
0: ВВС вы считаете. Хорошо, еще один. Пожалуйста, ваш ответ.
3: Да, вы задали вопрос по поводу Гибсон, почему логически... потому что...
0: Скульптор.
3: Скульптор работает... Это алебастр 5 марта.
0: Я понял. Хорошо, все понял. Не совсем понял, в чем. А, Гибсон. Гибсон. Джон Гибсон, потому что если с Гибсоном, то скульптор. Я шутку понял. Шутка, кстати, хорошая. Гибсон от слова гипс. Правильно? Ну, ладно, да. Хорошая шутка. Согласен. Игра слов принимается. Но правильный ответ в данном случае, правом на публикацию фотографий Гитлера обладала Ева Браун. Правда, получается, что недолго вроде как, да? Ее знакомство с Гитлером произошло в 1929 году, когда ей было 17 лет, а Адольфу 40 лет. Жила с ним с 1932, то есть, по сути, с 20, до их совместного самоубийства в бункере Гитлера в Берлине. Бракосочетание Гитлера и Евы Браун состояло за день до этого, до того, как они покончили жизнь. Свидетелями при свадьбе были Мартин Борман и Йозеф Геббельс. Ева Браун не играла особой политической роли. По воспоминаниям Альберта Шпеера, Гитлер сознательно устранял ее от своих неформальных совместных застолий с высокопоставленными нацистскими деятелями. Существование постоянной сожительницы фюрера не афишировалось в сознании немцев. Он был холостым, и на адрес Гитлера приходило огромное количество писем девушек, мечтавших выйти за него замуж. Правильный ответ под номером 1. Мы переходим к следующему вопросу. И это 10-й вопрос. Десятый вопрос. Мы приближаемся потихонечку к финишу нашего сегодняшнего забега. Пока еще есть с кем поиграть, и пока еще вас достаточно. Десятый вопрос такой. Панда относится к енотам, к медведям, к приматам.
1: Введите свой ответ.
0: Панда относится к енотам, к медведям, к приматам.

0: Время закончилось. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
1: А, здравствуйте, Мишенька, это Геннадий. Панда относится к медведям.
0: Панда-медведи. Так, хорошо, что вы скажете? Здравствуйте.
2: Ну, это обычная панда. А красная панда, она как раз к енотовым относится.
0: Красная панда. А где же вы видели крашеную красную панду? Ну, рыжая еще, панда, да?
2: Красная панда, это Firefox. Это который, вот это, знаете, в интернете провайдер есть такой, Firefox. Вот это и есть красная панда.
0: Да, да. Я понял. Хорошо, спасибо. Спасибо, ваши ответы приняты. Мы говорим о традиционной панде, которая является медведем. Медведем. Бамбуковый медведь, млекопитающее. В настоящее время относимое к семейству медвежьих, родиной которого является Центральный Китай. Большая панда живет в горных регионах, таких как Сычуань и Тибет. Со второй половины 20 века панда стала чем-то вроде национальной эмблемы Китая. Китайское имя означает «медведь-кошка». При этом, если читать его наоборот, то оно означает то же самое. Ну, как, например, если бы Панап. Если бы это называлось Панап, она бы две стороны читалась одинаково. Но это панда. Ответ правильный под номером 2. Мы переходим к следующему вопросу. И это у нас уже 11-й вопрос. Национальная птица на гербе Соединенных Штатов Америки. Ястреб, черно-белый орел, орлан.
3: Введите свой ответ.
0: Национальная птица на гербе США. Ястреб, черно-белый орел, орлан. Так-так-так, я смотрю, сколько ого-го, сколько желающих ответить. Давайте по очереди. Вам слово, здравствуйте.
4: Панда похожа на медведя.
0: Я понял. Пожалуйста, вам слово, здравствуйте.
5: Ну, у него голова белая, там что-то все черное. Может, это белоголовый орел, наверное, орлан называли его. Как это будет?
0: Понял. Хорошо, что вы скажете. Здравствуйте.
6: Здравствуйте, Миша. Вообще-то про него говорили, что это лысый орел. Но лысый орел, по-моему, скорее, это не орел, а орлан все-таки.
0: Почему же он лысый, просто даже интересно. Никакой он не лысый.
6: Лысый орел, лысый орел. Наверное, хотели унизить.
0: Просто хотели унизить. Обидеть кого-то. А вокруг там никого не было такого без прически? Лысый орел. Говорит, он вообще-то орел, но... Потерял волосы на чужих подушках.
6: Вам иногда, Миша, вам иногда звонит, любит лишнее сказать. Это он, наверное.
0: Спасибо, Айртон. Я вас услышал. Кто нам еще может помочь? Пожалуйста, вам слово.
7: Мишенька, Орлан.
0: Орлан, хорошо. Ну и последнее, заключительное слово.
2: Значит, в чем отличие орла от орлана? Орлан питается в основном рыбой, живет возле речек. Ну, возле водоема, не знаю, это речек. Вот. Орел питается там всем, чем угодно. Вот в этом все отличие. А так, конечно, орлан.
0: Конечно, конечно. Я в своей жизни, ну, много раз видел этого белоголового орлана, очень много раз на озере, на реке. Они там кружат, вечно кружат. Но у меня было два эпизода в моей жизни с зимней рыбалкой, с проваливанием под лед. Это в 2014 году и в 2021 здесь на озерах. И все эти разы я видел, что орланы кружились, потом даже по льду ходили. И я говорю, что это плохие знаки с этими орланами срабатывают. Но
2: ну,
0: ничего.
2: Мог унести вот в гнездо, вот как в этом «Дети капитана Гранта», помните? Мог вас так вот подобрать.
0: Ну, сначала пусть бы из лунки достал, из проруби достал бы, а потом бы понес. Хорошо, спасибо. Унести. Не, по-моему, орланы не такие уж сильно огромные, чтобы человека унести. И даже ребенка. Итак, национальная птица США, белоголовый орлан. Изображение птицы имеется и на американской 25-центовой монете, на квотере, вы знаете. 20 июня 1782 года белоголовый орлан официально стал именоваться национальным символом Соединенных Штатов Америки после того, как Континентальный конгресс после шестилетних ожесточенных дебатов проголосовал за современное изображение государственного герба этой страны – большой печати. В центре герба изображен орлан с распростертыми крыльями, который в клюве держит свиток с надписью на латинском языке «E pluribus unum», что можно перевести как «из многих один» – лозунг, призванный объединить нацию. В одной лапе орлан сжимает 13 стрел, в другой – оливковую ветвь, то есть меня подхватить ему, по сути, нечем. Однако еще до утверждения герба изображение орлана появилось в 1776 году на монете штата Массачусетс с достоинством в 1 цент. Правильный ответ у нас под номером 3. Мы переходим к следующему, последнему, заключительному вопросу. Внимание, друзья, 12-й вопрос. Кто уж выиграет, тот выиграет, да? Последней в Европе страной, подписавшей Хельсинкские соглашения, была какая страна? Россия, Албания, Финляндия.
3: Введите свой ответ.
0: Последней в Европе страной, подписавшей Хельсинкские соглашения, была Россия, Албания или же Финляндия. 7 секунд осталось, 6, 5. Делаем выбор. 3, 2, 1. Как говорится, ставок больше нет. Ответы все получены. Я вижу, как много звонков тут же зажглось. Давайте начнем с вас. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
8: Я думаю, Финляндия, если Хельсинкские соглашения.
0: Понятно. Что вы скажете? Здравствуйте.
7: Мишенька, последней страной, подписавшей соглашение, была Финляндия.
0: Понял, хорошо. А что скажете вы? Здравствуйте.
2: Тот, кто выбрал Албанию, тот сегодня и победил.
0: Тот, кто выбрал Албанию, тот победил и вчера тоже. Спасибо. Спасибо, так оно и есть. Правильный ответ, конечно же, не Финляндия, а Албания. Почему? Давайте я вам сейчас расскажу кусочек этой истории. Итак, 1985 год. После смерти Энвера Ходжи его место занял Рамиз Алия. Вначале он пытался продолжать прежнюю политику, но в Восточной Европе к тому времени уже начались перемены, вызванные горбачевской политической гласности и перестройки. Тоталитарный режим Албании оказался под двойным давлением со стороны США, европейских государств и своего собственного народа. После того, как был расстрелян румынский коммунистический лидер Николай Чаушеску, Алия понял, что он может оказаться следующим, если ничего не предпримет. Он последним в Европе подписал Хельсинкские соглашения и обязался соблюдать права человека. Разрешил политические партии, хотя его собственная партия победила на выборах в 1991 году, всем стало ясно, что перемены не остановить. В 1992 на всеобщих выборах победу одержала уже демократическая партия Албании, набравшая на тот момент 62% голосов. Правильный ответ у нас под номером 2. У нас есть победители в нашей сегодняшней игре, что мне, как всегда, достаточно приятно, потому что когда есть победители, есть и интерес в том, чтобы заходить и играть. Но до 12 вопроса дошли многие. Вот. И у нас сегодня есть много победителей. Так что, дорогие друзья, давайте-ка пока прервемся на небольшую рекламную паузу. Сразу после рекламы будем подводить итоги и раздавать подарки.
9: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
10: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
11: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
12: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
13: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
14: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
15: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
16: Мой адвокат.
17: Мой адвокат. Юрий Прохин.
18: Опыт. Мудрость.
19: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
20: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.

0: своей сути. В работе, в поисках пути, в сердечной смуте, так сказал поэт. Давайте и мы, дорогие радиослушатели, попробуем порассуждать и дойти до самой сути в программе с таким же названием в пятницу в 10 часов 12 минут после городских новостей. В споре, как известно, рождается истина, ну а место встречи неизменно. Радио Дэвидсон, волна 620 АМ. С уважением, Марина Левинсон.
1: Дорогие друзья, мы продолжаем нашу программу, по сути ее заканчиваем. Я обещал посмотреть и проверить по поводу Фалькона и Фальконе. И, значит, вот что нашел. Значит, правильное произношение зависит от происхождения фамилии. Фалькона – это ударение на второй слог. Фалькона – от итальянская фамилия. Например, мафиози Кармайн Фальконе из вселенной Бэтмена звучит мягко – Фальконе. А Фальконе – ударение на последний слог – это французская фамилия. Например, скульптор Этьен Морис Фальконе – создатель «Медного всадника». Так что, Ирочка, вы абсолютно правы. В данном случае фамилия французская, и ударение должно быть на последний слог. Что ж, у нас сегодня, в принципе, закончена программа. Есть еще один короткий звонок. Что бы вы хотели добавить?
2: Да, Миша, небольшое добавление. Если у вас есть компьютер, вы наберите, пожалуйста, «Лысый орел» и увидите, что там выскочит этот самый орлан тоже.
1: Белоголовый орлан, да, и что он лысый тоже называется.
2: Белоголовый, окей. Совершенно верно.
1: Да. Хорошо, хорошо, спасибо, Айртон. Я тоже посмотрю по этому поводу. Не знал, что его называют еще и лысым, потому что он сам-то орел на самом деле не лысый. И вот, и голова не лысая, и тело вполне себе, так сказать, с прической. Но я хочу попрощаться с вами, поблагодарить Дмитрия Банникова за поддержку моего сегодняшнего эфира. Попрощаюсь с музыкальной композицией, которая мне очень нравится. Песню поем под дождем, но в данном случае, конечно же, нет дождя. Но мелодия совершенно потрясающая. Фреда Астера в его исполнении.

0: Дорогие друзья, на этом с вами прощаюсь. В эфире был Михаил Брославский, помогал мне Дмитрий Банников. Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвидсон Радио. Услышимся завтра в часе с 4 до 5. Пока-пока.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Нью-Йорке 5 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
4: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
4: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Республиканцы в Сенате отклонили резолюцию о военных полномочиях после того, как Трамп резко раскритиковал однопартийцев, выступивших против его действий по Ирану. Это показывает раскол внутри республиканской партии не только по внешней политике, но и по вопросу, насколько далеко может заходить Трамп без одобрения Конгресса. На фоне политических споров миллион американцев уже почувствовали последствия сокращений продовольственной помощи. По данным Министерства сельского хозяйства, после вступления в силу налогово-бюджетного закона Трампа, более 4 700 000 человек потеряли талоны на питание. Особенно сильно пострадала Аризона. В Нью-Йорке сегодня важный день для арендаторов. Совет по регулированию арендной платы проводит окончательное голосование по изменениям для квартир со стабилизированной арендой, лофтов и гостиничных номеров. Заседание назначено на 7 вечера. Новые правила будут касаться договоров, начинающихся с 1 октября этого года. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Дэвидсон Радио. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Обед Трампа с сенаторами-республиканцами перерос в долгую перепалку с Биллом Кэссиди из-за иранской резолюции о военных полномочиях. ООН заявила, что намерена эвакуировать более 11 тысяч моряков, заблокированных в Ормузском проливе. Вице-президент Венц утверждает, что пролив открыт, как никогда прежде. Аресты и обыски провели у соратников экс-мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Пентагон планирует создать два полигона для имитации украинского конфликта.

0: приправленные встречами с известными людьми.
1: Дэвидсон Радио, 620 AM.
0: Слушать подано.
2: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
3: Товарищ, послушай, не будь так суров. Страдания и муки из-за зубов? Хватит страдать. Телефон запиши. Доктор Сафонова. Скорей, поспеши. Dental офис доктора Натальи Сафоновой. 2211 Ocean Avenue, между Avenue R и Квентин Роуд. 718-376-1090. 376-1090.
4: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
5: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
4: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
5: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
3: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
1: Дэвидсон Радио.
0: Слушать подано.
6: Всем доброго вечера, с вами Карина Дивальна, на 620М вы слушаете Дэвидсон Радио, и как всегда, по четвергам, это ваше время, когда вы можете задать интересующие вас вопросы и получить на них ответы. По телефону прямого эфира 718-303-9090. А я пользуюсь своим положением и возможностью вещать на волнах 620М, хочу обратиться к вам с личной просьбой. Если у кого-то есть информация, ну, начну с того, что мой старший сын Максим Краснов, он поступил в Pace University в Лоску, который расположен в Вестчестере, и мы сейчас усиленно пытаемся найти небольшую квартиру, купить ему в Вестчестере, White Plains, ну, не обязательно White Plains, а в близлежащих городках. Если у вас есть информация о том, что такая квартира продается, но в крайнем случае рассматриваем рент. Если рент есть, тоже рассмотрим, если хороший дом, хорошая локация. Если у вас есть такая информация, если вы знаете менеджменты, может быть, вы знаете менеджменты, которые продают спонсор-юнит, то напишите мне текстовым сообщением 718-704-8558 или еще лучше, еще надежнее, если вы напишите сразу Максиму, его телефон мобильный 917-747-1100, 917-747-1100. Если у вас есть информация о продающихся кооперативах спонсор-юнит, если у вас есть информация о том, что кто-то, может быть, сдает хорошую маленькую квартирку в White Plains, или окрестностях, Скарсдейл, Карсдейл и так далее, то напишите смс 718-704-8558, это мой телефон, или телефон Максима Краснова, 917-747-1100. Предпочтение мы отдаем покупке перед рентом, а в разряде покупки мы рассматриваем, точнее отдаем спонсор-юнит, это квартира, которая продается непосредственно. У нас есть

0: есть такая информация, пожалуйста, дайте знать. Вот. А пока мы вот с вами обсудим насущные дела, это наследственные дела. Очень много людей к нам обращаются по вопросу паспортов. Пожалуйста, все, у кого есть российское гражданство, загляните. Я понимаю, что вы не пользуетесь своим российским паспортом слишком часто, поэтому загляните в паспорт, посмотрите, до какого срока он действителен. Если он, не дай бог, истек, то это один сценарий решения проблемы. Если он еще не истек, то надо торопиться, встать в очередь, записаться в консулат, потому что там сумасшедшие очереди, и в последнюю секунду, если вы успеете пробить последний вагон и просрочить срок, если паспорта. А в каком случае вы его не просрочите, только в одном, в двух случаях, если вы вовремя подадите паспорт. И второй случай, если у вас есть действительный заграничный паспорт, действительный внутренний паспорт. Паспорт определяет, действительность паспорта определяется возрастом. То есть мне часто пишут люди, это такое заблуждение широкое, что у меня во внутреннем паспорте срок действия не указан, поэтому он действительный. Нет связи между первым утверждением и вторым. Срок действия не указан, но есть положение о паспорте гражданина Российской Федерации. На последней страничке оно внутреннего российского паспорта изложено. Учение там содержится, и там указано, что паспорт подлежит обмену в 20 лет и в 45. Первый паспорт выдается в 14, второй паспорт выдается в 20, третий выдается в 45. Там 45 плюс, и у вас паспорт получен после 45 лет. Если вообще не переживать по этому поводу, вы можете в любой момент получить загранпаспорт, потому что у вас есть на руках бессрочный документ, удостоверяющий вашу личность. Если же у вас паспорта нету, либо он был получен до 45 лет, это все равно, что нету, либо до 20 лет, или, допустим, раз он не возвращался в Россию, сейчас ему там 21, 22, 23, но паспорта нет, потому что действительно документ – это не документ. Вот, а потому вам необходимо будет проходить процедуру подтверждения гражданства, и людей, которые обращаются с этим вопросом, очень много, то есть очень много из вас просроченных паспорта. Для чего они нужны? Ну, нужны они для разных целей. Кто-то говорит, мне российский паспорт не нужен, я туда не собираюсь, продлевать его не буду. Вы как бы закладываете себе проблему, мину замедленного действия на будущее. Во-первых, в какой-то исторический момент вы захотите получить, оформить пенсию. Пенсию мы, кстати, тоже оформляем, в том числе с нуля. Вот если в какой-то исторический момент времени вы захотите без действующего российского паспорта, пенсию вы не получите. Несмотря на возраст, несмотря на стаж, несмотря ни на что, нету паспорта, нету пенсии. Очень простая логика. А во-вторых, есть люди, которые хотят выйти из гражданства. И у многих в голове не бьется, что выход из гражданства требует действительного российского паспорта. Вот ко мне обратилась девушка, говорит, моя клиентка, мы недавно переоформили ее квартиру, она была собственником квартиры, квартиру мы подарили маме. В квартире прописан сын. Ну, она и сын. И она говорит, Карина, можете ли вы нас с сыном выписать из квартиры? Я говорю, ну, вас точно могу, потому что ваши документы я видела, и у вас с документами все хорошо. А вот с сыном ситуация такая, что, видимо, у него нет российского паспорта. Она говорит, да, нету. Он уже давно в стране, мы никогда его не обновляли, этот российский, он ему ни для чего не нужен. Ну как же не нужно, если человек там прописан? Если прописан, значит, нужно держать паспорт в порядке, потому что когда-то, может быть, нужно будет выписать. Вот. И я говорю, ну, выписать сына мы можем, пожалуй, только через суд, благо он не является собственником квартиры. Вот. Но она в шоке, как же так, через суд это же будет судимость, нет. Гражданское дело, это никакого пятна на биографии вашей не будет, но тем не менее это лишняя работа. Тем не менее этот вопрос решаем. В случае, когда собственник квартиры не имеет российского паспорта, этот вопрос становится практически нерешаемым, потому что собственника через суд выписать нельзя. Собственник, он на то и собственник, что... его право собственности. Вот вообще совершенно никак. Поэтому либо проходить процедуру подтверждения, даже для того, чтобы впоследствии выйти из гражданства, либо у них вот так вот висят нерешенные проблемы, и висят они годами эти проблемы, потому что чем больше времени проходит, тем сложные ситуации решаются, и иногда они вообще не решаются. Поэтому держите документы в порядке. Еще что я заметила, это уже потрясающе. Исходя из того, что за последние две недели я увидела такую проблему дважды, я могу предположить, что все-таки это тоже достаточно распространенная проблема. Связанная она, правда, с американским паспортом, пришла ко мне гражданка Грузии, уроженка Грузии, ко мне пришла она, гражданка Соединенных Штатов уже, вот, родилась девушка в Грузии, говорит, хочу сделать доверенность, там тоже на маму в Грузии, чтобы она там что-то показала. Вот, дает мне свой паспорт, в паспорте написано место рождения Джорджия, USA. Как же так, говорю, вы же не родились в USA, почему у вас в паспорте написано USA? Она говорит, я так написала, все равно так надо. Ну, нужно как бы понимать, и что все ошибаются. Если вам даже government agency написала, что вы родились в Джорджии, USA, а вы знаете, что вы родились в Джорджии, Грузия, которая, то это не что так надо. Это значит, что просто клерк какой-то ошибся. Клерк ошибся, а ответственность будет на вас. Особенно, если вы этим паспортом будете активно пользоваться, понимая, что в нем содержится недостоверная информация. Это ответственность на вас. Потому что, когда ошибается государство, ваша задача сказать, нет, исправьте. Пожалуйста, исправьте. У моего собственного сына была такая ситуация. Он учился в Амстердаме, в Голландии. Ему давали учебное вид на жительство на время учебы, и в виде жительства, в виде на жительство писали место рождения Санкт-Петербург, США. Он даже брать не стал этот документ в руки, он говорит, это неправильно, переделывайте, пожалуйста. Вот. Он говорит, нет, я не родился в США, я родился в Санкт-Петербурге, Раша, и будьте любезны, напишите мне правдивую информацию в документе. Вот так вот надо поступать, это правильный протокол. И буквально через несколько дней после этого ко мне обращается другая моя клиентка. Она говорит, мне нужно восстановить свидетельство о рождении. Мне нужно восстановить свидетельство о рождении. Я родилась в Смоленске, там, в 83-м году. Вот, будьте любезны, получите мне свидетельство о рождении российское. Я говорю, хорошо, присылайте, пожалуйста, паспорт, я вам все подготовлю. Присылает она мне копию паспорта американского, а там написано место рождения. Я говорю, подождите, вам из какой страны вам восстанавливают свидетельство о рождении? Из России или из Литвы? Она говорит, ну я родилась в России. Я говорю, а почему у вас Литва написана в паспорте? Ну, говорит, мне так написали, им виднее. Им не виднее. Это ошибки, за которые несете ответственность, и вы тоже, особенно когда вы этим документом пользуетесь. И с Грузией вопрос уже мы решили, мы помогли заполнить форму, подать ее, и совершенно бесплатно, ну, наши услуги не бесплатны, сразу оговорюсь, но со стороны government это совершенно бесплатно, ей выдали новый документ, новый паспорт, где уже вместо Джорджа USA указано просто Джордж. Вот. И с Литвой, я надеюсь, нам тоже удастся исправить эту ошибку. Но посмотрите, если в ваших документах содержатся недостоверные данные, то это нужно исправить. Очень часто я сталкиваюсь с ошибками. Безумно. Ко мне обратились люди, лично делая итальянские вид на жительство. Мне для этого понадобилось свидетельство о рождении. Родилась она в Украине. Она говорит, получите мне свидетельство о рождении из Украины, я буду получать итальянское гражданство, мне нужен документ со пастилем в моем рождении. Мы запросили ей свидетельство о рождении, его выдали, такое официальное, красивое. К нему прикрепили апостиль такой прекрасный. Вот. И я выдала этот документ. Причем за получение пришла ее мама. То есть мама, которая тоже в курсе, когда, где родилась ее дочка. И когда я даю документ, я всегда говорю, проверьте, все ли правильно, все ли хорошо. Те люди, которые воспользовались нашими услугами, они знают, я всегда любые документы, когда клиенту передаю, я напоминаю, что спасение утопающих – это по-прежнему остается делом рук самих утопающих, поэтому, пожалуйста, проверяйте, читайте, все ли хорошо. Она проверила, поблагодарила, сказала, все прекрасно, Калиночка, спасибо, спасибо, ушла. Через какое-то время мне опять пишет моя клиентка, сделайте, пожалуйста, перевод на английский язык. Обычно я переводы поручаю своим помощникам, а тут так совпало, что я решила сама сделать перевод, было время. И сижу, пишу, и что-то у меня не бьется. Ну, как так? Как так может быть? Родилась в декабре 1974 года, о чем актовая запись составлена в январе 1974 года. Это что ж получается? ЗАГС ее записал, зарегистрировал ее рождение, еще до ее рождения, даже фактически до зачатия. Явно тут ошибка. Вот. И эту ошибку никто не заметил. Ни орган ЗАГС в Украине, ни представитель в Украине, ни орган, который выдавал апостиль на свидетельство о рождении, ни клиент, ни, собственно говоря, ни ее мама, которая ее родная родила, и она не увидела, что год рождения. Ошибка была именно в годе рождения, потому что родилась она в 73-м году, о чем составлена актовая запись рождения, в 74-м году, в январе. Вот, и даже родная мама этого не заметила. То есть смотрите, потому что если этого вы не заметите, оно может быть и пройдет. Есть такая вероятность, что никто этого никогда не заметит. Но все равно оно когда-то аукнется. И аукнется оно так, что вам потом придется тратить целое состояние на суды, доказывая, что вы, кто вы и что вы, когда вы родились, и как вас зовут. С именами еще хуже. То есть с именами люди сознательно себе меняют имена 140 раз, вот, а потом пытаются доказать, что они – это действительно они. Вот, поэтому… Если вы уже меняете фамилию, ну, я сама грешна, я сама три раза меняла фамилию. У меня девичья фамилия Майзиш, потом я вышла первый раз замуж, потом я вышла второй раз замуж, потом я вышла третий раз замуж. Но если вы уже идете на это по каким-то причинам, то на каждое изменение фамилии у вас должен быть легитимный документ. У вас должен быть документ, который четко это подтверждает. Если такого документа нет, то вы создаете себе огромные проблемы. Например, вот у меня сейчас есть дело, женщина обратилась с вопросом подтверждения гражданства. Все срочила, и фамилия у нее уже в американских документах совсем не та, которая в российских. И она была под одной фамилией, потом она в России вышла замуж, поменяла фамилию на другую. Потом она в Америку приехала, вышла замуж. Официального перехода с фамилии на фамилию не было. Есть свидетельство о браке, что там Иванова вступила в брак с Сидоровым. Вот. А потом это условно Сидорова, она просто стала себя называть фамилией мужа без каких-либо законных оснований. документа, подтверждающего, что она стала Сидгаровой. А потом при получении гражданства она себе вообще взяла рендом фамилию, и теперь у нее есть свидетельство, документ решения окружного суда о том, что она изменила фамилию Сидоровой там на, например. И ей нужно сейчас подтвердить эту всю цепочку, а цепочка не бьет. В данный период времени у нее не было официального перехода с фамилии на фамилию. Поэтому держите документы в порядке. Это вам сэкономит не только большие деньги, это вам еще сэкономит кучу нервов, кучу возможностей. И когда вы столкнетесь с какой-то ситуацией рабочей, то у вас будут все подтверждения, что это вы. Потому что когда люди вступают в наследство, как говорил классик, человек смертен, но это еще полбеды. Часто он смертен внезапно смертен. Но за точность цитаты не отвечаю, но вы все знаете Булгакова и все знаете, о чем я говорю. Так вот, когда человек умирает и призываются наследники к наследованию, то получается, что у многих нет подтверждающих документов. Вот просто совершенно их нету. Обращаются, говорят, что же делать, как же быть, как мне доказать, что я это я. Ну, мы это доказываем, это все вам стоит денег. Все это денег, стоит времени, стоит нервов. И часто люди потом приходят ко мне совершенно обескураженные, говорят, мы даже не верили, что это возможно. Вот из недавнего семья решила, ну они уже давно в Америке живут, они решили себе. Деньги у них там лежат где-то в кэше, и им нужно подтверждение законности происхождения. Подтверждение денег они могут подтвердить тем, что когда-то, 15 лет назад, они продали в Москве квартиру за какую-то цену. И деньги от продажи этой квартиры они сохранили, и теперь они хотят эти деньги. Вот. Но фокус в том, что муж, который продавал эту квартиру в Москве, во-первых, он при приобретении гражданства поменял фамилию, а во-вторых, он не сохранил этот договор купли-продажи. Он не поддерживает российский паспорт, и он вообще ничего не помнит, даже примерно год не помнит. Он так, ну, примерно он помнит, но точно он не помнит. Никакой нотариус, ничего не помнит. Вот. И очень с большим трудом нам удалось, Росреестр на выпуск о переходе права не дал в связи с отсутствием российского паспорта. Получать российский паспорт ради такого случая он не захотел. Вот. И делали запросы уже конкретно нотариусам, потому что за 15 лет много воды утекло, кто-то уволился. Когда мы получили это свидетельство, этот договор купли-продажи из архива, он прям не верил своим глазам. Пришла его жена, пришел он, говорит, жена очень скептически относилась, они когда первый раз пришли, а муж говорит, ну давай попробуем, ну чем мы рискуем, ну давай попробуем, такие хорошие отзывы на Google, пусть Карина типа попробует найти. Она говорит, ну зачем мы будем пробовать, это понятное дело, что это все невозможно уже найти, столько лет прошло, ничего нету. Вот, и, ну, тем не менее, попробовать и получили неискомый результат. Она была в абсолютном шоке, обещала, кстати, написать мне отзыв на Google. И просьба у меня ко всем, кто меня знает, кто сейчас меня слушает, кто меня знает, если вы зайдете на Google, просто на Google.com, напишите там по-английски Карина Дювал, Карина Дювал, Дювал, если поиск, то откроется Google Business Profile. Вот оставьте свои впечатления оставьте свои звезды. Чем больше, тем лучше, максимум 5. Поделитесь своим опытом. Если что-то мы для вас сделали невероятное, невозможное, невообразимое, и вы так сильно впечатлены, то все, что вы мне расскажете в моем офисе, мне это приятно. Но об этом никто больше не узнает. А все, что вы разместите публично, это не только приятно, но и полезно. Как говорится, совместим приятное с полезным. Другие люди тоже узнают, что, оказывается, это возможно. Возможно найти договор купли-продажи из архива. Возможно исправить ошибку в паспорте. Возможно исправить ошибку в свидетельстве о рождении. Возможно практически все, пока человек жив. После смерти уже наследникам сложнее, потому что они многого не знают. А пока человек жив, и пока он про себя все знает, он легко большинство вопросов, особенно попав в правильные руки специалиста, а наш опыт все-таки является профессиональным, и мы оказываем на профессиональной основе. У нас очень-очень-очень значительный и очень положительный. Опять же, те, кто хочет изучить отзывы других людей, впечатления о полученных сервисах, вы точно так же можете зайти на Google Business Profile, нажать «Кого убивал» и почитать. Там 333 отзыва. Понравилось. Почитайте. И обращайтесь по любым вопросам. Вопросы вступления в наследство, вопросы отказа от наследства, вопросы продажи недвижимости, покупки недвижимости. И вопросы любой сложности. Я отлично понимаю, я сама в такой же ситуации, как и вы, я живу в стране, у меня нет возможности поехать в Россию. Если бы мне сейчас пришлось делать какие-то легальные шаги, которые требуют времени, которые требуют усилий. Я не смогла бы уехать на 2 недели в Россию. Не смогла уехать даже на неделю. Тем более я не смогла бы уехать на полгода. Были времена, когда я большей частью работала там и зарабатывала там, и ездила туда. Даже на год я один раз уезжала, забирала детей, и там отдавала их в школу, и мы год там жили, я там моталась по судам, летала во Владикавказ там 10 раз, и очень много у меня было апелляционных дел. Это было другое время, другое измерение тогда, другая была ситуация в мире. Сейчас большинство из нас не может туда поехать, ни на короткий срок, ни на средний срок. А многие люди вообще не имеют даже гипотетической возможности, они находятся в ожидании своего статуса. У кого-то нет документов, позволяющих выехать и вернуться. И поэтому наш офис – это для вас такая вот спасательная станция или спасательный круг. Вот, мы можем решить все ваши вопросы, практически все, и получить документы ТАКС, получить документы, подтверждающие родство, получить решение суда любое за границей или в Америке. Потому что кто-то даже банально, переехав из Аризоны в Нью-Йорк, не может, допустим, здесь вступить в брак, потому что он развелся в Аризоне, у него при себе нет документа. Поехать он туда не хочет или не может, и как запросить, он не знает. И количество обращений людей, которые даже здесь, в масштабах одной страны, не могут какие-то документы. Поэтому вы находитесь в правильном месте. Наш офис находится по адресу 1400 Avenue Z, офис 502. Пожалуйста, обращайтесь к нам в любое время по любому вопросу, и мы вам поможем. 1400 Avenue Z, офис 502, Бруклин, Нью-Йорк, 11. Обращаться ко мне необходимо по электронной почте karina.duval@gmail.com. Бесплатных консультаций нет, консультации по телефону только по предварительной записи, только после оплаты. Поэтому прошу вас, не звоните. Я знаю, что всем вам нужно что-то немножко узнать. Но есть определенный порядок, есть определенный протокол. Давайте соблюдать его и обращайтесь ко мне по электронной почте. www.duval@gmail.com. Наше время подошло к концу. Всего доброго и до свидания.
1: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Официально Исламабад объявил о подписании крупного торгового соглашения с Катаром в сфере поставок сжиженного природного газа. Сделка, рассчитанная на 5 лет, призвана стабилизировать энергетический сектор Пакистана. Подписание документов состоялось на фоне посреднических усилий обеих стран по урегулированию американо-иранских противоречий на Ближнем Востоке. Министерство финансов выступило с докладом о динамике налоговых поступлений в федеральный бюджет за первое полугодие. Ведомство отмечает рост доходов от корпоративного сектора, что связано с высокой активностью в области высоких технологий. Одновременно с этим министерство предупредило о необходимости пересмотра пошлин на импортную электронику для защиты внутренних производителей. В Нью-Йорке продолжается бурное обсуждение реструктуризации программ долгосрочного ухода за счет государственных средств. Введение единого государственного посредника для контроля выплат родственникам по программе самостоятельного ухода вызвало волну обращений граждан в социальные службы. Независимые медицинские комиссии штата начали применять более жесткие критерии оценки здоровья подопечных, что уже привело к сокращению оплачиваемых часов ухода во многих округах.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: продолжается наш вечер и начинается программа «Цена вопроса» с Сергеем Алексашенко. Сергей Владимирович, здравствуйте.
1: Лиза, добрый вечер. Здравствуйте, зрители. Здравствуйте, слушатели. Готов к новым вопросам. Вопрос первый. Что случилось с ценами на бензин? Ответ. Они взлетели.
0: Ну, я пошла тогда.
1: Я думаю, что... Да, я думаю, что на этом можно заканчивать. Действительно, нетрудно было угадать первый вопрос, потому что буквально там за пару часов, за три часа до нашей встречи Росстат опубликовал совершенно фантастические данные о том, что за последнюю неделю наблюдений, с понедельника по понедельник, розничные цены на бензин взлетели на 3%. Да, 3% – это, чтобы вы понимали, больше, чем 4,5 раза в год. То есть если вот перевести в годовые темпы роста 52 недели по 3%, то получится 465. Да? Там, ну, в общем, дофига. Да? В 4,6 раза. Вот. Ну, то есть, вот помните, я много раз отвечаю на вопрос, да, что происходит на бензиновом рынке, можно ли говорить о кризисе. Я все время отвечал, что вот есть очень хороший индикатор, который должен нам показать, наступает кризис или нет. И этот индикатор называется розничные цены. И вот, собственно говоря, мы увидели, что вот получается, что на прошлой неделе в стране начался такой, ну, не катаклизм, не катаклизм, каталипсис, не каталипсис, но, в общем, какие-то проблемы точно начались. И опять-таки сегодня Росстат опубликовал данные о промышленном производстве за май месяц, за предыдущий месяц, и объем переработки нефти снизился на 15%. Опять-таки вспоминаем, что я говорил, что бензин у нас производится с запасом там, от 5 до 10%. Ну, значит, тут уже получается, что начиная с мая месяца российская экономика потребляет бензина больше, чем производит. Да, то есть вот мы уже начинаем проедать запасы, а проедание запасов означает, что под напряжение, как основная нагрузка ложится на логистику. Потому что если у вас московский нефтеперерабатывающий завод обеспечивает 40% автомобильного топлива в московском регионе, и он остановился, то бензин нужно откуда-то завозить. А это тоже возникают бензовозы, железная дорога, загружать, менять расписание. Все это становится сложно, все это становится дорого, все это ведет в том числе и к росту цен. Вот. Поэтому действительно вот Росстат нам торжественно сообщил, что бензиновый кризис охватил всю страну. Хотя, если верить вот коллегам из как альтернативного издания, которое называется РБК, ситуация, в общем, выглядит не такой ужасной. Всего в 7 регионах России введены ограничения на отпуск бензина. Ну, в 2 регионах там вообще его нет. Да? То, что по статистике России называется регионами Крым и Севастополь оккупированные. Вот. Но, в принципе, в 5 российских регионах введены ограничения на отпуск бензина, причем введены на уровне всего региона, введены региональными властями. Больше всего смешно то, что этих ограничений нет в оккупированной Донецкой, Херсонской, Запорожской областях. Но эти ограничения... Слушайте, не спрашивайте меня, почему. Видимо, там армия снабжает население бензином. Да? Ведь армия же у нас бесперебойно снабжается всем. Вот она потихонечку научилась сливать бензин на сторону. Вот. Но зато ограничения есть в Омской и соседней Курганской областях, где, в общем, есть свой омский нефтеперерабатывающий завод, крупнейший в России, который пока еще не подвергался ударам ВСУ. Ну, то есть вот сказать, что все связано только с ударами украинских дронов, тоже будет неправда, потому что вот мы видим, да, вот что называется, в своем регионе, в домашнем регионе, где огромнейший нефтеперерабатывающий завод, и там введены ограничения на отпуск бензина. Видимо, на Омск, как это, пришла разнарядка, грузите апельсинами бочками, отгружайте весь произведенный бензин в Москву. Москва без бензина не может. Ну, в общем, короче говоря, вот действительно кризис пришел, и как это, пришла зима, открывай врата.
0: А насколько в этом виноваты паникующие люди, которые выстраиваются в очереди на заправки?
1: Ну, паника, она всегда двигатель, что называется, раскрутки цен, и сказать, насколько это влияет, трудно, да, потому что это невозможно измерить, когда СМИ постоянно говорят об ударах ударах дронов, когда Telegram переполнен сообщениями, что в этом регионе, в этом регионе наблюдаются перебои, и даже официальные, там, прокремлевские СМИ, они об этом начинают говорить, то, в общем, население как действительно начинает дергаться и на всякий случай запасаться бензином. Вот. Но какой это, ну, понимаете, как, можно, конечно, представить себе, что население потребляет там большую часть бензина, но я думаю, что все-таки как-то вот не самый крупный потребитель. Да, опять вот, ну, там, Омская, вот, мне кажется, очень сильно нравится, да, что в Херсонской, Запорожской и Донецкой областях нету никаких проблем, нет никаких ограничений. Может, конечно, на автомобилях никто не ездит, и, может, там бензоколонок нету, да, а вот в Омске в области есть. Ну, значит, вот и не удары ВСУ, и все-таки, наверное, вряд ли население в таких объемах готово все скупать.
0: Так, может, дело просто в неправильной тактике? Может быть, как-то плохо перераспределяют бензин? Может, увозят куда-то и обеспечивают дефицит в отдельных регионах?
1: Лиз, наоборот. Наоборот, сначала в отдельных регионах возникает дефицит. Ну, вот, условно говоря, в Москве остановили НПЗ в Капотне. Да, и вот, ну, не знаю, там, вы, управляющий сетью бензоколонок, я не знаю, кого-нибудь там, да, какой-нибудь Роснефти, или да, Газпромнефти, который принадлежит завод в Капотне, и вам нужно срочно получать откуда-то бензин. Ну, что значит срочно? Да, там у всех НПЗ бензин уже распродан. Да, ну, как минимум, там, на 2 недели вперед, а может быть, и на месяц вперед. Дальше, чтобы привезти бензин, ну, даже из Рязани, там, из самого близкого, да, к Москве, нефтеперерабатывающего завода, не считая Капотнинского, ну, нужно где-то бензоводов набрать кучу, да, они все уже зафрахтованы, они все уже куда-то чего-то везут. Нужно, чтобы рязанский завод вам сказал, окей, приезжайте, но приезжайте не сейчас, а приезжайте ко мне, там, через 3 недели. То есть проблема не в том, что вот куда-то чего-то не довезли. Там проблема, наоборот, в том, что нужно срочно куда-то чего-то привезти. А вот этого срочно, во-первых, нечего везти, во-вторых, нечем везти, а в-третьих, нужно же сначала как-то подписать соглашение, договор о поставках, в каких объемах, в какие сроки. И вы, не знаю, управляете сетью бензоколонок в Москве, и вы не знаете, Капотня остановилась на 3 дня, на 3 месяца, или вот как Рейтерс написал, на полгода. Да, и вам нужен какой срок заключать контракт? А вам рязанский НПЗ говорит, не, я тебя отгружу. Но если на 3 дня, то цена там 105. Если на 3 месяца, то цена 110. А если на полгода, то цена 120. Но если ты ко мне придешь через месяц, то цена будет не 120, а 150. Да, и вот что вам делать? Да, вот куда? Причем вы-то уже там всю свою выручку отправили за тот бензин, который раньше купили, и у вас оборотных средств нет, вы бежите в банк, а банк вам говорит, кредит под бензин? Да нет вопросов. Плати 17%. На 16 уже дать не готов. Вот. Поэтому логика, она вот такая. То есть не получается, да? Вот это вот рыночные связи, они, конечно, будут работать. Да? Так рано или поздно бензин, в общем, везде будет как-то появляться. Но вот Росстат говорит, будет, но уже на 3% подорожал.
0: А могут ли у государства быть какие-то рабочие схемы для того, чтобы вот эту систему с перераспределением бензина как-то выстроить с минимальными потерями? Чтобы если где-то загорелся НПЗ, то можно было оперативно бензин из одного места перекинуть в другое место и тем самым убрать этот дефицит.
1: А государство это кто? Это Путин? Это Мишустин?
0: Владимир Владимирович, кто у нас?
1: Лично.
0: Владимир Владимирович, Владимир Владимирович поедет.
1: Нет. Владимир Владимирович, он за руль садится, конечно, будет, но не сейчас. Он лично управлял «Газпромом», и ни к чему хорошему это не привело. Да, вот он попытался заморозить Европу, сказал, прекращаем поставлять газ в Европу, Европа замерзнет. Европа не замерзла, а «Газпром» сел в лужу, да, потому что деньги закончились. Вот, поэтому ну, лично там все-таки с трубой. А когда у вас в стране есть больше 20 нефтеперерабатывающих заводов и возит там 85 регионов, а дальше там начинается бесчисленное количество автозаправочных станций или сетевых сетей, да, ну, тут никакого Владимира Владимировича не хватит. Здесь, в общем, с одной стороны, нужна действительно такая логистическая сложная задача, она, в принципе, непростая. А с другой стороны, вы, не знаю, там, являетесь, не знаю, зам генерального директора «Лукойла», который формально не является государственной компанией, и ваша задача состоит в том, чтобы весь бензин, который вы производите, вам продать. Его вы уже продали. Да, вы уже со всеми контракты заключили. Что-то в один регион, что-то в другой регион, что-то в третий регион, что-то на свои заправки, что-то на чужие заправки. И тут вам звонит Путин и говорит: Аникина, а ну-ка быстро гони свой бензин в Москву. Владимир Владимирович, да нет бензина, я его уже весь продала. А ты давай его покупай обратно. Ну, конечно, Путин не справится с такой задачей. Вы чего? Он с ума сойдет. Вот. Поэтому он тут же вызывает Новака. Новак ему говорит, что Владимир Владимирович, принимаем меры. Бензина не хватает, но на всякий случай запретим экспорт дизельного топлива. Какая связь между дизельным топливом и бензином, непонятно. Но он на всякий случай мы его тоже ограничим. А вдруг у нас еще дизеля не будет хватать? Ну, а дизеля не хватит, это же танки не поедут. Да, это же вообще, Владимир Владимирович, тогда кранты, поэтому давайте сразу сейчас все запретим. Вот. Ну и дальше будем что-нибудь пытаться. Давайте импорт попытаемся увеличить. Не знаю, там, давайте будем, наконец, разрешим там, малым нефтеперерабатывающим заводам будем нефть поставлять. Пусть они что-нибудь перерабатывают. Ну, не знаю, еще какие-то. Ну, в общем, начинает думать, да. Но нужно же понимать, что это, если правительство владело всеми нефтеперерабатывающими заводами, да, и там всеми автозаправочными станциями, ну, то, наверное, оно могло бы там, с помощью большого компьютера, о котором мечтает министр обороны Белоусов, да, все посчитать и все распределить. Но опять, вы сегодня посчитали, распределили, а завтра вас ВСУ взял и ударил по какой-то нефтебазе. И вам что, опять все пересчитывать? И так каждый день. Вы только посчитали, к вечеру составили план, принесли его к Путину на подпись. Владимир Владимирович, это сюда, это сюда. Тут вам ночью приходит бабах, еще какая-нибудь нефтебаза рухнула. Да, и вам опять все пересчитывать. Ну, тут, слушайте, здесь же компьютер, возмутиться никакого искусственного интеллекта не хватит.
0: Тут в чате вопрос. Сергей, подскажите, вы говорили, что импорт в Россию даже с учетом изменившегося курса не изменился. Вы имели в виду, что он не изменился в рублях или в долларах?
1: В долларах. В долларах. Он практически на стабильном уровне, начиная с 2023 года.
0: Возвращаясь к нашей топливной теме, не только московские автомобилисты жалуются на какие-то проблемы, еще Азимут возмутился и забил тревогу. Для авиаотрасли насколько это сейчас критично?
1: Ну, для всей авиаотрасли, судя по всему, еще не очень критично. Потому что Азимут – это региональная авиакомпания, которая расположена, базируется в Ростове, которая летает на суперджетах. Два несчастья. Да? Одно близко к фронту, второе – суперджеты, которые сами по себе не шибко, чтобы надежные. Я думаю, что сочетание этих двух факторов привело к тому, что ближайший, там, наверное, все-таки Волгоградский НПЗ, плюс удары по логистике, которые рушат потоки. И вот компания «Азимут» закричала, что ей не хватает бензина. Ну, вообще-то говоря, керосина, извините. Да, но вообще-то говоря, я так понял из сообщений, что, скорее всего, речь идет не о том, что керосина не хватает, а о том, что цены выросли. У нас это самое главное. То есть в этом проблема, что там кто-то на 17%, а кто-то на 60% поднял. Вот, потому что ну, сегодня выступил вице-премьер Виталий Савельев, который отвечает за транспортную отрасль, за транспортный сектор. Он сказал, что с авиакеросином в России все в порядке. Ну, слушайте, мы же не можем вице-премьеру не верить. Он же так вот прямо как вот среди бела дня врать-то не будет. В общем, конечно, может соврать, да, но когда-нибудь так. Если поймаем, то скажем, что совранше. А так верим. Значит, получается, что в целом с керосином все в порядке, с авиационным, а ну, вот компании «Азимут» ну, не повезло. Бывает же такое.
0: А какие вообще отрасли, помимо частного сектора, больше всего будут страдать от нехватки топлива, а какие будут обеспечиваться все-таки в приоритетном порядке, не знаю, указами, дотациями и так далее?
1: Ну, я плохо предмет. Но у нас есть одна приоритетная отрасль, которая будет обеспечиваться. Это оборона. Да, ну, то есть, вот понятно, что Министерство обороны будет получать все сполна, ровно столько, сколько требуется, может быть, даже с запасом. Ну, потому что нужно же населению в оккупированных областях тоже что-нибудь сливать. Да, то есть там усушку, ну, труску, ну, как чуть больше им поставлять. А все остальное будет, ну, по рыночному принципу. Да, кто пошустрее, похитрее, кто заключил долгосрочный контракт, тому будет, наверное, поставляться все и вовремя. Хотя, ну как, вы заключили с московским НПЗ долгосрочный контракт, а он взял и остановился. Ну, вот у вас контракт был, контракта нет. Да? Ну, значит, контракт остался, а бензина нет. Я не верю, что правительство может вот в состоянии решить проблемы всех и вся, с учетом того, что сейчас уже конец июня, соответственно, приближается начало уборочной, Ну, я думаю, что все силы правительства будут брошены на то, чтобы в сельское хозяйство пришел бензин и дизельное топливо. Да, ну, соответственно, чем опять в ситуации паники, когда ситуация быстро меняется, нужно срочно принимать решения, все кричат «давай, давай, давай», ну, скорее всего, правительство будет с перебором, да, то есть с лихвой отдавать в аграрный комплекс, в аграрный сектор. Ну, потому что если ты не дашь сейчас бензин и солярку куда-нибудь на Кубани или в Ставрополь, они урожай не соберут, и типа и нету. Да, и еще там осень придет, не будет пшеницы, не будет риса, не будет гречки, еще чего-нибудь не будет, подсолнечного масла не будет. Вот, поэтому лучше в сельское хозяйство дать побольше, чтобы у них точно совершенно с уборочной не было проблем. Но если куда-то дать побольше, как закон Ломоносова, да, если куда-то что-то прибавить, значит, откуда-то надо что-то убавить. Ну и, соответственно, откуда убавить? С потребительского рынка и с розничного рынка. Последним всегда будет российский потребитель, ну то есть как частный автомобилист.
0: Ну а грузоперевозки, они ближе к частным потребителям или к аграрному сектору?
1: Они ближе к частному. Приоритетов. Они ближе к частному потребителю, особенно, скажем так, индивидуальные предприниматели, которые в одиночку или там по 2-3 человека работают на одном там автомобиле дальнобойном или там на двух. Да, потому что крупные автогиганты, которые компании крупные, они все-таки имеют возможность закупать в больших объемах, у них есть какие-то там хранилища. Вот, а частные перевозчики, ну что, они едут по трассе, да, и точно так же заправляются, как обычные люди.
0: Ну, просто ведь от них зависит снабжение городов продуктами питания, товарами первой необходимости.
1: Ну, все правильно, да.
0: Что, о них никто не позаботится?
1: Ну, а кто, Путин, что ли?
0: Ну да, ну, как только разберется с НПЗ, сразу вот займется грузоперевозками.
1: Сначала разобраться с НПЗ, потом разобраться с нефтебазами, потом разобраться с сельским хозяйством, ну а потом, если силы и время останутся, будет разбираться уже с частными перевозчиками. Нет никаких, ну, я думаю, что это иллюзия, что кто-то в стране может эту проблему решить. Ее может решить вот ровно тот самый рынок, который так не нравится Путину. И чем больше барьеров будет ставить российские власти, чем больше ограничений они будут ставить, чем больше они будут на покров тайны, да, не молчать, не говорить. Вот только Сечин один храбрый сказал, что проблемы связаны с тем, что эти вражеские войска разрушают наши нефтеперерабатывающие заводы. А все же остальные молчат, да, причин непонятно, какие-то проблемы начинают, там профилактика, еще что-нибудь, что только не придумают.
2: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето. СК Learning Center.
3: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
4: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым Davidson Ambulance Assist 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
5: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска Davidson Radio, скачайте приложение и все. Davidson Radio. Мы стали еще ближе.

0: Америки 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. В Венесуэле спасатели ищут людей под завалами после двух сильных землетрясений. В Европе жара влияет на школы, транспорт, работу и здоровье людей. В нашей стране растет политическое напряжение вокруг Ирана и полномочий Трампа. Рост цен выше 4% по ключевому показателю ставит Федеральную резервную систему перед сложным выбором. Снижать ставки опасно, но держать их высокими тоже болезненно для семей, бизнеса и рынка жилья. В Нью-Йорке главная городская тема – аренда. Вечернее голосование Совета по регулированию арендной платы может напрямую затронуть сотни тысяч семей, живущих в стабилизированных квартирах. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Обед Трампа с сенаторами-республиканцами перерос в долгую перепалку с Биллом Кэссиди из-за иранской резолюции о военных полномочиях. ООН заявила, что намерена эвакуировать более 11 тысяч моряков, заблокированных в Ормузском проливе. Вице-президент Венс утверждает, что пролив открыт, как никогда прежде. Аресты и обыски провели у соратников экс-мэра Нью-Йорка Эрика Адамса. Пентагон планирует создать 2 полигона для имитации украинского конфликта. В США упростили процедуру депортации обладателей грин-карт. Теперь для этого достаточно подозрений в совершении преступлений. И о погоде. В Нью-Йорке переменная облачность, относительная влажность воздуха 45%, 79% по Фаренгейту, 26% по Цельсию.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 25 число. И сегодня на бирже был в основном отрицательный день, за исключением Dow Jones. Индекс поднялся на 72 пункта, 0,15%. 51921 был конечный результат. Ну, Standard & Poor's 500 у нас упал на 1 пункт. 7357 была конечная точка. NASDAQ был хуже всех. Минус 118 пунктов или почти 0,5%. NASDAQ закрылся на отметке 25359. Транспортный индекс прибавил 1,5%. И Russell 2000 индекс маленьких компаний плюс 0,7%. Micron показал замечательные результаты. Micron двинулся наверх и вроде бы хотел.

0: процента. За 10 лет можно получить 4,39%. За 30 лет госбумаг можно получить 4,859%. За границей сегодня Англия плюс 0,2%, Франция плюс 0,5%, Германия плюс 1%, Швейцария плюс 0,8%, в Азии японский Никей прибавил 4,6%, Шанхай плюс 0,25%, Гонконг минус 1,4%. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был Sandisk, он поднялся почти на 22%. Biotechnicorp прибавил почти чуть больше, чем 20%. Micron поднялся на 15,7%. Applied Material плюс 13,4%. Corning поднялся больше 10%. В минусе были Apple, TJ Companies, Ross Stores, Dell Technology, MSCI. Dell упал на 5,7%. На NASDAQ Sandisk, Micron, Plan Material, Teradyne, KLA, Core были в плюсах. Strategy, Apple, Rostor, Racket Lab и Palantir были в минусе. На Dow, Caterpillar, Merck, United Health, Sherwin-Williams, Honeywell были в плюсах. В минусе были Apple, Microsoft, McDonald's, Amazon и Walt Disney. Microsoft упал на 12,63, Meta потеряла 14,80, Oracle минус 5,07, Nvidia минус 3,26, Frog поднялся на 2,14, JFrog, израильская компания, поднялась сегодня, потому закрылась на 78,80. Еще один аналист вышел и сказал, что компанию надо покупать, и сказал, что они дойдут до $100. А Micron прибавил $165. Как я уже сказал, Dell упал на 24,61. Сегодня Advanced Micro Devices прибавил 12,83, а и MasterCard потерял 5,49. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам, Брэдли Джеймс, по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешных вам инвестиций, хорошего дня, будьте здоровы.
1: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: Как Сечин, вот честный человек, Игорь Иванович.
1: Еще борются с перекупами все ограничения для того, чтобы никто не наживался на несчастных потребителях бензина.
0: Ну, вот это же и есть, да, борьба властей. Вот что значит перекуп? Вы покупаете бензин в одном месте, продаете в другом. Вы покупаете его там, где он есть, и везете туда, где его нет. Поскольку Путин этим лично не занимается, Мишустин этим заниматься не умеет, Новаку не до него, в смысле, не до переброски бензина из одного региона в другой. Ну, соответственно, можно бороться с перекупщиками. Но тогда у вас в регионе, где бензина нет, его так и не появится. Да, и проблем там будет еще больше. Если сегодня там в Московской области люди стоят по 40 минут на заправке, то вот когда будут бороться с перекупщиками, то будут стоять по там, час 40 или по 2 часа 40.
1: Не, ну справедливости ради, все-таки не везде есть очереди. На некоторых заправках можно заправиться спокойно, а на некоторых просто нет бензина. Я сегодня как раз проходила мимо, и там бензин совершенно бесплатный, потому что на вот этом табло, где ценники, там все по нулям, потому что ничего нет.
0: Ну, бывает и такое, да, и здесь, ну как, вы вот руководитель там Роснефти, вы Сечин, сидите в кабинете Сечина, вас, ну, временно исполняющий обязанности, Игорь Иванович уехал на Мальдивы отдыхать, а Лизу Аникину посадил вместо себя управлять. И к вам приходит человек, который занимается вашими бензоколонками, и говорит: Лиз, вы знаете, госпожа Аникина, на наших бензоколонках нет бензина, а зато у нас есть вот это самое, контракты на поставку бензоколонкам сети «Рога и копыта», и «Копыта и рога». Эх, да как же так? Ну-ка быстро взять и это самое, разорвать контракты, сказать, что есть форс-мажор, списать все, принести бумажку с подписью Путина, что он разрешает, да, забрать у рогов и копыт, у копыт и рогов, и все отправить на ваши бензоколонки. И вот вы идете потом утром, да, а рядом с вами бензоколонка...

0: компания «Рога и копыта». Вчера вечером бензин был, сегодня, благодаря подписи госпожи Аникиной, его уже там нету. Ну, бывает же.
1: Конечно, я во всем виноват. Спасибо, Сергей Владимирович.
0: Ну да, да. Да, ну как, это же принятие решения. Вы же говорите, может ли кто-то? Ну, может, конечно. Вот один человек может взять и лишить там себе компанию, не очень крупную, бензина.
1: Вот, кстати, про Сечина. Коммерсант пишет, что Сечин предложил Путину меры по бесперебойному снабжению топливом. Предполагается сократить число посредников на биржах, обеспечить приоритет конечных потребителей, а также обязать все нефтекомпании оставлять не менее 30% сырья на переработку внутри страны, продавая на биржах все выпускаемое горючее. Как вам идея?
0: Нет, смотрите, в этой идее есть несколько здравых моментов. И, например, вот опять, да, я же часто говорю, что если там Путин говорит, что 2×2=4, я не вижу смысла спорить. Вот, например, предложение Сечина, что все нефтепродукты продавать только через биржу, я считаю, что это единственный правильный инструмент. Потому что сегодня нефтеперерабатывающие заводы, они обязаны там продавать 15%, снизили до 10%. Да, и, соответственно, вот этот рынок узкий становится, и цены очень волатильные, и назвать их репрезентативными, то есть вот такими представительными, невозможно. Поэтому чем больше продается нефтепродуктов на бирже, да, тем более устойчивыми являются цены. Вот, поэтому в этом отношении там, я с Сечиным готов, что называется, встать рядом и сказать: Игорь Иванович, давайте работать вместе. Но есть другое предложение, которое, с моей точки зрения, дурацкое. Да, например, убрать с биржи посредников, а допустить туда конечных потребителей. Конечные потребители – это кто? Это Венедиктов-младший, который ездит на машине? Или это колхоз «Заря коммунизма»? Да, или это воинская часть 12768/74И, вот кто из них является конечным потребителем? А у конечного потребителя есть договор с железной дорогой, а у него железнодорожная станция, по которой ему повезут бензин, находится в 35 километрах. И как он с этой железнодорожной станции будет из, там, свою цистерну с бензином к себе по степям, не знаю, там, по Волжье, по Ростовской области или по взлетной полосе ростовского аэродрома тащить? Да? Ведь посредники, ну, это люди, которые, люди компании, которые вот как раз обеспечивают движение любого товара, там, будь то бензин, хлеб, семечки, не знаю, спички, керосин, авиационный или неавиационный, до конечного потребителя. У них есть склады, у них есть нефтехранилище, у них есть договор с железной дорогой, у них есть договор с бензовозами. И вот Сечин предлагает их убрать. И вот эти вот колхозники, заря коммунизма, коммунизм зари и прочие, да, по списку, которых там, не знаю, несколько тысяч в стране, они на бирже ни разу не торговали. И им говорят, приходите на биржу, покупайте себе чего. Они приходят, там все светятся, экраны, мониторы, а им биржа говорит, так, с установкой монитора 20 тысяч долларов, ежемесячная подписка 15 тысяч долларов, хочешь получать информацию, еще 50 тысяч. И колхозники все накрываются медным тазом и говорят, да ну, гори он синим пламенем, этот урожай, кому он нафиг нужен? Да? Поэтому вот, ну как, если вы... Опять я понимаю, это логика чекистов, да, вот первое, если что-то происходит, сразу там что-нибудь запретить. Да, и что-нибудь не пущать. И самое главное, найти спекулянта, да, и кому-нибудь там запретить что-нибудь делать. Вот в этом отношении там есть здравые вещи, а есть абсолютно как раз работающие прямо в противоположную сторону. Вот если там Путин хочет разрушить систему снабжения там, всей экономики страны нефтепродуктами, то он должен пойти по пути, который предлагает Сечин, и убрать себе, во-первых, все 100% вот это поддержать, а во-вторых, убрать посредников. И тогда вот этот вот бензин он просто застрянет на нефтеперерабатывающих заводах, и они встанут, потому что нефть будут хранить готовую продукцию. Они встанут не потому, что по ним ракеты, дроны ВСУ будут бить, а потому что у них никто не там какое-то время, там, не знаю, неделю, две, три, пока все сообразят, как это работает, да, вот они просто встанут и скажут, каюк, не можем, спасибо Сечину.
1: В чате спрашивают, могли бы вы оценить потенциальный краткосрочный и долгосрочный эффект от приведения цен на бензин и топливо от зарегулированных цен к рыночным, как в Польше 90-х?
0: Ну а что значит краткосрочный эффект? Краткосрочный эффект, вы берете, не знаю, европейские цены, я не знаю, сколько они там сейчас, 2, ну не знаю, там 2 евро за литр, может быть, да? Евро сейчас на сколько там рублей? Ну, под 80, 75, 80, ну, 150 рублей за литр, предположим, бензина. Вы читаете транспортные расходы, Ну, и бензин будет стоить там не нынешние сколько, 75-78, а будет стоить там 100-120. Ну, в общем, если вот единоразово, да, то там рост цены на 50%, ну, это значимо, да. Я думаю, что на, там, на неделю все будут в шоке, да, и доездив старые запасы бензина, которые есть в бензобаке или в канистрах запрятаны, вот, на какое-то время встанут. А потом потихонечку начнут привыкать. В конце концов, ведь это, ну, как сказать, автомобиль – это же не роскошь, это средство передвижения. И хотя вот такая расхожая фраза, что цены на бензин, они через перевозку всех товаров там перекладываются в конечном итоге в цены. Если заглянуть, у Росстата есть такая таблица большая, они выпускают затраты выпуск. К сожалению, там после 2021 года они перестали ее публиковать. Это в простонародье называется межотраслевой баланс. И они, вот если посмотреть на эту табличку, то в целом вот по тем секторам, которые производят там продовольственные товары или непродовольственные товары для населения, доля нефтепродуктов, ну то есть бензина в себестоимости с учетом транспортных расходов и с учетом расходов розничной торговли на то же самое, на бензин, но она где-то в порядке там, не знаю, от 3-5%. Ну, типа, вот нельзя сказать, что это будет какой-то такой катастрофический удар, инфляционный удар по всей экономике. В расходах населения бензин составляет там чуть больше 4%. Ну, тоже мы понимаем, да, ну, опять можно, конечно, сказать, что Путин циничную фразу сказал, если у вас хватило денег на автомобиль, то у вас хватит цены на бензин, но вы будете тратить, там, среднестатистический россиянин будет тратить не 4% своих расходов, а 6% или 7% расходов на бензин. Но это означает, когда, ну, так, в среднем, конечно, страна как не остановится, страна не перестанет жить, но при этом возникнет какое-то количество автомобилистов, которые себе позволить не могут. Да, которые ездят на старых автомобилях, да, которые там, в том числе для которых автомобиль является даже не средством передвижения, а средством заработка, там, средством производства. Вот. Но я не думаю, что будут какие-то сильно катастрофические последствия. Все-таки в Польше в 90-м году там скачок цен был гораздо сильнее.
1: В чате спрашивают, почему нельзя увеличить объем производства бензина в стране?
0: Потому что производственные мощности, объем нефтеперерабатывающих заводов, он ограничен, да, и есть какие-то есть старые мощности, или, скажем, не модернизированные мощности нефтеперерабатывающих НПЗ, которые не могут производить бензин там, категории там, Евро-5. Они могут там Евро-2 производить, и поэтому правительство выступает против того, чтобы там, с экологической точки зрения эти нефтеперерабатывающие заводы работали. Потом правительство, ну, поскольку основные нефтяные компании, ну и, соответственно, основные НПЗ, они контролируются государством, принадлежат правительству, они все крупные, то правительство ведет такую планомерную борьбу и с малыми нефтяными компаниями, и с малыми нефтеперерабатывающими заводами, считая, что они живопырки, и делать им нечего на этом солнечном рынке, вот, где Сечину и Дюкову из «Газпромнефти» не хватает. А вы еще туда же лезете со свиным рылом, да в калашный ряд. Вот, поэтому теоретически Россия могла бы перерабатывать нефть на других заводах, на НПЗ, может быть, с большими издержками. Но это означает, что там Роснефть, Газпромнефть, Лукойл, Татнефть, они должны отказаться от каких-то доходов. Вот. Но они этого не хотят делать. У них появятся не доходы, а расходы. Так они сами переработали нефть и на свою сеть заправок все привезли. А так они должны кому-то нефть продать по дешевке, а потом купить бензин задорого. Ну, они же тоже, в общем, не совсем полные идиоты.
1: Мне кажется, мы достаточно поговорили про бензин, и можно обсудить немножечко и другие темы. Вот ключевую ставку снизили всего лишь на 0,25% пункта. Там не один, даже не половинка, а всего 0,25. А зачем такая осторожность?
0: Ну, наверное, не зачем, а почему?
1: Почему?
0: Потому что Я очень внимательно слушал пресс-конференцию Эльвиры Набиуллиной после этого решения. И я так понял, что главный сюжет, который пугает Центральный банк, с чем они связывают угрозу растущей инфляции, это неопределенность бюджетного дефицита или бюджетных расходов как на этот год, на 2026, так и на следующий год. И это прозвучало прямым текстом, что, переводя вот из такого аккуратного бюрократического, которым пользовалась Эльвира Сахипзадовна, на простонародный бюджет пошел в разнос. В разнос пошел сильно, и самое главное, у меня сложилось ощущение, я пока его не могу подтвердить, что в Центральном банке не знают, насколько сильно бюджет пошел в разнос.
1: Это
0: то
1: как
0: есть вот параметры... А вот так. Это военная тайна.
1: Ну, конечно.
0: Вы обратите внимание, что там на предпоследнем встрече Путина с членами правительства, где как раз обсуждались макроэкономические вопросы, там никого из Центрального банка не было. Там обсуждался бюджет. Там обсуждались параметры бюджета, насколько увеличить, кому дать, кому не дать, у кого отобрать. Вот. Но и опять, вот, и я... Это мои ощущения из того, что говорила Набиуллина и ее заместитель Заботкин, что они себе пока не представляют. Да? То есть вот они не знают, что реально будет происходить с бюджетом. А в этой ситуации, ну, как говорится, лучше перебдеть. Да? Опять, с моей точки зрения, это все равно это ошибка. Да? Потому что вот для сегодняшнего состояния российской экономики, что процентная ставка там 14,5 или 14,25, плюс банковский процент 1,5, что 13, ну, в общем, спрос на кредит будет не сильно расти, потому что население, потребительские кредиты практически не наращивает, автомобильные кредиты растут слегка, они очень маленькую долю в кредитном портфеле банков составляют. А крупные компании... Они берут кредиты, но они, в общем, они и так их берут, независимо от того, по какой ставке, потому что опять вот, на своей пресс-конференции Набиуллина говорит, ну, основные кредиты корпоративному сектору даются под плавающую ставку. Ну, то есть вы можете сегодня подписать там ставка Центрального банка плюс 150 пунктов, ну, то есть было 14,5 плюс 1,5, было 16. Снизили 14,25, у вас стало 15,75 и так далее. Да? То есть, в принципе, если вам нужен кредит, и вы понимаете, что там ставка Центрального банка будет снижаться, но вы берете кредит сегодня, потому что он вам нужен. Ну, то ли на оборотные средства, то ли на какие-то модернизацию, ремонты и так далее. Вот, поэтому вот из всего, что я услышал, я понял, что страх перед тем, что бюджет готов пойти во все тяжкие, пуститься во все тяжкие, вот он как-то сильно испугал Центральный банк, и они вот решили, что называется, испугать всю экономику, переложить весь свой страх на всех остальных. Ну, похоже, им это удалось, потому что доходности на рынке госбумаг поднялись, выросли, цены упали, соответственно, рынок акций там резко просел, упал. Последний аукцион Минфина, вот, которые хотели они сегодня занять денег каких-то, отложили, потому что Минфин понял, что ему ничего не предложат, ничего не дадут, и там предложат каким-то очень высоким доходностям, что будет накладно для бюджета, срочности нет. Вот. Ну, то есть, похоже, что там, испугавшись бюджета, Центральный банк испугал всех остальных.
2: Нью-Йорк слушает радио. Дэвид Зон радио. В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат. Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
15: Наша жизнь словно быстро меняющиеся картинки в огромном калейдоскопе. Все мелькает и исчезает. Мы летим на сумасшедшей скорости во вселенском аттракционе. Давайте остановимся и вспомним, откуда мы и куда так спешим.
16: Аттракцион. 80-е. Школа и институт. 70-е. Беззаботность и счастье. 60-е. Важные вехи каждого из нас в программе Натальи Быстрицкой «Аттракцион».
15: Каждую пятницу в 9 утра на Дэвидсон Радио.
17: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
18: У микрофона Лена Вишневецкая. Крупнейшие мировые компании из рейтинга Forbes обновили рекорды по выручке, прибыли, активам и рыночной капитализации, несмотря на торговые войны, геополитическую напряженность и инфляцию. Компании, связанные с искусственным интеллектом, стали главным драйвером роста, их совокупная капитализация почти удвоилась. Первое место в рейтинге четвертый год подряд занимает американский банк JP Morgan Chase. В десятку также вошли компании Amazon, Berkshire Hathaway, Alphabet, Saudi Aramco и другие крупные банки и технологические гиганты. Министерство войны потратит почти $1 млрд на модернизацию обслуживания самолета судного дня E-4B. Об этом сообщается на сайте Пентагона. Ожидается, что работы завершатся до 24 июня 1937 года. Новый самолет должен заменить устаревший E-4B. Как и другие самолеты судного дня, он будет защищен от воздействия ядерных взрывов и электромагнитных импульсов. С его борта возможно управлять вооруженными силами в случае уничтожения наземных штабов. Самолет совершил вынужденную посадку из-за припадка у одного из пилотов, сообщает ABC News. Нештатная ситуация произошла 24 июня на рейсе Air Canada из Нью-Йорка в Галифакс. У капитана воздушного судна случился приступ, похожий на эпилептический припадок, после чего самолет внезапно накренился в воздухе. Очевидец рассказал, что вместе с другими пассажирами и членами экипажа помог удерживать пилота, пока его коллега управлял самолетом и вел его на посадку. Напряженная ситуация продолжалась около 40 минут и выглядела ужасающе. Однако стюардессы действовали спокойно и четко. Кроме того, помощь пострадавшему оказывала дипломированная медсестра. Лайнер перенаправили в Бостон, где он благополучно приземлился, а пилота доставили в больницу. На борту находился 61 пассажир. В авиакомпании сообщили, что сейчас организуют альтернативные рейсы.
17: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.

0: Набиуллина еще во время этой пресс-конференции говорила, что Центральному банку важна устойчивая инфляция, и, в общем-то, да, она там замедлилась. Плюс мы видим, что ожидаемая инфляция тоже как-то снизилась у россиян. Значит ли это, что вот хотя бы с этой задачей ЦБ справляется?
1: Ну, а кто бы в этом сомневался? Ведь у нас опять мы опираемся на данные Росстата, мы не обсуждаем конкретный уровень инфляции, мы обсуждаем динамику, тренд. Вот самый высокий уровень инфляции был, если мне память не изменяет, это второй квартал 2024 года. Да, и вот с тех пор, вот, да, может быть, там, третий квартал, да, и вот с тех пор инфляция так последовательно снижается. То есть вот если опять, если мы верим Набиуллиной и ее коллегам, что лаг решений Центрального банка по изменению ставки влияет на инфляцию с лагом, там, сейчас они сказали уже от 3 до 6 кварталов, то есть там 9-18 месяцев, то в принципе в тот момент, когда Центральный банк поднял ставку до 16%, вот с этого момента, да, инфляция начала давиться вниз. Но это было уже очень давно. Да, это там чуть ли не 2 года назад было. И, в принципе, ну, опять по данным Росстата, инфляция снизилась там практически в 2 раза. Она была, там, годовая инфляция 9,5%, даже иногда больше 10, а сейчас там чуть больше 5. Да, там хорошо, вам не нравится Росстат, было 20, стало 10. Было 15, стало 7,5. Там мы же говорим о тренде. То есть то, что Центральный банк добивается снижения инфляции, это факт. Вот, с моей точки зрения, то, что я вижу, да, все показатели, которые могут наблюдаться, да, которые есть в статистике и Центрального банка, и в статистике Росстата, говорят о том, что российская экономика в этом отношении ведет себя по учебнику. Ну, то есть население прекратило брать потребительские кредиты с тех пор, как ставка залетела до 21 и стала гасить, в какой-то мере там погасило процентов 10 набежавших кредитов. На какой-то момент, на какое-то время население перестало брать кредиты на покупку автомобилей. Там население резко сократило эти ипотечные займы для того, по рыночным ставкам. Да, и да, вот, когда ставки снизились, вот, то сейчас начинается некоторое оживление. Да, ну, видимо, тоже договариваются под плавающие ставки с банкирами. Ну, там население на повышение ставки отреагировало резким ростом депозитов рублевых. То есть, вот, ну, собственно говоря, все как по учебнику. Да, высокая ставка снижает спрос на кредит, падает объем выданных кредитов корпоративному сектору, экономика начинает сжиматься. Ну, то есть вот сказать, что у Центрального банка ничего не получается, это же неправда. Да, вот ровно получается, ровно все как по учебнику. В этом отношении, ну, там, кривить душу нечего, Центральный банк достигает своей цели. Там. Другое дело, что он запоздал с принятием решения о повышении ставки, и он запаздывает с решением о снижении ставки, но это уже там другой вопрос, да?
0: Тут еще пишут радостно РИА Новости, что внешний госдолг России в апреле сократился на рекордные 4,2 миллиарда долларов. При этом задолженность России перед внешними кредиторами по итогам апреля составила почти 59 миллиардов тех же самых долларов. Вот это рекордное сокращение. Это хороший сигнал для российской экономики? Или, в общем-то, это цифры, которые на данный момент, вот всю секунду, ничего не значат?
1: Она ничего не значит, потому что, в принципе, государственный долг Российской Федерации, который там состоит из рублевой части и валютной части, но он очень маленький, он там сильно меньше 20% ВВП, не знаю, 16, 17, 15, это вот в этом диапазоне. И пока он не растет сильно, валютная часть меньше рублевой, то есть вот риск, как сказать, риск и опасность для государства, опасность для экономики в дефиците бюджета, в госдолге состоит в том, что либо ставка очень высокая, и тогда все больше и больше часть доходов бюджета и расходов бюджета должна идти на обслуживание, на выплату процентов. Либо у страны большой валютный долг, и в случае девальвации страна не, ну, там, либо объявляет дефолт, либо проводит переговоры о реструктуризации долга. Да, что Россия там, в 90-е годы делала неоднократно, там, и в 92-м, 93-м, 94-м, 95-м, 98-м, 99-м, 2000-м и так далее. Ну, то есть вот там 59 миллиардов долларов, ну, в масштабах российской экономики, которая там между 2,5 и 3 триллиона долларов по нынешнему курсу, ну, это вообще ни о чем. Да, то есть это настолько маленькая величина, что она действительно не является, ну, насколько-то значимой, никакой угрозы для финансовой стабильности, для стабильности бюджета не представляет. Ну, а тем более там 4 миллиарда долларов, на которые сократился внешний долг, ну, тем более смешно говорить. Вот. И последнее, что надо сказать, ну, я сейчас тут точно цифры не могу из головы читать, но я думаю, что в апреле Минфин на внутреннем рынке занял, ну, то есть там 4 миллиарда долларов сокращения внешнего долга по курсу, там, не знаю, 70 с небольшим, ну, хорошо, 300 миллиардов рублей. Я думаю, что Минфин в апреле внутреннего долга увеличил там примерно на те же самые 300 миллиардов рублей, а может быть, даже больше. То есть в целом получается, что вот совокупный государственный долг Российской Федерации из-за этого не снизился и никак не изменился. Но просто сегодня там Минфин практически не в состоянии, ну, то есть в силу санкций он не может разместить займы за пределами Российской Федерации ни в рублях, ни в долларах, ни в евро, в юанях. Китайцы тоже не хотят пускать Российскую Федерацию на свой внутренний рынок. Вот, поэтому, конечно, основные займы рублевые, но и с точки зрения Минфина это более правильно, наверное.
0: А за счет чего займ внешний сократился?
1: Лиз, я не знаю, наверное, скорее всего, погасили. Да, ведь внешний долг, он же состоит из займов, которые Россия, еврооблигаций, которые Россия привлекала, и там есть гарантии. Да, в состав внешнего долга, внутреннего долга тоже входит гарантия. Возможно, по каким-то соглашениям, по каким-то контрактам срок гарантии истек. Да, и Минфин списал эти гарантии, сказал, что все, там, как, не знаю, какая-нибудь корпорация, ну, Росатом, не знаю, например, Росатом брал кредит на строительство, предположим, турецкой атомной электростанции АКУЮ, он брал у Сбербанка и у там, Внешэкономбанка, да, он в этом, при этом все построил, с Внешэкономбанком, со Сбербанком расплатился, и, собственно, у Минфина гарантия не востребована, да, и в этом отношении это ведет к снижению госдолга. Ну, наверное, так тоже может быть.
0: Еще из новостей о том, что резко повысилось или резко понизилось, индекс Мосбиржи упал более чем на 4%. Это минимальное значение с марта 2023 года. Нужно ли нам расстраиваться из-за падения индекса Мосбиржи?
1: Вам?
0: Ну, вот нам,
1: думаю,
0: с вами.
1: Что не нужно. Мне точно не нужно, потому что я давно говорю, что покупать российские акции – это вещь не, так сказать, не сильно привлекательная, потому что страна в условиях войны, под давлением внешних санкций, изолированная от притоков капитала, у которой финансовый рынок в значительной мере зависел от иностранных инвесторов, не знаю, того же самого в акциях Сбербанка, 50% принадлежит правительству, а 45% принадлежало нерезидентам. Там в «Газпроме» примерно такой же, ну, там чуть меньше доля нерезидентов, 43% была. Да, ну, то есть весь рынок крупных российских акций, то, что называется «голубых фишек», он держался на иностранцах. С тех пор, как они ушли, и там все так и началось. Вот, поэтому мой совет всегда был воздерживаться. Вот, я считаю, что российские акции, они слишком рискованные, политический риск абсолютно непредсказуемый и может далеко завести держателей акций. Вот. Ну, а то, что касается меня лично, ну, слушайте, у меня давно уже все счета заблокированы, арестованы, я даже там, рублями не могу воспользоваться. Вот. А уж там акции, понятное дело, что, ну, тут может быть совсем лишённым рассудка, чтобы я хотел российские акции покупать.
0: Было бы забавно, конечно. 10 минут у нас остается. Давайте еще про Соединенные Штаты поговорим. США официально сняли санкции с иранской нефти всего на 2 месяца, но тем не менее теперь Иран может торговать нефтью и продуктами нефтехимии, как написал Скотт Бессент в соцсети X. Хорошая новость, замечательная, но я не очень понимаю, Иран же и раньше торговал. Или он теперь сможет торговать со всеми в мире?
1: Ну, Иран раньше продавал свою нефть, но с дисконтом. Также Российская Федерация, российские компании. Основным покупателем был Китай. Собственно говоря, и за выручкой иранских компаний за выручку от продажи нефти американские власти охотились по всему миру. Для этого нужно было придумать всевозможные схемы, чтобы прятать деньги, там, криптовалюту, золото, китайские юани, ну и так далее, по списку, как в России, все как в России. Вот, а теперь иранская нефть, она наряду с нефтью из Саудовской Аравии, с нефтью из Бахрейна, Арабских Эмиратов, Ирана, Анголы, Венесуэлы, будет торговаться без дисконта, и, соответственно, и логистические, и финансовые издержки Ирана резко упадут. Соответственно, в этом отношении я считаю, что это решение сильно, как сказать, сильно помогает Владимиру Путину, потому что теперь, ну а как же, смотрите, раньше Китай...
0: Причем здесь Владимир Владимирович?
1: Ну, рассказываю, но не спешите, я хочу рассказать. Раньше Китай мог купить нефть с дисконтом у Ирана или у российских компаний. А теперь иранская нефть продается без дисконта. Ну, то есть между нефтью из Ирана и нефтью из Саудовской Аравии нет никакой разницы. Нужно платить по полной цене. А с дисконтом можно купить нефть только у России. Ну, и, соответственно, все, кто хотят купить нефть в дешевке, теперь будут покупать ее у России. Ну, то есть проблем с продажей российской нефти не будет. Вот, но если говорить серьезно, то, конечно, это решение об отмене санкций на иранскую нефть, на продажу, торговлю иранской нефтью, оно говорит о том, что стороны США и Иран, подписав меморандум о разрешении военного конфликта, намерены двигаться дальше к достижению соглашения. Да, то есть обе стороны, ну, в первую очередь Америка, понимают, что от войны нужно отказаться, и вот это взаимные уступки, взаимные договоренности, взаимные обязательства, они начинают работать. Иран открывает Армузский пролив, да, соответственно, Соединенные Штаты Америки снимают санкции с иранской нефти. Но это говорит о том, что вот стороны верят друг другу, верят, что они будут дальше выполнять свои соглашения. Я бы не сильно стал придираться к сроку 2 месяца, потому что это ровно то, что написано в меморандуме. Но при этом стороны договорились, что они, если не успеют договориться за 2 месяца, будут продолжать переговоры дальше. Да, ну, просто если сейчас США захотят вдруг, там, через 2 месяца, восстановить санкции на иранскую нефть, то это означает как бы шаг назад в сторону обострения конфликта. А Трамп, президент Трамп только начал спокойно дышать, что вот-вот цены на бензин в Америке пойдут вниз. И даже уже нашел следующих виноватых, нашел, что в высоких ценах на бензин в Америке виноваты крупные нефтяные компании, пригрозил им пальчиком и сказал: ай-яй-яй, так нельзя. При том, что на самом деле больше половины бензина, больше половины АЗС в Америке принадлежат таким маленьким, не сетевым, ну, или там, не крупным сетевым компаниям, да, то, что называется mom and pop, да, вот такие вот с мелкими владельцами. А у них проблема же другая, да, если вы закупили бензин по дорогой цене, вам нужно сначала уже распродать, да, и вы можете снижать цены розничные только по мере распродажи запасов. Вот, но, собственно говоря, опять я подчеркну, что это лишний раз говорит о том, что даже заведомо более сильная в военном отношении страна, Соединенные Штаты Америки, не смогла конвертировать военное преимущество в политическую победу. Да, то есть все-таки дальше, опять, когда по мере того, как меморандум будет выполняться, все договоренности будут выполняться, да, мы увидим, что США пошли на значительные уступки в пользу Ирана, в первую очередь экономические. Да, это размораживание замороженных денег и создание фонда на восстановление Ирана. Ну, в общем, как сказать, я только повторю, что как бы учились бы на старших глядя. Вот Путину нужно точно совершенно учиться у Дональда Трампа фиксировать убытки и выходить из сделки.
0: При этом пишут, что Сенат США одобрил принятую ранее Палатой представителей совместную резолюцию, призывающую президента прекратить войну с Ираном. Какова сила этого документа и не поздновато ли его приняли?
1: Ну, как и любая резолюция, она декларативная. Вот, да, поэтому она обязывающей силы не имеет, тем более, что американский Сенат отказался голосовать резолюцию о начале войны. Да, то есть, вот, в принципе, если бы Сенат в свое время проголосовал резолюцию, разрешающую президенту начать военные действия, то вот он мог бы проголосовать резолюцию, которая снимает это разрешение, да, и запрещает вести военные действия. И а так, да? Позиция... А так, вроде как, президент начал войну и без разрешения Сената, ну и президент ее остановил. Но, с другой стороны, ведь поскольку подписан только меморандум, да, не окончательный договор о завершении военных действий, то можно сказать, что американский конгресс успел вовремя подсунуть еще одну бумажку, аргумент в пользу там, позиции США, что войну надо прекращать. Я думаю, что эта резолюция, она будет иметь силу, ценность, важность в тот момент, когда нужно будет снимать оставшиеся санкции с Ирана, помимо санкций на продажу нефти, размораживать деньги, да, потому что там отдельные санкции без решения американского конгресса снять будет невозможно. Вот. И ну, опять это говорит о том, что и в американском конгрессе, в общем, большинство все-таки понимает, что худой мир, он лучше доброй ссоры.
0: Нам потихоньку пора уже заканчивать наш эфир. Сергей Алексашенко, программа «Цена вопроса». Но перед тем, как мы перейдем к нашей завершающей части, Даллас, Чикаго или Сан-Франциско?
1: Сан-Франциско.
0: Но там были люди уверенные, которые говорили, что даже вот позвали сына посмотреть, и сын уверенно подтвердил, что это Сан-Франциско. Кто-то там на башню ориентировался. Друзья, вы молодцы, вы угадали. Спасибо всем, кто смотрел нас. Спасибо всем, кто ставил лайки нашему эфиру. Если не ставили, пожалуйста, поставьте. Самое время это сделать. Подпишитесь на наш канал «Живой гость» и на Сергея Алексашенко. Ссылка на его канал в описании, в названии видео. Также подпишитесь на телеграм-канал Сергея Алексашенко. Он называется «Сергей Алексашенко». Зайдите на diletant.shop, посмотрите, что у нас там есть. У нас там есть, например, новый номер «Трагедия Ватерлоо». Можно заказать его и в ближайшее время уже почитать интереснейшие статьи, написанные моими коллегами. Есть пластинки группы ДДТ. Их тоже можно приобрести, они с автографами, и это уникальные экземпляры, которые наверняка могут занять важное место в вашей коллекции винила, если оно у вас есть. Что-нибудь еще, что понравится, закажите, поддержите работу «Живого гвоздя», сделайте репост, напишите комментарий. Мы ценим любую поддержку, вся она для нас очень важна. Сергей Владимирович, спасибо вам большое.
1: Ли, спасибо большое за беседу, и до свидания, до следующей встречи.
0: Всем хорошего вечера.
2: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
3: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
4: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
5: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс-Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
6: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
7: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
6: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
6: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
8: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Радио.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на пятницу с 6 утра до 8 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд», в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, далее программа Натальи Быстрицкой, в 10.10 программа «До самой сути», ведущая Марина Левинсон, в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа «Договорились», в час дня программа Бориса Овезова «Караван», в 2.10 «Пульс дня», в 3.10 «Моя Америка с Верой», в 4 часа программа Михаила Братславского «Эрудит», в 5.10 двухчасовая программа Алексея Накса на итоги недели, в 7 часов шоу диджея Дусика «Пророк» и завершит блок нашего вещания программа Александра Федоренко «Мелодия Украины». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на «Дэвид Зон Радио» в программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
1: Дэвид Зон Радио.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на четверг с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана, в 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым, затем утреннее шоу Вадима Ермолинца, в 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом, в 9.10 в эфире Матвей Гонопольский, в 10 часов новости Нью-Йорка, в 10.10 программа Симы Березанской «Звездные войны», в 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым, в полдень программа Льва Кацина «Диалоги о вечном», в 12.30 в эфире Ари Каган, в 1:10 «Пульс дня», в 2.10 программа Александра Флинта «Американский взгляд», в 3.10 «Открытая территория» Грегори Дэвидсона, в 4.10 в эфире Михаил Братславский в программе «Здравствуйте, доктор», в 5.10 «Коммерческий час» и завершит блок нашего вещания «Вечернее шоу». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».

0: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
1: Такой противный!
2: Такой большой! Он безумец!
1: Он гений!
3: Сева Каплан.
4: Сева Каплан.
3: Толковище.
5: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей. Вася на переднем плане, Сева на заднем. Наша фамилия Каплан. Поздравляю всех с подходом еще двух последних дней на этой неделе. Всех, кто любит свою работу. Работу свою можно любить, если она достойно оплачивает твой скорбный труд. А вот у меня, например, то, чем я занимаюсь утром, это не работа. Я люблю это, потому что это для меня умственная гимнастика. Но самое приятное в нашей с Васей деятельности – это то, что мы никогда не ощущали никакого давления, никакого контроля, то есть такой свободы, как в этих условиях, просто быть не может. И если я, например, вчера вычислил, что Васе по-человечески 93 года, и стал думать, почему так много, и пришел к выводу, что дело может быть в генах где-то, кошачьих, но, скорее всего, в том, что он живет в условиях достаточно комфортных. Его гладят, ему чешут голову, кормят не так, как он хотел бы, но он не знает, как можно. И если человек оказывается в таких условиях, когда он может быть самим собой, когда он может не играть по правилам, которые характерны для неживого мира, остекленелый взор в камеру ведущего, то жизнь может быть длиннее и здоровее. Переходим после этой утренней мантры к новостям. What's news worldwide? А Дональд Трамп на встрече с главой НАТО Марком Рютте положительно отозвался о Владимире Зеленском, которого он не раз критиковал, добиваясь от него

Именно так, иначе Лавров не прокряхтел бы. И совсем из другого места, но тоже в эту же кассу, Трамп очень впечатлен и воодушевлен ударами Украины по целям в глубине России. Вот такая ситуация сложилась. Причем дроны украинские атаковали сегодня Уфу, которая находится более чем в 1500 километрах от границы. Там никто не пострадал, но это поспособствует еще большему воодушевлению Дональда Трампа. Замоскворецкий суд Москвы приговорил заместителя председателя партии «Яблоко», бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова, он у вас справа внизу, к 7 годам колонии общего режима по делу о военных фейках. Вот он, агент иностранного влияния, английский язык, о военных фейках. Политика судили за 2 поста в соцсетях, которые были опубликованы весной 22 года. Вы помните, что было весной 22-го? В ней говорилось, говорилось о гибели мирных жителей во время российского вторжения в Украину. Apple без предупреждений в одностороннем порядке удалила приложение ВК, то есть это ВКонтакте. То есть в Apple Store, если вы наберете, то у вас не получится. Трамп внезапно отменил планы подписать 2-партийное жилищное законодательство, то есть обе партии были согласны, одновременно вновь продвигая законопроект, вводящий строгие правила для избирателей, а позже вступил в конфликт с одним из своих главных критиков из рядов республиканской партии Биллом Кассиди, он из Луизианы, по поводу войны с Ираном. CDC, это Центр по контролю и распространению заболеваний, официально прекратил свою реакцию на хантавирус спустя почти 2 месяца после вспышки на круизном лайнере, которая вызвала международные усилия по его сдерживанию. Министр войны Пит Хексет прервал карьеру, так сказать, одного из главнокомандующих армии в Европе, то есть в Европе он главный, отставку которого Пентагон представил как часть более широкого отсеивания высшего военного руководства. Массачусетский Верховный суд отменил инициативу, которая позволяла избирателям выбирать контроль над арендной платой на уровне штата. Ожидается, что администрация Трампа отменит решение демократического депутата, который блокирует предлагаемую продажу реактивных двигателей Турции на сумму в $750 миллионов из-за опасений по поводу ее, то есть Турции, связи с Россией. Лагерь «Мистик», тот самый христианский лагерь для девочек в техасском холмистом округе, который называется «Кантри», подал заявление на защиту от банкротства по главе 11 после примерно года спустя, после того, как там погибло 28 человек в результате катастрофического внезапного наводнения. Говоря о катастрофах, 2 мощных землетрясения обрушились на Венесуэлу, фотографии у вас справа наверху, и они привели даже к обрушению зданий в Каракасе, потрясли другие города, землетрясение магнитуды 7,2 балла. Это много. Произошло примерно в 100 милях к западу от Каракаса, столица, за которым всего через минуту последовало землетрясение еще больше, 7,5 баллов. Первоначально оценка числа погибших от 10 тысяч до 100 тысяч, а на данный момент найдено 32 погибших и ранено порядка 700 человек. What's news business and finance? Развитие искусственного интеллекта начинает поднимать цены на товары и услуги, вызывая размышления о том, как долго они могут оставаться высокими. Тут еще столько неясного, что это пока только констатация факта, а рассуждение, размышления можно делать только, когда наберется статистика и пройдет время. Скачок акций Micron в послеоперационных торгах вызвал рост фьючерсов NASDAQ после падения индекса на 0,4% к вчерашнему закрытию. S&P 500 снизился на 0,1%, а Dow вырос на 0,35%. JP Morgan Chase, Bank of America и их коллеги прошли ежегодные стресс-тесты, проводимые Федеральной резервной системой,
которые показали, что крупные банки готовы справляться

0: с серьезными экономическими препятствиями. Прологis, это крупнейший в мире владелец промышленной недвижимости, заявил, что предложил эквивалент в 16,63 миллиарда долларов для поглощения Seagrow, но получил отказ. OpenAI и Broadcom совместно разработали чип специально для вывода больших языковых моделей с целью повышения эффективности и снижения затрат. Qualcomm согласилась приобрести компанию по разработке искусственного интеллекта Modular примерно за 3,9 миллиарда долларов в попытке сделать искусственный интеллект быстрее и дешевле для клиентов. Геополитическая неопределенность теперь является главным риском, с которым сталкивается судоходная отрасль, заявила Alliance Commercial, ссылаясь на стоимость судов и грузов, застрявших в Персидском заливе. И Шемурс согласилась выплатить 450 миллионов долларов для урегулирования обвинений в использовании вечных химикатов в своих продуктах. Страшные эти вечные химикаты, действительно, когда, скажем, покупаешь бейгл в Макдональдс, оставляешь его у себя в кухне, так лежит где-нибудь на столе, и его можно есть через месяц. Он как новенький. Зак захотел, чтобы Мета разработала приложение для рынков прогнозирования. Да, он хочет поконкурировать с Калши и Полимаркетом. Генеральный директор Мета Марк Закерберг недавно поручил команде создать приложение для прогнозирования рынка, подобное в Калши и Полимаркету, для смартфонов. И пользователи изначально не будут ставить реальные деньги, но со временем смогут. Внутри компании приложение называется Arena, и по сообщениям оно будет отделено от Facebook, Instagram и WhatsApp. Этот шаг – очередная попытка Meta воспользоваться популярными новыми технологиями после перехода в сторону искусственного интеллекта, метавселенной, забыли? Да, метавселенной, и носимых устройств. Метавселенная – это уже кануло в мету. Жителям округа Сан-Луис-Обисла в Калифорнии предлагают деньги, чтобы ловить нелегальных торговцев фейерверками перед Днем Независимости. И в рамках этой программы жители могут получать вознаграждение до 500 долларов за наводку. Бывший глава аппарата бывшего мэра Нью-Йорка Эрика Эдамса Фрэнк Кроун обвинен во взяточничестве, используя при этом миграционный кризис города в целях получения прибыли. Такова формулировка. Кроун, ему 56 лет, внес свой дом на пляже в Бока-Ратон со стоимостью в 4,7 миллиона долларов, фотография у вас справа, для покрытия залога в 2 миллиона долларов после ареста вчерашнего и был освобожден на довольно жестких условиях, которые ограничивают его поездки в Нью-Йорк и во Флориду. Кроун, который занимал пост главы аппарата Адамса в 22 году, был арестован по обвинению в получении взятки в 120 тысяч долларов от владельца отеля из Квинса, которому, как утверждается, он помог получить годовой городской контракт на 6,825 тысячных миллиона долларов для управления приютом для мигрантов. У меня вообще такое ощущение, что это не последний человек из аппарата Эрика Адамса, у которого неприятности. Грызуны большого яблока эволюционируют, становясь умнее и сильнее хищников, а хищники – это мы. Домашние мыши генетически мутируют и вырабатывают иммунитет к бытовым пестицидам, а крысы учатся избегать ловушек. Кстати, кто не понял, домашние мыши – это не те, которые в качестве домашних животных, а это те, которые живут в домах. И последнее – это... За много месяцев ничего более смешного я не читал. А конгрессмен, депутат, в принципе, Том Кин, пропавший 4 месяца назад, вернулся домой в Нью-Джерси. Конгрессмен отсутствовал в Вашингтоне с марта, и вчера вечером он открыл дверь своего дома, когда в нее позвонил репортер «Нью-Йорк Таймс». На конгрессмене был костюм и галстук, это дома. И он сказал, I'll talk to you next week. Thank you. Я позаимствую его последнюю фразу «thank you». Это все со срочными новостями. Если по их поводу у вас появились мысли и ассоциации, то вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090.
1: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: Новости,
3: аналитические передачи,
2: репортажи, мнения экспертов
3: и прямые включения из горячих точек со всего света.
2: Все это RTN.
3: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
2: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
3: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
2: RTN. Смотрите лучше.
4: Слышите? Шаги.
5: Этим утром многое может измениться.
6: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
7: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
0: Звонков нет. Еще более смешное, чем последняя новость, это тексты, которые появились на лайв-чат. Кто хочет, может посмотреть. Я выложу полностью на экране, потому что порошисты отчаялись дозвониться в эфир. Хотя я могу спокойно принимать от них звонки иногда, то есть использовать их по назначению. И там сеют запах свой. Теперь по поводу того, что было вчера на бирже. Южнокорейская компания SK Hynix планирует выпускать американские депозитарные расписки на NASDAQ, естественно. Второй по величине производитель чипов памяти в мире, вот этот SK Hynix, заявил, что планирует привлечь более 29 миллиардов долларов и ожидает, что торговля начнется 10 июля. Это предложение станет одним из крупнейших продаж акций в истории. Ну, в принципе, можно сопоставить с первичным публичным размещением акций Saudi Aramco в 2019 году. И оно превосходит предложение Alibaba по ADR у нас здесь, в Соединенных Штатах, в 2014 году. Акции Micron Technology выросли примерно на 10% в послепродажном рынке. Производитель чипов опубликовал результаты третьего финансового квартала после закрытия, и они превзошли прогнозы по доходам и прибыли. И также было повышено прогнозное повышение за текущий квартал. Он еще не истек. Акции Cerebras Systems упали после того, как производитель чипов на базе искусственного интеллекта впервые с момента выхода на биржу опубликовал квартальные результаты. Накануне компания сообщила о меньших, чем ожидалось, убытках, но заявила, что ожидать снижения валовой маржи, оказывается, есть такое слово, но это фактически чистая прибыль. По мере увеличения крупного сервисного контракта с OpenAI, а у них там плавающая финансовая цифра, акции упали почти на 20% до примерно 182 долларов у Cerebras Systems, что ниже их IPO, они вышли со 185 и на 41% ниже пика, который был в первый день торгов 14 мая, 311 долларов. Еще одна вот эта поучительная новость, то есть когда выходит кто-то, кому внимание большое, большое количество людей рыпается на рынок, начинают покупать, цены на акции растут, а потом, значит, этот самый жар спадает. И это происходит практически где-то после 3-4 часов с момента открытия биржи. Цены на нефть упали до довоенного уровня. Речь идет о, естественно, иранской войне. Фьючерсы на Brent упали на 4,3% до 73 долларов, 74 центов. Это близко к последнему закрытию незадолго до начала войны с Ираном. Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив показало признаки кое-какого улучшения. Это, кстати, тоже отразится на украинской войне. И из того, что повлияло на основные фондовые индексы, о чем я сказал несколько выше. Индекс PHLX Semiconductor снизился на 0,2%, биткоин опустился ниже 60 тысяч, то есть вдвое меньше, чем когда он был в пике. В пике, по-моему, было 126 тысяч, и цена золота упала ниже 4 тысяч долларов за унцию. Это все с биржевыми ведомостями, и, как всегда, в вашем распоряжении наш студийный телефон. Если у кого есть вопросы, дополнения, ассоциации, то что-то может быть интересно общественности. 718-303-90-90. А теперь следующая тема, связанная с умными очками. Я тут ходил с женой несколько раз в Lens Crafters. Она захотела себе сделать очки с прогрессивными линзами. Но я очков не покупал много лет. Ну, то есть, ну, наверное, 20 лет, не помню когда. И просто помню, что, ну, там $100, 120, 780 не хотите. Причем оправа была такая, я уже не помню, оправа была где-то долларов 500, значит, стекла, это где-то около $300. Ну, и пока... известный нью-йоркский психолог примерял оправы, я пошел посмотреть на эти самые умные очки. Знаете, что меня поразило? Васю тоже. Я ему потом рассказывал. Это то, что, ну, конечно, блеск, красота, все чисто, аккуратно, все хорошо выглядят в магазине. Умные очки были покрыты пылью. То есть там их было штук 5. Я просто все посмотрел, все были покрыты пылью. То ли потому, что стенд стоит близко ко входу, а дверь же открывается, и воздух заносит пыль, то ли от того, что их никто не трогал. Но позже выяснилось, что есть тенденция определенная. И об этом, о том, как она меняется, мой следующий сказ. По мере того, как умные очки постепенно выходят из нишевого использования любителей гаджетов, крупные технологические компании борются за место на вашей переносице. Кто это сказал? Когда у вас на душе, на носу очки, а в душе осень? У нас есть способные набрать номер телефона студии люди, которые знают классику? 718-303-90-90. Так вот, лидер рынка, а это Meta, только что представила новый... Ну, я знаю, есть только один человек в окружающей среде, кто знает это. Только один. И этот человек скажет, конечно, правильно. Но неужели больше никто не знает?
8: Доброе утро. Пожалуйста.
0: Доброе утро. Он сам. Спасибо, Ита. Спасибо, родная. Отличница. Значит, Meta только что представила новый комплект умных очков, разработанных внутри компании без бренда, без всякого, Ray-Ban, как, впрочем, и у других ее моделей. То есть они не дают название бренда своим моделям, чтобы они не затуманивали их собственный бренд, Meta. И стартовая цена новых очков всего-навсего 299. То есть это... Безусловно, более дешевая альтернатива Meta с брендами Ray-Ban и Oakley, которые стоят $379 и больше. Кстати, Oakley, меня немножко смущает эта фирма, потому что, ну, скажем, в CVS можно купить очень похожие очки на Oakley, издалека вообще не отличишь. Они стоят там $20-25, а у Oakley меньше 180 ничего нет. Но здесь речь идет об умных. Умные 379 с гаком. Однако они по-прежнему производятся в партнерстве с материнской компанией Ray-Ban. Она называется так, что произнести почти невозможно. Essilor Luxottica. И предлагают схожие функции, такие как встроенная камера и аудиоассистент на базе искусственного интеллекта. Пока что очки выпускаются в трех версиях. «Авантюрист», «Фьюри» и тонкая овальная «Старфайр», которая создана Кайли Дженнер. Это той самой, которая кинозвезда. Мета предположила, что позже может выпустить более дешевую модель, без камеры и больше вариантов стиля. Еще было бы забавно, когда умные очки выпускаются без камеры и без искусственного интеллекта. То есть они выпускаются в расчете на тех, кто достаточно умен, чтобы обойтись без камеры и искусственного интеллекта. В общем, переносится, переполняется. И Мета сейчас контролирует более 2/3 этого рынка. И конкуренты, конечно, хотят тоже войти. На прошлой неделе Snap выпустила элитные очки под названием Specs за $2195, и эстетика этой оправы несколько сомнительная. Google начнет продавать умные очки на базе искусственного интеллекта, который разработал Warby Parker этой осенью. И Apple планирует начать поставки умных очков для iPhone в следующем году. То есть это будет сопряжено. И интересно, особенность этого рынка, который работает над нашей переносицей, это то, что, возможно, место в нем найдется каждому. А маркетинговая компания IDC выяснила, что продажи умных очков выросли на 167% в первом квартале этого года в сравнении с 2025 годом, а Meta в апреле сообщала, что количество ежедневных пользователей умных очков утроилось по сравнению с прошлым годом. То есть совершенно небывалое и непонятное. Кипиш по поводу умных очков прошел черт знает когда. И нате вам, видимо, это искусство маркетинга. То есть, ладно, забыли. Ладно, забыли, чтобы, так сказать, не будить, не будоражить боль. А потом, как будто бы ничего и не было. С этой темой все. Наш телефон, опять-таки, к вашим услугам. Вы можете высказываться вслух по поводу услышанного пока что. Последние 5 минут шоу будут отданы тем, кто хочет поговорить на любую тему, то есть поиграть в ведущего. А теперь следующая история – это про европейский футбол и как на нем делаются бабки. На стадионе, может быть, ну, у нас таких стадионов для футбола практически нет, но они есть в мире, может быть, 100 тысяч человек. И сколько бы их ни было на стадионе, но свистят все в середине, так сказать, первой половины матча, и, потому что в это время объявляют перерыв на то, чтобы попить водичку. Это введено, по-моему, было только на этом чемпионате мира по футболу, который проходит у нас. А есть одна корпорация, которая верит в рекламу настолько, что я когда прочитал расклад, сколько они вкладывают и сколько они зарабатывают, мне стало немножко страшно, потому что риск все-таки есть. И так как я занимался всю свою профессиональную жизнь и маркетингом, и брендингом, и name recognition, всякими вещами, причем в совершенно несуществовавшем рынке, русско-американском рынке. То есть у меня появилось, как бы, знаете, такое вкусовое, особенное ощущение растущей тревоги. Боже мой, как я мог вообще на это решиться? Потому что у меня это получилось только в Нью-Йорке, и совершенно не получилось в Массачусетсе и в Филадельфии. То есть ни в Массачусетсе, ни в Филадельфии за 1.5 года ведения шоу там я не заработал ни одного цента. Если не считать только филадельфийского магазина Лемонти, который спас меня, просто держа меня там на плаву. У местечек, они совершенно разные местечки эти. Я имею в виду русско-американскую комьюнити. Массачусетс и Филадельфия. Филадельфия в основном рабочий класс, строители, в основном. Массачусетсы – это хай-тек, в основном. Программисты, системные аналитики. А менталитет совершенно одинаковый. Нам не нать, нас все знают и так. Так значит, здесь большие мальчики. Здесь история, которую можно… Она немедленно вызывает ассоциацию с Иисусом Христом, который, как известно, превратил воду в вино. Вот эти перерывы позволяют Fox вернуть ту сумму, которую вообще сама FIFA заплатила за роль комментатора турнира. Фокс может зарабатывать как минимум 250 миллионов долларов, а возможно в пике до 500 и даже 600 миллионов долларов на рекламе во время водяных перерывов, которые размещаются такие компании, как Nike, Adidas и Coca-Cola. А англоязычные права на весь турнир в Соединенных Штатах обошлись Fox от 400 до 500 миллионов долларов. Почему-то плавающие цифры точно никто не знает. Потому что прикиньте, если максимум права обошлись в 500, и максимум они могут заработать 600, маржа очень маленькая. И если не ошибаюсь, на фоне повышения глобальных температур FIFA впервые в истории сделала обязательные перерывы на воду на чемпионате мира, даже на аренах с контролируемым климатом, что некоторые тренеры критиковали как ненужные, но это ненужные для футболистов, а для бизнеса очень даже как. Ну, естественно, фанаты в ярости, и многие считают, что новые остановки убивают футбол, иногда мешают команде продвигаться. Зрители на матчах взрываются свистом во время перерывов на гидратацию, а стадионные диджеи пытаются задавить свист, зажигая песнями вроде «Макарена», но это не спасает. И несмотря на недовольство, перерывы на гидратацию могут остаться и на будущих чемпионатах мира, о чем заявил президент FIFA Джанни Инфантино. У меня с этим перерывом была по спорту очень такая трагическая история. Был в Советском Союзе, он был, входил в пятерку, такой настольный теннисист Зига Калнинч, латыш из Риги, Зигмунд Калнинч. Прям как Фройд. Звали его Зига. А он был значительно старше меня, и когда мне было 15 лет, а в те времена мастера спорта не давали до 16 лет, это вообще какая-то дикость была. Я в 15 лет был в пике формы и за 17 дней выиграл у пятерых мастеров спорта сильнейших в 20-ке Союза. А норма тогда была за год, за 365 дней, обыграть шестерых из двадцатки и получаешь мастера. А вот тут у меня за 17 дней получилось, что 5. Соревнований было много, играл я хорошо. А дальше полный провал. И у меня начал появляться страх, что я не смогу одолеть систему. Я тогда еще не формулировал так, но мне очень хотелось одолеть систему, утереть ей нос. Что за чушь? Ну почему, если я выполнил норму, не дать мне до 16 лет? А соревнований нет и нет. И, наконец, чемпионат Союза. Там по зонам играют, но они в криминальном плане, а зоны игровые. И я куда-то в Прибалтику, по-моему, в Вильнюс приезжаю, и у меня в подгруппе один только балл, то есть тот, который из двадцатки. Зига Калнинч. Холодно. У меня нет спортивного костюма. Потому что в те времена спортивные костюмы – это был огромный дефицит. Купить их было нельзя, их выдавали только членам сборной. В общем, ну, мне 15 лет, я так чуть-чуть попрыгал, и, значит, уже все, согрелся. Начинаем играть с Калнинчем. Играем из 5 сетов. То есть надо выиграть 3, чтобы победить. Я выигрываю первый и второй со счетом 21-5, 21-6. То есть там мокрого места от него не осталось. После этого к нему подходит главный судья соревнований и говорит: «Слушай, что это у тебя за эмблема такая? Нехорошо с такой, пойди и поменяй». А у него на майке была буква «А». Мелом написано, простая майка. А нужны были эмблемы. «А» — это «Авангард». Вот эти первые два сета он играл, главный судья не подходил. Прибалтика. То есть он помогает своему. И Зига ушел искать эту самую эмблему. Его не было полчаса. Это была зима. У меня уже стучали зубы от холода. Потом он вернулся. И на нем ничего не было. Он сказал, что он не нашел. И судья улыбнулся, сказал: «Ну ладно, продолжай». И после этого я проиграл 3 сета подряд. То есть я проиграл игру. Я к чему это? Это к тому, что когда происходит перерыв, разрывается привычный график, то есть 45 и 45, то это ломает футбол, точно. А спортсмены должны быть в такой форме, ну, как вот скажем, ну, нельзя устраивать перерыв в марафоне. Мы же не устраиваем, правда? То есть однозначно я против этого как спортсмен, но не потому, что у меня пост, этот самый травматический стресс от той ситуации. В принципе, человек может все это переживать. Следующая история. А у меня, кстати, была к ней картинка. Это о том, что вчера, хотя, наверное, это не обязательно, а может быть, да, нет, она, секунду, да, вот она картинка, сейчас я ее вам покажу. Значит, вчера президент Трамп буквально погрузил Конгресс в хаос. Хотя Конгресс уже привычен к этому, и ему не нужно делать перерывы на гидратацию, потому что Трамп занимается хаосом уже второй срок подряд. А что он сделал? Он отменил подписание знаменитого жилищного законопроекта. Знаменитого, потому что он двухпартийный, а в наше время обе партии, они только мешают друг другу. И выдвинул новые требования, которые никакого отношения к этому закону не имели, хотя он пришел туда именно потому, что его позвали для того, чтобы, значит, все это подписать. А он выдвинул новые требования, чтобы республиканцы приняли закон, который вводит ограничения на голосование, если нет свидетельства, удостоверения. Причем, несмотря на протесты своей же собственной партии, которая сказала, что у них не хватит голосов для того, чтобы это осуществить. Дело в том, что во вторник Палата представителей приняла важный законопроект о доступности жилья, который направлен на увеличение предложения жилья и ужесточение контроля над скупкой жилищ крупными инвесторами. И законопроект был принят 358 голосами против 32 через день после того, как он прошел через Сенат. Там тоже было довольно преимущественно, то есть 85 против 5. И теперь он перешел к президенту Трампу, который поддерживает его, и ожидалось, что он подпишет его и сделает его законом. Повторяю, что это редкое двухпартийное достижение для Конгресса, в основном, который буксует во втором сроке. И это дает республиканцам, которые контролируют обе палаты, весьма необходимую победу по политически важному вопросу снижения затрат обывателей на жилье. Причем всего за несколько месяцев до промежуточных выборов. И всего за несколько часов до взрывного закрытого заседания, на котором он с гневом противостоял республиканцам в Сенате, Трамп вновь застиг врасплох своих союзников на Капитолийском холме, заявив, что не будет подписывать эту самую жилищную законодательную меру, которая лежит в центре усилий Конгресса по снижению расходов. Это то, без чего невозможно выиграть промежуточные выборы, потому что все рычаги у республиканцев, весь Конгресс и президент республиканские, почему растут расходы. Подписание законопроекта могло бы нарисовать образ единой республиканской партии, которая работает над устранением опасений рядовых американцев по поводу высоких расходов, опять-таки, перед промежуточными выборами. То есть это вопрос, который является главным для избирателя, самым главным, сильно стоит в стороне от остальных. Но резко отвергнув прославленное внутреннее достижение своей партии, как второстепенное, это он сам в своих трусах написал, президент, он фактически вдохновил самых крайне правых в Палате представителей. А законодатели обеих партий были шокированы решением президента отменить эту самую церемониальную подпись по жилью, и многие из них сочли это очередным шагом Трампа, направленным на подрыв усилий собственной партии по защите большинства в Конгрессе на ноябрьских выборах. То есть это кажется диким, но многие из них сочли, что это именно так, что он подрывает усилия собственной партии. Вообще, в принципе, Трамп всегда игнорировал партию, от которой он выдвигался. Это хорошо известно. И поэтому, если они не делают все немедленно по его по взмаху жезла, то он мстителен, и он, в принципе, может мстить собственной партии. Присутствующие сказали, что президент совершил серию крайне личностных нападок на ряд республиканских сенаторов, которые выступали против него, и он также повторил свои весьма часто повторяющиеся требования отменить филибастер, по-русски это называется, кажется, флибустьер, и устранить сенатские blue lists, это, не знаю, синие листы, которые дают сенаторам право вето на некоторые судебные и правоохранительные должности. Участники отметили, что было мало обмена мнениями по политике, и что сессия в основном выглядела как возможность для Трампа выразить свои претензии. А вот этот закон, который был в 21 веке, планировался, он называется 21st Century Road to Housing. Этот закон предусматривает грантовое финансирование и пилотные программы по строительству новых домов. Это также смягчило бы некоторые правила и дало бы местным властям возможность ускорить проверку строительства жилья. И ключевой раздел под названием «Дома, предназначенные для людей, а не для корпораций», ограничил бы любого крупного институционального инвестора от покупки односемейных домов. У них больше денег, они могут покупать оптом односемейные именно и перепродавать. И законопроект, который остановил бы эту практику, застопорился, причем на несколько месяцев, из-за споров, которые происходили между палатой представителей и сенатом. Но на прошлой неделе произошел прорыв, когда ключевые лидеры комитетов обеих палат достигли соглашения. Это сенаторы Тим Скотт, он реп из Южной Каролины, и Элизабет Уоррен, она демка из Массачусетс, а также Френч Хилл, реп из Арканзаса, и Максим Уотерс, демократ из Калифорнии. И ничего из этого не получилось. У вас мысли есть? Если есть, вы можете ими поделиться. Телефон студии 718-303-9090. Вы можете задуматься, пока мы послушаем наших местных рекламодателей.
9: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
0: Саша. О, нет, не Саша. Хай чем? Саша Голман, я не знаю.
11: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Davidson Radio. 718-303-8005.
12: За него стоят громадные массы.
13: Не пойму, что за люди.
14: Толковище.
0: У нас звонков нет, поэтому я перехожу к последней теме сегодняшнего дня. Вообще, на самом деле, я не очень хотел ее вам представлять, потому что она, по моему опыту, соображениям, она интересна исключительно тем, кто не проживает на данной территории. Но время моего шоу, оно не для пенсионеров. Пенсионерам будет очень интересно. Я на другом своем канале, который делаю для международной общественности, он называется «Сео Каплан», я там американу не гоню совсем, если только она неприменима к их обстоятельствам, занимаюсь вещами, которые географически можно определить как Евразия, то есть то, что происходит в смеси Европы и Азии, ну, естественно, с русскоязычным уклоном. Поэтому то, что сейчас вы услышите, это немножко не вписывается в требования формата, который я сам для себя сформулировал. Но почему бы не попробовать? Потому что в высшей рулевой элите Российской Федерации создался критический момент, когда перезагрузка, о которой я начал говорить первым и говорил неоднократно на том канале «Сева Каплан», вошла в режим перегрузки. и пирамида власти, выстроенная президентом страны, его зовут Владимир Путин, начала трещать. То есть происходит беспрецедентный выбив рычагов управления из рук Путина. А сначала о предпосылках. Война в Украине, именно война, а не СВО, уже не боятся сказать «война», там, по ту сторону лужи, перешла в новую фазу, фазу в плане ее восприятия в самой России. То есть средний класс и элита, в первую очередь в Питере и Москве, они все время были в таком хорошем настроении, что это СВО, она где-то, черт не знает где, а Москва хорошеет на глазах. Но потом к Москве начали регулярно подлетать украинские беспилотники. И только что ты ощущал себя жителем роскошной крепости, а тут на тебе горят здания на регулярной основе, воздушная тревога и защита от дронов особой нет, потому что они все-таки видны, даже если их сбивают, и меньше их не становится. То есть жить становилось все менее комфортно, более опасно, и люди перестали смотреть друг на друга и на витрины, а стали больше всматриваться в небо, будто бы они все как поэт Светик в известном литературном произведении, сочинявший стихи. И учтите, что когда горит какой-нибудь нефтеперерабатывающий завод, то простой человек, ну, не может переживать по этому поводу. Он может только радоваться, что этот дрон попал в завод, а не в его дом. А не простой, кому принадлежит этот завод, он горюет, потому что это его нефтеперерабатывающий завод. Причем масштабы той же Москвы, не говоря уже о стране в целом, они настолько гигантские, что важнейшую часть инфраструктуры просто невозможно защитить, потому что ресурсов не хватает. Ресурсы все брошены на войну с Украиной. И напоминаю, о чем я не раз рассказывал, что сбить дрон стоит больше, чем его сделать. То есть украинские дроны стали партизанским отрядом, причем дистанционным. Зоя Космодемьянская больше не погибнет. И за последние два месяца у меня практически напрочь прошло ощущение, что война сильнее истощила Украину, чем Россию, хотя политика американской администрации, безусловно, играла на руку путинской России, а Украина вышла вообще из фокуса нашей дипломатии. Но вы слушали новости в начале. Все меняется. Причем резко. И не случайно. Хотя, скорее всего, что вряд ли у кого из вас есть сомнения в том, что президент Трамп решил не помогать больше Украине, чтобы сделать ее в свое время более покорной и вынудить склониться перед требованием Путина. Но во время войны с Ираном наше внимание было отвлечено. Соединенным Штатам пригодилась, кстати, помощь со стороны Украины, и появилось уважение и внимание к ней, чего давно не ощущалось, и вы слышали это сегодня в новостях. В отличие от военных пакетов помощи, сотрудничество в области разведки, оно давно уже стало частью отношений между Соединенными Штатами и Украиной. Это давно, это после 2014 года. В частности, я вам покажу сейчас пару человек, которые играли ключевую роль в этом. Это Валерий Кондратюк. Он сначала в СБУ, а потом был главой военной разведки Украины. И бывший глава СБУ Валентин Левайченко, который был в этом качестве пару раз, с которым я лично знаком, общался физически в Киеве. Он тоже много чего бы рассказал по этому поводу, но пока не время. И большая часть этого сотрудничества остается засекреченной, но мне известно об обмене разведданными и создании спецподразделений, которые способны действовать глубоко в тылу врага. Причем известны до более глубокой степени, чем, значит, если бы я читал открытые источники только. Детали обязательно изложу, когда придет время. Сейчас это может скорее навредить, чем помочь. И некоторые умные аналитики, к их числу я отношу, безусловно, Криста Грозева, считают, что российский народ покорно воспринимает кремлевские нарративы, но, так сказать, из страха. Я теперь совершенно другого мнения. Ну, просто потому, что я бывший москвич, и москвичи доверяют мне, а они говорят, что они стали заложниками режима. И хотя жить становится краше, я не знаю, как там лучше, но краше, но отнюдь не веселее. Значит, как бросить народ на баррикады? Вот Трамп думал, что иранцы бросятся на баррикады, как только мы начнем. Этого не произошло. Произошло наоборот все. Иранцы примкнули к своему режиму, который им не нравился, потому что появился внешний враг. Значит, что могло бы организовать? Раньше такими вещами занимались партии на территории бывшего Советского Союза. Теперь появились силы, так сказать, с общими интересами. Это олигархи, это силовые структуры и криминал, которые причуяли эту самую перезагрузку, затеянную Путиным. Я, кстати, был первым, кто заговорил об этом. То есть Путин в течение последнего года меняет рулевых во всех регионах бывшего Совка и ставит во главе структур своих вместо старой гвардии, то есть старая буквально, это те, кому от 60 до 90. Некоторые погибают, некоторых сажают, структура остается. У меня порядка 6 видео на другом канале Сева Каплан на YouTube. И я понимаю Путина в этом плане, как создателя пирамиды власти. Это не очень сложно, кстати, потому что страна, вот эта его пирамида, это машина, ей нужна профилактика. Ну и мелкий ремонт, естественно. Но, безусловно, это понимают и те бизнесмены, которые упрочили свое положение под Путиным, и криминал, естественно, который с ними слился, и силовики, которые все это, так сказать, цементируют. И, конечно, они все побаиваются Путина, но в его окружении вызрела измена. А вот это и есть нечто вроде партии, которая может вывести народ на баррикады. Причем стрелять по людям никто не будет. Кстати, я как независимый, неудобно говорить про себя аналитик, но вы точно знаете, что я независимый, уверяю вас, что если среди вчерашних кремлевских пропагандистов возникает ропот, и они не боятся, предъяв Путину, то это сигнал. Потому что это пастухи на зарплате, и вы это знаете. Они ничего другого не умеют и не знают. И я не верю в их коллективную утрату инстинкта самосохранения. Им просто кто-то сказал, что тебе можно и нужно говорить, и что, мол, не пропадешь. Ну и они заговорили. Соло каждый, но все вместе получается хором. А паства отозвалась. И пока в соцсетях постируют, прячутся за аватарами и за кличками, но все равно это глаз народа, причем против шерсти нынешней кремлевской свори. О чем говорит гнев министра иностранных дел Российской Федерации, а он дипломат, он не должен был бы так себя вести. Сдержаться трудно. Кстати, на прокремлевских каналах в телеге инфлюенсеры стали называть Путина кремлевским дедом. Когда такое было? Дед на Руси. Слово ругательное. Вот у нас Трампа, который постарше будет, никто дедом не называет пока. Короче, кто-то сказал фас, и гон пошел. Кто? Так вот, по моим сведениям, от информированных конфиденциальных американских источников, ФАС сказали силовики. ГРУ, Министерство обороны, ФСБ, это не важно. Военные считают, что Путин не дал им развернуться в Украине, как они могли бы. И подтекст такой, что если бы не Путин со своим микроменеджментом коротышки, мы бы уже захватили и Украину, и, может быть, даже Польшу. Среди ФСБ мало кто претендует на компетенцию по части ведения войны, потому что это не их профиль. Но они начали шептаться, что СВО вообще не надо было начинать. И дело не в том, что они вдруг передумали, а дело в том, что им нужно менять со всех сторон общественное мнение. Они берут его в кольцо. Их можно понять, потому что границы между странами, они нужны скорее туристам, мол, съезжу-ка я за границу. А в постсоветском пространстве границы появились только между сферами влияния. И тут ФСБ в своей тарелке, с которой они не хотят расставаться. А перезагрузка контролируется Кремлем. То есть верхи не хотят, низы не могут. И тут очень интересная особенность. Большинство народу считает, что Путин не хочет заканчивать войну в силу ряда известных, казалось бы, причин. Захватить побольше, выторговать себе более выгодную позицию в переговорах. Я так тоже думал, но нынче мне кажется, что он бы, может быть, и хотел закончить, но не может. Вообще, к Путину стандартные методы анализа совсем неприменимы. У меня сегодня будет интервью с известным американским писателем на эту тему, Крейг Ангер. Он написал немало книг про Путина, про Кремль и так далее. Так вот, как раз по этому поводу, что к Путину стандартные методы анализа неприменимы. Но ему предлагают новости и аналитику в сжатом, препарированном виде, ну, прямо как в «Осени патриарха», абсолютно по Маркесу. Если бы он запросил искусственный интеллект, то новости были бы адекватнее. А мы то, что мы едим. Это касается пищи для ума, так что к нему неприменимо мета-анализа, пока ты не вникнешь в суть. Его питают фейк-новостями, которые ему приятны, он самоутверждается, то есть он квинтэссенция каждого из вас. Потому что это самое делает искусственный интеллект с каждым из вас. И только Путина кормят приближенные челы, хотя он явно не слабоумный и наверняка понимает то, что понимаем все мы. Закончится СВО, домой вернутся солдаты, хорошо, если одним куском, а плохо то, что им нечем заработать на жизнь, они приобрели, возможно, хорошо оплачиваемую специальность, но она не нужна в мирное время, поэтому им нужна война, а не мир. И кто сказал, что они не пойдут штурмовать Кремль? После Второй мировой войны Сталин боялся смертельно маршала Жукова, героя той войны, и Путин знает историю, то есть очко должно дрогнуть. Чего не знает кремлевский дед, что ему делать? В одно ухо шепчет «воюй», а в другое «замеряйся». И из сторон две. То как бы мы их ни обозначили, это не важно. ГРУ против ФСБ или еще как, но это как в чемпионате мира по футболу. В нашей сборной четверть уже иностранцы. И все равно это сборная Соединенных Штатов. Вот эта растерянность в высшем эшелоне власти проявляется еще в одном тренде. Стали создаваться ЧВК под маской сил безопасности. Притом Газпром вот сейчас вот создал свое войско практически. При том, что Пригожин — это совсем недавний опыт провала. Но не могло тогда очко опять-таки не дрогнуть у кремлевского деда. А страх, если ты не умеешь его использовать как допинг, он тобой овладеет. И дальше комплексы разрастутся. А лидер должен быть в форме всегда, и не только на параде. А я, например, резко за частных военных. Один профессионал в поле воин, а 10 – это первые кандидаты, так сказать, в 200-е, как говорят на Руси. Но Пригожин сбросил намордник и попер на хозяина, чего не должно происходить, потому что неуязвимость власти – это залог ее долголетия. Профессиональная армия на круг дешевле и меньше последствий. Есть слово, опаснее слово «война», на которое в России табу, как на войну было сначала. Это мобилизация. Если ее не избежать, то матери новобранцев пойдут и поведут за собой отцов новобранцев на баррикады. И на этом рынке предсказаний вы могли бы, так сказать, заработать на реальных, на полимаркете, естественно, потому что там можно ставить на исход военных событий. В это совсем недавно, то есть пару месяцев назад, еще трудно было поверить, но теперь складывается ощущение, что Путин больше боится своих, чем чужих, своего народа в частности. И даром, что ли, обуздали мобильную связь, построили гигантский механизм слежки за гражданами. Но по части метода отстранения Путина много конспирологических теорий, все они основаны на прежних опытах, типа Ленин, Сталин. И у меня есть своя теория, она основана на практике. В октябре 23-го я был в Израиле, как вы знаете, как раз те дни, когда Хамас вторгся. Я говорил там со многими, спрашивал, как такое могло произойти, потому что Израиль — это как бы государство-спецназ, и почти все сказали, что наши силовики, мол, просрали, я об этом рассказывал. Но одна девушка на блокпосту, она шепнула мне, что кому-то из силовиков надоел Биби, и они сделали вид, что просрали прорыв Хамаса, чтобы свергнуть Биби. И не исключено, что эта идея поселилась в головах высшего руководства как ГРУ, так и ФСБ, чья возьмет даже не важно, важен результат. И в этом году Путин может стать историей. Ну, подлетят к Кремлю во время шествия, так сказать, лимузинов дроны, и их не удастся сбить. А у меня, наверное, еще есть минута. Кандидаты на то, чтобы возглавить путч, это Патрушев, бывший директор ФСБ, это Бортников, который нынешний, они ровесники, на год старше Путина, тоже деды. И я еще должен сказать, что для самых, так сказать, недоверчивых, что, в принципе, я думаю, на фоне всех этих метаморфоз, что наш президент стал-таки активом российской разведки, и его приход к президентству – это самый крупный провал нашей разведки в истории Соединенных Штатов. Хотя, возможно, что кое-кто в Федеральном бюро расследования сыграл здесь по тем же нотам, что израильский Моссад, когда якобы просрал вторжение Хамаса в 23-м. То есть это не было конкретного, так сказать, слияния с российской разведкой, просто кто-то прикрыл глаза. Ну, все на сегодня. Всем хорошего дня и до встречи завтра в Толковище с Васей, он тут, и Севой.